0: «Вы тоже будете в таком виде», — сообщил ему Акубара. Чен изумился.
1: «Как я понял, фрак и галстук?»
2: «Я пошутил», — объяснил японец. «А вы и поверили. Только девушки ходят раздетыми. Можете даже ими наслаждаться, если вы не гомосексуалист».
1: «Что ж», — подумал Чен, — «будем наслаждаться».
0: Вместе с другими приглашенными, мужчины были во фраках, женщины в вечерних платьях, он принялся прохаживаться туда-сюда. Несмотря на успокаивающее действие стилозина, он чувствовал себя не в своей тарелке. Зачем он здесь? Неопределенность ситуации вызывала тревогу. Ради продвижения по партийной лестнице, чтобы получить одобрительный кивок вождя, и вдобавок он здесь, чтобы уличить вождя в обмане. Каком обмане, Чен не знал, но обмане. Обмане партии, обмане всех миролюбивых демократических сил планеты. И он начал новый круг по залу. К нему подошла девушка с маленькими ярко светящимися грудями и попросила прикурить. Чен машинально достал зажигалку.
3: «А почему у вас груди светятся?» – поинтересовался он. «Радиоактивные инъекции?»
0: Ничего не ответив, девушка пожала плечами и отошла. Очевидно, он сморозил какую-то бестактность. «Наверное, послевоенные мутации», — решил Чен.
4: «Прошу вас, товарищ!»
0: Лакей изящным жестом протянул поднос. Чен выбрал мартини. В данный момент самый модный напиток среди высшего партийного класса народного Китая, и отпил глоточек ледяной смеси. «Отличный английский джин», — отметил он про себя. «Может, даже с добавлением настоящего голландского можжевельника, или что они там добавляют». Он почувствовал себя лучше. «В принципе, здесь совсем неплохо», — решил он. «Даже весьма приятная обстановка. Все такие респектабельные, уверенные в себе. Они хорошо потрудились, теперь даже можно немного отдохнуть. Очевидно, это миф, будто рядом с вождем люди испытывают тревогу и нервное возбуждение. Ничего подобного он пока не замечал ни в себе, ни в других». Какой-то широкоплечий пожилой мужчина остановил Ченя очень простым способом, уперев ему в грудь свой бокал.
4: «Тот лилипут, — сказал он, ухмыльнувшись, — который просил у вас прикурить, ну, с грудями, как огни рождественской елки, на самом деле мальчик!» Он захихикал. «Здесь нужно держать ухо востро».
3: «А где можно найти нормальных женщин?»
0: Во фраках и с галстуками попытался сострить Чень.
4: «Очень даже рядом».
0: Мужчина удалился, оставив Ченя наедине с его коктейлем. Высокая и красивая женщина в роскошном платье, стоявшая рядом с Ченем, вдруг схватила его за руку. Он почувствовал, как напряглись ее пальцы. Она сказала:
3: «Вот он, великий вождь. Я вижу его в первый раз и так волнуюсь. У меня прическа в порядке?»
0: В полном пробормотал Чень и посмотрел в ту же сторону, что и женщина.
4: Первый взгляд на абсолютного благодетеля. Вождь шел через зал к столу. И это был не человек. Но и не металлическая конструкция. Совсем не то, что Чен видел по телевизору. Очевидно, механическое чудище предназначалось только для речей. Наподобие искусственной руки, которой однажды воспользовался Муссолини, чтобы приветствовать длинную утомительную процессию. «Боже!» – подумал Чен. Ему стало плохо. «Может, это подводный дракон? Пасть?» Таня Ли что-то такое упоминала, но это не имело пасти. Ни щупалец, ни даже плоти. Собственно, его там вообще словно не было. Стоило Ченю сфокусировать на этом взгляд, и оно исчезало. Он видел сквозь него, видел людей по ту сторону зала, но не видел его самого. Однако, когда Чень отворачивался, то боковым зрением сразу замечал его туманные контуры. Оно было ужасно. Источаемый им ужас окатил Ченя, как волны испепеляющего жара. Продвигаясь к столу, оно высасывало жизнь из людей, попадавшихся на пути, одного за другим, пожирая их энергию с бездонным аппетитом. Оно их ненавидело. Чень чувствовал его ненависть. Оно на дух не переносило людей, всех и каждого, и Чень улавливал долю этого отвращения. В мгновение ока все присутствующие на вилле превратились в мерзких слизняков, и это существо шествовало по склизким панцирям упавших, раздавленных улиток, глотало, пожирало, насыщалось и надвигалось прямо на Ченя. Или то была иллюзия? «Если это галлюцинация, то самое жуткое в моей жизни», — подумал Чень. если реальность, то чересчур жестокая. Порожденное абсолютным злом существо, убивающее и заглатывающее поверженные жертвы. Он смотрел на след существа, цепочку раздавленных, искалеченных мужчин и женщин. Он видел, как они пытались заново собрать свои изуродованные тела, осилились что-то сказать. «Я знаю, кто ты», — подумал Чень. «Ты верховный вождь всемирной партии, разрушитель и истребитель жизни. Я видел стихотворение арабского поэта. Ты ищешь цветы жизни, чтобы пожрать их. Ты оплел землю, и нет для тебя ни высоты, ни глубины. Где угодно, когда угодно появляешься, ты и поглощаешь. Ты создал жизнь, чтобы затем поглотить ее, и в том находишь наслаждение. Ты — Бог», — подумал он.
5: «Товарищ Чень», — сказал голос.
4: Голос исходил не со стороны безротого и безязыкого видения, материализовавшегося прямо перед ним, а звучал прямо внутри головы Ченя.
5: «Приятно познакомиться с вами. Что вы понимаете? Что знаете? Пойдите прочь! Какое мне дело до вас всех? Слизь!
4: Какое мне дело до слизи?
5: Да, я увяз в ней. Да, я испражняю слизь, но иду на это сознательно. Я мог бы раздавить вас всех. Я мог бы раздавить даже самого себя. Острые камни на пути моем и слизь усеяна иглами и лезвиями. Я создаю для вас ловушки и тайники, глубокие тайные убежища, но моря для меня, как кастрюля с варевом. Чешуйки моей кожи связаны со всем, что есть. Ты — я. Я — ты. Но это не важно. Так же неважно, как является ли существо с огневыми грудями мальчиком или девочкой. Можно получать удовольствие от тех и от других». Оно засмеялось.
4: Чень не мог поверить, что оно разговаривало с ним, что оно выбрало его. Это было слишком ужасно.
5: «Я выбрал всех и каждого», — продолжало оно. «Нет малых, нет великих. Каждый упадет и умрет, и я буду рядом, наблюдая.
4: Каждый раб. Так устроен мир. Мне ничего не нужно делать, только смотреть». И вдруг связь прервалась, но Чень видел его, как громадную сферу, повисшую в комнате, с миллионом, миллиардом глаз для каждого живого существа. Когда живое существо падало, оно наступало на него и давило. «Для этого оно и сотворило жизнь», — понял он. В арабском стихотворении говорилось не о смерти, а о Боге. Или скорее, Бог и есть смерть. Одна сила, один охотник, один и тот же монстр-каннибал. И раз за разом оно попадало или промахивалось, но имея в запасе вечность, ему некуда было спешить. Второе стихотворение тоже о нем, понял он вдруг. То, что написал поэт Драйден. «Жалкий хоровод — это мы, наш мир. И ты сейчас поглощаешь его, мнешь, как пластилин, изменяешь согласно своему плану. Но, по крайней мере, — подумал он, — у меня осталось собственное достоинство». Он с достоинством поставил бокал, повернулся и пошел к дверям. За дверьми оказался длинный коридор с ковровой дорожкой. Лакей в фиолетовой ливрее услужливо распахнул перед ним двери. Чень оказался в темноте на пустой веранде. Один. Нет, не один. Оно последовало за ним. Или уже было на веранде? Да, оно поджидало его. Оно с ним еще не покончило. Опля! Чень головой вперед бросился через перила. Внизу, в шести этажах, блестела река. Смерть, настоящая смерть, совсем не такая, как в арабском стихотворении. Когда Чень перелетал через перила, оно выпустило щупальце и ухватило его за плечо. Зачем? — удивился Чень, но все-таки не стал вырываться. Он не понимал. Ему стало немного интересно.
5: «Не делай этого из-за меня», — попросило оно.
4: Чень не мог видеть его, оно стояло за спиной, но часть его на плече Ченя теперь выглядела, как человеческая рука. Оно рассмеялось. «Что смешного?» — Чень балансировал на перилах, придерживаемый псевдорукой.
5: «Ты делаешь работу за меня. Ты нетерпелив. Разве у тебя нет времени подождать? Я еще выберу тебя, не стоит упреждать события».
4: «А если я хочу сам?» — спросил Чень. «Из отвращения». Оно засмеялось и промолчало. «Почему ты молчишь?» — воскликнул Чень. И опять не получил ответа.
0: Он спрыгнул обратно на веранду, и ладонь сразу отпустила плечо.
4: «Ты основатель партии?» — допытывался Чень.
0: «Я основатель всего. Я основал партию и антипартию. Тех, кто за нее, и тех, кто против. Тех, кого вы зовете империалистами, янги. Тех, кто окопались в лагере реакции и так до бесконечности. Я основал все это. Я засеял мир жизнью, словно поле травой.
4: Теперь наслаждаешься своим творением?
0: Я хочу, чтобы ты увидел меня таким, каков я есть. Увидев, уверовал».
4: «Что?» Чень вздрогнул. «Уверовал во что?»
0: «Ты в меня веришь?» — спросила она.
4: «Да, я тебя вижу».
0: «Тогда возвращайся к своей работе в министерстве. Тане Ли скажи, что видел старика, толстого, усталого, который любит выпить и ущипнуть смазливую девицу за зад».
5: «Боже!» — прошептал Чень.
0: «И пока ты будешь жить, не в силах остановиться, я буду тебя мучить. Я отберу у тебя одно за другим все, что у тебя есть, и все, что ты хочешь получить. А потом, когда ты будешь окончательно раздавлен, и придет твой смертный час, я открою завесу тайны».
4: «Какой тайны?»
0: «Восстанут мертвые окрест. Я убиваю живое, я спасаю мертвое. И еще скажу тебе. Есть вещи гораздо хуже, чем я. Но ты их не увидишь. К тому времени я тебя уже уничтожу. Теперь возвращайся на обед и не задавай вопросов. Я делал так задолго до появления некоего Тунченя и буду так делать еще очень долго после него».
4: Он ударил. Ударил в это изо всех сил. И почувствовал страшную боль в голове.
0: Наступила темнота. Чень чувствовал, что куда-то падает. И снова темнота.
4: Он подумал: «Я еще доберусь до тебя. Ты сам умрешь. Умрешь в мучениях. Будешь мучиться, как мучаемся мы. Точно так же, как мы. Я тебя распну. Клянусь Богом. Я тебя распну на чем-нибудь высоком. И тебе будет очень больно, как мне сейчас».
0: Чень зажмурился.
4: Кто-то дернул его за плечо резко, грубо.
0: Он услышал голос Киму Акубары.
6: «Напился, как свинья! А ну, поднимайся! Шевелись!»
0: Не открывая глаз, Чень попросил: «Вызовите такси».
4: «Такси уже ждет, отправляйся домой!» «Какой позор! Устроить дебош на обеде у великого вождя!»
0: С трудом поднявшись на ноги, он открыл глаза, осмотрел себя.
5: «Наш вождь — единственный истинный бог и враг, с которым мы сражаемся, тоже бог. Они правы. Он — это все, что есть. А я не понимал, что это значит».
0: «Ты тоже бог», — подумал он, глядя на офицера протокола. «Так что выхода нет. Даже прыгать бесполезно. Это инстинкт сработал», — решил он весь дрожа.
4: «Смешивать алкоголь и наркотики», — презрительно процедила Кубара, — «значит навсегда испортить карьеру. Мне это не раз приходилось видеть. Шел вон».
0: Пошатываясь, Чень побрел к громадным центральным дверям виллы Янзы. Два лакея в костюмах средневековых рыцарей торжественно распахнули створки, качнув плюмажами на шлемах. Один из них сказал:
4: «Всего доброго, товарищ».
0: «Да иди ты на...» — огрызнулся Чень и вышел в ночь. Без четверти три ночи Чень, не в силах сомкнуть глаз, сидел у себя в гостиной, куря одну сигару за другой. В дверь постучали. Открыв, он увидел Таню Ли в шинели с посиневшим от холода лицом. В глазах застыл немой вопрос.
4: «Не смотри на меня так», — грубо сказал он.
0: Сигара погасла, и он раскурил ее заново.
4: «Меня и так сегодня пялились больше, чем достаточно».
0: «Вы видели», — сказала она. Он кивнул. Она села на подлокотник кресла и, помедлив, попросила: «Расскажите, как это было».
4: «Уезжай отсюда как можно дальше».
0: «Очень, очень далеко», — сказал он, потом вспомнил: «Нет такого далеко, чтобы спрятаться, скрыться». Кажется, что-то об этом было в стихотворении.
4: «Забудь, что я сказал».
0: Он с трудом дошел до кухни и стал готовить кофе.
4: плохо?» — спросила Таня, войдя следом. «Мы обречены. Обречены вы, я. То есть себя я не имею в виду. Я в этом не ввязываюсь. Просто хочу работать в министерстве и забыть все, что произошло. Забыть всю эту чертовщину».
3: «Это инопланетное существо?»
4: «Да», — кивнул он.
3: «Оно настроено враждебно к нам?»
4: «Да и нет. И то, и другое одновременно. В основном враждебно».
3: «Тогда мы должны... Иди-ка домой и ложись спать», — посоветовал Чень и внимательно посмотрел на нее.
4: Он довольно долго просидел в гостиной и многое обдумал, очень многое. «Ты замужем?»
3: «Нет, сейчас нет. Раньше была».
4: «Оставайся со мной», — попросил он. «До утра, пока не взойдет солнце. Уже недолго осталось. Я боюсь темноты», — добавил он.
3: «Ладно».
4: Таня расстегнула пряжку плаща.
3: «Но я должна получить ответы».
4: «Что имел в виду Драйден?» — спросил Чень. «Небесные сферы. Что это значит?»
3: «Нарушатся законы Вселенной». Она повесила плащ в шкаф спальни. Под плащом у нее были оранжевые полосатые свитеры, плотно облегающие брюки.
4: «Скверно», — вздохнул Чень.
3: «Не знаю, наверное», — подумав, ответила она.
4: «По-моему, это как-то связано с идеей старика Пифагора о музыке сфер». Она уселась на кровать и стала снимать туфли, похожие на тапочки. «Ты веришь в это? Или ты веришь в Бога?»
3: «В Бога!» — засмеялась она. «Время веры в Бога кончилось вместе с эпохой паровозов. О ком ты? О Боге или о Боге?»
4: «Не смотри на меня так!» — он резко отодвинулся. «После вчерашнего вечера я не люблю, когда на меня смотрят.
3: Если Бог существует, наши дела его, наверное, мало волнуют», — сказала Таня.
4: «Я так думаю. Победит зло или добро, погибнет человек или животное, ему, судя по всему, безразлично. Честно говоря, я не вижу никаких его проявлений. И партия всегда отрицала всякую форму.
3: Но ты в него верила, когда была маленькой».
4: «Только тогда и я верила».
3: «А тебе не приходило в голову, что добро и зло — это разные названия одного и того же? Что Бог может быть добрым и злым одновременно?»
4: «Я тебе налью чего-нибудь», — шлепая босыми ногами, Таня вышла на кухню.
3: «Разрушитель», — сказал Чень. «Железяка, пасть, птица, заоблачная труба, плюс другие названия, формы, не знаю. У меня была галлюцинация на обеде у вождя, очень сильная и страшная.
4: Но стилозин...»
3: «От него стало еще хуже».
4: «Можно ли бороться с ним?» — задумалась Таня.
3: «С этим существом, созданием, призраком, видением, которое ты видел. Ты называешь это галлюцинацией, но, очевидно, это была не галлюцинация».
4: Чин сказал: «Верь в него».
3: «И что это даст?»
4: «Ничего», — устало ответил он. «Ровным счетом ничего».
3: «Я устал, пить не хочу. Давай ляжем в постель».
4: «Хорошо». Она прошлепала обратно в спальню, стянула через голову свой полосатый свитер.
3: «Поговорим потом».
4: «Галлюцинация», — пробормотал Чень. «Милосердная галлюцинация. Лучше бы у меня была галлюцинация. Верните мне мою галлюцинацию. Пусть все будет как раньше, до той встречи с коллегой-торговцем».
3: «Ложись в постель. Тебе будет хорошо, тепло и приятно».
4: Он снял галстук, рубашку и увидел на правом плече знак «Стигмат», след руки, остановивший его прыжок с веранды. Красные полосы. Похоже, они никогда не исчезнут. Он надел пижамную куртку, чтобы скрыть следы.
3: «Теперь твоей карьере ничего не грозит», — сказала Таня. «Разве ты не рад?»
4: «Конечно, рад», — кивнул он.

Он прижал ее к себе и стал делать то, о чем она просила и чего хотел сам. Она была ловкой и хорошо справилась со своей ролью.

0: продолжать вот так бесконечно, прошептал Чен.
1: Это и была вечность, ответила Таня. Мы были вне времени. Это безгранично, как океан. Наверное, так было в кимбрийскую эру, пока мы не выползли на сушу.

0: целое, как одна большая медуза. Их всегда выбрасывает на берег волна.
1: Выбрасывает на берег, и они умирают, сказал он. Он прошлепал в ванную за полотенцем. Там он снова, поскольку был голый, увидел свое плечо, то место, где оно его схватило, втаскивая назад, чтобы поиграть еще, след кровоточил. Чень промокнул кровь, но она тут же выступила вновь. Сколько я протяну? Наверное, несколько часов. Вернувшись в спальню, он спросил: «Ты не устала?»
0: «Нисколько. Если ты можешь еще?» Она смотрела на него, едва видимое в смутном свете утра.
1: «Могу», — сказал он. И прижал Таню к себе.

0: В этот солнечный осенний день Василий решил последний раз обойти лес. Первым делом он побывал возле покинутого комарами и развеселыми лягушками кикиморова болотца. Кот помнил то счастливое время, когда июньскими вечерами квакушки играли на трубах и саксофонах бархатный блюз, и все жители леса приходили послушать чудесный концерт. После болота Василий попрощался с мертвой и безмолвной опушкой лешего, на минуту заглянул к трем соснам, но солнечная полянка тоже оказалась пуста. Многие не стали дожидаться последнего дня и ушли в портал еще до того, как сказка начала умирать. Он их не винил, а даже подталкивал к этому нелегкому решению – оставить волшебный лес навсегда. Направляясь к пьяной пуще, Василий встретил грустного старого шарманщика с выводком усталых и зареванных кукол. Увидев кота, старик едва заметно кивнул и перебросил мешок с поклажей театра с одного плеча на другое.
1: «К порталу?»
2: «Да».
0: «Никого не забыли?» – на всякий случай поинтересовался Василий.
1: «Карабас с Артемоном куда-то запропастились!» —
0: всхлипнула очаровательная синяя.

0: волосая куколка.
1: «Я волнуюсь, милорд-смотритель».
0: «Постараюсь их найти». Та в ответ благодарно хлюпнула носом, покрепче сжала руку носатого паренька, на голове которого красовался смешной полосатый колпак, и поспешила за шарманщиком.
2: «Портал закрывается сегодня вечером!» — крикнул смотритель им вслед.
0: Никто не обернулся. Они и так знали, что сегодня последний день, но он считал своим долгом предупредить каждого. И делал это по 5 раз на дню вот уже 2-ю неделю. Кот направился дальше, кляня почем свет Карабаса и его дурного пса. С того дня, как волшебство стало покидать лес, сторож театра слишком сильно налегал на вино, и теперь кто знает, где его искать. Упустит момент и поминай, как звали. Василий, недовольно фыркнув, встопорщил усы. Теперь придется искать пропавших, а ведь он еще не побывал в пьяной пуще и не попрощался со старым дубом возле Лукоморского холма. Даже в последний день леса у него нашлись дела.
2: «Привет, кот!»
0: На ветке ближайшей березы сидела толстая ворона.
2: «Привет, вешалка! Я думал, что ты уже ушла!»
3: «Ха!»
0: — хрипло каркнула она, недовольно нахохлившись.
3: «Во-первых, не ушла, а улетела! И во-вторых, у меня по всему лесу заначки сыра! Пока все не съем, не свалю!»
2: «Смотри, жадность до добра не доводит», — предупредил он. «Сегодня вечером портал закрывается».
3: «Твои слова под цвет твоей шерсти, котище!»
0: Довольно невежливо фыркнула ворона, но Василий не обратил на это внимания. Он не имел привычки обижаться на старых друзей.
2: «Мое дело предупредить. Когда волшебство покинет лес, станешь обыкновенной птицей».
3: «Мое дело предупредить!»
0: — сварливо передразнила вешалка.
3: «Ты хоть и смотритель, но мне не указ!» «Ладно, не волнуйся, всего 2 куска осталось. У Лукоморского холма к вечеру будешь?»
0: «Да».
3: «Вместе и махнем, чтоб мне лиса перья общипала! Бывай, хвостатый!»
0: «Стой!» — поспешно окликнул ее кот. «Ты Карабаса с собакой не видела?»
3: «Карабаса?»
0: Уже готовившаяся взлететь птица призадумалась.
3: «Вроде нет. Спроси у людоеда, они с бородатым давние приятели».
0: «Спасибо, ворона», — поблагодарил Василий.
3: «Не за что», —
0: каркнула вешалка.
3: «Ты знаешь, что феоктист вчера скончался?»
4: «Как?»
3: «Когда все стало умирать, пруд пересох, а водяные без воды. Вначале все его мальки, а потом и он за ними. И хотел уходить. Говорил, что лес и пруд — его дом. Сам ведь помнишь, каким он упрямым был».
0: «Помню», — вздохнул кот.
4: «Мы с Кощеем так и не смогли уговорить его».
0: Смерть старого водяного опечалила Василия.
3: «Кстати, как Кощей?» —
0: вдруг заинтересовалась ворона.
2: «Месяц его не видел. Ладно, мне еще дела. До вечера».
3: «Ага».
0: Напоследок угукнула птица и улетела.

Беда нагрянула в лес вместе с людьми. Сказка, не потерпевшая наглого вторжения, утекала отсюда, словно вода в песок. А вместе с ней исчезала магия, о которой люди так любят рассказывать детям. Чужакам, нарушившим хрупкое равновесие сказочного мира, было плевать на волшебство. Не обращая внимания на гибель леса, люди впились зубами в закрытый для них мир. Небылица для людей всего лишь безделушка, рудимент детства, который они таскают в себе и без колебаний отбрасывают в сторону, словно ненужную вещь, как только появляется хоть какой-то повод это сделать. Крошка-фея называла их браконьерами, Василий – захватчиками, Золушка – убийцами. С охотниками, прорвавшимися в волшебный мир, худо-бедно справлялись, но доступ для людей остался открыт, а магии становилось все меньше и меньше. Если бы не страдания Черномора, Мерлина и Гингемы, открывших портал в другую вселенную, всех, кто жил в лесу, можно было с чистой совестью записывать в покойники. Поэтому почти все покинули обреченный лес. Но находились и такие, кто никак не хотел оставлять родную насиженную.

0: Василий аккуратно перешагнул через тоненькую нитку ручья. После того, как пруд начал умирать, ручеек пересох и забился желтыми листьями. Смотритель помнил то время, когда вода с веселым звоном бегала на перегонки с семейством зайцев, что жили на ромашковой поляне. Кот остановился и принюхался. Пахло осенью, жареным мясом и чем-то чужим, людским. Решив проверить, в чем тут дело, Василий пошел на запах. Теперь он уже различал, что наравне с ароматом жаркого явственно тянет гарью и чем-то резким и очень непривычным. Из-за кустов послышалось басовитое пение.
1: «Как-то раз в одном лесу волк нашел себе лису, к дереву ее прижал!»
0: Песенка выходила достаточно пошло, и Василий, понимающе, хмыкнул. Он знал, кто любит горланить такие вот песни. Кот вышел на поляну и принялся наблюдать за весело горланящим здоровенным детинушкой. Рядом, свернувшись калачиком и укрыв косматой бородой себя и спящего Артемона, храпел Карабас. К коту певец сидел спиной. Парень колдовал возле костра, радостно поворачивая вертел, на котором висел уже порядком поджаренный кабан. Василий раздраженно прижал уши к голове, дернул хвостом и произнес:
2: «Хлеб да соль».
1: «Ем да свой»,
0: — не преминул ответить Громила, а затем, так и не обернувшись, добавил:
1: «Вали своей дорогой, пока я добрый. Али на костер захотел?»
0: «Ты бы и обернулся, рыло», — мягко посоветовал детине смотритель.
1: «Сам напросился. Я хотел быть добрым», —
0: деланно вздохнул грубиян, отвлекся от вертела, взял с травы огромную дубину и только после этого повернул голову. Маленькие черные глазки, гневно сверкающие из-под рыжих кустистых бровей, нос картошкой, крокодильи зубы, рыжие усы и бакенбарды. Гневная отповедь застряла у великана в глотке, глаза удивленно распахнулись, а дубина поспешно исчезла за спиной.
2: «Людоед, а людоед!»
0: Василий театрально поднял лапу, внимательно ее изучил и выпустил когти.
2: «Я ведь тебя предупреждал, чтобы ты заканчивал со своими кулинарными изысками».
1: «Предупреждал!» —
0: промямлил тот, словно завороженный, наблюдая за тем, как кот убирает и вновь выпускает когти.
2: «Я ведь тебя неоднократно предупреждал, правда?» — лениво произнес гость.
1: «Правда?»
0: — побледнел людоед.
3: «Так какого рожна ты вновь занимаешься браконьерством? Кто разрешил жарить несчастных хрюшек без моего ведома?» — рявкнул Василий.
0: Детина в испуге отскочил назад и едва не угодил в собственный костер.
2: «Я вот думаю, а на кой ты нам сдался в новом лесу?» — между тем, как ни в чем не бывало, продолжал кот. «Может, не пускать тебя в портал?»
4: «А что, это идея? Людей здесь будет полно, наешься до отвала, если только они тебя раньше не подстрелят, как золотую антилопу, мир ее праху».
5: «Не губи!» —
0: взвыл Громила, поспешно рухнув на колени.
5: «Лихо одноглазая попутала! Предложила перекусить особо в кусты! Этот последний! Больше я их жрать не буду, мамой клянусь!»
3: «Ты вроде это говорил в прошлый раз».
6: «В прошлый раз он клялся папой», — пробормотал Карабас и, перевернувшись на другой бок, вновь захрапел.
0: Повисла напряженная тишина. Рыжеволосый стоял ни жив, ни мертв. Кот, конечно, не собирался оставлять на растерзание людям даже такого троглодита, как людоед. Хотя надо было бы...
3: «Ладно, на этот раз я тебя прощаю. Ради жены».
0: Людоед, облегченно вздохнув, встал с колен, высморкался в бороду и бросил быстрый взгляд на жаркое.
3: «Переверни уж, вижу, что подгорает».
0: Прощенный поспешно кивнул, состроил довольную рожу и крутанул вертел.
2: «Откуда так воняет?» — полюбопытствовал смотритель.
1: «Оттуда!»
0: Рыжий поначалу ткнул пальцем в небо, а затем в дальний угол поляны, где валялась исковерканная груда железа. Кое-где из нее еще поднимался черный вонючий дымок.
2: «И что это?»
1: «А хрен его знает, как оно называлось».
0: Охотник на хрюшек был сама любезность.
1: «Это та фигня, что обычно над лесом летала».
0: «Да». Кот с интересом уставился на обломки.
2: Последнее время странная штука донимала всех волшебных существ. Вот уже целую неделю она с ревом носилась над лесом и пугала его жителей. И как оно умудрилось упасть?
7: Горыныч постарался.
2: Людоед усмехнулся и достал из засаленных шорт банку специй.
7: Ладом, говорит, буду, если не собью эту сволочь перед уходом.
2: Он ушел? Василий помнил, что раньше за уход через портал была одна голова Горыныча, а две против.
7: С утра еще. Третья смогла убедить первую. А вторая башка плюнула и сказала, что тогда тоже пойдет. Не оставаться ж ей здесь одной.
2: А где всадник? В Железной Птице остался?
7: Он успел как-то... В общем, он пультировался куда-то или что-то в этом роде. Ну, а я вот... погнался за ним и...
2: И человек опять от тебя убежал, безжалостно закончил за него Василий. Громила покраснел. Он только назывался людоедом, а на самом деле еще ни разу не пообедал, как это положено всякому приличному и уважающему себя каннибалу. Видя такое страшилище, люди оглашали лес воплями и задавали такого стрекача, что несчастному детине никогда не удавалось их догнать. «Смотри, скажу жене, что опять охотился в заповедной роще», — пригрозил кот. «Она уже ушла?»
7: «Элли?»
2: — вопросом на вопрос ответил людоед.
7: «А у тебя еще какая-то жена есть?» — раздраженно фыркнул собеседник. «Да нет, ушла еще 2 дня назад. Я сейчас откушаю и...»
8: «Элли волки съели!»
2: — хором крикнули 2 выскочивших на поляну бельчонка.
7: «Кыш!»
2: — грозно рыкнул на них великан и потянулся за дубиной.
7: «Только и знаете, что дразнится мелочь пузатая!»
2: Один бельчонок показал людоеду язык, другой от чего-то кукиш. «Дирли-тирли!» — окликнул бельчат Василий. «Вы почему еще не в портале?»
8: «А мы Нильса ждем!»
2: — пискнул Дирли.
8: «Да-да, Нильса и гусей, честно-честно!» — ответил Тирли. «А потом мы сразу в этот портал!»
2: Бельчата юркнули в кусты. На несносных сорванцов никто не мог найти управы.
9: «Будешь уходить, захвати Карабаса с псом», — попросил людоеда кот.
7: «Сделаю!»
2: «Сегодня вечером портал закрывается, поторопись».
7: «Уже иду!»
2: В одной руке рыжий держал солонку, в другой — перешницу, и мучительно думал, какую из них использовать в первую очередь. Василий раздраженно фыркнул и, обойдя стороной дымящиеся обломки летающей машины людей, направился по тропинке к пьяной пуще. За неделю, что он здесь не был, пуща сильно изменилась и неприятно поразила смотрителя леса. Конечно же, он знал, что не встретит здесь ни одной птицы, но знать — это одно, а вот видеть — совершенно другое. Исчезли все. Не было ни сладкоголосых соловьев, ни веселых щеглов, ни заводных жаворонков, ни пронырливых дроздов, ни рассудительных иволок, ни глупых поползней, ни дятлов-барабанщиков, ни ученых сов, ни мудрых филинов, ни желтогрудых синиц, ни скандальных соек, ни трескучих сорок, ни сотен других семейств птичьего мира, что раньше наполняли лесок кипучей радостью жизни. Не осталось никого. Среди пожелтевших берез и осин властвовала мертвая тишина. Сейчас пьяная пуща казалась чужой и очень зловещей. Василию до самого кончика его черного хвоста захотелось немедленно отсюда уйти.
9: «Эй! Есть здесь кто?»
2: Тишина слишком давила, и сейчас кот был готов разговаривать сам с собой. Естественно, на его вопрос никто не ответил. Смотритель подошел к старой березе, в 3 прыжка оказался на ее вершине и заглянул в гнездо. Там все еще лежало яйцо. Брошенное. Василий вздохнул и слез с дерева. Как он и предполагал, семья жар-птиц улетела через портал, но яйцо им пришлось оставить.
9: Грустно.
2: Он уже собирался уходить, когда в густых кустах колючего можжевельника заметил темный силуэт. Фигура очень напоминала одного из людей-охотников. Незаметно для спрятавшегося Василий выпустил когти.
9: Если это охотник, то он не на того напал и вряд ли сможет добыть себе сказочный трофей.
2: Кот превратился в размытую черную молнию и в одно мгновение оказался возле незнакомца. За секунду до удара он успел остановить лапу. Никакой угрозы не было.
9: Перед ним возвышался железный дровосек. Железный исчез через 2 дня после открытия портала. Все от чего-то подумали, что он ушел. Ну, ушел и ушел. Никто не озаботился поисками. Всем было не до этого. А если еще учесть тот факт, что у нелюдимого дровосека совсем не было друзей, то никто из жителей леса и не беспокоился о его исчезновении. Теперь же он был мертв, и его тело покрывал густой слой рыжей ржавчины. Возле ног погибшего лежал топор и масленка. Волшебное масло, вылившееся из нее, оставило на засохшей траве большое грязное пятно. Василий почему-то нисколько не сомневался, что железный дровосек сам вылил масло, тем самым не оставив себе никаких шансов выжить. Он никогда не хотел покидать лес, впрочем, как и многие другие. Некоторые предпочли не уходить в портал, а остаться здесь и дождаться судьбы, какой бы она ни была, или попросту покончить жизнью. С тяжелым сердцем кот покинул пьяную пущу, уже жалея, что приходил сюда. Теперь она навсегда останется в его памяти не яркой, звонкой и солнечной, а жуткой, умирающей и унылой. День давно перевалил за середину, тусклое солнце клонилось к закату. Василий побывал на земляничной полянке, заглянул в дупло, в котором раньше жили неправильные пчелы, делающие неправильный мед. Хозяева ушли, золотые соты стали пепельно-серыми. В слабом запахе меда, все еще витавшем в воздухе, больше не чувствовалось аромата полевых цветов и липы. Теперь здесь пахло чем-то горьким и застарелым. Смотритель, сморщившись, словно от зубной боли, оставил брошенное дупло в покое. Главное, что неправильные пчелы убрались в портал, они стали жадничать и сидеть до последнего часа на своем драгоценном меде. Кот усмехнулся. Будет теперь пуху забава в новом лесу. Опять, небось, наклюкается с пятачком и пойдет пугать истеричных жужжалок, говоря, что он маленькая черная тучка, страдающая большой белой горячкой. Окончание рассказа Алексея Пехова «Последняя осень» в финальной части модели для сборки на радио «Энерджи».

0: что-то опрометью выскочило из кустов и едва не врезалось в смотрителя.
1: «Все торопимся», — промурлыкал кот.
0: Белый пушистый красноглазый кролик, обряженный в синий бархатный жилет и черный цилиндр, икнул и, рассыпаясь в тысячах извинений, отпрыгнул в сторону.
2: «Да-да, да-да, опаздываю! Какой кошмар! Опять опаздываю!»
0: Его пенсне огорченно сверкнуло. Кролик залез во внутренний карман жилета и выудил большие золотые часы на цепочке. Откинул крышку, посмотрел на стрелки и огорченно цокнул языком.
1: «До закрытия портала еще 3 часа. Все ваши ушли?»
2: «Да. Королева со свитой еще в первый день, болванчик с мартовским зайцем вчера. Алису не видел, она что-то там с красной шапочки мутила».
1: «А мой родственничек?»
2: «Чеширский», —
0: уточнил кролик, пряча часы обратно в жилетку.
2: «Он вообще исчез. Поначалу сам, а затем и его знаменитая улыбочка. Правда, вчера мне Бармаглот говорил, что Чешир вместе с котом в сапогах подались в новый мир. Но вы же знаете этого Бармаглота, ваша милость. Он болтать любит».
0: «Ладно», — сказал Василий, напоследок взмахнув хвостом. «Не буду тебя задерживать».
2: «И то верно. Опаздываю».
0: Кролик снял цилиндр и вытер лоб носовым платком. «Ты откуда эту шляпу взял?» — полюбопытствовал смотритель, с интересом разглядывая маленькие вишневые деревца, растущие между ушей собеседника.
2: «Шляпу?»
0: Кролик рассеянно покрутил в руках черный цилиндр.
2: «У семейки мумитролей. Они ее на крыльце забыли, когда уезжали. А я решил, чего добро пропадать? Вот и приспособил, а чего?»
3: «Ты только не волнуйся», — вкрадчиво произнес кот. «Как в новом лесу окажешься, найди доктора Айболита. У тебя на голове дерево выросло».
0: Белый кролик тут же начал стенать, заламывать руки и ныть, почем свет, кляня проклятую морру, подложившую ему такую свинью. Кот усмехнулся в усы. Лучший друг болванчика всегда был растяпый. Пройдя через маленькое поле, заросшее высокой пожухлой травой и серебристыми цветами, над которыми невластна была даже осень, Василий вышел к зачарованному бору. Из-за пожелтевших елок, умирающих от дыхания последней осени ничуть не хуже, чем березы, клены и дубы, внезапно раздались отборные матюги. На поляне возвышалась здоровая белая печь с едва дымящейся трубой. Рядом с ней на четвереньках стоял Иван Дурак. Рожа у него была злая, красная и порядком испачканная. На ковре из еловых иголок в хаотичном беспорядке были разбросаны инструменты.
4: «Попробуй теперь!» — крикнул водила.
5: «Нифига подобного!» —
0: хриплым басом ответствовал сидящий на печи колобок.
4: «Ты на какую педаль жмешь?»
5: «На эту, которая посередке». «А я на какую просил?» — зарычал Иван. «Не так-то уж это и просто жать на педаль, когда нету ног!» —
0: оправдался помощник и, основательно повозившись, все же умудрился на что-то надавить. Печь загудела, чихнула, выпустила из трубы маленькое вонючее облачко дыма и скисла. Иван вновь мутюгнулся, поминая создателей печи вплоть до 7-го колена.
4: «Бог в помощь!» — произнес Василий, выходя из-за елок. «А, смотритель! Привет, привет! Вот, блин, заглохла, падла, на полпути!»
0: Из ведра, находящегося за спиной колобка, выглянула щука.
5: «Говорила я тебе, пешком надо было идти!»
4: «А весь скарб кто потащит?» — огрызнулся дурак, копаясь в груди гаечных ключей. «Или я, по-твоему, должен переть шмотки на своем горбу?»
0: Действительно, на печи живого места не было от сваленного барахла. Создавалось впечатление, что на ней едет не Иван Дурак, а целая армия лимонов вместе с многочисленной семейкой дядьки Черномора. Щука ничего не ответила и скрылась в ведре, напоследок ударив хвостом и разбрызгав воду.
4: «Эй, зубастая!» — обиделся колобок, на которого попала вода.
5: «Аккуратней там!»
0: «Давно стоите?» — поинтересовался Василий.
4: «Уже сейчас. Чего мы только не делали?»
0: Над зачарованным бором раздался рев, и по небу пронеслась железная птица людей.
4: «Разлетались, мать их!» — выругался Иван, провожая машину взглядом. «Не терпится им!»
5: «Одну хреновину Горыныч сбил, так их теперь в 5 раз больше налетело!» —
0: вновь высунулась из ведра щука.
4: «Пора сваливать!» —
0: подытожил колобок.
4: «А то опять будут бухалки скидывать. Давеча они великаны и мальчика с пальчик убили». «Да как же мы свалим, если эта рухлядь не заводится?» — взорвался Иван и зашвырнул молоток в кусты.
0: «А по щучьему веленью?» — на всякий случай поинтересовался кот.
5: «Хренушки!»
0: — ехидно отозвалась щука.
5: «Скажи спасибочки людям. Волшебство ушло. Не действует. Ни мое, ни золотой рыбки».
0: «А рыбка где?»
5: Здесь она, родимая, в ведре.
0: Колобок соскочил с печи и подкатился к Ивану.
5: Хотели подвести до портала, а вон, видите, милорд, смотритель, как обернулась-то.
0: Что сломалось хоть?
5: Да шут ее знает,
0: вздохнул Иван, огорченно почесав в затылке.
5: Все перебрал и ничего не нашел.
0: А дровишки заложить не забыли?
5: Я самолично в топку десяток сосновых поленьев запихал, произнес Колобок.
0: Дурак в раздражении хлопнул себя по лбу.
5: Безногий, ты хоть и башкой выжил, но тупее меня. Какой умник тебя научил сосну пихать? Печь у меня, отродясь, ни на чем, кроме березы, не фурычила. А я гляжу, что это не то. Идет как-то рывками, блин. Я ж не знал,
0: виновато законючил Колобок.
5: Не знал он,
0: буркнул Иван, подняв с земли топор.
5: Вытаскивай дрова из топки, а я за березой. Как же я их вытащу,
0: жалостливо спросил Колобок.
5: У меня и рук-то нету. А запихивал как? Так и выпихивай.
0: Спустя полчаса печь радостно фырчала, разбросанные на земле инструменты были собраны, а Иван, дурак, с Колобком весело распевали незатейливую победную песню.
1: «Смотритель, давай подброшу», — благодушно предложил Иван.
0: «Вы к порталу?» — на всякий случай спросил кот.
5: «А то!»
0: «Ну, подбрось, коль нетрудно», — согласился он. Иван дернул рычаг, нажал на педаль, весело гикнул, и печь, гудя и пуская из трубы белый дымок, отправилась в путь. «Ты-то как здесь оказался?» — спросил у Колобка Василий.
5: «А я что? Я своих проводил и к Ивану покатил. Еще на той неделе обещался ему помочь с отъездом».
0: «Бабка не переживала, что ты без нее пошел?»
5: «Еще как! Ну, я ее успокоил, сказал, сегодня приду. Да и не до этого ей было. Курочка ряба репку не хотела оставлять, так что...»
0: «Не оставила?»
5: «Нет, докатили до портала с грехом пополам. Жучки хвост отдавили. Глянь, осень-то какая!»
0: «Последняя».
5: «Да не переживайте вы так!» — дернул плечом Иван. «Мы ведь живы, и уйти есть куда!»
2: «Надолго ли?» — спросила щука.
5: «Чё надолго?»
2: «Надолго ли мы задержимся в новом лесу, говорю? Сказка может уйти и оттуда».
5: «Не уйдет!» — беспечно отмахнулся дурак. «Люди там в нее еще верят, а значит, сказки и лесу нечего бояться».
2: «Ню-ню», —
0: пробормотал Колобок с грустью, глядя на мелькающие по краям дороги желтые деревья. Еще дважды над ними пролетали ревущие машины, но, по счастью, то ли не замечали печь с ее пассажирами, то ли у них были куда более важные дела. Наконец, зачарованный бор кончился, и печь выехала к Лукоморскому холму.
1: «Притормози, я тут сойду», — попросил Василий.
0: Дурак послушно остановил печь, давая коту возможность спрыгнуть на землю.
5: «Давай, смотритель, не задерживайся», — сказал на прощание Колобок. «Уже вечер, увидимся в лесу».
0: «Увидимся», — кивнул Василий. «Я ненадолго». На холме рос дуб. Это было единственное дерево во всем лесу, чьи листья до сих пор оставались зелеными, словно осень не имела над ними никакой власти. Возле дуба сидел облаченный в доспехи человек. Худое, обтянутое пожелтевшей кожей лицо, черные ввалившиеся глаза, крючковатый нос, тонкие губы — все это делало его похожим на мертвеца. Он неотрывно смотрел на букет бледных нарциссов, лежащих на холмике свежей могилы, в основание которой был воткнут огромный фламберг. Кот никогда не думал, что этот грозный меч когда-нибудь превратится в могильный крест. «Здравствуй, Кощей», —

0: без волшебства мы умираем.
1: Она была слишком сильна, чтобы так умереть.
0: Друг издал грустный смешок. Когда-то ее звали Василисой Прекрасной, но... Ты бы видел, что с ней случилось за последний месяц. Она больше не была прекрасной. Красота исчезла вместе со сказкой. Я не знаю, что произошло, но она стала самой обычной женщиной и не захотела так жить. Она...
1: Продолжать не имело смысла. Кот и так понял, что произошло. Василиса, как и многие другие, не захотела уходить и выбрала единственный способ. «Прости, дружище, если бы я только знал. Может, я сумел бы ее остановить?»
0: «У меня не вышло ее убедить, а у тебя и подавно бы ничего не получилось. Как они могли? Как?»
1: «Они люди. Благодаря им мы существуем, и благодаря им умираем. Такова судьба. Иногда они забывают про сказку, которая живет в них, и лес погибает. Так уже было однажды».
0: «Сказка для них всего лишь бесполезная небылица. Говорят, что дети злы, но взрослые гораздо злее. Зачем они убивают нас?»
1: «Они люди», — вновь ответил Василий и, сощурившись, посмотрел на заходящее солнце. «Осталось совсем недолго».
0: «Я не страдаю эскапизмом», — Кощей покачал головой. «Обычно там, где нас нет, хуже, чем там, где мы есть. Стоит ли уходить? Это мой лес».
1: «Это и мой лес», — с нажимом произнес кот. «Не забывай, что я смотритель. Но нам надо уйти ради...»
0: «Ради кого?» —
1: выплюнул Кощей, и в его глазах полыхнуло пламя.
0: «Ради человеческих детей, которые когда-нибудь вырастут и забудут о нас.
1: Быть может, они будут лучше.
0: Быть может».
2: Модель для сборки. On Energy.
1: Худые плечи опустились.
0: «Я прожил столько лет. Я почти бессмертен. Ты не поверишь, но я очень устал. Устал от этой последней осени. Иногда хочется послать все к Черномору и сломать ее».
1: Только сейчас кот увидел в левой руке друга рубиновую иглу. «Не глупи», — мягко сказал Василий. «Это не выход».
0: «Для нее это был единственный выход».
1: «А для тебя нет». «Что я скажу Горынычу? Ты нужен новому лесу, дружище. Ты нужен сказке». Он осторожно забрал иглу. С неба рухнул большой комок перьев.
0: «Опаздываешь», — произнес кот.
1: Вешалка выплюнула килограммовый кусок сулугуни и проворчала:
3: «Угонишься за вами! Думала, что последний ухожу! Спасибо, что подождали старуху!»
1: «Где пропадала?»
3: «Не поверите!» —
1: хихикнула ворона.
3: «Уговаривала избушку на курьих ножках сварить, пока не поздно».
1: «Ну и как? Вышло?» – оживился Василий.
3: «Спрашиваешь?» –
1: гордо кивнула вешалка. По полю бодрым галопом неслась избушка. Из нее доносилась отборная брань. Мгновение, и курьи ножки исчезли в портале.
4: «Неужели яга перестала упрямиться?» – поразился Василий.
3: «Как же!» –
1: фыркнула вешалка.
3: «Старая корга как раз и не хотела никуда уходить. Вопила, что это ее лес, и она в нем умрет. Только гнездо ее слушать не стало».
1: Кот приложил лапу к шершавой и теплой коре могучего дуба.
4: «Прощай, старый друг. Жаль, что ты не можешь пойти с нами.
3: Помнишь, как однажды мы обернули его золотой цепью?»
1: Совершенно не к месту хохотнула ворона.
3: «И как пьяный леший усадил на ветке русалку, а тебе пришлось лезть и снимать дамочку».
1: «Помню», — улыбнулся кот. «Нам пора.

0: Солнце почти скрылось.
1: «Я догоню»,
0: — глухо сказал Кощей, не спуская взгляда с могилы. «Уверен?» Василий все еще боялся, что друг сотворит какую-нибудь глупость.
1: «Да».
0: Смотритель внимательно посмотрел на бессмертного и, так ничего и не сказав, начал спускаться с холма. Вешалка, сжимая сыр в клюве, скакала рядом. Возле двери в другой мир они остановились. От солнца остался всего лишь краешек. Минута, может быть, две, и выход закроется навсегда. «Давай я сразу за тобой», — сказал Василий, и ворона, облегченно кивнув, скрылась в портале. Запыхавшийся Кощей разжал кулак и показал маленький желудь. Он бросил прощальный взгляд на могилу и скрылся в синем мареве волшебной двери. Василий уходил из леса последним. Очень хотелось обернуться, попрощаться с родным миром, но времени на это уже не оставалось. Он шагнул в портал, оставив позади себя умирающий лес, последнюю осень и людей, навсегда лишившихся сказки. Вы слушали рассказ Алексея Пехова «Последняя осень».

0: Сергей Чекмаев. Ничья. Все это хорошо выглядело в проекте. Глубоководная лаборатория для исследования сейсмических колебаний морского дна. Звучит, а? В будущем вырисовывались интересные перспективы. Может, даже и землетрясения научимся предсказывать. То-то япошки атласом так заинтересовались, даже денежку кое-какую подкинули. При наших ценах хватило аж на половину стоимости монтажных работ. Только вот когда стены вокруг ходят ходуном, захлебывается пронзительным воем аварийная сирена, сыпятся ворохом разноцветные искры и холодея слышишь, как хлещет прорвавшаяся где-то вода, из головы разом вылетают все мысли, кроме одной. Какой идиот решил строить станцию точно на тектоническом разломе? Жека очухался первым. Приподнялся на локтях, огляделся. Освещение погасло, работала лишь аварийка в полнакала. Понятно, что система понизила напряжение в сети, аккумуляторы не вечные же, но лучше бы вообще не работало. Бледный, в мертвенную синеву отцвет аварийных ламп рождал причудливые тени. Господи, обстановка как в морге, будто и без того поджилки не трясутся. Хорошо, хоть нет такой же тишины. Где-то вздыхает уже аварийный насос, а вот почти на пределе слышимости тоненько поют, надрываясь сервомоторы. Автоматика блокирует какой-то из разгерметизированных отсеков, люк медленно ползет в паз, преодолевая сопротивление воды. Надо бы посмотреть на схеме, где именно, но это потом. Сначала надо проверить, как там ребята. Трясло нас здорово, врагу не пожелаешь. Неужели... Боже, Машка, Дим... Эй, есть кто живой? Ребята! Минуты за две перед первым толчком Машка забежала в пультовую что-то спросить. А Дим как раз возился с показаниями донных датчиков. Насторожила его там цифирь какая-то, хотел проверить лишний раз. Не зря выходит, он как тряхануло. Ничего, дай только срок, накопим материал и будем землетрясение за полчаса предсказывать. Машка! Дим! Живы! Тишина. Жека прислушался. Вроде чье-то дыхание слышно, или кажется только. Так, Дим у дальнего пульта сидел, а Машка вон там была, у самого люка. Девушка лежала неподвижно, свернувшись клубком. На виске багровела свежая царапина, еще мокрый с последнего погружения ежик коротких волос пропитался кровью. Жека потряс ее за плечо. «Машка, Машка! Эй, Машки Шоу, очнись!»
1: «Что с ней, Жек?»
0: — послышался слабый голос.
1: «Жива?»
2: «Дим! Господи, Дим, а я уж думал, ты в порядке!»
1: «Ничего вроде. Локтем вмазал куда-то со всей дури, да еще под ребром тянет. Ерунда, до свадьбы заживет. Что с Машкой?»
0: «Не знаю». Жека приложился ухом к груди девушки.
2: «Сердце бьется, только без сознания».
0: В этот момент она зашевелилась, приоткрыла глаза.
2: «Машка, родная, ты как?»
1: «Голова болит», —
0: почти беззвучно пробормотала она.
1: «Что случилось? Землетрясение, да? Ой, у тебя кровь!»
0: Действительно, в суматохе Жека и не заметил. Из раны на плече сочится красная струйка, а боли нет. Так бы и ходил, если бы Машка не сказала.
2: «Да черт с ней! Главное, что с тобой все в порядке. Сейчас, потерпи».
0: Он осторожно поднял ее на руки. Машка застонала.
1: Тихо. Сейчас все пройдет.
0: Жека аккуратно уложил девушку на узкую кушетку. Неизвестно, кто и с какой целью притащил ее из медбокса в пультовую. Все равно во время дежурств не до сна. А теперь вот надо же, пригодилось.
2: Дим, ходить можешь?
1: Да вроде.
2: Ребро не сломано?
1: Жек, ну что ты в самом деле? Не маленький я. Было бы что серьезное, я бы с тобой не разговаривал.
2: Ладно, посмотри, что там у нас. Хоть что-нибудь целого осталось?
0: Дим, кряхтя и морщась от боли, поднял с пола перевернутое кресло, уселся за пульт, щелкнул тумблером аварийного питания, пальцы привычно побежали по клавишам.
1: «Наддув четко сработал», — сказал он через минуту. «Затоплены шестой и второй отсеки, но все перекрыто по аварийной схеме, моментально. Не зря мы 2 месяца эту систему рассчитывали. Ворчали все, зачем? Она не подвела. Так, что там дальше? Насосы в порядке, можно радоваться, в этот раз мы не утонем. Питание сдохло, пока тянем на аварийке, но это, скорее всего, обрыв в цепи. Золотаем. Так, ё-моё.
2: Дима осёкся, нервно вглядываясь в дисплей, после паузы растерянно добавил.
1: Хреново наши дела. Жек, ты завещание написал?
2: Под Димову скороговорку Жека суетливой наседкой хлопотал вокруг Машки, но, почуяв неладное в голосе оператора, резко обернулся. «В чем дело?» Дим безвольно откинулся на стул и вертел в руках полупустую банку Кока-Колы.
1: «Да не тяни ты!» «А че тянуть? Мы все покойники, ребята. Гарантированные трупы. Система жизнеобеспечения разбита вдребезги, и основная, и дубль. Даже если волнения наверху нет... Если Альтаир крутится где-то поблизости и, поймав наш СОС, уже ломанулся сюда, все равно доберется он только часов через 30.
2: Точно разбито? Может, просто датчики отказали? Прежде чем паниковать, сходил бы, посмотрел, что и как.
1: Да, конечно. Я схожу потом для очистки совести. Только вот камера в тех зоне уцелела, и я сейчас всю систему жизнеобеспечения вижу как на ладони. Вернее, то, что от нее осталось. Смотри сам, если не веришь.
2: Дим развернул монитор, ткнул пальцем куда-то в центр экрана.
1: Вот она, родимая.
2: Так, протянул Жека. Веселенькое дело.
3: Жек!
2: Машка дернула его за рукав.
3: Что-то не так?
1: Наш аварийный запас выдавил из себя Дим, если на троих считать. Часов на 20-25, не больше.
2: Это при самой жесткой экономии. Я знаю, сам расчеты делал.
3: Да, я помню, ты говорил.
1: Ребята с Альтаира найдут здесь только 3 посиневших трупа.
2: Жека сидел в медбоксе. Машке за пластырем пошел, да так и застрял. Мысли всякие одолели, куда без них.
1: Хорошо, что по всей станции разбрелись, не будем друг другу глаза мазывать. Выход есть, все его знают, только никто вслух не говорит.
2: Еще бы. Как можно заметить лучшему другу или любимой девушке? На троих воздуха не хватит, а вот если одного исключитесь, ты, например, умрешь, вдвоем мы дождемся спасателей.
1: Нет уж.
2: Лучше я решу за всех. Командир все-таки.
1: Машка моя, самая лучшая на свете. Зачем ей умирать? Я-то свое пожил уже, много успел, она молодая совсем. Плохо ей будет, конечно, без меня. Зато останется жить и, может быть, найдет, наконец, свое счастье.
2: «С детства мечтал», — неожиданно для самого себя произнес Жека вслух, «когда-нибудь повторить вслед за героем одного старого фильма. Оказывается, в любви главное, не задумываясь, отдать жизнь за другого. Интересно попробовать».
1: Вот и выпало попробовать за Машку. Она намного лучше меня, у нее все впереди.
2: Ты иди, парень, что надо.
1: Правильно будет, если он останется жить.
2: Жека стиснул в руке подаренную Машкой безделушку, подвеску из морской раковины. Сглотнул комок в горле. Умирать не хотелось. Совсем не хотелось, если честно. Внутренний голос пронзительно кричал: «Нет, нет, нет!» Только вот другого выхода тоже нет.
1: Прости меня, Машка, и ты, Дим, прости.
2: Вам будет больно, но вы поймете. Потом.
1: Те же здесь эти чудные острые скальпели.
2: Жека принес Машку в лабораторию. Лежи, сказал, не двигайся, только рана откроется. А я сейчас вернусь, сбегаю в медбокс и вернусь. Золотая, будешь как новенькая.
3: Что-то долго его нет. Хороший он человек, Жека. Сам в крови весь, а в первую очередь обо мне думает. Как же я его люблю. Он самый добрый на свете. Ласковый, самый лучший. Он не должен умереть. Лучше уж я. Ради него я готова на все. Я существо никчемное, меня не жалко. Что я умею? Только нырять гораздо. Из костюма даже в городе не вылезаю. Да таких тысячи. А Жека один. Самый-самый. Они с Димом справятся, отремонтируют станцию, навербуют ныряльщиков, и все опять станет как раньше. Только без меня. Жеке будет, конечно, больно, зато он останется жить. Долго-долго.
0: Она поднялась, несмотря на головную боль, сунула в автоклав шприц. Потом поставила перед собой на столик Жекину фотографию, вырезала тайком из Scientific Observer, открыла шкаф с реактивами, чтобы такое смешать, чтобы быстро и не больно. Руки действовали сами, автоматически. Странно, но ей почему-то вспомнился тот день, когда Жека, как обычно стремительный и неистовый, ворвался к ней, подхватил на руки и закружил.
2: «Решили, Машка! Решили, понимаешь?» — восторженно кричал он.
3: «Да что случилось? Объясни толком!»
2: «Наш проект принят! Академия наук дала добро на станцию, даже кое-какое финансирование удалось выбить! Да японцы согласились помочь!»
0: Неожиданно Жека остановил свой неуклюжий хоровод, взвесил Машку на вытянутых руках, заглянул в глаза и серьезно спросил: «Поедешь со мной?» Машка стукнула его кулачком по плечу.
3: «Отпусти, медведище, раздавишь же!»
2: «Скажи, поедешь или нет, тогда отпущу!»
3: «Да куда ты без меня? Пропадешь ведь?»
0: Пискнула автоклав. Машка вздрогнула.
2: «Ну вот и готово. Надо торопиться, пока Жека не вернулся. Он все поймет сразу, постарается помешать, шприц вырвет, а то и чего доброго захочет для нее то же самое сделать. Нет уж, ему она умереть не даст».
0: Всю свою жизнь Дим считал себя эгоистом, думал о себе, о своих проблемах, карьере. А вот сейчас решил сразу и бесповоротно: пусть ребята остаются.
2: 25 часов — это на троих, а на двоих будет 37. Простая арифметика. Лишнего меня, то есть, уберем, тогда им, голубкам, воздуха хватит. Они друг друга любят, все у них впереди. А я всю жизнь был один, стоит ли продолжать, да и зачем? Хватит, Дим, покоптил воздух. Ребятам он нужнее.
0: Как-то странно получилось. Дим даже удивился. Без подсказки решил, словно только и ждал такого момента. Жил ради него одного.
2: Черт знает, какая-то подростковая чушь в голову лезет. Про подвиги думаешь, а, Дим? Брось, просто встань и сделай хоть раз в жизни что-то стоящее.
0: Как?
2: Да проще простого. Спуститься на 2 уровня вниз в рабочую зону, идти недалеко, хорошо, а то как бы не передумать по дороге. Потом сам себя всю жизнь ненавидеть будешь.
0: Но почему-то он все никак не мог заставить себя встать. Если решил, надо делать быстро, пока Жеке не пришло в голову какой-нибудь общий сбор учинить или что еще, тогда уж не до подвигов будет.
2: Как он, оказывается, тяжел, этот первый шаг в никуда. Тут не до напыщенных фраз, даже записку писать не хочется. Глупости все. Но почему? Почему в фильмах все так просто?
0: В рабочей зоне было пусто и спокойно. Карминовым глазком пульсировал аварийный сигнал. Мерцала водная гладь бассейна, бросая на стены холодные голубые блики. В углу снул и рыбиной покачивался скутер.
2: Даже больно не будет, просто засну навсегда.
0: Дим стащил со стеллажа акваланг, отсоединил регенератор, сорвал пломбу с клапанов давления. В неверном свете аварийки желтые цилиндры баллонов казались темно-рыжими, почти коричневыми.
2: Как Машкины волосы. Она неплохая девчонка, конечно, только больно неприступная. Одному Жеке в рот и смотрит, ловит каждое слово. Невдомек бедняжке, что нужна она ему, как рыбий зонтик. Он ее сюда притащил только потому, что привык к ней, так сказал однажды. Мне без нее, мол, работает сплох. Как же. Жека и трубку привез с той же целью. Хоть на станции курить нельзя, привык. Сидит, строчит отчеты, а люльку эту во рту мусолит. Его б воля, он и стол свой полутонный под воду бы спустил, чтобы все кругом напоминало его рабочий кабинет. А Машка еще надеется на что-то глупенькое. Верность хранит, дурочка. Туп! Нет, видали недотрогу? Стоило только руку на попу положить, взвелась, как ошпаренная. Интересно, что ребята сейчас делают. Они же ничего не знают. Ну, про меня, про то, что я решил. Сидят, небось, горюют, помирать готовятся. Или любятся напоследок, как собаки. Обо мне и не вспомнят. Неблагодарные. Руки Димы перестали затягивать клапан, остановились. Внутри закипало раздражение и ярость. Он отбросил костюм в сторону, со всей силы вмазал кулаком по стойке стеллажа. Легкая алюминиевая планка согнулась от удара.
4: «С чего ты решил, что должен умереть? Ради кого? Ради этой безмозглой дуры, которая мне так и не дала ни разу, да еще и по морде засветила? Или, может быть, ради хмыря Жеки, который всю свою жизнь задирает передо мной нос? Тыкает мне в лицо своими успехами, сволочь, улыбается, поглядывает свысока. Нет, он, конечно, ничего такого не скажет, но я же вижу. Бездарь, думает ты, Димочка. Бездарь и неудачник. Но нет, я еще лучше поживу, а этим голубкам самое место в раю, вот там пусть и воркуют. Где тут их костюмы? Ага. И чего, ребятки, будет вам сюрприз».
2: Смесь с тихим, почти неслышным шипением стравилась до нуля.
4: «Датчик еще надо не забыть настроить, чтобы полный запас показывал».
2: Машка почти минуту неподвижно стояла над давно уже готовым раствором. Рядом притаился шприц. Блестел жалом, как охотящийся скорпион. Ждал своего часа.
5: Наверное, в глубине души Машке больше всего хотелось, чтобы вошел Жека, понял все с первого взгляда, наорал бы, стукнул по руке, вырвал шприц, растоптал его даже, может, ударил в ярости. Как в тот раз на Азовском море, когда она по глупости не рассчитала время, всплыла раньше срока и заработала кессонку. Хорошо, хоть в легкой стадии. Жека тогда влепил ей по первое число, отругал, грозился страшными карами, обещал полгода в воду не пускать. Еле успокоили. А Машка слушала его громы и молнии и улыбалась. Жека волновался за нее. Значит, она ему не безразлична. А Жеки все нет и нет. До медбокса две переборки. Куда он мог деться? Почему не идет?
2: Точно так же каждую ночь она, прислушиваясь к любому шороху, ждала его в неудобной подвесной койке личного бокса. Каждую ночь она не знала, придет ли он сегодня или снова засидится до утра со своими распечатками, да так и заснет в кабинете, уронив голову на руки. Когда Жека позвал ее с собой на «Атлас», Машка согласилась, не раздумывая, поверив, наконец, в то, что он без нее не сможет, что она стала что-то значить в его жизни. 3 года с того самого памятного вечера в дайверском клубе она ждала этого часа, и вот показалось, что дождалась. Но здесь, на станции, Машка четко поняла. Она сама лишь инструмент, привычный, знакомый, понятливый и исполнительный винтик Жекиного научного энтузиазма. И ничего больше. Ничего.
6: «Да какого черта? Почему это я должна жертвовать своей жизнью? Ради Жеки? Дима? А почему не кто-нибудь из них? Сволочи! Как и все мужики, им даже и в голову не приходит отдать жизнь ради меня. Не смеши себя, девочка. Эти слизняки. Один напыщенный индюк сталдычит, что любит меня. И где она, эта любовь? И как последняя дура поперлась за ним сюда, в эту... Черт, ты слова нормального не подберешь. Консервную банку, а он? Целыми днями на меня и не посмотрит. Все со своими бумажками возится. На меня ноль внимания. Скотина, только о науке своей думает. Машка сплавает туда-то, Машка, принеси пробы. Тьфу. Да я для него тягловая сила. Он на моем горбу нобелевки свои чертовы намылился строгать. Но нет, не выйдет. А второй? Этот похотливый гад Дим только и ждет момента, чтобы прижать меня в углу. Руки распускает. Пришлось ему разок по морде врезать. Жаль, что следа не осталось. Мало я ему тогда дала, надо было еще и коленом добавить. Эти ублюдки того не стоят. Сделаю-ка я по-другому.
2: Машка зачем-то сунула пробирку в карман, подхватила с пола подводное ружье. Без этой пневматической игрушки она из станции не выходила. Мало ли, какая хищная гадость привяжется. Похоже, пришло время ее и на суше опробовать. Машка тронула кнопку перезарядки. Стрелка, сверкнув оперением, скользнула в затвор.
6: «Сегодня я буду наносить визиты. Сначала в жилой отсек. Там уж точно один из этих гадов ошивается».
0: Жека шел, сжимая в руке скальпель. Какая маленькая и безопасная с виду вещь. Наверное, подойдет. Вот и третий шлюз. Подождите, ребята, я уже скоро. Еще десяток шагов, и я на месте. Тут редко кто бывает. Может, до прихода Альтаира и не найдете. Может, оно и к лучшему. Звонко пыхнул гидравлический запор, уполз в стену массивный овал люка. Здесь вода уже покрыла пол сплошным слоем, через переборку хлынул поток. Астматически сипели насосы, из последних сил откачивая воду из тамбура. Надо будет Диму сказать, течь в третьем шлюзе. Хотя чего ж теперь? Сам как-нибудь справится. А мужик надежный и умелый. Настоящий друг. Еще с институтских времен вместе. Прости, Дим, видишь, как все повернулось. Нет, я точно знаю, все правильно. Мой друг и самая лучшая женщина на свете будут жить дальше. Они того достойны.

0: Дим, потирая руки, вернулся в пультовую. Здесь все осталось по-прежнему. Полутьма, изредка озаряемая красными всполохами аварийных сигналов, слабенькое мерцание немногих уцелевших дисплеев, отчетливый запах озона, едва уловимый духов Шанель.
1: «Машка, стерва! Сколько раз говорили, не пользуйся косметикой, станция герметичная, голова уже болит, твои парфюмы нюхать. Но ничего, недолго осталось. Ну-ка, где там наши пташки?»
0: Дим прогнал на мониторе картинки с уцелевших камер наблюдения. Кают-компания, она же столовая, пуста. Медбокс — пуст. Лаборатория, шлюзовая, рабочая зона...
1: Стоп, а это что? Жека, легок на помине.
0: Дим даже присвистнул. На мониторе было хорошо видно, что он разблокировал третий шлюз, вошел в переходный тамбур. В руке у Жеки что-то подозрительно поблескивало.
1: «Ах ты, гаденыш!» «Подлюка!» — вполголоса выругался Дим. «Ко мне, небось, идешь? Тоже жить хочется, паскуда, но ничего».
0: Отшвырнув в ярости стул, Дим навис над пультом. Компьютер все еще разбирался с контролем повреждений. Трехмерная карта станции пестрила отметками о критических сбоях. Рядом медленно полз вверх список введенных в строй резервных и аварийных систем.
1: «Не время теперь, дорогуша. Сделай-ка вот что», — пробормотал Дим.
0: Проворные пальцы побежали по клавишам. «Командный доступ. Введите пароль». Дим отстучал намертво забитый в память аварийный код. «Доступ разрешен. Шлюз 3. Блокировка. Операция выполнена. Шлюз 3. Деривационные насосы. Остановить. Полное затопление шлюза. Полное затопление шлюза 3 через 130 секунд. Вы уверены?» Дим выругался, силой надавил клавишу «Да».
1: «Да, да, согласен я, давай!»
0: «Подтверждение получено». И через мгновение «Операция выполнена». Машка опоздала к третьему шлюзу минуты на полторы. Когда она подлетела к люку, было уже поздно. Рычаг надежно заблокирован. У потолка моргает багровое табло «Разгерметизация». Машка досадливо ткнула кулачком в бронированную плиту.
2: «Черт, еще полчаса назад все было нормально. Что же делать? О, знаю, вниз, в рабочую зону. К жилому блоку можно и вплавь пробраться. Даже лучше, оттуда эти подлецы меня точно не ждут».
0: Машка привычно в три движения надела костюм, присоединила ласты, прокосолапила к бортику и беззвучно ушла под воду. Холодно. И не видать низги. Недавние толчки подняли со дна целые тучи ила.
2: Только бы не заблудиться.
0: Она не успела проплыть и 200 метров, как вдруг горло сдавило удушье. В ушах зашумело, легкие разрывались без глотка воздуха.
2: «В чем дело? Нет, не может быть!»
0: Обезумевший взгляд вцепился в датчик давления. Стрелка свободно колыхалась в зеленой зоне у отметки 100. Тот-то баллон показался ей поначалу на удивление легким.

0: Тим увидел, как на маленьком мониторчике жизнеобеспечения несколько раз скакнула, потом суматошно задергалась и, наконец, вытянулась в нитку линия кардиодатчика.
1: «Ха! Вот и все, бедные мошки. Шоу сплавало в последний раз. А я выжил. Мне теперь воздуха аж на трое суток хватит!»
2: «Э-э-э!» — заорал Дим почти в полный голос.
3: «Альтаир! Можешь не торопиться, я подожду!»
1: «Я буду жить. Стоит отметить».
0: Дим схватил с пульта недопитую банку Кока-Колы, влил шипучую газировку в пересохшее горло.
1: Тьфу, мерзость! Что за странный привкус? Выдохлась, что ли?»
0: Расплылись и побежали в разные стороны буквы на мониторах слежения. Закружилась голова. Дим рухнул в кресло, хотел было встряхнуться, отогнать от себя неожиданную усталость.
1: «Головой, что ли, во время аварии приложился? Сотрясение? О, черт, только этого еще не хватало».
0: Неудержимо накатывалась темнота, мир лениво крутанулся несколько раз и исчез. Дим обмяк в кресле, банка колы вывалилась из рук, упала на пол, выплеснув на пластик немного мутной коричневатой жидкости. В дальнем углу валялась незамеченная Димом опустевшая пробирка, и все так же, едва пробиваясь сквозь запах озона, плыл по пультовой аромат духов «Шанель». Жека с ужасом смотрел на поднимающуюся воду. Сначала он пытался отвернуть аварийный рычаг, сбил в кровь руки, но сейчас его словно парализовало. Вода все ближе. Вот она у горла, у губ, заливается в нос. Обуреваемый инстинктом жить тело требовало воздуха, хотя бы еще один глоток. Но поздно. Через несколько мгновений вода накрыла Жеку с головой. В последнюю секунду он четко осознал, что самые близкие, самые дорогие ему люди, люди, ради которых он готов был отдать свою жизнь, безжалостно убили его.

Странный дар Мориса Агей-Дюпена проявился, когда ему исполнилось 5 лет. Родители подарили ему на день рождения коробку акварельных красок. И вот вместо того, чтобы раскрашивать рисунки в какой-нибудь книжке, как это делал бы любой ребенок его возраста, он уселся в своей комнате перед камином и кисточкой воспроизвел на белой бумаге извилистые прожилки мрамора. Изображение настолько напоминало настоящий мрамор, что обескуражило взрослых. Мать похвалила сынишку, тетушки его расцеловали, только дальновидный отец глубоко задумался. На протяжении нескольких лет мальчик развлекался, разрисовывая под мрамор всякий клочок бумаги, попадавшийся ему под руку. Когда у него спрашивали, кем он хочет быть, в его больших голубых глазах появлялась мечтательность, и он отвечал: «Хочу разрисовывать витрины». Но эта страсть отвлекла его от учебы, и господин Агей-Дюпен отец решил положить этому конец. Он был главным директором фирмы «Трап», выпускавшей чулки и белье, и не мог допустить, чтобы единственный сын, наследник его имени и имущества, отставал во всем, да еще собирался стать художником. По его приказу у сына отобрали коробку с акварельными красками. Мальчика начали приучать к учебным играм, которые больше отвечали бы тому важному месту, которое он вскоре должен занять в трикотажном производстве. Но призвание, задавленное в зародыше, оставило в его душе болезненный след. Характер его испортился, он становился все более нелюдимым и молчаливым по мере того, как росли его успехи в учебе. Достигнув совершеннолетия, он без особенного желания стал компаньоном в фирме отца, а вскоре женился на Адель Мерсье, хилой, болезненной, зато дочери главного акционера конкурирующей фирмы.

Это привело к слиянию обеих фирм, хотя супруги не испытывали от этого никакого удовольствия. Через 6 лет после этого отец Мариса умер. Сын, как и следовало, возглавил фирму «Трап», которая к тому времени уже насчитывала 7 заводов, на которых работали 4000 рабочих. В управлении фирмы его ждал блестящий успех, а в семейной жизни полное разочарование. Ему было скучно, с Адель, пресной, как церковная обладка. Замкнутый, язвительный, раздражительный, он только и делал, что укорял ее. А так как придраться к жене было тяжело, он еще больше бесился. Однако однажды вечером он сердито ходил перед ней из конца в конец гостиной, чтобы хоть немного успокоить свое бешенство. Но вдруг поскользнулся на зеркальном паркете, упал и ударился головой об угол камина. Он ударился так сильно, что чуть не потерял сознание. Адель испуганно вскрикнула и бросилась поднимать мужа. Тот, поднявшись на ноги, оттолкнул ее. Голова трещала, перед глазами плыли яркие круги. Он переживал, не выскочит ли еще и шишка, и, конечно же, во всем винил жену. Разве не она превращает пол в настоящий каток? Зачем так натирать паркет? Он уже хотел выругать ее, но вдруг взгляд его остановился на облицованном мрамором камине. И немедленно бешенство его улеглось. Как это он до сих пор не замечал, что этот камень с серыми прожилками такой некрасивый? Он рассматривал камин, и какая-то странная радость поднималась в нем. Что-то давно забытое из далекого детства, преодолевая нагромождение приобретенных за это время привычек, захлестнуло его, ударило в голову. Внезапно его охватило неудержимое желание раскрашивать мрамор, как когда-то на своих детских рисунках. Даже кончики пальцев задрожали от нетерпения. Еще бы! Поддельный мрамор всегда красивее натурального. Адель, уже сжавшаяся в ожидании бури, очень удивилась, увидев широкую улыбку, осветившую лицо мужа. Он ощупал шишку на лбу, в глазах вспыхнула решительность. На следующий день Морис купил все необходимое и принялся за работу. Хотя он не рисовал больше 30 лет, рука его не утратила умения. Под его кистью камин в гостиной из белого с серыми прожилками превратился в ярко-розовый с лимонными разводами. Это было так красиво, что растрогало Адель чуть не до слез. Поэтому поощренный Морис Агей Дюпен раскрасил и другие камины в доме. А так как у него был собственный 4-этажный дом на 18 комнат, то этой работы ему хватило на полгода. Покончив с каминами, он принялся за парадную лестницу, вытесанную из пористого крупнозернистого ракушечника. Ее на итальянский манер он сделал темно-сиреневый с кремовыми разводами. От лестницы Морис перешел к стенам, а потом добрался и до потолка. Каждый день, вернувшись с работы, он надевал белый халат, брал кисточки и палитру и взбирался на лестницу. Жена устраивалась на маленькой табуреточке и восторженно следила за его работой. Именно сюда являлся дворецкий и объявлял: «Мадам, обед подан». Сначала Адель радовалась, что муж нашел, наконец, занятие, приносившее ему душевное равновесие. Морис больше не придирался к ней и не упрекал ее. Он с головой окунулся в раскрашивание стен под мрамор. Время от времени он даже обращался к ней, называя «милочкой». Могла ли она рассчитывать на большее? Но со временем она начала беспокоиться. Разрисовав лестницу, стены и потолок, Морис начал искать, что бы ему разрисовать еще. Недолго думая, он принялся за свой кабинет. Вскоре стены были расписаны под благородный итальянский голубой мрамор с белыми прожилками, стол красного дерева в стиле Людовика XVI превратился в кусок черно-белого марокканского оникса с красными вкраплениями, а паркет представлял удивительно искусную имитацию под массивные плиты старинного черного мрамора, который добывали когда-то в Пиренеях. Слуги делали вид, будто восторгаются творениями хозяина. Немногочисленные друзья, которых Агей Дюпена приглашали к себе и которые так или иначе были связаны с трикотажным производством, на все лады льстиво хвалили работу Мориса. Только искренняя и кристально чистая Адель как-то отважилась ему прямо сказать: «Все это действительно очень красиво, но как-то вроде холодно». «Вы ничего в этом не смыслите», — возмутился ее муж.
Там уже нельзя судить, пока работа еще не окончена. Вот увидите, когда все будет готово. У него был такой возбужденный вид, что жена весьма встревожилась. Но то, что случилось потом, было куда хуже, чем все самые хмурые опасения Адель. После кабинета волна фальшивого мрамора захлестнула гостиную, а за ней столовую и спальню. Мало-помалу мебель из редчайших пород дерева, больше всего ценимая молодой женщиной, превратилась в яркие куски тесаного камня. Охваченный безумной страстью, Морис Агей Дюпен не мог пропустить ни одного куска дерева, гипса или железа, чтобы не придать ему вид благороднейшего из материалов. Иногда он прибегал к сочетаниям цветов, несуществующим в природе. Стоило лишь посмотреть, как искусно он рассыпал на однотонном фоне темные точки, расплывчатые, будто облака, пятна, как вырисовывал тоненькие прожилки, правильные формы вкрапления и белесые разводы. С кистью в руках он был богом, творцом горных недр. Глядя на его работу, ни один из самых опытных каменщиков не мог бы сказать с уверенностью, настоящий ли это мрамор или искусная подделка. Как-то он был приятно изумлен, когда двое сильных грузчиков, настоящих богатырей, переставляя мебель в гостиной, с трудом сдвинули небольшой инкрустированный столик весом не более 15 килограммов, столешницу которого он перед этим расписал под севский красный крапчатый мрамор. Но они совсем выбились из сил, запыхавшись, и даже вспотели, переставив из одного угла в другой 6 небольших стульев когда-то позолоченного дерева, теперь расписанных под багряный порфир с зелеными вкраплениями. Грузчики, как подкошенные, упали на стулья и попросили вина. А Морис Агей Дюпен готов был их расцеловать за такую ошибку. Теперь он был убежден, что его живопись чего-то стоит.

сожалению, общественное положение не позволяло ему полностью посвятить себя любимому искусству. Как осточертела ему контора, как надоело председательствовать на директорских советах, продавать тоннами плавки, трусики, носки, мешками загребать деньги, в то время как сам Бог создал его, без всякого сомнения, совсем для другого. Если бы он жил сам по себе на свете, он давно бы уже забросил трикотажное производство и стал бы художником. А так, из-за Адель он вынужден сохранять видимый комфорт. Большой дом, 6 слуг, 2 автомобиля, шофер. И так, на какое-то время мысленно примирившись с женой, он теперь снова ее возненавидел. Ведь кто, как не она, препятствовал расцвету его дара? Адель, которой на какое-то мгновение показалось, будто поддельный мрамор может восстановить спокойствие в семье, поняла, что она ошиблась. У нее снова был муж, черствый и чужой, готовый каждую минуту ей чем-то досадить. Хотя бы он отказался от этого безумного увлечения, но где там? Он отдавался ему с еще большей страстью. Теперь он часто работал даже ночью при свете прожектора. Истощенная слезами бедная женщина уже не боролась с массой поддельного мрамора, окружавшего ее. Ледяной холод пронизывал ее в этом доме, где все было расписано под камень. Каждый день она с тревогой спрашивала себя, какие еще новые химеры взбредут в голову ее мужу под давлением навязчивой идеи?

Как-то во время ужина слуга подал ей вареные яйца, скорлупа которых была разрисована под алжирский черно-белый оникс с янтарными прожилками. Адель, у которой пропало всякое желание есть, расплакалась. Марис Агей Дюпен в бешенстве бросил салфетку и вскричал: «Ну да, в этом доме найдешь понимание, дождешься!» И с горьким ощущением одиночества, иногда свойственным гениальным художникам, он выскочил из-за стола и бросился в свой кабинет. Замкнувшись, он закурил сигарету, расписанную под фиолетовый зернистый мрамор из гор Юры. Не успел он затянуться, как голова у него закружилась. Он почувствовал, как на него нисходит вдохновение, желание творчества, еще более неистовое, чем обычно. Но что это? Он оглянулся вокруг в поисках хотя бы одной вещи, еще не расписанной, не испещренной прожилками, яркими вкраплениями и разводами самых нежных цветов и оттенков. Прямо перед ним стояло зеркало, в котором он увидел себя во весь рост. Тогда он сразу понял, что ему следует делать. Он разделся догола, схватил палитру и осторожно, крохотными мазками, начал разрисовывать собственную кожу. Нежные прикосновения кисточки щекотали. Не без тщеславия он выбрал для себя греческий глазковый мрамор и радовался, наблюдая, как постепенно приобретают благородный вид его невыразительное лицо, обвислый живот и тощие ноги. Зелено-голубые разводы вытесняли отовсюду бледный розовый цвет его кожи. Вскоре только незакрашенный кончик носа и белые круги вокруг глаз напоминали, что они принадлежат живому человеку. От волнения у Мариса Агей Дюпена перехватило дыхание. Да! Он творил свой шедевр! Он добавил еще немного желтоватых жилок вокруг пупка, вырисовал ярко-голубой глазок вверху на левом бедре, разрисовал паутинкой бедра и большими полосами икры, а потом снова принялся за лицо, а, конечно же, самый ответственный участок. Он уже докрашивал зеленым веки, когда почувствовал, как кровь стынет у него в жилах. Могильный холод сковал руки и разливался по всему телу. Он ужаснулся. Мрамор, который он столько времени искусно имитировал, мстил ему за себя. Он еще попробовал спастись как можно скорее скипидаром, смыть с себя краску. Но у него уже не было силы пошевелиться. Застывающий, ошеломленный, с минуты на минуту он ждал перехода из животного мира в царство минералов. Вдруг Моррису показалось, что мысли его угасают. Мозг превратился в камень. А затем и сердце сжалось в форме двустворчатой раковины, остановилось, окаменело.

Когда жена заглянула в кабинет, чтобы позвать мужа спать, она приглушенно вскрикнула, увидев голую зеленого мрамора статую, которую он оставил вместо себя. Еще никогда в жизни она не видела такой прелести. Адель подарила это творение фирме «Трап». Статую поставили на пьедестале в зале заседаний дирекции. По просьбе вдовы профессиональный скульптор вырезал из настоящего мрамора виноградный листочек, чтобы прикрыть наготу бывшего генерального директора, погибшего служа искусства.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В сегодняшнем нашем эфире мы познакомимся с рассказом Пола Андерсона «Ключевое условие». Гордый Арго рассекает волны, неся завоеванный приз. Другой Орфей в песнях своих и любит, и плачет, и умирает. Новый Улисс покинуть вновь готов, Калипсо ради родных берегов. Шелли. Жил-был король, надругавшийся над чужеземными торговцами. Теперь уже не важно, что он сделал с ними. Это было давно и на другой планете, и той бедной девушки уже много лет нет в живых. Мы с Гарри Стенвиком подвесили короля вверх ногами на самом высоком минарете на глазах всех горожан. И с тех пор торгово-техническая лига была прославлена на той земле. Затем мы славно пошуровали на складе галактической компании пряности и спиртные напитки и там же поклялись в вечном братстве. Встречаются нахалы, заявляющие, что у Николаса Ван Рейна вместо сердца встроен компьютер с криогенным охлаждением. Может, это и так. Но он никогда не забывает хороших работников, даже если они некогда очень профессионально очистили ему карман. Может быть, поэтому, вместо того, чтобы пристрелить нас с Гарри на месте, он однажды пригласил нас на обед. Флиттер высадил меня на вершине холма под названием «Крылатый крест», где находится маленький и скромный домик торгового князя, так его называл сам старик. Облака смога закрыли город, простиравшийся до самого горизонта. Чикаго, несмотря на ранний час, уже зажег свои бесчисленные огни. Я находился очень высоко, потому до меня доносился лишь отдаленный шум машин. Вдоволь налюбовавшись серо-бурым облаком и насладившись запахом дыма и гари, я зажал нос и прошел по аллее мимо роз и кустов жасмина. У двери меня встретил страж-робот. Удостоверив мою личность, он впустил меня в прихожую. Здесь я обнаружил Гарри. Мы сердечно обнялись, а затем некоторое время разглядывали друг друга. «Не очень-то ты изменился», — ухмыльнулся Гарри. «Все такой же хилый и перекошенный, словно от приступа подагры. Не как метановая атмосфера довела тебя до ручки». «В той дыре, где я был в последний раз, дышит аммиаком», — поправил я его. «Я там замечательно провел время. Длительные переходы без ночевок, случайные пули и дурацкая торговля по мелочам. Кстати, ты тоже выглядишь отвратительно. Лоснящимся и самодовольным котом. Жизнь на этой тепличной земле не пошла тебе на пользу. Как дела у Сигрид?» Подобно большинству мужчин, Гарри в конце концов надоели скитания по галактике, и он решил обзавестись семьей. Он построил роскошный дом среди скал невдалеке от Хардингерфьорда и вырастил там целую кучу сыновей и мастифов. «Хорошо. Жена шлет тебе поцелуй, а к нему в придачу коробку домашнего печенья. Ей очень жаль тебя, никчемного и неухоженного холостяка. В следующий раз, когда окажешься на земле, возьми, дружище, отпуск и навести наше гнездышко». «Пожалуй, я так и сделаю. Как твои парни?» Гарри помрачнел. «Неплохо», — сказал он. «У Пэра были неприятности, но сейчас уже все позади. Он тоже сегодня здесь». «Замечательно. Когда я последний раз видел старика, то расспрашивал его о твоем старшем сыне. Кажется, он тогда был юнгой на борту одного из кораблей Ван Рейна и болтался где-то в районе созвездия Геркулеса. Я слышал, что он уже получил звание мастера». «Да, совсем недавно. Плюс искусственное бедро и множество малоприятных воспоминаний. Пойдем, они нас ждут». Мы пошли по длинному коридору, украшенному редкими сувенирами с далеких планет. «Не похоже, что старик собрал нас только для того, чтобы послушать пару новых анекдотов», — подумал я. Скорее обострилась его старая, неизлечимая болезнь — алчность. Даже добрые дела в конечном свете приносят ему немалую прибыль. О незаконных махинациях и говорить нечего. Пройдя анфиладу богато обставленных комнат, мы оказались, наконец, в гостиной. Здесь у экрана, занимавшего целую стену, сидели трое мужчин. Сейчас экран был прозрачен, и сквозь него была видна уже знакомая мне панорама. Огромный город, окутанный облаком смога, темнеющее небо и первые дрожащие звезды. Лишь один из мужчин поднялся при нашем появлении. Это был смуглолицый, худощавый человек, похожий на мексиканца. На его поясе висел бластер, судя по внешнему виду, немало послуживший своему владельцу. Ван Рейн тяжело заворочился в своем мягком кресле, приветственно поднял пивную кружку и пророкотал:
1: «Добро пожаловать, капитан! Не хотите ли выпить немного перед обедом? Лично меня Габриэль настолько утомил своим косноязычным английским, что я заслужил небольшую выпивку».
0: Я поклонился знаменитому торговому князю, а затем протянул руку Перу Стенвику. «Прошу прощения, что не встаю», — сказал он. Сын Гарри был на редкость бледным и изможденным. Меня слегка покалечили. «Слышал», — сочувственно заметил я. «Не волнуйся, все наладится. Ты бы не поверил, если бы узнал, сколько в моем бедном теле искусственных органов. А я еще продолжаю летать. Как идет выздоровление?»

0: для Гарри и мартини для меня. Пэр с рассеянным видом вертел стакан с вермутом. «Долго ты пробудешь дома?» – спросил я молодого человека.
1: «Пока не выздоровеет окончательно», – ответил за него отец.
2: «Вот именно», – буркнул Ван Рейн. «Ровно столько и ни днем больше. Парень молод и силен, нечего ему бездельничать на земле».
0: Мануэль заговорил вежливо, но с металлом в голосе.
3: «Прошу прощения, сеньор. Я не хотел бы противоречить начальникам, но долг обязывает меня знать, в каком состоянии находится мой капитан. Надеюсь, сеньор, что накануне Рождества вы не откажете ему в небольшом отпуске».
0: Ван Рейн поморщился и всплеснул руками.
2: «Все почему-то считают меня чуть ли не людоедом», – простонал он. «А я всего лишь бедный, одинокий старик, пытающийся удержаться на поверхности в бурном море бизнеса. Я разыскал перспективного парня и заботился о нем еще с тех времен, когда он ходил в коротких штанишках. Дал ему прекрасное образование, подобрал замечательную работу в надежде, что он поможет мне на старости лет. Вместо этого мой лучший капитан, попав в небольшую переделку, собирается спрятаться в родительском доме и до конца дней зализывать свои пустяковые раны. Вот радость-то для моих волков-конкурентов. То-то они потешатся, терзая на клочки мои самые заветные планы».
0: «Но в этом случае их вряд ли спасет сам Господь Бог», — усмехнулся Пэр. «Не беспокойтесь, сэр. Я буду готов, как только потребуется».
2: «Эй, полегче, сынок. Я не требую от тебя никаких жертв. Я слишком добр, стар и толст для этого. Мне очень жаль, что у нас случились неприятности, но все это пустяки, по большому счету. Вот когда вы, господа, состаритесь и превратитесь в бедных старых вонючек вроде меня, когда вам станут недоступны многие удовольствия, вот это будет катастрофа. Абдал, принеси еще выпивки. Ты дождешься, что мы высохнем от жажды в двух шагах от моих винных погребов».
0: «Неужели ты вновь хочешь увидеть Каина?» – задаченно спросил Гарри.
3: «Конечно, отец», – ответил Пэр. «Ведь это целый мир. Первый новый мир в моей жизни».
0: Гарри насупился. Спустя несколько минут я нарушил затянувшееся молчание. «В каких районах ты побывал на этой планете, Пэр?»
3: «Увы, почти нигде», – огорченно ответил он. «Каин совершенно не исследован. Мы успели нанести на карту лишь несколько областей вблизи места посадки».
0: «Как, и вы не делали съемок с орбиты?»
3: «Нет, мы спешили заняться вот этим».
0: Пэр кивнул Мануэлю, и тот достал из кармана маленькую коробочку. В ней лежало несколько зеленоватых листьев. Я попробовал один. Удивительный вкус оказался у этого растения, и, кроме того, оно пробудило во мне целую бурю воспоминаний. Яркие картины ушедшего. Я был потрясен. Очевидно, растение воздействовало на потаенные участки коры головного мозга. Ван Рейн с довольной улыбкой разглядывал меня, наслаждаясь моим изумлением.
1: «Действует словно наркотик, не правда ли?» – спросил он. «Но он безвреден, совершенно безвреден. Мои химики сбились с ног, но так и не сумели установить его состав и тем более искусственно синтезировать. По-моему, они давно уже забросили это безнадежное дело и дни напролет сами жуют эти замечательные листочки. А какие на Каине меха! Модницы со всей галактики готовы выкладывать за них бешеные деньги. Мой старый приятель Лупеску из компании Петри готов закупать товар оптом. Этот параноик повсюду разослал своих шпионов и за месяц истратил 15 тысяч монет только на то, чтобы узнать, в каком созвездии находится эта планета. И ты еще спрашиваешь, хотим ли мы снова увидеть Каин?»
0: «Откуда вы знаете, сколько потратил Лупеску?» – с сомнением спросил Гарри, но Ван Рейн промолчал и с самодовольной улыбкой стал набивать табаком трубку. Пэр с беспокойством сказал:
3: «Не подумайте, хозяин, я никому не называл ее координаты».
0: Повернувшись ко мне, он пояснил:
3: «Планета Каин находится в созвездии Пегаса. Ее Солнце – карликовая звезда класса G9 со светимостью в половину земного Солнца. Система состоит из 8 планет, но только одна, Каин, близка по типу к земному.

0: Открыл ее капитан Брандер. У него было мало времени для детального ее исследования, но он изучил язык туземцев, провел некоторые планетографические измерения, а главное, принес сведения о необычных свойствах местных мехов и трав. Спустя год меня направили для организации первой торговой фактории, но... «Возникли неприятности с туземцами?» — сочувственно спросил я.
1: «Неприятности — не то слово», — буркнул Ван Рейн и добавил несколько весьма крепких выражений.
0: Затем он буквально нырнул в пивную кружку и вскоре вынырнул, отфыркиваясь, как морж.
1: «Бррр, славное пиво! А дела дрянь! Святой Дисмос, почему ты не защитил своего самого верного и щедрого слугу от этого разорительного удара судьбы?»
0: «Нам казалось, что мы делаем все правильно», — прошептал огорченный Перп.
1: «Ах, вам так казалось!» — свирепо взглянул на него Ван Рейн. «Нет, парень, нам надо делать лишь то, в чем мы уверены на все 100%, иначе мы будем каждую неделю терять дорогостоящие корабли».
0: «А также многих настоящих людей», — тихо произнес Мануэль, опустив голову.
1: «Я читал доклад Брандера», — продолжал Ван Рейн. «А также изучил ваш отчет. Кажется, я догадываюсь, в чем дело. Господа, я побывал на стольких мирах и набил столько шишек на лбу, что нюхом чувствую, где зарыта собака, даже если до нее добрых 100 световых лет. Однако в официальных данных слишком мало нюансов, мелких деталей, которые порой оказываются самыми важными. Поэтому я хочу обо всем услышать своими ушами. Мне надо хотя бы мысленно побывать на этой планете, пережить с вами все события и схватки, все, что ныне, увы, недоступно старому и грузному Николасу».
2: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: Я с удивлением воззрился на торгового князя. И это говорил человек, только за последние несколько лет освоивший Борфу, Диомеду и Ткелу.
3: «Что ж, попробую».
0: Пер покраснел, поглаживая вздрагивающими пальцами свой так и нетронутый стакан с вермутом. «Я могу рассказать сравнительно немного. Вы видели все на видеоэкране, так что я... По-моему, причина катастрофы в чем-то другом. Это был лишь пустяковый эпизод».
1: «Ничего себе пустяк», — сухо заметил Ван Рейн.
0: Пер кивнул. «Прошу прощения, вы правы. Погибло несколько человек». Чтобы разрядить сгущавшуюся атмосферу, я поинтересовался.
1: «Сынок, а что это за планета? Земные условия — это что, шутка? Чиновники с Земли, ни разу не побывавшие даже на Луне, так называют все миры, где можно хотя бы час дышать без скафандра. Или хотя бы полчаса выдержать местную гравитацию», — хохотнул Ван Рейн.
0: «Нет, Каин на самом деле не так уж плох, по крайней мере в средних широтах», — возразил Пер. «По размеру он близок к Земле и расположен от Солнца на расстоянии чуть больше астрономической единицы. Атмосфера плотнее на 15%, что создает сильный парниковый эффект. Период обращения — 12 часов. Угол наклона оси — 32 градуса, что делает сложной картину смены времен года. Спутников у Каина нет. Мы высадились на 45-м градусе северной широты, на холмистой местности. Стояло лето, и хотя соседний пруд по ночам замерзал, а на склонах лежал снег, было вполне терпимо».
1: «Это Брандер назвал ее Каином?» — спросил я.
0: «Да. Мне кажется, ей это название чертовски подходит». Пер помрачнел и залпом выпил свой стакан вермута. Мануэль молча встал и вновь наполнил его.
1: «Не переживай так, сынок», — посоветовал Ван Рейн. «Неприятностей не избежать ни на одной из планет. Надо уметь выдерживать любой удар. Ты со временем научишься этому, если, конечно, выживешь».
3: «Но начало было таким обнадеживающим», — воскликнул Пер. «Мы легко выучили язык туземцев, вошли с ними в контакт, но...»
0: Он повернулся ко мне.
3: «Экипаж Королевы Марии состоял из 12 человек. Это замечательный скоростной корабль, но маловместительный. Впрочем, большего и не требовалось, ведь мы намеревались основать лишь один торговый пост. В трюмах был обычный набор и тому подобное. Но украшений было немного, так как ксенологи Брандера не разобрались толком во вкусах туземцев. По их словам, каждый воин одевался и наряжался так, как хотел. Конечно, это касается только земли Улаш, единственной более или менее изученной нами территории. «Культура, конечно, землевладельческого типа», — спросил я. «Да, и притом весьма примитивные», — кивнул Перк. «Для посадок используются лишь небольшие участки земли, очищенные от леса и вспаханные плугами. В Улаше есть и металлургия. Выплавляются медь, золото, серебро. Но все это делается на неолитическом уровне. Этим занимаются рабы, вернее, раса рабов. Лугалы. Другая, более развитая раса, милиане, добывают пищу исключительно охотой. Взгляните, капитан». Пер протянул мне фотографию. На ней был виден склон холма, заросший бледно-зеленой травой, усеянный валунами. Справа виднелась долина с густым лесом. В центре стоял туземец и напряженно смотрел в объектив. «Это Шивару», — пояснил Пер, — «один из наших друзей Милиан». Шивару телосложением напоминал человека. У него были широкая грудь, голова с черным гребнем, зеленые глаза с узкими зрачками, круглые уши, кошачий нос и толстогубый рот с крупными клыками. Рыжевато-коричневая шерсть покрывала тело от макушки до кончика длинного хвоста. На нем был меховой плащ из шкуры, напоминающий львиную. В левой руке туземец сжимал боевой топор с обсидиановым лезвием. За поясом висел стальной нож, полученный, несомненно, от землян. «Каэниты млекопитающие, хотя анатомически заметно отличаются от землян», — продолжал Перл. «Температура тела поддерживается сложной системой эндо- и экзотермических реакций, происходящих в крови».
1: «У них наверняка нет системы потоотделения, подобной нашей», — заметил Ван Рейн, попыхивая трубкой. «По опыту знаю, что такие вещи редко встречаются на планетах земного типа. Если приглядеться как следует, то любому, казалось бы, совершенно уникальному явлению можно найти аналог, пусть даже на другом конце галактики».
3: «Порой встречаются и совершенно необычные вещи», — возразил я. «Пер, скажи, врачи из экспедиции Брандера анатомировали тела Милиан?» «Нет. Зато Милиане прислали в лагерь столько тел мертвых лугалов». «Надеюсь, рабов не умерщвляли специально для этой цели». Приглядевшись к фотографии, я узнал еще одного каэнита, стоявшего позади Шивару. Это было приземистое, коротконогое существо с бурой шерстью. Лоб был низким, подбородок и нос почти незаметными. Никакой одежды на каэните не было. Он нес за спиной тяжелый тюк, на плече висел колчан со стрелами, в руках лук и копье. Шерсть каэнита была местами сильно вытерта, словно ему часто приходилось таскать тяжести. «Это лугал». «Да, эти два вида вместе развивались в процессе эволюции, и со временем милиане подчинили себя лугалов и сделали из них рабов. По крайней мере, так обстоит дело в Улаше». Гарри взял у меня фотографию и стал разглядывать ее. «Похоже, этому бедному лугалу пришлось немало потрудиться в своей жизни», — заметил я. «Наверное, милиане безжалостно эксплуатируют их. Но на их месте я не стал бы доверять рабам оружия».
4: «Нет, лугалам вполне можно доверять», — возразил Пер. «Как, скажем, ну, хорошо выдрессированным собакам. На их плечах лежит вся самая тяжелая и грязная работа. Милиане — это белая кость. Они могут быть охотниками, колдунами, художниками, но их не заставишь рубить лес или пахать. Зато вся культура создана милианами». Пер замолчал и, нахмурившись, отпил из стакана. «Хотя я не вполне уверен, подходит ли слово «культура» в данном случае».
1: «Как так?» — удивленно поднял брови Ван Рейн.
4: «Ну, у милиан нет ничего похожего на нации, племена и прочие подобные виды общественной организации. Семьи существуют, но они распадаются, когда самец стареет. Молодые самцы отделяются и уводят самок. Лугалы словно собаки следуют за своими хозяевами и никогда их не покидают. Семьи редко контактируют друг с другом. Обычно это бывает лишь во время охоты на крупных зверей или при случайной встрече, когда мужчины вступают в схватки. Если дело обходится без ссор, то тогда милиане могут заниматься именовой торговлей».
3: Глаза Ван Рейна при слове «торговля» загорелись, но он сдержался и промолчал.
1: «Не может этого быть», — возразил я. «Разумные расы не могут развиваться при столь малом общении между индивидуумами.
0: Необходим постоянный обмен знаниями, опытом, традициями. Мозг разумного существа не может развиваться чисто биологическим путем.
3: Меня это тоже смущало, согласился Пер. Я много разговаривал с Шивару и другими миллионами, посещавшими время от времени наш лагерь. Мы старались понять друг друга. Каиниты оказались не менее любопытными, чем мы, и тоже старались извлечь выгоду из торговли. Порой удавалось побеседовать и с лугалами. Несмотря на свой придурковатый вид, они оказались далеко не глупы. Конечно, они менее сообразительны, чем их хозяева, но все же разница в интеллектуальном уровне между двумя расами невелика.
0: Ну и планетка нам досталась.
3: Целых 3 миллиарда лет своеобразной эволюции, поневоле голова закружится. Как я уже говорил, у каждого миллианина, даже ребенка, есть несколько рабов. Биологи считают, что раса лугалов создана миллианами сознательно, в процессе управляемых генетических мутаций. Так это или нет, но эти примитивы весьма напоминают домашних собак. Их то посылают с различными поручениями, то велят ухаживать за детьми, а когда работы нет, разрешают побегать невдалеке от стоянки. Порой их бьют за различные провинности, но было бы преувеличением сказать, что к ним относятся жестоко. Просто Каин — суровая планета, и жизнь самих миллиан отнюдь нелегка. Кстати, разумный лугал ценится очень высоко. Его называют старшим среди других рабов. Он учит детей хозяев ремеслу, а порой с ним даже советуются в запутанной ситуации. Иногда таким лугалам разрешают ночевать и питаться в жилищах миллиан. Размышляя об этом, я пришел к выводу, что общественная жизнь у миллиан все же существует. Они образуют не просто семьи, а совместные с лугалами общины. Контактируют такие группы в основном через рабов, но это тоже немало. Похоже, что миллиане – созидатели и новаторы, а лугалы – хранители традиций, связующие звенья в цивилизации Каина. И такие отношения между двумя разумными расами закрепила сама биологическая эволюция.
0: Гарри нахмурился. «Ты говоришь об этих тварях так спокойно и дружелюбно, словно никакой трагедии не произошло», — резко сказал он.
3: «Но вначале туземцы относились к нам хорошо и помогали строить торговую факторию», — возразил Пер. «Приходя в лагерь, они всегда приносили подарки и никогда не требовали платы. Несколько раз они даже предлагали услуги своих лугалов в качестве рабочей силы для расчистки леса, обтесывания каменных блоков и прочее. В этом не было никакой необходимости при нашей мощной технике, но ведь миллиане этого не понимали. А когда поняли, это повергло их в шок. Они до сих пор считали себя самыми могущественными существами, и для них было нелегко признать, что чужеземцы, по крайней мере, равны им по силе и разуму. Шивару относился к числу тех, кто особенно заинтересовался нами. Он был уже не молод, большинство его детей выросли и выделились из семьи. Среди миллиан Шивару считался богатым и мудрым. Он постоянно экспериментировал и в последнее время увлекся скотоводством. Советы старика ценились в улаше на вес золота. Однажды я взял его в полет на флиттере, и Шивару радовался, словно ребенок. На следующий день он привел с собой 3 жен, чтобы они также порадовались ощущению полета. Иногда Шивару брал нас на охоту. Видали бы вы, как этот миллианин гнался за каким-нибудь огромным рогатым животным, вскакивал ему на спину и валил одним ударом топора. Затем лугалы свежевали добычу и тащили ее в лагерь. Поверьте, мясо было чертовски вкусным. Очень много времени мы проводили в беседах. Мы старались пополнить словарь взаимного общения, понять друг друга и порой так увлекались, что забывали о еде. Хорошо еще, что об этом не забывали Мануэль, главный лугал в семействе Шивару по имени Черкес. Вы не поверите, но иногда я ловил себя на том, что любуюсь миллианином. Все они хорошо сложены, грациозны, как кошки, но в состоянии бешенства бывают смертельно опасны. Впрочем, об этом мы узнали позднее. У нас было любимое место для встреч невдалеке от лагеря на склоне холма. Во снах я часто вижу это место. Высоко над нами в поисках добычи кружит хищная птица, а затем камнем падает в долину к вершинам деревьев. Их листва поражает богатством цветовых оттенков. Кажется, что здесь царит вечная осень. Шивару сидит на корточках, обвив хвостом колени. У его ног лежит топор. Черкезы и еще 2 слуг расположились на земле неподалеку. Слуги обычно не удаляются от своих хозяев. Иногда к нам присоединялся Мануэль, но чаще он был занят на строительстве. Помните, мой друг?
0: «Да, капитан», — сказал Мануэль. «Это были замечательные часы, и я никогда их не забуду».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Пол Андерсон. Ключевое условие. Продолжение. В тот раз, продолжал Пэр, мечтательно улыбаясь, звонкий голос Шевару звучал с особым энтузиазмом. Нет, мы не обсуждали вопросы о торговом договоре. У Миллиан просто нет руководства, с которым такой договор можно заключить. Но старик понимал, что обмен товарами между нами полезен, прежде всего для них, каенитов. Торговая фактория делала такой обмен надежным и долговременным. Шевару очень нравилось, что в районе фактории семьи станут часто встречаться, общаться, и это может со временем послужить объединению разобщенные тысячелетиями расы. Конечно, старик руководствовался при этом не абстрактными идеями, а чисто практическими целями. Например, он считал, что только большая группа Миллиан, трудясь вместе, сумеет полностью воспользоваться плодами нереста рыб на реке Мокуньян. Он мечтал о том, чтобы построить большие лодки и отправиться на поиски новых, никем не занятых охотничьих угодий. Ну и тому подобное. Затем Шивару начал с любопытством расспрашивать меня о племени людей. Из каких земель мы прибыли? Какая там водится дичь? Как мы обзаводимся семьями и воспитываем детей? В свою очередь, я тоже забрасывал его вопросами. Меня не очень-то удивило, что культура Улаша не имеет религии. Шивару едва уразумел, о чем я его расспрашиваю. Колдовство Миллианам известно, но они рассматривают его в качестве некой разновидности ремесла. Для них совершенно очевидно, что они высшие существа на планете. Кажется, им известна даже идея переселения душ, хотя я не уверен в этом. Но все эти отвлеченные вопросы Миллиан мало интересуют, как, впрочем, и проблемы их собственного происхождения. Мир они рассматривают как данность. И вопрос стоит лишь в том, кто в нем господствует, а кто подчиняется. Шивару спросил, почему я интересуюсь такими очевидными вещами, но меня это не насторожило. Вероятно, в этом была моя первая ошибка. «Нет, капитан», — мягко сказал Мануэль. «Откуда вы могли знать, что у них нет души?» «Нет ли?» — в сомнении пробормотал Пер.
1: «Оставим это теологам», — сказал Ван Рей. «Мы им платим за то, что они решают подобные вопросы на различных обитаемых планетах. Продолжай, мой мальчик».
0: Пер с видимым трудом заставил себя продолжать рассказ. Я попытался объяснить Шивару идею Бога, и это крайне удивило и обеспокоило моего друга. Вскоре он поднялся и ушел. Упоминал ли я о том, что туземцы используют барабаны как средство связи на больших расстояниях? Так вот, всю ночь я слышал грохот барабанов, внесшийся из долины, а со стороны западных холмов доносились ответные сигналы. В течение последующей недели нас никто не навещал, но Мануэль, бродивший по окрестностям, видел множество следов. За нами наблюдали. Я почувствовал облегчение, когда вновь пришел Шивару. Вместе с ним прибыло и несколько других туземцев. Ферик Хир, Тили Тур, не менее влиятельных и уважаемых среди Миллиан. Их приближение заметили роботы, рубившие неподалеку от лагеря лес. Воздух был полон грохота и пыли. Сильный ветер пронизывал до костей. Я едва различал в висевшем среди холмов пыльном облаке наш корабль и несколько палаток. Мне казалось, что туземцы направляются туда, но Шивару указал в сторону нашего любимого места у скалы. «Идем», — сказал он. «Здесь не место для Миллиан». Я посмотрел ему в глаза. Они были непроницаемы, словно нас разделила стеклянная стена. По правде говоря, у меня мороз пробежал по коже. Я был совершенно безоружен в этот момент, и у меня не хватило духа отправиться за оружием в свою палатку. Правда, у Мануэля был бластер, вы знаете, что новомексиканцы даже спать с ним ложатся. На языке Улаш я приказал Тому Булису следить за строительными работами вместо меня, а сам пошел в сопровождении Мануэля в сторону холма. Наконец мы остановились возле скалы, вдали от шума и пыли стройки. «Приветствую вас и прошу поесть и отдохнуть с нами», — сказал я, используя принятую в Улаше форму вежливости при встрече охотников. Но полагающегося в такой ситуации ответа я не услышал. Вместо этого Телетур взмахнул копьем и сурово спросил: «Зачем вы пришли в Улаш?»
2: «Зачем? Ты же знаешь, торговать».
1: «Подожди, Телетур», — вмешался Шивару. «Ты не о том спрашиваешь». Повернувшись ко мне, он спросил без обычной теплоты в голосе: «Кто вас послал?»
0: Я не собирался увиливать от ответа.
2: Ясно было, что мы совершили какую-то ошибку, но какую? Ложь и увертки могли только ухудшить положение. Солнце играло на лезвиях обсидиановых топоров, и я радовался, что рядом со мной стоит вооруженный Мануэль. Я заставил себя взглянуть Шивару в глаза. «Ты же знаешь, что мы прилетели в Улаш ради пользы оставшихся в нашей стране товарищей», — объяснил я. «Они нуждаются в ваших растениях и мехах». Скулы Шивару напряглись, а Ферикхир откровенно обнажил клыки. Телетур поднял копье, не сводя с меня злых глаз. «Обычно милиане в присутствии друзей так себя не ведут. Об этом говорилось еще в докладах Брандера. И все же мне казалось, что Шивару растерян, и ему не нравится то, что происходит. Но почему туземцы были так враждебно настроены?» «Вас послал Бог?» — неожиданно спросил Шивару. Я невольно рассмеялся, хотя причин для веселья не было. Дело в том, что в языке улаш слово «послал» имеет множество семантических оттенков. Чаще всего оно имеет смысл приказа, но звучит совершенно иначе во взаимоотношениях отца и сына, победителя и побежденного в схватке, хозяина и раба. Но все же я понял, что имеет в виду Шивару. «Нет, мы не рабы Бога», — пояснил я. «Бог — это высшее существо, в существовании которого верят далеко не все люди. Я, например, не верю, и тем более он не отдавал мне никаких приказов». Туземцы были поражены. Гребень на голове Шивару поднялся, клыки обнажились, дыхание стало шумным, хвост с силой заколотил по земле. «Тогда кто же вас послал?» — закричал он. Это можно было перевести так: «Тогда кто же ваш хозяин?» Краем глаза я заметил, что Мануэль расстегнул кобуру. Лугалы подошли к своим хозяевам, выразительно подняв топоры и копья. Можете себе представить, как тщательно я подбирал слова для ответа? «Мы все свободны и являемся равноправными членами общества», — сказал я. Впрочем, возможно, я произнес слово «сообщество». Язык милиан полон непонятных мне нюансов. «В нашей стране нет лугалов», — продолжил я. «Вы видели, что рабов нам заменяют машины?» «Ах!» — воскликнул Ферикхир и нацелил копье мне в грудь, трясясь от ненависти. Мануэль выхватил бластер и взвел курок. «Брандер не раз демонстрировал туземцам действие нашего оружия, и мы тоже. Они застыли в нерешительности. Шерсть на лугалах стала дыбом, они были готовы броситься на нас по первому слову своих хозяев. Но это слово не было произнесено. Трое милиан обменялись взглядами, и Шивару холодно сказал: «Мы должны обсудить это». Трое охотников повернулись и пошли к соседнему холму по тропинке среди высокой сухой травы. Лугалы последовали за ними. Вскоре они исчезли из виду. Весь остаток дня и ночь барабаны гремели, не переставая ни на минуту. Мы также долго обсуждали в лагере происшедшее. Что случилось с милианами? По земным стандартам они были примитивны и необразованы, но отнюдь не глупы. Так Шивару не был особенно удивлен тем, что мы по внешнему виду заметно отличаемся от жителей Улаша. Более странным ему показалось, что мы живем и работаем коллективом, а не отдельными семьями. Но, как я уже говорил вам, туземцы также изредка ненадолго объединяются в большие группы, так что он не был особенно шокирован. В чем же тогда дело? Один из моих офицеров, Игорь Уженков, высказал довольно правдоподобные предположения. «Ясно, что они считают нас чьими-то рабами. Но тогда у нас должны быть более могущественные хозяева. Возможно, туземцы опасаются, что мы готовим базу для вторжения в Улаш». «Но я же объяснил, что мы не рабы», — возразил я. «До сих пор Шивару относился ко мне с доверием». Всю ночь я ворочался в постели без сна, размышляя. Может быть, стоило срочно перебазироваться в другой район планеты? Но это означало бы потерю всего, чего мы добились с таким трудом. Придется заново изучать язык местных туземцев, налаживать с ними контакты, начинать стройку с нуля. Да и стоило ли это делать? На флиттерах мы изучили довольно обширную область Каина и везде видели примерно одно и то же, один и тот же образ жизни туземцев. Не исключено, что мы нарушили какое-то общее для всех каинитов табу, и на новом месте нас могли встретить столь же враждебно. Мануэль тоже вряд ли спал больше 2 часов в ту ночь. Он был занят укреплением нашей линии обороны, проверкой постов, тренировкой людей и подготовкой их к возможному бою. Однако следующий день начался вполне мирно. На рассвете меня поднял часовой и сообщил, что появилась группа туземцев. Я поспешно вышел из палатки. Вокруг висел такой густой туман, что даже в трех шагах было сложно что-либо различить. Где-то рядом грохотал трактор, подтаскивая бревна к строительной площадке. Я направился к главному выходу из лагеря и обнаружил неподалеку от него телетуры и еще одного милянина, стоявших в окружении нескольких десятков лугалов. Их шерсть была влажной, на оружии лежал иней. Вскоре ко мне подбежал Мануэль со взводом охраны. Оглядев гостей, он заметил: «Похоже, они шли всю ночь, чтобы мы с воздуха не смогли проследить их путь. Держу пари, что где-нибудь неподалеку скрывается большой отряд». Я приветствовал туземцев в соответствии с принятым ритуалом, но ответа вновь не получил. Тилитур холодно выслушал меня, а затем сказал: «Мы пришли для торговли. За ваши товары мы дадим меха и травы, которые вам так нравятся». Это выглядело странно. До сих пор туземцы не проявляли инициативы в торговом обмене. Но было вполне резонно, что это предложение являлось своеобразной оливковой ветвью мира. «Хорошо, обрадованно», — сказал я. «Идемте в наш корабль. Там мы поедим и все обсудим». Тилитур и его товарищ по имени Вогзахан даже не поблагодарили за приглашение. Они поднялись по трапу и уселись за стол в кают-компании. Я приказал принести бекон и яйца. Эта пища нравилась каенитам. Однако, не съев и кусочка, они сразу перешли к делу. «Надеюсь, вчерашнее недоразумение между нами забыто», — сказал я, выслушав предложение начать обмен. «Но чего вы хотели бы за ваши товары?» «Пистолеты, стреляющие огнем», — спокойно ответил Тилитур. Я был озадачен. «Оружие мы не продаем», — после паузы сказал я. «Но зато мы можем предложить вам ножи и множество полезных инструментов». Милиане помрачнели, но настаивать не стали. Напротив, они принялись обсуждать условия обмена. Они хотели получить как можно больше наших товаров и не особенно торговались. Но они хотели получить товары в кредит. Тилитур заявил, что наши вещи им нужны немедленно, а сбор мехов и растений потребует немало времени. Это озадачило меня. С одной стороны, милиане до сих пор всегда действовали честно и держали взятое слово, да и отказывать им не хотелось. С другой стороны, не мне вам говорить о моих сомнениях, и потому я пустился в дипломатию. Мол, мы доверяем нашим новым друзьям, но всякое может произойти, и в результате мы можем понести огромные убытки. Тилитуру это не понравилось. Он хлопнул ладонью по столу и заявил: «Странные опасения. Хорошо, мы оставим в залог наших лугалов, пока не соберем нужные товары. Лугалы стоят очень дорого. Но вы должны сегодня же отвезти ваши вещи туда, куда мы укажем». Я решил, что на таких условиях можно будет предоставить туземцам половину из запрошенных ими товаров. Поймите, ситуация была напряженной, и мне не хотелось с ними ссориться. Пер замолчал, закусив губу. Гарри наклонился и взял его за руку, успокаивая. Ван Рейн проворчал: «Черт побери, никогда не знаешь точно, как обернутся дела. Хотя у меня есть правило: жди худшего. Ты поступил правильно, мой мальчик. Абдал, наполни стаканы». Пер вздохнул и продолжил. «Днем мы наполнили грузовой флайер товарами и вылетели к месту, указанному милианами. Оно находилось в километрах в 50 от лагеря на берегу реки. На всякий случай нас сопровождал флитер с вооруженной охраной, но ничего страшного не произошло. Около берега нас ждали несколько лодок. Стало ясно, что дальше товары перевозить будут сами туземцы. Мануэль спросил меня, стоит ли возражать против этого. Зачем же, — ответил я, — очевидно, что они нам больше не доверяют и хотят сохранить в тайне место назначения грузов. Мы передали товары милианам и улетели, не услышав даже слова благодарности. К вечеру в лагерь заявилась большая группа милиан в сопровождении множества лугалов. Они заявили, что хотят поблагодарить нас за товары, однако мне не понравилась ухмылка на лице Вогзахана. Затем милиане также неожиданно ушли, велев своим рабам: «Оставайтесь здесь и делайте все, что прикажут земляне, пока мы не вернемся». Славный залог, нечего сказать. Делать было нечего, я устроил лугалов в самый большой из палаток. Меня весьма беспокоило, что в лагере находится множество этих домашних собак, но разве я мог отказать им в гостеприимстве? Ночью в округе вновь беспрестанно гремели барабаны, и лугалы видели себя очень беспокойно, о чем-то тихо переговариваясь на неизвестном нам языке. Наутро они успокоились, а один из них даже предложил мне помочь подтаскивать к месту стройки бревна и камни. Я едва не расхохотался, представив их рядом с 500-сильным тягачом, но поблагодарил за предложение и вежливо отказался. Прошло 3 дня. Несколько раз за это время я пытался завязать с гостями беседу, но ничего из этого не вышло. Лугалы отвечали, но совершенно невразумительно. «Где вы живете?» – спрашивал я. «Там, в лесу», – отвечал лугал, разглядывая волосатые пальцы на ногах. «Что за работу вы выполняете дома?» «То, что велит делать хозяин». Я отступился. Тем не менее, глупцами лугалов назвать было нельзя. Мы заметили, что они коротали время, играя глиняными фигурками. Возможно, это было что-то вроде местных шахмат. С восходом солнца они выстраивались возле палатки и, протянув руки к светилу, затягивали заунывную песню, значение которой я не понял. Большую же часть времени они проводили во сне или сидя на четвереньках. Иногда они собирались в небольшие группы, обхватив друг друга за плечи, о чем-то шептались. На нас напали на рассвете 4-го дня. Около 100 миллионы, бог знает скольких лугалов, собранных барабанными сигналами из всего Улаша, ночью пробрались через лес и обрушились на наши пикеты. С первыми лучами солнца на лагерь хлынула лавина разъяренных туземцев, осыпавших нас градом стрел и копий и наших же ножей. Лицо Перы исказилось от боли. Меня сразу же ранили. Проклятие! И это случилось в первом же моем самостоятельном полете. Ван Рейн 2 шумными глотками покончил с очередной кружкой пива и вытер ладонью пену с усов.
3: «Бывает, сынок», — сказал он. «Подробностей. Побольше подробностей, черт побери».
2: «Их немного», — вздохнул Пер. «Помню, как проснулся от криков. Сунул ноги в сапоги, набросил куртку и стал шарить руками в темноте в поисках оружия. Завыла сирена, послышались выстрелы. Я выскочил наружу и словно попал в кипящий котел. Было ужасно холодно и темно. В чуть посветлевшем небе сияли крупные звезды. Затем вспыхнул прожектор на королеве Марии и высветил ужасную картину боя. Вокруг кишели охотники в меховых плащах и приземистые гномы-лугалы с топорами, копьями и дубинками в руках. Но я первый момент смотрел только на одно. Рядом с палаткой лежал человек с размозженной головой. Очнувшись, я поднес к рту радиомегафон и закричал, отдавая приказы. Я призывал всех моих людей пробиваться к кораблю. Да, мы были вооружены бластерами и пистолетами, но нас было всего 20 против всего населения Улаша. Оборонительные сооружения быстро рухнули под напором сотен туземцев. С полдюжины человек, в том числе и я, сумели пробраться на корабль, но остальные оказались блокированы. Их надо было срочно спасать. Но как? Я отдал приказ зажечь все прожектора и включить корабельную сирену во всю мощь, а сам с несколькими товарищами занял место у трапа, прикрывая отступление остальных моих людей. Заметив это, они покинули свои убежища и помчались через весь лагерь. До сих пор перед моими глазами стоит бедняга Зурковский. Он так и не успел застегнуть свою меховую доху. Яркий свет и оглушительная сирена сделали свое дело. Среди туземцев началась паника, но часть их продолжала наступление на корабль. Площадку перед трапом захлестнул ревущий поток. Кто-то напал на меня сзади, и я упал. Оказалось, что я был в тисках у крупного лугала. Подмяв меня, словно медведь, он пытался разорвать мне горло своими клыками. Черт побери, это низкорослое создание оказалось невероятно сильным. Я отчаянно сопротивлялся, но туземец постепенно дожимал меня. Рядом появился еще один раб и с воплем ударил меня дубинкой по ноге. Боль была чудовищной, и я потерял сознание. Как оказалось позже, главную роль в бою сыграли лугалы, которых проклятый Вог-Сахан оставил нам в качестве залога за товары. Нас провели, как детей. Туземцы получили много товаров, в том числе и стальных ножей, а сами взамен вручили нам троянского коня. Проклятье, я должен был догадаться об этом. Разумеется, план Миллиан в конечном счете провалился. Они не представляли себе нашей реальной силы. Копье — неважный соперник бластеру. Мануэль подоспел вовремя и двумя выстрелами убил напавших на меня лугалов. Наши парни создали кольцо огня вокруг корабля, и нападавшие отхлынули, а затем в панике разбежались. Я очнулся в корабельном лазарете. Мануэль сидел рядом. «Как дела?» — пробормотал я. «Сеньор, простите, что я разбудил вас», — ответил он. «Бог накажет меня за то, что я приказал доку накачать вас стимуляторами, но ситуация очень сложная, и нам необходимо ваше решение. Несколько человек ранены, двое мертвы, трое исчезли. Что делать?» «Я приказал отнести меня к пленным. Меня положили на носилки и спустили на лифте к трапу. Боли я почти не испытывал, но голова сильно кружилась. Сами представляете, каково человеку после лошадиной дозы обезболивающего. Но мучило меня другое. Мануэль сказал, что Гувер и Мурамато погибли, а еще трое — Булис, Чанг и Зурковский — пропали. Возможно, они были захвачены в плен. Оранжевое солнце взошло уже высоко над холмами. Лагерь был неестественно тих. Трупы нападавших лежали в ряд. Погибло 23 миллианина и не меньше сотни лугалов. Я осмотрел их, вздрагивая от ужаса, но никого не узнал. Пленники были размещены в главном котловане фундамента. Здесь было около 100 рабов и всего лишь двое охотников. У одного на груди был жуткий ожог от луча бластера, и наши медики пытались уменьшить его страдания. Однако раненых было немного. Мануэль объяснил это тем, что в бою более эффективными оказались не бластеры, а парализующие пистолеты. Я узнал второго миллианина. Это был Кочихар, старший сын Шивару, навещавший нас вместе с отцом пару раз. Мы долго смотрели друг другу в глаза. Затем я спросил: «Почему? Почему вы сделали это?» Было морозно. Пар вырывался из моего рта, и ветер уносил его прочь. Подошедший Ужинков с ненавистью сказал на языке улаш: «Потому что они по своей натуре предатели, воры и убийцы. Мы будем отныне охотиться на них, как на диких зверей». Не выдержав, он плюнул в сторону Кочихара. Его можно было понять. Один из убитых, Гувер, приходился ему двоюродным братом. Среди пленников поднялся ропот. Многие лугалы с безнадежным видом опустили головы. Я немедленно вмешался. «Нет, нельзя так говорить. Надо разобраться в том, что произошло. Кочихар, твой отец был моим хорошим другом. По крайней мере, я в это верил. Чем же мы оскорбили его и других миллиан?» Гребень на голове Кочихара воинственно поднялся. Хвост захлестал по земле. «Вы должны уйти отсюда и никогда больше не возвращаться!» — воскликнул он, дрожа от ярости. «Иначе мы будем убивать вас везде! В лесах, на холмах, среди скал! Убивать, словно диких зверей! Мы напустим на ваш лагерь скот, отравим все окрестные источники и сожжем траву под вашими ногами. Прочь, ничтожные твари! Прочь!» Я готов был взорваться и наговорить пленнику подобных же любезностей, но сдержался. «Мы не сделаем и шага отсюда, покуда вы не вернете наших товарищей», — сказал я. «В лагере есть барабан, который твой отец подарил нам до вчерашнего нападения. Вызови своих, Кочихар, и скажи им, что мы хотим провести обмен пленными. Только после этого мы вступим в переговоры». Кочихар упрямо молчал. Я подозвал Мануэля и сказал по-английски: «Нет смысла продолжать этот разговор. Нужно организовать надежную оборону вокруг лагеря. Вторично нас не должны захватить врасплох. И пошли флиттер на поиски отряда туземцев. Они не могли уйти далеко». Но Мануэль неожиданно стал спорить.
4: Подтверждение этого Мануэль смущенно кивнул. «Действительно, я поначалу не согласился с планом капитана», — вздохнул он. «Мне казалось, что разведка с воздуха бессмысленна. Мы ничего не обнаружим среди сотен гектаров лесов, холмов и ущелий. Тем более, что эти мохнатые дьяволы могли разделиться на несколько групп. А под покровом леса их не мог бы обнаружить даже инфракрасный локатор. Но я уступил. помня о дисциплине.
2: «О да, вы уступили», — криво усмехнулся Пер. «Но мне стоило это многих нервов. Я потребовал, чтобы в воздух были подняты все флиттеры. Но я не хотел, чтобы летели лично вы. В лагере тоже было много важных дел. Помню, я кричал, размахивал руками, бронился. Со мной творилось что-то неладное. Казалось, что мой мозг погружался в какой-то темный омут. Мой план должен был, в частности, подорвать моральный дух пленников Лугалов. Но это было ошибкой. Каенитам незнакомо чувство солидарности. Если Кочихар и остальные попались в наши руки, что ж, тем хуже для них. Мы люди рассуждаем иначе, и Шивару понимал это. Потому туземцы и взяли троих заложников». «Кочихар», — продолжил я, — «мои люди поднимутся в воздух на флиттерах и будут охотиться за вашим отрядом. Разве жалкие охотники смогут противостоять могучим летающим машинам? Они погибнут, если не вернут наших людей. Возьми барабан и предупреди отца и остальных об этом. Отказ будет дорого стоить тебе. Я прикажу любыми средствами сломить твое упрямство. Любыми, понимаешь?» То, что я говорил, было отвратительно. Но Гувер и Мурамата были моими друзьями, и к тому же я был здорово накачан наркотиками. Сознание стало вновь покидать меня, и в лазарете я вновь провалился во тьму. Я еще успел услышать протесты Дока, мол, такие дозы обезболивающего могут свалить с ног и верблюда. Это последнее, что я помню. Остальное вам расскажет Мануэль.
4: К концу своего повествования Пер побледнел и совсем охрип. Он бессильно откинулся на спинку кресла, так и не допив свой вермут. Гарри заботливо обнял его за плечи, не зная, что предпринять.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Пол Андерсон. Ключевое условие. Продолжение. Ван Рейн даже бровью не повел.
1: «Ну-ну, не смотрите на меня, как на зверя», — бодро сказал он, протягивая слуге опустевшую кружку. «Мне надо было услышать о катастрофе от непосредственных очевидцев. Другого пути нет». «Ничего, сынок, скоро обед, и нет лучшего лекарства, чем зажаренный с кровью бифштекс. Когда ты немного очухаешься, приезжай в мой дом в Джакарте, и мы закатим там славную оргию».
0: «Куда мне участвовать в оргиях?» — слабо усмехнулся Пер. «Я больше ни на что не способен, словно каиниты выпустили из меня всю кровь».
1: «Эй, не говори так», — вмешался в разговор я, обеспокоенно глядя на молодого капитана. «Вновь переживать подобные трагедии и сущие наказания, знаю по своему опыту. Но не стоит казнить себя день и ночь, это пустое занятие».
0: «Послушай, Пер, если бы Ван Рейн считал, что миссия провалилась из-за твоей ошибки, то ты не пил бы сегодня в такой приятной компании, а продавал бы мясо людоедам в самой захудалой галактической дыре».
1: Пер неуверенно улыбнулся в ответ.
0: Ван Рейн повернулся к его помощнику.
1: «Ну, Дон Мигель, теперь мы послушаем вас».
0: Мануэль вежливо улыбнулся, но поправлять хозяина не стал.
2: «Вы льстите мне, сеньор, я не Дон», — ответил он. «Мой отец был простым охотником в Сьерра-Лос-Бокес. Мне хотелось добиться большего, и я отправился в космос вместе с другими наемниками. Кое-что повидал, получил сержантские нашивки, затем перешел на службу к вам. Что касается этой проклятой планеты, боюсь, мне нечего добавить к рассказу капитана».
1: «Не говорите глупости», — рявкнул Ван Рейн и прикончил очередную кружку пива.
2: «По-моему, он выпил уже литра 3 или 4. Что касается меня, то после 3-го стакана город за стеной стал казаться мне едва ли не красивейшим в мире, а звезды на небе затеяли какую-то веселую пляску. Чтобы хоть немного протрезветь, я достал трубку и закурил».
1: «Я читал официальные сводки вашей экспедиции», — продолжил Ван Рейн. «Они сухи, как глотка трезвенника. А мне нужны детали, я уже 100 раз говорил про это. Я должен представить эту планету во всех ее цветах и запахах, и тогда, быть может, мой старый котелок отыщет разгадку. Она где-то рядом, я чую ее. Что молчите, Мигель? Смейтесь, пойте песни, стойте на голове, делайте все, что хотите, только рассказывайте, рассказывайте».
2: «Как пожелаете, сеньор. Только мое имя Мануэль», — пожал плечами помощник капитана. «Итак, когда капитана вновь унесли в лазарет, Игорь Уженков подошел ко мне и спросил: ну, кто поведет флиттеры?»
1: «Никто», — ответил я. «Послушайте, мы получили приказ».
2: «Капитан ранен и испытал сильное потрясение», — возразил я. «Нам не стоило его поднимать с постели». Повернувшись к стоящим неподалеку людям, я спросил: «Разве я не прав?» Поколебавшись, они согласились со мной. Тогда я наклонился над ямой и спросил Кочихара, будет ли он передавать наши условия соплеменникам. «Нет», — гордо ответил он, — «что бы вы со мной ни делали». «Я ничего не собираюсь делать», — усмехнулся я. «Сейчас вам принесут еду». Остаток дня я пробродил среди заснеженных холмов. Нет, я не думал о каенитах, а вспоминал о далеком доме, о девушке по имени Долорес. Мои люди тоже ничего не делали, а просудачили весь вечер в кают-компании. На следующее утро я стал готовиться к походу. Для начала я поговорил с каждым из членов экипажа. Все они были хорошими специалистами, но мало кто имел хоть какой-то охотничий опыт, а он был необходим. Туземцы, отступая, пересекли широкую каменистую равнину, на которой не осталось совершенно никаких следов. К счастью, Хамид ибн Рашид и Жак Нголо оказались бывалыми охотниками. Моя группа стала собирать все необходимое снаряжение, а я отправился в лазарет навестить капитана, но он спал. Когда я вернулся к яме, уже наступила темнота. На фоне звездного неба четко вырисовывались силуэты 4 охранников. «Вы свободны, парни», — сказал я им, извлекая из кобуры бластер. Удивленно переглянувшись, они ушли. Из глубины ямы донесся голос Кочихара. «Ты пришел, чтобы пытать меня?» У каенитов глаза видят во тьме не хуже, чем у кошек. Мне даже казалось, что они презирают нас за неспособность ориентироваться в ночное время. «Нет», — ответил я. «Просто хочется с тобой поговорить по душам, если ты знаешь, что это такое». Кочихар промолчал. Я запахнул меховую доху, дрожа от холода. Звезды мирно сияли на небесном куполе и казались такими чужими, что я невольно стал сомневаться в успехе своего замысла. Было бы очень хорошо склонить сына Шивару на нашу сторону, но... Я глубоко задумался и на мгновение потерял бдительность. Все произошло с дьявольской быстротой. Мне казалось, что лугалы спят, но они выжидали удобного момента. Один встал на плечи другому и дотянулся до края ямы. И таких пар были десятки. Я выстрелил в ближайшего из беглецов, но промахнулся. Двое лугалов подмяли меня и начали избивать. Я изо всех сил пытался оторвать их руки от горла, к которому они жадно тянулись. Один из рабов заткнул мне рот пучком травы, мешая кричать. Тем временем часть пленников выбралась из ямы и убежала. Наконец, мне удалось высвободить одну ногу, и я ударил одного лугала коленом в живот, а другого угостил ребром ладони по шее. Они обмякли и тяжело отвалились в сторону. Тогда я вскочил на ноги и закричал. Немедленно завыла сирена и зажглись прожектора. Со стороны корабля и палаток побежали люди с оружием в руках. Несколько лугалов не успели убежать, да, похоже, они к этому и не стремились. В яме остался раненый милянин, и рабы закрыли его своими телами от наших пистолетов. Но мы стреляли в другую сторону, вслед беглецам. Конечно же, в такой темноте это было бесполезно. Котлован вновь оцепили охранники. Я шарил по земле в поисках своего бластера. Его не было. Кто-то из туземцев подобрал его и наверняка отдал Кочихару. Ко мне подошел Жак Нголо. «Плохи дела», — сказал он, и не подумав меня упрекать. «Хуже некуда», — сквозь зубы ответил я, проклиная свою глупость, на чем свет стоит. «Славно я поговорил с сыном Шивару по душам». К нам присоединился Хамид ибн Рашид, и мы вдвоем отправились в преследование. До сих пор мне не приходилось использовать очки ночного видения, и слава богу. Они делают окружающее ясным и четким, но каким-то жутким и нереальным, словно все происходит во сне. Компасом нам служил инфракрасный следоискатель. Вскоре мы увидели беглецов. Они поднимались по склону холма, прячась за валунами. Мы задыхались от бега в тот момент, когда достигли опушки леса. Дальше пришлось продолжить преследование под прикрытием деревьев. Инфракрасные очки начали мерцать, потому что относительно теплые стволы мешали улавливать тепловое излучение тел туземцев. Мы осторожно шли следом, раздвигая ветки кустарников. Мы уходили все дальше, вглубь долины. Повсюду росли высокие деревья, и мы вынуждены были до предела увеличить контрастность в своих очках. Туземцы шли своим обычным неспешным шагом, уверенные в том, что им удалось оторваться от нас. Но даже не соблюдая особых предосторожностей, они почти не оставляли следов. Вскоре мы подобрались ближе и могли уже полагаться на собственные глаза. Наконец мы вышли на луг. Примятая трава указывала, что туземцы проходили здесь совсем недавно. Увы, они сделали то, чего я опасался с самого начала. Их отряд разделился на 4 группы, и каждая дальше пошла своим путем. «Что будем делать?» — спросил Нголо. «Настрое, значит, мы должны следовать за 3 группами», — ответил я. «Ангелы неба!» — воскликнул Хамид ибн Рашид. «Не хотелось бы идти дальше в одиночку, даже с бластером в руке. Но другого выхода действительно нет». Некоторое время мы обсуждали план своих дальнейших действий. Когда мы разошлись, восток уже начал светлеть. Очевидно, что в 3 направлениях следовали лугалы, возвращавшиеся к своим хозяевам, а в 4-м сам Кочихар в сопровождении рабов. Именно он и был нам нужен. Но какой путь он выбрал? Поразмыслив, я решил, что стоит пойти по следу самого большого отряда. Хамид и Нголо пытались спорить, но в нашей группе я был старше,

Мои лугалы подошли к навесу около пещеры. Я сижу на дереве и вижу, как их радостно встречают женщины и дети Милиан. Думаю, это жилище хозяина, и рабы дальше не пойдут. Может, мне стоит вернуться на луг и пойти по другому следу? «Нет», — ответил я, — «к этому времени след окажется уже слишком холодным. Найдите поляну, где вас никто не увидит, и вызывайте флиттер». Я продолжил преследование. Спустя пару часов я едва не вскрикнул от радости. Впереди я увидел дерево, обожженное выстрелом из бластера. Наверняка это сделал Кочихар, практикуясь в стрельбе. Я вызвал Хамида и спросил, где он находится. «На берегу реки», — ответил тот. «Здесь недавно переправлялись через бурный поток лугалы. Теперь раздумываю, стоит ли рисковать своей шеей и перебираться по валунам». «Не стоит», — сказал я. «Кочихар идет где-то впереди меня. Свяжитесь с Нгола и дожидайтесь помощи из лагеря». Несколько раз я останавливался, чтобы отдохнуть и перекусить. Стимуляторы помогали быстро восстановить силы, так что я ухитрялся не отставать от привычных к далеким переходам каенитов. К вечеру я их почти нагнал, и потому дальше двигался со змеиной осторожностью. Стало холодно. Тьма быстро опускалась на долину. Около полуночи мой инфрадетектор обнаружил мощный источник теплового излучения. Я передал эту новость по радио и добавил, что временно прекращаю выходить на связь. Это становится слишком опасно. Затем я, крадучись, продолжил путь. Наконец я оказался на краю небольшой поляны. Среди деревьев было видно большое прямоугольное сооружение без окон. Перед ним у костра сидели двое Милиан, положив на колени копья. Я осторожно достал парализующий пистолет и хладнокровно прицелился. Два выстрела, и стражи потеряли сознание. Я перебежал через поляну и скрылся в тени здания, прислушиваясь. Однако ничего особенного я не сумел расслышать. Тогда, рискнув, я слегка отодвинул кожаный полог, закрывающий вход, и заглянул внутрь. Помещение заполнял густой дым, но я сумел разглядеть стены, завешанные прекрасными мехами. Вскоре глаза мои привыкли к полумгле, и я увидел около десятка Милиан, в основном мужчин, сидящих вокруг огня, пылающего в неглубокой яме. В углу сгрудились несколько лугалов. Среди них я узнал черкеза и обрадовался тому, что он уцелел в битве. Сам Кочихар сидел рядом со своим отцом Шивару и рассказывал о бегстве из лагеря. Вскоре в другом углу помещения я увидел еще три фигуры. Я едва не вскрикнул от радости, узнав пленных Зурповского, Чанга и Булиса. Мой расчет оказался верным. Кочихар не отправился домой, а явился в заранее намеченное место встречи. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Кочихар закончил свой рассказ и взглянул на отца, ожидая одобрения. Шивару задумчиво поигрывал хвостом. «Странно, что небесные люди заботились о тебе», — сказал он наконец. «И это после того, как мы убили нескольких чужеземцев». «Они подобны слепым детенышам», — презрительно фыркнул Кочихар. «Их легко обмануть, и они слабы». «Не уверен», — пробормотал Шивару, задумчиво глядя на огонь. «Их сила велика, и мы ничего не знаем об их прошлом». Его голос стал резким. «Я не ослышался, Кочихар? Хозяин отдал своим слугам приказ, а они поступили совсем по-другому?» «Это ничего не значит», — поспешно вмешался в разговор седой, покрытый шрамами Милианин. «Сейчас нам надо решить, что делать с пленными. Ты говоришь, что их следует обменять на гумаши и оставшихся в яме лугалов. Кочихар говорит, что их надо оставить у нас. Но я спрашиваю, зачем нам все это? Лучше выставить их тела на месте, где земляне их смогут найти. Это будет нашим последним предупреждением». «Правильно», — сказал Вок Захан, который также сидел среди собравшихся. «Тилитур утверждает, что их нечего опасаться. Они слепы, глухи и слабы». «Вначале надо попробовать обмен», — упрямо возразил Шивару. «Но если он не удастся...» Его клыки выразительно блеснули. «Тогда мы убьем одного для устрашения, а затем вновь вступим в переговоры», — гневно сказал Кочихар. «Они угрожали мне тем же». Среди туземцев пробежал гул. Они начали спорить и переругиваться друг с другом, наливаясь звериной злобой. Милиане не имели вождей, не привыкли

0: никому повиноваться. Шивару не смог бы даже при желании удержать их от расправы над моими товарищами. Надо было немедленно принимать какое-то решение. Бластер был бесполезен. Не успею я сделать и двух выстрелов, как меня пронзят сразу несколько копий. К тому же я опасался случайно задеть пленников. Можно было воспользоваться парализующим пистолетом, но пока я разделывался бы с миллионами, их рабы расстроили бы мне череп топорами. Проще было заблокировать выход, но трое землян тогда наверняка погибли бы. То, что я сделал, было, несомненно, глупостью, ибо мне далеко до нашего капитана. Для начала я вернулся в лес и вызвал лагерь. «Вылетайте скорее», — сказал я и включил радиопеленг. Затем вернулся на поляну. Обойдя ее, я нашел дерево, чьи ветви нависали над крышей здания. Забравшись на нее, я осторожно подполз к дымоходу. Едкий дым ударил мне в лицо, и я едва не задохнулся. Время тянулось нестерпимо медленно. Наконец, в воздухе послышался нарастающий шум. На другом краю поляны стали приземляться флиттеры. Закричав, миллионеры рванулись к выходу. Двоих я уложил из парализующего пистолета, но один успел отодвинуть полог и крикнул: «Здесь земляне!» В помещении царила суматоха. Кочехар пронзительно крикнул и извлек из-за пояса бластер. Я выстрелил в него, но промахнулся. Слишком много туземцев находилось между нами. Тогда я спрыгнул вниз через отверстие в дымоходе. Упав на бок, я мигом поднялся. Черкес пытался схватить меня за горло, но я оттолкнул его ударом ноги и стал стрелять. Кочехара нигде не было видно. Я стал прокладывать путь к пленникам, но передо мной вырос разъяренный Шивару. Благодаря милости Божьей я сумел уклониться от его топора, а сам ответил парализующим лучом. Я проскользнул между двумя туземцами, но третий прыгнул мне на спину. Ударив по голове, я отшвырнул его. Наконец я увидел Кочехара. Он шел к пленникам, неумело держа бластер. На лице туземца была написана такая ненависть, что трое землян, словно парализованные страхом, продолжали сидеть в углу. Заметив меня краем глаза, Кочехар мгновенно развернулся в мою сторону. В полутьме сверкнула вспышка выстрела, но я успел упасть на одно колено и спустил курок. Луч обжег мою меховую доху, но Кочехар был уже парализован и упал, даже не вскрикнув. Я торопливо поднял с пола бластер и встал перед тремя пленными. Вокзахан метнул в меня топор, но я сумел сжечь его в воздухе. Через 1-2 минуты все было кончено. Граната обрушила переднюю стену здания. Внутрь ворвались люди с парализующими пистолетами, и вскоре все каиниты были усыплены. Мы не стали ждать, пока они придут в себя, и поспешили вернуться в лагерь. Вот и все. В комнате наступила тишина. Мануэль вежливо попросил разрешения закурить и достал из портсигара, изготовленного явно на какой-то незнакомой мне планете, длинную коричневую сигару.
1: «Святой Дисмос», — выдохнул Ван Рейн. «Однако, судя по вашему отчету, туземцы еще раз посетили лагерь».
0: Пер кивнул. «Да, сэр», — сказал он. «Мы уже почти закончили приготовление к отлету, когда появился Шивару в сопровождении нескольких других миллиан и множества лугалов. Они медленно пересекли лагерь, настороженно оглядываясь по сторонам. Гребни на их головах были подняты, хвосты нервно постукивали о землю. Я приказал держать их под прицелом, вышел из-под навеса и приветствовал гостей надлежащим образом. Шивару ответил мне с трудом, подбирая слова. Нет, он не извинялся. В языке улаш нет подходящих для этого слов. Он указал на стоявшего позади черкеза и сказал: «Вы хорошо обращались с нашими пленными». «А что мы должны были с ними сделать?» — усмехнулся я. «Съесть, что ли?» Черкес подошел к хозяину и протянул ему кожаный мешок. «Я принес вам подарок», — сказал Шивару и достал из мешка голову Телитура. «Мы вернем долг, а если вы дадите нам время, то мы готовы заплатить двойную цену». Мне пришлось принять мешок с отрубленной головой. Не могу сказать, что после такого количества пролитой крови я посчитал наказание предателя чрезмерным, но все же попытался дать понять, нам не нравятся такие дары. «Но нам необходимо было восстановить свою честь в ваших глазах», — возразил туземец. «Я пригласил гостей на корабль разделить с нами трапезу, но Шивару отказался. Пока мы не выплатили долг полностью, нельзя злоупотреблять вашим гостеприимством», — объяснил он. Я сказал, торопиться особого смысла нет, поскольку мы улетаем, чтобы отвезти домой раненых. Туземцы страшно расстроились, помня о своей вине. Пришлось мне успокаивать их, мол, скоро прилетит другой корабль. Мне очень хотелось узнать, что было причиной взрыва их агрессивности, но ситуация и без того была напряженной, и я промолчал. Всю обратную дорогу к земле мы проспорили, пытаясь понять причины происшедшей трагедии. Где была допущена ошибка? Почему всего через день туземцы пришли с повинной? Мы до сих пор так и не поняли этого. Ван Рейн с довольным видом потер руки. Глаза его блестели.
1: «Ну и до чего же додумались ваши парни?» — спросил он.
0: Пер развел руками. «Самую толковую идею высказал Уженков», — ответил он. «Туземцы поначалу подумали, что мы готовим базу для будущего вторжения и решили уничтожить лагерь. Но затем они увидели, что мы используем в основном лишь парализующие лучи, не пытаем пленных, не пытаемся мстить за убитых и поняли свою ошибку».
1: «Хм, не глупо», — заметил торговец, попыхивая трубкой. «Похоже, у вас другое мнение, Мануэль».
0: «Долг не позволяет мне противоречить моему капитану, сеньор».
1: «Почему же вы тогда не выполнили его приказ там, на Каине? Выходит, там вы позволяли себе иметь особое мнение. Говорите, черт побери!»
0: «Если сеньор настаивает», — растерянно сказал Мануэль. «Я не ученый и вообще человек не очень образованный, но мне кажется, что я понимаю, Миллиан. Они немногим отличаются от туземцев с других планет, с которыми я воевал, будучи наемником».
1: «Как это?»
0: «Понимаете, сеньор, каиниты всю свою жизнь смотрят смерти в лицо. Для того, чтобы выжить, им прежде всего необходима храбрость и сила. Они долго наблюдали за нами со стороны и решили, что у нас, землян, нет ни того, ни другого. Действительно, мы постоянно полагаемся на мощь машины, оружия, ночью практически слепнем, на охоту не ходим, питаясь большей частью привезенными с собой продуктами. Понятно, что они стали презирать нас, считать менее развитыми, чем даже рабы Лугал. А на животных туземцы привыкли охотиться, используя при этом все методы, включая хитрость. Когда же мы дали им отпор в бою, то миллиане вновь признали нас равными себе и начали мирные переговоры». Ван Рейн шумом выдохнул облачко дыма.
1: «Еще более не глупо», — сказал он. «Есть еще какие-то мнения?»
0: «Нет, сэр», — ответил Пер. «Это две наши основные точки зрения». Ван Рейн внезапно расхохотался.
1: «Все это чушь, господа. Совершеннейшая чушь. Усаживайтесь поудобнее, друзья. Налейте еще по стакану бодрящих напитков по вашему вкусу. И приготовьтесь выслушать разгадку».
0: Гарри помрачнел. Видимо, ему было обидно за сына.
1: «Прошу прощения, сэр», — резко сказал он. «Вынужден напомнить, вы на Каине не были ни разу». «Во плоти и крови, конечно, не был», — добродушно возразил Ван Рейн и указал на свой объемистый живот. «Здесь слишком много того и другого, чтобы ныне покидать это уютное кресло. Но на Каине я все же побывал. Вернее, там мысленно побывал мой старый мозг. Он, конечно, порядком проржавел и пропитался алкоголем, но все же хранит столько информации о Вселенной, сколько нет во всех компьютерах развитых миров. Что бы ни произошло с моими кораблями, я всегда могу вспомнить подобные случаи. На Ксаваду, Дубаире, Тамене, словом, где угодно. Точных аналогов, как правило, не существует, но всегда можно из толстой связки хитроумных отмычек подобрать нужную. Но главный мой ключ, удивительный ключ, это логика. Логика Ван Рейна».
0: Торговец замолчал, очень довольный собой. Он явно ждал, что мы начнем уговаривать его поделиться своими секретами, но мы с Гарри вместо этого наполнили свои стаканы. Ван Рейн тяжело вздохнул, умоляюще глядя на нас. Мы молча пили виски. Торговец рассмеялся, видимо, решив проявить свой характер в другой раз.
1: «Ладно, так и быть, расскажу вам», — согласился он. «Только коротко, поскольку близится обед, если только кухня не провалилась в ад. Ключом всей проблемы для меня

0: оказались лугалы. Вы называли их рабами, и в этом была ваша главная ошибка. Они не рабы, а домашние животные. Тер вздрогнул.
1: «Не может быть», — запротестовал он. «Они говорят на местном наречии и...»
0: «Да-да. Я готов даже поверить, что они знают высшую математику. И все же это только хорошо прирученные животные. Что такое раб? Человек, вынужденный выполнять приказания своего хозяина под страхом наказания. Гарри давеча говорил, что не стал бы доверять рабу оружие, и я с ним полностью согласен. Ибо человеческая история полна восстаниями рабов, бегством рабов, убийством рабами жестоких хозяев и так далее. Но зато вы, Гарри, спокойно доверяете своих детей могучим мастифам, у которых оружием служат острые клыки. Вот где разница. Раб может повиноваться, а может и восстать. Перед собакой такая проблема не стоит. Ее гены запрещают поступать иначе. Вы сами упоминали о том, что миляне в течение тысячелетий выращивали лугалов, целенаправленно изменяя их наследственность, пока они не превратились в новый вид. Так оно и должно было быть. Если бы лугалы были не животными, а рабами, то им тоже не доверяли бы. Но это еще не все. То, что вы рассказали, доказывает, что миляне также являются животными, только дикими. Их можно уподобить тиграм или буйволам. Долгие века они использовали лугалов для грязной работы, до того, как те стали полностью разумными. Готов биться об заклад, что миляне выращивали их, как муравьи, тлей. Вспомните, вы не видели ни одного лугала, не зависящего от своего хозяина. Как нет чувства стадности у миляан, так нет свободной воли у лугалов. Это на корню разрушает вашу гипотезу о страхе перед вторжением. Неспособные сами к длительным и сложным коллективным действиям, они не могут вообразить себе армию противника, а следовательно и вторжение. Что же касается вашей теории, Мануэль, то здесь тоже концы с концами не сходятся. Наверняка миляане также не все одинаково сильны и храбры, но бесконечных войн и схваток между ними, тем не менее, не происходит. А все потому, что они считают друг друга равными. Так что же произошло на самом деле?
2: А вот что произошло на самом деле, мы узнаем из завершения рассказа Пола Андерсона «Ключевое условие» в финальной части модели для сборки на радиоэнергии.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Пол Андерсон. Ключевое условие. Окончание.
1: Когда люди высадились на планете, то миллиане, естественно, посчитали их равными себе. Возможно, они даже приняли машины за ваших слуг. Но однажды они узнали, что люди подчиняются приказам своего командира. Как такое может быть? Ни один миллианин не подчинится приказу другого миллианина. Ха! Выходит, чужеземцы — угалы особого рода. За исключением Пэра, конечно, ведь все приказы исходят от него. Что же касается его помощников, скажем, Мануэля, то это всего лишь старшие лугалы. А когда Пэр упомянул о боге...
0: Ван Рейн с раздражением перекрестился.
1: «Я не богохульствую», — продолжал он. «Но все же для большинства людей, кроме глубоко верующих, бог — это некий символ. Мы охотно готовы выполнять его волю, когда это не противоречит нашим интересам. Но в глубине души надеемся, что он закроет глаза на наши так называемые человеческие слабости. Гнев, гордыню, обжорство, похоть и все прочее, что делает жизнь привлекательной». Пэр сказал о боге как о верховном господине. Но это означало с точки зрения миллиан, что и сам Пэр лугал. Никто из них не потерпел бы над собой хозяин. Не случайно у них нет религии, хотя у лугалов, судя по всему, она имеется. Встревоженный Шивару попытался узнать у Пэра, где же хозяева людей. Оказалось, что их не было. Можете себе представить, как были встревожены миллиане? Известно, что и собаки порой срываются с цепи. Несомненно, и на Каине случалось, что лугалы набрасывались на своих хозяев и убивали их. Ваше могущество было очевидно, и это вызывало у туземцев еще большие опасения. Вероятно, они решили, эта порода лугалов сошла с ума и истребила своих хозяев. Итак, что бы вы предприняли, друзья, если бы узнали, что по соседству расположилась стая бешеных собак, убивающих людей? Ха, то-то...
0: Ван Рейн с удовлетворенным видом опустошил очередную кружку пива. Некоторое время все молчали, размышляя над его словами.
1: «Ваше объяснение кажется мне несколько натянутым, с сомнением», — сказал Гарри.
2: «Нет», — возразил Пэр, покраснев от возбуждения. «Все сходится. Фримен Ван Рейн выразил словами то, что я интуитивно чувствовал. Шивару мне казался прямодушным и честным. Он не был способен на коварство и предательство, но мыслил он совершенно иначе, и мы часто не понимали друг друга. Это и стало причиной трагедии».
1: «Итак, миллиане дружно решили, что вы сумасшедшие лугалы, и вас необходимо изгнать или уничтожить», — продолжил Ван Рейн. «Прямой атакой это сделать не удалось, и тогда они попытались использовать для этого пленников. Но Мануэль смешал их карты».
2: «Но почему они так резко изменили свое мнение о нас?» — недоуменно спросил Пэр.
1: «Вам просто повезло. Миллиане стали свидетелем того, что ты отдал приказ, а твои люди не подчинились ему. Это было невозможно. Лугалы могут сойти с ума, могут убить своего хозяина, но их природа не позволяет не выполнить приказа. К тому же вы сохранили жизнь пленникам. Безумные лугалы так бы не поступили. Следовательно, вы не могли быть домашними животными, здоровыми или больными. Выходит, вы дикие животные. Мозг каинита примитивен, но не лишен здравого смысла. Если вы не лугалы, тогда вы миллиане». Поняв это, Шивару решил, что поступил с вами несправедливо. В глубине души он чувствовал себя ответственным за все происшедшее. К тому же он не хотел упускать выгоду от торговли с вами. Шивару убедил в этом других миллиан и попытался исправить содеянное.
0: Ван Рейн вновь потер руки.
1: «О-хо-хо! Какими отличными партнерами они будут для нас!»
0: Некоторое время мы сидели, обсуждая стратегию дальнейшей торговли на Каине, пока Дворецкий не пригласил нас к обеденному столу. Мануэль помог Перу встать.
2: «Мы как следует проинструктируем тех, кто отправится на Каин», — сказал Пер. «Надо доказать им, что мы люди, а не дикие животные».
0: Мануэль вежливо возразил. «Простите, капитан, но мы на самом деле дикие животные». Ван Рейн остановился возле двери и задумчиво взглянул на нас.
1: «Нет», — проворчал он, — «не все, а только лучшие из нас». «Как это?» – удивился Гарри.
3: «Потому что такие люди, как мы, поступают так или иначе по собственному разумению», – ответил Ван Рейн. «Мы все обсудили и приняли разумные решения. Сами приняли. А сколько людей в душе являются домашними животными? Они хотят, чтобы ими кто-то руководил, чтобы кто-то заботился об их нуждах и защищал от других и даже от самих себя. Почему все подлинно свободные человеческие общества оказываются столь недолговечными? Не потому ли, что так мало рождается людей, подобных диким животным?»
0: Ван Рейн подошел к прозрачной стене и указал на город, окутанный облаком смога.
3: «По-вашему, эти лугалы свободны?» – презрительно воскликнул он.

0: Вы слушали рассказ Пола Андерсона «Ключевое условие» в переводе с английского Святослава Сухинова.
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Дарья Булатникова. Семь портретов мертвой женщины. Двое сидели на открытой веранде маленького приморского кафе. Утренний бриз игриво теребил темные кудри одного из них, схваченные на лбу черным с руническим рисунком хайрешником и свободно падающие на остро сутулящиеся плечи. Второй был почти лыс, только жидкие пряди сосульками свисали за ушами. Оба были в потрепанных шортах и изрядно выгоревших майках. На столике перед ними стояли пластиковые чашечки с кофе и бутылка пива, которой то и дело припадал лысый. Кудрявый в такие моменты брезгливо косился на него.
1: «Халява, она халява и есть!» —
0: тоскливо бормотал лысый, пиная облезлый этюдник. Длинноволосый зло сверкнул глазами и отодвинул этюдник подальше. Металлические винты визгливо заскрежетали по керамической плитке пола.
2: «Так какого хрена мы премся в эту дыру?»
0: «Парень обещал 500 баксов за портрет своей девки».
2: «А что за девка?»
0: «А хрен ее знает.
2: Чувырла, небось.
0: Хотя у такого козла, может, и неплохая телка швартанулась. Прикид нехилый, мерин, голда на шее.
2: Ну их нафиг, башка трещит».
0: «Хватит хлебать эту дрянь, поехали». Длинноволосый встал, дернул за ремень, привычно вскидывая этюдник на плечо. Лысый торопливо заглатывал остатки пива, кадык дергался под загорелой морщинистой кожей. Кудрявый, заметив около веранды двух девчонок в купальниках, помахал им рукой. Девчонки хихикнули и побежали к морю, игриво виляя попками. Лысый жалобно ругнул

0: и проводил их тоскливым взглядом. Машина уже ждала у гастронома. Старый раздолбанный Форд, убоище. Водитель всю дорогу молчал, только истошно орала из магнитолы какая-то блатная попса. Хорошо, хоть стекла опускались, и можно было высовываться навстречу пахнущему пряной южной зеленью ветру. Дорога петляла, забираясь по склону все выше и выше в горные дебри. Тропики, мать их. Все заросло. Самшит, лианы, секвойи. Или секвойи — это из другой оперы. Ну и черт с ними, значит, не секвойи. Приехали. Добрались, голову не сломали. Дом стоял на ровной площадке. С одной стороны крутой склон, с другой такой же крутой подъем. Не дом, дворец. С колоннами и ротондой посреди парадного двора. Шпалерные розы, ряды цветущих гортензий, пальмы с неопрятными волосатыми стволами, похожими на ноги снежного человека. Колониальный стиль. Того и гляди, выскочит чернокожая челядь в тюрбанах. А два бугая со стволами у пояса лишние. Противные рожи. Да и хозяин не лучше, вон с балкончика смотрит, гнида. У крыльца два лимузина, а за ними прислал какого-то ублюдка на тарантасе. Лысый проснулся и обозрел поместье. Цыкнул зубом, почесал живот.
1: «Вылазим! Папик нам ручки машет!»
0: «Вижу!» Длинноволосый выбрался наружу, встал рядом с машиной, размышляя, куда идти. У дома было сразу три входа. Центральные двухстворчатые дверища и две боковых поскромнее. Словно подсказывая, распахнулась центральная. И появился тип, жутко смахивающий на дворецкого из голливудских фильмов, в черной ливрее и бакенбардах. Лысый резво потопал зачуханными сандалиями по ковровой дорожке, ведя за собой длинноволосого, чтобы показать, кто из них двоих главный.
1: «Богато!»
2: «Да уж, шикарно этот хепс обосновался!»
0: Дворецкий неодобрительно поджал губы, жестом указал на обитые светлым шелком диваны и удалился. Дал понять, что их кликнут, когда понадобится. Как собачек. Длинноволосый не сел. Закружил по периметру овального холла, рассматривая картины в дорогих рамах. Фигня картинки. Большей частью копии Ренуара и Дали. Лысый пялился на жирных разноцветных рыбок в мраморном фонтане. Даже цветущие кувшинки плавают. Вылить бы сюда пару ведер водяры, то-то веселуха рыбам была бы. Небось, выписывали бы виражи кверху брюхом. Лысый хихикнул, но сморкаться в фонтан не решился. Их пригласили только через четверть часа. К этому времени они рассмотрели помещение и принялись совещаться, пытаясь определить, где тут сортир. Особо психовал Лысый после пива. Косился на фонтан. Но пришлось так и идти, чтобы халдей опять губу не поджимал. Кабинет, где их ждал хозяин, был тоже неплох. Пижонство так и сочилось с высоченных книжных полок, с корешками нетронутых шеренг дорогущих изданий. Глобус в три обхвата в углу. Компьютер с жидкокристаллическим монитором на дубовом столе. Небось, гоняет на нем шарики или палит из базуки по монстрам. И девок по порносайтам разглядывает. Сам хозяин дома был похож на худосочного колхозного хряка. Массивная, но какая-то масластая фигура, близко посаженные злобные глазки, ровно подстриженная редкая щетина на голове. Сквозь щетину просвечивала розовая кожа. Урод. И скалится уродски. И одет в какой-то дебильный халат с драконом.
3: «Марат Янович», — представился хозяин.
4: «Леонид», — ища глазами протянутую руку и не находя ее, буркнул длинноволосый.
3: «Можно Лео?»
5: «Анатолий!»
0: — вякнул лысый.
3: «Знакомы».
0: Хозяин посмотрел слегка раздраженно. Потом повернулся к Леониду и спросил.
3: «Все нужное с собой? Краски там, кисточки?»
5: «Это с собой. Но если хотите большой размер, то холста или картона нет такого. Придется в город за ним ехать».
3: «Парни мои съездят. Объясни, что надо, привезут. А размер... примерно такой».
0: Он ткнул висящий на стене пейзаж, на котором был сосновый лес а-ля Шишкин.
3: «Только вот так», — изобразил он поворот полотна на 90 градусов. «И чтобы, как живая, в белом платье и с розой в руках. Сможешь?»
5: «Смогу, no problems. Будет вам с розой. А кусок холста примерно такой у меня найдется. Подрамник только сколочу и загрунтую. Надеюсь, мастерская или что-то подобное у вас есть?»
6: Должно быть.
7: Есть?
6: Должно быть. Тебя проводят.
7: А ты, Толик, езжай с Богом, не крутись под ногами. Вот тебе за труды.
8: Марат Янович протянул лысому 100-долларовую купюру и жестом показал «иди, иди». Анатолий ухватил бумажку, сунул в карман, потоптался, еще не зная, что говорить, потом хмыкнул и удалился, кинув напоследок длинноволосому Лео:
9: «Твори, а я у Марго перекантуюсь, дождусь тебя».
8: Хозяин по мобильнику соединился с кем-то, велел прийти. Явился один из бугаев, отвел художника в большой каменный сарай, показал верстак и кучу деревяшек. Заодно сообщил, что комната ему отведена на третьем этаже, типа мансард.
9: «А писать где? Там же?»
10: «Писать? Ты чё, писатель?»
9: «Нет, писать — это рисовать красками».
10: «Хозяин покажет», —
8: туманно ответил бугай и, вытирая потный загривок, уселся на ящик наблюдать. Подрамник Лео сколотил быстро. Натянул на него холст, белой клеевой грунтовкой покрыл и оставил сохнуть.
9: «Жрать охота», — пожаловался.
10: «Так чё не сказал? Пошли похаваем», — обрадовался бугай. «Меня, кстати, Рубиком зовут, а тебя?»
9: «Леонидом. Лео».
8: Поели за столом, застеленным яркой клеенкой в огромной, просто необозримой кухне. Пожилая повариха навалила жрачки сверху, жаркое и салат из помидоров. Запили молодым кислым вином. Сразу стало клонить в сон, но у Рубика запиликал мобильник. Хозяин звал Лео к ноге. Ждал он на террасе, полулежа в сплетенном из тростника шезлонге. Но одет был странно. Черный костюм и штиблеты из мягкой кожи. Лео подошел, хотел присесть, но Марат Янович вскочил, повел куда-то по каменным лестницам вниз, в цокольный этаж, потом ниже. Художник плелся, ничего не понимая.
9: «Где Шмара, портрет, который нужно написать? Он что, держит ее в подвале?»
8: Винный погреб впечатлял. Ряды пыльных бутылок на полках, бочки, замурованные в стены, отдельно маленькие бочонки на подставках.
9: «Эх, сюда бы на недельку с подружками. Да тут прямо лабиринт. Кладовые, какие-то закутки».
8: Наконец хозяин подошел к трем белым, отсвечивающим голубым в мертвенном свете галогеновых ламп металлическим дверям. «Морозильники», — догадался художник. И сердце от чего-то неприятно шевельнулось в груди. Марат Янович открыл левую дверь, ключом открыл. Пахнуло стужей. Лео почувствовал себя крайне неудобно в майке и шортах. За порогом была зима, легкая изморозь была даже на внутренней стороне двери. Хозяин что-то недовольно пробормотал и посторонился, пропуская гостя вперед. Лео поежился и вошел. Довольно небольшая комната, 4 на 3, какие-то металлические дырчатые штанги под потолком, по двум стенам хромированные полки, пустые. Но его взгляд приковал к себе стоящий посредине железный стол. И тут Лео затрясло по-настоящему. Крупной истошной дрожью. На столе лежало человеческое тело. Укрывающая его в несколько слоев прозрачная пленка не могла изменить очертания. Голова и ноги были четко видны. Марат Янович что-то буркнул, щелкая рубильником на стене. Потом, ссутулясь, подошел к столу, сдернул ломко зашелестевшую пленку, и Лео увидел женщину. Она лежала, вытянувшись в струнку, руки вдоль тела, словно застыла, поднявшись на цыпочки. И на ней было белое платье, шелковое, без всяких украшений, с овальным вырезом. Длинная до щиколоток юбка аккуратно расправлена. Мертвое платье на мертвой женщине. Мраморное лицо, окутанное русой волной длинных волос, синева вокруг закрытых глаз. Наверное, при жизни она была очень красива. Вялая рука Марата Яновича, украшенная массивным кольцом с синим камнем, положила на грудь трупа белую розу.
9: Откуда он достал ее? И вообще, что, черт побери, тут происходит? Этот папик настоящий псих. Держит в холодильной камере мертвую бабу, а таких камер 3. Что если и в других?
10: В остальных продукты, буркнул Марат Янович. И не трясись так. Это моя жена. Напишешь ее портрет, хорошо, заплачу.

0: Откажешься, пойму. Подумай до утра.
1: Портрет? Мертвый?
0: Голос Лео позорно сорвался. На портрете она должна быть живая. Как я и сказал, в этом белом платье и с розой в руках. А уж там в кресле она сидит или у окна стоит, решай сам.
2: Лео окончательно перетрусил, представив, как ему позирует труп, посаженный в кресло. Марат Янович внимательно посмотрел на художника и разозлился.
3: «Твое дело нарисовать, мое дело заплатить. Есть какие-то проблемы?»
1: «Как я могу написать портрет живой, если живой ее не видел?»
0: «Я дам тебе ее фотографии, видео, несколько кассет. Там она более чем живая».
1: «Ну, блин! Лучше бы мне только фото и видео дали, а это...» —
0: он указал на тело —
1: «не показывали. Было бы легче».
0: «А я должен думать о том, чтобы тебе было легче, или о том, чтобы ты написал именно ее портрет? Настоящий портрет, не с бумажки или экрана». Марат Янович тоже ткнул пальцем в застывшую фигуру.
1: «Прямо тут?»
2: — растерялся Лео. Убежденность в том, что хозяин этого ужасного дома законченный психопат, стала полной.
3: «А зачем я тебя сюда привел? Ты что Ваньку валяешь? Не согласен, так и скажи».
1: «Ну, отчего же? Только как? Я что, замерзну насмерть в шортах-то?»
0: «Теплую одежду тебе дадут, а температуру я повысил, будет чуть ниже нуля. Пошли наверх. Сегодня посмотришь кассеты и фото, а завтра с утра скажешь, согласен или нет».
2: Стуча зубами и откровенно нервничая, Лео выскочил из холодильной камеры. Почти до темноты он просидел на террасе в обществе вазонов с юбками и агавами. Микроскопическими дозами поглощал бренди и пытался навести порядок в дикой круговерти мыслей. Солнце напрасно старалось прогреть его насквозь. Внутри оставалось блуждающее пятнышко холода, которое становилось особенно неприятным, когда касалось сердца. Тень от кипариса втянулась с горы. Садовник шелестел струей воды из шланга. Орал в зарослях павлин, а Лео томился собственной рациональной трусостью и желанием перелезть через мраморные перилы и бежать вниз, теряя сандалии и расшибаясь на круче. В конце концов он выпил остатки бренди прямо из горлышка, пнул бутылку и ушел, провожаемый укоризненным взглядом старика-садовника. Фотографии и просмотр кассет его совершенно не успокоили. Там резвилась и хохотала красивая, но слегка жеманная женщина, обнимала и смачно целовала у борта роскошной яхты Марата Яновича, кормила чаек на пирсе, встречала изысканно одетых гостей и опять довольно неприятно смеялась. Лео криво усмехался и отшвыривал просмотренное изображение живой Ольги. Так ее называли разные люди в увиденных им на экране сценах. Вместо холеного и уверенного лица вставало другое. Безразлично застывшая, хранящая иней на кончиках ресниц, полная тайного смысла. Ни грамма макияжа, волосы небрежно брошены на шею, никакой наигранности в позе. Оболочка, ставшая новым смыслом. Он просидел почти до рассвета. В углах огромной комнаты с покатым потолком и удобной, хотя и недорогой мебелью, блуждали тени. Ночные птицы тревожили далекими криками, пели цикады и кралась за окном огромная луна. В шкафу Лео нашел несколько теплых свитеров и стеганые штаны. Даже сапоги на меху там были, словно ждали его глупого решения. Утро встретило его спящим поперек широкой кровати. Там же его обнаружил пришедший в полдень Рубик. Лео сообщил ему, что видел странный сон. Потом он поел на кухне и вспомнил, что сон не был сном. Голова трещала, словно шарик для пинг-понга под ногой неуклюжего игрока, и ему было уже все равно. Если какому-то ненормальному идиоту нужно, чтобы он написал портрет его мертвой жены, он его напишет. Он получит свои бабки и хоть какое-то время сможет делать то, что хочется. Возможно, он даже пошлет ко всем чертям Толика и вернется в Питер, в свой полуподвал, где пахнет растворителем, бедностью и свободой. И он сказал Рубику, что ему нужен ключ. Хозяин знает какой.
0: Ключ ему был передан, и для чего-то Лео повесил его на шею на обрывке грязной тесемки. Потом он надел два свитера, неуклюжие штаны на вате, ботинки с шерстяными носками и спустился в подвал. При этом все время повторял про себя, что ему плевать. В холодильнике ничего не изменилось. Только появилось большое резное кресло, обитое черной с золотом тканью. Кресло ему не понравилось. Он снял с мертвой Ольги ворох полиэтилена и увидел умершую от холода розу, опавшую и жалко сплющившуюся. Розу Лео отшвырнул в угол. Потом установил этюдник и закрепил на нем подрамник с холстом. Краски придется забирать с собой, чтобы не промерзали, а этюдник пусть стоит тут, пока он не окончит работу.
2: Да, это работа. Всего лишь работа, пусть необычная, неприятная и угнетающая, но нужно потерпеть.
0: Потом он, стараясь не думать ни о чем, подошел к столу и обеими руками поднял тело Ольги. Удивительно, но оно не примерзло. Легко отделилось от поверхности из нержавеющей стали. Вот только нести было неудобно. Пришлось обхватить, прижимая к себе. Стылый трупный холод ощущался даже через свитера. Пятясь, Лео поставил Ольгу у стены, стараясь прислонить боком. Отступил, придерживая. Она повернулась на кончиках пальцев, которыми опиралась на пол. Повернулась, и ее лицо оказалось совсем рядом. Волосы упали с плеча, обнажив белую кожу с голубыми прожилками. Закрытые глаза. Он помнил по фотографиям, что они у нее темно-голубые. Были. Есть. Механическое движение застывшего тела повергло Лео в состояние шока. Он боялся отпустить ее плечи, боялся, что она упадет, и это самое невинное, что она могла сделать.
1: «Ты кретин!» – беззвучно орал сам себе Лео. «Ты безмозглый ублюдок! Урод! Трус! Просто козел!»
0: Он и сам знал, что этот крик смешон и бесполезен. С болезненным равнодушием он анализировал собственные эмоции, понимая, что уже шагнул за грань неприятия происходящего. Еще пару дней назад он был спивающимся небесталанным художником с простыми желаниями и грандиозными амбициями, растущими на дрожжах непризнанности. И вплетение себя в некий кафкианский сюжет воспринял с аристократической покорностью. Остаться в подземном холодильнике вдвоем с трупом, чтобы написать его и ее портрет, это... А что, собственно, такого? Холст и краски готовы. Натурщица обрела устойчивость. Осталось взять в руки кисть, обмакнуть ее в темную охру, которую он всегда делал первый набросок картины. Впрочем, на этот раз теплый цвет неуместен. Пусть это будет сажа с кобальтом.
2: Спустя два часа Лео осознал, что пальцы окоченели настолько, что не чувствует кисти, и он пишет странными долгими мазками, превращающими фигуру в плывущий к низу силуэт.
0: Он выбежал из холодильника, закрыв дверь, и поднялся на террасу. Хозяин был там. Перед ним на столике стояли стаканы и несколько бутылок. Лео пил молча, постепенно сбрасывая с себя одежду и расслабляясь. На Марата Яновича старался не смотреть. Дрожащие в воздухе знойные истома, запах роз и вкус виски, почему-то он выбрал этот напиток, раздражали. Глаза слезились, кожа чесалась, хотелось нырнуть в море, но до него было далеко. Когда он, наконец, решил, что можно уже и поговорить, хозяин молча встал и удалился, поправляя на голове мятую панаму. Его сланцы шлепали по каменным плитам. Лео сидел в плавках и теплых носках. Ботинки валялись в стороне. Подошел Рубик.
4: «Жрать пойдешь?»
1: «Нет, отвали. После такого жрать не хочется».
4: «Не груби».
0: В голосе Рубика было больше сочувствия, чем упрека.
1: «Ладно, не буду. Выпить хочешь?»
4: «Плесни на три пальца».
0: Лео бросил в виски три куска льда из контейнера и протянул стакан Рубику.
2: Тот уселся на краешек шезлонга, покосился в сторону дома и отпил глоток. Усмехнулся.
1: «Расскажи мне об умершей хозяйке», — попросил Лео. «Какая она была? От чего умерла?»
4: «А я не видел ее живой».
2: Рубик отпил еще глоток, любуясь стоящим в янтарном напитке льдом.
1: «Как не видел? Так ты тут новичок».
4: «Ну, я тут 3 месяца. Пообвыкся».
1: «Она умерла в больнице?»
4: «Тут она умерла. В бассейне утонула. С тех пор бассейн стоит без воды. Марат хотел его вообще снести, но пока руки не дошли».
2: Льдинки в стакане звенели. Он смотрел через них на солнце. Лео подумал, что не такой уж Рубик и противный. Вполне нормальный, упитанный южанин.
1: «И когда это случилось?» — поинтересовался он тихо.
4: «Ну, раз я ее не застал уже, значит, больше 3 месяцев прошло».
1: «Она что, купалась в бассейне в марте?»
4: «А чем же с подогревом? Всю зиму плавать можно было. Жаль, что воду не наливают. Сейчас бы окунуться».
2: Лео сидел с глупой физиономией, размышляя, знает ли Рубик о том, что труп жены хозяина хранится в холодильной камере. А если не знает, то почему не удивился, увидев разбросанную вокруг теплую одежду?
1: А если знает, то почему не даст понять, что знает? Или это тут уже стало привычным? Мертвое тело в холодильнике.
4: «Ну что, похавать не надумал?»
1: «Нет».
4: «Ну тогда я пойду, а то Жанна ворчать будет, что поздно явился».
2: С этими словами Рубик вытряс в глотку остатки льда, причмокнул и удалился. Лео обратил внимание, что передвигается парень совершенно бесшумно, словно разжиревший тигр. Ему очень не хотелось возвращаться в подвал. Протестовало все, и душа, и тело. Ощущение внезапно обрушившейся на плечи старости, тоскливое прощание с солнечным светом. Но идти на попятную сейчас уже было глупо. Лео решил, что постарается закончить портрет за 3 дня. Выложится, выжмет себя на холст, размажется по нему отработанными эффектами, не станет думать об оригинальности и стремиться превзойти себя. Ну его к черту, не до одуванчиков. Эта ледяная женщина пугала его все больше, хотя вроде бы он никогда не боялся покойников. Учась в академии, запросто ходил в анатомичку рисовать вскрытые тела, подробно рассматривал мышцы и суставы на лишенных кожи конечностях, даже сам помогал лаборанту препарировать материал. Материал! Там были абстрактные трупы, без имен, без глаз, без звучащего в голове резкого смеха. Ольга. Он выбрал в кустах роскошную белую розу, с трудом сломал ее стебель и отправился вниз. Под толстыми подошвами ботинок скрипел налипший песок. Ольга сидела в кресле, когда он вошел. Тонкие пальцы на подлокотниках, опущенная голова. Глаза скрыты упавшими на лицо волосами. Он оказался снаружи, с грохотом захлопнул дверь и запер ее на ключ. Посидел на корточках у противоположной стены.
1: Не было никаких мыслей. Страха тоже не было.
2: Но войти в холодильник он сегодня уже не сможет. Просто не сможет заставить себя открыть эту белую дверь. И черт с ними, с красками, пусть мерзнут. До заката он гулял по площадке, окруженной затейливо подстриженными кустами туи, вокруг пустого бассейна. Его удивляла голубая кафельная глубина, чистота его дна и кувыркающееся эхо от воплей, исторгнутых в его нутро. Рубик неодобрительно наблюдал в распахнутое окно 2-го этажа за улюлюкающим бассейн художником. Потом Лео стал голоден, но есть не пошел, а отправился в свою мансарду и упал в бессмысленный тягостный сон, где не было ни его, ни Ольги, вообще никого. Кафельный стерильный сон. Утром она по-прежнему стояла у стены на своих холодных пальцах, а у порога валялась увядшая роза, оброненная им вчера. Тут была усыпальница роз. Лео писал остервенело, не думая о результате. Лихорадочно смешивал цвета для подмалевок, грея тюбики с краской в ладонях, дыша на выдавленные на палитру яркие колбаски, теряя терпение. Белая стена, белое платье.
5: Он решил, что напишет фигуру, а уж фон выберет потом наверху в свете солнца. Пусть это будет интерьер гостиной, или розовый куст в саду, или балюстрада террасы. Только бы написать саму Ольгу. Ее окутанную шелком фигуру, хрупкие руки, приподнятое навстречу свету лицо, темные цвета штормового моря глаза. Она не смотрела на него, только мимо. Он совсем окоченел. «Пора наверх». Она повернула голову ему вслед. «Зачем?»
2: Рубик ждал его в шезлонге у бассейна и пресек попытку снова поорать туда. Марат вернулся, не шуми.
5: «А он разве уезжал?»
4: «Да, вчера. Только утром вернулся. Злый как черт».
5: «Что пьешь? Пиво?» «Не, пиво не покатит. Где бы водки добыть?»
4: «На».
2: Рубик нашарил где-то позади себя бутылку.
4: «Замерз?»
5: «Уши в трубочку свернулись. Послать бы все».
4: «Послать успеешь. Марат за портреты щедро платит, так что есть смысл померзнуть».
5: «За какие портреты?» — обалдел Лео.
4: «За портреты жены. У него их целая коллекция. Штук 6 уже».
5: «Блин!»
2: Лео глотнул из горлышка и едва не поперхнулся.
5: «И все написаны с мертвой?»
4: «Все». «Сдвинулся наш Марат на этом. В остальном нормальный здравый мужик. А тут просто капец».
2: Рубик печально покачал головой.
5: «А можно на эти портреты глянуть?»
2: Услышанное с трудом укладывалось в голове Лео.
4: «Не, он их никому не показывает. Мы по художникам считали. Где он только вашего брата отыскивает? Двое сбежали в первый же день. А остальных не обидел. Хотя один пил тут до позеленения и спал под кустами».
2: Лео поднялся, задумчиво потоптался на бортике бассейна, вздохнул и пробормотал:
5: «Идти надо. Работать. Быстрее кончу, быстрее смотаюсь отсюда».
2: Он не забыл оборвать с куста новую розу. Ему удалось поймать соотношение теплой белизны цветка и холодной белизны женского лица. Роза лежала у ее ног и умирала. После водки он мерз уже меньше и почти не думал о том, что делает. Руки двигались привычно, глаз автоматически схватывал нужное, а перенести на холст побыстрее, побыстрее.
5: Какие тонкие у нее пальцы. И эта тень под подбородком. И очертания ноги под непрозрачной тканью, только намеком. А ступня слишком напряжена, нужно смягчить. Завтра он напишет ее лицо. Поймает отблеск в волосах, шелковый и сумрачный в глубине. Нужно попросить у Рубика какую-нибудь шапку, очень голова мерзнет. Хотя откуда у Рубика шапка? Тут и холодов не бывает. И снега, похожего на белизну ее шеи, и льда цвета ее глаз. Не бывает.
2: Он бежал. Позорно и поспешно. Выкинул за дверь палитру и ящик с красками и помчался наверх, к теплу, к еде, к живым людям. Пил на кухне горячее какао, жадно и трусливо поедал куски мяса с хлебом. Потом снова пил какао. Рубик куда-то исчез. По дому бродили незнакомые люди с неприветливыми лицами. Он тоже бродил, не останавливаясь взглядом ни на чем. Кого он искал? Уснул в углу на каком-то диванчике. Никто не разбудил, не сказал, что так не принято, что надо бы спрятаться с глаз. Было холодно. Все равно было холодно. Ночной взгляд луны разбудил его непонятно когда. Было темно, а часов поблизости не было. И он пошел искать тиканье, натыкаясь на мебель и таинственные предметы, которых днем не бывает. Он выглянул в окно, когда понял, что часов в доме нет. Или они все умерли. Как женщина, лежащая на дне пустого бассейна. Он увидел ее, освещенную смешными китайскими фонариками, которыми был наполнен сад.
5: Зачем он заплакал, если нужно было кого-то звать, будить и просить сказать, не сошел ли он с ума?

просто снова лег спать, пытаясь найти в этом какой-то смысл. А утром Ольги в холодильнике не оказалось. Только неживая роза осталась на бетонном полу. Тогда он облегченно схватил свой этюдник, холст и поднялся наверх. Там он писал до вечера, обгорая на солнце, становясь ящерицей в пустыне и с ужасом думая о том, что буйная зелень, написанная вокруг ледяного силуэта Ольги, делает портрет грубой дешевкой. Но остановиться уже не мог. А еще его пугала безглазость ее лица. Он не мог понять, куда она смотрит, морщился и ругался, но продолжал наносить мазки, словно опаздывал куда-то. В сумерках Лео прокрался к бассейну, заглянул в него, но там никого и ничего не было. Ни человека, ни даже пятнышка. Куда она делась? Нужно было спуститься в подвал и проверить, но он был уверен, что если она там, то наружу выйти он уже не сможет. Выйдет она, и тогда бассейн наполнят водой, а он будет лежать на ледяном столе. И он вернулся к холсту и почти в темноте нарисовал ее глаза. Смешивал краски, не глядя. С последней каплей белил, нанесенной наугад, пала бездонная тьма и зажглись звезды. Тогда он уснул в шезлонге рядом с портретом. Утром Рубик кормил его бутербродами и подливал кофе из термоса. Он же отдал ему конверт с 500 зелеными бумажками. И можно было уходить, тем более, что подрамник с холстом уже забрали. Он так и не увидел ее глаза, написанные в темноте. И не знал, хочется ли ему их увидеть. Торопливо укладывая в деревянные гнезда этюдника кисти, пузырьки, тюбики и тряпки, испачканные красками, он вздрагивал от каждого звука, словно вор. Грязный растворитель пролился на мраморные плиты террасы. Он поспешно растер пятно подошвы и пошел, закрываясь от солнца ладонью. Чудилось, что сквозь легкую кисею штор за ним следят десятки глаз. Бурый след от правой ноги тянулся за ним до самой песчаной дорожки. У бассейна в шезлонге распласталась сдутая резиновая женщина со сваленными волосами. Не ей ли он рисовал глаза, бессмысленно вытаращенные на плывущие в небе перышки облаков? Лео усмехнулся и помахал рукой тем, кто прятался за призрачной кисеей. Всем семи портретам Ольги, Марату Яновичу, Дворецкому и лакеям, поварихе Жанне, Рубику и самой Ольге. Тонкий силуэт, предательски очерченный боковым светом, брезгливо вздернул плечи. Он отказался ехать в драном форде и зашагал вниз по дороге. Мимо коряжистых деревьев, увитых цепкими плетями растений и паразитов, мимо сладковато-пряного запаха субтропической гнили, мимо птичьей возни, мимо зарастающего травами в придорожной канаве мертвого Анатолия.

Коробка выглядела вызывающе убого. Белый, но отнюдь не глянцевый картон и надпись, выполненная заглавными буквами гарнитуры Times New Roman Kirk. Вернее, надписи было две. Одна на боковой стенке коробки, еще одна на лицевой, в три строчки. Новая компьютерная игра. Ради лицевой стороны неизвестный дизайнер решил дать волю своей буйной фантазии и потрясающей креативности, выполнив каждую строчку разным кеглем. Я на всякий случай поморгал и потряс головой, а вдруг это у меня просто галлюцинация? Отметив с парнями с работы зарплату, на мою долю пришлось 3 бутылки пива сомнительного вкуса и закусив его парой чебуреков не менее сомнительного происхождения, я имел право на такое предположение. Но коробка не исчезла. А новых деталей в ее облике не прибавилось. Зато, чуть прищурив глаз, мне удалось рассмотреть небольшой рекламный слоган, размещенный на ценнике. «Эта покупка заставит вас по-новому взглянуть на жизнь. Вы получите то, чего не ожидали». Второй фразе стоило поверить. Хотя бы потому, что на первый взгляд ожидать от содержимого этой коробки не стоило ничего вообще. И любой результат, отличный от нуля, оправдал бы заверение рекламы. Но вот насчет нового взгляда на жизнь... Сомнительно, что его могут мне предложить типы, не имеющие ни малейшего представления о том, как вообще принято оформлять коробки с играми. Или это бы такой, как бы, новый, а на самом деле затертый до дыр рекламный трюк? Типа пустой страницы в газете с маленькой строчечкой внизу. Прокладки с изменяемой геометрией крыла. Защита от кариеса с 19.00 до 21.15. В любом случае, на полке компьютерного отдела магазина «Вселенная», куда я забрел по дороге в метро, эта коробка была уместна так же, как «Москвич 412 ИЭ» на стенде парижского автосалона. Я презрительно хмыкнул и принялся за продолжение осмотра витрины с играми, изображая безумца, вдруг решившегося купить вместо пиратского сидюка за 3 бакса точно такой же, но лицензионный, в глянцевой картонной коробке и за 30. Других неожиданностей нас, тех, кто всегда покупает настоящий продукт, не подстерегало. Остальная экспозиция была знакома и узнаваема. Стоявшие на полке коробки были одна ярче другой, и с них скалились на потенциального покупателя скелеты с мечами, зомби с автоматами, Space Marines с бластерами и алиены с алиен-девайсами. Время от времени попадались заблудившиеся среди них тамагочи-образные персонажи игр для всей семьи, а потом снова боевые роботы, злобные гоблины, размазанные по камням кровь. Не торопясь, я передвигался вдоль витрины и вчитывался в надписи на коробках, с удовольствием входя в роль обеспеченного представителя среднего класса, который решил прикупить развлекуху для дома, при этом не придавая особого значения цене. Захватывающий сюжет. Великолепная графика. Полное использование современных технологий. Совершенно искусственный интеллект. Свирепые монстры. Реалистичная гибель. Несколько миллионов видов боевой техники, ну и, само собой, как бы ненавязчивые примечания, типа специальный приз журнала NK Press или общая оценка игры 12 баллов. Потенциальный клиент, то есть я, с умным видом кивал. Ведь у меня, как у типичного представителя широких масс покупателей, не могло возникнуть даже подозрений, что и сам журнал, и его приз давно куплены той же фирмой, что выпустила игру «Лауреатку». И, само собой, не было никакого желания задумываться, а по какой такой шкале выставлены пресловутые 12 баллов? По Рихтеру или по Цельсию? Все это разноцветие красок и завлекательных надписей на самом деле вызывало впечатление чего-то очень одинакового и очень неинтересного. На фоне этой серой пестроты наглая галимость новой компьютерной игры действительно смотрелась по меньшей мере

из стороны в сторону, а мышлению и телу пресловутую приятную гибкость. Благодушное настроение не могло испортить даже осознание того, что в бутылках с красно-черной этикеткой была, конечно же, никакая не шестерка, а подяженная жигулевская, подкрашенная жженым сахаром и сдобренная щедрой дозой спирта. Мне было хорошо, я искренне желал всему миру того же. Наверное, это благодушие было настолько явно написано у меня на лице, что нерешительно стоявшая у другой витрины девушка с лаконичным бейджиком Наташа отважилась подойти ко мне и поинтересоваться, чем она может быть мне полезна. Первый вариант ответа на этот вопрос я благоразумно решил не озвучивать, впрочем, как и второй. Вспомнив о том, что я серьезный клиент, а также уважаемый покупатель, я небрежно ткнул пальцем в белую коробку. «А это что у вас такое?» Девушка наморщила лоб, и лишь высокий профессионализм опытного менеджера нового зала, стаж работы этой красавицы здесь я бы оценил в неделю, удержал ее от того, чтобы почесать в затылке. «Это совсем новое поступление. Это...» Она замялась, но тут же сообразила, что полагается делать в таких случаях. «Это очень интересный игра. Не из нежного продолжения про совершенно искусственный интеллект и тому подобное, я перейду ее. А жанр этой игры? Стратегия, шутер или что?» Не ожидавшая такой подлости Наташа запнулась, легонько покраснела и промолчала. Я попытался ей помочь. Ну, на что она похожа? Из известных игр. И, кстати, если у меня на видюхе прот гнатый, она глюкавить не сильно будет? Но это только еще сильнее испортило дело. Она заморгала глазами и начала озираться по сторонам. Паника на милом личике девушки проступила настолько явно, что секунду спустя рядом с ней материализовался лощеный длинноволосый хлыщ по имени Сергей, имя которого, в отличие от имени девушки, был на бейджике подчеркнуто красной чертой. Глаза Сергея светились профессиональной тоской человека, вынужденного 5 дней в неделю по 8 часов в день разъяснять уважаемым клиентам, что несмотря на все законы о защите прав потребителей, отсутствие кнопки AnyKey на компьютере еще не повод для замены покупки. «Слушаю вас. Что бы вы хотели?» – спросил он одновременно мягким движением руки, отсылая Наташу куда-то вглубь зала. «Это что такое?» Я некультурно ткнул пальцем в коробку. К сожалению, золотой печатки на пальце не было, и жест потерял половину задуманной внушительности. «Это новая компьютерная игра». «Ну, я типа читать умею, а подробнее?» Сергей смерил меня взглядом. Он явно не поверил, что я серьезный клиент, и заговорил почти презрительно. «Онлайновый симулятор софт-девелоперской фирмы, специализирующейся на разработке компьютерных игр. Это очень сложная игра, рассчитанная на людей с навыками, близкими к профессиональным. У нее очень высокие системные требования, а кроме того, необходим нелимитированный доступ в интернет. Боюсь, что вам...» Слово «вам» он выделил именно большими буквами. «Вам она не подойдет. К тому же она стоит...» Если бы Сергей не был так явно уверен, что названная им цифра убьет меня на повал, тем бы все и кончилось. Я бы важно кивнул, сделав вид, что посоветуюсь с женой, и мы бы расстались довольными друг другом. Но этот, блин, хозяин жизни имел наглость не принять моей игры. Вернее, он ее принял, вступил в нее, явно считал, что последние фразы выиграл у меня в сухую. Я очень живо представил себе, как он так же презрительно глядит вслед мне, уходящему, а потом поучает Наташу. «Это же нищие ламерьё, у них даже на пиво деньги не всегда есть». И нанес ему ответный удар ниже пояса. «Выпишите, пожалуйста».

Все на свете имеет свойство заканчиваться. Случай с благотворным эффектом консервированного ерша, замаскированного под благородный напиток, это произошло часа через 4 после холодного душа и горячего чая. Осталась только тяжесть в голове, которая не мешала, а скорее помогала вновь объективно воспринимать окружающий мир таким, как он есть. Со всеми его пакостями и мерзостями одна из них в настоящее время пребывала на столе рядом с монитором. Интересно, а, собственно, какого черта я купил это? Нет, ну серьезно. Отдал? Сколько я там отдал? Матерное слово. Это же почти 10-я часть зарплаты или 12-я. Словом, пить явно надо меньше. Я с ненавистью уставился на коробку. Ну вот скажите, люди добрые, что мне теперь с этим бесценным приобретением делать? Подавив естественное желание кинуть новую компьютерную игру на пол и как следует потоптать ногами, я задумался всерьез. Обратно в магазине, естественно, ее не примут, это ясно. Продать? Кому? Другу? Стыдно, врагу не возьмет. Кто-нибудь незнакомый и безразличный все равно не возьмет. Ни за полцены, ни за четверть. Подарить? Нет, это не сойдет даже за шутку. Похоже, остается лишь одно. Расслабиться и получить удовольствие. Я вытащил из коробки коробочку с листком, диском и руководство пользователя. Оно уместилось на одном листочке и предписывало вставить диск в CD-ROM. Остальное место занимала реклама все той же сети магазинов «Вселенная». Ну что ж, расслабимся. Вступительного мультфильма не оказалось. Игра сразу перешла к делу. На экране появилась, на удивление, качественно сделанная заставка, изображающая хорошо отделанный офис, где, листая журналы, скучали несколько посетителей. Из-за столика поднялась длинноногая секретарша и, слегка, но вполне заметно покачивая бедрами, направилась ко мне и вручила пачку документов. Весь дальнейший интерфейс вступительной части ограничивался возможностью просмотра этих бумаг. Верхний листок пачки превратился в стандартное вордовское окошко, которое можно было мышкой вертеть как угодно и даже заглядывать за него. Это было забавно, но не более. И, сориентировав окно поудобнее, я взялся за чтение. Суховатым, стилизованным под официальный документ языком, новому участнику, то есть мне, предлагалось принять участие в создании компьютерной игры. На выбор предлагалась любая должность, от секретаря до руководителя проекта, причем системные требования к компьютеру игрока, то есть моему, менялись в зависимости от роли, которую я выберу. Для художников требовалось наличие практически профессиональной графической станции. Да и для программиста моя машинка годилась бы только если вложить в нее еще полштуки на апгрейд. Секретари мне не хотелось, а тех, кто решил играть за руководителя проекта, создатели новой компьютерной честно предупреждали, что для неопытного игрока вероятность успешно закончить проект весьма невелика. Пока я просматривал вакансии, внутри моей машины застрекотал модем, дозваниваясь до провайдера. Игра решила, что пора лезть в обещанный онлайн. И через пару минут у меня появилось новое окошко. Оказывается, я мог не только начать новый проект, но и подключиться к уже идущим, которые начали безумцы, купившие новую компьютерную до меня. Как я понял, часть персонала в проектах имитировалась искусственно созданными персонажами, но среди них были уже и живые игроки, так что я усмехнулся, не один я попал на эту удочку. Хотя, если честно, мой скепсис был уже заметно поколеблен. То, что я успел понять, обещало нечто большее, чем обычные сим-сити, сим-больницы или сим-публичный дом. Здесь действительно маячила возможность творчества, причем творчество отнюдь не в тепличных условиях. Еще раз перелистнув документы, я перечитал пункты, касающиеся абсолютно реального построения схем финансирования и маркетинга. Нет, здесь точно халявы не будет. Тот, кто сумеет продержаться на должности коммерческого директора проекта хотя бы месяц, может смело открывать свое дело. В документе фигурировали названия настоящих банков и туманно обещались полностью реальные алгоритмы работы. Не иначе, когда где-нибудь в середине игры баланс уйдет на минус, на мониторе проявятся бритые пацаны с предложением конкретно решить вопросы, после чего гейм будет чисто ова, или же начнется квейк на калашниковых и мухах. Кого-то это наверняка позабавит, но у меня к таким финалам душа не лежит. Надо поискать чего-нибудь более творческое и мирное. Я пробежался по списку проектов и, наконец, остановился на игре с завлекательным названием «Партизанен». Нечто стратегически-тактически-ролевое по мотивам Второй мировой войны.
Коротко описывался сюжет. Герои игры забрасывают в тыл врага, и он должен там создать партизанский отряд. Хлопот у командира игрока ожидался полон рот. Налаживать снабжение, вовремя выполнять задания центра, строить землянки, вылавливать шпионов, улаживать конфликты внутри отряда и вербовать новых бойцов в запуганных белорусских селах. И не только белорусских. Для любителей революционной романтики предлагались фронт Сандино и французское сопротивление. А ревнители демократии могли попробовать себя в лесных братьях в фолькштурме. Но идея оставалась все та же. С нуля на подножном корму создать боеспособное формирование и выиграть, если не всю войну, то хотя бы главную ее битву. Игры такого типа мне нравились всегда, но от каждой мне всегда хотелось чего-то большего. И вот теперь у меня будет возможность сделать именно то, что я хочу. Хотя бы понарошку. Хотя бы в симуляторе, а там, чем черт не шуть, может быть, все получится настолько здорово, что можно будет предложить эту идею какой-нибудь серьезной фирме. Вызвав пункт меню подробности, я выяснил, что партизаны сейчас находятся на станции на стадии 50% готовности, но вакансии все равно хоть отбавляй. Например, дизайнер миссий. А почему бы и нет? Что я теряю-то? Не на корову же, в конце концов, играем. И я решительно щелкнул кнопкой мышки. Процесс создания персонажа занял около часа. Я ответил на кучу вопросов, включая достаточно странные, например, любимый сорт кофе или предпочитаемый тип женщины. Но нельзя не отдать должное создателям новой компьютерной. Получившийся парнишка был почти точным воплощением меня самого с необходимыми поправками. Живот поменьше, плечи пошире, волосы потемнее. Была бы у меня видеокамера, я бы даже мог снабдить персонажа своим живым лицом, но за ее отсутствием пришлось обойтись фотороботом. Вопрос о зарплате меня здорово повеселил. Диапазон цифр предлагался не широкий, зато выбор, в чем получать оплату, был велик и очень экзотичен. Там были и Крузейра, и Аустрали, и купоны. Какой самозваной республики, я так и не понял. И даже прославленные тугрики. Само собой, что я выбрал валюту, неизвестную нигде в мире, но очень популярную в России. УЕ. Пусть это игра, но все-таки приятнее иметь оплату своего труда в сотнях УЕ, чем во стольких же метрах метров керенок. Как оказалось, отдельный кабинет по должности мне не положен. Следующий экран явил мне большую комнату, где в разных позах сидели за компами человек 10. Практически все они были неподвижны, лишь пальцы летали над клавишами. Был еще один стол с компьютером, пустой, а над ним пульсировала стрелка, недвусмысленно намекающая, что это мое место. Интересно, вся дальнейшая игра будет происходить здесь же, и на моем мониторе будет демонстрироваться экран другой машины. Я положил левую руку на клавиатуру, а правой пошевелил мышкой. Рефлексы оказались правильными. Картинка двинулась, и мой персонаж отправился в прогулку по комнате. Сидящие за столами парни не обращали пока что на меня никакого внимания. Привычным квейковским движением я запрыгнул на ближайший стол, а потом на монитор. Его владелец поднял голову, и в колонках раздалось: «Новенький, да?» Теоретически моя звуковая плата позволяла общаться через сеть, но почему-то ни один микрофон к ней еще не подошел. Я напечатал в ответ: «А что, заметно?» Другой голос сообщил: «Все так начинают». Я сразу на голову Сереги запрыгнул и часа три катался. Тут раньше движок дерьмовый, верхняя часть объекта воспринимается как движущая площадка. Причем сам объект этого не замечает. Пришлось переделывать. Сверху экрана появились строчки непонятных символов. В разговор вступил еще один бедолага, лишенный возможности общаться голосом. «Русификатор», — коротко бросил голос, опознавший во мне новичка. Строчка загадочных символов пропала, и фраза началась заново, уже вполне понятно. «Насчет движка. Я тогда еще к художникам самодельную мышку запустил. Сам нарисовал, сам санимировал. Там у них девчонок много работает. Думал, испугаются. Так нифига! Они на этой мышке как на скейтборде катались. Она маленькая, быстрая». «Ладно, харе болтать», — подвел итог кто-то. «Как тебя зовут-то, новенький?» Я ответил. Потом сам задал какие-то вопросы, обычные при выдворении на новое место работы. Если среди ребят и были искусственные персонажи, то я этого не заметил. Общение было вполне естественным. Оказалось, что эти парни и есть программисты проекта, и, по их общему мнению, играя в новую компьютерную, они получают огромное удовольствие.
ты пойми, втолковывал мне безголосый, забивая текстом по полэкрана. Я же по жизни ровно тем же самым и занимаюсь. Игруху программе. Если честно, то в итоге такая дрянь получится, и все это понимают, а куда деваться? Я уже знаю, где сам напахал, знаю, где остальные два программера дерьма налили, и они знают, знаем, как в два раза лучше сделать, но это ж дел начать докончить, а у нас сроки, бюджет и так далее. А здесь, блин, на меня никто не давит. Я делаю так, как мне надо, и столько, сколько мне надо. Ни тебе распорядка дня, ни мороки с отпусками, отдыхаю я здесь, понимаешь? Лучше любого Counter-Strike. Примерно так же охарактеризовали ситуацию и другие работники виртуального офиса, по которому я в тот день совершил экскурсию. Среди них оказался еще один профессиональный игродел, вернее оказалось. Художница с фигурой фотомодели и лицом голливудской красавицы честно призналась, что на самом деле ее параметры 165, 46, 88, в смысле рост, возраст, вес, и что с игровой индустрией ее связывают последние 5 лет и 18 килограммов. Но там, в реале, ей под лозунгом «шаг влево-вправо, нарушение дисциплины» приходится моделить и анимировать пушистых чебурашек по готовым эскизам, хотя она сама большой поклонник игр с кровищей. А тут каждый сам себе голова и делает то, что хочет. В качестве того, а чего она на самом деле хочет, девушка, несмотря на признание о возрасте и весе, я все-таки продолжал воспринимать ее как секс-бомбу, продемонстрировала некого фэнтезийного персонажа. Нет, она не пригласила меня взглянуть на экран своего монитора. Она просто сделала красивый пас рукой, и персонаж соткался из воздуха прямо в комнате. Как бы правильнее сказать словом «это» вроде бы ничего такого и не делала, а просто стояла и дышала. Но в первую секунду я ожидал, что сейчас увижу собственную кровищу, а потом отреспаунюсь около своего стола. Эффективность творческой свободы была налицо. Монстров, производящих такое впечатление, я не видел больше нигде. И несмотря на всю виртуальность происходящего, почувствовал облегчение, когда создательница вернула свое творение в небытие. Собственно, в первый день я так за работу и не взялся, потратив все время на знакомства и прогулки по офису. Он оказался чем-то схож с булгаковской нехорошей квартирой, и маленький простеночек с узкой дверью мог скрывать за собой огромную комнату, а то и целый зал, оформленный в стиле разрабатывающегося проекта. Как рассказал мне один из старожилов новой компьютерной, поначалу офис был простой и скучный, а все навороты делал рук самих игроков. Я поинтересовался, почему же тогда стены моего партизанинского отдела еще не увешаны шмайсерами и плакатами «Родина, мать зовет», и узнал, что проект начат недавно, художников еще не набрали, а программистам всякий антураж пофигу, у них свои способы получения кайфа от жизни. Следующий рабочий день, а вернее игровой вечер, у меня заняло знакомство с редактором миссии. Еще неделю я ваял абстрактную тестовую миссию, еще месяц, первую реально действующую. Белая картонная коробка с надписью «Новая компьютерная игра» так и осталась лежать на системном блоке. Выкинуть ее уже не поднималась рука. Визиты в виртуальный офис стали для меня необходимой частью жизни, а удачи и неудачи в проекте «Партизанам» воспринимались едва ли не острее, чем успехи и ляпы в реальной работе. И когда мне прибавили несуществующую зарплату на 50 УЕ в месяц, я так обрадовался, что просадил в дешевом клубе полсотни вполне реальных баксов премии. Хотя, почему я назвал ту вторую зарплату несуществующей? Там, в виртуальном офисе, она оказывалась вполне весомой. И тратить ее можно было вполне конкретно. Кроме непосредственно работы, новая компьютерная предоставляла возможности и развлечения. Причем эти развлечения тоже были плодом творчества игроков. Так сказать, побочным продуктом побочных занятий. С теми же самыми партизанскими программерами я не раз и не два участвовал в совершенно фантастических гонках в стиле незабвенного Need for Speed, скрещенного с револьтом. И каждый заезд уносил из моего кармана по сотне две УЕ на ремонт, не считая затрат на изначальную покупку машины. Всякого рода нововведения в офисе, как оказалось, тоже стоили денег. Когда новопришедшие художники нашего проекта, и какие художники, знающие расположение и вид каждого винтика на древнем ППШ, решили отделать все наши помещения в стиле игры, нам всем пришлось скидываться.
Зато и отделка получилась загляденье. Теперь программерская комната превратилась в партизанскую землянку, а себе художники смоделировали подвалы краковского гестапо и сделали это настолько старательно, что я при любой возможности избегал появляться у них. Чем творцы новой компьютерной объясняли необходимость оплачивать такие вещи, так и оставалось мне неизвестно. Да и вообще, как оказалось, хозяева игры не очень-то любят обнаруживать себя. Все шло само по себе, и лишь один раз одного парня, впрочем, кто он был в реале, парень или девушка, осталось неизвестным, кикнули без объяснения причин. Просто в холле на стене повис листок с приказом об увольнении, и все. Однако, несмотря на все возможности увлекательно поотрываться на кровные УЕ, главным моим развлечением оставалась все-таки сама работа. Новые миссии, новые коварные ловушки для игроков и возможности для не менее коварного прохождения. А через некоторое время кто-то из программеров дал мне самому в облике одного из персонажей побродить по мной уже сделанным картам. И не только мне, а в компании с желающими потестить миссию. Конечно, в шутер наши партизаны от этого не превратились, и графика, рассчитанная на вид в 3/4 сверху, в таком режиме отчаянно глючила, но это мало меня беспокоило. Я ходил по собственноручно созданной земле, сражался с собственноручно расставленными врагами. Не знаю, от чего больше я получал удовольствие, от победы или от самой возможности почти вплотную окунуться в мир, который сделал я сам. Ну, не только я сам, конечно, а вся команда.

Так прошло около года, а то и все полтора, я, честно говоря, не считал. За это время я успел дважды проапгрейдить реальный компьютер у себя дома и четырежды тот, что в виртуальном офисе. Жениться и развестись в реальной жизни и сойтись с художницей, любительницей жутких монстров. Само собой, что сошлись мы с ней тоже виртуально, но даже просто смотреть на взаимные приключения моей и ее моделей было гораздо интереснее, чем на сцены из порнофильмов. Наша партизанская игра была почти что завершена, и я мог позволить себе подолгу заниматься посторонними делами. Само собой, что дополнительные анимации и прочие приблуды для секса сожрали все мои УЕ, что успели накопиться. Впрочем, состояние моего счета в новой компьютерной меня волновало мало. Но вот оно, коварство виртуальной реальности. Также мало внимания я стал обращать и на свой счет у провайдера. И, можно сказать, на самом пике отношений оказался на нуле. До зарплаты на работе оставалось 1,5 недели, а денег, именно денег, а не УЕ, в запасе осталось ровно столько, чтобы не помереть с голоду. И ни о каком интернете речи и быть не могло. Я не то чтобы махнул рукой на это, но суровая реальность внешнего мира заставляла смириться с лишениями. И я начал покорно ждать зарплаты.

желудке у меня булькало и переливалось 1,5 литра разливного Амстердама, в котором растворялись 2 чебурека столь же сомнительного качества, как и 1,5 года назад. Карман оттягивала зарплата, приятная гибкость в теле наличествовала, и вывеска магазина «Вселенная» показалась мне сегодня особенно яркой и привлекательной. «Интересно, а продается ли там еще новая компьютерная игра?» – подумал я и вальяжно вошел в магазин. Наверное, за прошедшее время продавцы-консультанты несколько утомились, и ни молоденькая Наташа, ни многоопытный Сергей ко мне не бросились, предоставив самостоятельно прогуливаться вдоль полок. Я с удовольствием прогуливался, не спеша и расслабленно, и чуть было не пропустил ее. Нет, не новую компьютерную игру, а коробку, украшенную изображением добродушного бородача в ушанке со звездочкой на фоне взрыва летящих под откос вагонов. Я моргнул, потом еще раз, да нет, картинка была все та же. И точно так же от моих морганий никуда не делось название игры. «Партизанен». Я стоял, глядя на эту коробку, как тот самый баран на новые ворота, и никак не мог понять, что же я чувствую. Обиду? Гордость? Разочарование, удовлетворение. И кто я теперь? Крутой парень, разработчик классной игры или же лох, позорный, добровольный и за бесплатно давший кому-то на себе нажиться? И самое главное, что теперь делать? Выкинуть наконец-то и белую коробку, ее содержимое в помойку? Подать в суд? И а наши из проекта? Неужели они ничего не знают об этом? А заранее знали не все, но кто-то точно знал? В сложном коктейле чувств, который бурлил у меня в мозгу, черт ногу сломал бы, а я ведь не был чертом. Я был всего лишь слегка пьяным человеком, который вдруг осознал, что игра, которой он так долго забавлялся, вовсе и не игра, а вполне серьезное занятие. Только вот мне этого никто не удосужился сказать. И то, что случилось дальше, наверное, даже черт со сломанной ногой объяснить бы не смог. «Фака, маза, фака!» – произнес я вслух с таким чувством, что почтенного вида тетка с ребенком пионерско-скаутского возраста отшатнулась от меня, как от террориста-смертника. Потом я подошел к кассе и купил интернет-карточку на 50 часов. На улице словил тачку и за совершенно сумасшедшие деньги доехал до дома. Там, не снимая кроссовок, я включил машину, обновил счет и запустил новую компьютерную игру. Когда она запустилась, залез в меню и стал выбирать новый проект,

Это история о том, как карлик Энгельбрехт, боксер-сюрреалист, заслужил право быть зачисленным в глобальную футбольную сборную. История, которую и по сию пору пересказывают в комнате теней старейшие члены спортклуба сюрреалистов, история неукротимого мужества и непревзойденной ловкости, одержавших верх в неравной борьбе. Энгельбрехт никогда прежде не играл в сюрреалистический футбол. Восторг карлика от того, что он обнаружил свое имя в многотомном списке команды, выставленной в финале межпланетного матча за переходящий кубок, как раз над фамилией Энгельс Ф, привел к торжеству, в котором мы все приняли участие. Межпланетный финал разыгрывается на Луне, куда за месяц до игры начинают прибывать участники на всех возможных средствах передвижения. От банальных космических кораблей до излучений, сновидений, медиумов и телепатических волн. Игрокам дается время на отдых и акклиматизацию, а затем они отправляются в просторный метаморфозис или раздевалку. Мы с Энгельбрехтом прибываем на ракете в привычной компании приятелей нашего капитана. Так как мы плотно присажены на гашиш и мескалин, то к моменту прибытия нам приходится потрудиться, чтобы избавиться от галлюцинаций. Лунный Твикенхэм — это бескрайняя равнина гладкой черной лавы с ямами кратеров. Большой мяч считается обыденностью. Играть штуковиной такого размера совсем непросто. Или, как сказал Чарли Вейпентейк, дриблинг с яйцом птицы Рух может только в кошмаре присниться. Старик Дэн Дрими, наш ветеран-судья-сюрреалист, считается излишне пристрастным и довольно медлительным для такого рода десантной операции. Для выполнения этой непростой напряженной работы был выбран новый рефери Сесил Б. Демиль. И вот он посылает приглашение Ид подвести в нейтральный кратер на встречу с капитаном Марсиан для последнего инструктажа. Старый мастер трусцой бежит навстречу в компании Чиппи Дезоида, своего зама. Когда они возвращаются, обоих трясет, как в лихорадке, а накладные волосы на груди Чиппи, которыми он обзавелся у Кларксона, чтобы вселять ужас в противника, становятся похожими на белые барашки облаков. Глядя на них, мы приходим к выводу, что в этом году за марсиан играют весьма грозные существа. И действительно, противник оказался настолько внушительным, что принимается решение использовать нестандартную тактику и сразу выставить на поле всю человеческую расу. Церемония открытия проходит как обычно. Молчанием отдаем дань уважения славному основателю сюрреалистического спорта Уильяму Уэбу Эллису, юному регбисту, первым подхватившему мяч. Затем оркестр взрывается сверхзвуковой симфонией. Не самый удачный выбор, так как в результате обваливается половина трибун. А потом мы выходим на поле. Даже меня, старого вояку, потрясает процессия гигантских монстров, заполнившая выход для гостей. Завидев их, Лизард Бейлис, пессимистичный менеджер Энгельбрехта, пытается пробиться обратно в раздевалку, но толпа слишком плотная. Первыми мяч в игру вводим мы. Демилю приходится потрудиться, чтобы как-то призвать нас к порядку, но и к следующему полнолунию он справляется с этой задачей. Мне поручается сплошная синякура. Стучать на крайних форвардов в Центральный комитет капитанов. Я беру под крыло Энгельбрехта и отправляюсь на дело. Свисток, и Мельхиседек бьет по мячу. Навуходоносор бросается вперед и подбирает мяч. Он отдает пас

0: заколачивает мяч в кратер. Демиль, что есть мочи, дует в свисток, призывая к схватке. Энгельбрехт пытается сползти в самую гущу свалки. «Держись в сторонке», — говорю я ему. Карлик пытается встрять между Генрихом Восьмым и Сетеваю. «Нереально, тебя расплющат!» Демиль выкатывает мяч по наклонной плоскости в самую гущу борющихся. Наши вбрасывающие, Анак и Гарольд Гардрада, подхватывают мяч и начинают перепасовку. Однако хрупкие форварды-человеки и несерьезные соперники для громадных марсианских головорезов. Нам этих монстров не сдержать. Единственный выход — выбираться из кратера, пока они не размазали нас по стенке. Наш скрам-хав Чарли Маркс сразу это понял. Мы с Энгельбрехтом заглядываем за край кратера и слышим его резкий лай.
1: «Уходите!» — орет он. «Вы, Тойфельс, уходите ради всего святого!»
0: И наши уходят в последний момент. —

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Морис Ричардсон. День нашей победы над Марсом. Окончание. Как только Чарли Маркс ловит яйцо руха от Вудса Бисмарка, фаланга марсиан сметает нашу переднюю линию. Маркс отдает пас назад Фреду Энгельсу, своему хаффлайеру, и оказывается смятым Вудсами и задницами. «Надо было пасовать старине Чарли», — говорит Томми Брендергас. «Пусть у него дурной характер, но зато он самый проворный скрам-хаф в этом мире, да и ином тоже. Ладно, надо бы двигаться к воротам. Вас подбросить, ребятки?» Фред Энгельс разобрался в ситуации и успел организовать путь к спасению. Он перебрасывает мяч Гладстону, а тот одаривает им Блондена. И не успеваю я глазом моргнуть, а Блонден уже ведет мяч на своем канате. Это великий момент, величайший момент в истории этой встречи. Игроки на поле неистовствуют, оркестр не находит ничего лучше, чем грянуть вторую часть сверхзвуковой симфонии, от чего обрушивается вторая половина трибун. Мы уже не в кратере, но все еще в обороне. К сожалению, Блонден не имеет возможности протянуть свой канат до стратегически важной точки и вынужден уйти за боковую. Но все же мы отбиваем приличный кусок поля. Проход Блондена просто великолепен, особенно если учесть, что последние 5 миль у него под ногами мешалась стая птеродактилей, выпущенная из авоськи марсианской девчушкой-подростком. Мяч наш, но он попал в плохие руки. Ставицкий ловит мяч и передает его Боттомли. Боттомли Джеймсу Белфору. Джеймс Белфор Чарли Пису. А Чарли Пис Джонатану Уайльду. И с каждым пасом мы уступаем отвоеванные позиции. Джонатан Уайльд делает длиннющий пас Иуде Искариоту, который придает его в ряды трикватеров марсиан, и те принимаются за дело. Растянувшиеся в линию гиганты мчатся по истине черной поверхности Луны, передавая мяч с одного фланга на другой. Для фаната-сюрреалиста это, без сомнения, великолепное зрелище. Мы, то есть те, кто должен остановить их, видим это несколько иначе. Я слишком занят фиксированием имен увиливающих, а Энгельбрехт горит желанием показать себя в деле. Воинственно хрюкнув, он бросается вниз и цепляется за шнурок марсианина Трикватера. Карликом баронят лаву, но он терпит и не ослабляет мертвые хватки. Теперь у них на пути только одна преграда. Наш защитник Сальвадор Дали. Кое-кто из нас усомнился в мудрости нашего капитана, когда он выставил на такую жизненно важную позицию столь авангардного типа. Но мы вынуждены были признать достоинство старика Сальвадора. Он использует все. В своей последней попытке остановить противника он даже камуфлирует штанги ворот под гигантские виселицы, а на перекладину подвешивает несколько весьма изящных объектов из своей студии. Не останавливается он и перед подножками. Правда, кое-кто из его не самых доброжелательных товарищей по команде считает, что это от того, что он застрял в комоде, за которым пытался скрываться. Конечно, все без толку. Сокрушительный бросок и марсианский триквотер в наших воротах. Мы все собираемся в створе ворот. Никогда еще со времен последнего трубного глаза я не видел такого количества скорбных лиц. Я намеревался отдать составленный мною список, но в это время Чарли Вейпентейк пихает меня локтем и указывает на Ит и Зоита, переговаривающихся с Пьерпойнтом Палачом. Мы понимаем, что это значит. Кто-то будет повешен. Марсиане проводят замену, и мы возвращаемся к центру поля. Мяч вводят в игру, и Вивекананда тут же выводит его за боковую. Но удача отвернулась от нас. Из-за боковой Зоровавель отдает мяч Оригену. Ориген пасует Юлиану отступнику, и тот бежит назад. Юлиана перехватывают Лютер и Янгус и начинают виртуозный дриблинг. К ним присоединяется Кальвин. Он подбирает мяч и пасует Уэсли. Эти пьянящие мгновения дарят надежду на то, что у нас что-то да получится. Уэсли, как кролик, скачет зигзагом, делает несколько финтов и обводит трех форвардов марсиан. Но ему явно не хватает скорости. Он пасует, и один из плимутских братьев теряет мяч. Мячом овладевают марсианские форварды и переходят в атаку. Чарли Маркс в надежде переломить ход игры без конца палит из пистолета в спины наших скрамеров. 10-0, а мы играем еще только первый световой год. Кое-кто из наших поэтов пришел в движение. Чаттертон пасует Китсу, Китс Шелли, Шелли Байрону, Байрон Уайльду. Уайльд зевает. Этот зевок вызывает шквал насмешек. Марсиане отдают мяч своим трикватерам. Их уже ничто не может остановить. Они проходят сквозь нас, как слабительные, через кишечник, показывают длинные носы стуканам с острова Пасхи, которых Дали выставил на охрану ворот, и снова набирают очки. Дальше дело техники. Марсиане имеют нас как хотят. Защитники обороняются дюжинами, но все без толку. Их попросту затыкают за пояс. После первой половины встречи счет уже астрономический, и крайних форвардов пачками расстреливают в раздевалке. Ближе к концу перерыва мы с Энгельбрехтом и его менеджером Лизардом Бейлисом полулежа греем ноги над краем кратера. В это время мимо ковыляют измотанные Чарли Маркс и Фред Энгельс.
1: «У нас только один выход, Кнабе», — говорит Чарли. «Надо подсунуть им старого доброго троянского коня».
2: «Отличная идея», — отвечает Фред. «Но там не так много места».
1: «Для малыша найдется», — говорит Чарли, и его взгляд останавливается на Энгельбрехте.
2: «Как ты на это смотришь, Юме?» — вопрошает он, приподняв одну бровь. «Не желаешь взять на себя выполнение увлекательной исторической миссии?»
0: И не успеваем мы возразить, как Чарли исчезает в раздевалке. После перерыва мы с видом побежденных выползаем на поле. Но в момент, когда наш противник выводит мяч, становится понятно, что в игре произошел перелом. Мяч вступает в игру. Он всячески избегает марсиан. Они никак не могут отдать точный пас, а в свалке наши хукеры побирают мяч раз за разом. Такое впечатление, будто у мяча выросла пара ножек. Вскоре мы набираем первые 3 очка. Чарли без труда овладевает мячом, пасует Фреду, а тот с силой выбивает его на открытое пространство. Стенька Разин и его банды подхватывают мяч и ведут его вперед. В кратере завязывается серьезная драка за мяч, но у нашего Гая Фокса имеется подземная карта, и мяч, кажется, заманивает его туда. Они появляются на поверхности поля перед самыми воротами марсиан, и Джек Кэт проскальзывает вперед, чтобы вколотить мяч в ворота. Голиаф, новый защитник, бьет по мячу, мяч попадает в перекладину, но вместо того, чтобы отскочить, зависает в воздухе и приземляется в воротах.
3: Счет 5555-5. Уже лучше.
0: Ид заменяет приговор каждому 10-му осужденному крайнему нападающему на жизнь в свалке. Вскоре мяч попадает к Ганнибалу, и Ганнибал прет вместе со своими слонами. Голиаф меняет вероисповедание. Весь период тактика не меняется. Мы передвигаемся по полю не хуже заправских танцоров. Счет уже 5555-5550. Недалеко до победы. Голы забивают самые безнадежные. Даже Гелио Габал, епископ Беркли и Обри Бёрдсли. Демиль поглядывает на свои дорожные часы и обеими руками подносит свисток ко рту. Лизард Бейлис со скорбным видом сворачивает специальный выпуск «Летучего листка» с кратким некрологом Энгельбрехту.
4: «Если бы только он дожил до этого момента», — говорит Лизард и смахивает слезу.
0: Чарли Маркс старается под занавес подстегнуть наших форвардов.
5: «Призраки преследуют футбол», — рявкает он. «Настало время превратить шаги истории в историю шагов. Форварды вселенной, сомкните ряды. Вам нечего терять, кроме ваших лодыжек».
0: Марсиане яростно пытаются выбить мяч за боковую, но он упрямо возвращается в игру. Далее следует одна из великолепнейших комбинаций в истории. Леки пасует Гиббону, Гиббон Тациту, Тацит Иосифу. Иосиф делает длинную передачу Исаии, тот мощным ударом посылает мяч вперед. Самуил подхватывает мяч, передает его Лоту, Лот Ною, а Ной Каину. Каин пытается удержать мяч, но тот выскальзывает у него из рук. Авель выводит мяч за линию, и Адам падает прямо на него. Голиаф потянул сухожилие, и Ид для подачи выписывает из морга Дали. Он просит меня установить мяч. Пока Дали выбирает подходящий угол для удара, до меня из мяча доносится голос Энгельбрехта.
6: «Старина, какой счет? Кажется, я сбился».
0: В тот вечер в раздевалке состоялась тихая церемония для узкого круга, на которой присутствовали только Чарли Маркс, Арнольд из регби и политбюро выборного комитета. На этой церемонии Энгельбрехт был удостоен высшей награды. Его тайно зачислили в сборную глобального футбола. Как только церемония закончилась, карлика по-тихому вынесли из раздевалки маленького.

Это был рассказ Морриса Ричардсона «День нашей победы над Марсом». В переводе с английского и Русаков. Но поскольку я уже обещал в самом начале эфира, что некоторые имена и понятия нужно будет расшифровать после чтения рассказа, вот это самая расшифровка. Твикенхэм – стадион для регби неподалеку от Лондона. Дриблинг – ведение мяча. Сесил Б. де Миль, 1891-1959, режиссер, продюсер, драматург, один из создателей Голливуда. Ид, латинское «ид», буквально «оно», в психоанализе – бессознательное, глубинный слой человеческой психики, неподвластный контролю разума. Уильям Уэбб Эллис, 1806-1872. Датой возникновения регби считается памятный день 1823 года, когда юноша по имени Уильям Уэбб Эллис схватил мяч руками с намерением просто перенести или перебросить его в город соперников. Вопиющее нарушение принятых тогда правил стало толчком к созданию новой игры, которая стала носить название английского городка, где проходил достопамятный матч городка регби в графстве Йоркшир. И сегодня здесь можно увидеть на стене колледжа Альма-Матер Эллиса мемориальную доску с надписью «Пусть эта доска напоминает о славном деянии Уильяма Уэбба Эллиса, первого, кто осмелился нарушить правила, схватил мяч руками и побежал с ним». Так возникла игра регби в 1823 году. Мельхиседек – персонаж Ветхого Завета, священник и правитель Салима. Навуходоносор – легендарный царь Вавилона. Беда достопочтенный – 673-735. Английский священник – первый историк своей страны, церковная история англов. Этельред Неразумный – 968-1016. Английский король – прозвище «Игра слов». Со староанглийского имя короля переводится как «Добрый совет». Сетевайо, 1828-1884, правильно, Кечвайо, последний зулусский правитель, последователь Чаки, в ходе войны с англичанами разбит и лишен трона. Анак, персонаж средневековой армянской истории, отец Григория Просветителя, возможно, также имеется в виду упоминаемое в Библии лицо с тем же именем. Гарольд Гардрада, король Норвегии, 1015-1066, был женат на дочери Ярослава Мудрого. Скрам-хаф. В регби скрамом называют группу из 7-10 игроков, сгрудившихся плечом к плечу и пытающихся достать лежащий в центре круга мяч. Его туда и забрасывает игрок, именуемый скрам-хавом. Уильям Юарт Гладстон, 1809-1898, английский государственный деятель и писатель. 4 раза был премьер-министром Великобритании. Блонден. 1824-1897. Настоящее имя – Жан-Франсуа Гравеле. Французский акробат и канатоходец. Прославился тем, что неоднократно прошел по канату над Ниагарским водопадом. Стависки, возможно, имеется в виду персонаж одноименного фильма «Алена Рене», 1974-й. Обаятельный аферист, роль которого исполнил Жан-Поль Бельмондо. Джим Боттомли, знаменитый бейсболист 1920-1930-х годов. Джейбес Белфур, 1843-1916, британский политик, бизнесмен и преступник. Чарли Пис, 1832-1879, известный грабитель-взломщик. Джонатан Уайльд, знаменитый преступник 18 века, сатирическое жизнеописание которого составил писатель Генри Филдинг. Пьер Пойнт, историческое лицо, помощник палача, Англия, 19 век. Вивекананда, 1863-1902, индийский философ и общественный деятель. Зоровавель, библейский вождь иудеев, под предводительством которого они возвращались на родину из вавилонского плена. Ориген, 185-254, раннехристианский философ, комментатор Библии. Джон Уэсли, 1702-1791, английский богослов. Плимутские братья – христианская секта, отличающаяся строгостью нравов и простотой ритуалов. В оригинале – Plymouth Brothers, что также может быть переведено как «братья Плимут». Джек Кэт – вождь крестьянского восстания в Англии в 1450 году. Свалка – в оригинале «скрам», то есть «толпа», «свалка» или «скрам». Со своими слонами. Ганнибал действительно использовал слонов в бою с римлянами. Епископ Беркли, 1685-1753, английский философ Джордж Беркли. «Призраки преследуют футбол». В оригинале фраза только последним словом отличается от знаменитого «призрак бродит по Европе». Остаток реплики – вариация на тему «пролетарии всех стран, соединяйтесь». Опять же, в оригинале аналогия ближе, например, «chains голени» и «chains цепи». Уильям Эдвард Хартпол Лекки, 1838-1903, ирландский историк и публицист.

0: Модель для сборки продолжает свое сегодняшнее выступление на хакерских днях. И сейчас первое место в конкурсе «Взломанное будущее». Рассказ Татьяны Русуберг «Вселенная для Дашки». Единой вселенной не существует. Есть множество вселенных, мультиверс. Все вселенные одинаково реальны. Аксиома Бека. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you, Хазир. Говорил же я Тёмычу, куда тебе нахрен пятый верс? Ты с первыми четырьмя едва справляешься. Хочешь, чтобы кукушка совсем на бекрень съехала? Но это чудо природы разве послушает? В итоге все вышло, как я и предсказывал. Прямо на немецком у парня кровь из носу. Глаза закатил и брык в проход между партами. Лежит такой белый, как трупак, кровищей на линолеуме рисует. Девчонки пищать. Немка как отмерла, к двери фукнула. И тут я наперерез. Не надо, говорю, Надежда Потаповна, беспокоиться. Это у Савушкина переутомление. Сейчас я его быстренько в медпункт, и будет как новенький. Та захлопала бильярдными шарами из-под очков, на каждом вместо цифры. Ахтунг!
1: Но, Диков, может, лучше скорую?
0: Не лучше, говорю. Загреб Тёмку под мышки, кое-как за спину закинул и попер. У того только башка мотается и по воротнику мне соплями красными мажет. Пока мимо Дашки тащил, смотрю, вынырнула. Глаза стали осмысленные, и в них вроде даже как интерес. Я выпрямился весь такой, скорчил рожу Супермена на вылете, хотя для Тёмыча вес пера давно пройденный этап. Но тут вижу, она дальше запнула, как говорится, свет погас, стоит каркас. Зато мне по лбу как хряснет реальностью, это я головой дверь открыл. Лучше бы Тёмычевой, может, мозги бы там на место встали. Ни в какой медпункт я его, естественно, не поволок. Сгрузил в ближайшем сортире мордой в раковину. Знал, конечно, что потом Орел мне спасибо скажет, но внутри хоть по какому дрожь гадостная. Все-таки при мне Тёмыча еще так не накрывало. Вдруг сам не выползет. По-хорошему, права была Гестаповна. В больничку бы его с иллюминацией. Только тогда все, прощай, бабки. Туроператор наложит карантин, причем не только на последний верс, а сразу на все пять. Потом справки собирать забодаешься, чтобы снова в каталог поставили. Этого друг мне никогда не простит. В общем, вымачиваю я его, слежу, чтоб не захлебнулся, а сам думаю о бренности бытия. Вот Тёмыч. В школе вообще не в курсах никто, что этот ботаник пухлотелый, демиург. А он, между прочим, первый свой верс открыл в 12. Вернее, разработал-то базу еще раньше, только до 12 регистрация запрещена, даже с разрешением родителей. Предки ему ясен пень тут же все подмахнули, еще бы, бабосы-то в ботянькин карман стали капать. Но Тёмка быстро смекнул, что таким макаром ему фиг что обломится, потому что как папашин карман сообщается напрямую с бутылкой. Короче, в 13 он подвалил к оператору со вторым версом и поставил условие. Либо вы мне новую аву и счет в банке, либо я ключик поверну и в сортир спущу. Но оператор с него поржал,

0: конечно, а потом Тёмыч дал ему запнуть. Слыхали, есть такой мирок «Режущая кромка»? Живое население 6 миллионов, не считая гостей. Так вот, это тот самый. Ясно, что и аву, и счет оператор вынес Тёмычу на серебряном подносе. Правда, процент с парня содрал брутальный, типа замолчания и вредность. Ну а дальше пошло Z, 13-я система. Последний верст гений зарегал вчера, хотя я его и отговаривал. Название тут не привожу, там рейтинг 18+. Но отговаривал я его не поэтому, а вот из-за этих самых розовых пузырей, которыми он тут украшает ржавый сток. Тёмыч закашлялся, забулькал. Нормально, значит, жить будет. Дал ему по стеночке сползти. Не, видок, краше на кладбище откопать можно. Ну, говорю, как оно? Инвестировать в будущее, которого у тебя не будет. Он носом свистит, щеки серые.
1: Обошлось же все.
0: На этот раз вроде да. А что, если ты, переходя дорогу, свалишься, и меня рядом не окажется? А эта мудила улыбается только розовыми зубами и грабли ко мне дрожащие тянет. Спасибо, Дик! Я молчок. Сижу напротив в ореоле демонической мрачности, подпираю заплеванный кафель. В глубинах сортир бачок капает.
2: Я же ведь ради тебя стараюсь.
0: Тёмыч расклеился, вот-вот слезу пустит.
2: Разве плохо? Стукнет 18 и пошлем всех в другой конец бесконечности. Рванем в Штаты, да хоть в Гонолулу. Демиургу все равно, где жить. Заведем себе виллу с бассейном и пальмами.
0: Чихуахуа и лимузин. Знаю, слышали. И только до последнего времени меня этот план вполне устраивал. Только теперь кое-что изменилось. А мечты Тёмыча не включали в себя третьего. Какой хоть график... Какой трафик у тебя был, спрашиваю, чисто, чтобы прервать демиурга в треп? А то он как бачок всю плешь прокапает. Тёмыч так и вспыхнул улыбкой. Хоть у самого под носом еще мокро.
3: 564 на момент блокаута. Только на новом версе.
0: А, поздравляю, протянул я, привычный к несколько иным результатам.
2: Тыщ, слоупок! Тыщ!
0: Не понимаю, как этот придурок еще не рехнулся? Как вообще можно жить, когда у тебя не черепок, а дом советов? В моем обитаю я один, и то бывает такое чувство, что серое вещество вот-вот через уши вынесет. Часто.

0: Хорошо, что живу я рядом со школой. До своего дома Тёмыч явно бы не дополз, даже с моей помощью. Да он, в общем, и не стремился. Родаки у него разводились и с боями делили курочку, несущую золотые яйца. Точнее, петушка. Как-то я забежал к парню в разгар боевых действий, так меня чуть перекрестным огнем из окопов не накрыло. Тарелка о стенку прямо рядом с ухом разбилась. В общем, я понимаю, почему пацан дома только спит. Короче, поперли мы ко мне. Дубак дикий, на проспекте синим дым плавает, сквозь него скользят тени людей, машин, огни мерцают оранжево. Сумерки утром, сумерки днем. Сумеречная зона, по совместительству промышленный холодильник. Мороженые туши еще верят в сказочку о солнце, хотя уже забыли, кто его выдумал. Закопченные фасады домов лыбятся размытыми пятнами витрин. Пластиковые елочки в них напоминают, что время тикает, но когда ты промерз душой, когда сердце колючкой опутал иней, ты не стареешь. Ты просто внезапно перестаешь быть. А если ты еще есть, нужно постараться отметить это. Нужно зажечь последнюю ночь уходящего года и смотреть, как она горит. Тёмыч хочет, чтобы мы зажгли ее вместе. У меня неограниченный кредит на его версы. Мы могли бы вместе запнуть в Z. А еще лучше в новорожденную вселенную. В конце концов, мне пора становиться мужчиной. «Как тебе такой новогодний подарочек?» — подмигивает Тёмыч обведенным синевой глазом. Мне хочется послать его на 3 веселые буквы, но я просто говорю, что у меня другие планы. Раньше парень бы с меня не слез, пока все не вызнал, но сейчас ему хреново, он блюет в лифте, извиняется, не замечая, что кто-то там уже отметился до него. Дома я закинул немощного на свою кровать, пошел искать хавчик. В холодильнике плесень, даже ведро над раковиной пустое. Из гостиной тихо лопочет ящик. Пошел на голубой огонек. Правительство в сотрудничестве с экспертами-медиками готовит законопроект об ограничении времени бесперерывного пребывания мультиверсии 8 часами. Эта мера вызвана чередой странных смертей, которые некоторые объясняют физическим и ментальным истощением в результате длительного подключения к платформе. Законопроект, однако, вызвал возмущение в широких слоях общественности, воспринявших его как покушение на свободу граждан. Отец развалился на диване перед экраном, но глаза пустые. Наверное, он запнул сразу, как встал с постели. После того, как этого козла выперли с работы, он почти не слезал с платформы. А теперь его вряд ли куда возьмут. Видос, как у типичного задрота. Кожа висит серыми складками, сальные волосы повторяют форму подушки. Белки розовые от лопнувших сосудов, в вялых пальцах предусмотрительно зажата бутылка с водой. Вынырнет, не надо искать.
1: «Да кто сказал, что школьники запают прямо на уроках?» —
0: вещала с экрана жирная ТП, прижимая к брюху анорексичную девочку в длинноухой шапке с логотипом кроличьей норы.
1: «Вот моя Настенька выходит в верс только после того, как сделает уроки, правда, зайка? Родители должны взять это дело под свой контроль, а не политики».
0: Ее сменил волосатик с сиреневыми линзами, явно копировавший зетских морогов. Только вот прыщей у него отродясь не бывало, и губы от тика не дергались.
1: «Ну и что, если кто-то загнется в этом версе? Если ты в это время в другой вселенной, как ты можешь умереть? То есть это... все вселенные одинаково реальны, так? Выходит, ты и бессмертный, так? Чего тогда волну гнать?»
0: Я вырубил ящик и прислушался к тишине в квартире. Уроки Славка, что ли, делает? Он же еще не чипованный, хоть ему 12 стукнуло полгода назад. Братишка, конечно, на задних лапках чуть не ходил, но я сразу сказал, что с мозгами у него эту хрень вырву, если отец решит таки расщедриться. Как ни странно, родитель меня поддержал. Правда, подозреваю, вовсе не из заботы о детском здоровье. Просто он уже тогда подсел на платформу и знал, сколько стоит подписка. Заглянул в комнату брата. Странно, школьной сумки нет, хотя уроки вроде у них уже кончились. Может, с друзьями тусит? Ага, друзья-то теперь только в мультиверсии доступны. Ему даже говорить с ними не о чем. За это Славка меня с отцом ненавидит. Но я переживу. Вырастет, еще спасибо скажет. Я пошаркал к Тёмычу, сунул ему стакан и снотворное. Тот замычал, но я ему ясно дал понять, что если не выпьет, сам ему пилюлю в глотку забью. А то знаю таких. Я за порог, а он снова доступ откроет. Он у него, кстати, неограниченный на всех 5 версах. В итоге приду я с кефиром, а в кровати у меня труп. Короче, выцыганил я у него кредитов и пошел типа в магаз. Только мне еще кое-куда надо было. Я про это предпочел не распространяться, потому как не вязалась она с моим имиджем, да и Тёмыч еще бы обиделся, почему я ему не даю доступа. Я-то у него все версы тестировал. Парень даже сам мне чип оплатил, когда отец встал на дыбы. Это давно было, мама тогда еще с нами жила. До офиса туроператорского трястись пришлось через весь город. Да мне что с того, кто меня дома ждет? В 6 уже совсем стемнело, но холл горел яркими огнями, как елочная игрушка. Секретарша затерялась за огромной стойкой в белой блузке, похожей на чайку на носу флагманского эсминца. Смерила меня из-под очков подозрительным взглядом, как будто по морде могла распознать, способен я на доходный верс или нет.
2: «Фамилия?»
0: «Ну, я назвался». Поднялся на лифте на 10-й. Лифт огромный, зеркальный весь. И в нем такой потеряшка. Куцая пальтишка, джинсы на коленях пузырятся, мордочка затравленная. На воротнике рубашки бурые пятна. Вот хрень. Забыл переодеться. Просто серийный маньяк на свободе. То-то секретарша пялилась. Пришлось молнию до подбородка застегнуть, хотя я от жары уже плавился, как сырок. Офис был похож на кабинет зубного. Снять пальто я отказался, потом еще 100 раз пожалел. В общем, Тёмыч мне, конечно, про процедуру рассказывал, он же ее 5 раз проходил. Но все равно было стрёмно. Как не сопротивляться, когда кто-то тебе в голову лезет, хоть из твоего разрешения? Особенно если этот кто-то – стерильный тип с резиновой улыбочкой и кукольными голубыми глазами. Так и хочется потыкать в них, настоящие ли? Короче, пришлось ему закатать мне укол. Не знаю, что они там ставят, но после этого я поплыл, а тип стал преспокойно копаться у меня в черепушке. Сколько это все длилось, не знаю. Прочухался от того, что меня мутило, башку словно надвое раскололо, а под пальто все хлюпало от пота. Я сразу решил, что в магазе куплю пироженки с заварным кремом. Не для себя, а Тёмычу. За стойкость. Смотрю. Резиновый копошится что-то в компе с недовольной мордой. «Ну как?» – спрашиваю. А он мне такой, даже не оборачиваясь.
2: «Ваш верс слишком банальный, на него спроса не будет».
0: Спокойно так объясняю. Мне и не нужен спрос. Я хочу ограничить доступ. Резиновый плечиками передергивает.
2: «Мы новичкам и так ограничиваем. Но на ваш мир и сотни желающих не найдется».
0: «Мне не нужна сотня», – говорю. «Мне нужен только один». И доступ именной. Тут, наконец, пупсик этот меня услышал. Оборачивается, глазками стеклянными хлопает.
2: «Вы знаете, сколько это будет стоить?»
0: А сам шарит взглядом по моим штанам с пузырями, пальтишку потрепанному и штангам в бровях. Я спросил, сколько. Вышло чуть меньше, чем я себе представлял. Но пришлось накинуть еще, потому как разрешения предков у меня, конечно, не было. Когда я сказал, что хочу оплатить именную подписку, кукольные глаза полезли на лоб.
2: «Ты что, подпольный миллионер или банк ограбил?»
0: Резиновая оболочка, наконец, лопнула, но я знал, под ней была только жадность. «Какое вам дело? Не хотите денег, я уйду». Резиновый хотел. Вместе мы подчистили Тёмыча в счет. Доступ к нему у меня был давно, с тех пор, как Демиурга Хренова в первый раз выбросила в блокаут. Кровь носом тогда у него не шла, но застремался он все равно здорово. Я долго отказывался, но парень меня убедил. Случись с ним что, лучше бабки другу достанутся, чем растворяться в корпоративном бюджете. К тому же все равно, мол, 50% мои. Потому что без меня он был ноль без палочки и кола без пузырьков. В общем, взял я сколько нужно из своей половины, ни больше, ни меньше, и получил код доступа в подарочном варианте. Специальное новогоднее предложение. Резиновый, подобрев от вида 6-значной суммы, даже спросил, какое написать поздравление. Я сказал, давайте сделаем музыкальное. Мой выбор заставил стеклянные глазки закатиться под надбровные дуги, ну, а оператора хватило мозгов на сей раз промолчать. Домой я поскакал весь окрыленный, чуть не забыл жрачки купить. Вперся в комнату, вывалил на стол пирожные, распихал посвежевшего Тёмыча, сообразил чаю и пошел звать Славку пировать. Смотрю, в комнате у него темно, сумки так и нету. Заглянул к отцу. Тот все еще в ауте перед выключенным ящиком, даже из бутылки не отпито. Набрал Славкин номер. Абонент не абонент. Ладно, что в таких случаях делают? Звонят друзьям, учителям, в полицию, пропал ребенок. Уже 10, а он еще из школы не приходил. Тут я сообразил, что никаких телефонов друзей и одноклассников у меня нету. Знаю только парочку, что живут по соседству. На учителей у меня давно уже стойкая аллергия. Короче, пошел я пинать отца. Это проще сказать, чем сделать.
2: «Где Славка?»
0: Ору и по щекам заросшим наотмашь.
2: «Ты его когда видел?»
0: У этого задрота только башка мотается и слюни по подбородку текут. На шум выпал Стёмыч, жуя пироженку.
2: «Ты его водичкой полей, советуют. Или кубиков ледяных, засыпкой куда. А что случилось-то?»
0: Я бутылку из вялых пальцев хвати прямо в гляделки тухлые плеснул.
2: «А-а, подействовало».
0: Родитель заморгал, закашлялся, хрипит и граблями перед собой машет.
3: «Ты чего?»
2: «Где Славка, ору? Ты отец там или кто? У тебя сын малолетний шляется неизвестно где ночью, а ты на платформе оттопыриваешься с какими-то ушлепками. Ты вообще помнишь, что у тебя дети есть?»
0: Тут этот задрот с дивана как ломанется. Меня за шкирку сгреб, глаза бешеные, губы трясутся, а с них пена. Дальше все как в слоу-моушен. Проносит это меня, значит, мимо Тёмыча, у того зенки по полтиннику, во рту недожеванное пирожное вот-вот выпадет. Чувствую, лечу я типа через комнату и спиной, а подоконник со всей дури. Хлобысь! Хочу вздохнуть, я не могу, только ртом шамкаю, как рыба. Отец на меня прет терминатором, а мне воздуху даже на писк не хватает. Тёмыч потихоньку пятится в коридор. Дальше все происходит очень быстро. Родитель до меня добегает. За грудки цапает одной лапищей, так что пуговицы с рубашки шрапнелью, а второй рвет окно нараспашку. Может, душно ему стало или решил, что это у нас Z-портал? Мне, наконец, удалось вздохнуть, но рано было радоваться. Мудила меня на подоконник спиной завалил, так что там что-то хряснуло и назад загибает. Я, конечно, пытаюсь брыкаться, но от этого только больше вываливаюсь, чувствую все. Уже выше пояса весь наружу вишу. Тогда я замер. Смотрю прямо в черное небо, а оно на меня сыплет снежинками. Огромные, прохладные, они лижут мою кожу, залетают страстным поцелуем в рот. А я понимаю, если человек, который 16 лет называл себя моим отцом, сейчас отпустит, я упаду. И в этой вселенной меня уже больше не будет. Руки на моем поясе разжимаются. Последним усилием я изворачиваюсь, пытаюсь ухватиться за подоконник и промахиваюсь. Я лечу, обгоняя снежинки, и успеваю только одно — запнуть. В конце концов, все вселенные одинаково реальны. А я хочу быть только в одной.

0: Сегодня Савушкин герой всей школы. Не потому, что он вчера винта поймал. Нечего было на платформе сутками торчать. Нет, его по телеку показывали. Реально, в вечерних новостях. Я бы просмотрела, сидела в нирване, но мама потом в записи мне показала. Это, конечно, не империя криминала, но все-таки все было довольно ярко. По сюжету выходило, что Диков, парень из нашего класса, то ли сам в окно выбросился, то ли его родной папаша выкинул. Жуть какая! А Савушкин это все своими глазами видел. Вернее, видел он, конечно, не все, потому что побежал звать на помощь, но как Диков с отцом подцапался из-за платформы, это он точно помнил. В общем, в новостях-то, наверное, всю эту муть не показали бы. Кому какое дело до бытовухи или малолетки-самоубийцы, когда в ЗЭТе готовится второе наступление армии клонов, если бы не Савушкин со всем этим трепом про платформу. Вот дождется он, введут восьмичасовое ограничение. Где он тогда зависать будет? В общем, странное такое ощущение. Вот парень сидел через парту слева, а теперь там пустое место. И пятно на асфальте. И парень вроде такой ничего, симпатичный. На меня поглядывал. Глаза у него были янтарные. Нет, янтарные это у Эрмиэля, темного эльфа. А у Дикого какие были? Хотя теперь не важно. Их все равно от удара расплющило, так Савушкин говорил. Ох, хорошо, что я с этим диким фриком так и не замутила. Хотя ему явно очень хотелось. Сам виноват. Знал, где меня найти можно. Другое дело, что у него денег не было, не то что на подписку, даже на единичный вход. Стоило только на его прикид глянуть, сразу все ясно. И что? Захотел бы, раздобыл. Вот я же добываю. Хотя девушкам, конечно, проще, особенно красивым. Даже если ты не прочипованная, можно найти спонсора. Он чип оплатит, а потом час в нирване, и вот у тебя уже месячная подписка на Z, или Зеркальное Королевство, или Острова Драконов. И главное, никаких проблем. Это же другая вселенная. Пусть такая же реальная, как эта, но в ней ты не ты, а кто-то другой. Это кто-то другой ложится под потных мужиков, и не только ты вся такая белая и пушистая, как Дева Мария. В нирване все меняют имена, все меняют внешность. Никто не хочет быть узнанным. Но вчера, кажется, я узнала одного. Не хотелось думать об этом, больше всего хотелось забыть, но... Дурак Савушкин все трещал и трещал, так что я подошла и заткнула ему рот. Он удивился. Не привык, чтобы девушки давали ему пощечины. Я испугалась, что он все поймет, но это, конечно, было глупо. Этот козел подумал, я ему врезала, потому что он друга своего грязью поливал. Мол, тот украл у него какие-то кредиты. Откуда у Савушкина кредиты-то? Нет, я просто хотела больше не думать. На физике запнула в Z, но там меня быстро убили. Блин, теперь придется восстанавливаться с нуля. А вот это как раз кредиты. Кредиты, значит, нирвана. Нирвана, значит... Я видела его пару раз с Диковым. Так, подбегал на переменках. Они были похожи, сразу видно братья. Оба стройные, темноволосые, фигуры и черты лица аккуратные, точеные, будто у статуэток. У бабушки стояли такие в горке. Дорогой немецкий фарфор. Мне никогда не давали с ними играть, они были очень хрупкие. Однажды я тайком вытащила из шкафа мальчика, играющего на флейте, и пастушку с ягненком. Мальчик упал и раскололся надвое. Неделю потом я сидела под домашним арестом. Конечно, это случилось еще до того, как я получила чип. Маленького пана склеили, но на месте раскола остался уродливый желтый шрам. Напоминание о моем преступлении. Он тоже раскололся там, в нирване. Фарфоровый мальчик. Не я разбила его, но все равно чувствовала себя виноватой. Почему? Может, поэтому Диков выбросился из окна? Потому что узнал про пана? Потому что узнал про меня? Начались каникулы. Я не могла зайти в Z, потому что не могла заставить себя вернуться в нирвану. Звонило несколько спонсоров, но я послала их всех. Не знаю почему. Убивала время, тупо смотря телек и гуляя по городу. К Новому году выпало необычайно много снега. Он все валил и валил манной кашей, будто пытался засыпать весь город. Смыть его грехи, скрыть под непорочной белизной, похоронить в ледяном саване. Город еще ворочался и скрипел, расчищая бульдозерами путь заиндевевшим до самого нутра автобусом. Он еще содрогался в агонии, транспортируя нас по своим кишкам и воняя бензином. Половина из нас понимала, что каждый обречен. Второй половины здесь не было. Их поглотил мультиверс. Новый год я встречала дома. Мы быстро поели, в гости расположились в гостиной, чтобы вместе выйти в богему. Пробная подписка на новый верс была подарком, который они скинули друг другу на телефоны. Я могла бы запнуть вместе со всеми, я почти сделала это, но тут мне пришло еще одно сообщение. С Новым годом, Даша! Вам подарок от анонимного пользователя с музыкальным поздравлением. Хотите открыть его? Я ушла в свою комнату и прикрыла дверь. Что это, кто-то из спонсоров развлекается? Немного подумав, все-таки ответила «Да». Волнующий голос запел под примитивное акустическое сопровождение. «Я не верю, что когда-нибудь все будет хорошо. Моя возлюбленная луч света. Но чтобы моя богиня меня не покинула, я должен принести что-то в жертву, должен осушить целое море, чтобы найти этот луч».
1: Блин! Это же код доступа! Неограниченная подписка на новый верс. Что за шуточки? Вселенная для Дашки? Кому могло прийти в голову назвать так свой мир? А голос продолжал петь.
0: «Если я и попаду в рай, то в этом раю будем только я и ты. Я родился больным, но мне это нравится. Заставь меня быть счастливым».
1: Я дождалась конца песни. Посидела, прислушиваясь к доносящемуся из гостиной новогоднему шоу. Я могла бы поджечь дом, и этого бы никто не заметил, пока не стало бы слишком поздно. Могла бы выйти из окна. Могла бы взять нож, которым разрезали торт, и вонзить его в тело каждого из гостей по очереди. Могла бы позвонить спонсору и пригласить его прямо сюда. Какая разница, когда по мне давно уже идет трещина? Но вместо этого я ввела код. Я запнула.
0: Он стоял на крыше, и снег падал на плечи его старенького пальто, украшая их пушистыми эполетами. Снег высидел его волосы. Даже на брови налепило маленькие сугробы, особенно там, где из них торчали стальные шарики. Мне всегда нравился его пирсинг, но я не очень присматривалась к глазам под ним. Настало время присмотреться. Я сделала робкий шаг вперед. Еще. Снег мягко приседал под моими подошвами, забивался в голенище коротких полусапожек. «Они серые», — сказала я, заглядывая в его лицо снизу. «Как туман. С темной каемкой по краю». «Что?» Он удивился. Правда удивился, как будто не верил, что я все-таки пришла.
1: «Твои глаза! Тебе когда-нибудь говорили, что у тебя красивые глаза?»
0: Он закрыл их, и его лицо стало совсем хрупким и фарфоровым. Я испугалась, что могу разбить его. Вот так, одними словами. И замолчала. Но он снова распахнул веки и прижал меня к себе.
1: Просто прижал и стоял так, а я слушала биение его сердца. Сначала оно неслось вперед, как скорый поезд, колотилось в мою грудь, будто пыталось поменяться с моими местами, но потом успокоилось, застучало мернее на стыках, уверилось, что торопиться некуда, что у нас есть время. Все время этого мира лежит, как снег у наших ног.
0: «Куда пойдем?» — спросил он, отпуская.
1: Мне не хотелось никуда идти, но я пожала плечами. Пусть он покажет мне свое создание, Демиург. Тогда ко мне. Мы не полетели на драконах, мы не отрастили крылья. Перед нами не открылся телепорт. Мы просто спустились по лестнице и пошли через город. Он был по-прежнему закопченным, вонял бензиновыми выхлопами и рвался в уши воплями сирен, гудками редких автомобилей и голосами гуляющих. Новый год наступил. Внезапно мне показалось, что я спала и только что проснулась. Что последние дни были всего лишь страшным сном. Но тогда сном была и вся моя прошлая жизнь. Потому что в ней я не могла идти рядом с Диком на глазах у всего города. Не могла держать его за руку, не могла войти в его дом. Но вошла. Дверь нам открыл фарфоровый мальчик. Счастливый и целый, но очень сонный.
2: «Нагулялись?» – нарочито обиженно буркнул он. «Между прочим, все там ждут. Мама сказала, десерт без вас не начинать, а на нем сливки уже тают, вот!»
1: И подозрительно сощурился.
3: «А вы что, целовались?»
1: «Глупо краснеть перед каким-то шестиклашкой».
2: «Нет!» – фыркнула я, сбивая снег с полусапожек.
3: «Мы запались!» «Чего?»
1: – выпучил мальчишка и так крупные глаза. «Не учи ребенка плохим словам», — улыбнулся Дик и стряхнул влагу с моих волос.

0: Спасибо. Это был рассказ Татьяны Русуберг «Вселенная для Дашки». Как уже было сказано, Татьяна Русуберг...
1: 27 октября, суббота, 20:00. Концертный зал Ленинградской студии документальных фильмов. Модель для сборки «Хэллоуин Лайф» в Питере. Мистическая ночь перед Днем Всех Святых только вместе с МДС в легендарном Лендоке. У микрофона автор программы Владислав Коп. Саундтрек диджей Михаил Габович, диджей Андрей Эдисон. Видео Алекс Бунис. Билеты и подробная информация на сайте mds.ru. Санкт-Петербург, набережная Крюкова, канала 12. Телефон для справок 8-926-234-1606. Незаметно присоединяйтесь. Будет дьявольски интересно.
0: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media. Катерина. Лед. Суббота, сейчас. Собачка нашлась на полу под старым рассохшимся креслом. Фарфоровая, серая от пыли и неряшливых клочьев паутины, она печально смотрела на койота. Собачка вросла в этот угол. Всем своим видом она как бы говорила: «Пройди мимо». Койот поднял собачку, осторожно протер рукавом, завернул в носовой платок и положил в карман. Похоже, больше здесь ничего не осталось. Пора уходить. Дом давно был настроен к нему враждебно. Койот это отлично чувствовал. Всякий раз он обещал себе, что завяжет, прикасался к стенам и шептал дому: «Я не вернусь». Теперь уж точно усмехнулся койот. Он оглянулся на лестницу, под которой пряталась дверь в подвал. Оттуда доносился едва слышный шорох. Койот подошел ближе. Старые половицы при каждом движении противно скрипели. Шорох приблизился. Койот отпрянул, вжался в пыльную стену.

11 лет назад. Ту зиму койот провел в своей комнате. Ноябрьская простуда в декабре обернулась воспалением легких. Выздоровление пришло вместе с весной, и однажды утром 8-летний койот понял, что больше не может оставаться дома. Вообще-то он был послушным ребенком, но в тот раз случился сбой. То ли зима была слишком длинной, то ли весеннее солнце слишком ярким, то ли в самом койоте что-то неуловимо поменялось за эти долгие месяцы. В понедельник он проснулся с мыслью: «Сегодня особенный день». Койот не помнил своего сна и минут 5 сосредоточенно хмурился, пытаясь за хвост поймать ускользающее ощущение чуда, которое смутным воспоминанием маячило на краю сознания. Сон вспомнить не удалось, но настроение от этого не испортилось. Койот вышел к завтраку с улыбкой. Мать койота давно разучилась улыбаться, а к улыбкам окружающих относилась настороженно, зная, что за ними всегда прячутся неудобные просьбы, фальшивое сочувствие, искренняя подлость. Но койот улыбался так же ярко и честно, как солнце за окном. Мать койота запомнила эту улыбку на всю жизнь. Как старую фотографию, она сохранила ее в памяти и изредка любовалась ею даже после того, как выгнала койота из норы и запретила себе вспоминать о нем. Она так и не узнала, что именно в этот день койот изменился. Что эта улыбка была первым камнем большой лавины. Койот отправился на прогулку, едва мать ушла на работу. Он шел, не думая о маршруте. За зиму койот успел подзабыть какое-то удовольствие вот так шагать без всякой цели. Койот не заметил, как выбрался на центральную улицу, которая вела прямиком за город. Он вообще ни о чем не думал, разве что немного о солнце, ветре и о том, что он, в общем-то, вполне счастлив. А смысл в жизни все-таки есть. Потом койот увидел дом. Дом стоял особняком на холме неподалеку от болота. Улицы с прутовыми щупальцами протянулись к болоту, окружая холм, но город как будто не решался принять его окончательно. Явно заброшенный дом, пожалуй, выглядел бы страшновато, не будь день так хорош. К дому вела заросшая тропинка. Койот пошел по ней, сминая ботинками прошлогоднюю жухлую траву. Дверь была не заперта, и, зайдя в дом, койот предусмотрительно оставил ее приоткрытой. Внутри было странно. Пыльная паутина окутала мебель и стены. По сравнению с норой матери койота, дом был царством беспорядка. Зато тут пахло тайнами, приключениями и чудом. Точно таким, какой койот видел сегодня во сне. Гостиная была уставлена всевозможными игрушками, шкатулками, статуэтками, предметами, совершенно не похожими на те, к которым привык койот. Койот взял в руки фарфоровую статуэтку, собачку, и едва не уронил ее на пол. Собачка была теплая. Ладони его в одно мгновение согрелись. Тепло поползло по рукам вверх, к сердцу и голове. Собачка вдруг показалась удивительно знакомой и родной. Койот почувствовал щемящую тоску, которая тотчас сменилась радостным предвкушением. Ему почудились голоса и топот. Волнение охватило его, и захотелось закричать от восторга. Койот осторожно поставил собачку на место. Он прошелся по комнате, останавливаясь, чтобы рассмотреть игрушки, рисунки и прочий хлам. Неожиданно услышал шорох и почувствовал прохладное прикосновение к плечу, как дуновение ветра. Обернулся. За спиной у него стояла девочка, лет 5, с длинными растрепанными волосами. Глаза на пол лица и робкая улыбка. «Я думал, тут никого нет», — смутился койот, вообразив, как вслед за девочкой сейчас появятся ее родители. Девочка не ответила, только покачала головой. И в этом простом жесте койот почувствовал все, что она хотела сказать. «Тут никого нет». Не страшно, что койот зашел. Напротив, она очень рада. «Можно?» Койот протянул руку к стеклянной банке, которая стояла на столе. Девочка, мысленно он стал звать ее мартышкой, кивнула, но в глазах ее мелькнула неуверенность, когда она покосилась на входную дверь. Койот понял так: «Пожалуйста, ничего не уноси отсюда».

0: четверг, позавчера. Койот снова проснулся от неприятного дребезжания телефонного звонка. Койот не доверял телефонам. Дело было не только в том, что эти механические твари искажали интонации и переворачивали смысл. Койот считал безумной саму идею добровольно отдать телефону голос и отпустить его в бесконечные путешествия по проводам. Он не сомневался, что однажды телефоны начнут звонить, когда им самим вздумается, и говорить украденными голосами. В койотовой норе никакого телефона, разумеется, не было. Но вот уже которое утро он просыпался от этого назойливого звука. В поисках телефона койот перевернул вверх дном комнату, кухню и маленькую кладовку. Глупо. Нора койота была образцово чистой, он знал здесь каждую вещь, каждый миллиметр пола и стен. Мать гордилась бы им. Иногда койот воображал, как мать одумывается и приходит к нему просить прощения, как он холодно впускает ее в свою сверкающую чистотой нору. Но мать не приходила. И койот знал, что она не придет никогда. Утро койота всегда было ужасным. Его лихорадило, руки не слушались, голова раскалывалась, сердце ныло. Койот предпочел бы, чтобы утра не было вовсе. Просыпаться после обеда, проведя худшие часы утренней лихорадки во сне, но призрак телефона плевать хотел на койотовы предпочтения. К тому же сегодня был четверг. Один из двух дней в неделю, украденных у койота предписанием суда. За несколько месяцев понедельники и четверги превратились в настоящий ад. Но тюрьма представлялась ему адом гораздо более страшным. У койота не было своего пропуска, и толстуха, невысокого роста темноволосая медсестра, всегда встречала его у ворот.
1: «Она очень сдала в последнее время», — сказала толстуха, провожая его к корпусу. «Раньше, бывало, вспомнит о чем-то своем, и все, кажется, вот-вот улыбнется. А теперь глаза пустые, и плачет, и плачет. Ты приглядывай за ней, мальчик, приглядывай».
0: Койот механически кивал, думая о своем. Он ненавидел старикашек. Те, что еще двигались, были не в своем уме. Задавали койоту нелепые вопросы, дергали его, просили о странном. Койот едва сдерживался, чтобы не вломить неряшливому старику, которому приглянулась койотова красная бейсболка. Старик вел себя как малолетний хулиган, при каждой возможности подкрадывался к койоту и пытался незаметно утащить бейсболку. Койот не сомневался, старик завидует ему, его молодости, будущему. Были и другие. Живые мертвецы. Растения. Они сидели в своих колясках или лежали на койках в комнатах и медленно умирали. К этим койот относился с удвоенным презрением. Лучше смерть. Его подопечная была как раз из таких. Древнее чучело старухи в кресле у окна. Она давно уже не двигалась самостоятельно и не разговаривала. Койот дважды в неделю по два часа читал ей вслух. И это была мука, равных которой мало. В прошлый раз койот дочитал старухе Тома Сойера. Книги выбирала толстуха, и сегодня его ждала новая, толстый роман Диккенса в шершавом темно-зеленом переплете. Старуха безразлично смотрела в окно своими мертвыми глазами, левый мутно-белый, правый прозрачно-голубой. Когда койот был уверен, что рядом нет толстухи или других медсестер, он начинал кривляться, остроумно добавлял в конце каждого предложения непристойности, а то и вовсе придумывал персонажам новые реплики. Это было очень смешно, но старуха продолжала равнодушно смотреть в пустоту. Иногда койоту, пристально следившему за старухиной реакцией, казалось, что ее глаза на мгновение оживают и наполняются странной смесью мольбы и жалости. Тогда койот победно улыбался. Сегодня толстуха все утро крутилась поблизости, потому койоту приходилось честно отбывать наказание. Он пожалел уже о дочитанном Сойере, которого еще в понедельник терпеть не мог. Диккенс был невероятно уныл. То и дело койот поглядывал на часы. Ровно в 12 он отложил книгу на подоконник.
1: «Пойдем-ка я тебя угощу», — сказала толстуха.
0: Койоту ни разу не удавалось отказаться от толстухиных подачек. Опыт показывал, что лучше сразу соглашаться, чем отбиваться полчаса, чтобы потом все равно устало согласиться. Готовила толстуха прилично, грех жаловаться. Пока койот без аппетита, но быстро ел яблочный пирог, толстуха с приторным умилением смотрела на него. Койот не верил этой ее улыбке. Он вообще мало кому верил, а таким людям, как толстуха, в особенности. Толстуха явно была себе на уме. И стариков, и его обхаживала не просто так. Койот пришел к выводу, что у нее давно не было мужчины. Или никогда. Он доел пирог под навязчивое кудахтанье толстухи и поспешил домой. Там, под стопкой старых журналов, в порванной и аккуратно заклеенной скотчем картонной коробке, койота ждали остатки кружилки.

11 лет назад. Маленький койот приходил в дом всю неделю. Возвращаясь в нору, он не знал покоя, не спал, плохо ел. Мысли о чудесных предметах иссушали его. Случайно подслушав на улице слово «ништяки», койот тотчас забрал его себе. Слово это лучше прочих подходило для именования волшебных вещей из дома. Ночами койот шептал названия ништяков. Все они стали для него родными, у каждого было имя. Грохотушка. Запертая шкатулка, внутри которой наверняка спрятано много мелких сокровищ. Воробушек. Мятый комок бумаги. Чья-то неудачная попытка освоить искусство оригами. Кружилка. Деревянная карусель размером с коробку из-под печенья. Собачка. Фарфоровая статуэтка, маленькая и очень изящная. Теплышко. Детский рисунок в рамке, на рисунке корявые зеленые человечки и синее солнце. Стоило койоту просто прошептать имя ништяка, как от ладони к сердцу, от сердца к голове поднималась теплая волна, мысли туманились и хотелось улыбаться. Койот знал твердо, эти вещи должны принадлежать ему. К мартышке они явно попали по ошибке или на время, чтобы однажды достаться койоту. Мартышка не ценила ништяки. Койот ясно видел это. Разве иначе лежали бы они в таком беспорядке, покрываясь пылью и паутиной? В пятницу койот решился забрать с собой воробушка. На вид это был самый пустой и никчемный из ништяков, и действие его было простым. Стоило взять в руки смятую фигурку, как в воздухе появлялся запах весеннего утра. Все. Но через мгновение пьянящий восторг наполнял койота, и один за другим в голове мелькали образы. Блеск утренней росы на едва раскрывшихся зеленых листьях за окном. Дуновение теплого майского ветра. Волосы щекочут шею. Приятная тяжесть портфеля в правой руке. Вкус бабушкиных пирожков с вишнями во рту. У койота никогда не было бабушки. Мартышка каждый раз приветливо встречала койота у входной двери, с явным удовольствием ходила за ним хвостом по гостиной. Иногда замирала, словно прислушиваясь к чему-то. Лицо ее при этом делалось неподвижным, почти мертвым. Такие лица койот видел потом у парализованных стариков. Постояв так секунду-другую, мартышка срывалась, убегала наверх по лестнице. Койот несколько раз поднимался за ней следом и заставал мартышку у небольшого чердачного окошка. Она с ногами забиралась на стул и напряженно смотрела куда-то вдаль. Кроме стула и окошка, на чердаке был только древний телефонный аппарат, из которого крысиным хвостом торчали огрызки проводов. Телефон не был ништяком, никакого отклика на прикосновение, разумеется, не работал, но изредка мартышка снимала трубку, набирала номер и слушала тишину. Под лестницей, ведущей на чердак, пряталась пыльная дверь подвала. Мартышка всегда пролетала мимо, точно двери не существовало. Койот же проходил осторожно, как по краю пропасти. Он сам не знал почему, но дверь эта тревожила его. Даже сильнее, чем дверь в мамину кладовку в те давние времена, когда он вообразил, что там живет тролль. В пятницу днем, когда мартышка убежала наверх, койот, насвистывая Четанунгу-чучу, положил воробушка в карман. Домой он несся в припрыжку. Чувствовал тяжесть воробушка в кармане и мог думать только о том, чтобы снова взять его в руку, поймать блики солнечных зайчиков и услышать шепот майской листвы. Койот влетел в свою комнату, прыгнул на кровать и попытался достать воробушка. Что-то было не так. Как будто в одно мгновение тучи затянули небо, как будто солнце исчезло, а с ним и весь свет в мире. Воробушка не было. Вместо него койот обнаружил горстку прозрачных кристаллов, похожих на лед. Прикосновение к ним ничего не меняло. Мир оставался прежним. Койот тоже. Он проревел весь вечер. Мать не могла понять, что с ним происходит, не могла найти слов, чтобы успокоить его, а потому поставила в угол. В заброшенный дом койот больше не ходил. До поры.

Четверг, позавчера, вечер. От кружилки осталось мало что. Половину пришлось отдать упырю, но лошадок койот припрятал. Это было бы уже совсем свинство. Отдать лошадок в нечистые упырье лапы. На карусельных лошадках койот протянул почти две недели. Койот скрутил колпак из куска фольги, высыпал туда несколько осколков последней лошадки и вставил колпак с кристаллами в держатель. Держателем служил сачок миниатюрного садового гнома, которого койот украл хулиганство ради. Сетку из сачка он давно выбросил за ненадобностью. Гном мерзко улыбался, казался полным тупицей, и этим нравился койоту. Уродец был, по крайней мере, честен. Руки койота мелко подрагивали, когда он скручивал трубочку из белого листа. Упырь и другие состайники предпочитали крутить купюры, но койот считал это кощунством. Он потянулся за зажигалкой, которая обычно лежала в коробке рядом с круглой жестянкой из-под леденцов, где койот хранил кристаллы. Пошарил рукой, выругался, заглянул в коробку. Зажигалки не было. Только жестянка с последним лошадкиным хвостом. В одно мгновение футболка койота стала липкой от пота. Кто-то был здесь. Кто-то видел его тайник. Упырь? Койот осторожно положил раскрутившуюся уже трубочку на стол, отодвинул гнома с полным колпаком подальше от края, чтобы не опрокинуть ненароком, сел на пол. Если бы здесь без его ведома побывал упырь, не осталось бы ни одного кристалла. Этот кошмар давно преследовал койота. Упырь выслеживает его нору, забирает весь запас льда и требует еще. Хуже был только кошмар про то, как упырь находит дом. Нет, упырь глуп и жаден. Он не оставил бы и кусочка лошадки. Да и старая пластиковая зажигалка ему ни к чему, а кому к чему-то. Койот попытался сосредоточиться, но получалось плохо. Ему срочно нужно было покурить. Чтобы успокоиться, он машинально провел рукой под кроватью, собирая несуществующую пыль, и наткнулся на зажигалку. Дыхание выровнялось, тревога мгновенно исчезла, будто он уже покурил. Легко поднявшись, койот принялся заново крутить трубочку. Руки теперь совсем не дрожали. Кружилка была хороша. В дыме ее кристаллов прятался летний вечер и лунопарк. Разумеется, тут снова была мартышка. Рядом с мартышкой шел кто-то большой и прекрасный. Улыбка, теплые сильные руки, смех. Человек-стена, выстрелы в тире, запах пороха, сладкая вата, петушок-леденец, карусель и невероятное спокойствие. Койот мог только мечтать о таком отце.

0: Полгода назад. Полгода назад, в октябре, Койота впервые арестовали. Через два дня отпустили домой, только дома у него уже не было. Мать выставила Койота из норы.
1: «Ты всегда таким был»,
0: — сказала она.
1: «Подонок, как твой папаша».
0: Мать аккуратно вычеркнула из своей памяти все хорошее, что у них было, подумал тогда Койот. Наверное, с отцом она поступила так же. Конечно, дело было не только в аресте. Лед. Вот что напугало ее. Мать, надо отдать ей должное, пару раз пыталась поговорить с Койотом еще до ареста. Безуспешно. В конце концов, она решила, что проще избавиться от сына, чем смириться с тем хаосом, который тот приносит в ее жизнь. Первую неделю свободного полета Койот был сам не свой. С жильем решилось просто. Его приютил Скунс. Хуже было другое. Едва Койот остался без источника финансов, Упырь закрыл кредит. Раньше, когда можно было выпросить деньги у матери, Упырь отсыпал ему кристаллы в долг. Теперь все поменялось. «Только кэш», — сказал Упырь, добродушно улыбаясь. Койот, отвратительный сам себе, шакалил и присмыкался, но Упырь был неумолим. Койот потом с ужасом думал, до чего мог бы дойти, если бы не нашел воробушка. Те несколько дней, что Койот провел у Скунса, были ужасны. Скунс оказался не просто неряхой, у него была религия.
2: «Весь мир, — говорил Скунс, — вся наша проклятая планетка рано или поздно превратится в большой космический мусорник. Наша задача — ускорить процесс. Человек создан для того, чтобы помочь хаосу».
0: Нора Скунса воняла всем, чем только может вонять помойка. Пол был покрыт сантиметровым слоем грязи, вещи валялись в полнейшем беспорядке. Посуду Скунс никогда не мыл, только время от времени выбрасывал. Койот с первой минуты понял, что долго здесь не протянет. Вещи свои он распаковывать не стал, примостил у входа. Оставил бы в коридоре, но большой разницы не было. Весь этот многоквартирник, похоже, существовал по законам скунсовой религии. Через неделю Койоту удалось найти сносную нору. Она принадлежала бабушке двоюродного брата Крысы, бывшей койотовой одноклассницы, которая теперь работала официанткой. Крыса имела виды на Койота, а он никогда прямо не отказывал ей, хоть и считал костлявой дурой. Переехал он сразу же, как только получил у крысы ключи и отбился от ее непристойных намеков. Первый вечер Койот потратил на уборку. Крысиная нора была значительно чище скунсовой, но все равно не отвечала представлениям Койота о месте, пригодном для жизни. Уже ночью, закончив уборку, Койот принялся распаковывать вещи. Среди школьных тетрадок, комиксов и солдатиков, которые мать педантично выгребла из кладовки и сложила в чемодан, он обнаружил круглую жестяную коробочку из-под леденцов. Койот сразу понял, что там внутри. Несколько минут он просто сидел с жестянкой в руках, ошарашенный цепочкой воспоминаний. Потом открутил крышку. Кристаллы, в которые обратился когда-то воробушек, очень напоминали лед, которым прежде снабжал его Упырь, только были красивее и прозрачнее. Койот принялся сооружать колпак из фольги.

знакомок, наслаждался запахом паровоза. В детстве койот был уверен, что уедет на край света сразу же, как только станет хозяином своей жизни. Это было очень давно. Конечно, после школы он никуда не уехал. Даже когда мать выгнала его из норы, он не вспомнил о детской мечте. Теперь пришло время. Плевать на упыря, плевать на старикашек, плевать на всех. Койот знал, что держало его здесь последние полгода. Дом, полный восхитительного льда. Увы, сейчас там почти ничего не осталось, несмотря на все уловки дома. Каждый раз койоту приходилось искать ништяки заново. Чем меньше их становилось, тем успешнее они прятались среди обломков мебели, паутины и пыли. Койот выгреб, кажется, все сокровища, кроме одного. Самого последнего, которое заберет завтра перед отъездом. Койот купил билет к морю.

полгода назад. На следующий день после того, как койот обнаружил воробушка, он отправился на поиски дома. Воспоминания об этом месте почти стерлись, и койот не был уверен, что сможет с первого раза найти верную дорогу. Ноги сами привели его на холм за городом. Мартышка ждала у входа. Она совсем не повзрослела за 11 лет, только, кажется, немного похудела. Иначе и быть не могло, понял койот. Только так. Все эти годы она помнила о койоте и о воробушке. Койот забыл воробушка через неделю, а вместе с ним и мартышку, и дом. А она помнила, помнила странно, неприятно, как о пустом месте, которое раньше было заполнено чем-то хорошим. Мартышка помнила, что койот лишил ее чего-то важного. Помнила, как ей было больно и страшно. И мартышка простила его. Все это койот прочел в ее взгляде. На мгновение ему показалось, что он снова стал 8-летним щенком с открытым сердцем, без брони и щита, но наваждение быстро схлынуло. Койот равнодушно обошел мартышку и сделал несколько шагов по гостиной. Все здесь было по-прежнему: грязь, пыль, мусор. Но этот беспорядок, призрачный, стерильный и очень детский, отличался от Скунсова. Койот чувствовал эту разницу, но все равно непроизвольно скривился, случайно задев рукой паутину. На столе в центре комнаты лежала грохотушка. Койот положил ее в карман и, не глядя на мартышку, пошел к выходу. Спиной он чувствовал бурю мартышкиных эмоций. Грохотушка в кармане тяжелела с каждым шагом, будто не хотела покидать дом. «Мартышка могла бы остановить меня, — думал койот. — Прыгнуть, расцарапать лицо, она могла бы запереться и не впускать меня, но она ничего не делает, значит, я прав». Прежде чем закрыть за собой дверь, он оглянулся. Мартышка плакала. Грохотушка была прекрасна, даже лучше воробушка, которого койот скурил накануне. Чистый восторг, королевский лед! Койот провалился в другой мир. Это был мир леса, который начинался неподалеку от заброшенного дома. Койот вместе с совсем еще маленькой мартышкой гуляли по этому лесу. Мартышка увидела олененка и, смеясь, бросилась за ним. Олененок убежал. Мартышка достала из корзинки шкатулку, в которой койот узнал грохотушку. Внутри лежали высушенные кленовые листья и розовое пластиковое колечко. Мартышка положила туда синий камешек и желудь. Койот проснулся с ощущением щемящей тоски и пустоты в сердце. Грохотушки хватило бы надолго, если бы койот не был таким идиотом. Эйфория лишила его осторожности. Он принес лед в стаю. Тот вечер койот был королем. Он двигался, как король, улыбался, как король, был по-королевски щедр. Все пришли в восторг от его льда, даже упырь. Особенно упырь. На следующий

Из сходки упырь отвел койота в сторону и сообщил, что придется делиться. Все так делают, а ты, дружище койот, чем лучше других? Койот позорно поджал хвост. С тех пор койот отдавал упырю долю с каждого ништяка, который приносил из дома.

0: пятница вчера. У входа в нору койота ждал упырь.
1: «Здорово, дружище!»
0: — добродушно сказал он, игнорируя неприязненный взгляд койота.
1: «Давно не виделись».
0: Упырь разговаривал всегда очень медленно, только подо льдом скорость его речи приближалась к нормальной.
2: «Здорово», — мрачно ответил койот.
0: Он остановился в нерешительности, ему не хотелось приглашать упыря к себе.
1: «Пивка?»
0: Упырь продемонстрировал две банки царапки и посторонился, пропуская койота к двери. «Как ты меня нашел?»
1: «А ты прятался? Эй, брат, не знал».
0: Упырь развел руками и улыбнулся во все свои два десятка гнилых зубов.
1: «Да ты не бойся, не укушу. Разговор есть».
0: Затылок койота налился свинцом, ладони вспотели.
1: «Есть курить-то?»
0: — спросил упырь, когда вошел в нору и по-хозяйски уселся на кровать. Койот прислонился к стене, недовольно покосился на грязные подошвы упыревых ботинок и неопределенно мотнул головой. «Говори, что за дело», — сказал он, отмахиваясь от пива. «Я спешу». Упырь отставил одну банку на пол и открыл вторую.
1: «Ты же понимаешь, брат, что я за тебя кого угодно».
0: Он глотнул пиво и сжал правую руку в кулак, жестом заканчивая недосказанную мысль. Койот по инерции кивнул. Ему было нехорошо. Ему срочно надо было покурить.
1: «Ну, ты не до конца честен со мной», —
0: печально продолжал упырь, выразительно двигая бровями, что делало его еще более уродливым.
1: «Я больше не могу покрывать тебя. Теперь все иначе. Всерьез».
0: Койот молчал.
1: «Пойми, койотище, я давно мог бы сдать тебя ребятам пса. Я ведь не гребаный титан, я не всесильный. А они вынюхивают».
0: Упырь двумя быстрыми глотками допил пиво, смял банку и швырнул под кровать.
1: «Но я люблю тебя как родного брата, сукин ты сын».
0: Он замолчал на несколько мгновений, встал, положил руку койоту на плечо.
1: «Скажи только мне, и мы все решим вместе».
0: Старый разговор. Упырь заводил его раз в одну-две недели. Это был такой ритуальный танец, прежде чем койот, поломавшись, отсыплет упырю несколько унций первоклассного льда. Койот не очень понимал, по какому принципу упырь выбирал дни для этой темы, но он всегда точно угадывал момент, когда койот мог поделиться льдом. А еще упырю удавалось выдержать некий важный баланс с интонацией и подбором слов, так что койот гнулся, но не ломался. И продолжал жить, постоянно чувствуя затылком взгляд упыря. Но сегодня все было иначе. Не потому, что льда почти не осталось, жалкий лошадкин хвост, и не потому, что упырь спалил нору. Сегодня у койота был билет в новую жизнь. Койот понял вдруг, как опротивил ему упырь. Об одной мысли о том, что с ним пришлось бы встречаться еще раз, и еще хотелось умереть, или наоборот, убить упыря. Больше, чем когда-либо, койот хотел сейчас избавиться от него. Забить ногами, ножом, камнем по голове. Как угодно, только бы навсегда. «Завтра», — неожиданно твердо сказал койот. «Вечером». Упырь странно посмотрел на койота. Как будто прочел все до одной мысли койота. Как будто знал о билете на утренний поезд к морю.
1: «Хорошо, братишка»,
0: — сказал он, направляясь к двери.
1: «Завтра так завтра. Вечером».
0: Непочатую банку пива упырь забрал с собой.

0: Не так давно.
1: Мартышка выводила его из себя. И мягкой доверчивостью, и беззащитностью, неприятной, вызывающей не только раздражение, но и агрессию. Всякий раз, когда койот смотрел в ее кроткие глаза, ему хотелось ударить мартышку.
0: Она чувствовала его настроение, вся сжималась, скукоживалась, словно надеялась спрятаться под невидимый панцирь. Мартышка перестала спускаться к нему. Пряталась на чердаке. Однажды койот, будучи в особенно хорошем настроении, решил подняться наверх и помириться с мартышкой. Как-никак именно благодаря ей у койота не переводился отличный лед. Сделал несколько шагов в сторону лестницы, остановился. В детстве койот спокойно поднимался по ступенькам над подвальной дверью, разве что испытывал неясную тревогу и ни разу не расстроился, что дверь заперта, хотя обычно запертые двери вызывали у него жгучее любопытство. Теперь он испытал настоящий ужас. Тошнотворный, проникающий скользкими щупальцами под кожу, сковывающий движение. Койот не знал, что прячется в подвале, но был уверен. Стоит ему подойти ближе, дверь распахнется, и чудовище выберется наружу. «Пусть мартышка страдает в своей норе от одиночества», — решил койот. «Раз она такая бука, что не хочет спуститься к гостю сама».

0: Суббота сейчас. Койот отряхнул с куртки пыли паутину, посмотрел на часы. Пора. Поезд к морю отправляется через час. Нужно сделать последний шаг. Выйти и забыть дом навсегда, а вместе с ним мартышку, ее подвал и ужасный шорох. Койот проверил сверток в кармане. Собачка была на месте.
1: «Не делай этого»,
0: — прошелестел внутренний голос. «Или мартышка?» Койот вышел. Остановился на пороге. Опаньки! Скунс, упырь, муравей, зяблик — все были здесь. И неожиданно крыса. На ее лице промелькнуло виноватое выражение, которое тут же сменилось торжеством. «Все понятно». Койот презрительно сплюнул.
2: «А что это у него в карманцах?»
0: Противным голосом спросил упырь. Скунс хохотнул. Руки койота как будто сами стали льдом.
2: «Давай, дружище!» — поторопил упырь. «Доставай!»
0: Стая выстроилась полукругом, отрезая путь к свободе. Скунс подмигнул койоту, очевидно, считая все это милым развлечением, которое закончится привычным дружным гудежом. Упырь улыбался, как обычно, очень дружелюбно. Койот достал собачку, аккуратно завернутую в платок. Упырь ловко протянул руку и выхватил у него сверток.
2: «Отлично!» — сказал он, мельком глянув на лед, который еще полминуты назад был фарфоровой статуэткой. «А теперь неси еще!» «Неси все!»
0: Койот отрицательно покачал головой и неожиданно почувствовал презрение к себе. Понял, он бы принес. Упырю нет нужды угрожать ему, не нужно доставать нож, не нужно бить. Койот принес бы ему все сам, как собака палку. И упырь, похоже, это прекрасно знал.
2: «Не представляю, как ты это делаешь!» «По большому счету плевать, ты только не разочаруй меня, я жду!»
0: Упырь посмотрел куда-то за спину койота, и на мгновение койот увидел дом глазами упыря. Развалины, поросшие крапивой, почерневшие камни, единственную стоявшей стены, в оконном проеме которой можно было разглядеть кусок города, тонувшего сейчас в тумане.
3: «Больше нет», — неуверенно сказал койот. «Это последнее».
2: «Есть, братишка, есть! Всегда остается что-то еще!»
0: Упырь молниеносно ударил койота в нос. Койот схватился правой рукой за дверной косяк, но все равно не смог удержаться, упал на холодный пол гостиной. Койот чувствовал, как кровь течет по его губам. Больше ничего, никакой боли, только соленый привкус крови. Судя по лицам состайников, что-то пошло не так.
2: «Где он?»
0: — яростно прошептал упырь. Сзади послышалось шуршание. Койот обернулся. По лестнице спускалась мартышка. Она очень изменилась с тех пор, как койот видел ее в последний раз. Глаза запали, румянец исчез, кожа стала бледно-серой. Мартышка и прежде была худенькой, теперь же от нее почти ничего не осталось. Мартышка прошла мимо, прямо к распахнутой двери и нерешительно остановилась. Обернулась, посмотрела на койота, словно спрашивая о чем-то. Но койот не чувствовал вопроса, не чувствовал вообще ничего. Не рассчитывая уже, что койот угадает ее мысли, мартышка жестом пригласила его идти с ней.
3: «Нет!»
0: Койот отполз назад. Мартышка не замечала упыря и всю стаю, а они, в свою очередь, не видели ее. Шаг. Еще шаг. Мартышка становилась все прозрачнее. Она обернулась снова, и в ее взгляде койот прочел жалость. Мартышка захлопнула за собою дверь. С минуту койот, ошеломленный, сидел без движения. Потом бросился к двери, повернул ручку, дверь была заперта.
3: Койот схватился за ручку как следует и стал дергать изо всех сил. Ничего! Его охватила паника. Как будто стены дома сдвинулись, а воздуха почти не осталось. Койот прислонился к двери и постарался успокоиться. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Очень простое правило безопасности, которое выполняют все дети, забираясь в плотяной шкаф. Дверь всегда должна быть приоткрыта, иначе она захлопнется, и ты рискуешь навсегда остаться в шкафу. Только теперь Койот осознал, что в доме не было ни единого окна. Лестница призывно скрипнула. Сердце Койота запнулось, ноги стали ватными. Теперь, когда он вынес из дома все, в чем была хоть капля света, Койот еще больше боялся подвала. Какими должны быть воспоминания, чтобы хранить их за постоянно запертой дверью? Что спрятал бы там сейчас сам Койот? Он не хотел об этом думать. Но сейчас нужно было пройти мимо этой двери на чердак. Он подошел к лестнице, сделал глубокий вдох и, перескакивая через ступеньки, побежал наверх. И пока он поднимался, его не покидала надежда, что там, наверху, он найдет вернувшуюся мартышку. Чердак был пуст. Но, по крайней мере, тут было окно. Маленькое окошко, проделанное на уровне глаз Койота. Рядом с ним стоял мартышкин стул с грязными отпечатками маленьких ног. Когда Койот подошел ближе и попробовал выглянуть, ему показалось, что окно втягивает его в себя. В глазах на мгновение стало темно, голова Койота закружилась и наполнилась неприятным гулом. Он потерял сознание. Открыв глаза, Койот обнаружил, что сидит, и сидит явно не на чердаке. Левым глазом он не видел ничего, правый показывал картинку расплывчатую, нечеткую и очень странную. Над Койотом склонилась толстуха.
4: «Вы в порядке?»
3: — обеспокоенно спросила она.
4: «Может, уложить вас?»
3: Койот попытался пошевелиться и не смог. Он чувствовал руки и ноги, но как нечто чужеродное, не принадлежащее ему и очень тяжелое, словно мешки с мокрым песком. Он застонал, точнее, хотел застонать. Вместо этого издал едва слышный звук, похожий на скрип. Во рту было сухо и горько, распухший язык едва шевелился. Толстуха еще мгновение внимательно всматривалась в него, прежде чем отойти. Когда ее туша пропала из поля зрения, Койот разглядел окно и знакомый унылый пейзаж.
4: «Нет! Не может быть!»
3: Толстуха вернулась. Теперь она была в очках, которые ей удивительно не шли. Она взяла с подоконника зеленую книгу. Странная жалость к себе охватила Койота. Он вспомнил последний мартышкин взгляд. Койоту показалось, что глаза его наполнились слезами. Он моргнул. Толстуха по-своему истолковала это движение.
4: «Мальчика не будет», — сказала она с сожалением. «Сегодня я вам почитаю. Люблю Диккенса». «Сон! Дурной сон! Нужно проснуться!» —
3: яростно думал Койот, слушая неожиданно приятный голос толстухи, и понимал. «Нет, это не сон. Ясно, почему мартышка не любила выглядывать в окно. Лучше сидеть в доме пыльном и грязном, на полном игрушек, чем видеть большой мир так. Вот только дом теперь пуст. Почти». Койот вспомнил о двери в подвал и зажмурился, что было сил. Койот не сразу понял, что стоит у чердачного окна и царапает ногтями стену. Какая-то навязчивая мысль противно жужжала в уголке сознания, не давая осмыслить увиденное за окном. Что-то он успел краем глаза заметить по пути на чердак, что-то важное. Дверь в подвал. Как во сне, сам не веря, что делает это, Койот медленно вышел на лестницу и стал спускаться. Дверь в подвал! Что-то с ней было не так. Койот боролся за каждый шаг. Он не хотел вниз, не хотел видеть эту дверь. Лучше уж оказаться в лапах упыря, чем видеть эту дверь. Лучше вечность сидеть без движения в приюте для престарелых и слушать, как толстуха читает Диккенса. но его точно волокла какая-то сила. Шаг, еще один. Поворот. Ступенька, ступенька, первый этаж, поворот. Дверь. Он никогда не подходил к ней так близко. Никогда так явно не чувствовал тошнотворный запах, доносящийся из-за двери в подвал. И холод, и пустоту.
2: В сером полумраке койот увидел. Ручка двери медленно поворачивается.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Вообще,
1: может быть, пока можно зачесть одну новость из мира науки, которую мне тут предоставили.
2: Разогреть аудиторию. Да. Если вы слышите модель для сборки в утреннем эфире «Серебряного дождя», вы не ослышались. Это действительно так, и это живьем.
1: И я надеюсь, то, что я сейчас прочту, это не фантастика. Ученые создали первую в мире математическую модель машины времени. Ученые из Мэрилендского университета и Университета Британской Колумбии заявили, что сумели создать первую в мире математическую модель машины времени. Главная сложность заключается в использовании кривизны временного континуума. Научные сотрудники рассказали о ящике, способном перемещаться через пространство в будущее и прошлое. По словам физика Бена Типпета, многим людям путешествие во времени кажется чем-то нереальным, однако благодаря созданной математической модели все возможно. Авторы проекта обратились к общей теории относительности Эйнштейна и применили ее для разработки, получившей название, та-дам, TARDIS. Физики в создании математической модели использовали концепцию и предложили воспринимать Вселенную одновременно в четырех измерениях. Направление на поверхности пространства-времени выглядит в качестве искривления. Тут, по-моему, какие-то были пропущены слова. Ну ладно, новинка применяет показатели для искажения их в форму круга для пассажиров. Это и сможет отправить человека в прошлое. Пока реализовать рабочую версию машины невозможно по целому ряду причин. Что ж, будем ждать, когда причины эти станут таковыми, чтобы это все стало возможным.
3: Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. www.samsungmobile.ru

Лариса Бортникова. Найти и обезвредить. В структуре Гидромедцентра России 17 отделов и самостоятельных лабораторий, 11 вспомогательных и административно-управленческих подразделений. Общая численность 410 человек. За окнами гидромедцентра шел дождь. Унылый и бесконечный, словно МКАД. Люди расплывчатыми пятнами сновали по тротуарам, даже не пытаясь спрятаться от проливного безобразия под зонтами, капюшонами, козырьками зданий и полиакрилатными пузырями автобусных остановок. За окнами гидромедцентра было скучно и монохромно. Зато в конференц-зале гремели громы и трещали молнии. Эскадрилья громовержцев из Министерства обороны по-хозяйски расположилась за длинным столом совещаний. 5 капитанов, 1 старший лейтенант и 1 лейтенант-младший сидели по левую руку от профессора А, нынешнего главы всех синоптиков России. Командир громовержцев, полковник И, басовитый и угрожающе рокотал на профессора и извергал проклятие в адрес ГМЦ и всех метеорологов планеты. Профессор кусал губы. Изредка он поправлял очки

0: и вздыхал. Тогда сидящие одесную профессора начальники департамента в ГМЦ тоже вздыхали и поправляли очки.
1: «Вы что? Вы вообще тут понимаете, что на носу новогодние праздники? Я вас спрашиваю, может вам календарик подарить? Это что ж заядрить, вашу мать, извините, за хрень у нас третью неделю с неба летит? А плюс 10 в декабре, по-вашему, уставная ситуация? Где ядрить, вашу мать, извините, снег? Где морозы? Где метели? Поземки где? Как вы эту геополитически неверную дислокацию...»
0: Тут полковник сделал красное и огромное лицо.
1: «Намерены выправлять? Или задумали испортить заслуженный отдых населению страны? Вы вообще в курсе, что президент обеспокоен? И премьер-министр волнуется, ядрить вашу мать, извините, сильно волнуется?»
0: Полковник гремел значительно и страшно, точно оркестр народных африканских инструментов. Профессор поправлял очки. Правая сторона стола совещаний потела лысинами и волновалась.
2: «Мы разбираемся, разбираемся!»
0: Профессор потянулся дрожащей рукой к носу, но на полдороге передумал и старательно уложил обе ладони перед собой.
2: «Я много раз рапортовал, что ситуация от нас никак не зависит и что мы прикладываем все усилия».
1: «Три недели уже прикладываете! Да прикладываетесь!»
0: Осторожно взрыкнул один из адъютантов и, уловив во взгляде командира одобрение, добавил:
1: «Давно пора вашу Шарашкину лавочку разогнать и передать полномочия Минобороны».
2: «Мы понимаем. Дайте еще пару недель. Обещаю, что к 20 декабря все поправим и обеспечим стране снег и холод в нужном количестве.
1: И чтоб хлопьями, а не как в прошлом году, мокрой юшкой. И чтоб минус 5-7 по Цельсию, не ниже».
0: Младший лейтенант осмелел и раздухарился.
2: «Да-да, разумеется. Видите ли, в прошлом году у нас основной состав почти весь сидел на больничном. Грипп. А сейчас лучшие синоптики на посту. Работаем. Подарим стране на праздники новогоднюю погоду. Так и передайте в Кремль».
0: Профессор усилием воли удержал руки на месте и улыбнулся.
1: «Никакой пары-тройки. Даю 10 дней. Если через 10 дней снега не будет, мы сами решим проблему. Своими методами. Вам ясно?»
2: Ясно.
0: Душка очков испуганно хрустнула между пальцами профессора.
2: «Так точно, товарищ полковник».
0: Когда-то давно профессор служил в ракетных войсках. Там-то и обнаружился его дар. Из каких таких соображений старшина поставил худенького питерского очкарика ротным запевалой, неизвестно. Также неизвестно, отчего всеми любимой «Не плачь, девчонки» сержант предпочел модную песню про прилетающих с юга птиц и весенние бессонницы. Может, старшина был влюблен?
1: «Приходит время!» —
0: выкрикивал будущий профессор. Новобранцы в разнобой топотали по плацу новенькими сапогами.
1: «Снеговые горы тают!»
0: Ротный запевал и старательно выводил популярный мотив весь февраль. А когда в начале марта на сиреневых кустах набухли почки, когда сопки неожиданно рано покрылись зеленой муравой, в часть прибыли неприметные товарищи в штатском со странным железным ящиком, опломбированным сургучными звездами Минобороны. Рядового А вызвали к замполиту и продержали за закрытыми дверями 2 часа 15 минут. Потом дежуривший возле полкового знамени сержант сплетничал, что все эти 2 часа 15 минут из кабинета замполита доносилось громкое пение рядового под одобрительные возгласы гостей. В казарму рядовой А так и не вернулся. Ошеломленный и напуганный, он сел в черный ГАЗ-24, на котором штатские товарищи прибыли в часть, и уехал с ними сначала на вокзал, а затем в столицу. Там рядового А отдельным приказом и без промедления уволили из рядов вооруженных сил, а затем оформили младшим научным сотрудником в гидромедцентр. Отдел, в котором числился МНС А, в официальных бумагах и зарплатных ведомостях проходил как группа оперативно-методического сопровождения метеорологических прогнозов. Однако в отчетах с грифом «Совсекретно» отдел назывался «Хором», а сотрудники — «Хористами». Чем занимались хористы, знали немногие, а тот, кто знал, помалкивал, чему способствовала подписка о неразглашении, обновляемая раз в год. МНСу А тоже пришлось дать подписку, а также побеседовать с улыбчивым безопасником, прежде чем МНСа представили коллегам и пояснили суть и задачи оперативно-методического сопровождения. Сперва А удивлялся, потом нервничал, а месяцев через 6 уже привык и к работе, и к должности, и к тому, что минимум раз в неделю случаются авралы, когда всему отделу приходится собираться в небольшом изолированном от остальных помещений ГМЦ-зале и петь то, что прикажут. Песню из утвержденного списка выбирал начальник отдела. Он же назначал состав хора и количество озвучек.
3: «Так, что там у нас завтрачка?»
0: Начать дело сверялся с разнарядкой, просматривал официальный метеос водки и постукивал дирижерской палочкой по странного вида приборной панели.
3: «Днем минус 20-25, ночью совсем прохладненько. Ну, давайте, братушки, русскую народную, чтобы уж наверняка. И раз!»
1: «Ой, мороз, мороз!» —
0: затягивали хористы без особого энтузиазма. Но к «обниму жену» обычно распевались и заканчивали конем, дружно и в унисон.
3: «Нормальненько!»
0: — начать дело вдумчиво тыкал палочкой в датчики, потом чесал затылок, что-то прикидывал в уме.
3: «На полградусика скинули, и еще разик, еще раз!»
1: «Не морозь меня!»
0: Старательно выводили хористы, изредка поглядывая на часы.
3: «Живей, живей, братушки, ночевать тут никому неохота!»
0: Обычно к концу рабочего дня, заставив сотрудников повторить 10, а то и 20 раз одну и ту же песню, начать дело удовлетворялся. Случалось, однако, дежурить и в ночную смену. Порой, несмотря на все старания, погода сопротивлялась, не желала подчиняться уговорам, не слушала приказов, вела себя абсолютно непредсказуемо и даже нагло.
3: «Ну и какие будут предложенницы, а то и мыслишки?»
0: Злой и ехидный после прослушивания 50-го лета «Ах, лето» дирижер начинал осторожно, но опасно багроветь.
2: «Диверсия! Капиталисты стараются! Желают, значит, испортить советским людям настроение, сломать жизненные установки, а также вытравить озимые!»
0: Неизменно сокрушался МНСФ до попадания в хор, успешно делавший карьеру в каком-то из районных комитетов комсомола.
1: «Озимы! Тьфу! Скажешь, что ж, ты комбайн в глаза видел? А доилку? А корову?»
0: МНСК, бывший колхозник-стахановец, презрительно морщился.
1: «Предложений нет, мысли есть, всякие. Но кто же их слушать будет?»
3: «Иди ты со своими мыслями, мракобес!»
0: Отмахивался начать дело. В хоре знали, что МНСК носит под водолазкой алюминиевый крестик, а на Пасху красит яйца луковой шелухой.
2: «Вдруг новенький объявился? Если новенький, то силен. Хорошо б его к нам, а то основной состав 1,5 человека. В отпуск по 2 года не ходим!»
0: Обязательно предполагал кто-то, а остальные подхватывали и начинали шуметь, требовать немедленного выезда поисковой бригады на поиски новенького.
3: «Завтречка подам рапорт», — кивал начать дело. «Но делать-то что? Население по телевизору оповестили, что в выходные 29-30 и безоблачно. Жара и безоблачно. А у нас за сутки всего плюс 3 по Цельсию набежал. Непорядочек».
2: «Может, это... имеется тут песенка свежая, как раз про жару. Вот бы ее обкатать, а?»
3: «Цыц! Работаем строго по списку. Строго! Русские народные, патриотические, а также согласованные руководством и идеологически верные эстрадные. Ясно?»
2: «Ясно. А мы тихонечко, разик один. Вдруг состыкуется. И не скажем никому, кремень!»
0: Начать дело обреченно вздыхал. Инициатив в хоре не поощряли, а чтобы включить в список новую погодную песню, приходилось прибегать к таким хитростям, проходить через такие бюрократические огни и чиновничьи воды, что энтузиазм оставался не у многих. Любопытно, что высокое руководство отслеживало появление необычных песенных явлений и ежемесячно в хор спускали указивку. В указивке еще раз напоминалось о том, что хористам в свободное время песни по метеоперечню петь запрещается, а также не рекомендуется озвучивать следующее. И дальше прилагался список всех новых погодных, околопогодных, а также, может быть, погодных текстов.
3: «Чтобы никаких снегопад или листья желтые даже под портвишок с водочкой! Кто -5 от нормы на выходных накурлыкал, признавайтесь!» —
0: хмурился начать дело.
3: «Вы головушками-то думайте! Примите лежат квартальный, тогда по-другому запоете!»
0: Впрочем, в ситуациях безвыходных даже опасливый начать дело соглашался обкатать свежий текст. Так сперва в тайном, а потом и в утвержденном списке появилась, к примеру, «Чунга-чанга», потом «Осенний Розенбаум», а там подтянулись и барды, и даже, страшно подумать, русский рок. Шли годы, менялись приоритеты, Потихоньку обновлялся погодный список, хор трудился изо дня в день, напевая необходимую для отчизны погоду. МНС-А дослужился до СНС-а, защитил сперва кандидатскую, потом докторскую, потом как-то незаметно для себя возглавил хор, а там и весь гидромедцентр. Сам он давно уже не пел, но иногда, мучимый ностальгией, заглядывал в евроотремонтированный зал, где молодые хористы, отчаянно скрывая зевоту, орали что-то совсем странное, чуждое, профессору незнакомое и от этого даже немного неприятное. Хотя разве так уж важно, что сегодня поет хор гидромедцентра, если природа робка и податлива, климатические пояса неизменны, прогнозы сбываются, а люди спокойны и в целом довольны обстановкой в стране.
3: «Вот так! Понимаешь ли, они недовольны!»
0: Профессор А горько усмехнулся и похлопал по плечу нынешнего начальника хора, доцента Б. Прочие сотрудники после встречи с представителями Минобороны разошлись по рабочим местам, и лишь доцент Б сидел на краю стола совещаний, свесив ноги и едва не плача.
3: «Ладно, не огорчайся, будем дальше работать».
1: «Как? Как работать? Что могли, перепели, перерыли все существующие песенники, даже частушки опробовали, матерные, между прочим, хотя у нас в отделе и женщины имеются». Поступились гордостью и вызвали независимых консультантов из Европы. Еще раз поступились и обратились за помощью к американским коллегам.
3: Ничего.
1: Минус полградуса и только. А потом снова теплеет.
3: Да, действительно теплеет.
0: Профессор задумчиво глядел в окно. Там на крыльце гидромедцентра образовалась лужа, в которой бултыхался воробей.
1: Может, новенький?
0: Начальник хора жалобно смотрел на профессора.
1: «Или население случайно повлияло?»
3: «Нет, брат, это не население. Чтоб в декабре такую хлябь и сырость наворотить, вся Москва с областью должна избавиться от дождевиков, зонтиков, плащей и приобрести по 3 снеговые лопаты на семью».
1: «Прав ты.
3: Объявился новый пивун. И чертовски талантливый, скажу я тебе, пивун. Если его найти, а рано или поздно я его найду, поисковая команда готовится к выходу, то мы можем спокойно все топать на пенсию».
1: «Это ничего, это ладно бы. Пусть поет. Но, полагаю, военные тоже за пивуном охотятся».
3: «Давненько оборонка под наше ведомство копает. Давненько мечтает собственный хор организовать. А с таким талантищем им на это расплюнуть. 3 у прапорщиков на подпевку, и можно реки вспять повернуть. Ананасы сеять на Северном полюсе, обезьянок разводить в парках и весь март собирать подснежники. Недолго, правда, зато весело и внушает уважение потенциальному противнику. А потом еще 2-3 стратегически важных изменения климата, и через 1 000 000 лет кто-нибудь с 6 глазами и 3 жвалами снимет научно-популярный фильм «Откуда взялись синоптики и куда они подевались».
0: Доцент Б сверкнул очками и спрыгнул со стола, едва не опрокинув вазу с печеньями, выставленную специально для высоких гостей.
1: «Вот что я скажу, товарищ профессор! Я сам лично выйду на поиски и лично предложу пивуну работу в ГМЦ и ставку МНСа! Или просто найду его и обезврежу, пусть даже ценой собственной крови!»
3: «А знаешь, брат, я, пожалуй, отправлюсь с тобой. Неужто мы, 2 матерых синоптика, с этим делом не справимся, а?»
0: Голос профессора звучал уверенно и бодро, в глазах читалась непререкаемая решимость. И доцент Б вдруг вытянулся, задрал подбородок к потолку и отчеканил:
1: «Так точно, справимся, товарищ профессор! Когда старт?»

0: Населенный пункт Каменка Тамбовской области, поисковая группа прибыла к полудню. До этого региональные подразделения ГМЦ прочесали подотчетные районы и ничего похожего на источник погодных катаклизмов не обнаружили. Только тамбовчане сообщили, что засекли непонятной природы сигнал, показавшийся подозрительным. Профессор А, доцент Б, а также группа боевых синоптиков в составе 10 человек незамедлительно погрузились в вертолет, чтобы вылететь в пеленгуемую зону. На подлете к Каменке метеоприборы отказались показывать что-либо, но в них уже не было никакой нужды. То, что творилось в небе и на земле, походило скорее на апокалипсис, чем на обычно спокойную в климатическом отношении Тамбовскую губернию. Ливень категории, как из ведра, но только хуже, неожиданно сменялся на быстрый снегопад, который, в свою очередь, внезапно прекращался, уступая небосвод жаркому, слишком жаркому для декабря месяца солнцу. Солнце надолго не задерживалось, появлялись тучи, и все начиналось заново. Дождь, снег, солнце, дождь, так далее и тому подобное.
1: «Ни черта не понимаю!» — проорал доцент Б, пытаясь перекричать шум вертолетного мотора. «Он что, поет три разные песни по очереди, ни на секунду не замолкая? И что он поет вообще? И что он ку...» «Не слышу! Не слышу! Надо садиться!» — замахал руками профессор.
0: Вертушка нырнула под облако и резво пошла вниз. Так резво, что доценту Б стало нехорошо. Приземлились на лесной опушке подальше от деревни, чтобы не беспокоить местных. Профессор достал из серого металлического чемоданчика конструкцию, похожую на огромное блюдо со свободно вращающейся стрелкой, и установил его на треноге, которую доцент Б ловко свинтил из имеющихся деталей.
2: «Ну?»
0: Все затаили дыхание. Стрелка дернулась, вильнула раздвоенным хвостиком и уверенно уставилась на юг.
1: «И в чащу почему-то показывает?»
0: «Да, что-то не то». Профессор потряс блюдо, но стрелка не шелохнулась.
2: «Может, лесник? Или егерь?»
0: Доцент обреченно глядел в сторону темного, неприятно сырого и холодного лесного массива.
1: «Да, сидит там на заимке один-одинешенек или с собачкой песенки поет».
0: Профессор заулыбался, потом ободряюще подмигнул доценту и скомандовал:
3: «За мной!»
0: В лесу было действительно мокро. Ноги вязли в месиве из полусгнивших листьев и грязи. С деревьев за шиворот сыпалась ледяная труха. Солнце раз в полчаса пыталось пробиться сквозь спутавшиеся ветки, ненадолго, увы, слишком ненадолго радовало. Поисковая группа передвигалась по компасу, точно следуя заданному тарелкой направлению. Но профессор иногда останавливался, требовал достать прибор, что-то там настраивал, потом хмыкал и снова бодро, но уже как-то чересчур махал рукой. Смеркалось. Профессор устал, утомился и доцент, да и боевики держались из последних сил. И когда уже профессор был готов остановить поиски и приказать разбивать лагерь, среди деревьев замаячило что-то странное. Что-то совершенно неуместное здесь, в этом вечернем, вымокшем лесу, похожем на кинематографический кошмар Александра Роу.
2: «Что это там такое?» — первым это заметил доцент.
3: «Где?»
2: «Да вон, белое с красным. Шевелится. Слева».
0: Группа сменила курс и через 3 минуты вывалилась на круглую и в обычную погоду наверняка симпатичную полянку. В центре полянки, похожая на огромный мухомор, торчала бело-красная спортивная палатка, а возле палатки сидел паренек лет 10. Увидев незнакомцев, паренек вскочил на ноги и направил луч фонарика прямо в удивленное профессорское лицо.
2: «Не бойся, не бойся, мальчик. Мы ищем тут...»
0: Профессор вовремя осекся и хотел было уже соврать про упавший метеозонд, но мальчик не дал ему закончить фразу.
4: «Я не боюсь. Я вас уже 3 недели жду. Я и у ручья вас ждал, и возле оврага. И еще 3 дня ждал на поляне, там, где раньше был пулеметный дзот. А вы вот, оказывается, где. Я думал, что если вас и тут не окажется, то я пойду дальше в лес. Но все равно разыщу».
3: «В смысле ждал?»
0: Доцент недоуменно кашлянул.
4: «Ты разве знаешь, кто мы?»
3: «Мы...»
0: Профессор дернул доцента за рукав Аляски, чтобы тот заткнулся. Доцент замолчал, засопел обиженно.
3: «Вот всегда так. Все лавры начальству».
4: «Конечно знаю. Вы 12 месяцев. Вот вы наверняка декабрь.
1: Мальчик уважительно посмотрел на профессора.
5: «Да, да, я декабрь», — ответил профессор рассеянно.
4: «А вы октябрь. Угадал?»
1: Доцент, которому неожиданно посчастливилось стать октябрем, вздрогнул и не нашел ничего умнее, чем спросить.
5: «Почему октябрь?»
4: «Мокрый, потому что. И хмурый».
1: «Точно!» — рассмеялся профессор и, вполголоса приказав остальным оставаться на месте, направился к палатке.
6: «А скажи-ка мне, мил человек, зачем мы тебе понадобились?»

0: Все оказалось просто. Даже слишком просто, и поэтому удивительно. Имя ей было Даша. Она была красавицей, отличницей и училась в одном классе с Андрейкой, так звали лесовичка с палаткой. И, конечно, он был в нее влюблен, и она делала вид, что не замечает этого. И когда он прошелся на руках по карнизу, напугал учителей, довел до приступа завуча, был наказан директором днем и отцом вечером, она заявила во всеуслышание:
1: «Какая глупость! Карниз! Каждый дурак так сможет! Вон Машке...» —
0: Машкой звали ее старшую сестру —
1: «жених из Тамбова клубники привез. Настоящий! Ягоды огромные-преогромные! Вкусные!»
0: «Сама дура!» — обиделся Андрейка. «Клубники в декабре не бывает!»
1: «Ха-ха!»
0: Она дернула плечиком и гордо скрылась за дверью школьного туалета. Потом высунулась оттуда на миг и добила изящно и по-женски безжалостно:
1: «Кто любит, тот и подснежников зимой найдет. Если любишь, докажи».
0: «Любишь, докажи!» Профессору вспомнился установленный точно напротив окна его кабинета рекламный щит. Девушка с глазами лани и взглядом гиены глумилась над менее пронырливыми москвичками, демонстрируя перстень с неприлично огромным бриллиантом. «Любишь? Докажи!» Так было всегда во веки веков. Жестокосердные красавицы испытывали любовь своих рыцарей всеми доступными способами.
2: «Красавица и говорит: когда меня, мой рыцарь верный, ты любишь так, как говоришь, ты мне перчатку возвратишь».
0: Делорж, не отвечав ни слова, к зверям идет. Перчатку смело он берет.
3: «Ну вот я и решил. Достану я эти подснежники, пусть подавятся».
0: Андрейка плюнул совсем по-мужски и совсем по-мужски сглотнул и отвернулся в сторону.
3: «Три недели брожу по лесу, вас ищу. Сегодня вот собрался тут заночевать, вдруг вы под утро явитесь. Да и далеко домой топать».
4: «Но ведь ты уже не маленький, ты ж понимаешь...»
0: Профессор все никак не решался сказать, что никакой не декабрь, а обычный, ну ладно, не совсем обычный синоптик, которому позарез нужно найти и обезвредить того, кто мешает зиме вступить в свои права на территории Российской Федерации.
3: «Понимаю, конечно. Сказок нет. Вот поэтому и не стал на вас сильно рассчитывать, а думал сам поискать. Хожу вот сугробы рою лопаткой, под елками тоже смотрю. Может, где и есть они, подснежники? Я в учебнике ботаники посмотрел, как они выглядят. Не ошибусь. Только их нигде нету. А вы здесь?»
4: «Да, мы здесь».
1: «Ну, что там?»
0: Нетерпеливый доцент извлек из ящика поисковую тарелку и теперь таскал ее туда-сюда вдоль периметра полянки, чтобы убедиться, искомое обнаружено.
1: «Поет? Что хоть поет?»
0: «Не-а». Профессор улыбнулся.
4: «Ничего не поет. Всего лишь влюблен и ищет подснежники. Очень надо ему, очень. Поэтому у нас зима никак и не наступает. И, видать, не наступит, пока подснежники не найдутся. Двигайте-ка сюда, братья месяцы».
0: Костер потрескивал сырыми полежками. 12 замерзших синоптиков сидели у огня, грели ладони и думали каждый о своем. Синоптик У думал о жене и дочке. Синоптик О думал о рыбалке. Синоптик К боялся простыть, он забыл надеть кальсоны. Синоптик Р хотел спать. Доцент Б думал, что никакого гениального пивуна, к сожалению, нет. Хор остается в прежнем составе, и с графиком отпусков снова засада. А профессор А думал о том, что ни гидрометцентр, ни Минобороны, ни даже сидящие в Кремле товарищи не имеют ни малейшего представления о том, что такое погода. Еще он думал, что один влюбленный пятиклассник стоит всех синоптиков планеты вместе взятых. Еще он думал, что этот пацан настоящий мужик, и что с таким можно запросто пойти в разведку. Также профессор думал, что Даша — это сама дура, и что необходимо как-то решать вопрос с подснежниками. Решать срочно и кардинально. Потому что любовь любовью, а Новый год еще никто не отменял.
4: «Значит так, брат Андрейка, я тебе сейчас вручу одну вещь».
0: Профессор порылся в кармане и достал брелок с логотипом ГМЦ.
4: «Наутро ты пойдешь домой, спрячешь ее под подушку и ляжешь спать. А через недельку возвращайся сюда с корзиной, будут тебе подснежники. обещаю. Ты мне веришь?
1: Вам верю. Спасибо большое, серьезно проговорил Андрейка. А брелок-то зачем?
0: Да просто так. Сувенир на память, рассмеялся профессор. Когда наутро Андрейка отправился в свою каменку в сопровождении одного из боевиков, кажется, брата Апреля, профессор подозвал доцента и что-то зашептал ему на ухо.
1: «Нас уволят к чертям, если узнают!»
0: Доцент снял очки и вытер стекла о рукав Аляски.
1: «Ну и плевать!»
4: «Может быть, может быть. А теперь смотри, брат Октябрь. Работаем аккуратно, без огрехов. Бьем локально, так, чтобы никто не засек. Если точно рассчитать количество озвучек, как раз к следующей пятнице полезут наши цветики-цветочки. А песню я подобрал. Хорошую песню.
1: Есть, товарищ профессор! То есть, брат Декабрь! Начинайте!
4: И раз!
5: Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают.
0: А что еще он мог выбрать? Конечно, тот самый мотив, с которого и началась его карьера настоящего волшебника.
5: И это время называется весна.
0: У доцента жутко потели очки. Температура воздуха поднималась слишком быстро. В пятницу с утра Андрейка набрал целый пакет подснежников. В пятницу днем Даша поняла, что любит Андрейку. В понедельник утром профессор А собрал экстренное совещание. В понедельник днем в столице области, а также на всей средней полосе России наступило резкое похолодание. Во вторник вечером толщина снегового покрова составляла столько, сколько полагалось. В среду вечером шкала термометра уверенно замерла на минус 10 по Цельсию. А в четверг был Новый год. И хлопья снега медленно кружились над Спасской башней, похожие на лепестки декабрьских подснежников.

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Фредерик Браун. Купол.

Кайл Брейден удобно расположился в кресле и сидел, не сводя глаз с переключателя на противоположной стене. Готов ли он пойти на риск и повернуть его? Миллион, если не миллиард раз задавал он себе этот вопрос за последние 30 лет. Да, сегодня в полдень будет ровно 30 лет. Поворот переключателя, скорее всего, приведет к смерти, только неизвестно к какой. Ясно лишь, что не от атомной бомбы. Все бомбы наверняка использовали много лет назад. Их было достаточно, чтобы полностью уничтожить цивилизацию, и даже более чем достаточно. А по его подсчетам, выходило, что человек сможет взяться за создание новой цивилизации не раньше, чем через 100 лет. Человек или то, что...

0: Что после него останется? Но что все-таки сейчас там, по ту сторону куполообразного силового поля, которое до сих пор защищает его от страшной действительности? Люди, живущие как звери, или человечество, истребив себя, оставило землю другим, менее жестоким существам? Вот бы убрать купол на время, а потом восстановить. Он давно бы на это решился, еще 10-15 лет назад, но чтобы создать силовое поле, нужно очень много энергии, куда больше, чем для сохранения уже созданного. Когда он впервые включил аппаратуру, энергии на Земле было еще в достатке. Естественно, едва возникнув, силовое поле оборвало все связи с внешним миром, но внутренних источников энергии хватало и на личные нужды Брейдена, и на поддержание поля. «Да», — решил он внезапно и окончательно, — «он повернет переключатель сегодня, через несколько часов, когда исполнится ровно 30 лет». 30 лет. Что ж, в одиночестве он прожил достаточно долго. А ведь он вовсе не хотел оставаться один. Если б мира не покинуло его тогда... Теперь поздно думать об этом, но в который уже раз наклынули воспоминания. Как она была наивна, желая разделить судьбу человечества. Зачем она бросилась помогать тем, кто не нуждался более ни в какой помощи? Ведь она любила его. Если бы не это ее донкихотство, если бы они поженились. Но он тогда выложил все на чистоту и отпугнул ее. А как все могло бы быть чудесно, останься она с ним? Он не сумел убедить ее отчасти потому, что события развернулись неожиданно быстро. В то утро, выключив радио, он понял, в их распоряжении всего несколько часов. Нажал кнопку звонка и вызвал Миру. Та вошла, как всегда, с красивой и спокойной. Можно было подумать, что она никогда не слушает по радио последние известия, не читает газет и вообще не знает, что происходит вокруг. «Садись, дорогая», — предложил он. Она широко раскрыла глаза, удивленные внезапной фамильярностью шефа, однако же с присущей ей грацией села в кресло, как всегда, когда писала под диктовку. Достала ручку и приготовилась записывать. «Мира», — сказал он, — «я вызвал тебя по личному делу, очень личному. Я хочу, чтобы ты стала моей женой». Этого она никак не ожидала. «Вы шутите, доктор Брейден?» «Нисколько, Мира. Знаю, я немного старше тебя, но, надеюсь, ты не считаешь меня стариком. Мне 37 лет, хотя от постоянного переутомления я, возможно, и выгляжу старше. Тебе ведь 27. На той неделе исполнилось 28, но возраст ни при чем. Разница не имеет значения. Если я скажу все это так неожиданно, мои слова прозвучат банально, но я и вправду не ожидала. Вы ведь даже...» Она лукаво улыбнулась. «Не пробовали ухаживать за мной, и, пожалуй, вы мой первый шеф, который этого не делал». Брейден даже улыбнулся. «Увы, я не знал, что ты этого ждешь». «Но шутки в сторону, Мира, я говорю серьезно. Ты согласна выйти за меня замуж?» Она в задумчивости смотрела на него. «Не знаю. Самое удивительное, что я вас, наверное, немножечко люблю. Не знаю почему. Вы всегда держались строго и официально, были целиком поглощены работой. Даже ни разу не пытались поцеловать меня или сказать комплимент, и все же не по душе мне эта внезапность и деловитость вашего предложения. Возможно, в другой раз, при других условиях, мы к этому вернемся. А пока, может, как-нибудь при встрече вы мне скажете, что любите меня. Это бы помогло». «Я люблю тебя, Мира. Прости меня, но ведь ты не против? Ты не отказываешься стать моей женой?» Она медленно покачала головой. Казалось, глаза ее стали еще красивее. «Тогда позволь, я объясню, почему делаю предложение так поздно и так неожиданно. Во-первых, я работал как сумасшедший. Тебе известно, над чем?» «Кажется, над чем-то связанным с обороной, над каким-то устройством. И если я не ошибаюсь, вы делали эту работу на свой страх и риск, без поддержки правительства».
1: «Верно», — кивнул Брейден. «Наши умники-генералы не хотели верить в мою теорию. Впрочем, не соглашались со мной и большинство коллег-физиков. К счастью, у меня были сбережения, деньги на первые патенты. Их-то я и пустил на исследования в области электроники. В последнее время я занимался системой защиты от атомных и водородных бомб. От всего, что может превратить нашу планету в огромный факел. Я работал над созданием полностью непроницаемого сферического силового поля».
0: «И вы...»
1: «Да, мне это удалось». Я могу прямо сейчас создать его вокруг этого дома, и оно будет существовать, сколько я захочу. И внутрь ничего не проникнет. Мало того, в этом здании я создал огромные запасы. Самые разные, даже химикалии и семена. Здесь всего столько, что двум людям вполне хватит на всю жизнь.
2: Но вы ведь сообщите об этом правительству, правда? Раз речь идет о защите от водородной бомбы...
1: Брейден нахмурился. Да, это действительно защита от водородной бомбы. Но, к сожалению, мое изобретение не имеет никакой или почти никакой ценности с точки зрения обороны. В этом смысле генералы оказались правы. Количество энергии, необходимое для создания такого силового поля, возрастает в третьей степени с увеличением параметров самого поля. Сферическое поле вокруг этого дома имело бы 80 футов в диаметре, и для этого потребуется приток энергии, который, вероятно, уничтожит всю осветительную систему Кливленда. А чтобы закрыть таким куполом маленькую деревушку или одну военную базу, нужно больше энергии, чем вся страна потребляет за несколько недель. И еще, защитное поле полностью исключает контакт с внешним миром. Выпустить кого-то из-под купола так же, как и впустить внутрь, нельзя. Для этого нужно каждый раз снимать поле и создавать его вновь, а значит потреблять безмерное количество энергии. Правительство может извлечь пользу из моего изобретения лишь тем способом, каким я думаю воспользоваться сам. То есть спасти жизнь кому-то одному от силы двум. Дать им возможность пережить страшную бойню и одичание, которое за ней наступит. Впрочем, предпринимать что-либо за пределами этого здания сейчас уже поздно.
2: Почему?
1: Просто нет времени на создание второго такого устройства. Дорогая, началась война. Ее лицо побелело. Резко вскочив с кресла, ничего вокруг не видя, она бросилась к двери. «Мира!» — крикнул Брейден и рванулся было за ней, но в дверях она обернулась и жестом остановила его. Ее лицо, ее голос были совершенно спокойны. «Я должна идти, доктор». Я закончила курсы подготовки медсестер и буду там нужна. Да ты подумай, что там произойдет. Люди превратятся в животных. Будут умирать в муках. Я так тебя люблю. Я не могу допустить, чтобы ты испытала этот ужас. Умоляю, Мира, останься. Он был изумлен, когда она только усмехнулась в ответ. Прощайте, доктор Брейден. Я, пожалуй, предпочту умереть вместе с остальными животными. Возможно, это глупо, но уж такая я есть.
0: Дверь за ней закрылась. Он видел в окно, как она спустилась с крыльца и побежала по узкой улочке. Над крышами гудели реактивные самолеты, наверное, еще свои, а может и противник. Что если именно Кливленд – один из объектов нападения? Вдруг противник каким-то образом узнал о его работе и решил уничтожить Кливленд в первую очередь. Брейден подбежал к переключателю и повернул его. В 20 футах от окна возникла серая пустота. Все внешние звуки смолкли. Брейден вышел из дома, чтобы внимательнее присмотреться к видимой части купола. Серое полушарие, высота 40 футов, диаметр 80. Как раз достаточно, чтобы укрыть одноэтажное здание, которое было его домом и лабораторией. Он знал, что поле уходит еще на 40 футов вглубь земли, тем самым образуя полную сферу. Ничье вмешательство не угрожает ему сверху. Ни один червь не вгрызется в него снизу. И действительно, ничто не проникло внутрь за эти 30 лет. В сущности, эти годы оказались не такими уж страшными. С ним были его книги, любимые, он перечитывал так часто, что знал их почти на память. Он по-прежнему занимался экспериментаторской работой, хотя за последние 7 лет, с тех пор, как ему исполнилось 60, круг его интересов значительно сузился и творческие возможности уменьшились, он все же добился кое-каких успехов. Конечно, все это не могло сравниться с силовым полем и даже с его ранними работами, но ведь у него не было никаких стимулов, побуждающих его к активной деятельности. Да и вряд ли он сам или кто-то еще смогут воспользоваться его изобретениями. Что проку от открытий в электронике для дикаря, который не умеет настроить радиоприемники и уж тем более не знает, как его собрать. Но чтобы сохранить рассудок, работы хватало, хотя она и не приносила удовлетворения. Брейден подошел к окну, глянул на неощутимую серую стену, до которой было всего 20 футов. Эх, раздвинуть бы ее, убедиться в своей правоте и восстановить опять. Но уничтожить силовое поле можно только раз и навсегда. Брейден подошел к переключателю... Посмотрел на него, потом вдруг резко подался вперед и дернул. Бросился к окну, серая стена исчезла. То, что он увидел, казалось просто невероятным.
2: Это был не Кливленд, знакомый ему в прошлом, а какой-то красивый новый город. На месте узкой улочки просторный бульвар. Светлые, радующие глаз дома, выстроенные в незнакомом ему архитектурном стиле. Трава, деревья, все в полной сохранности. Возможно ли? Как же так? После атомной войны человечество не могло так быстро достичь прежнего уровня развития. Неужели все его предположения оказались неверными и смешными? Но где же люди? Как бы в ответ неподалеку проехал автомобиль. Он не был похож на легковые машины прежних времен. Скорость выше, выглядит изящнее, лучшая маневренность. Казалось, что едва касается земли, будто не подвластной силе тяготения, а устойчивость ему обеспечивали гироскопы. В машине сидели двое, мужчина и женщина. За рулем мужчина. Он был молод и красив. Женщина тоже молодая, стройная, красивая. Обернувшись, оба посмотрели в его сторону. Мужчина даже остановил машину. Для скорости, с которой они ехали, тормозной путь был неправдоподобно мал. Брейден понял, что молодые люди часто ездят этой дорогой и всегда видели здесь купол. И вот он вдруг исчез. Автомобиль тронулся. Наверное, сейчас расскажут другим. Он вышел из дома на просторный бульвар. И вскоре сообразил, почему вокруг так мало людей, мало движения. Его хронометры ошиблись примерно часов на 12. Они показывали вторую половину дня. На самом же деле стояло раннее утро. В положении солнца он определил сейчас около 6. Брейден быстро зашагал вперед. Ему не хотелось оставаться в доме, который 30 лет был спрятан под куполом. Туда обязательно кто-нибудь приедет, как только узнает от молодой пары об исчезновении поля. Придет и расскажет ему, что произошло, а он хотел все увидеть и понять сам. Он шел все дальше. В этот ранний утренний час прохожих не было. Он находился в уютном жилом квартале, и вот чуть поодаль увидел несколько человек. Одеты они были иначе, чем он, но разница не слишком бросалась в глаза. Мимо пронеслись машины, такие же удивительные. Ехали они с неестественно высокой скоростью. Наконец Брейден набрел на магазин, двери которого были открыты. Не в силах больше сдерживать любопытство, он вошел внутрь. Молодой человек раскладывал по полкам какие-то предметы. Взглянув на Брейдена с некоторым недоверием, он вежливо спросил: «Чем могу быть полезен?»
3: «Пожалуйста, не думайте, что я сумасшедший. Позже я вам все объясню. Только ответьте на мой вопрос. Что случилось 30 лет назад? Была ли атомная война?»
2: В глазах молодого человека мелькнул огонек. «А, вы, наверное, тот человек, который жил под куполом. Теперь понятно, почему...»
3: «Да», — ответил Брейден, — «это я жил под куполом. Но что все-таки произошло? Что произошло после уничтожения Бостона?»
2: «Видите ли, на Землю прилетели космические корабли. Бостон был уничтожен случайно. С Альдебарана прилетел целый космический флот. В кораблях были существа, значительно опередившие нас в развитии. У них были добрые намерения. Они прилетели на Землю, чтобы пригласить нас в Галактический Союз. К несчастью, при посадке в Бостоне один из кораблей разбился. Его атомные двигатели взорвались. От страшного взрыва погибло около 1 000 000 человек. Остальные же корабли приземлились точно в назначенных пунктах. И их экипаж объяснил, с какой целью они прилетели. Никакой войны не было. Хотя избежать ее удалось только чудом. По приказу правительства в воздух поднялись военные самолеты, но их успели вовремя вернуть на базы».
4: «Значит, войны не было?» —
2: хрипло спросил Брейден. «Конечно, нет. Война для нас теперь лишь страшные воспоминания о мрачных временах, которые когда-то переживало человечество. Галактический союз нам очень помог, ведь сейчас даже нет государственных правительств. Кто же и кому будет объявлять войну? С помощью Галактического союза мы достигли небывалого прогресса. Земляне заселили Марс и Венеру, которые были необитаемы и которые союз предоставил в наше распоряжение. Но Марс и Венера лишь как бы пригороды Земли. Мы ведь путешествуем и к звездам. Мы теперь даже...» Молодой человек вдруг замолчал. Брейден стоял, вцепившись в край прилавка. Все это прошло мимо него. 30 лет одиночества, а сейчас он уже старик.
3: «Вы теперь что?» – спросил Брейден.
2: Что-то подсказало ему ответ, он почти не слышал собственного голоса.
3: «Ну, нельзя сказать, что уже бессмертные, но очень приблизились к этому состоянию. Можем жить столетиями,
1: 30 лет назад мы с вами были ровесниками. Боюсь, однако, для вас бессмертие уже невозможно. Галактический союз ознакомил нас с процессами, сохраняющими человеку молодость, но они применимы лишь к людям не старше среднего возраста, максимум до 50 лет, а вам... «Мне 67», — ровным голосом ответил Брейден. «Благодарю вас». И так он потерял все. Звезды. Когда-то он мечтал полететь туда, ничего бы не пожалел, но сейчас не хотел даже этого. Он потерял все. И миру тоже. Ведь он мог быть с ней вместе, и оба остались бы молодыми. Он вышел из магазина и направился к дому, который еще недавно скрывался под куполом. Там его уже ждали. Может быть, они удовлетворят его просьбу. Одну единственную. Дадут ему энергию, необходимую для восстановления силового поля. И тогда он закончит жизнь там, под куполом.
5: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Юрий Погуляй. Лысипёс.
1: Давно за ними слежу. Дня три уже. Большой мне не нравится. Дурной запах. И тот, кто в странной шапке, тоже плохо пахнет. А вот маленькая с тряпкой на голове хорошая. Она добрая, я знаю.
2: «Сержант, еще два перехода, и будет развилка рек!» — голос второго. «Я их так зову. Первый, второй, большой, странная шапка, громкий, маленькая с тряпкой, большая. 10 и еще один. Всех перечислять скучно».
1: «Хорошо», — говорит странная шапка.
3: «Я промок,
2: Любезно будет чаю попить, это громкий».
1: «Только кофе остался, чай уже скурили», — фыркает лис. Он похож на лису мордой. Остальные молчат, сидят на больших пестрых мешках.
2: Дождь. Третий день идет.
1: Плохо, сыро.
2: «Ты как?»
1: Второй поворачивается к одной из самок.
2: Спина морщится-то.
1: По коже пробегает холодок. Другие рядом, значит, этим надо идти. Нетерпеливо оглядываюсь. Часа два еще можно ждать. Дальше нельзя.
2: «Ладно, под рюкзаки», — устало командует второй.
1: Встают, помогают друг другу надеть мешки. Идут. Следую за ними. Путаю следы.
2: Другие плохие. Эти хорошие, и я не хочу, чтобы хорошим было плохо.
1: Большой и странная шапка идут первыми. Они постоянно так ходят. Все три дня.
2: Странные.
1: Никогда таких здесь не видел. На лодках плавали, а по берегу никого.
2: Дождь. Вновь дождь. Льет.
1: Второй останавливается, достает ярко-желтый плащ. Рядом лис, громкий и волосатый. Переодеваются. Остальные уже ушли.
2: «Быстрее, не задерживайтесь! Другие рядом!»
1: Вроде зашагали. Хорошо. Следую за ними, путаю следы. Час спустя чую запах чужой реки. Развилка, как сказал второй.
2: Гиблое место. Место других.
1: «Сержант заболел, урка», — тихо говорит медвежонок. Поправляет стеклянные глаза.
4: «Вижу. Встаем на дневку».
2: «Дневка?» Замираю, скалю зубы. «Другие рядом, нельзя останавливаться!»
4: «Разбиваем лагерь, Илюха, Павел, давайте за дровами. Ник, помоги!»
1: Мешки сброшены. Люди устали.
2: Вижу, что устали. Но другие...
1: Большой и первый ставят дом из тряпок. Второй тоже. Странная шапка с трудом пытается что-то вытащить из своего мешка. Первая уже рядом, помогает. Большая и маленькая с тряпкой достают еду. Волосатый разводит огонь.
2: Другие приближаются. Тихонько скулю. Они хорошие, они не должны достаться другим. Но
1: с тоской оглядываю людей.
2: Нет, другие точно их найдут. Место такое, если только...
1: Поворачиваюсь к югу. Дождь все льет, дрожь колотит тело.
2: Они придут оттуда. Надо перехватить. Бегу. Лес, ели, мох... Болото. А вот тут упал второй и громко кричал. След четкий. Плохо, не удалось запутать. Канава. Здесь в воду уронили мешок волосатого. Он тоже орал. Внутри тепло. Мне нравится, даже когда они ругаются.
1: Березовый перелесок. Замираю. Меж деревьев снуют тени других.
2: Шустро они сегодня. Другие — это другие.
4: «Где они?»
1: Перед глазами появляется кивач. Долговязый, с постоянно мотающейся головой, в старой, противно пахнущей одежде.
2: Порох, кровь, смерть. Смердят его тряпки.
1: Остальные полукругом собираются за спиной кивача. Их я не знаю. Они пустые.
2: «Они мои!»
4: — говорю. Смотрю в пустые глазницы Долговязого.
1: Другие гудят. «Недовольны?»
4: «Стоп!»
1: — поднимает руки он. Из дырявых рукавов сыпятся черви.
4: «Почему?»
3: Они мои!
4: Рычу, чувствую, что меня трясет от страха, но рычу. Другие злятся. Один клацает зубами, трещит костями, переступает с ноги на ногу. «Нам нужна еда», — качает головой кивач. «На каменной полосе», — скалюсь. «Это шоссе», — поправляет меня один из других, свежий. В руках ружье, половины черепа нет. «На каменной полосе», — повторяю.
3: «Ты знаешь условия?» — подбирается кивач.
4: «Знаю».
3: «Тебе придется уйти с ними».
4: «Знаю!»
3: Кивач разводит руками. «Хорошо, тогда договорились. Они твои».
4: Другие рычат, недовольно смотрят на главаря, но я знаю кивача. Он сильнее всех.
3: «А лес наш?»
4: «Лес, но не река», напоминаю.
3: «Да».
4: «Здесь все равно никого не бывает. Эти первые».
3: «Уходим», — бросает кивач.
4: Другие повинуются, бредут на юг, а он стоит.
3: «Мне будет не хватать тебя, хранитель».
4: Молчу. Дрожу от холода. Дождь все льет. Ничего не спасает. Сейчас бы забиться под елку, зарыться в хвою и согреться.
3: «Зачем?» — спрашивает кивач.
4: «Не знаю», — признаюсь.
3: «Дурак ты», — хмыкает другой и уходит. А я стою, смотрю ему вслед и скулю.
4: Интересно, люди уже спят? Бегу назад. Нет, бодрствуют. Второй колотит по деревянной штуке с шестью прочными волосами, я такие видел. Те, что на лодках, тоже часто по ней били и громко кричали. Странной шапки нет, в доме, наверное. Справа бродит медвежонок. Он часто уходит от своих. Помет у него необычный, с голубыми ошметками. Он их в шкуре носит. Волосатый лезет в тряпочный дом. Укладывается. Положив голову на лапы, наблюдаю. Греюсь внутренним теплом. Они хорошие. Ругаются иногда, но любят друг друга. Но что делать? Теперь я должен идти с ними. Другие оставляют добычу только когда им отдают часть леса. А это была моя. Мне хочется быть с ними, с людьми в странной пятнистой одежде. Я видел таких раньше. Охотники и копающие землю. Эти не такие. Они просто идут. Люди расходятся спать, а я тихо подкрадываюсь к тлеющему огню и греюсь. Облизываю миски. Еда. И весь следующий день прячусь от них в лесу. Надо выйти, но мне страшно. Прогонят, и тогда... Мотаю головой, вытряхивая проклятые мысли. А выйти надо. Но... Через день люди уходят дальше, а я следую за ними. Один раз встречаю другого из шайки кивача. У этого на голове дырявая каска с рожками. Грызет кору, воровато оглядывается пустыми глазницами. Отгоняю. По одному они не опасны. К вечеру выходим к каменной ленте. Люди радуются, переодеваются. Усталые. Хорошие, улыбающиеся. Маленькая с тряпкой бегает через полосу и машет рукой железным тележкам. Добрая. На краю леса вижу кивача. Он дерганно машет мне рукой. Почему-то знаю, что ему грустно. Мне тоже. Я хранитель леса, который отдал другим. Но зато люди в странной одежде улыбаются. Идут по полосе, смеются, обгоняют друг друга. Второй хромает, рядом с ним первая. Маленькая с тряпкой босиком скачет по камню. Он теплый, я знаю. Слежу за ними из чаще, иду вдоль полосы и не могу оторвать взгляда от волосатого, медвежонка, лиса и громкого. Они веселятся. Хорошо. «Стой! Шерсть дыбом, хвост поджать! Ты чего тут делаешь?» Поворачиваюсь. Хранитель леса.
5: «Привет», — говорю.
4: «Твой лес не тут», — рычит он мне.
5: «У меня больше нет леса».
4: Он бросает взгляд на полосу.
5: «Выбрал их?
4: «Да».
5: Хранитель долго молчит, наконец едва шевелит хвостом.
4: «Хорошие. Только длинный мне не нравится».
5: «Он не длинный, его зовут Большой. А себя они зовут Лосями», чувствую укол ревности.
4: «Судьбы тебе, брат», переступает с лапы на лапу хранитель.
5: «И тебе».
4: «Ухожу».
5: «Выйди к ним, брат!» — несется вдогонку.
4: «Боюсь».
5: Но выхожу. На следующий день. Тут все время бегают железные коробки. Они строят каменную ленту. Рычу на них, чувствуя опасность. Надо прогнать.
6: «Осторожней, дурак!» — крик второго. В глазах страх.
5: «Я не дурак, я отогнал железную коробку. Она плохо пахнет. Из-за таких в лесу появляются другие. Я знаю, я видел!»
4: «Осторожны. Странная шапка и первая меня боятся.
5: Не бойтесь, я просто хочу с вами».
4: На очередном людском отдыхе второй чешет мне бок.
5: «Прогоните его», — говорит странная шапка. «Укусит».
4: «Да ладно тебе», — отмахивается второй. Улыбается.
5: «Охотничья, наверное. Это громкий. Любезная псина».
4: Отстраненно слушаю, наслаждаюсь. Подходит медвежонок, тоже гладит. Я почти счастлив.
5: «Кавказец с кем-то», — говорит большой.
6: «Надо прогнать. Я таких видел, они ластятся и ластятся, а потом за горло хватают», — говорит странная шапка.
7: «Да ты посмотри на него».
4: Маленькая стряпка склоняется надо мной и проводит рукой по голове. «Мне приятно».
7: «Он не такой».
5: «Ангел дорог», — со значением говорит второй. Мимо проносятся железные коробки, а я лежу и смотрю на них из-под полуопущенных век.
4: «Надо прогнать», — убежденно повторяет странная шапка.
5: «Успокойся, сержант», — улыбается первый. «Он тоже хороший».
4: «Они все хорошие. Просто большой и странная шапка боятся. А еще первая.
5: Но я ничего не сделаю».
4: «Идем дальше».
5: Железные коробки все чаще. Стараюсь отогнать их от людей. Второе и первое нервничают, одергивают, беспокоятся за меня.
4: Глупые. Я же их хранитель, а не они мои.
5: Сворачиваем с каменной полосы на песчаную. Иду впереди, проверяю дорогу. Оборачиваюсь, смотрю на людей.
4: Шагают, улыбаются, глядят на меня. Хорошие. Очень хорошие. Теперь я их хранитель. Не прогнали.
5: Вновь дождь. Они все равно улыбаются. Странная шапка на привале неуверенно гладит меня по спине.
4: Виляю хвостом.
5: Вот видишь, я не укушу.
4: Глаза шапки светятся, но запах недоверия все еще есть.
5: Дождь.
4: Дождь.
5: «Лысипес!» — кричат сзади. «Это второй».
4: «Приятно. У меня никогда не было имени».
6: «Лысипес, куда нам дальше?» —
4: смеются. Останавливаюсь, виляю хвостом, поджидаю.
5: «Ну?» — улыбается второй и поправляет мешок.
4: Неуверенно иду направо.
5: «Точно, ангел дорог!» — смеется второй.
4: Рядом первая улыбается.
5: «Направо так направо, как раз озеро рядом».
4: Устали. Идут медленно, с трудом. И дождь, усиливающийся с каждым мигом. Мокро и сыро. И голодно. Они дали мне немного мяса из железных банок. Это тихие, хорошие банки, не те, что на каменной полосе. Мало. Хочу есть.
6: «Где будем вставать?» — кричит странная шапка.
5: Второй разводит руками. Люди собираются под елкой, пытаясь хоть так скрыться от ливня.
4: Пристраиваюсь рядом, чувствую их тепло. Млею.
5: Странная шапка и второй уходят. Остальные жмутся к дереву, улыбаются, шутят.
4: Слушаю. Маленькая стряпка гладит меня по голове. Мне больше ничего не надо. Только эти люди. Как же хорошо.
5: Возвращаются второй и странная шапка. Они тоже улыбаются.
4: Сколько света. Идем за ними. Ложусь, голову на лапы, смотрю, как волосатый, первый большой и странная шапка растягивает большую тряпку. Под ней будет сухо, я знаю. Я спал как-то под ней 2 дня назад. Второй с топором уходит в лес, за ним идет первый. Помочь, наверное. Лежу, смотрю на людей. Как же они устали. Вечер. Ливень все еще идет, а мне тепло у костра. Шерсть высохла. Впервые за последние несколько дней я полностью сухой. «На лосипса тоже готовьте!» — кричит странная шапка. Он уже не боится. «Хрен ему, а не еда!» — бурчит большой. Хочется заплакать, но молчу. Смотрю на большую, что возится с железными коробками.
7: «Готовлю, готовлю!» — говорит она.
4: Почти плачу. Но теперь от счастья.
8: Запах. Какой запах.
4: Лежу, закрываю глаза и живу этим ароматом. Кофе, дайте кофе, говорит первый. Второй уже сидит на земле, пьет, протягивает ему кружку. Так вроде зовется. Волосатый бросает сучья в костер. Повсюду развешана одежда людей. Запах. Первая что-то рисует. Большая раскладывает еду.
7: И мне тоже.
4: Маленькая с тряпкой подходит, у нее в руках что-то прозрачное, а в ней еда. Горячая, пахнущая. Скакиваю, виляю хвостом. Еда.
7: Ешь, лысипес,
4: говорит маленькая с тряпкой.
7: Я ем, глотаю, обжигаюсь. Я счастлив. Лысипес,
4: тихо произносит маленькая. Я уже говорил, что я счастлив.

0: Ночью из леса выходят другие. Не кивач, местные. Идут к лагерю. Скакиваю, рычу, не пускаю. У костра спит первый. Не знаю, почему он не пошел в домик. «Ты кто?» – заговаривает вожак других. У него не хватает руки. «Я их хранитель!» – рычу тихо, чтобы не разбудить. «Пошли отсюда!»
1: «Но...»
0: «Пошли отсюда!» Другие неуверенно топчутся на месте, поглядывают на домики.
1: «Но...»
0: – пытается сказать их вожак.
1: «Рычу, наступаю!»
0: «Попятились!» «Слабая шайка! Кивач бы не отступил!» «Еще долго они ходят вокруг, но я начеку!» «Другие!» «Они забирают людей, превращают их в таких же, в плохих!» Утром у лагеря появляется вожак. «Пшел!» — рычу.
2: «Они все равно умрут», — говорит он.
0: Меня окатывает холодом.
2: «Послезавтра»,
0: — просительно смотрит он на меня. «Врет?» «Другие чувствуют будущее, но...»
1: «Врешь!»
2: «Поезд сойдет с рельс.
0: Все погибнут», — убеждает меня он.
1: «Поезд?»
0: «Не понимаю».
2: «Они поедут домой и разобьются».
0: В душе тревога. «Поедут домой? А я?»
1: «Врешь!»
2: «Нет, хранитель, отдай их нам».
1: «Уходи!» — скалю зубы.
0: Уходит. Возвращаюсь к домикам. Первый уже проснулся и в сторонке рубит дрова. Из домика выползает второй. Улыбается, видя меня перед собой, морщится, отпихивая. «Лысый пес, отстань!» Высунув язык, сажусь, склоняю голову.
2: «Хорошая ты псина, лысый пес!» — качает головой второй и идет к первому.
0: «Поезд? Погибнут?» Внутри червь страха. «Быть не может!» Первый и второй возвращаются к костру, за ними следуют другие. «Скакиваю, лаю!»
3: «Эй, свои!» — кричит первый.
0: Второй удивленно оглядывается, а другие убегают.
2: Жаль, что люди их не видят. Или как раз хорошо. Других много, особенно в этих лесах. Раньше люди убивали друг друга и не всех хоронили. Такие становились другими.
0: «Поезд. Уедут. А я?» Тягостные мысли грызут нутро, жуют сердце. Этого быть не может.
2: Снова путь. Иду рядом со вторым, слушаю.
4: «Блин, что будем с лысипсом делать?» — говорит странная шапка. «Пропадет же. Я бы взял к себе в деревню. В городе такой большой делать нечего. Одна пытка», — произносит большой.
3: «В поезд не пустят», — качает головой второй.
0: Останавливаюсь. «Поезд? Все-таки... нет!»
3: «Блин, ну надо что-то сделать!»
5: «Может, в Петкеранте пристроим? Пес толковый», — с надеждой говорит маленькая с тряпкой.
3: «Может. Надо было сразу прогнать», — вздыхает странная шапка. «Он бы к нам не привязался».
0: «Нет!» — мысленно кричу я шапке. «Все правильно! Если бы они меня прогнали, я никогда бы не поел горячего из любящих рук! Я никогда бы не осмелился перечить чужим другим! Я никогда бы... никогда!»
3: «Не скули, лысый пес, все хорошо», — говорит второй.
0: «Поезд. Другие не врали, но ничего не понимаю, не хочу понимать. Так нельзя. Они не должны умереть». Дорога исчезла, уступив паническим мыслям. «Что делать?»
3: «Скоро пиво!» — восклицает странная шапка. Ему восторженно вторят остальные. Они радуются.
2: А впереди сонмище запахов. Город людей.
0: Иду за вторым, поскуливаю. Я никогда не был в таких местах. Тут много железных коробок, но они не опасны. Они ползают, они бегают.
5: Что делать?
2: У первых больших домов стоит другой.
1: «Завтра», — говорит он, указывает на волосатого. «Завтра».
0: Переводит руку на большую. «Опускаю голову, не хочу смотреть!»
1: «Завтра», — доносится до меня.
0: Другой знает, что я его слышу, и упорно продолжает.
1: «Завтра, завтра, завтра,
2: Завтра. И еще три раза завтра. Погибнут все.
5: «Ларек!» — кричит громкий.
2: Лежу, смотрю на моих подопечных. Завтра. Что я могу сделать? Поезд. Я видел поезд. Большая железная коробка, очень громкая. Люди внутри сидят. Большая коробка убьет их? Они не должны залезть в коробку.
6: «Привет!»
2: Голос вырывает меня из задумчивости. «Хранитель, но какой-то другой». Молчу.
6: «Ты с ними?»
2: Кивает на людей. «Да, хранитель, человек. Добрый, я вижу это.
6: Они погибнут в поезде, с трудом произношу я.
2: Плохо. Помоги, неожиданно понимаю я.
5: Помоги, ты же можешь».
6: «Как?» – удивляется он.
5: «Еда!» –
2: кричит второй и рвет на куски белое, вкусное. Волосатый с довольным видом что-то пьет.
5: «Помоги, пожалуйста!»
2: – смотрю на лиса, хитро оглядывающего друзей.
5: «Сделай так, чтобы они не сели в поезд!»
2: Хранитель молчит.
5: «Ну?»
6: «Ты знаешь, что должен будешь сделать?» – говорит.
5: «Знаю!» Перестать быть хранителем. Вообще. У меня больше ничего не будет. Никогда. Услуга за услугу. Я должен буду отдать свою силу.
6: «Знаешь», — повторяет он.
5: «Да».
6: «Готов?»
5: «Да».
6: «Тогда помогу», — кивает хранитель.
5: «Еще день с ними. День счастья. За многие годы всего три дня. Виляю хвостом, нежусь под руками маленькой стряпкой. Все хорошо. Еще один день. Идем по городу людей, отгоняю железные коробки. А мои притихли. Смотрят виновато. Я понимаю».
2: Место, где стоят поезда, объявилось слишком быстро. Греясь на каменных ступенях, я лениво любуюсь моими людьми. Они будут жить.
5: «Ближайший поезд только через 6 дней, возмущается второй.
2: Остальные молчат. Хранитель сделал, что обещал. И завтра он придет за силой. Но это будет только завтра.
5: «Есть выход», — неожиданно говорит странная шапка. «До ладейного поля, оттуда на собаках. Поезд в 17 часов».
6: «Пробуем», — соглашается второй.
5: «Как же так? Хранитель же обещал!»
6: «Я не могу перепилить рельсы».
2: А вот и он. Сидит рядом, смотрит на первую, задумчиво кусает губы.
5: «Они не должны уехать сегодня!»
6: «Не удержу. Я большего сделать не могу».
7: «Что же делать?» —
2: скулю я. «Не знаю». Молчим.
6: «У нас есть место, где живут одинокие хранители», — говорит он.
2: «И что?»
6: «Там хорошо».
2: Я смотрю на то, как большой позирует перед первой, сжимающей в руках какую-то штуку. Вспышка, смех. «Уже хорошо не будет».
6: «Может, и не погибнут. Я отменил 2 поезда, на которых они должны были уехать. Этот не могу».
2: «Но он им не подходил».
5: «Другие знают».
6: «От судьбы не уйдешь».
2: С обреченностью жду этой минуты. И, наконец, она наступает. Люди берут свои мешки и молча заходят в большой дом. Каждый гладит меня на прощание и старается не смотреть в глаза.
7: «Скулю. Не могу. Я хочу с ними».
2: «Прощай, лысый пес», — говорит большой.
8: «Прощай»,
2: — шмыгает носом маленькой стряпкой.
6: «Прощай»,
2: — прячет глаза волосатый. Последним уходит второй. Он закрывает передо мной дверь.
5: «Скулю, царапаюсь, пытаюсь открыть. Не могу».
6: «Ушли».
2: Хранитель рядом.
5: Сажусь на каменную землю и с надеждой смотрю на дверь. Вдруг вернутся. Передумают. Возьмут меня с собой. Никого нет.
3: «Пошли отсюда», — говорит хранитель.
5: «Нет, огрызаюсь. Понимаю, не надо, но не могу иначе. Скулю».
3: Хранитель молча стоит рядом.
5: «Я не уберег их», — горько говорю ему.
3: «Не твоя вина. Судьба».
5: «Не верю. Они хорошие. Так не должно быть».
3: «Люди все хорошие. Но все умирают».
5: Я задираю голову к небу и вою, пронзительно стараясь заглушить всю свою боль. «Потише», — одергивает меня хранитель. Люди вокруг отшатываются, смотрят испуганно. А я вою, и вою, и вою. А потом из дома выходит большой.
9: «Псину свою уберите!»
5: — ругается бабка, испуганно убирая сумки с прохода.
9: «Блохастая, небось!»
5: «Не, она просто бешеная», — лениво говорит Илюха громкий.
3: «Верно, лысый пес?» Собака поднимает голову и виляет хвостом. И в ее карих глазах царит счастье. Стучат колеса, ворчит подкупленная проводница. Поезд едет к ладейному полю.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media. Георгий Герцовский. Базилик. Грот плывет по траве, устремляясь к бледно подсвеченным домикам на другой стороне шоссе. Эти домики относятся к мотелю с оригинальным названием «Лесная сказка». Сам лес черной тенью нависает сзади, но лишь в темноте он выглядит густым. На деле лесополоса в три ряда. Так себе сказка. Но настоящие чудеса, хоть и печального свойства, случаются внутри одного домика, куда невидимый грот проскальзывает вслед за высоким спортивным парнем. Вслед за молодым человеком пришелец ползает в комнату мотеля. Грот в своем изначальном теле – полупрозрачная сухопутная медуза, а потому почти незаметен вне круга света прикроватной лампы. Артем, так зовут парня, поставив на тумбочку стаканчик с виски, занят пересчетом купюр. Артем по-мужски красив. Волна темных волос струится через кудрявые баки и плавно мелеет до трехдневной небритости на подбородке. Зачес назад и ярко-небрежная одетость делали бы молодого человека похожим на Элвиса Пресли, если бы не слишком серьезный взгляд карих глаз. Проскользнув под кроватью, на которой сидит Артем, грот быстро взмывает под штаниной по ноге и через мгновение оказывается внутри человеческого тела. Артем, точнее тот, кто им только что был, роняет стакан с виски и, обмякнув, съезжает с кровати на пол. Лежа на полу, грот в теле Артема делает несколько несуразных движений ногами и руками, учась управлению. Через пару минут грот встает, оглядывается затуманенным взором, медленно и неуклюже подходит к двери и запирается. Два часа, пока полностью не стемнеет и не стихнут звуки в мотеле, грот сидит на кровати

0: смотрит перед собой. На стук в дверь не реагирует. Далеко за полночь Грот наконец отпирает дверь, тихо выходит из номера, а потом из мотеля. Послав отчет основному кораблю и забрав аннигилятор, Грот уничтожает посадочную капсулу и возвращается в лесную сказку. Второй жертвой аннигилятора становится хозяйка мотеля. Когда Грот подходит к домику, она задает ему пару никчемных вопросов. Грот еще не освоил речевой аппарат, пытается что-то промямлить в ответ, но, поняв, что получается плохо, решает вопрос кардинально. По ступеньке мотеля, на которой только что стояла хозяйка, катится, гонимый порывом ветра, прошлогодний лист. Планета, с которой прибыл Грот, на другом конце галактики. Если, закрыв рот, сказать слово «ньхм-хм», получится что-то напоминающее название этой планеты на языке медуз. Ее хапцы — знаменитые паразиты. Покрывая планету собой, словно слизью, они терпеливо ждут гостей, чтобы забрать их тела. Тех, кто по неосторожности ступил на скользкую почву ее хабу. Вскоре развитые цивилизации галактики изучили это свойство медуз, и гости на ее хабу прилетать перестали. Тогда медузам пришлось самим искать доноров. Грот — один из таких искателей. Ночью впервые в жизни Грот видит сон, но понять, что происходит, не может. Всплывающие образы, обрывки фраз то и дело заставляют его просыпаться, пугаться, искать соответствие увиденному в полутьме комнаты. Безуспешно. Либо донор был болен, либо это адаптация. Решив, что скорее второе, Грот успокаивается и дальше спит, не просыпаясь. Будет Грота стук в дверь. За окном светло. Мозгами Артема Грот понимает, что уже утро. Он даже догадывается, кто пришел, хотя Грот ее в жизни не видел.
1: «Ты что мне вчера не открывал?»
0: — накидывается Лия.
1: «Я стучала, слушала, тишина. Уходил, что ли? Неужто на Светку позарился?»
0: Лия замолкает лишь на мгновение, но, не получив ответа, тараторит дальше.
1: «Слыхал, что случилось? Хозяйка мотеля, как ее, Инесса, что ли, пропала куда-то? Сын уже в милицию позвонил. Говорит, это на нее совсем не похоже. Может, ты ночью что-нибудь слышал?»
0: Грот мотает головой, все еще опасаясь говорить.
1: «Ну и как тебе, Светка?»
0: — прищуривается Лия. Грот знает, что Лия — помощница Артема, и с этой бойкой невысокой девчонкой с короткой стрижкой крашеных волос у того были отношения. Точнее, она так думает. Артем же не относится к служебному роману серьезно. «Профилактический перепихон, ничего более», — прозвучало в голове Грота Артеминым голосом. Сам Артем — директор анимационного центра, то есть администратор у актеров, играющих пиратов, клоунов и говорящие бананы. Он делает много важных и полезных вещей для неважного и бесполезного шоу. Также Грот знает, что команда аниматоров держит путь в город Т, где через день состоится крупная рекламная акция.
2: «Светка мне не нравится»,
0: — получается выговорить, хотя и с хрипом.
2: «Костлява. Спать хотелось, вот и закрыл».
1: «Я вижу».
0: Лия кивает на стакан, лежащий на полу.
1: «Костлява? А я прям жердяйка, что ли?»
0: Женщина всегда найдет, на что обидеться, или сделает вид, мысленно напоминает себе Грот, усвоенный не им. Снова стук в дверь. Заглядывает молодой парень с чубом. Грот понимает, что это сын пропавшей хозяйки.
3: «В полиции заявление приняли, начали розыск. Вы езжайте, но я оставил ваши номера телефонов и данные паспортов. В полиции попросили. Мало ли, вдруг понадобится что».
1: «Хорошо»,
0: — говорят Лия и Грот одновременно. Рекламную акцию в день города Т проводит новый оператор сотовой связи. Аниматоры везут с собой 8 костюмов божьих коровок. Пятнистый жучок — символ нового оператора. Сотовики отправили аниматоров не поездом, а на фирменном автобусе. То ли из уважения, то ли боясь за костюмы. Артем и его бригада уже дважды отыграли в других городах, и сотовики решили не искать добра от добра.

0: свои чувства. Грот не способен распознать их и описать. Тени, всполохи, блики незнакомых новых эмоций. Ничего более. Позавтракав, Грот выходит на гостиничный двор прогуляться и осмотреться. Некий маленький зверек, вспомнилась кошка, сидит на высоком дереве и отчаянно мяукает. «Котенок», — понимает Грот, пользуясь памятью Артема. «Высоко забрался, не может слезть». Гроту становится весело. Медузам такое нравится. Но веселью что-то мешает. Какое-то новое чувство, да-да, оно и во сне мелькало, портит удовольствие от наблюдения за беспомощностью котенка. Что за чувство? Грот пытается разобраться. Несколько раз поднимает глаза, выискивая котенка, и снова вниз опускается, сосредотачиваясь на себе. Что со мной происходит? Это что, жалость? Так они называют это? Когда не радуешься чужой беде, а наоборот хочешь выручить? Сострадаешь. Но зачем? Какой в этом смысл, думает Грот. Какая-то тетка неуклюже пытается ссадить котенка на протянутую тому палку, но деревяшка слишком коротка, и котенок, чуть не сорвавшись, начинает мявкать еще тревожнее. Пацан лет 10, что-то обсудив с теткой, храбро взбирается по дереву и сам, правда, чуть не сорвавшись, цепляет-таки котенка на правое плечо. Зверек не стал дожидаться, когда его поставят на землю, спрыгивает сразу, как высота становится безопасной. «Идиоты!» — усмехается Грот. «Убежала ваша добыча-то! Не сожрете теперь!» Смотрит на тетку с мальчиком и понимает, что они радуются. «Невкусные кошки, наверное!» Грот возвращается в гостиницу. Установочный сбор с аниматорами проходит почти без сбоев. Грот просто дает вытекать словам из памяти Артема. Конечно, если бы актеры слушали внимательнее, точнее, если бы вообще слушали, нашли бы множество нестыковок. Но аниматоры в этих вопросах не кошку, а собаку съели, а собрание — просто формальность. Вечером развозят божьих коровок по точкам. Потом Грот сидит в автобусе, запаркованном неподалеку от центральной площади. Вся информация из точек будет стекаться сюда, к координатору. Акция на площади проходит на удивление ровно, если не считать того, что от Сани Молохова быстро запахло спиртным, хотя никто, как всегда, не заметил, где пятнистый жук успел отыскать желанный нектар. Но так всегда. Звонит Лия с точки в другом районе. Там тоже порядок, не считая драки. По ее словам, трое каких-то дебилов пристали к паре, за которую заступился дядечка средних лет.
1: «В общем, — говорит Лия, перекрикивая шум толпы, — отхайдокари дядечку, мама, не горюй! Он только раз и успел одному гопнику по мордасам съездить. Хорошо, полиция была рядом. Одного схватили, а двое других — аля-улю. В остальном все зашибись. Я...»
0: Лия затишает голос, насколько возможно, учитывая праздничный шум.
1: «Даже накатила слегка. Не смогла устоять под блиночек с икоркой. Вкуснотища!»
0: Грот понимает, почему рассказ Лии показался ему столь порывистым. «Зачем?» — спрашивает Грот. В автобусе можно говорить негромко.
1: «Тём, ну не будь занудой. Ну выпила каплю. Что теперь, премии лишить? Или не любишь, когда губы пахнут коньячком? Буду знать».
0: «Зачем дядька за ту пару заступился?»
1: «Ах, кто его знает?» —
0: удивляется Лия вопросу, отчего тон ее голоса съезжает к басам.
1: «Не понравилось? Поведение.
0: Может, чей-то отец?» Грот понимает, что задает глупые вопросы, но хочет понять логику землян. Это часть его работы.
1: «Да нет, почему?»
0: Лия, кажется, даже трезветь начинает.
1: «Тебе-то какая разница? Стало жалко молодых, парень там был совсем хлюпик. Вот дядечка и решил помешать беспределу. Помешал, тля».
0: «Все равно не понимаю», — сознается Грот. «Жив хоть дяденька?»
1: «Да, минут через 10 скорая прикатила, увезли».
0: «Ясно», — врет Грот. «Отбой. Будут новости, звони. И, Лия!» Память Артема хранила директорские навыки. «Не пей больше!» «Вечером выпьем», — говорит Грот. В его планы входит более тесное знакомство с человеческой физиологией.
1: «Опаньки!»
0: — хохотнула Лия.
1: «Ловлю за язык. Причем коньячными губами».
0: Зачем этот дядька бросился помогать посторонним? Опять, что ли, жаль?

0: жалость, сострадание. Смешные эти люди. Их будет легко захватить, думает Грот, глядя на буйство веселья сквозь стекло автобуса. Вечером Сли Грот познает новое. Телесные ощущения его удивляют мало, а вот эмоции. Обнимая девушку, Грот ощущает не только влечение, но что-то незнакомое. Он хочет одновременно защитить Лию и сделать ей приятно. Хочет смять, сжать, стиснуть, но не слишком больно, ибо жалко. Он не хочет делать ей больно. Люди как сломанные приемники радиочастот, думает Грот, проводив Лию. Внутри такая неразбериха, с ума сойти. Грот по чужой привычке наливает виски, выпивает и ложится, надеясь быстро уснуть. Но получается не сразу. Какое-то время Грот наслаждается теплом, растекающимся по утомленному телу. Утром следующего дня аниматоры уже на пути обратно в Москву. Решают проехать без остановки, и поздно вечером Грот впервые входит в квартиру Артема. Двухкомнатная квартира, съемная, но внутри все на местах и даже прибрано. Артем для холостяка был настоящим педантом. Грот доволен собой. Во-первых, он захватил тело развитого существа, призвание и мечта любого ее хапца. Он стал одним из землян, частично их изучил, тоже в плюс. Еще немного подсобрать информации, и можно начинать экспансию. Корабли ее хапцев будут здесь через несколько лет, конечно, если доклады его, Грот и еще двух разведчиков будут положительными. Планета подходящая. Людские особи слабы, податливы на глупые эмоции, неконструктивны. Раздолье для сородичей. Возможно, это станет самой удачной интервенцией в нашей истории, думает Грот. Грот испытывает чувство гордости за то, что именно он один из первых покорителей новой планеты. «Какой бред», думает Грот. «Что со мной происходит? Земля не способна радоваться чему угодно». Сами же ее хапцы радуются только тогда, когда захватывают ресурсы. Тела, планеты, пищу. Чужие, ничьи, неважно. Ресурсы — это все. Этому медуз научила борьба за выживание, длившаяся миллионы лет. На следующий день Грота будет звонок телефона. Звонит Рита, девушка, с которой у Артема такие же отношения, как с Лией. Встречаются, в кино-рестораны ходят, спят, но серьезных чувств нет. Хотя Рита, похоже, пытается себя убедить в обратном. Ей уже 27, пора замуж.
1: «Привет, киса, ты как?»
0: Она всегда зовет его кисой, хотя Артему это не нравилось. Не кот ему вспоминался, а подручный Остапа Бендера. «Нормально», — отвечает Грот.
1: «Ты где пропадал?»
0: — мурлычет Рита. «По работе ездил, в Т катались».
1: «Понятно»,
0: — говорит Рита, а Грот понимает, что ответ она не слушала.
1: «Приедешь в гости?»
0: Все тем же мурлыкающим тоном спрашивает она. «Может, ты ко мне?» — предлагает Грот, который с непривычки устал от общественного транспорта, а в машину Артема садиться еще опасается. Но эксперимент, поставленный с Лией, Гроту понравился, и он не прочь повторить с другой.
1: «Не вопрос. Скоро буду. Что-нибудь прихватить?»
0: Рита входит с бутылкой белого вина. Молодые берут бокалы, плюхаются на диван, пьют, болтают, смеются и целуются. Когда проголодались, решают заказать пиццу.
1: «Давай вот эту, с помидорами, сыром и базиликом».
0: Буклетик с рекламой пиццы нашелся на тумбочке возле старого телефона.
1: «Киса же помнит, что котенок...»
0: Так Рита себя называет.
1: «Миску не ест. Хочет нам одной, но большой».
0: «Конечно». Грот смотрит на Риту и улыбается, ощущая, как выпитое вино сказывается на настроении и будет желание. Грот моется в душе, когда раздается звонок в дверь, привозит пиццу. Но как только еще в коридоре открывается картонная коробка, Грот, чуть не снеся дверь, выбегает из ванной. Он еще не видит, не понимает, что происходит, но это срочно надо прекратить! Запах. Грот чувствует, что этот запах его убивает. Грота охватывает спазм, дышать становится невозможно, он задыхается, руки и ноги начинают неметь. Паника охватывает Грота. Страх чувства медузам знакомы. Йохапцы не гостят в чужом теле. Они в нем живут, и если тело умрет, погибнет и паразит. Он не выползет, не найдет новое тело. Медузы вселяются лишь однажды, а вселившись, становится тем, чье тело забрали. Не гостем, хозяином, и не уходят, а умирают. Грот это знает прекрасно и умирать не собирается. Рита, в руках которой кусок пиццы, закрыв дверь, удивленно смотрит на Грота, который стоит в коридоре, голый, схватившись за горло, сипит.
2: «Выкинь ее! Немедленно выкинь!»
0: Задержав дыхание, на негнущихся ногах он подходит к обомлевшей Рите, выхватывает из рук коробку с пиццей и, доковыляв, выбрасывает ее в окно. Потом сразу же бросается вон из квартиры, зажав нос пальцами, чтобы не вдохнуть. Первый вздох лишь этажом ниже. Тут запах уже не чувствуется.
3: Почти.
0: То, что пыталось убить Грота, наконец ослабляет хватку. Он вызывает лифт и, спустившись, выбегает на улицу надышаться. К счастью, подъездная дверь далеко от места, куда шлепнулась коробка с пиццей. Запаха нет. Только сейчас Грот вспоминает, что делала Рита, пока он метался по комнате. Кажется, она всплескивала руками и повторяла...
4: «Киса, да что случилось? Зачем ты отобрал у котенка мяку?»
0: Еще что-то, но это не важно. Постояв во дворе и отдышавшись, решает в квартиру не возвращаться. Рите потом позвонит, как-нибудь объяснит. Ключи у нее есть свои, закроет. А пока надо понять, что же произошло. Ведь он не раз встречал это блюдо. На том же дне города каждый пятый ходил с фастфудом в руках. Были и с пиццами. Что же в этой не так? Он стал вспоминать запахи.
3: Трава. Маленькие зеленые листики, которыми была посыпана пицца. В них все дело. Кроме них в составе были уже хорошо знакомые Гроту помидоры, тесто и сыр. Но дело не в них. Базилик. Так, кажется, Рита называла эту траву. Вот чего мне отныне надо бояться.
0: Надумал поехать к Лии. У нее и переночуют. Запах базилика в квартире Артема вряд ли так быстро выветрится. Рискнул отправиться на Артемином серебристом цивике. Выясняется, что навыки вождения передались в полной мере, доехал без приключений.
5: «Ты что, на работе не появлялся?»
0: — с порога спрашивает Ли, но видно, что гостю рада.
5: «Там три заказа лежат. Первый уже на послезавтра. День рождения кого-то из богатеньких буратин. Подавай им чебурашку с крокодилом Геной. Хотят, чтобы чадо не росло на диснеевском ширпотребе. Про Супермена и Человека-паука даже слушать не захотели», — тараторит Ли, отыскивая в коридоре второй гостевой тапок.
6: «Я в костюмерные тюзы справилась, дадут на прокат».
5: «Ты что смурной такой?»
0: — разглядела, наконец, Ли. «Да, Грот небрежно машет рукой. С желудком проблемы были, но уже все в порядке».
5: «Что ко мне вдруг решил?»
0: Пряча улыбку, прищуривается девушка.
5: «Соскучился уже?»
0: «Да», — пожимает плечами Грот. «Наверное. Ты не против?»
5: «Не против того, что соскучился, или того, что приехал?»
0: — усмехается Лия, потом целуя в щеку.
5: «Нет, конечно. Я только рада».

0: Грот идет по тротуару, жуя обеденный гамбургер. Слышит звук тормозов, потом глухого удара, крики прохожих. Оборачивается. На дороге лежит парень, который, как видно, только что был сбит машиной. Он не двигается. Рядом красный футбольный мяч. Мальчишка лет 10 улепетывает во дворы под ругань и крики пешеходов. Люди окружают сбитого, кто-то звонит в скорую, а Грот, наконец, понимает, что произошло за его спиной минуту назад. Мальчишки гоняли мяч. Тот выскочил на дорогу, за ним бросился один из пацанов. Белая «Лада» должна была сбить мальчишку, но вдруг с тротуара сорвался парень в светлой футболке и успел оттолкнуть пацана, но сам увернуться не смог. Парень, по счастью, выжил. И даже крови немного, хотя лежит в неестественной позе, сильно вывернув ногу. Грот с интересом разглядывает прохожих, парня, владельца авто. Водитель сидит на помятом капоте «Лады» и то разводит руками, то оправдывается.
1: «Ехал ты ведь не быстро! Мяч с пацаном ниоткуда! Что я мог-то?»
0: Его осуждают не сильно, больше восхищаются парнем и ругают подростка. Подъезжают полицейские, и все, кроме двух говорливых бабок, расходятся. Разыскать больницу и палату, в которую определили парня в светлой футболке, оказывается непросто. Но все-таки получилось. Помогают связи Артема. На другой день, сразу после работы, Грот отправляется навестить пострадавшего. На рецепции упираются.
2: «А вы кто ему будете?»
0: настаивает пухленькая кудрявая блондинка в белой шапочке. «Да никто», — в третий раз повторяет Грот.
2: «Тогда почему должна пропускать? Пациент еще в сложном состоянии, нервничать ему не полагается».
0: Грот, нащупав в кармане аннигилятор, решает в последний раз попробовать мирно. «Девушка, понимаете, я свидетель вчерашней аварии. Поступок Кирилла меня поразил. Считаю, что он герой. Я хочу передать ему апельсины и спасибо сказать, ничего больше». На щеках девушки проявляется румянец, словно ей комплимент сказали, будто это она вчера шалопая спасла.
3: 10 минут, не больше. Ему разговаривать много нельзя.
0: Кирилл лежит на спине в шейном фиксаторе. Перебинтованная нога крепится к противовесам. «Здравствуй, Кирилл», — говорит Грот. «Я Артем». «Привет», — отвечает тот. «Садись», — указывает глазами на стул. «Я тебя знаю?» «Нет», — отвечает Грот и кладет апельсины на тумбочку.
3: «Спасибо за фрукты».
0: Кирилл смотрит с ожиданием.
3: «Я был вчера среди тех пешеходов. Правда, обернулся, когда уже все случилось».
0: «Понятно», — улыбается Кирилл.
3: «Я думал, ты кто-нибудь из родственников того мальца. Что хотел-то?»
0: «Во-первых, сказать...» Грот не знает, как продолжить. «Сказать, что твой поступок достоин восхищения».
3: «Да ладно!»
0: Улыбка Кирилла превращается в усмешку. «Отлежусь и через месяц буду как новенький, так доктор сказал. А пацан бы не выжил, прямо под машину лез».
3: «Понятно. А что у тебя?»
0: «Перелом шейки бедра, 3 ребра, еще что-то по мелочи. Пустяки, в общем».
3: «Зачем ты это сделал, Кирилл?» прямо спрашивает Грот.
0: «В смысле?» — удивляется тот.
3: «Зачем пацана спас? Чтобы жил?»
0: Вновь усмешка. «Или ты другое хотел спросить?»
3: «Нет», — грустно отвечает Грот. «Именно это. Я просто не понимаю».
0: «Что понимать-то?» — округляет глаза Кирилл. «Паренька могло раздавить, я выскочил и отшвырнул, так любой бы сделал».
3: «Не любой», — качает головой Грот.
0: «Ну, может, не любой, но любой нормальный и быстрый».
3: Грот молчит и внимательно смотрит на Кирилла. Он по-прежнему не понимает, зачем. Какая в том выгода, чтобы, рискуя своим здоровьем, спасать постороннего? Может, ему заплатят за это?
0: Но заранее ты не знаешь, вдруг родители нищие.
3: Может, чего-то нет в памяти Артема или Грот прочесть не может? Вдруг людям за подобные подвиги какие-то блага от государства? Надо будет узнать. А если бы ты знал, что насмерть убьешься, все равно бы полез?
0: Черт его знает, Кирилл начинает сердиться. Откуда я знаю? В такой момент об этом не думаешь, да и зачем?
3: Сделал то, что должен, и все. Пацан жив остался, это главное.
0: Но, как ты сам сказал, из его близких пока никто не пришел спасибо сказать. Не предложил компенсации за ущерб, не посочувствовал даже.
1: Да нафиг мне их компенсация!
3: Кирилл тоже не понимает гостя и раздражается все сильнее.
1: Я что, из-за денег под колеса прыгал?
3: А из-за чего, спрашивает Грот.
1: Так, слушай, парень, шел бы ты отсюда и апельсины свои забери.
3: Шею повернуть Кирилл не может, но начинает демонстративно смотреть в другую сторону. Грот выходит из палатки.

0: Вернувшись с работы, Грот, который до этого конфорками не пользовался, обходился фастфудом или ел в городе, решает что-нибудь приготовить. В памяти Артема рецептов немного, в их списке яичница. Гроту не так важно блюдо, сколь интересен процесс. Медузы горячую пищу не употребляют, огня избегают. Страх забывается, если ее хабит захватит тело кого-то, кто с огнем дружен. Сняв яичницу и погасив конфорку, Грот чувствует себя заклинателем огня. Он решает, что и поужинает при свечах, благо они у Артема есть. Грот зажигает несколько, подсвечников не найдя, ставит свечки в крышки от банок. Приятная музыка, остатки ретиного белого вина, собственноручно приготовленный ужин. Вечер удался. «Люди способны получать удовольствие от сущих мелочей», — думает Грот. Эпикурейскую привычку ужинать в одиночестве при свечах Грот берет из памяти Артема. Под легким хмелем Грот забывается сном на диване в гостиной. Грот успевает уснуть глубоко и не может знать, что одна из свечей, упав, поджигает занавеску. Когда он просыпается, вокруг вовсю полыхает, а густо-серый дым режет глаза и саднит горло. Закашлявшись, Грот вскакивает, но в панике и дыму не сразу находит дверь из гостиной. Когда находит, уже успевает наглотаться угарного газа и падает навзничь. Теряя сознание, слышит, как кто-то ломится в дверь. С лестничной клетки доносится крик соседки.
1: «Тёма, открой скорее, горишь! Пожарные едут, открой!»
0: В пелене памяти полумертвого Грота возникает полная женщина средних лет с большой бородавкой на носу, соседка Настасья. Грота выписывают из больницы на следующий день. А Настасья, вытащившая Грота из огня и не давшая умереть, остается в стационаре. Первые дни к ней вообще не пускают, хотя Грот пытается трижды. Потом аниматоры едут с очередной акцией по городам и весям страны. Лишь через 3 недели Настасья, выписавшись, стучит в дверь квартиры Артема. У Настасьи на правой стороне лица, а также на правой руке по самое плечо следы ожога. Смотреть на это Гроту неприятно, и не только потому, что пятно уродует лицо женщины. Он испытывает новые чувства. Стыд.
2: «Что, поджигатель?» Входя в квартиру, смеется Настасья. «Нальешь спасительнице чайку за верную службу?»
0: «Да, конечно», — с готовностью отвечает Грот.
2: «Расскажите, как все случилось-то, и спасибо вам». «Хорош мне выкать-то».
0: Настасья усаживается на ту табуретку, что и всегда, когда приходит чаевничать. Это подсказывает Гроту память Артема. Соседи, можно сказать, дружили.
2: «Вот скажи, Тёмка, что у них в Америке творится-то? Совсем они шельбелены объелись?»
0: Прямо с порога спрашивала Настасья. Или...
2: «Алинк с третьего этажа сказал мне за какой-то сериал про нюхача. Скачаешь, тётки Настасья?»
0: Артём был не прочь посудачить, бесед избегал только если был не один, что случалось нередко. Настасья, баба деликатная, поняв, быстро прощалась шепотом. Во время пожара Настасья отверткой подцепила язычок замка и, ворвавшись в квартиру, за ноги вытащила Грота в подъезд. Потом снова вернулась глянуть, один ли он был в квартире. Держа руку с мокрым платком у рта, она уже шла назад, когда на нее обвалилась, прогорев деревянная антресоль в коридоре. В ней было несколько жестяных банок с краской, которые повзрывались от жара. Краска успела заполыхать. Ей-то Настасью и полило.
3: «Спасибо, Настасья, что спасла мою жизнь», — почти торжественно говорит Грот.
2: «Дурак, что ли?»
0: — беззлобно интересуется Настасья, отхлебнув из чашки.
2: «Ты что, не вытащил бы меня, если такое?»
3: «Обязательно», — с готовностью врет Йохабец.
2: «А то, что красу растеряла...»
0: — она машет в сторону обожженной половины лица.
2: «Так уж она мне ни к чему. Сын вырастила. Будут говорить, пятно такое родимое».
3: «Зачем ты это сделала, Настасья?» Вдруг серьезно, почти зло спрашивает Грот.
2: «Ты что?»
0: Настасья громко ставит чашку.
2: «Свихнулся, что ли?
3: Мы ж с тобой не чужие люди. Да я и чужому бы помогла, вдруг говорит она. Только ты в другой раз осторожней с огнем-то. Вдруг меня рядом не будет.

0: Грот, Фарба и Брок прибывают к месту встречи в назначенное время. Они уже полтора месяца работают на Земле. Фарба в США, Брок в Индии. И настало время отчета. На борту корабля их встречают двое собратьев в телах андцев. Почему-то они кажутся Гроту уродливыми. Ноги и руки одинаковой длины, а туловища почти нет. Да, удобно, могут быстро передвигаться в любом направлении, но как-то не по-людски, думает Грот, и улыбка касается его губ. Грот, Фарба и Брок, войдя в главный отсек, подходят к импульс-табло и кладут на него руки. Медузы общаются импульсами. Основатель сидит с другой стороны табло, в то время как направитель не покидает пульта управления кораблем. Первый свое мнение о Земле излагает Фарба. Ее вердикт — надо брать. Есть тут у них и свои странности. Например, надо быть осторожнее с базиликом. В кафе, в котором работаю, однажды чуть не умерла из-за этой травы. Теперь доплачиваю владельцу кафе из зарплаты, чтобы базилика в меню не было. Сказала, что аллергия. Еще эмоции. Люди реагируют на всякую муть, то, что нам вообще не важно. Могут плакать или смеяться из-за какой-нибудь глупости. С этим соглашается Брок, который держит ответ после Фарбы. Добавляет, что в Индии, где он работает, люди порой готовы забыть обо всем, если их что-то радует или огорчает. Да и вообще многие настолько наивны, что не думают о ресурсах. «Сложность в том, — продолжает Брок, — что внутри человека мы тоже подвластны ненужным эмоциям. Об этом надо предупредить остальных». «Предупредим», — отвечает основатель и переводит взгляд на Грота. «Что у тебя в руках?» — спрашивает. «Тот самый яд, о котором сказала Фарба», — отзывается Грот, держащий склянку с экстрактом базилика. «Из-за него я считаю, что Землю надо покинуть. И как можно быстрее. Если не верите, могу дать понюхать». «Не надо открывать». «Почему Землю надо покинуть?» — удивляется основатель. «Базилик погубит наш вид». Основатель вновь обращается к Фарбе. «Ты тоже считаешь так?»
1: «Нет».
0: Фарба удивленно смотрит на Грота. «Это же не кофе, запах которого всюду, даже не лук какой-нибудь. Встречи с базиликом вполне можно избежать. Даже если вдохнул, можно выжить, просто сбежать подальше».
1: «Почему ты считаешь иначе?» — спрашивает основатель, но Грот не отвечает.
0: «Не получилось», — думает он, не прикасаясь к импульс-табло. «Тогда выход один». Грот вспоминает Лию, ее нежные руки, насмешливые глаза, тетку Настасью, когда та чуть чаем не подавилась на вопрос Грота о том, зачем она это сделала. Парня, бросившегося под колеса ради чужого мальчишки. Грот со всей силы кидает склянку об пол. Грот не теряет сознание долго, успевает увидеть обезумевшие взгляды собратьев, замечает, как направитель и основатель взбегают по стенке отсека, потом тела начинают падать. Дольше всех держится Фабра. Вцепившись в руку Грота, смотрит с бешеной ненавистью и шепчет:
2: «Сука! Зачем тебе вся планета? Подавишься, мразь!»
0: Не только ненависть в ее взгляде, но и зависть. Фабра падает, и Грот уже не может терпеть. Вдыхает. Респиратора он не взял. Идея разбить склянку пришла только здесь. Он не подумал, что Фабра знает о базилике. Надеялся, что сможет всех напугать, если чуть-чуть приоткроет склянку. Он хотел спасти Землю от своих же собратьев. Почему? Он не знает. Грот падает и начинает биться в конвульсиях. Лужа экстракта растекается по полу корабля, зависшего в сотни тысяч километров от спасенной от паразитов Земли. Грот в посадочной капсуле. Корабль йохапцев на автопилоте летит к Солнцу, чтобы сгореть. Сквозь прозрачные стенки капсулы Грот рассматривает Землю.
1: Огромный синий шар с красивыми разводами белых облаков и бежево-зеленых континентов.
3: «Красиво», — думает Дрот.
1: «Пусть живет. Может, однажды кто-то объяснит и моим то, что понимают многие люди. Мир не только ресурсы». Грот вздыхает. «Почему же я выжил? Почему не захлебнулся в собственной блевотине, как двое в телах людей? Не задохнулся, вытаращив глаза, как основатель и направитель? Странное растение. В средние века базилик использовали для изгнания бесов. Не мои ли земляки уже тогда проложили сюда дорожку?» Капсула плавно опускается на безлюдном морском берегу.
3: «Почему базилик меня не убил?» — думает Грот, ступая на песок.
1: «Для моих сородичей он смертелен, но не...» Грот замирает от пронзившей мысли.
3: «Может,
1: я стал человеком?»

слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: На высокой колонне над городом стояла статуя счастливого принца. Принц был покрыт сверху донизу листочками чистого золота. Вместо глаз у него были сапфиры, и крупный рубин сиял на рукоятке его шпаги. Все восхищались принцем.
1: «Он прекрасен, как флюгер-петух», — изрек городской советник, жаждавший прослыть за тонкого ценителя искусств.
2: «Ну, конечно, флюгер куда полезнее», — прибавил он тотчас же, опасаясь, что его обвинят в непрактичности. А уж в этом он не был повинен.
0: «Постарайся быть похожим на счастливого принца», — убеждала разумная мать своего мальчугана, который все плакал, чтобы ему дали луну. «Счастливый принц никогда не капризничает».
1: «Я рад, что на свете нашелся хоть один счастливец», — пробормотал гонимый судьбой Горемык,

0: взирая на эту прекрасную статую. «Ах, он совсем как ангел!» — восхищались приютские дети, толпою выходя из собора в ярко-пунцовых пелеринках и белоснежных передниках. «Откуда вы это знаете?» — возразил учитель математики. «Ведь ангелов вы никогда не видали?» «О, мы их видим во сне!» — отозвались приютские дети, и учитель математики нахмурился и сурово взглянул на них. Ему не нравилось, что дети видят сны. Как-то ночью пролетала тем временем городом ласточка. Ее подруги вот уже седьмую неделю как улетели в Египет, а она отстала от них, потому что была влюблена в гибкий красивый тростник. Еще ранней весной она увидала его, гоняясь за желтым большим мотыльком, да так и застыла, внезапно прельщенная его стройным станом. «Хочешь, я полюблю тебя?» — спросила ласточка с первого слова, так как любила во всем прямоту, и тростник поклонился ей в ответ. Тогда ласточка стала кружиться над ним, изредка касаясь воды и оставляя за собой на воде серебристую рябь. Так она выражала любовь. И так продолжалось все лето.
1: «Что за нелепая связь?» — щебетали остальные ласточки. «Ведь у тростника не гроша за душой, целая куча родственников».
0: Действительно, вся эта речка густо заросла тростниками. Потом наступила осень, и ласточки улетели. Когда они улетели, ласточка почувствовала себя сиротою, и эта привязанность к тростнику показалась ей очень тягостной.
2: «Боже, ведь он как немой! Ни слова от него не добьешься», — говорила с упреком ласточка. «Я боюсь, что он очень кокетлив, заигрывает с каждым ветерком».
0: И правда, чуть только ветер, тростник так и гнется, так и кланяется. «Пускай он домосед, но я-то ведь люблю путешествовать, и моему мужу не мешало бы тоже любить путешествия».
2: «Ну что же, полетишь ты со мною?» — наконец спросила она, но тростник только головой покачал. Он был так привязан к дому. «Ах, ты играл моей любовью!» — крикнула ласточка. «Прощай же, я лечу к пирамидам!»
0: И она улетела. Целый день летела она и к ночи прибыла в город. «Где бы мне здесь остановиться?» — задумалась ласточка. «Надеюсь, город уже приготовился достойно встретить меня». Тут она увидела статую на высокой колонне.
2: «Вот и отлично! Я здесь и устроюсь. Прекрасное место и много свежего воздуха».
0: И она приютилась у ног счастливого принца.
2: «У меня золотая спальня», — разнеженно сказала она, озираясь.
0: И она уже расположилась ко сну и спрятала головку под крыло, как вдруг на нее упала тяжелая капля.
2: «Как странно», — удивилась она. «На небе не облачко. Звезды такие чистые и ясные. Откуда же взяться дождю? Климат на севере Европы просто ужасен. Мой тростник любил дождь, но ведь он такой эгоист».
0: Тут упала другая капля.
2: «Какая же польза от статуи, если она даже от дождя не способна укрыть? Поищу-ка себе пристанище где-нибудь у трубы на крыше».
0: И ласточка решила улететь, но не успела она расправить крылья, как упала третья капля. Ласточка посмотрела вверх. И что же увидела она? Глаза счастливого принца были наполнены слезами. Слезы катились по его золоченым щекам, и так прекрасно было его лицо в лунном сиянии, что ласточка преисполнилась жалостью.
2: «Кто ты такой?» — спросила она.
0: «Я счастливый принц».
2: «Но зачем же ты плачешь? Ты меня промочил насквозь?»
0: «Когда я был жив, и у меня было живое человеческое сердце, я не знал, что такое слезы», — ответила статуя. «Я жил во дворце Сан-Суси, куда скорби вход воспрещен. Днем я забавлялся в саду с друзьями, а вечером я танцевал в большом зале. Сад был окружен высокой стеной, и я ни разу не догадался спросить, что же происходит за ней. Вокруг меня все было так прекрасно. Счастливый принц, величали меня приближенные. И вправду я был счастлив, если только в наслаждениях счастья. Так я жил, так и умер. И вот теперь, когда я уже не живой, меня поставили здесь, наверху, так высоко, что мне видны все скорби и вся нищета моей столицы. И хотя сердце теперь у меня оловянное, я не могу удержаться от слез».
2: «Так ты не весь золотой», — подумала ласточка, но, конечно, не вслух, потому что была достаточно вежлива.
0: «Там, далеко, в узкой улочке, я вижу убогий дом», — продолжала статуя тихим мелодическим голосом. «Одно окошко открыто, и мне видна женщина, сидящая у стола.
2: Лицо у нее изможденное, руки огрубевшие и красные. Они сплошь исколоты иглой, потому что она швея. Она вышивает страстоцветы на шелковом платье прекраснейшей из фрейлин королевы для ближайшего придворного бала. А в постельке поближе к углу ее больное дитя. Ее мальчик лежит в лихорадке и просит, чтобы ему дали апельсинов. Но у матери нет ничего, только речная вода. И вот этот мальчик плачет. Ласточка, ласточка, маленькая ласточка, не снесешь ли ты ей рубин из моей шпаги? Ноги мои прикованы к пьедесталу, и я не в силах сдвинуться с места. Меня ждут, не дождутся в Египте, ответила ласточка. Мои подруги кружатся над Нилом и беседуют с пышными лотосами. Скоро они полетят на ночлег в усыпальницу великого царя. Там пошивает он сам в своем роскошном гробу. Он закутан в желтые ткани и набальзамирован благовонными травами. Шея у него обвита бледно-зеленой нефритовой цепью, а руки его, как осенние листья. Ласточка, ласточка, маленькая ласточка, останься здесь на одну только ночь и будь моей посланницей. Мальчику так хочется пить, а мать его так печальна. Не очень-то мне по сердцу мальчики. Прошлым летом, когда я жила над рекою, дети мельника, злые мальчишки, всегда швыряли в меня каменьями. Конечно, где им попасть? Мы, ласточки, слишком увертливы. К тому же мои предки славились особой ловкостью, но все-таки это было очень непочтительно. Однако счастливый принц был так опечален, что ласточка пожалела его. «Здесь очень холодно», — сказала она. «Но ничего. Эту ночь я останусь с тобой и выполню твое поручение». «Благодарю тебя, маленькая ласточка», — молвил счастливый принц. И вот ласточка выклевала большой рубин из шпаги счастливого принца и полетела с этим рубином над городскими крышами. Она пролетела над колокольней собора, где стоят беломраморные изваяния ангелов. Она пролетела над городским дворцом и слышала звуки музыки. На балкон вышла красивая девушка и с нею ее возлюбленный. «Какое чудо эти звезды», — сказал ей возлюбленный. «И как чудесна власть любви!» «Надеюсь, мое платье поспеет к придворному балу», — ответила она. «Я велела на нем вышить страстоцветы, но швеи такие лентяйки». Ласточка пролетела над рекою и увидела огни на корабельных мачтах. Она пролетела над гетто и увидела старых евреев, заключавших между собой сделки и взвешивавших монеты на медных весах. И, наконец, она прилетела к убогому дому и заглянула туда. Мальчик метался в жару, а мать его крепко заснула. Она так была утомлена. Ласточка пробралась в каморку и положила рубин на стол рядом с наперстком швеи. Потом она стала беззвучно кружиться над мальчиком, навевая на его лицо прохладу. «Как мне стало хорошо», — сказал ребенок. «Значит, я скоро поправлюсь». И он впал в приятную дремоту. А ласточка возвратилась к счастливому принцу и рассказала ему обо всем. «И странно», — заключила она свой рассказ, «хотя на дворе стужа, мне теперь нисколько не холодно». «Это потому, что ты сделала доброе дело», — объяснил ей счастливый принц. И ласточка задумалась над этим, но тотчас же заснула. Стоило ей задуматься, и она засыпала. На рассвете она полетела на речку купаться. «Странное, необъяснимое явление», — сказал профессор орнитологии, проходивший в ту пору по мосту. «Ласточка среди зимы». И он напечатал об этом пространное письмо в местной газете. Все цитировали это письмо. Оно было полно таких слов, которых никто не понимал. «Сегодня же ночью в Египет», — подумала ласточка, и сразу ей стало весело. Она посетила все памятники и долго сидела на шпице соборной колокольни. Куда бы она ни явилась, воробьи принимались чирикать. «Что за чужак? Что за чужак?» И звали ее знатной иностранкой, что было для нее чрезвычайно лестно. Когда же взошла луна, ласточка вернулась к счастливому принцу. «Нет ли у тебя поручений в Египет?» — громко спросила она. «Я сию минуту улетаю». «Ласточка, ласточка, маленькая ласточка!» — взмолился счастливый принц. «Останься на одну только ночь». «Меня ожидают в Египте», — ответила ласточка. «Завтра подруги мои полетят на вторые пороги Нила. Там в камышах лежат гиппопотамы, и на великом гранитном престоле восседает там бог Мемнон.
0: Всю ночь он глядит на звезды, а когда засияет денница, он приветствует ее радостным кликом. В полдень желтые львы сходят к реке на водопой. Глаза их подобны зеленым бериллам, а рев их громче, чем рев водопада. «Ласточка, ласточка, маленькая ласточка», — сказал ей счастливый принц. «Там, далеко за городом, я вижу в мансарде юношу. Он склонился над столом, над бумагами. Перед ним в стакане увядшие фиалки. Его губы алы, как гранаты. Его каштановые волосы вьются, а глаза его большие и мечтательные. Он торопится закончить свою пьесу для директора театра, но он слишком озяб. Огонь догорел у него в очаге, и от голода он вот-вот лишится чувств».
1: «Хорошо. Я останусь с тобой до утра», — сказала ласточка принцу.
0: У нее было предоброе сердце.
1: «Где же у тебя другой рубин?»
0: «Нет у меня больше рубинов, увы», — молвил счастливый принц. «Мои глаза — это все, что осталось. Они сделаны из редкостных сапфиров и 1000 лет назад были привезены из Индии. Выклюй один из них и отнеси тому человеку. Он продаст его ювелиру и купит себе еды и дров и закончит свою пьесу».
2: «Милый принц, я не могу сделать это!»
0: И ласточка стала плакать. «Ласточка, ласточка, маленькая ласточка, исполни волю мою!» И выклевала ласточка у счастливого принца глаз и полетела к жилищу поэта. Ей было нетрудно проникнуть туда, ибо крыша была дырявая. Сквозь эту крышу и пробралась ласточка в комнату. Юноша сидел, закрыв лицо руками, и не слыхал трепетания крыльев. Только потом он заметил сапфир в кучке увядших фиалок.
2: «Однако меня начинают ценить», — радостно воскликнул он. «Это от какого-нибудь знатного поклонника. Теперь-то я могу закончить свою пьесу».
0: И счастье было на его лице. А утром ласточка отправилась в гавань. Она села на мачту большого корабля и стала оттуда смотреть, как матросы вытаскивают на веревках из трюма какие-то ящики.
3: «Дружнее! Дружнее!» — кричали они, когда ящик поднимался наверх.
1: «Я улетаю в Египет!» — сообщила им ласточка, но на нее никто не обратил внимания.
0: Только вечером, когда взошла луна, ласточка возвратилась к принцу.
1: «Я пришла попрощаться с тобой!» — издали закричала она.
2: «Ласточка, ласточка, маленькая ласточка!» — взмолился счастливый принц. «Не останешься ли ты до утра?»
1: «Теперь зима!» — ответила ласточка. «И скоро здесь пойдет холодный снег!»
0: «А в Египте солнце согревает зеленые листья пальм, и крокодилы вытянулись в тени и лениво глядят по сторонам!»
1: «Мои подруги вьют уже гнезда в Баальбековом храме, а белые и розовые голуби смотрят на них и воркуют!»
0: «Милый принц, я не могу остаться, но я никогда не забуду тебя. И когда наступит весна, я принесу тебе из Египта 2 драгоценных камня вместо тех, которые ты отдал. Краснее, чем красная роза, будет рубин у тебя и сапфир голубее морской волны».
2: «Внизу на площади, — сказал счастливый принц, — стоит маленькая девочка, которая торгует спичками. Она уронила их в канаву, они испортились, и отец ее прибьет, если она возвратится без денег. Она плачет. У нее ни башмаков, ни чулок, и голова у нее не покрыта. Выклюй другой мой глаз, отдай его девочке, и отец не побьет ее».
1: «Я могу остаться с тобой еще одну ночь», — ответила ласточка, — «но выклевать твой глаз не могу, ведь тогда ты будешь совсем слепой».
0: «Ласточка, ласточка, маленькая ласточка», — молвил счастливый принц, — «исполни волю мою». И она выклевала у принца второй глаз и подлетела к девочке и уронила ей в руку чудесный сапфир.
1: «Какое красивое стеклышко!» — воскликнула маленькая девочка и, смеясь, побежала домой.
0: Ласточка возвратилась к принцу.
1: «Теперь, когда ты слепой, я останусь с тобой навеки».
0: «Нет, моя милая ласточка», — ответил несчастный принц. «Ты должна отправиться в Египет».
1: «Я останусь с тобой навеки», — сказала ласточка и уснула у его ног.
2: С утра целый день просидела она у него на плече и рассказывала ему о том, что видела в далеких краях. О розовых ибисах, которые длинной фалангой стоят на отмелях Нила и клювами вылавливают золотых рыбок. О сфинксе, старом как мир, живущем в пустыне и знающем все. О купцах, которые медленно шествуют рядом со своими верблюдами и перебирают янтарные четки. О царе лунных гор, который черен, как черное дерево, и поклоняется большому осколку хрусталя. О великом зеленом змее, спящем в пальмовом дереве, где 20 жрецов кормят его медовыми пряниками. О пигмеях, что плавают по озеру на плоских широких листьях и вечно сражаются с бабочками. «Милая ласточка», — отозвался счастливый принц, — «все, о чем ты говоришь, удивительно. Но самое удивительное в мире — это людские страдания. Где ты найдешь им разгадку? Облети же мой город, милая ласточка, и расскажи мне обо всем, что увидишь». И ласточка пролетела над всем огромным городом, и она видела, как в пышных палатах ликуют богатые, а бедные сидят у их порогов. В темных закоулках побывала она и видела бледные лица истощенных детей, печально глядящих на черную улицу. Под мостом два маленьких мальчика лежали, обнявшись, стараясь согреть друг друга. «Нам хочется есть», — повторяли они. «Здесь не полагается валяться», — закричал полицейский. И снова они вышли под дождь. Ласточка возвратилась к принцу и поведала все, что видела. «Я весь позолоченный», — сказал счастливый принц. «Сними с меня золото, листок за листком, и раздай его бедным. Люди думают, что в золоте счастье». Листок за листком ласточка снимала со статуи золота, покуда счастливый принц не сделался тусклым и серым. Листок за листком раздавала она его чистое золото бедным, и детские щеки розовели, и дети начинали смеяться и затевали на улицах игры. «А у нас есть хлеб!» — кричали они. Потом выпал снег, а за снегом пришел и мороз. Улицы засеребрились и стали сверкать. Сосульки, как хрустальные кинжалы, повисли на крышах домов. Все закутались в шубы, и мальчики в красных шапочках катались по льду на коньках. Ласточка, бедная, зябла и мерзла, но не хотела покинуть принца, так как очень любила его. Она украдкой подбирала у булочной крошки и хлопала крыльями, чтобы согреться. Но, наконец, она поняла, что настало время умирать. Только и хватило у нее силы в последний раз взобраться принцу на плечо. «Прощай, милый принц», — прошептала она. «Ты позволишь мне поцеловать твою руку?» «Я рад, что ты, наконец, улетаешь в Египет», — ответил счастливый принц. «Ты слишком долго здесь оставалась, но ты должна поцеловать меня в губы, потому что я люблю тебя». «Не в Египет я улетаю», — ответила ласточка. «Я улетаю в обитель смерти. Смерть и сон не родные ли братья?» И она поцеловала счастливого принца в уста и упала мертвая к его ногам. И в ту же минуту странный треск раздался у статуи внутри, словно что-то разорвалось. Это раскололось оловянное сердце. Воистину был жестокий мороз. Рано утром внизу на бульваре гулял мэр города, а с ним городские советники. Проходя мимо колонны принца, мэр посмотрел на статую.
4: «Боже! Какой стал оборвыш этот счастливый принц!» — воскликнул мэр.
2: «Именно, именно оборвыш!» — подхватили городские советники, которые всегда во всем соглашались с мэром. И они приблизились к статуе, чтобы осмотреть ее.
4: «Рубина уже нет в его шпаге, глаза его выпали, и позолота с него сошла», — продолжал мэр. «Он хуже любого нищего».
2: «Именно хуже нищего», — подтвердили городские советники.
4: «А у ног его валяется какая-то мертвая птица. Нам следовало бы издать постановление. Птицам здесь умирать воспрещается».
2: И секретарь городского совета тотчас же занес это предложение в книгу.
4: И свергли статую счастливого принца. В
2: нем уже нет красоты, а стало быть, нет и пользы», — говорил в университете профессор эстетики.
0: И расплавили статую в горне, и созвал мэр городской совет, и решили, что делать с металлом.
4: «Сделаем новую статую», — предложил мэр. «И эта новая статуя пусть изображает меня». «Меня», — сказал каждый советник, и все они стали ссориться.
2: Недавно мне довелось слышать о них. Они и сейчас еще ссорятся.
0: «Удивительно», — сказал главный литейщик. «Это разбитое оловянное сердце не хочет расплавляться в печи. Мы должны выбросить его прочь».
2: И швырнули его в кучу ссора, где лежала мертвая ласточка.
0: И повелел Господь ангелу своему: «Принеси мне самое ценное, что ты найдешь в этом городе». И принес ему ангел оловянное сердце и мертвую птицу.
2: «Правильно ты выбрал», — сказал Господь, «ибо в моих райских садах эта малая пташка будет петь во веки веков, а в моем сияющем чертоге счастливый принц будет воздавать мне хвалу».

Андрей Егоров. Вирус очищения. Прилетевшая нас спасать бригада медиков сразу же показалась мне очень странной. На Глудз доктора прибыли на старом корыте, иссеченном метеоритными дождями и выжженном плотными слоями атмосферы. А я-то, глупец, наивно полагал, что медицинские бригады перемещаются по космосу в полных комфорта белоснежных термоустойчивых катерах с красными крестами на дверях и огненной мигалкой на крыше. Медиков было двое.

0: ее пожал. «Здравствуйте, господа», — сказал коллега Малинин. «Мы рады приветствовать вас на нашей рудной базе», — полным радушия голосом проговорил я.
1: «Здрасте», — буркнул медик. «Где больные?» Я замялся.
0: «Видите ли, уважаемые доктора, больных у нас нет».
1: «Че, все померли?»
0: Это замечание показалось мне исключительно бестактным, но я отнес его насчет общеизвестного цинизма врачей, вздохнул и ответил: «Вирус убивает сразу».
1: «Как?»
0: — опешил медик. Лицо у него сделалось испуганным. Наблюдение это меня поразило, надо же. Я снова ошибся. Я-то по простоте душевной полагал, что врачи ничего не боятся и готовы броситься на любую хворь, вооруженную лишь шприцем и скальпелем. Это я визуальный ряд известной телерекламы цитирую. Ее на нашей базе частенько прокручивали, пока телецентр еще функционировал.
1: «Может, того?» — буркнул коренастый медик.
0: Очевидно, известие о том, что вирус убивает сразу, ему тоже не понравилось.
2: «Мозги включи! Топлива даже на взлет не хватит!»
1: «Е-мое! Так и знал, что это паршивая затея!»
2: «Пасть закрой! Кто тут главный?» «А разве вы не посмотрите на вирус? Не сделаете пробы воздуха?» — вмешался в перепалку коллега Малинин.
0: «Да», — поддержал я. «Кто знает, господа, возможно, этот вирус давно известен науке. В таком случае вам не составит труда его уничтожить».
1: Тощий уставился на меня так, словно увидел впервые.
3: «Я туда не сунусь», — замотал головой доктор с бычьей шеей.
2: «Еще как сунешься», — возразил Тощий и поинтересовался хмуро. «На базе еще кто-нибудь есть?»
0: «Всех поразил вирус», — с грустью в голосе поведал я. «Мы с коллегой Малининым были в рудном тоннеле, а когда выбрались на поверхность, он уже разбушевался».
2: «Вирус? Разбушевался?»
0: «Он уничтожает все живое», — подтвердил я.
1: «И не живое», — уточнил коллега Малинин. «На время».
0: Повисла пауза. На лице главного медика, так он сам себя отрекомендовал, я сразу понял, что это очень солидный и знающий специалист, отразились тяжелые раздумья. Затем он проговорил:
2: «Показывайте ваш вирус. Только вы пойдете впереди, мы чуть сзади. На всякий случай».
0: Мы с коллегой Малининым неразлучные друзья. Когда его только привезли на базу, он почти не говорил, а когда говорил, сильно заикался. Как потом выяснилось, путал гласные с согласными. На базе он оттаял душой, все больше раскрывался как личность. А когда, наконец, заговорил связно после очередной порции мрака, выяснилось, что это интеллигентнейший человек, большой любитель Кафки и Мольера, доведенный до отчаяния людской злобы и непониманием. И я в очередной раз понял, что даже в увечном рассудке может скрываться красота. Пока мы шли по пустым коридорам базы, главный медик все время расспрашивал, где мы держим тарийную руду, много ли ее у нас, хорошо ли работает автопогрузчик в стыковочном отсеке. Я охотно отвечал на вопросы. А коллега Малинин делился с врачами техническими сведениями о том, какова мощность автопогрузчика, на каком заводе сконструирован наш агрегат и даже в каком году началось массовое производство подобных моделей.
2: Меня всегда поражала энциклопедичность сведений, которыми сыпал мой друг. В отличие от коллеги Малинина, я не мог запомнить самые простые вещи.
0: До прибытия на базу, к примеру, все время забывал, в каком году родился. Помнил только число, и поэтому день рождения отмечал каждый месяц. С одной стороны, это хорошо и даже очень здорово, но с другой, к моменту прибытия на базу мне, по моим подсчетам, сравнялось 356, а это для работника рудной добычи слишком много. Пришлось в анкете скинуть 266. Получилось ровно 90. Мой работодатель не возражал. Даже напротив, очень смеялся и сказал, что я замечательно выгляжу для своих лет.
1: По стенам расползалась медлительная серость, тянула щупальца, вяло превращала камень в истонченную временем труху. А дальше разливалась одна только черная пустота. Там, где, по идее, должно было находиться продолжение коридора, но не было ничего. Из темного провала тянуло мертвенной сыростью. Увиденное набивало на неподготовленный разум такую стойкую жуть, что всякому человеку хотелось немедленно развернуться и бежать без оглядки. Только куда бежать? Маленькую базу тарийных старателей бездна поглотила почти полностью. Позади осталось несколько складских помещений, стыковочная площадка, лента автопогрузчика и рудный тоннель, где мы обычно трудились с коллегой Малининым. Медики стояли и завороженно наблюдали, как лампа дневного освещения на потолке покрылась похожим на избу.

0: Морис налетом и начала стремительно тускнеть, как будто тлеющий в ней огонек жизни душила серая мгла. «Знаю почти наверняка, что они думали в этот момент. То же будет и с нами». «Это что такое?» — проговорил медик с бычьей шеей.
1: «Мы полагаем, уважаемые господа, что это вирус».
0: С тех пор, как начал говорить, Малинин всегда отличался изысканной вежливостью.
1: «Спасибо, коллега!» — поддержал я его. «Вирус, пожирающий все живое».
0: «И неживое», — уточнил Малинин.
1: «Спасибо, коллега».
0: «Не за что, коллега».
1: «Какой же это вирус? Это не вирус, это трындец».
0: «Я бы не был столь категоричен», — отозвался Малинин.
1: «Вы абсолютно правы, коллега».
0: «А ну-ка, придурки!» — главный медик вдруг извлек из-под халата пистолет.
1: «Мы сматываемся. Где у вас склад с горючкой?»
2: «Склад был там»,
0: — снова проявил готовность помочь предупредительный Малинин и указал на черный провал.
1: «Спасибо, коллега», — отозвался я. «Очень любезно с вашей стороны помочь этим скверным докторам».
0: Я обернулся к медику с бегающими глазками.
1: «Вы же не станете угрожать нам этим страшным оружием?»
2: «Ничего, коллега», — заговорил Малинин. «Я видел в своей жизни людей по-настоящему скверных. Эти люди не такие. Они работники медицины. Наверное, они собираются, если потребуется, даже силой принуждения спасти нас от скверного вируса. Но, право слово, мы и сами готовы помогать вам».
1: «Вот и отлично», — кивнул тощий.
0: Видимо, он решил, что перегнул палку и сунул пистолет обратно под халат.
1: «Двигаем отсюда, пока нас не накрыло».
0: И мы направились обратно.
1: «Почему вы не вызвали спасателей?» — поинтересовался главный медик.
0: Я заметил, что в голосе у него появились истерические нотки. Я такие вещи сразу улавливаю. Сам раньше был склонен к истерикам. Еще до прибытия на базу.
1: «Доктор всегда придет на помощь», — процитировал Малинин известную телерекламу. «Вы абсолютно правы, коллега», — поддержал я его. «Доктор службы 03 с вами всегда, даже когда ваша жизнь висит на волоске, даже в обстоятельствах, которые вам кажутся фатальными. Обратитесь в службу 03, и вы, и ваши близкие немедленно получат помощь и поддержку высококлассного специалиста».
0: Повисла пауза.
3: «Вы что, дебилы?»
0: Тут доктор с бычьей шеей схватил коллегу Малинина за воротник и встряхнул.
2: «Я бы так не сказал», — осторожно отозвался тот, болтая в воздухе ногами. «Раньше, еще когда я не работал на базе, злые люди часто называли меня дебилом. За то время, что я провел на Глуце, я привык к уважительному отношению со стороны коллег и персонала базы и на оскорбления отреагировал болезненно. От обиды едва не прослезился. Но мне все же удалось взять себя в руки. Правда, для этого я вцепился зубами в ладонь, так что едва не прокусил ее до крови». «Да, уровень интеллекта у нас весьма небольшой», — сказал я тихо. «Во всяком случае, так написано в наших анкетах. Другие на эту работу не соглашаются. Говорят, здесь тарийная пыль, опасная для здоровья, но платят нам хорошо. Да и пыль эта опасна не для всех, я так думаю».
1: «Он думает!»
0: — главный доктор скривился.
1: «Ты понял, Тео, где мы оказались?»
3: «В дурдоме», — откликнулся Тео, обладатель бычьей шеи и вспыльчивого характера. «Занесло, мать твою!»
2: «Так вас зовут Тео», — догадался я. «Очень приятно познакомиться. Я Антон Сергеевич Горский, младший сотрудник 5-й рудной корпорации, бурильщик 5-го разряда. Мой коллега Виктор Львович Малинин, младший сотрудник 5-й рудной корпорации, бурильщик 5-го разряда».
3: «Ты что, издеваешься?»
0: Бычья шея и плоское лицо оказались от меня в непосредственной близости.
2: «Тише, Тео!»
0: Главный доктор взял здоровяка за плечо.
2: «Он не издевается. Он просто тупой. Он же все доходчиво объяснил. Сейчас не до разборок. Так, вы двое умники!»
0: Я удовлетворенно кивнул. Наконец-то правильные речи.
2: «Прежде всего, лично я вас дебилами вовсе не считаю. Времени у нас совсем мало. Скажите-ка, парни, здесь есть резервные запасы топлива?»
1: «Конечно, есть!» — откликнулся гордый собой коллега Малинин. Он был рад, что может услужить попавшим в критическую ситуацию докторам.
2: «Отлично!»
0: От радости главный доктор рассмеялся и подмигнул своему напарнику.
3: «И где они?»
2: «Тоже там!»
0: Малинин жизнерадостно махнул в сторону черного провала. Тощий выругался, заставив меня поморщиться. Грязная брань всегда вызывала у меня чувство протеста.
3: «А еще есть?» —
0: поинтересовался грубиян с надеждой.
2: «Больше нет».
1: «Вы абсолютно правы, коллега», — подтвердил я. «Это последнее».
3: «Рация! Рация, с которой вы передавали сигнал! Где она?»
2: «Тоже там». Малинин вежливо улыбнулся. «Хорошо, что вы нас услышали и прилетели». Тут с медиками случилась уже натуральная истерика, что меня порядком удивило. Я полагал, что в бригады врачей берут самых выдержанных и спокойных индивидуумов. А тут такое. Здоровенный Тео зачем-то схватил коллегу Малинина и приложил головой о стену, а меня сильно толкнул, так что я упал. Что касается главного доктора с черными злыми глазками, то он метался по коридору и безостановочно проклинал нас и нашу базу. Мне это очень не понравилось. Ведь база — наш второй дом. Затем, оставив нас в коридоре, медики, демонстрируя сплоченность, вдруг одновременно пришли к какому-то решению и метнулись в стыковочный отсек, где остался их старый катерок. И какой в этом смысл, если, по их же собственным словам, топлива не осталось даже на взлет? Как я и предполагал, вскоре доктора с криками выбежали обратно в коридор. Оказалось, что весь отсек успел погрузиться во тьму, а от их суденышка осталась ровно половина, на которой, понятное дело, лететь нельзя. Через пару часов все, что осталось от базы, — рудный тоннель.
4: «Зачем мы только перехватили этот гребаный сигнал?»
2: Главный медик сидел на полу, обхватив голову руками.
5: «Так вы не настоящие доктора?» — заинтересовался Малинин.
2: «Действительно», — поддержал я его.
5: «Пора скинуть маски, господа. Мы в одной лодке».
4: «Да, дебил ты недоделанный!» —
2: заорал медик, демонстрируя, что и он тоже склонен к немотивированной агрессии.
4: «Никакие мы не доктора! Перехватили ваш сигнал бедствия, погасили его и полетели сюда. Думали поживиться тарийной рудой. Ее можно сдать на любой перевалочной станции за хорошее бабло, а тут такое!»
2: «Я сразу понял, что вы не медики». Я с сожалением кивнул. «Знаете, как я догадался?»
5: «Как?»
2: — машинально откликнулся Тео. Он стоял, прижавшись к стене, и со страхом наблюдал, как серые потеки проступают на потолке над его головой.
5: «Доктора в рекламе всегда улыбчивые, красивые, в белых халатах. И летают на белоснежных кораблях с красными крестами на дверцах и мигалкой на крыше. А ваш катер грязный, закопченный. Но таких доктора не летают».
2: «Может быть, среди нас есть верующие?» — неожиданно поинтересовался коллега Малинин.
4: «И правда!»
2: Я бросил на него исполненный восхищения взгляд. «Да чего проницательный человек! Если среди нас есть верующие, можно помолиться».
5: «Я атеист», — пробурчал главный медик сквозь зубы.
2: Тео же вдруг громко забормотал.
6: «Отче наш, иже еси».
2: Умирать ему, очевидно, не хотелось. Давно заметил, отчего-то жизнь больше всего любят люди с бычьими шеями. А мы с коллегой Малининым сохраняли спокойствие. Не в первый раз наблюдали, как базу поглощает вирус. Я для него даже название специальное придумал. «Вирус очищения». Через пару дней он оставлял базу, возвращая на места все неживые объекты. Забирал только живых. Потом пятая рудная корпорация присылала новых работников, и все начиналось по новой. Последним, на кого не повлиял вирус очищения, был коллега Малинин. Думаю, это произошло от того, что у коллеги Малинина душа ангела. Еще порой мне кажется, что этот вирус вовсе и не вирус, а местный бог. Поэтому, когда Тео стал молиться, я посмотрел на него с сочувствием. Вот ведь злой человек ударил коллегу Малинина, да и меня толкнул, а молится, просит о спасении. Не помогло. Через пару часов наших гостей не стало. Остались только мы с коллегой Малининым и принялись снова, как и много раз прежде, болтаясь в пустоте, обсуждать многообразие Вселенной, Кафку, Мольера и труды моего любимого философа Льва Лосева. «Вы спросите, а зачем мы, собственно, отправили сигнал бедствия?» «Тут такое дело... даже не знаю, как сказать. В общем, все же расскажу. Дело в том, что в той самой рекламе, которую так часто крутили по телевидению, такие красивые медицинские катера. А мне бы очень хотелось как-нибудь облететь на одном таком вокруг Глуца. Я думал так: тьма уйдет, а катерок-то останется».

0: Майк Гелприн. 1,627%. Прищурив и без того узкие недобрые глаза, китаец тщательно перетасовал колоду, завершил тасовку залихватской врезкой и размашистым полукругом двинул колоду по столу гнилому подснять. Продемонстрировав фиксаты и траченный карие самоскал, гнилой выполнил съем, по-жигански чиркнул спичкой о ноготь, поднес прикурить ершу и прикурил сам. Морщась от смрадного дыма дешевого босяцкого курева, китаец раздал. Игра шла уже третий час, и пока ни одному из троих не удалось ни ухватить за горло шалавую девку Фортуну, ни закинтоваться с ее родным братцем, пижонистым мальчиком Фартом.
1: «Прошелся».
0: Ёрш небрежно бросил в центр стола видавшую виды купюру.
1: «Дал я», —
0: поддержал гнилой, уравняв ставку.
1: «По лобовой хожу, по тузу». «Кайся, грешник, туз в лобешник», — усмехнулся китаец.
0: Прикрыв свои карты ладонью, он уколол их взглядом из-под блатного прищура. Побарабанил пальцами по столу, изображая нерешительность, и сказал:
1: 10 в гору, господа фрейра!»
0: Китаец отсчитал десяток купюр из лежащей перед ним стопки и вальяжно бросил их в банк.
1: «Замерил!»
0: — без раздумий уравнял ставку ёрш. Теперь настала очередь гнилого. Мусоля в губах наполовину скуренную сигарету, он изучил свои карты, покивал нечесанной башкой и сказал:
1: 10 и 100 прогам!»
0: «Зарыл!» — сдался китаец, бросив карты в колоду. «Сражайтесь, пацаны, наша не пляшет!»
1: «Стой тебе!»
0: — ёрш замялся, затем решительно сгреб лежащие перед ним деньги и, не считая, двинул в банк.
1: «И тебе всю мебель!»
2: «Всю мебель, говоришь?»
0: Гнилой подарил партнеру тусклый взгляд невыразительных, вечно слезящихся от трахомы глаз.
1: «А если я оберну?»
2: «Не пугай, пуганый!» — жестко проговорил ёрш. «Лаве есть? Оборачивай!»
1: «Лаве!»
0: Гнилой жадно затянулся и выпустил дым через нос.
1: «Лаве-то есть!»
0: Он достал из внутреннего кармана засаленного пиджака внушительную пачку долларов.
1: «Зеленые»,
0: — констатировал гнилой.
1: «Здесь 20 кусков. Потянешь?»
3: «Ни себе хрена!» — присвистнул китаец. «Ни хрена себе заварили секу!»
1: «Сека губит человека», — согласился гнилой. «Так потянешь?»
0: Ёрш вновь проверил пришедшую комбинацию.
1: «Проиграю долго.

0: должен буду, — угрюмо сказал он. — Ставь. В долг здесь не катает. Гнилой заплевал окурок и бросил его на пол. Если засадишь, ответить придется.
1: Как ответить?
0: Как положено, отработаешь. Гнилой повернулся к китайцу.
1: Прав я?
0: Прав, подтвердил тот. Просадишь, отработать придется. Дело тебе найдем.
1: Ну,
0: насмешливо спросил Гнилой.
1: Годидзе.
0: Пошло, выдохнул Ёрш. Ставь бабки на кон.
2: Не люблю я ночные смены. Впрочем, кто их любит, разве что стажеры, но у них нелюбовь к ночным сменам еще впереди.
3: «Здрасте, Александрыч!»
0: — не дала додумать Галка.
3: «Что-то вы сегодня, мне кажется, немножко помяты. Не выспались? А может быть...»
0: Галка сделала страшные глаза.
3: «Вам кто-нибудь мешал спать? Точнее, мешало?»
2: «Ох уж эти стажеры!»
0: «Тот факт, что большинство сотрудников Ангехрана ни с кем не спит, от них скрывают. Вернее, не то, что скрывают. Шило, как известно, в мешке тоже, что известно. Так что не скрывают, а, скажем так, замалчивают. Потому что рано или поздно стажеры станут сотрудниками, и скорее рано, чем поздно. Не все, конечно, и даже не половина. Меньшая часть. И совершенно ни к чему делать эту часть еще меньше, запугивая молодняк слухами о, прям скажем, скудной, а то и вообще никакой интимной жизни будущего ангехранца.
2: «Кофе сотвори», — попросил я и, обогнув Галку, двинулся в диспетчерскую.
0: Семен, мой сменщик, едва сдерживая зевоту, пожал мне руку.
2: «Ну как?»
0: «Красные в городе?» — отпустил я дежурную шутку. Красным светились точки на экране монитора, отображающего карту района. Светились лишь в том случае, если индикатор клиента диагностировал критическое состояние, то, в котором тот становился опасным для окружающих. Именно в тот момент, когда желтая точка краснела, и начиналась наша работа. С желтым цветом мы не боролись. Он означал, что клиент потенциально готов покраснеть, но пока что лишь потенциально. Ну а специфика наших подопечных такова, что когда желтый цвет менялся на нейтральный зеленый, куратор лишь пожимал плечами в недоумении. Адекватное состояние клиента Мангехрана было, мягко говоря, несвойственно.
4: «Все как обычно», —
0: устало сказал Семен.
4: «Среднестатистически. 8 покраснений за день. Одно серьезное, остальные так. Чепуха».
0: «Что за серьезное?» — лениво поинтересовался я.
4: «Да баран шернулся и вылез поутру из притона с пером».
0: «Баран», — принялся вспоминать я.
2: «Это такой рыжий верзила, отмотавший червонец за вооруженное ограбление».
4: «Да не, то козел».
0: У Семена была феноменальная память.
2: «Он же Козлов Иван Николаевич».
4: «А баран? Педофил, развратник».
2: «Пятнашку строго умотал».
0: «Вспомнил», — сказал я. «Давно не слышно было сволочуги. Выпал, значит, на свет божий, и что?»
4: «Да ничего.
2: Там все линии сходились на том, что встретит он нынче ночью малолетку. Пока альтернативную линию в третьем слое отыскал, пришлось попыхтеть. Так что баран сейчас зеленый, как молодой салат».
0: Я кивнул. Зеленый означало, что баран нарвался. Неважно на что. Отыскал ему Сеня линию, приведшую к упавшему на голову кирпичу или к отметелившей барана в подворотне хулиганской кодли, мне было безразлично. Я хлопнул сменщика по плечу и направился в только что покинутую им коморку, наш кабинет, который мы делили на троих. Третьим был Павел Ильич, ангехранец последнего, пятого уровня. Он заступал на выходные и дежурил двое суток подряд, пока мы с Сеней зализывали раны в менталитете, которыми работа охотно нас награждала. Я уселся в кресло перед монитором, и Галка, бесшумно ступая, осторожно поставила передо мной дымящуюся чашку с кофе. Сейчас мне предстояло, как говорили в ангехране, вжиться в обстановку. Процесс непростой, иногда мучительный даже для сотрудника третьего уровня. Занимает он всего ничего, минут 10, от силы 15, но в эти минуты ангехранца лучше не трогать. Чревато нервными срывами и пробоями в ауре. Реакция сотрудника, выведенного из вживания посторонним вмешательством, может оказаться непредсказуемой. Через 15 минут я откинулся в кресле и потянулся за кофейной чашечкой. Я вжился.
2: 819 моих клиентов. 76 за пределами района, и значит, их ведут коллеги. И еще 84 чужака из других районов, забредших в мой в поисках неприятностей.
0: Сейчас мне не надо было напрягать память. Я помнил всех. Бандиты, хулиганы, проститутки, алкоголики, наркоманы, винтики в системе, с которой я теперь составлял единое целое. Мои подопечные. Клиенты. Акулы в аквариуме. Россыпь трехцветного конфетти. Того, где цвет угрозы и крови красный. Гнилой бросил пачку 100-долларовых купюр поверх лежащих на столе.
1: «Здесь 20 кусков, Ёршик», — сказал он. «Можешь не проверять».
0: «Замерил», — запинаясь, сказал Ёрш. «С меня 20. Вскрываю». Одну за другой он перевернул карты рубашками вниз. Туз треф лег на даму и десятку той же масти.
1: «Пупка»,
0: — назвал комбинацию Ёрш.
1: «31».
0: Наступила тишина. 31 очко, а пупка вторая по старшинству комбинации в секе приходит к Атале раз в несколько лет. И то при условии, что он играет ежедневно.
1: «Не пей кровь, гнилой!»
0: Ёрш подался вперед. Капли пота катились по ставшему багровым лицу.
1: «Что у тебя, ну?» «Не пофартило тебе, фрейрок?»
0: Гнилой рывком перевернул свои карты. Туз бубен накрыл двух своих тезок, тузов пик и червей.
1: «Триуба, фуцан!»
0: Ладонью припечатал карты к столу гнилой.
1: «Падла!»
0: Ёрш, перегнувшись через стол, схватил противника за грудки.
1: «Ты что мне гонишь? Колода заряжена! Кто завал? Ты завал, гнида!»
0: Отпустив гнилого, Ёрш метнулся к китайцу. Китаец сделал едва заметные движения. Он был быстрый, как и положено, духовому авторитету. Заточка скользнула из рукава в кулак. В следующую секунду она, пробив ткань фуфайки, уперлась Ёршу под сердце. «Дернешься, завалю», — нарочито спокойно проговорил китаец.
1: «На понт взять хочешь, курва? У меня такое не про ханже, понял? Засадил, будешь платить, ясно? Ну!»
0: Ёрш обмяк и повалился на ветхий стул, на котором сидел во время игры.
1: «Сволочи!» — сказал он. «Недаром братва говорила не садиться, когда вас двое! Гады заряженную колоду поставили против своего, не за подловом!»
0: «Не пойман, не вор», — резонно возразил китаец. «А свой не свой, у картишки нет, братишки. Закон знаешь? За руку не поймал, значит, схавал. Теперь отработаешь».
1: «Да ты не бзди, дело простое. Тебе оно как два пальца». «Засунь свои пальцы», — начал Ёрш. «Вот же гады», — не закончил он фразы. «Ладно, банкуй.
0: Что за дело на мне?»

0: Давай, Галочка. Я поднялся с кресла. Вживайся, пока красных нет. Стажерка заняла мое место, длинные вороные волосы спрятались под шлем, нежное полудетское личико стало сосредоточенным. Через полтора месяца стажировка в уголке заканчивается. Экзамен она почти наверняка выдержит, девочка способная, и сосредоточенность на лице закрепится, станет профессиональной. А вот нежность наверняка уйдет. Наша работа быстро перекраивает людей под себя. Вживание заняло почти полчаса, что ж, неплохой результат для паранормала нулевого пока уровня. Я, помнится, тратил, когда стажировался, минут 40. Мы вновь поменялись местами, и я подключился к системе. Электроды приятно холодили виски. Конструкция шлема за бытность мою в конторе усовершенствовалась раз 10. Надо отдать должное разработчикам. Последние модели уже не доставляли особых неудобств и не вгоняли в клаустрофобию, как бывало раньше. Иногда я даже ощущал некую приязнь к холодящим кожу электродам.
1: «Красный Александрович!»
0: Галкин голос в наушниках звучал несколько искаженно. Красный появился на северо-востоке, в правом верхнем углу монитора. Я настроился и через несколько секунд уже считывал первую информацию. Титов Сергей Сергеевич, 26 лет, кличка Титок, последняя профессия – сутенер. Память, многократно усиленная аппаратурой, услужливо подсказала следующее. Алоп. Память, многократно усиленная аппаратурой, услужливо подсказала остальное. Два срока. Первый на малолетке за хулиганство, второй 5 лет общего за разбой. Датчик имплантировали на зоне 2 года назад во время операции по удалению аппендикса. Еще через год Титок откинулся и с тех пор наш клиент. Я подключил усиление. Теперь исходящие от клиента флюиды угрозы и его беспорядочные мысли трансформировались в более-менее осмысленную речь. Строки побежали внутри очертившего красную точку пульсирующего квадрата.
1: «Сука!» — скороговоркой считывала эти строки Галка. «Шлюха малолетняя, кинуть хотела, долю скресятничать. А гребет по полной, манда мать-перемать!»
0: Красная точка медленно смещалась к центру экрана. Скорость смещения соответствовала передвижению пешком, а значит, временем мы располагали. Я прикинул возможные продолжения. Случай оказался простым. Остановить распалившегося титка можно было любым из 3 наиболее вероятностных вариантов.
1: «Давай, девочка».
0: Я высвободил голову из-под шлема, и через пару секунд Галка заняла мое место. На принятие решения у нее ушло 30 минут.
1: «Вариант 2, Александрович».
0: Галка вопросительно посмотрела на меня. «Не жалко парня?» — спросил я.
1: «Такого не жалко», — решительно сказала стажерка.
0: «Что ж...» Галкины пальцы забегали по клавиатуре, задействуя мотиваторы поведения вовлеченных в вариант людей. Я отметил, что сам бы проделал необходимые операции лишь не намного быстрее.

0: В 10 километрах к северо-востоку штангист-легковес Коля Зайцев внезапно отчаянно захотел курить. Коля бросил полгода назад и с тех пор мучился отсутствием никотина, проклиная тренера и спортивный режим. Сейчас, однако, Зайцев почувствовал, что сделать пару затяжек ему просто необходимо. Несколько секунд ушло на борьбу с самим собой. Наконец, в сердцах плюнув и мысленно послав тренера, Коля наскоро оделся и сунул ноги в кроссовки. Круглосуточный ларек был от него в 10 минутах ходьбы. Выскочив из подъезда, Коля едва не столкнулся с сутулым неприглядным индивидом, шагающим вдоль дома, дымя зажатой в губах сигаретой. Необходимость бежать к ларьку отпала. «Закурить не найдется, земляк», — улыбнулся сутулому Коля. «Угости сигареткой, будь другом, понимаешь, курить охота смертельно».
1: «Да пошел ты!»
0: — смерив Колю быстрым взглядом, отозвался сутулый. Он был на голову выше и шире в плечах.
1: «Козел, мать твою!»
0: Зайцев на секунду опешил. Тряхнул головой, приходя в себя. Кровь бросилась в лицо, кулаки непроизвольно сжались. Тренер неоднократно пенял ему за вспыльчивый нрав, говоря, что штангист в решающие моменты должен уметь оставаться спокойным, но толку от нравоучений тренера было мало.
1: «Ты что сказал?»
0: Зайцев в 3 прыжка догнал сутулого и ухватил за рукав.
1: «Ты что мне сейчас сказал, сволочь?»
0: Парень дернулся и высвободил руку. Отпрыгнул назад и пригнулся. Лезвие выкидухи тускло сверкнуло в свете, падающем из окон первого этажа. Коля Зайцев потерял самоконтроль. Без причины оскорбивший его наглец и хам оказался к тому же опасным. Зайцев рванулся вперед, увернулся от метнувшегося к нему лезвия, а в следующее мгновение сложенными в замок руками ввалил парню с ножом под челюсть. Еще 2 минуты Коля, не обращая внимания на крики из окон, безжалостно месил сутулого кулаками, а когда тот упал ногами, прервал избиение лишь пронзительный гудок милицейской сирены. У вокзала Йорш поймал такси. Вытащил из кармана мятую салфетку, сквернословие с грехом пополам разобрал намалеванные на ней китайцем каракули.
1: «Гони на гражданку», — велел он, наконец, водителю.
0: «Куда именно на гражданку?»
1: «Угол непокоренных», — сверившись с адресом на салфетке, сказал Йорш. «Давай рули, на месте разберемся».
0: Он откинулся на спинку сиденья, стиснул челюсти.
1: Дай волю, он голыми руками передушил бы обоих гадов, прокрутивших с ним игровую подлянку. Однако волю ему не дали, и теперь приходилось отрабатывать за то, что прошел за лоха.
0: Мысли отказаться у Ерша даже не возникало. Что-что, а карточные долги платить его приучили давно. На зоне фуфломета вполне могут опустить, а то и перехватить ему ночью горло бритвой или обрезком проволоки. Ерш снова прикинул, что ему предстоит. Старик-филателист в хате один. Если толково сработать, даже не пикнет. И хрен ты с ним, старому 1000 лет с прицепом, может считать, зажился. Отмычка подобрана. Китаец нога добожился, что ее точил мастер. Что еще? Может, конечно, сработать сигнализация, хотя навряд ли. Не должен старик включать ее на ночь, пока сам в хате. Ну, а если сработает, что ж, значит, не пофартило. Спиной повернулась к бродяге босяцкое счастье. Йорш почувствовал, что ненависть и злоба едва не распирают его. Перед делом надо успокоиться, взять себя в руки, однако это получалось плохо. Перед глазами маячила поганая ухмылка на гнусной роже Гнилова. Ее сменял недобрый раскосый прищур китайца.
1: «Крысы», — в который раз подумал Йорш. «Обещали долю. Пойди пойми, какая доля с альбома с марками. Кто знает им цену? Да какая бы ни была, наверняка опять скрысятничают. Паскуды, что с них взять, после того, как подставили кореша под мокрое дело?»
0: Следующая красная точка появилась на западе. Я сноровисто идентифицировал клиента и, не доверяя памяти, сбросил его личные данные на экран.
2: «Господи, какое страшное лицо!» —
0: ахнула слева Галка. «Скорее, рожа», — поправил я. Рожа действительно была отвратной. Вылупив на нас белесые мертвяцкие глаза, с экрана нехорошо улыбался некто Череп, он же Андрей Черепков, 64 лет, неоднократно судимый за кражи, разбой и мошенничество.
2: «Хорошая Хавира такая мать»,
0: — быстро считывала Галка, бегущую по монитору строку.
2: «Бабок, походу, быть не должно, зато рыжье верняк есть. Толкнуть хрен ли рыжье барыгам и сгребстись на море, прогреть нахрен старые кости».
0: С Черепом пришлось повозиться. Ни одна из наиболее вероятностных линий будущего совершить взлом ему не препятствовала. Я просканировал второй слой и тоже ничего не нашел. На третьем, впрочем, обнаружились сразу два варианта. «Какой бы ты выбрал?» — обернулся я к стажерке. Для себя я уже все решил, но хотел услышать ее мнение. По первому варианту дежурная смена 6-го отделения милиции должна была внезапно ощутить жгучее желание покинуть теплые насиженные стулья в родной ментовке и совершить внеплановый рейс по району. Черепа они бы спугнули, и тот забился бы в нору до завтра, чтобы повторить попытку через сутки. Альтернативный вариант, гораздо более жесткий, откладывал эту попытку на неопределенный срок. Я удовлетворенно кивнул, когда после секундного колебания моя стажерка выбрала именно его. Умение принимать жесткие решения входило в арсенал Ангехранца. Я задействовал мотиваторы поведения, выставив максимальную мощность. Вероятность событий третьего слоя мала, и их приходилось подхлестывать.
3: Выпить Джорику хотелось с утра. Накануне вечером он славно поддал с друзьями, и наутро подпитие отозвалось мучительной мигренью. Усилием воли, подавив желание немедленно опохмелиться, Жорик отправился на работу. День не заладился. Сначала вставший с левой ноги шеф долго объяснял Жорику, что сам не понимает, почему до сих пор его не уволил. Затем позвонила стервозная Ленка из бухгалтерии, и Жорику влетело за то, что квартальные отчеты у него не в порядке. Неприятности Ленкиным звонком не ограничились. До обеда бедолага, мужественно борясь с приступами головной боли, пытался разрулить чертову кучу навалившихся внезапно проблем. Затем, наскоро перехватив ближайший закусочный полусъедобную пиццу, Жорик вернулся в офис, и тут неожиданно нагрянула финансовая инспекция. В довершении всех дел, когда до конца рабочего дня оставалось всего ничего, позвонила Ирка.
4: «Так, Жорес!»
0: Ирка всегда отличалась напористостью и бескомпромиссностью.
4: «Отгадай, что ты делаешь сегодня вечером?»
0: «Я сегодня это... занят», — соврал Жорик, пытаясь отвертеться.
4: «Правильно, занят»,
0: — не стала возражать Ирка.
4: «Я сейчас скажу тебе, чем. Ты сегодня отвозишь нас с мамой на дачу, и никаких отговорок, Жорес, слышать ничего не желаю».
3: Возвращаясь с проклятой дачи, осатаневшей от патологической болтовни своей будущей тещи, Жорик мечтал лишь об одном — оказаться как можно скорее у себя на кухне, содрать пробку с бутылки 40-градусной и сделать внушительный глоток прямо из горла. «Пропади оно все пропадом!» — вслух бронился Жорик. «Вечно на мне все ездят, я им что, двужильный в конце концов? Так недолго и копыта отбросить! И после этого еще претензии, почему, мол, выпиваешь? Да от такой жизни последний абстинент запьет! Лошадь запьет от такой жизни!»
0: Когда до дома оставалось всего-то полчаса езды, терпеть стало не в моготу. Жорик, притер видавший виды фордик к тротуару, выскочил и посеменил к павильону. Там он отоварился чекушкой, затем, недолго думая, отъехал, свернул в первый попавшийся переулок и там в три приема чекушку опорожнил. Неправедно угнетенный организм немедленно воспрянул, возрадовался и обрел вкус к жизни. На душе полегчало. Жорик закурил, завел свой фордик, дал по газам и с ветерком поехал домой.
3: Пешехода перед капотом он заметил слишком поздно. Жорик успел лишь отчаянно крутануть баранку влево и избежать тем самым лобового наезда. Зацепив пешехода задком и отбросив его в сторону, фордик выскочил с дороги на трамвайные рельсы, прогрохотал по ним, снес бетонный поребрик по другую их сторону и оказался на встречной, по счастью, в это время пустынной. К чести Жорика он не дал дёру. Через полминуты он уже суетливо оттаскивал сбитого им мужика на обочину, затем вызывал скорую и звонил в милицию. Еще через полчаса Жорика увезли в отделение, а пострадавшего — в больницу. Им оказался гражданин Андрей Кузьмич Черепков, известный также как отмотавший 4 срока вор-рецидивист по кличке Череп.

0: С намеревавшимся взломать продуктовый магазин воришкой и собиравшимся разобраться с женой-алкоголиком легко справилась Галка. Потом я утихомирил парочку распоясавшихся в ночном ресторане хулиганов, способствовал задержанию группы подколотых отморозков и отогнал от роддома сексуального извращенца, демонстрирующего половые органы под светом уличного фонаря. К 5 утра обычно наступает затишье. Желтые точки на экране сменяются зелеными. Появление красных становится маловероятным, и это означает, что можно немного расслабиться.
1: «Устали, Александрович?»
0: – заботливо спросила Галка. «Нет», — ответил я, — «не устал». «Да, я устал. Смертельно устал за 10 лет бессменной работы. С тех пор, как у меня обнаружили паранормальные способности и пригласили для собеседования в Ангехран, институт официально не существующий и не значащийся потому ни в одном документе. Тогда, 10 лет назад, он еще не назывался Ангехраном. Он никак еще не назывался, да и института как такового не было. Была лишь горстка людей, решивших посвятить себя неблагодарной работе. Ангехранцами мы стали позже, когда один из нас пошутил, что мы ангелы-хранители, только не персональные, а общественные, охраняющие людей от нелюдей, тех, которые по недоразумению тоже считаются людьми.
2: Я устал.
0: Устал работать без отпусков по 12 часов в сутки, получая за это мизерную зарплату. Устал от того, что у меня нет перспектив, нет личной жизни, по сути, ничего нет. И главное, устал осознавать себя богом. Хорошо, пусть не богом, пусть ангелом, вынужденным принимать решения, влияющие на человеческие судьбы, а иногда и на жизни.
2: Устал от парадоксальности детерминизма, от того, что решения эти зачастую не те, что пристало принимать человеку, а лишь те, которые возможны в будущем. Я не мог сдать насильника, грабителя или убийцу ментам. Не мог велеть жертве уносить с места преступления ноги, не мог ничего, если в будущем эти события имели нулевую вероятность. Или настолько малую, что искать их надо было в 6-м слое, а то и глубже, в слоях паранормалу моего уровня недоступных. Вот эта девочка, ей 19, столько же, сколько было мне 10 лет назад. И у нее сейчас столько же энтузиазма и восторженности, сколько во мне хладнокровия и цинизма. Она хочет стать одной из нас, мечтает об этом. У нее обнаружили способности, такие же, как у меня тогда. Способности видеть возможное будущее и влиять на него, многократно увеличенные техникой. А кроме того, она училась в медицинском, пока не бросила, начав стажировку у нас. Нам крайне нужны врачи, просто необходимы. Их работа во много раз хуже моей. Им предстоит ассистировать на хирургических операциях в тюремных и лагерных больницах, вживляя индикаторы агрессивности будущим клиентам.
0: «Иди домой, Галочка», — сказал я. «До конца смены вряд ли что-нибудь случится».
1: «Можно я останусь, Александрович?»
0: «Оставайся», — вздохнул я. «Хотя я на твоем месте уже был бы дома. В 5 минутах там уже живешь. Отоспался бы, потом, проснувшись, почитал, посмотрел хороший фильм,
1: сбегал бы на свидание. А вам не приходит в голову...»
0: Галка вдруг покраснела.
1: «Что мне не хочется бегать на свидание».
0: «Вот как? И почему же?»
1: «Иногда мне кажется, что для паранормала 3-го уровня вы, на удивление, непроницательны, Александрович».
0: Теперь настала моя очередь краснеть. Я пристально посмотрел на опустившую очи долу стажерку.
1: «Неужели? Я ведь уже давно забыл, что это такое. Или не забыл?» Я почувствовал, как во мне вдруг зародилась и окатила теплым приливом волна нежности. Неужели эта девочка...
0: Додумать я не успел. Красная точка появилась внизу экрана и с приличной скоростью устремилась от периферии к центру. Клиент явно передвигался на машине. Я навел сканер. Этого человека я не знал. Залетный. Я быстро запросил на него информацию и сбросил ее на экран. Ершов Геннадий Степанович, 43 лет, из которых 15 отсидел за умышленное убийство. Жесткое, даже жестокое, скуластое лицо с перебитым носом и короткой стрижкой. Выдающийся вперед подбородок, взгляд твердый, решительный.
1: «Гнилой китаец?»
0: — скороговоркой начала считывать бегущую строку Галка.
1: «Китайская гниль, чушь какая-то, Александрович. Подставили под мокряк, гниды урыл бы обоих, отмычка старик дома один, есть еще какая-то шалава типа внучки. Китаец вожился, что по ночам он ее не бывает. Бледует, походу, сучка. А хрен ли, если и бывает. Один мокряк, 2, без разницы».
2: Галка вдруг резко замолчала. «Что такое?» – быстро спросил я. «Продолжай!»
1: «Александрович, мне кажется...»
2: «Что кажется?»
1: «Куда он едет, Александрович?»
2: Я оторвался от сканирования первого слоя и бросил взгляд на экран. «Похоже, по направлению к нам», — сказал я. «В чем дело?» Вместо ответа Галка схватила мобильный телефон и судорожно принялась нажимать кнопки на его лицевой панели. Я оторопел. Ее лицо стремительно побледнело, руки заходили ходуном, в глазах плеснулся вдруг страх.
3: «Дедушка, возьми трубку!» — закричала в телефон Галка.
1: «Дедушка, родной, пожалуйста, не спи, сними трубку! Александр! Олег!»
2: Стажерка бросила мобильник на стол, теперь она кричала мне в лицо.
1: «Он едет к нам, я точно знаю! Дедушка филателист, он собирал марки всю жизнь! Этот бандит, он думает...»
3: «Что он думает?» —
2: теперь я тоже кричал.
3: «Что думает эта сволочь?»
2: Я подался к экрану и вгляделся в бегущую по пунктирному квадрату строку.
3: «Марки, мать-перемать!»
2: — лихорадочно считывал я. «Дались гнидам эти марки, нахрен они нужны, кому их китайцы собираются толкнуть, а может, побросить китайцам, мочкануть старика, толкнуть самому и в бега?» Красная точка проделала уже половину пути от периферии экрана до центра. До синего кружка, которым отображалось здание нашей конторы. Через 10 минут, от силы 12, машина, на которой передвигается убийца, будет здесь.
1: «Олег, сделай же что-нибудь!»
2: Я лихорадочно перерыл первый слой, не нашел в нем ни одной подходящей линии и спустился на второй. Тоже ничего. На третьем слое линий были десятки. Теперь я работал как автомат, хватая их одну за другой, вживаясь, погружаясь в возможное будущее и отбраковывая. Через 2 минуты я прошел их все. Ни одна линия не препятствовала готовящемуся убийству. Я судорожно выдохнул и спустился на четвертый. Вероятность событий этого слоя составляла ничтожные доли процента. Зато их были сотни, и я не успевал. Я уже понимал, что не успеваю. Моего уровня не хватало. Нужен был пятый или, по крайней мере, четвертый. Я же мог рассчитывать лишь на везение, на то, что нужные события обнаружатся в числе первых. Я нашел его, когда времени уже практически не оставалось.
4: «Вероятность 1,627%, подсказал сканер. Время на принятие решения 13 секунд.
2: За полтора квартала до перекрестка Йорш велел водителю остановиться. Расплатился и вылез из такси. Сверившись с номерами домов, нашел нужный. Начинало светать, и Йорш, подняв воротник плаща и надвинув на глаза кепку, размашисто зашагал по направлению к цели.
5: «Вероятность 1,627%. Таковой она была бы, не окажись фигурантом события, заинтересованный в его исходе человек. Но такой человек был, и звали его Олег Александрович Зелинский. 29 лет, холостой, бездетный, сотрудник официально несуществующего института с нелепым названием «Ангехран». Паранормал третьего уровня с 10-летним стажем работы. Я потратил еще 4 секунды на отслеживание возможных результатов события. Я увидел такое, что должно было свести и без того ничтожную вероятность к нулю.
1: «Олег! Боже мой, Олег!» —
2: кричала откуда-то издалека, из другой галактики Галка.
5: Я взглянул на нее. Чужая молоденькая девчонка. Никто мне, по сути, стажерка, каких было немало и будет еще много. Искаженное отчаянием, нежное, почти детское личико. Умоляющие глаза, слезы по щекам, губы. Я не успел осознать, почему и зачем я это сделал. Не успел. Я лишь на полную врубил мотиватор. Максимально допустимая мощность, 1,5 максимальной, двойная. Я вскочил. Любовь, которой не было, взявшаяся из ниоткуда, тысячекратно усиленная техникой, захлестнула меня. Я любил эту женщину. Секунду назад еще совершенно чужую мне девчонку. Любил страстно. Любил так, что ради нее готов был на все.
2: Йорш, широко отмахивая шаги, приближался к цели. Он уже поравнялся с домом и теперь искал нужный подъезд.
5: Я, задыхаясь, опрометью несся вдоль по проспекту Непокоренных. В кулаке был намертво зажат обрезок подобранного на газоне ржавого арматурного прута.
2: Йорш определил подъезд по номеру квартиры и двинулся к входной двери.
5: Я был в сотни метров от него. Я знал, что один из нас не выживет. Я видел кладбище, похороны и могилу. Я не видел, кого в нее опускали, не стал смотреть. Струсил.
2: Йорш замер на месте и оглянулся. К нему, крича на ходу, бежал, нелепо размахивая зажатый в руке железяк, и очкастый, тщедушный задохлик.
6: «Стоять, гадина!»
2: — орал я и не слышал своего крика.
6: «Стоять на месте, сволочь!»
2: Йорш шагнул вперед и потянул из кармана финку, когда я был от него всего лишь в пяти шагах.

Продолжая начатую сегодня тему, я хочу предложить вашему вниманию еще один совсем небольшой рассказ. Он называется «Диспетчер», а написал его Алексей Карипанов.

115-й, чуть-чуть влево. 146-й, идешь по курсу, не снижай скорости. 107-й, начинай набор высоты. 122-й, не сворачивай. Я откинулся в кресле, вытащил из пачки сигарету, третью за смену. На экране кружили хоровод разноцветные точки. Мои объекты. Ровно полсотни, ни больше, ни меньше. Уверенно двигались своими курсами. А если кто-то вдруг зазевается, или глаза как следует не протрет, или шлея под хвост попадет, так на то я здесь и дежурю, чтобы вовремя подсказать, подправить. Работа у меня такая, диспетчер. А справа и слева от меня в таких же прозрачных кабинках ведут свои объекты такие же, как я. Коллеги. Мне моя работа нравится. Не так-то просто, конечно, всю смену на экран пялиться, корректировать. Концентрация, внимание, экстраполяция. То одному подсказываешь, то другому. К концу смены голова кругом идет. Но мне моя работа нравится. У нас тут нет таких, кому не нравится. Кто просто номер отбывает. Иначе нельзя. Ответственность. И приятно осознавать, что ты нужен, что без тебя никак. 5 десятков объектов разными курсами, и куда бы они залетели без тебя? 123-й, не спеши, советую я, и стряхиваю пепел в пепельницу. Потихоньку забирай вправо, 139-й тебя пропустит. 139-й, уступи. Да, работа ответственная. Ошибки, конечно же, крайне нежелательны, как и в любом деле. Случается, и 5, и 6 чашек кофе за смену выхлебаешь. Ну, а уж 3 — это норма. Казалось бы, чего проще? Поручи все это дело компьютеру, пусть считает. И соображает он быстрее, и в кофе не нуждается. А нет, не годится здесь компьютер. Да и расчеты он молниеносно проведет, а работать может одновременно не с 5 десятками, а хоть с 5 тысячами. Но нет у него того главного, что есть у каждого из нас, диспетчеров. Интуиции у него нет. Что это такое, никто толком вроде бы и не знает. Тонкая эта штука и крайне необходимая. Ну откуда у меня, например, уверенность в том, что 104-му надо сейчас немедленно снижаться и делать левый разворот? Никак это из его курса не следует. Но я знаю. Не предполагаю, а именно знаю, что 104-му через 6 секунд не позже следует совершить именно этот маневр. Тушу сигарету, придвигаю микрофон. 104-й, чуть ниже и влево по кругу, против часовой. Да, без кофе никак. Иначе уже к середине смены начинает шуметь в голове, и глаза то и дело сами собой закрываются. Кофейные автоматы стоят в холле за нашими спинами. Махнул рукой соседу слева или справа, присмотри, мол, за экраном. Взял свою чашку и туда. Опустил жетон, забрал порцию горячего пахучего напитка и назад на рабочее место. Сиди, прихлебывай, наслаждайся. Только у соседа-то своих 50. Некогда ему твоих вести, не все получается. Вот и выходит, вернулся ты с кофе, а твой 117-й ушел не туда. 159-й бесполезно третий круг нарезает, а 111-й вовсе пропал с экрана. Но тут уж ничего не поделаешь.

минута, и ты уже на месте у экрана. А если по нужде отлучиться требуется? Туалет тоже в холле, только на другой его стороне. Но тут за минуту, как ни старайся, не управиться. Особенно мне. Сейчас. Тут единственный выход – провести коррекцию курса всех 50 и надеяться на лучшее. И на того же соседа справа или слева. Бежишь в туалет, делаешь свое дело и мигом назад, полагаясь на собственное везение. Но редко, когда удается вовсе сухим из воды выйти. Плюх в кресло, зырк на экран и видишь, двое-трое твоих уже обязательно напоролись. 116-й запил по-черному. 137-й попал в автокатастрофу. Перелом позвоночника, и с футбольной карьерой придется распрощаться навсегда. 149-я не избежала таки ни к чему хорошему не ведущей встречи с 2012-м из другого сектора. 101-й в мое отсутствие успел уехать на Кавказ, навстречу собственной смерти. Трудно следить за людьми. Трудно оберегать и направлять их. Но это моя работа. Я диспетчер высшего круга. Мы с коллегами, сидящими в этом зале, и с нашими сменщиками работаем с жителями Земли. А за стенами справа и слева бесконечной чередой тянутся другие залы, где такие же диспетчеры высшего круга работают с другими обитаемыми мирами этой вселенной. Да, это моя работа. Я стараюсь выполнять ее как можно лучше, но как, скажите мне, избежать беды, которая может в любое мгновение случиться с любым из пяти десятков моих подопечных, если только на дорогу до туалета через холл уходит у меня сейчас не меньше 3 минут? Потому что я на костылях. Потому что вчера, возвращаясь домой со своей нелегкой службы, вдруг ни с того ни с сего поскользнулся буквально на ровном месте.

0: А это был рассказ Алексея Корепанова «Диспетчер».
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

Юлия Рыженкова. Вдова. Новая куртка одуряюще пахла кожей и скрипела при движении. Надя специально переминалась с ноги на ногу, наслаждаясь. Родной люгер удобно устроился под мышкой слева, надежно укрытой кожанкой. Даже жаль расставаться, но надо. На это задание с оружием ехать полное безумие, хотя без оружия она себя чувствовала голой. Усмехнулась. Мыслю как мужик. За столом напротив сидел чекист, молоденький, усы только начинали пробиваться. На голове ежик и сам похож на взъерошенного воробья, маленький, щуплый, но очень серьезный. Долго рылся в бумагах, сверяя чернильные закорючки. Надя его не торопила. Наслаждалась лучами июньского солнышка, пробивающимися через открытое окно, вдыхала запах кожи и чуть не мурлыкала от удовольствия. «Зинина Надежда Петровна», — произнес наконец чекист, обмакнув перо в непроливайку и аккуратно записывая имя. Она кивнула, продолжая жмуриться на солнце. «Как желаете идти? Вдовой?» От удивления Надя напряглась. «Надо же! Теперь по такому вопросу ее мнение спрашивают. А раньше в приказном порядке. Пройдемте на минус пятый».

0: Впрочем, раньше ей задание ставил не Феликс Эдмундович. Задумалась. С одной стороны, ехать далеко, есть риск не успеть за полторы недели обернуться. С другой, Карло — это не хрен собачий. Да, он уже 5 лет не живет в России. Да, он никто. Но если Феликс Эдмундович сказал «опасен», значит опасен. Председателю ОГПУ виднее. Сбрасывать со счетов матерого волка Надя не станет.
1: «Вдовой»,
0: — произнесла она, с удовольствием наблюдая округлившиеся глаза чекиста Воробья. Его мысли читались, как раскрытая книга. «Какое же у нее задание, если рискует спускаться на -5?» Тем не менее, постарался не выдать удивления и чуть хрипловатым голосом произнес: «Пройдите в бункер, это...» «Спасибо, я в курсе», — перебила Надежда, поворачиваясь к узенькой дверце в дальнем углу комнаты. Воробей выскочил из-за стола, засуетился, перебирая тяжелую связку ключей. Запнулся, чуть не уронил, но нашел нужный. Надя из-под прикрытых ресниц наблюдала эту сцену, откровенно веселясь в душе. Наконец, толстая металлическая дверь плавно отворилась, вдохнула холодом, и чекистка, махнув на прощание, зацокала каблучками по каменным ступеням. Сколько раз уже тут ходила? 15? 20? Не так много, как некоторые, но достаточно, чтобы перестать бояться процедуры. Первый кордон, металлические прутья, за ними 2 охранника, как положено по инструкции. Мрачные, суровые, как и само подземелье, как и тайна, которую охраняют. Просунул удостоверение через толстые прутья. Его долго рассматривали при свете тусклой лампочки, вернули. В этом молчаливом царстве раздавались лишь щелчки замков и звуки поднимаемых решеток. 1, 2, 3. Проверка. Партбилет члена РСДРП с 1915 года. Решетка. Проверка. Удостоверение сотрудника ОГПУ с 1923 года. Решетка. Проверка. Вкладыш допуска на -5 с 1919 года. Решетка. Проверка. Вот оно. Круглый зал с множеством дверей. Ее встречали. Незнакомый охранник провел в медицинский кабинет, хотя она сама знала дорогу. Медицинский — это, конечно, жаргон. Никаких склянок, запаха нашатыря, игл и прочего тут не было. Были белые халаты и кушетка. И непонятный агрегат.
2: «Товарищ Зинина, прошу вот сюда», — сказал врач.
0: Если из всей службы безопасности не больше нескольких сотен имели допуск на -5, то допуск к агрегату вообще единицы. Изобретателя чудо-прибора не знал никто из найденного окружения. Впрочем, советским ли он был? По слухам, в Intelligence Service и Дефензиве стоит такой же. Лечь. Заснуть. Проснуться через полчаса другим человеком. С холодной головой и чистыми руками. Надя поднялась, прошлась по комнатушке, не обращая внимания на 2 костлявых мужчин, на скрип куртки и хруст бетонной крошки. Приложила руку к ребрам слева. Тишина. Кивнула и, не дождавшись ответа, вышла в зал. Равнодушно пропустив одинаковые двери, дернула чугунную ручку кольцо камеры хранения.
1: «Ячейка 86», — сказала молодому плечистому парню, снимая пистолет.
0: «На это задание с оружием нельзя». «Конечно, удобно идти, зная, что сердце дожидается тебя в спецконтейнере на -5. Можно не бояться пули в грудь, можно быть чуть-чуть смелее. Но выстрелить могут и в голову, и в живот, и в горло. Так что глупо прилагать столько усилий лишь для защиты жизни. Агрегат дает нечто большее». Чекист с короткой стрижкой в черной кожаной куртке, не поймешь, мужчина или женщина, поднялся наверх. Толстая дверь плавно отворилась, и показалась улыбка Воробья. Кивнул, но Надежда Петровна обратила на него столько же внимания, сколько на тумбочку, где хранились пухлые папки досье. Были дела поважнее, чем крутить шашни с юнцом. Сердце тикало в контейнере спецхрана, отсчитывая секунды. Через 10 дней товарищ Зинина спустится снова на -5 и пройдет обратную процедуру. Или умрет, если не успеет вернуться. До отправления поезда почти сутки, но этого очень мало. Надо еще раз поднять досье на Николая Семеновича, его соратников и возможных союзников. Снова просмотреть Гришины парижские материалы, адреса, письма. Пусть она все это знала наизусть. Сейчас будет изучать по новой, оценивать другими глазами. С
1: 1898 года вошел в состав РСДРП. После второго съезда партии «Меньшевик», депутат 3-й и 4-й дум, масон, образован, голосовал против военных кредитов, содействовал успеху переговоров, член редколлегии рабочей газеты, поддерживал курс временного правительства, предлагал войти в правительство эсером, осторожный, обращался за помощью к кронштадтцам. На посту председателя Петроградского совета РСД его сменил Троцкий, уехал в отпуск в Грузию и более в Россию не возвращался. Революцию категорически не принял. В 1918-м председатель Закавказского сейма. Ходатайствовал о признании де юре независимости Грузии. Соглашался на протекторат Великобритании или Франции. Опасен. В данное время живет в Левель-сюр-Орш, близ Парижа. Многое Надя знала и так. Непосредственно с Николаем Семеновичем виделась несколько раз, но не общалась. У нее было много друзей-меньшевиков. Поправила себя. Соратников. Вообще, про Карла сама могла бы Гришке порассказать. Среди меньшевиков она такая же своя, как среди большевиков. Платье обвивалось вокруг ног, с непривычки мешая идти. Тугой лиф давил на легкие. После родных черной кожанки и брюк Надя чувствовала себя не в своей тарелке. Вокруг шныряли мешочники, вертелись лоснящиеся молодые люди, высматривающие фраеров. Дородная женщина с выводком детишек кудахтала над своим барахлом. Надя растворилась в гомоне, превращаясь в серую мышь. Проще простого слиться с толпой, просто делай то, что другие. Она шла в людском потоке, и даже малолетки-карманники не останавливали на ней взгляд. Возле обтрепанного, пыхтящего поезда, уходящего в Европу, народу было меньше. Пассажиры стояли чинно и спокойно, не суетясь над чемоданами, уложенными на тележке носильщиков, да и пассажиры совсем другие. Надежда Петровна приметила мужчину лет 50 в костюме тройки с лысиной, золотыми часами на цепочке и животом, как у беременной бабы. Он щупал ее масляным взглядом, в котором сквозило пренебрежение. Надя постаралась представить себя чужими глазами. Молодая женщина до 30, с современной нынче прической под мальчика, белая до синевы кожа, острые черты лица, длинное коричневое платье без рюшей. Похоже на учительницу, но что делает в этом поезде? Наверняка принял за гувернантку. Дождавшись, пока все загрузятся в железные недра, паровоз дал протяжный гудок и запыхтел. Поначалу ехал медленно, рельсы не укреплены насыпью. За окном ничего интересного не было, и Зинина стала изучать пассажиров купе. Пожилая пара, старичок-профессор Гомельский с женой. Он представился сразу, как вошел. Седые виски, очки велосипеда на носу, темно-синий пиджак, типичный профессор. Будто Гомельский срисовывал свой образ с картинки. Рядом его жена, чуть полноватая, в длинном платье, как у Зининой, только мышиного цвета, разбавленного белым кружевом. Поправляя такие же очки-велосипеды, постоянно сваливающиеся, женщина достала пирожки и бутыль морса.
3: «Остыли уже, надо ж!» – сплеснула руками. «Ну вы угощаетесь, с капустой, с картошкой!» – суетилась она.
4: «Спасибо»,
1: – ответила Надя, протягивая руку к пирогу. Необыкновенно мягкое тесто пахло так, что удержаться оказалось невозможно. Она откусила большой кусок и проглотила, почти не жуя. Через несколько секунд от пирожка не осталось и крошки. «Страна голодает, а профессора пироги пекут», — подумала она и взяла со столика второй.
4: «Очень вкусно»,
1: — расплылась в улыбке Зинина.
4: «Кушайте на здоровье», — обрадовалась профессорша.
3: «А вы что не едите?»
1: — повернулась она к четвертому пассажиру. Хмурый мужчина в кожанке, пропахшей махоркой, пробурчал что-то непроизносимое и плотнее вжался в поднятый воротник, будто замерз. «Больно косит под ВЧК. Значит, не наш». Какая-то шушера-комитетчик, решила Надя, дожевывая второй пирог. Мерный перестук колес убаюкивал, и Надя очнулась лишь от топота кирзовых сапог. Бородатый пограничник, такой же мрачный, как охранник с минус пятого, вошел в вагон.
2: «Документы», — процедил он.
1: Профессор протянул две тонких красных книжицы. Бородатый слюнявил указательный палец, перелистывая странички, внимательно вчитываясь.
2: «Цель поездки?»
5: «Я медик, участник международной конференции. Со мной жена».
1: Семейная пара напряженно всматривалась в лицо бородача, но то было неподвижно, будто из гранита. Гомельский теребил свои пальцы, а его жена, наоборот, замерла, даже забыв поправить вновь сползшие очки. Наконец бородач отдал документы и повернулся к Зениной. Надя протянула сложенную в четверо бумагу, разрешение на выезд за подписью Луначарского. Быстро скользнув взглядом, пограничник вернул ее и также молча посмотрел на комитетчика. Тот долго рылся в недрах кожанки, втягивая голову в плечи, нащупал и с огромным трудом извлек документ. Бородач читал долго, затем, не меняя выражения лица, произнес, как хлыстом ударил: «Пройдемте». Вещей у пассажира не было, поэтому он просто поднялся и вышел, ни с кем не прощаясь. Больше Надя его не видела. Суета угомонилась, поезд покатил дальше, ускоряя свой бег. Качество железнодорожных путей с каждым километром улучшалось. В купе пугливо молчали, и Надя снова провалилась в сон. Поезд подъезжал к Варшаве, и Зенина, прекрасно выспавшись, была бодра как никогда. В уши полезла польская речь, впрочем, и русской тут хватало. Почти родной Варшавский вокзал встретил нищими, мошенниками и варьем. Побродив несколько часов по городу и пообедав при вокзальном ресторанчике, Надя села на поезд до Парижа. И снова. Молчаливые пограничники, стук колес, жесткая полка, молчаливые пограничники. Сердце в спецконтейнере отстукивало третьи сутки. Тик-так, тик-так. Зенина была спокойна. Все просчитано до мелочей. Париж встретил запахом духов, цветов и летней жарой. По бульвару Клиши прогуливались дамы в открытых легких платьях под руку с кавалерами. Носилась голоногая малышня. Надя задыхалась в темно-коричневом платье с длинными рукавами, но переодеться было не во что. Постучала в дверь дома под номером 9. Долго никто не выходил, так что солнце успело прожарить до костей. Наконец засовы скрипнули, и дверь приоткрылась.
6: «Бонжур».
3: «Добрый день, у меня есть новости от тетушки Анны», — сказала Надя.
1: «Она еще жива, старая каналья?» — спросил силуэт, не спешащий развеять сумрак коридора солнечным светом.
3: «Войти можно?» — кивнула Надя.
1: Мужчина распахнул дверь, впуская, после чего вернул засовы на законное место.
3: «Мне нужен люгер».
1: Надя по-хозяйски распоряжалась мужчиной в черных брюках. От одного взгляда на его оголенный торс, кучерявые волосы и босые ступни сошла бы с ума любая женщина, но только не вдова. Кучерявый накинул рубашку. Скатал половик и подцепил кочергой доску в полу, потянул, открыл люк. «Патроны?»
3: «Только те, что в пистолете».
1: «Как скажете». Француз скрылся в проеме, вскоре вынырнул с оружием в руках.
3: «Ждите меня тут в течение 4 дней. Верну люгер, избавьтесь от него как можно быстрее. Следующего узнаете по фразе «Я слышал, вы пишете портреты». Ответите: я занимался этим очень давно. Да, и подыщите квартиру подальше от центра».
1: «Хорошо», — ответил француз. «Можно спросить?»
3: «Да», — оторвалась от проверки пистолета Надя.
1: «Вы всегда такая или сейчас вдова?» Зенина спрятала оружие в саквояж, подняла голову.
3: «Вам это знать совсем не обязательно. Еще будут вопросы?»
1: «Какие уж тут вопросы». Она ушла, не прощаясь, торопливо зацокала каблучками по мостовой, стараясь прятаться от палящего солнца в тени деревьев. Предстояла долгая дорога в 30 километров к югу от Парижа.
7: «Пожалуйста, денежку на еду!» —
1: дернул ее за подол платья нищий. Сквозь драные штаны виднелись грязные коленки. От тела нещадно разило.
8: «Волосы,
9: иди работать!» —
1: резко ответила Надя, ускоряя шаг и прижимая к себе саквояж. В каждом встречном ей мерещились враги революции, старающиеся развалить, уничтожить великое дело. Но она не позволит.
10: «Вот, значит, твоя нора», —
1: подумала Надя, разглядывая увитый виноградом двухэтажный домишко, выкрашенный бело-голубой краской. В палисаднике пестрели желтые и красные цветы, кусты розы раскрылись чашечками, источая аромат, несравнимый ни с какой Шанелью. Над головой пролетел шмель, сердито жужжая и не обращая внимания на иностранку.
10: Надя толкнула дверь. Та оказалась не заперта.
6: «А Карло-то расслабился», — усмехнулась.
10: Рука уже давно сжимала люгер, прячась за спиной. Мозг работал как часы, отключив восприятие деталей. Шмели и розы, жара и пот перестали существовать. Остался Николай Семенович Чаидзе и приказ, который надо выполнить. На первом этаже ни в столовой, ни в гостиной никого не было. Она начала подниматься по изгибающейся деревянной лестнице, стараясь не шуметь. Сверху раздался стук двери и энергичных шагов. Секунда. Перед Надей возник смуглый мужчина в светлых брюках и белой рубашке с закатанными до локтей рукавами.
9: «Надюха? Что ты тут делаешь?» — воскликнул он.
10: «Миша, уйди!» — на мужчину смотрел 10-сантиметровый ствол.
9: «Не делай этого! Я не допущу!»
10: Миша перегородил дорогу, медленно приближаясь. Ледяные 9 граммов с хлопком вошли в грудь, испортив белую рубашку кровяным пятном слева. Меньшевик рухнул, как подкошенный, а Надя взбежала по ступенькам, врываясь в комнату. Карло успел только потянуться к ящику стола, как увидел железный ствол. Он ее сразу же узнал. Лучший сотрудник Феликса Эдмундовича, спец по особым поручениям. Помнится, даже присутствовал на торжественном вручении грамоты за верность. За несколько сотых секунды, растянувшихся на час, Николай Семенович смирился со смертью. Дело было не в том, что он не мог справиться с подосланным убийцей. Дело было в ее глазах. Это были не ее глаза. Это были глаза Феликса. Не Надя Зинина сейчас стояла с пистолетом. Весь УГПУ стоял. Советская Россия хотела избавиться от бывшего лидера меньшевиков, как от испорченной пищи в желудке. Он инороден, он должен быть уничтожен. Ничего личного. Зинина аккуратно убрала люгер в саквояж, подошла к письменному столу. Карло, видимо, начал писать письмо. На бумаге аккуратным почерком выведено «Следите за движением и руководите». «Отличная предсмертная записка», — подумала она, на ходу меняя планы. Пистолет был вложен в правую руку Чаидзе. Маленькая черная дырка во лбу не портила обрамленное седой бородой уставшее грузинское лицо. 7 лет работы вдовой выработали у Зининой привычку стрелять в голову. Уходила быстро, не оставляя следов своего присутствия. Лишь в Париже пришлось задержаться на день. Поезда в Варшаву ходили с перебоями. К концу 9-го дня ввалилась в здание ОГПУ, уставшая, голодная, в несвежем длинном платье и с саквояжем в руках. В комнате на этот раз сидел Владимир, старый большевик, прошедший всю мировую войну и потерявший там ногу. Но непроницательность. Ничего не спрашивая, полез за ключами от бункера. Пока открывал дверь, Надя жадно пила воду прямо из графина. Подхватив полы платья, вошла в подземелье. Первый этаж, второй, третий, четвертый, пятый. Проверка, решетка, проверка, решетка. Тот же охранник провел ко врачам. «Ложитесь на кушетку», — сказал интеллигент в белом халате и забегал длинными пальцами по кнопкам агрегата. Надя провалилась в сон.
6: «Ноет. Как же ноет горячее слева. Ну почему? Либо холодная голова, либо горячее сердце, либо чистые руки. Ноет и обжигает. И голова звенит так, будто сунула ее в самый большой колокол Ипатьевского монастыря».
10: Пошатываясь, добрела до зала, дернула ручку кольцо.
6: «Ячейка 86».
10: Пальцы нащупали холод металла, но кисти дрожали. Красное пятно на рубашке. Надя надела кобуру прямо на платье. Тут скрываться не от кого, но спокойствие это не принесло. Стук падающего тела. Шаркая ногами, кое-как поднялась на нулевку. Владимир уже встречал со стаканом. Зинина скривилась, но спорить не стала. Выпила мутную жидкость, морщась от запаха.
9: «На доклад завтра к 9. Сейчас вызову машину, вас отвезут».
10: Надя кивнула, усевшись на диван. Вяло слушала телефонный разговор.
9: «Семен, отвезешь товарища Зинину домой? Адрес знаешь? Запоминай».
10: Откат пришел слишком быстро. Впрочем, это неудивительно. Красное пятно на белой рубашке не давало дышать, стояло перед глазами, не отпускало. 80-градусный самогон не брал. Сердце бухало, качая кровь, пульсируя в глазных яблоках и висках. Эти ритмичные удары сводили с ума.
11: Красное на белом, красное на белом. Бух, бух, бух, бух.
10: С вдовцами, приходящими в себя, разговаривать бесполезно. Ударная волна осознания совершенных поступков на эмоциональном уровне захлестывала целиком. А так как никто из имеющих право допуска не пользовался им ради развлечений, то и откаты бывали мощные. Володя это знал. Не один вдовец прошел через его руки. Он видел и корчащихся новичков, вернувшихся с первого дела, и матерых революционеров. Когда они понимали, что уничтожили родителей или ближайших друзей, вырвали языки таким людям, о которых даже подумать страшно, не то что приблизиться, принимали законы, которые ставили на грань выживания всю страну. У каждого своя реакция, но из оружия, прежде чем его вернуть, всегда вынимали патроны. И давали сутки до доклада. Длинный коридор на улицу казался Наде дорогой в ад. В такие минуты она забывала, что убежденная атеистка, и жалела, что не помнит ни одной молитвы, которым учила мама.
11: «Господи, если ты есть, убей меня», —
10: шептала пересохшими губами, но Бог не спешил выполнять просьбу. Зато он направил своего ангела.
11: «Гриша», —
10: выдохнула женщина. Григорий Сыроежкин был ее ровесником, выше на две головы, через слово матерился и курил исключительно махорку. А еще у него было два достоинства, из-за которых Зинина прощала все недостатки. Он понимал ее без слов и всегда появлялся, когда был Наде жизненно необходим. Вот и сейчас, только посмотрев, Гриша все понял. «Тебя кто везет?»
11: «Семен», —
10: пробормотала она, все еще видя кровавое пятно, но радуясь Гришиному присутствию.
12: «Поехали!»
10: По дороге останавливались у магазина. Надя смутно помнила, что купили какой-то еды и пузатую бутыль.
11: «А поприличней ничего не было?» — спросила, кивнув на мутную жидкость.
12: «Мы не аристократы. Пьем все, что горит. Надюх, для тебя сейчас лучше этого ничего нет».
10: Наконец приехали, распрощались с Семеном и поднялись на второй этаж красного кирпичного дома.
12: «Да что с тобой творится такое?» — спросил, когда ввалились в квартиру.
11: «Там был мой Миша»,
10: — выдавила из себя Зинина. Чекист грязно выругался, обнял, прижал к груди. И Надю прорвало. Плакала навзрыд, а слезы все текли и текли. Не обращая внимания ни на что, рыдала в голос, пытаясь избавиться от ярко-красного пятна на белой накрахмаленной рубашке перед глазами. Рубашке, которую Надя подарила ему на годовщину свадьбы. Гриша крепко держал ее в своих объятиях, гладил по голове и успокаивал, как маленькую.
11: «Тише, не плачь».
10: Надя сама вцепилась в Сыроежкина, как в спасательный круг, и не отпускала. А он все гладил по голове. Наконец затихло и только шмыгало носом.
12: «Пойду поесть приготовлю», — сказал Гриша.
11: «Я не голодна».
12: «Сказки не рассказывай. Жрала, небось, последний раз сутки назад».
10: Она промолчала. Не признаваться же.
11: «Я переоденусь пока».
10: Чекист кивнул, подхватывая сумки и уходя на кухню. Надя осталась в единственной комнате. Пока Гриша резал хлеб и колбасу, чистил и варил картошку, разделывал селедку, слышал шаги за стеной. Вот Надя открыла дверцы тяжелого дубового шкафа. Несколько лет назад они с Мишкой с таким трудом втащили его на второй этаж. Вот скрипнула кованая двуспальная кровать, наверное, присела, затем встала, тихо заскрипели паркетные доски. Мишка покрыл их цветными половиками, которые притащил из Турции. Яркие, в разноцветную полоску. Надюха радовалась им, как ребенок. Вздохнул, плеснул самогона на дно стакана и опрокинул в себя.
12: «Пусть земля тебе будет пухом».
10: В отличие от Зининых, Сыроежкин, когда не был вдовцом, в Бога верил. Хозяйка вошла в светлых льняных брюках и хлопковой мужниной рубашке в клетку, которую давно приспособила для домашней одежды. Короткие мокрые волосы торчали в стороны, сунула в ванной голову под ледяную воду. Молот по вискам стал бить чуть тише, и на том спасибо. Гриша налил в стакан на полпальца и протянул.
3: «А рюмки ты принципиально игнорируешь?» — спросила хозяйка, извлекая из недр кухонного шкафа тарелки, вилки и пару пыльных рюмок.
12: «Что рюмка? Она слишком ограничивает пространство, а в стакан лей сколько хочешь».
10: Тем не менее перелил, положил на тарелку пару бутербродов и пододвинул Наде. Та выпила по-мужски, не спеша закусывать. Посмотрела в окно. Июнь. Парижской жары еще нет, даже прохладно, но солнце вовсю старается прогреть землю.
3: «Гриш, ты никогда не жалел, что существует минус пятый?»
12: «Жалел. Очень даже. Как откат начинался, так хоть в петлю».
3: «Нет, нет, я не про это. Потом, когда пройдет месяц-другой, чтобы спокойно взвесить все за и против».
12: «Не знаю. Я редко бывал целый месяц не вдовцом».
10: Надины брови поползли к переносице.
3: «Ты так часто ходишь?»
12: «Это разве часто?» – пожал плечами чекист, раскуривая самокрутку. «Наркомы и коллеги вообще не вылезают из бункера. И не только они. Как 10 дней заканчивается, так сразу двойную процедуру. Вернуть сердце обратно и снова ухнуть его в контейнер, чтобы отката не было. Ты представляешь, какой он у них?»
10: Клубы едкого дыма обволокли голову хозяйки квартиры, но она не обратила внимания.
3: «Хочешь сказать, что Феликс Эдмундович?»
12: «И Минжинский, и Луначарский, и Рыков, и Трелиссер, и много кто еще».
3: «Налей еще».
10: Надя протянула рюмку. Гриша наполнил до краев. Теперь и закуска пригодилась. Хотя самогон все еще не вступил во владение телом.
3: «Гриш, ну что это за страна, которую управляют машины?»
12: «А что? Хорошая страна. Получше многих других. А ты что предлагаешь? Захлебнуться в жалости и соплях? Котят надо топить, иначе скоро в доме кошек станет больше, чем клопов».
3: «Человек не должен переступать черту, за которую он перестает быть человеком», — убежденно сказала Надя.
12: «Надь, человек и без минус пятого делал такие вещи, что в кошмарном сне не привидится. Вспомни хотя бы татар-монгольская ига и Чингисхана. И нормально жил, даже не чесался. Хотя нет, клопы были уже тогда», —
10: с совершенно серьезным лицом пошутил чекист.
3: «Но человек должен отвечать за свои поступки. И перед обществом, и перед государством, и перед другими людьми, и перед собой», — возразила хозяйка.
10: Сыроежкин подцепил вилкой кусок селедки и отправил его в рот, заживав черным хлебом.
12: «Мы просто исполняем роль хищников в государстве. Умных хищников, заметь. Которые знают, куда и на что идут. Знают, какую жертву и ради чего им придется принести. Если не мы, то это сделает кто-то другой. Только с другими целями».
3: «Это все можно сделать и без минус пятого?»
12: «Нельзя, Надюх, нельзя. Если вокруг все взяли в руки пистолет, то глупо оставаться с луком и стрелами. Дефензива нас жмет, сюрте лютует, сигуранцы вообще такие отморозки, что им и без агрегата все до одного места. Если мы начнем перед ними расшаркиваться, то никогда не выберемся из этой ямы».
10: Они помолчали. Бутыль опустела, тарелка тоже.
3: «Я могла не убивать Мишу», — тихо сказала она.
10: «Могла», — согласился Гриша.
3: «Если бы пошла не вдовой, то не стала бы настоящей вдовой».
12: «А ты уверена, что ликвидировала бы цель?»
3: «Не знаю», —
10: подумав, ответила Зинина.
12: «Тогда правильно, что пошла вдовой».
10: Внутри у Нади все взорвалось. Хотелось кричать:
3: «Как же так? Он же был и твоим другом! Что ты несешь?»
10: Но она промолчала. Время близилось к полуночи, но темнеть начало только-только. Ночи короткие, скоро летнее солнцестояние. Его не должно было там быть. Перед глазами встало красное пятно на подаренной рубашке. Слезы, казалось, взялись ниоткуда, в сухих до красноты глазах.
3: «Я не хотела его убивать».
12: «Он бы не позволил убрать Карла».
3: «Я не хотел его убивать».
10: Рука нырнула к левой подмышке, но, вспомнив, что кобуры там нет, силой ударила по столу, сжимаясь в кулак. Вилки звякнули о тарелки, подскочили пустые рюмки. Зенина плыла, но не могла понять, то ли от алкоголя, то ли от отката. «Какая разница?» – рассудила она.
12: «Пойдем-ка спать. Хватит на сегодня. Тебе еще на доклад».
10: Хозяйка с сожалением посмотрела на недопитый самогон и ломтики колбасы. Спать совершенно не хотелось.
12: Хотелось крушить и жечь.
10: Но за годы дружбы она уверилась, что лучше Сыроежкина никто не чувствует норму. Если Гриша сказал «хватит», значит «хватит». Ни стопкой раньше, ни стопкой позже.
12: «Гриш, спасибо тебе».
10: Стоя в дверях однокомнатной квартиры, Надя прижалась к крепкому плечу. Пахло махоркой и чем-то родным, то ли порохом, то ли потертой кожанкой.
12: «Люгер я пока заберу», — сказал Гриша. «Он хоть и не заряжен, но не поверю, что у тебя дома нет патронов».
10: Она хотела возразить, но снова промолчала.
5: «Да.
10: Пистолет сегодня лучше забрать». Гриша обнял. Крепко-крепко, затем чуть отстранил и поцеловал в лоб. Наде как-то довелось присутствовать на семейном торжестве Сыроежкиных, и там чекист также поцеловал младшую сестру.
12: «Спи. Если что, бутыль я оставляю, но не рекомендую».
10: Хозяйка кивнула и закрыла дверь. Из-за нее еще доносились удаляющиеся шаги, а потом она осталась один на один с собой. «Добрый вечер, Феликс Эдмундович».
13: «Добрый, Наденька. Слышал, все прошло успешно».
5: «Так точно. Николай Семенович Чхеидзе покончил жизнь самоубийством, видимо, вдали от родины, потеряв силу сопротивления и веру в революцию. На столе была обнаружена предсмертная записка. Нашему агенту в Париже передана информация о смене места дислокации».
10: Надежда Петровна вытянулась перед Дзержинским, произнося необходимые слова, а сама жадно изучала его лицо. Глубоко посаженные глаза не моргали, казались парализованными.
13: «Непредвиденные обстоятельства?»
5: «В доме Николая Степановича я встретила своего мужа, меньшевика Михаила Зенина, которого пришлось ликвидировать, так как он пытался помешать».
13: «Сочувствую».
10: Феликс Эдмундович улыбался, хвалил, высказывал соболезнования, даже предложил внеочередной отпуск, но Надя знала, что это холодная расчетливая игра. Он вдовец, а значит, ничего не мешает убить ее прямо сейчас, если это по каким-то причинам понадобится.
13: «Котят надо топить», — вспомнила Гришину фразу.
10: Сейчас как раз чувствовала себя таким котенком перед немигающими глазами удава.
5: «Спасибо, Феликс Эдмундович, но я в порядке. Думаю, что в ближайшее время смогу приступить к выполнению следующего задания».
13: «Очень рад это слышать», — серьезно произнес он, и мурашки покрыли кожу женщины.
10: Показалось, что сейчас была на грани. Что ответь по-другому, и не было бы больше верного чекиста Нади.
5: «Служу революции!»
13: «Вижу. Но ты все же отдохни с месяцок, а потом приходи на минус пятый. Только сначала ко мне загляни».
10: Надежда кивнула и вышла из кабинета. Будто неживая, добралась до дома, и тут ее начало трясти. Наполнила стакан из вчерашней бутылки и выпила махом, но дрожь не прошла. Упав на кровать, постаралась успокоиться. Взгляд остановился на дипломе, висевшем на стене, где крупными буквами красовалась надпись «За верность».

0: Лето вошло в зенит, когда Надя снова встретилась с Воробьем.
1: «Везет мне на вас», — улыбнулась она.
0: «Скорее мне на вас», — ответил парень, расцветая ответной улыбкой. Уже не спрашивал, как ее зовут. Торопливо вписал данные в журнал и полез за ключами от бункера.
2: «Жарко же, она оделась, будто на Северный полюс собралась», — удивлялся молодой чекист, украдкой пытаясь разглядеть фигуру, скрытую широкими брюками и мешковатым пиджаком с длинными полами.
0: «Наверное, чтобы пистолет не привлекал внимания», — решил он.
2: «Прошу», — сказал парень, открывая дверь, но Зенина, к удивлению, не пошла туда, а шагнула к открытому окну.
0: Солнце слепило глаза. На ярко-синем небе ни облачка. Налитые соком тяжелые листья кленов раскрылись навстречу теплу. Все дышало спокойствием и сытостью, довольно урчало и нежилось в полудреме. Надя набрала полные легкие свежего воздуха и замерла на секунду, разглядывая одинокую птицу, точкой парившую в небе. С такого расстояния невозможно определить, кто это, но и не надо. Она ощутила чувство полета, разделила его с птицей. Та нырнула вниз к земле, и Надя, отшатнувшись, нырнула в дверной проем бункера.
1: «Счастливо оставаться», — сказала провожавшему и начала отсчитывать ступени.
0: Минус один. Холод подземелья прошел сквозь кожу. Минус два. Сердце сжалось железной рыцарской перчаткой. Минус три. Ноги сделались ватными. Минус четыре. В голове забухала кровь. Минус пять. Надя выключила эмоции, превратившись в машину.
2: Документы.
0: Проверка, решетка. Проверка, решетка. Проверка, решетка. Когда очутилась в зале, поняла: пора. Встречал незнакомый охранник, крепкий мужчина лет 30 на вид. Мышцы угадываются даже под курткой. Люгер взметнулся со скоростью кобры и также быстро плюнул ядовитой слюной. Лоб украсила темная дырка, а тело грузно рухнуло на каменный пол. На звук выстрела из камеры хранения высунулась рука с наганом и зачем-то правый глаз. В него-то и попал второй плевок Люгера. Теперь спешить, пока интеллигенты не сообразили закрыть медицинский кабинет и не подошла подмога. Надо отдать должное, интеллигенты почти успели. Все же это не просто врачи, а сотрудники ОГПУ. Надя сорвалась на бег и, не снижая скорости, вдарила левым плечом по толстенному железу, не давая закрыть тяжелую дверь на засов изнутри. Та поддалась, отшвырнув врача. Плечо обожгло болью. Скорее всего, перелом, но это уже не важно. Стреляет верный чекист с правой. Две пули, два трупа. Котят надо топить, а то их станет больше, чем клопов. Вопрос лишь в том, кто котенок, а кто топит. Надя вытащила из-под пиджака гранату, швырнула в агрегат. Сама выскочила в зал, прячась за спасительной дверью. Взрыв сотряс несущие стены, но они устояли. Металл изнутри погнулся, убедилась в этом, разглядывая ошметки того, что почтительно называли агрегатом. Тут же бросилась к другим дверям. Дернулась. Заперто. Ничего удивительного.
1: «Ладно, вскрою. Вот эту, ближайшую», — подумала Надя, укладывая вторую гранату под дверь.
0: Пряталась снова за броней медицинского кабинета, только теперь внутри. Мощный взрыв опять проверил бункер на прочность, и тот снова выдержал проверку. Дверь покорежилась, но пролезть с трудом все же можно было. Не тратя время на изучение содержимого, Надя побежала в камеру хранения. В люгере оставалось 4 патрона. Перевернув незадачливого охранника, забрала у него наган. Еще 8 патронов. Войдя внутрь, увидела сплошной ряд металлических шкафчиков с номерами. Металл хороший, но замки никудышные. Зенина пожалела, что не умеет работать отмычкой, но во всех областях специалистом не станешь. Придется так, грубой пороховой силой. Приставила ствол почти вплотную к замку и нажала курок. От грохота, отраженного несколько раз о железные стены, заложила уши. Зато дверца 46-го открылась. Пусто. 47-й выстрел. Пусто. 48-й выстрел. Наган. Проверила барабан. Полный. «Отлично», — подумала Надя, убирая свой люгер с последним патроном в кобуру. При этом, забыв о травме, потревожила левую руку, и та не преминула о себе напомнить. Надя прикусила губу, сдерживая стоны, прогоняя боль.
1: «Еще чуть-чуть. довести дело до конца, иначе взрыв агрегата так и останется глупостью.
0: Бегом вернулась к раскуроченной двери и протиснулась внутрь. По всей стене шли стеллажи с контейнерами, на каждом порядковый номер. Наверняка, если поискать, то можно найти записи соответствия вдовца и его номера контейнера, но искать было некогда. С минуты на минуту придут. К тому же она не уверена, что записи находятся на минус пятом, а не, например, у воробья или еще где. Достала ближайший контейнер, вытянутую железную коробку, напоминающую пенал, наверняка бронированную. Одной рукой вытаскивать было очень тяжело, поэтому выбирала те, что пониже. Поставила вертикально, замком вверх, выстрелила. Крышка отвалилась, обнажая содержимое. Как сердце вынимали из груди без боли и физического вмешательства, как человек без него жил, оставалось для большинства загадкой. Но Зенина пришла сюда не для того, чтобы находить ответы. Она не уничтожит всех, кто знает принцип работы агрегата, но она может заставить отказаться от его использования. Если таинственные боги, принимающие решение посылать людей на минус пятый, увидят, чем это грозит. Если цена, взимаемая за использование агрегата, станет слишком высокой.
1: «Прости меня, товарищ. Я не знаю, кто ты, я не знаю, где ты, но я убиваю тебя. Прости меня, я делаю это ради будущего. Светлого будущего. Господи, если ты есть... Пусть мне не попадется Гришин контейнер!»
0: Выстрел, и живая ткань превратилась в мертвую. Снова контейнер, снова за неимением ключа открыть выстрелом, снова убить неизвестного человека. И снова, и снова. 16 выстрелов, 8 трупов. Она расстреляла все патроны и выбежала в зал, чтобы обыскать труп второго охранника, но не успела. С другой стороны двери раздались шаги. Оставалось несколько секунд, и Надя использовала их максимально эффективно. Выдернув из кобуры любимый люгер, приставила ствол снизу челюсти и чуть нажала курок указательным пальцем. Четверо охранников, вооруженные до зубов с гранатами на поясах, не входили в зал, спрятавшись за дверью.
3: «Предлагаем вам сдаться!» — глухо выкрикнул один.
0: Послушав несколько секунд тишину, махнул рукой напарнику, и, стреляя, они вывалились в зал. На полу с разнесенным затылком валялось одно тело, рядом другое в пиджаке, широких штанах и без крышки черепа. Мозги смешались с темной кровью, тонкой струйкой, стекавшей под ноги охранникам. Из открытой двери камеры хранения виднелись ноги в черных ботинках с развязанным шнурком. Дверь медицинского кабинета оплавлена, другая от взрыва свернулась чуть ли не в трубочку.
3: «Уходим. Это уже не наша работа», — произнес высокий поджарый мужчина, пряча оружие.
0: Произнося речь на пленуме ЦК, Феликс Эдмундович схватился за грудь.
1: Что-то сдавило, навалилась тяжесть. Ноги сделались чужими и непослушными. Все тело будто попало под грузовик, зрение отказало, слух тоже. Какую-то долю секунды он удивлялся столь неожиданному бунту организма, а потом осел на пол. Больше Дзержинский не поднимался.
0: В Польше, Финляндии и Турции сотрудники ОГПУ, работавшие по спецзаданиям, провалили операции из-за внезапной серии инфарктов. Первым указом Вячеслава Рудольфовича Меньжинского, сменившего Дзержинского на посту председателя ОГПУ, запечатанным грифом «особо секретно», стал указ об усилении мер предосторожностей при допуске к специальным заданиям. В нем приказывалось сократить количество чекистов, имеющих право допуска к агрегату, создать несколько бункеров для руководителей и полевых работников, усилить броню, используя только легированную сталь, отказаться от употребления обычных замков. Зимой 1927 года Григорий Сыроежкин, как имеющий опыт борьбы с бандитизмом, был командирован в Якутию, где организовал борьбу с бандой кадрового колчаковского офицера Шмидта. Принимал личное участие в его ликвидации.

Рассказ из сборника «Ярость благородная», издательство «Яуза». Составитель Сергей Чекмаев. Алина и Денис Голиковы. «Жди меня, и я вернусь».

Скрипнула рассохшаяся дверь. Гулкая тьма подъезда дохнула ледяным холодом. Катя поежилась и нерешительно замерла перед дверью. Несмотря на пронизывающий ветер, снаружи казалось теплее, чем внутри. Она выдохнула, пересилила себя и все-таки шагнула внутрь. Темнота обняла ее липкими ледяными пальцами. Пахло сырым камнем и гнилью. «Третий этаж, правая дверь, стучать громче в тысячный раз», — повторила она про себя, остро чувствуя всю неуместность своего присутствия здесь. Мелькнула трусливая мыслишка сдаться, сбежать, снова проделать двухчасовой путь под пронизывающим осенним ветром, вернуться в комнату, последний год служившую им с Максимом жильем, налить кипятка в большую эмалированную кружку, достать тетрадки с непроверенной контрольной. Вернуться в опустевшую комнату, в которой никогда не будет Максима. Катя выдохнула сквозь зубы и сжала руку на деревянных перилах. Подумать только, она, комсомолка, дочь коммуниста, здесь. Что может быть глупее? Но отказаться от надежды было все равно, что отказаться дышать. Входная дверь была точь-в-точь такой, как описывала соседка. Массивная, покрытая облупившейся красной краской и без звонка. Из-под двери слабо тянуло запахом щей, несколько женщин разговаривали на повышенных тонах, доносилось

0: негромкая музыка. Все это было так знакомо, так привычно и обыденно, что Катя почувствовала себя еще глупее, чем раньше. Она стянула рукавицу, согрела дыханием озябшие пальцы и пару раз робко стукнула. Стук прозвучал тихо и неубедительно. Женщины самозабвенно ссорились, музыка заиграла громче. Катя сняла вторую рукавицу и замолотила, что есть силы. Дверь распахнулась резко. На пороге стояла пухлая неопрятная брюнетка в синем платье.
1: «Я где Амару Аристарховичу?» – пробормотала Катя, теряясь под ее вопросительно-требовательным взглядом.
0: Женщина скривила губы, выразительно мотнула головой и исчезла с прохода. Катя робко шагнула за ней внутрь чужой квартиры.
1: «Подождите, куда мне идти?»
0: Толстуха проигнорировала вопрос и скрылась за поворотом. Катя топталась в проходе, не зная, что делать. Снова невыносимо захотелось сбежать, но она только захлопнула дверь за своей спиной и пошла вперед. Света единственной тусклой лампочки над дверью не хватало, чтобы рассеять сумерки. Катя пробиралась по коридору, натыкаясь на велосипеды, баулы, коробки. Было душно, пахло супом и подгоревшей гречкой. За дверью одной из комнат Изабелла Юрьева бархатистым, чуть надтреснутым голосом выводила «Белую ночь». Мальчик сидел так тихо, что Катя не заметила его, пока не наткнулась. От неожиданности она еле сдержала вскрик. Смуглый и черноволосый парнишка сосредоточенно возил по полу замызганным пальцем.
1: «Прости».
0: Когда первый испуг прошел, она даже обрадовалась.
1: «Не подскажешь, как мне найти Диамара Аристарховича?»
0: Не отрывая взгляда и пальца от пола, мальчик ткнул другой рукой в крайнюю дверь, ту, из-за которой доносилась музыка.
1: «Спасибо».
0: Поблагодарила Катя и, повинуясь неясному инстинкту, обошла по периметру тот кусок пола, где чумазый художник рисовал одному ему видимые и понятные фигуры. В этот раз дверь открылась, прежде чем она успела постучать. У стоявшего на пороге мужчины был безволосый череп и слегка выпуклые водянисто-голубые глаза. Несвежая белая рубашка выбивалась спереди из-под ремня черных брюк в мелкую полоску. Катя не решилась бы предположить, сколько ему лет. Гладкое, лишенное морщин лицо не казалось юным, а полное отсутствие волос сбивало с толку.
1: «Я к Диамару Аристарховичу», — быстро произнесла Катя, — «от Валентины».
0: «Заходи». Мужчина посторонился, пропуская ее внутрь.
2: «Белая ночь, светлая ночь». Тихо в окно шепчет одно: «Нет его, нет, он ушел, он далек», — допела Юрьева последние слова, и Катя вздрогнула. Неожиданно в этом маленьком совпадении ей почудилось зловещее предзнаменование.
0: В воцарившейся после отзвучавших аккордов песни тишине был отчетливо слышен шорох граммофонной иглы.
1: «Я... мне нужно... то есть... Валентина сказала...»
0: Она окончательно запуталась и умолкла, не зная, как объяснить суть своей просьбы. «Муж?» – пришел на помощь собеседник, и Катя кивнула, чувствуя облегчение.
1: «Да, он в госпитале. Говорят...»
0: Она запнулась и замолчала. «Итак, вижу», – кивнул мужчина. «Васильев Максим Максимович, военный летчик. Сбит 18 ноября в 40 километрах от аэродрома, покинуть самолет с парашютом не смог. При падении получил перелом трех ребер, перелом правой руки, трещину берцовой кости, рваную рану на правом боку, сотрясение мозга, контузию», — произнес он скучным голосом, как будто зачитывал с бумажки доклад о достижениях народного хозяйства. «Так?»
2: Катя кивнула, ощущая в горле ком. Взгляд у мужчины был неприятный, слишком внимательный, слишком неподвижный.
0: «Не жилец», — равнодушно сообщил Диамар Аристархович. «Скончается в ночь с 20 на 21 ноября в 4:32.
1: «Как скончается?» —
2: спросила Катя каким-то чужим, низким и хриплым голосом.
0: «Обыкновенно. Септический шок. Прекращение дыхания и сердечной деятельности».
1: «И ничего нельзя сделать?» —
2: беззвучно спросила она. Попробовала вдохнуть, но тугой комок в горле разрастался, не оставляя места для воздуха.
0: «Можно», —
2: собеседник улыбнулся, не

0: почувствовала, что снова может дышать.
1: «Да!»
0: — почти выкрикнула она, звенящим от слез голосом, выплескивая в лицо этому незнакомому и страшному мужчине вместе с криком весь ужас, который пережила за эти секунды, всю свою любовь к Максиму и безумную надежду на чудо. Внезапно в жарко натопленной комнате стало холодно. Мороз хлынул сверху, как будто Катю резко окатили из ведра ледяной водой. Мгновенно закоченели пальцы, кровь отхлынула от щек. Стрельнула болью в пояснице, отдалось в коленях. Сердце болезненно сжалось и трепыхнулось, в глазах потемнело. Катя покачнулась и, возможно, не устояла бы, но страшный незнакомец подхватил ее под локоть и усадил в ободранное кресло.
2: «В первый раз всех ломает», — сообщил он. «Посиди, отойдешь».
0: Перед лицом вынырнула кружка, наполненная горячим чаем. Катя тупо уставилась на нее, не в силах унять дрожь. То, что сейчас произошло, не поддавалось никаким объяснениям. Было нелепо, нереально, просто невозможно.
1: Он будет жить?
2: Теперь будет. Завтра придет в себя.
0: Она хлебнула из кружки, избегая взгляда собеседника. Чай был горячий, крепкий и сладкий. Катя такого уже много месяцев не пила.
1: «Максим будет жить. Остальное не важно».
0: Неожиданно появилось острое, почти непереносимое желание поговорить с кем-то, поделиться невозможным кошмаром, в котором жила Катя последние дни.
1: «Знаете, я ведь не верила. Совсем не верила. Думала, Валентина так издевается или вытащить меня из больницы хочет».
2: «Теперь веришь?» — полуутвердительно спросил Диамар Аристархович.
0: Катя механически кивнула. Теперь она верила. Почти.
1: «Как вы это делаете?»
2: «Какая тебе разница?» — пожал плечами собеседник. «Допивай и уходи».
0: Катя поставила почти полную кружку, нашла в себе силы встать с кресла. Впереди было еще 2 часа дороги по вымершей Москве. Хорошо еще, что сегодня не погода, налета не будет.
1: «Спасибо за чай».
2: «Не за что. Буду нужен, приходи».
0: На прощание Диамар Аристархович даже не улыбнулся.
2: «И вот еще», — окликнул он ее уже в дверях. «Не болтай лишнего».
0: Дверь захлопнулась, и в спину Кати понеслись первые аккорды «Белой ночи».

0: Пробуждение в госпитале, как и всю неделю после, Максим помнил плохо. Засели в памяти отдельные фрагменты. Как открыл глаза, как увидел вокруг себя огромную комнату с белым потолком и выложенным кафелем стенами, но поначалу даже не понял, где он. Помнил, как приходила медсестра и меняла повязки, он кричал и плакал, не в силах вынести боли. Первая самостоятельная прогулка до нужника показалась забегом на длинную дистанцию. А сейчас ничего. Корявый шрам, пропахавший бедро и весь правый бок до самых ребер, ссаднил и чесался, но заживал быстро. «Как на собаке», — шутил хирург.
1: «Мы тогда уже возвращались, 40 км до дома оставалось. И мессер этот непонятно откуда свалился. Облачность низкая, 100 метров еще подниматься, а уже ни черта не видно».
0: Леша Калмыков брызгал слюной и водил руками, стараясь наглядно показать, как именно выпал из облаков фашистский самолет и как Максим крутанул вираж, чтобы выйти из-под обстрела. Сам Максим ничего этого не помнил. Контузия. Доктора до сих пор смотрели на него, как на восставшего из мертвых. В госпиталь приезжал даже какой-то профессор военной медицины. Жал Максиму руку, осматривал шрамы, стучал молоточком по коленке.
1: «А потом хлоп, и ты уже падаешь! Просто раз и свалился, как курсант первогодок, прости меня, которому скорости не хватает докрутить! Мы даже сначала не поняли, он ли тебя срезал! Ни обломков, ни дыму!»
0: Медсестра уже рассказала Максиму, что нашли его студенты медицинского института, работавшие неподалеку на строительстве укреплений. Это была первая и, наверное, самая главная его удача.
1: «А фашист тоже сначала ничего не понял. Проскочил вниз за тобой, добить хотел. Потом прочухал, видать, что ты уже отлетал. Пошел на вертикаль, да поздно, голубчик. Я уж тут как тут, он меня как на ладони. Сбросил газ, дал чуть от себя и...»
0: Когда дело касалось...

0: Из собственных подвигов Балагур Калмыков обычно расходился не на шутку. Несмотря на отказ управления, Максим почти сумел выровняться. Пронесся у самой земли, зацепился винтом и рухнул в поле. От удара оборвало ремни, он вылетел из кабины и прокатился сотню метров уже без сознания. Распорол себе бок о какой-то камень, сломал руку и ребра. Если бы не те мальчишки и девчонки, которых он даже не запомнил, до госпиталя Максиму живым не доехать. В госпитале Максима заштопали, забинтовали, влили нужных лекарств и положили умирать. Никто не верил, что после такого можно выжить. Думали, умрет, если не от потери крови, так от сепсиса. Не от сепсиса, так сердце встанет.
1: «Я потом спустился, вижу, ишачок твой носом в землю, хвост пополам, а тебя уже несут, полуторка к тебе катит. Ну, думаю, если разом не убился, спасут. А на сердце все равно неспокойно. Как приземлились, я сразу к Михалычу. Михалыч, говорит, такое дело, дай машину».
2: «Ты лучше расскажи, как Катя все это время держалась», —
0: прервал Максим Лешин монолог хриплым голосом.
1: «Катя в первый же день узнала. Мы сначала ей говорить не хотели, пока ситуация не прояснится. Да она дежурному позвонила со школы, как чувствовала. Дежурный все выложил, остолоп. Так и так, мол, сбили, подобрали в госпитале».
0: Когда речь зашла о Кате, Калмыков поубавил обороты. Размахивать руками перестал и даже как будто немного сутулился.
1: «Знаешь, а может, и правильно ей дежурный рассказал все? Она прямо тут же в госпиталь помчалась, хлопотала там за тебя. Тебя же сначала вообще нормально лечить не хотели, заштопали только. Говорили, лекарств и так не хватает, чтобы на него переводить, все равно помрет. А Катя тебе пенициллин выхлопотала. Дочка врача какого-то в ее классе учится».
0: Катя заходила к нему каждый день после уроков. Видно было, как она спала с лица, побледнела и осунулась, но держалась бодро. При взгляде на нее Максиму становилось стыдно. Как неосторожно он подставился под немецкую пулю. Фашист наступал по всем фронтам. Многие беспокоились за своих родных и близких, а кое-кто успел получить похоронки. Даже на этом фоне Катина горе стояло особняком. Когда Максим лежал при смерти, парни из эскадрильи отводили глаза. «Прости, мол, не уберегли». Потом, когда пошел на поправку, наоборот, стали поздравлять, подбадривать. Жизнь пошла своим чередом, но поселилось с тех пор в серых Катиных глазах что-то такое, чего Максим никогда в них раньше не замечал. Леша еще помахал руками, рассказал о том, о сём и ушел. А Максим побрел в другое крыло. Смотреть на декабрьскую поземку и курить самокрутку тайком от врачей. Работы в школе почти не было. Две трети учеников уехали в эвакуацию. Ей тоже предлагали, но Катя решила остаться с Максимом. Теперь она дни и ночи проводила в госпитале среди раненых и умирающих. Меняла повязки, помогала при операциях, драила полы, приползала домой, падала и засыпала, часто забывая раздеться. Усталость была благом. После нее не снились сны. Иногда сны все же приходили. В них были белые ночи и тяжелый, змеиный взгляд бледно-голубых глаз. И тогда Катя просыпалась с криком в холодном поту. За окном рычала злая, лютая зима, глодала окна и двери, напоминая об испытанном однажды смертном холоде. Катя хлебала кипяток маленькими глотками, куталась в старенькое пальтишко и приказывала себе забыть квартиру на Неглинной и ее страшного обитателя. Но забыть не получалось. С Валентиной она встретилась на следующий день. Та отловила Катю в госпитале, прижала к стенке и жадно спросила: «Ну как?»
3: «Нормально», —
0: пробормотала Катя, отводя глаза.
3: «Все, как ты сказала».
0: Валя кивнула, а Катя вдруг подумала, что за последние полгода она постарела лет на 5. Стали явственно видны незаметные до этого морщинки вокруг глаз. У губ залегла трагическая складка. Сколько же раз Валя приходила туда?
3: «Знаешь», — сказала соседка, кусая губы, — «ты не ходи к нему больше. Не надо. Не пойду».
0: Поклялась не столько ей, сколько самой себе Катя. Валя права. Не надо туда ходить. Нельзя. А снег все валил и валил, засыпая зимнюю Москву. Суетно и незаметно прошел Новый год. Настоящий праздник был тогда, когда фашистов все-таки отбросили от Москвы. Максим выздоравливал, зима перевалила за половину, и Катя начала забывать. То, что случилось тогда, в конце ноября прошлого года, начинало казаться ей не более чем страшным сном, нелепым совпадением, бредом сумасшедшего.

0: В этот раз пришлось колотить почти полчаса, пока, наконец, дверь в квартиру не открыл сам Диамар Аристархович. Он встал на пороге, хмуро оглядел Катю и буркнул. «Зачем пришло?» Катя молчала. Не она ли клялась сама себе 10 месяцев назад ни за что и никогда не делать и шагу в сторону Неглинной?
1: «Всегда вы так».
0: В голосе мужчины слышалась легкая брезгливость пополам с сожалением.
1: «Ну, заходи».
0: В коридоре в этот раз было пусто, только сиротливо стоял в углу детский велосипед. Голос Юрьевой эхом отражался от пустых стен. «Он уехал ненаглядный, не вернется он назад». «Жди», — сказал Максим, обнимая ее на прощание. «Я обязательно вернусь».
2: «А если и правда не вернется?»
0: Сердце кольнуло дурное предчувствие, и Катя подумала, что не зря все-таки пришла.
2: «Вернется. Обязательно вернется. Она об этом позаботится».
0: В комнате ничего не изменилось. Прежний легкий холостяцкий бардак. Казалось, что даже вещи были раскиданы в прошлый раз точно так же. Словно и не было этих 10 долгих месяцев.
1: «Садись», — кивнул Диамар Аристархович на то самое кресло. «Чай будешь?»
2: «Буду»,
0: — осмелела Катя.
1: «Я не подлец и не сволочь», — задумчиво сообщил ей Диамар Аристархович, разливая чай из чайника. «Но невероятная удача — вещь, за которую нужно платить. Кто-то всегда платит, ты ведь понимаешь?»
0: Катя кивнула. Ей было все равно, с чем соглашаться.
1: «Хорошо, если понимаешь».
0: Он сунул ей в руки чашку.
1: «Твоя подруга нарушила правила игры».
0: Чашка чуть было не выскользнула из рук. Катя обварила пальцы и зашипела. Она не видела Валю последние 3 месяца, с тех пор, как та уехала к свекрови.
2: «Что она сделала?»
1: «Попробовала сообщить обо мне куда следует», — улыбнулся собеседник.
0: Катя уже успела позабыть, какая у него неприятная улыбка.
2: «И что теперь с ней?»
1: «Ничего. Пусть живет. Я не помогаю тем, кто много болтает. Повредить мне таким образом невозможно, ты же и сама понимаешь. Мои возможности превосходят, скажем, человеческие».
0: На протяжении всей речи Диамар Аристархович сверлил ее взглядом немигающих бледно-голубых глаз.
2: «Зачем вы это мне все рассказываете?» — спросила Катя звенящим голосом.
1: «Чтобы предупредить».
0: Катя помассировала виски. Звук песни врывался в уши, как сигнал воздушной тревоги. «Подумать только, когда-то ей нравилось, как поет Юрьева».
1: «Допила? Тогда выкладывай, зачем пришла?»
2: «А вы как будто не знаете».
1: «Пока не знаю. Знать все очень утомительно».
2: «Мой муж снова на фронте», —
0: медленно сказала Катя. Она долго думала, прежде чем прийти сюда снова. Думала бессонными ночами, сходя с ума от надежды и беспокойства. Думала, замечая на лицах других женщин отражение своей тревоги. Думала, когда с замиранием сердца ловила звук шагов девочки-почтальона и, срываясь, бежала ей навстречу. Возможно, незнание и благо, но Кате даром не нужно было такого блага.
1: «Дура», — скривился Диамар Аристархович. «Всегда с вами бабами так».
0: На фронт Максим попал только осенью 42-го. Врачи далеко не сразу дали допуск к летной работе. Потом он был назначен в формирующийся полк, переучивался на новый тип. После Ишачка освоить Як оказалось несложно. Машина поражала удобством в кабине и простотой управления. Катя все это время оставалась в Москве. Они переписывались, но встретиться довелось лишь однажды. Максим старался писать Кате после каждого боевого вылета. Однажды она прислала ему свою фотокарточку. Максим вешал карточку в кабине возле зеркала. Теперь, если фашист заходил ему в хвост, Максим всегда вспоминал, каким был Катин взгляд в те дни. Вспоминал и крутил невероятные виражи, уходя из-под атаки, чтобы у Кати никогда больше не было такого взгляда. Сегодня они летели парой на перехват высотного разведчика.
1: Задание совершенно не для яков, но что поделаешь, если никого более подходящего, как назло, не оказалось рядом. Сбить фрица особо и не надеялись. Слишком высоко, да и далековато от аэродрома. КМСК так и сказал Максиму перед вылетом, махнув рукой. «Возвращайтесь целыми и считайте, что задание выполнили. Прогуляешь Мещерского — и то дело. Ему полезно на высоте обтереться». Коля Мещерский прибыл в эскадрилью всего месяц назад, сразу из училища. До войны он не летал, самолет чувствовал неважно, поэтому на ответственные задания его пока не брали. Взлетели. Потихоньку набрали 6 тысяч. Надели кислородные маски и набрали еще 2. Немец появился внезапно. Совсем не тот, за которым охотились. Одиночный мессершмитт опять рухнул сверху. Только сейчас над головой было синее и бескрайнее осеннее небо, а не свинцовые тучи. Максим банально проморгал гада. Нужно было вести переговоры с наводчиками на земле, ориентироваться, высматривать в вышине Хенкеля и следить за Мещерским, который чувствовал себя на этой высоте неуверенно. Фриц подкрался сзади. Занял позицию метров на 300 выше яков и обрушился на Максима, определив в нем лидера пары. Немец не стал разгоняться для скоростной атаки, наоборот, подкрался аккуратно и тщательно прицелился. Должно быть, уже предвкушал легкую победу. Поймать пару таких беспечных яков, да еще и на неудобной для них высоте — редкая удача. Когда вокруг засвистели трассеры, внутри у Максима все оборвалось. После таких атак самолеты не выживают. Не выживают и летчики. Несколько пуль срикошетили от фонаря кабины, простучали по бокам фюзеляжа. Еще несколько пробили капот и застряли где-то в двигательном отсеке. Пушечные снаряды, к счастью, прошли мимо почти все, только один разворотил за концовку левого крыла. Самолет затрясло. Максим плотнее ухватился за ручку. На этот раз он не стал уходить в горизонтальный вираж. Он перевернул самолет через крыло и направил нос вниз и влево, чтобы набрать скорость и одновременно уйти с линии огня. Фашист не отставал. Он тоже разогнался и сел Максиму на хвост. Только бы Коля не сплоховал. Фашист не будет лезть в бой сразу с двумя самолетами, если поймет, что оба летчика опытные. Не надо ему такого счастья даже на высоте, где мессер обставит любого яка. Улучив момент и оглядевшись по сторонам, Максим увидел, что Коля крутит боевой разворот в расчете напасть на фашиста сверху. Маневр выходил кривенький. Если бы немец не увлекся погоней за Максимом, было бы для него самое время бить. Но он увлекся, и Максим смирился с ролью подсадной утки. Теперь нужно было рассчитать траекторию так, чтобы завести фрица напарнику прямо в прицел. Руки вспотели. Сердце колотилось в груди то ли от перегрузок, то ли от страха. Максим потянул ручку на себя, левой рукой добавил газу, чтобы сохранить скорость. Только бы у Коли хватило сноровки, если не прожевать, то хотя бы укусить протянутый кусок. Очередная трасса прошла далеко под яком. Промахнувшись, немец подрастерял азарт. Ввязываться в бой сразу с двумя противниками он не собирался. Повернув голову, Максим увидел, как мессер лениво отваливает влево. Через секунду черно-коричневый самолет пронесся мимо на форсаже, мелькнув белой свастикой на хвосте. И в этот момент Мещерский на выходе из разворота сорвался в штопор. Какую именно ошибку он допустил, Максим заметить не успел. Скорее всего, слишком круто задрал нос и потерял скорость. Когда Максим был желторотиком, еще до войны, бывало, и сам так срывался. Немец тоже заметил неудачу второго яка. Как стервятник, мгновенно почувствовал, что силы снова на его стороне. В маневренном бою мессер оказался сильным противником. Он вел самолет умело, выжимая из машины все возможное. Чтобы не тратить времени на долгий вираж, он развернулся эмельманом, четким, как схема в учебнике по пилотажу. Однако и Максим не растерялся. Хищно сощурившись, направил нос самолета чуть выше врага и вдавил гашетку. Попасть с такого расстояния можно только случайно, но фриц испугался. Энергично крутанул влево и вышел в горизонт совсем с другим курсом, метров на 200 ниже, чем следовало. Максим оскалился и мысленно поздравил себя с перехватом инициативы. Утирая струящийся из-под шлемофона пот, он набрал высоту и вышел на фрица под отличным углом. Повинуясь его правой руке, силуэт вражеского истребителя лег в перекрестье прицела. От синхронной работы двух пулеметов и авиапушки як содрогнулся всем телом. На этот раз немец не струсил. Он не стал дергаться, менять курс, а просто сделал бочку с пикированием, чтобы затруднить прицеливание и одновременно разогнаться. Весь выпущенный боезапас прошел мимо. Хладнокровно выждав подходящий момент, Фриц повторил своего Эмельмана, как будто решил доказать Максиму, что может выполнить фигуру, как полагается. С этого момента удача покинула Як и его летчика. Максим чувствовал, как с каждым виражом его самолет все больше дубеет. Медленнее слушаются ручки, более размазанными получаются маневры. Видимо, одна из фашистских пуль таки угодила в какой-то важный узел. Коля же как упал вниз, так и не появлялся на горизонте. Максим тянул время в надежде, что ведомый наконец сориентируется и прилетит помочь командиру. Не рухнул же он и правда на землю. С таким запасом по высоте из штопора выйдет даже полный бездарь. Шло время. Фриц наседал, в глазах у Максима уже темнело от постоянных виражей. «Ну где же этот олух?» «Наверное, пока разбирался, что к чему, улетел слишком далеко и потерялся». Ситуация складывалась прескверная. Дальше ждать помощи от Мещерского было уже глупо. Самолет слушался все хуже, фашист наседал, хотя теперь экономил патроны и не лупил почем зря. Но сдаваться и поднимать лапки кверху Максим не собирался. Стиснув зубы, он боролся с машиной, с немецким пилотом и с самим собой. От перегрузок и постоянных усилий, которые приходилось прикладывать к потяжелевшей сверх всякой меры ручки управления самолетом, ныло все тело. В глазах темнело, и в какой-то момент он даже перестал понимать, где земля, а где небо. Фриц с каждым разом все увереннее заходил ему в хвост, и стряхивать его становилось все сложнее. Дело было табак, но в голове Максима созрел безумный план. Он дождался, пока немец в очередной раз сядет ему на хвост, и направил самолет в пологое пикирование, набирая скорость. Увидев, что цель уже практически не пытается уйти, Фриц решил бить наверняка. Он подходил все ближе и ближе, его самолет занимал почти все зеркало заднего вида. Точно в тот момент, когда застучал пулемет Мессера и мимо Яка помчалась первая трасса, Максим потянул рычаги выпуска шасси закрылков, увеличил шаг винта и даже дал короткую очередь из пушки. Маневр был на грани фола, а может даже и за гранью. В первый момент самолет рвануло в пикировании, но к этому Максим был готов и заранее вытянул ручку управления на себя. Затем из-под днища раздался скрежет заклинивших стоек шасси, искореженных встречным потоком воздуха. Закрылки тоже заклинило на середине хода. Самолет стало кидать из стороны в сторону самым непредсказуемым образом. Фюзеляж завибрировал, грозя развалиться на части. Каким чудом удалось удержать машину на курсе, Максим впоследствии так и не смог объяснить ни другим, ни себе. Но самое главное, ему удалось. Скорость начала стремительно падать. Не ожидавший такого самоубийственного выкрутаса Мессер со всего маху проскочил вперед. Все произошло так стремительно, что он даже не успел отвернуть. Вражеский самолет выскочил прямо в перекрестие прицела, пройдя так близко, что в какой-то момент Максим успел рассмотреть каждую заклепку на его корпусе, отблеск солнца на приборах в кабине и русую, покрытую шлемофоном сеточкой, голову немецкого летчика. В следующую секунду Максим надавил гашетку. Торопливо застучали пулеметы, заухала пушка. Очереди распороли Мессеру спину, разорвали обшивку на правом крыле. Брызнул осколками плексиглас фонаря. Самолет с крестами на крыльях как будто споткнулся в полете, выписал корявый кульбит и дымя устремился к земле. Та же участь ожидала и Максимов Як, стремительно теряющий скорость, заклинившими шасси и закрылками, еле-еле поддающийся управлению. Думать о сколько-нибудь приличной посадке не приходилось. Значит, надо прыгать. Максим направил самолет в сторону фрицев. Может, пришибет кого-нибудь из гадов. Быстро, но аккуратно спрятал Катину карточку, а после действовал строго по инструкции. Отстегнул ремни, подтянул к себе ноги, открыл фонарь кабины и качнул ручку управления от себя. Самолет резко пошел вниз, и Максима вынесло из кабины. Хлопнул за спиной купол парашюта. Внизу были наши, так что единственное, о чем следовало беспокоиться, чтобы оставшийся без пилота Як дотянул до немецких позиций.

Март пока еще робко, неуверенно, но все явственнее напоминал о себе. Чаще выглядывало солнце, в воздухе пахло весной, сходили снега, обнажая влажную черную землю. Наши войска отжимали фашистов все дальше. Уже год не было слышно звуков сирены. Возвращались семьи из эвакуации. Письма от Максима приходили редко, почта работала с перебоями, но это было неважно. Катя знала, что все в порядке. Обмененный на 3 месяца жизни медный прибор, похожий одновременно на компас и манометр, всегда был при ней. Никаких цифр, только 3 шкалы. Зеленая означала «все в порядке», желтая – умеренный риск, а красная – смертельная опасность. Путь до Неглинной улицы теперь был легок. Диамар Аристархович открывал дверь, наливал чай. Всегда настоящий чай, не просто кипяток, горячий, крепкий, с сахаром. Молча пил, слушая Катю, и кивал каким-то своим мыслям. За невероятную удачу нужно платить. Она привыкла. Не обращала уже внимания на смертный, высасывающий душу холод, и голос Юрьевой на пластинке обещал, что все будет хорошо. «И в нашей жизни безмятежной с тобою об руку пойду». Соседки и подруги бегали высматривать почтальона, метались, молились, рыдали над похоронками. Катя была спокойна. Она знала, что с Максимом ничего не случится. Нужно только следить, чтобы стрелка не перескакивала желтую шкалу и вовремя ходить к Диамару Аристарховичу. Когда в апреле она обнаружила у себя раннюю седину, Катя даже не удивилась. Только убрала подальше зеркало, из которого на нее глядела смутно знакомая 30-летняя женщина.

Небо рвалось в клочья. Эрликоны молотились с земли так, будто от исхода этого боя зависела судьба всей Германии. Может быть, для немецких зенитчиков так оно и было, но Максим, как и все его однополчане, уже не сомневался, что судьба Германии решена. Поэтому ярость защитников несчастной железнодорожной станции где-то на дальних подступах к Берлину его даже забавляла. Красная армия весь день штурмовала этот крошечный пункт и к вечеру получила, наконец, воздушную поддержку. Чувство близкой и осязаемой опасности приятно щекотало нервы. Уже больше года фашистская авиация не представляла для Максима никакого интереса. Не осталось у фашистов летчиков, могущих потягаться с ним на равных. А если и остались, то на рожон не лезли. Другое дело — зенитки. Две бомбы под крыльями снижали скорость, замедляли реакцию. Максим аккуратно крутился на небольшой высоте вокруг цели, примеряясь, выискивая подходящий курс атаки. Как обычно, когда нашлась сложная задача, его звену выпала самая опасная цель — подавить зенитки, обеспечить эффективную штурмовку цели. На задание вышли четырьмя парами. Две пары с меньшим боевым опытом отвлекают, и две пары отчаянных ветеранов во главе с Максимом штурмуют. После того боя с мессершмиттом 2,5 года назад Максим окончательно поверил в свою небесную удачу. Вечерами по праздникам и во время дружеских посиделок его часто просили пересказать историю с мессером. Однополчане восхищались, слушая, как промазал фриц, имея 100-процентное превосходство, как Максим вел бой с поврежденным управлением, как безрассудно он использовал все средства для торможения. Восторгом сослуживцев не было предела. Потом у него появились и другие удивительные истории. Летчик и сам от раза к разу все больше верил в свою исключительность. Максим дал команду по рации, отвлекающая четверка зашла на цель с противоположной от него стороны. Они открыли огонь издалека, надеясь больше на психологический эффект, и как только стволы эрликонов повернулись к ним, прекратили атаку и взяли курс в сторону солнца. Не теряя времени, Максим полез в наглую, прямо на ближайшую зенитную батарею. Отвлекающий маневр дал ему всего несколько секунд относительного затишья, а потом снаряды снова засвистели вокруг. 100 метров до цели. Ни одному летчику война не прощала подобной беспечности, а ему прощала. Раз за разом. Ведомые выстроились хвост в хвост, как бы прячась за его спиной, но один из них все равно умудрился поймать осколок под капот, отвалил в сторону и потянул над полем дымя двигателем. А Максим открыл огонь. Шквал немецких снарядов обходил его самолет стороной, лишь немного посекло осколками обшивку правого крыла. Не страшно, техники за час подлатают. В каждом письме Максим обещал Кате, что в следующем бою не будет рисковать, что все взвесит, рассчитает и не полезет в пекло. Но раз за разом он вызывался на опасные задания и раз за разом ввязывался в самую гущу боя. Он не мог иначе. Зачем напрасно рисковать парням, если в эскадрилье есть он, которого не берет никакая пуля? Иногда ему казалось, что Катя знает о каждом его смертельно опасном подвиге, но никогда в своих письмах она не укоряла его за это. Первый эрликон окутался облаком пыли, поднятой его снарядами. Расчет второй зенитки бросился в рассыпную, не дожидаясь, пока бешеный русский перенесет огонь на них. Еще два орудия, стоявшие чуть в стороне, продолжали молотить. Снаряды свистели вокруг самолета и рвались в воздухе, наполняя его смертоносными осколками. Довернув на оставшиеся орудия, Максим сбросил бомбы и свечой рванул в небо. Краем глаза он проследил, как отбомбились ведомые. Когда отзвучали последние взрывы, зенитки замолкли. Максим включил рацию, послал в эфир: «Молодцы, ребята! Отлично сработали!» и посмотрел в сторону багрового заката, полыхающего над самым Берлином.

0: Ласковое майское солнце согревало московские улицы. Воздух был напоен ароматом сирени и отцветающих яблонь. Со дня Победы прошло чуть больше двух недель. Отгремел парад на Красной площади. Однако праздничное настроение не покинуло город. То тут, то там можно было видеть, как нарядно одетая девушка бросается на шею седому красноармейцу. Катили по улицам полуторки, в кузовах под бочене съехали бравые солдаты, а прохожие улыбались им и махали руками. Максим возвращался в город со смешанными чувствами. С одной стороны, на его груди красовались две звезды героя, он шагал на собственных ногах, радовался теплу и лету. С другой, писем от Кати не было уже два месяца. Что могло случиться? Неужели она не дождалась его каких-то 8 недель? Встречные девушки улыбались Максиму. Парни с откровенной завистью поглядывали и на его звезды, и на лихо заломленную пилотку с крылатым пропеллером. Но когда он заходил в подъезд, на душе его было неспокойно. В подъезде старого дома все оставалось по-прежнему, как будто и не было никакой войны. Только крашеные масляной краской стены облупились чуть сильнее. Чтобы не беспокоить соседей, Максим достал собственный ключ, который он хранил в вещмешке всю войну, как талисман. Ключ подошел. Максим тихонечко проскользнул длинным коридором коммуналки к заветной двери. Набрав полную грудь воздуха, спрятал за спину букетик сирени и постучал в дверь. Некоторое время ничего не происходило. Потом с той стороны послышалось шарканье ног. Дверь отворила седая старушка. Время согнуло ее спину, избороздило лицо глубокими морщинами, выбелило волосы. Максим опешил. Он совершенно не знал, кто эта бабушка и почему она живет в их с Катей комнате. Улыбка на лице застыла, он непроизвольно сделал полшага назад.
1: «Здравствуйте, а где Катя?»
0: – выдохнул первое, что пришло в голову.
2: «Опоздал ты с войны, солдат. Померла твоя Катя»,
0: – ответила женщина надтреснутым голосом и подняла на Максима печальные серые глаза. «Опоздал ты с войны, солдат.

Олег Кожин. Каблук. Тормозные колодки взвизгнули, как раненые животные. Да только где там схватиться за голый лед на летней-то резине? Передние колеса вывернулись влево-вправо, безуспешно ловя сцепление с дорогой, и на скорости 90 км в час налетели на шипованную ленту, загодя раскинутую бородой через обе полосы. Стальные когти разодрали покрышки в лоскуты, камеры лопнули с мультяшным «поп-поп», и горбатый автомобиль пропахал заснеженное дорожное покрытие зубами радиаторной решетки. Еще помаргивали недоуменно габаритные огни. Испуганно вскрикивал клаксон, искрили обода, преодолевая последние метры старого асфальта. От сугробов, набросанных шнекороторами вдоль опоясывающей промзону бетонной стены, к раненому автомобилю уже мчались загонщики. Каблук, сидевший ближе всех, умудрился отстать и теперь нелепо скакал в хвосте, одной рукой придерживая подпрыгивающую на плече кувалду, а другой поправляя сползающие на нос очки. Шустрый хорь, опередив все, в два удара монтажкой погасил круглые, словно удивленные глаза фары. Для острастки расколотил водительское стекло, засыпав кабину мелкими осколками. «Шкуру не попорть, паскуда!» — заорал борода, переживая за кожаную обивку кресел. Умело снятая и выделанная шкура уходила на черном рынке за хорошие деньги. Роняя матюги сквозь золотые зубы, борода на бегу ударил измочаленное колесо кувалдой с такой мощью, что брызнуло во все стороны, а горбатый автомобиль окончательно улегся брюхом на дорогу. Силище борода был ну прямо медвежьим. Каблук завистливо вздохнул и попытался повторить трюк со вторым колесом, но едва не отшиб себе руки. Пока каблук, потея от усердия, сбивал колесо, борода с неожиданной ловкостью

0: вскочил на пузо и вытащил из-за пояса топор. Широко расставив ноги, хэтая в стылый воздух, он принялся сноровисто пластать горб автомобиля, отваливая от него здоровенные куски мяса. Каблук дернул горлом. Знал, на что идет, с утра не ел, а все ж еле сдержался. По счастью, крови практически не было. В свете ускользающего дня и мутных промзоновских фонарей сколотые бородой куски влажно блестели, но напоминали скорее мясо из морозилки. Осторожно сдавая задом, подкатил фургон с мулами. Репы и костыль, жилистые доходяги в заляпанных куртках, в самом деле чем-то напоминали вьючных животных. Синхронно сплюнув измусоленные окурки в снег, мулы хрустко потянулись и с пчелиной деловитостью принялись таскать нарубленное мясо в фургон, укладывая на забортово расстеленный полиэтилен. Придерживая на плече моток шипованной ленты, прошел шнырь.
1: «Алёка, блучара! Пора отлынивать!»
0: По именам загонщики не общались, только кличками. Бороду, кажется, звали Петром, но уточнять Каблук не решался. Да и ни к чему в таком промысле имена знать. Ну, шнырь и шнырь, ну, костыль и костыль. Но за собственное погоняло было немного обидно. Дернул черт рассказать, что жена попросила подработку найти хоть какую. Денег не хватает, это понятно, у кого их сейчас хватает. С тех пор, как эти оккупировали не только метро, но и поверхность, вряд ли кто-то сказал бы, что жить стало лучше. Но вскользь упомянутая жена вызвала у загонщиков смешки, а здоровяк Борода, ковыряясь пальцем в ухе, походя обронил.
1: «А ты, значит, все бросил и побежал? Эх, Каблук ты, Каблук!»
0: И этим словно печать в паспорте поставил. Проклятое колесо никак не желало поддаваться, и Каблук, мысленно поплевав на ладони, заехал по нему изо всех сил. Под металлической чушкой молота что-то хрустнуло, колесо откатилось в сторону, из открывшейся дыры вывалилось нечто, напоминающее говяжий фарш. Каблук отступил, тяжело дыша, пытаясь справиться с головокружением. Все навалилось разом. Размеренное эханье бороды, мокрое чавканье мяса, вонючий табачный дым, плывущий от костыля и репы, гаденькое хихиканье шныря и белая сахарная кость, торчащая из места слома. Автомобиль протяжно загудел клаксоном и затих. Каблук шагнул на обочину и, согнувшись, долго трясся в спазмах, не в силах выдавить ничего, кроме вязкой слюны.
1: «Хочешь свою долю? Врубайся в работу! Или вали к жене под юбку!
0: Борода даже дыхание не сбил, скалывая розоватые глыбы с мраморными прожилками. Оставляя за собой облака дыма и красноватую дорожку из мясной крошки, сновали деловитые мулы. Шнырь, похожий на шакала табаки из мультика, таскал самые маленькие куски. Желтушный фонарный свет заливал картину масляными красками, делая ее совсем уж сюрреалистичной.
1: «Слышь, Каблук, это ж ИЖ-2715, сказал шнырь. А знаешь, как машинку эту народ зовут? Каблук, вот как!»
0: Он оскалился ухмылкой, желтой, словно подслеповатые фонари, и удалился к фургону, напевая.
1: «Каблук, каблучок, и укусит за бочок. Опа-опа-опа-па!»
0: Каблука от этого поясничения совсем перекосило. Словно это его еще живого терзали мелкие уродливые хищники. Болезненно скрутило кишки, предчувствуя треугольные зубы пилы. Пульс заколотился испуганной рваной морзянкой. «Укусит за бочок, и укусит за бочок!» металось в голове при взгляде на огромную, лениво сочащуюся красным дыру в боку умирающего автомобиля. В унисон его мыслям разбитые фары коротко моргнули.
2: «Он же живой!»
0: — выдавил Каблук наконец.
1: «И хрен ли!»
0: Борода перестал размахивать топором, сдвинул вязаную шапочку на затылок. Рука в потертой шерстяной митинке отерла пот с лица, и стало видно, что никакой не железный, не медведь, Обычный усталый мужик, который жил и рвет, чтобы прокормить семью в этом новом, странном, до обморока пугающем мире. В нем центнеров 5 мяса. Хорошего, не жилистого, первый сорт. На рынке с руками оторвут и не спросят откуда. Из этих... Борода неопределенно покрутил ладонью. Коровок со свинками тоже жалеешь? Веяло от его слов таким крепким мужским презрением, что каблук покраснел до корней волос.
1: Нет, я мясо люблю.
0: Говоря правду, он отчего-то чувствовал себя бессовестным бруном.
1: Я про то, что он еще живой. Ну, мучается же. Мы же не гиены какие. Не по-людски.
0: А, это... Борода пожал плечами.
1: Так добей! Прояви милосердие! Как?
0: Каблук сорвал очки и принялся лихорадочно протирать без того чистые стекла. На самом деле он хотел спросить, я что ли? Но не спросил. Он не знал, для чего ему реабилитироваться в глазах людей, которые настолько его не уважают, что даже прозвище выдумали унизительное.
1: Но чуял, если хочется войти в долю...
0: Сделать это нужно срочно. Потерявший к нему интерес Борода снова впивался топором в тушу автомобиля. Даже посреди окутывающей мир ночи каблук видел, как подрагивает шкура его автомобильного тезки. Или внушал себе, что видит.
1: «Под капотом пошуруди», — подсказал Шмыр. «Там у них сердце, пламенный мотор».
0: Бросив оцепенение, каблук решительно направился к кабине. Крышка капота оказалась приоткрытой на 2 пальца. То ли повредилась при лове, то ли услышал его тезка, сам помог, желая быстрее прекратить мучения. От этой мысли у каблука сердце защемило. Но едва он схватился за крышку, как та силой захлопнулась, прищемив ему пальцы. Каблук взвыл, за 3 секунды выпалив весь свой небогатый арсенал непечатных ругательств. Чудом вырвал руки из железного капкана, выставил перед собой дрожащие сплющенные пальцы, силясь разглядеть повреждения, молясь, лишь бы не переломы. Света от фонарей уже откровенно не хватало, но точно по заказу что-то ярко осветило руки загонщиков и теперь уже окончательно мертвую тушу ижа. Раскрыв рот, костыль уронил на асфальт шмят мяса. Протяжно выматерился репа. Разом растерявший остатки воли, каблук с ужасом изливал свет из глаз на поврежденную руку, по которой, расползаясь от пальцев, текла гудронно-черная зараза с характерным рисунком протекторов. Хрустнули, расширяясь очки, срослись с лицом 2 круглыми фарами. Стук зубов из костяного превратился в металлический. Каблук хотел что-то сказать, но лишь пронзительно загудел. Из темноты соткалась оскаленная рожа шныря. Фары отразились на лезвии финки. При виде ножа каблук загудел еще отчаяннее и, развернувшись, бросился в ночь. Руки его стремительно закручивались в некое подобие колес.
1: «А что ты шилом своим машешь, Йохан Бабай?»
0: Спрыгнув с кузова, Борода положил руку шнырю на плечо.
1: «Пусть покатается, отъестся, весно гуляет. Наш будет, не денется никуда». «Не могу, сука!»
0: Шнырь мотнул головой.
1: «Сколько раз видел, а все равно душа в пятке!»
3: «Вот пусть там и лежит. В нашем деле душа только мешает», — глубокомысленно сказал Борода. «Ускоряемся, мужики. Еще 15 минут и амба. Совсем работать не дадут».
0: Вдалеке, там, где тьма окончательно поборола свет, вспыхивали фары первых ночных падальщиков.

0: Колен заканчивал свой туалет. Выйдя из ванны, он завернулся в широкую махровую простыню, оставив обнаженными только ноги да торс. Он взял со стеклянной полочки пульверизатор и оросил летучим ароматным маслом свои светлые волосы. Янтарный гребень разделил его шелковистую шевелюру на тонкие оранжевые пряди, напоминающие борозды, которые вилкой прокладывает веселый пахарь на блюдце с абрикосовым конфитюром. Отложив гребень, Колен вооружился щипчиками для ногтей и косо постриг края своих матовых век, чтобы придать взгляду таинственность. Ему часто приходилось это делать, веки быстро отрастали. Колен включил лампочку увеличительного зеркала и придвинулся к нему, чтобы проверить состояние своего эпидермиса. У крыльев носа притаилось несколько угрей. Сильно укрупненные, они поразились своему уродству и тут же юркнули обратно под кожу. Колен с облегчением погасил лампочку. Он размотал простыню, стягивающую ему бедра, и кончиком ее принялся удалять последние капельки воды между пальцами ног. Его отражение в зеркале показалось ему на кого-то удивительно похоже. Ну, конечно же, на того блондина, который играет роль Слима в «Hollywood Canteen». Круглая голова, маленькие уши, прямой нос, золотистая кожа. Он так часто улыбался младенческой улыбкой, что на подбородке у него не могла не появиться ямочка. Он был довольно высокий, стройный, длинноногий и вообще очень милый. Имя Колен ему, пожалуй, подходило. С девчонками он говорил ласково, а с парнями весело. Почти всегда у него было хорошее настроение, а в остальное время он спал. Проткнув дно ванны, он выпустил из нее воду. Выложенный светло-желтой керамической плиткой пол в ванной комнате имел наклон, и вода стекала в желоб, который находился как раз над столом жильца, занимавшего квартиру этажом ниже. Недавно тот, не предупредив Колена, переставил у себя мебель. Теперь вода лилась на буфет. Колен сунул ноги в сандалии из кожи нетопыря и надел элегантный домашний костюм, вельветовые брюки бутылочного цвета и атласную фисташковую куртку. Махровую простыню он повесил на сушилку, а коврик для ног перекинул через борт ванны и посыпал крупной солью, чтобы извлечь из него воду. Коврик тут же оплевался, он весь покрылся гроздьями мыльных пузыриков. Выйдя из ванной комнаты, Колен двинулся на кухню, чтобы лично присмотреть за последними приготовлениями. Как всегда, по понедельникам у него обедал Шик, живший неподалеку. Правда, нынче была еще суббота, но Колену не терпелось увидеть Шика и угостить его теми блюдами, которые вдохновенно стряпал его новый повар Николя. 22-летний Шик был ровесником Колена и тоже холостяком, да к тому же разделял его литературные вкусы, но вот денег у него было куда меньше. Колен же обладал состоянием, достаточным для того, чтобы не работать на других и ни в чем себе не отказывать. А вот Шику каждую неделю приходилось бегать к дяде в министерство, чтобы стрельнуть у него деньжат, потому что профессия инженера не позволяла ему жить на уровне своих рабочих, а командовать людьми, которые одеты лучше тебя и едят лучше, весьма затруднительно. Изо всех сил стараясь ему помочь, Колен под любым предлогом звал его обедать, однако болезненное самолюбие Шика заставляло Колена постоянно быть начеку. Он опасался, как бы чересчур частые приглашения не выдали его намерения. Застекленный с двух сторон коридор, ведущий на кухню, был очень светлый, и с каждой его стороны пылало по солнцу, потому что Колен очень любил свет. Куда ни глянешь, повсюду сияли начищенные до блеска латунные краны. Игра солнечных бликов на их сверкающей поверхности производила феерическое впечатление. Кухонные мыши часто плясали под звон разбивающихся о краны лучей и гонялись за крошечными солнечными зайчиками, которые без конца дробились и метались по полу, словно желтые ртутные шарики. Колен мимоходом погладил одну мышку. У нее были длинные черные усы, а серая шкурка на ее стройном тельце чудо как блестела. Повар кормил мышей превосходно, однако разъедаться не давал. Днем мыши вели себя тихо, как мыши, и играли только в коридоре. Колен толкнул эмалированную дверь кухни. Повар Николя не спускал глаз с приборной доски. Он сидел за пультом управления, также покрытым светло-желтой эмалью, в которую были вмонтированы циферблаты различных кухонных аппаратов, стоявших вдоль стены. Стрелка электроплиты, запрограммированной на жарение индейки, дрожала между «почти готово» и «готово». Птицу вот-вот надо было вынимать. Николя нажал на зеленый тумблер, приводивший в действие механический щуп, который легко вонзился в индейку, и в то же мгновение стрелка замерла на отметке «готово». Быстрым движением Николя вырубил энергопитание плиты и включил тарелку-подогреватель. «Будет вкусно?» – спросил Колен.
1: «Месье может не сомневаться», — заверил Николя. «Индейка откалибрована очень точно». «А что вы приготовили на закуску?»
2: «Ах, на сей раз я не стал ничего изобретать и занялся чистым плагиатом у буфе».
1: «Да у вас губа не дура», — заметил Колен. «Какой же пассаж его великого творения вы воспроизводите?»
2: «Тот, что изложен на странице 638 его поваренной книги. Сейчас, месье, я вам его прочту».
1: Колен присел на табурет, обитый пористым каучуком, покрытым сверху промасленным шелком в цвет кухонных стен, и Николя начал читать.
2: «Запеките паштет, как для закуски. Разделайте крупного угря и нарежьте его ломтями толщиной в 3 сантиметра. Сложите куски рыбы в кастрюлю, залейте белым вином, добавьте соли, перца, тонко нарезанного лука, 2-3 веточки петрушки, немного тмина, лаврового листа и зубок чесноку. Правда, мне, увы, не удалось вырвать его так, как положено, потому что зубодерные щипцы у нас совсем разболтались».
1: «Я велю купить новые», — сказал Колен. Николя продолжал.
2: «Когда угорь сварится, выньте его из кастрюли и положите на противень. Процедите бульон сквозь шелковое сито, добавьте немного испанки и томите на медленном огне, пока соус не загустеет. Пропустите его сквозь волосяное сито, залейте им рыбу и кипятите минуты 2, не больше. Затем разложите куски угря на паштете, украсьте жареными шампиньонами, в середину воткните букет из малого карпа и залейте все это оставшимся соусом».
1: «Хорошо», — одобрил Колен. «Надеюсь, Шик это оценит».
2: «Я не имею удовольствия быть знакомым с месье Шиком», — заметил Николя. «Но если это блюдо ему не понравится, то в следующий раз я приготовлю что-нибудь другое. И таким образом мне постепенно удастся определить с большой степенью точности всю гамму его вкусовых пристрастий от до до до».
1: «Конечно», — сказал Колен. «Затем я вас покину, Николя. Пойду накрывать на стол».
0: Он прошел по коридору в обратном направлении, пересек прихожую и оказался в столовой, служащей гостиной. Ее бежевато-розовые стены и голубой ковер не утомляли глаз, даже когда были широко раскрыты. Эта комната площадью примерно 4 метра на 5 выходила двумя продолговатыми окнами на бульвар Луи Армстронга. Зеркальные стекла раздвигались, благодаря чему весенние ароматы, если, разумеется, таковые имелись снаружи, могли проникнуть и внутрь помещения. Угол у противоположной стены занимал дубовый стол. По двум его сторонам стояли скамьи, а по двум другим — дубовые стулья с подушками из синего софьяна на сиденьях. Вот и вся меблировка, не считая длинной низкой полки, оборудованной под дискотеку, проигрывателя высшего класса и еще одной полки, симметричной первой, где хранились рогатки, тарелки, стаканы и прочие предметы, без которых цивилизованные люди не садятся за стол. Колен выбрал голубую скатерть под цвет ковра. Посредине стола вместо вазы он поставил колбу с двумя заспиртованными куриными эмбрионами, в точности воспроизводившими пластику призрака из балета «Видение розы» в исполнении Нижинского, а вокруг разложил веточки мимозы необыкновенной. Знакомый ему садовник получал этот новый сорт от скрещения «мима» и «розы», которая вместе с невинностью потеряла и букву «Р». Потом достал с полки белые фарфоровые тарелки с золотыми прожилками по 2 каждому и по прибору из нержавеющей стали с ажурными ручками, в которые между двумя пластинками из плексигласа было вставлено чучело божьей коровки на счастье. 2 хрустальных бокала и 2 салфетки, сложенные наподобие тиар, завершали сервировку. На все эти приготовления ушло некоторое время. Едва они были закончены, как звонок сорвался с цепи и тем самым известил Колена о приходе Шика. Колен расправил складочку на скатерти и пошел открывать дверь.
1: «Как поживаешь?» — спросил Шик.
0: «А ты-то как?» — вместо ответа спросил Колен.
1: «Раздевайся и пойдем посмотрим, что делает Николя».
0: «Новый повар?»
2: «Да», — ответил Колен. «Я выменял его у тети. Отдал ей моего старого повара и килограмм бельгийского кофе в придачу».
0: «Ты им доволен?» — спросил Шик.
1: «Похоже, дело он знает. Ученик буфе».
2: «Человек из чемодана?» — в ужасе воскликнул Шик, и его черные усики трагически поникли.
1: «Да нет, болван. Жюли Гуфе, знаменитого кулинара».
0: «В этом я не силен. Знаешь, кроме Жана Поля Сартра, или как его там, я мало что читаю».
1: Он пошел за Коленом по выложенному плитками коридору, погладил мышей и попутно зарядил свою зажигалку капелькой солнца.
2: «Николя», — сказал Колен, входя на кухню,
1: — «познакомьтесь, пожалуйста, мой друг Шик».
2: «Добрый день, месье», — произнес Николя.
1: «Добрый день, Николя», — ответил Шик. «Скажите, а у вас нет племянницы, которую зовут Ализа?»
2: «Есть, месье», — подтвердил Николя. «И, смею заметить, весьма красивая девушка».
1: «Между вами большое фамильное сходство», — сказал Шик.

сделали. Пожалуй, вы правы. Во всяком случае, я вас понимаю. Покажите-ка нам лучше ваш паштет с угрем. Сейчас небезопасно открывать духовку, предупредил Николя. Не то произойдет резкое обезвоживание блюда, в результате чего внутрь проникнет воздух меньшей влажности, чем тот, который ее заполняет. Я предпочитаю увидеть это блюдо, когда его подадут на стол, сказал Шик. Пусть это будет сюрпризом. Горячо одобряю вас, месье, сказал Николя. Осмелюсь ли попросить месье разрешить мне вернуться к своим делам? Конечно, Николя, пожалуйста. И повар вновь взялся за прерванную работу, которая состояла в том, что он опрокидывал на тарелке формочки с заливным из морского языка, украшенного ломтиками трюфеля, как и положено для рыбной закуски. Колен и Шик вышли из кухни. «Не выпьешь ли аперитив?» – спросил Колен. «Мой пианоктейль уже настроен, можешь его опробовать». «Как пианоктейль уже работает?» – спросил Шик. «Да, и притом отлично». Трудно было его наладить, но результат превзошел все мои ожидания. Я сыграл Black and Ten Fantasy и получил совершенно поразительную смесь. «Какой принцип ты положил в основу механизма?» – спросил Шик. «Каждой клавиши соответствует либо какой-нибудь крепкий напиток, либо ликер, либо сироп. Правая педаль добавляет смесь взбитое яйцо, а левая – кусочек льда. Для получения сельдерской воды надо извлекать тремоло в высоком регистре. Дозы всех ингредиентов определяются длительностью звука. 1,64 соответствует 16-й части объема, взятого за единицу, четверти – единица объема, а целой ноте – 4 единицы. Когда играешь медленную мелодию, включается особая система регистров, чтобы доза коктейля не увеличивалась, иначе порция получилась бы слишком большой, а только повышалась его крепость». Кроме того, можно в зависимости от продолжительности мелодии изменить величину объема, взятого за единицу, уменьшив его, например, в 100 раз, чтобы получить напиток, в котором с помощью особого модератора учтены все законы гармонии. «Все это очень сложно», — сказал Шик. «Механизмом управляет электронное устройство через реле. Не стану вдаваться в детали, ты же сам хорошо разбираешься в этих вещах. Притом, заметь, это еще и пианино, на котором прекрасно можно играть». «Невероятно!» — воскликнул Шик. «Осталась, правда, одна недоделка», — сказал Колен. «Вот никак не налажу правую педаль, которая регулирует сбивание яиц. Пришлось поставить дополнительное сцепление, потому что, когда играешь что-нибудь слишком hot, в коктейль попадают куски омлета, и их трудно глотать. Со временем я, конечно, это устраню, а пока придется быть повнимательнее. Да, забыл сказать, что сливки — это соль в контроктаве. Сейчас сделаю себе коктейль на мотив... Loveless love. Это должно быть нечто невообразимое», — сказал Шик. «Пианоктейль стоит пока в чулане, который я оборудовал под мастерскую», — сказал Колен. «Я не успел его привинтить. Не успел привинтить к нему деку. Пойдем. Для начала его запрограммирую на 2 коктейля грамм по 200». Шик сел за пианоктейль. Едва замер последний звук, как с сухим треском откинулась середина передней панели и показалась шеренга стаканов. 2 из них были наполнены до краев аппетитной на вид жидкостью. «Когда ты взял фальшивую ноту, я испугался», — сказал Колен. «Но, к счастью, она оказалась в той же тональности». «Он учитывает и тональность?» — спросил Шик. «Не всегда», — сказал Колен. «Это была бы чересчур сложная задача, но некоторые зависимости все же есть. Ну, пей и пошли к столу.

Паштет с угрём просто изумителен, сказал Шик. Кто надоумил тебя заказать такое блюдо? Идея принадлежит Николя, сказал Колен. У нас тут есть, вернее, был угорь, который каждый день появлялся в умывальнике, выползая из крана. Забавно, сказал Шик. С чего бы это? Он дотягивался до зубной пасты и пожирал ее, нажимая зубами на тюбик. Николя пользуется исключительно американской ананасной пастой, и угрю, видимо, она пришлась по вкусу. «А как он его поймал?» – поинтересовался Шик. А вместо тюбика с пастой он положил настоящий ананас. Когда угорь лакомился пастой, он ее легко заглатывал и беспрепятственно уползал назад. А тут вышло иначе. Чем энергичнее он втягивал голову в кран, тем глубже его зубы вонзались в ананас. «Николя...» Колен осекся и замолчал. «Что, Николя?» – спросил Шик. «Не решаюсь сказать, боюсь отбить у тебя аппетит». «Говори, я уже почти все съел». Тогда Николя вошел в ванную и бритвой отсек ему голову. Потом открыл кран, и угорь оказался в умывальнике. «И все?» – сказал Шик. «Положи мне еще паштета. Надеюсь, в водопроводной трубе живет его многочисленное потомство». Николя положил на умывальник тюбик с малиновой пастой, так что посмотрим. «Послушай, а кто это Ализа, о которой ты с ним говорил?» «Я как раз о ней думал. Впервые я увидел ее на лекции Жансоля. Мы случайно оказались рядом, оба лежали ничком под кафедрой, там и познакомились». «Какая она?» – спросил Колен. «Я не мастер описывать», – ответил Шик. «Она прелестна». «А-а-а!» Вошел Николя, неся блюдо с индейкой. «Садитесь с нами, Николя», – сказал Колен. «Ведь в конце концов, как справедливо заметил Шик, вы почти член нашей семьи». «Если месье не возражает, я сперва займусь мышами», — ответил Николя. «Я скоро приду. Индейка нарезана, вот соус». «Обрати на него внимание», — сказал Колен. «Это сметанный соус из манго и можжевельника. Им заполняют мешочки, сшитые из тонко отбитого телячьего филе. Ты на них нажимаешь, и соус течет струйками». «Нет слов», — воскликнул Шик. «Не можешь ли ты мне сказать хотя бы в самых общих чертах, как ты с ней познакомился?» — продолжал свое Колен. «Право, не знаю. Я ее спросил, любит ли она Жан-Соля Партра. Она ответила, что собирает все, что он пишет. Тогда я ей сказал, я тоже. И всякий раз, когда я ей что-нибудь говорил, она отвечала, я тоже. И наоборот. В конце концов, только для того, чтобы поставить экзистенциальный опыт, я сказал, я вас люблю. А она в ответ воскликнула, о! Опыт не удался, заметил Солен. «Да», — согласился Шик, «но она все же не ушла. Тогда я сказал мне в эту сторону, а то она ответила, а мне нет, и добавила мне в ту». «Невероятно». «Тогда я сказал и мне тоже в ту, и стал ходить за ней по пятам повсюду, куда бы она ни шла». «И чем же это кончилось?» «Ну, просто пришло время ложиться в постель». Колен поперхнулся, и чтобы прийти в себя, ему пришлось выпить пол-литра бургундского. «Завтра мы с ней идем на каток. Завтра воскресенье. Пойдешь с нами?» «Мы решили идти утром, когда там не так много народа. Я, правда, немного стесняюсь, потому что катаюсь неважно. Зато мы успеем поговорить о Партре». «Хорошо», — пообещал Колен. «Я пойду с Николя. Может, у него еще есть племянницы?»

0: Колин вышел из вагона метро и поднялся по лестнице. Однако он оказался не там, где рассчитывал, и чтобы сориентироваться, обошел площадь. С помощью желтого шелкового платка он определил направление ветра. Первый же порыв сдул с него цвет и унес на большое здание неправильной формы, которое сразу стало походить на каток Молитор. Миновав зимний бассейн, Колин вышел в каменную громаду с бокового входа. Створки стеклянных дверей с медными переплетами, хлопая, вели с ним двойную игру. Их пускали и отталкивали. Колин протянул абонемент, который подмигнул контролеру двумя уже пробитыми глазками. Контролер ответил понимающей улыбкой, что, однако, не помешало ему пробить третий глазок в оранжевой картонке, и она тут же ослепла. Колин без зазрения совести сунул ее обратно в свой бумаговый софьянник, то есть софьяновый бумажник, и свернул налево в устланный прорезиненной дорожкой коридор, где находились кабины для переодевания. На первом этаже свободных мест не было, поэтому он поднялся по бетонной лестнице на второй. Навстречу ему скакали верзилы, ведь все они были на вертикальных стальных полозьях, тщетно стараясь сохранить при этом естественность движений. Служитель в белом свитере открыл ему кабину и сунул в карман чаевые, но по всему было видно, что он лжец, что чая не пьет, и что для него это не невинные чаевые, а винные или даже коньячные. Он оставил клиента в этом застенке, небрежно начертив мелом его инициалы на специально для этого предназначенном черном прямоугольнике. Колин обратил внимание на то, что у служителя была голова не человека, а голубя, и удивился, что он представлен к катку, а не к бассейну. С катка подымался овальный скрип полозьев, и музыка, звучавшая из установленных вокруг динамиков, придавала ему весьма сложную структуру. Однако шум, который производили конькобежцы, еще не достиг того уровня громкости, который бывает в часы наплыва. Тогда его можно принять за топот полка, марширующего в слякоть по булыжной мостовой. Колин поискал глазами Ализу и Шика, но их на катке не было. Николя должен был прийти попозже, он еще возился на кухне, готовя обед. Развязывая шнурки, Колин обнаружил, что на его полуботинках уже нет подметок. Он достал из кармана пакетик пластыря, но его оказалось слишком мало. Тогда он положил полуботинки в лужицу под цементной скамейкой и полил их концентрированным удобрением, чтобы кожа снова отросла. Потом Колин надел шерстяные носки в широкую желто-беловую полоску и ботинки с коньками. Их полозья спереди раздваивались, чтобы легче было поворачивать. Он вышел из кабины и спустился на этаж ниже. Ноги его вихлялись, пока он брел по дорожкам из перфорированного каучука, которым были усланы бетонные полы коридоров. Но едва он отважился ступить на лед, как ему пришлось опрометью кинуться назад и подняться на две деревянные ступени. Не то его сбило бы с ног мчавшаяся во весь корм конькобежка. Блистательно выполнив ласточку, она пожинала лавры, а уборщик тем временем сметал разлетавшиеся во все стороны лавровые листья. И тут Колин вдруг увидел Шика и Ализу, выходивших на лед с другой стороны катка. Он сделал им знак, но они этого не заметили. Тогда он кинулся к ним на перерез потоку катающихся, которые двигались по кругу. Конькобежцы, понося его, на чем свет стоит, тормозили и в результате, подшибая друг друга, валились на лед. Эта куча мала росла с каждой секундой за счет врезавшихся в нее несчастных созданий, отчаянно размахивавших руками и ногами, передергивающих плечами и извивавшихся всех тем телом, прежде чем рухнуть на тех, кто был уже повержен. Лед от солнца подтаял, и под этой растущей на глазах горой тел плескалась вода. Очень скоро там уже собралось 9 десятых катающихся, и каток таким образом оказался почти в полном распоряжении Шика с Ализой. Они подъехали к груди беспомощно копошившихся людей. Шик узнал Колина по его раздвоенным конькам и извлек его из самой гущи, вытащив за лодыжки. Они пожали друг другу руки. Шик представил ему Алису, и Колин пристроился слева от нее. Посторонившись, они пропустили уборщиков, которые, не надеясь найти в этом живом месиве что-либо, кроме не представляющих никакого интереса продуктов распада личности, вооружились скребками и двинулись к стоку нечистот, толкая перед собой всю кучу разом. При этом они пели гимн катка Молитор, сочиненный еще в 1709 году военным кутюрье. «Господа, соблаговолите, пожалуйста, очистить каток, чтобы дать нам возможность произвести уборку». Все это сопровождалось гудками клаксона, чтобы даже самые закаленные души содрогнулись от ужаса. Те, кто еще катался, аплодисментами приветствовали такую инициативу, и мусорный люк, поглотив все останки, захлопнулся. Шик, Ализа и Колин вознесли краткую молитву и заскользили по льду. Колин не спускал глаз с Ализы. По странной случайности, на ней был белый свитер и желтая юбка. Ботинки ее тоже были бело-желтыми, и каталась она на канатах. Дымчатый цвет ее шелковых чулок оттенялся белыми носками, которые она подвернула, чтобы прикрыть верхнюю часть низких ботинок, зашнурованных белыми шнурками, трижды обмотанными вокруг лодыжек. К этому надо добавить ярко-зеленую шелковую косынку и на редкость густую копну вьющихся белокурых волос, которые обрамляли ее лицо. Она смотрела на мир широко открытыми синими глазами, а занимаемая ее часть пространства во Вселенной была ограничена гладкой золотистой кожей. Руки и икры у нее были круглыми, талия тонкой, а бюст очерчен очень четко, словно на хорошей фотографии. Колен отвел взгляд, чтобы обрести равновесие. Ему это удалось, и, опустив глаза, он спросил Шик, как тот себя чувствует после паштета с угрем. «Не напоминай мне об этом», — сказал Шик. «Я всю ночь ловил рыбу в своей раковине, надеясь, что и мне удастся поймать угря. Но попадались только форели». «Николай из них что-нибудь приготовит», — заверил его Колен. «У вас удивительно талантливый дядя», — сказал он, обращаясь уже к Ализе. «Он гордость семьи», — ответила Ализа. «Моя мать все не может утешиться, что вышла замуж за какого-то там доктора математических наук, в то время как ее брат так преуспел в жизни».
1: «Ваш отец доктор математических наук?»
0: «Да, он профессор Коллеж де Франс и действительный член Академии наук или что-то в этом роде», — сказала Ализа. «Стыдно в 38 лет. Мог бы и постараться. К счастью, есть дядя Николя».
1: «Разве он не собирался прийти сюда сегодня?» — спросил Шик.
0: От светлых волос Ализы исходил изумительный аромат. Колен посторонился. «Видимо, он опоздает. Утром у него возникла какая-то новая идея. Давайте пойдем ко мне обедать, ладно? Тогда мы узнаем, во что он ее воплотит».
1: «Отлично», — сказал Шик. «Но если ты рассчитываешь, что я приму твое приглашение, у тебя превратное представление об объективной реальности. Тебе необходимо найти себе пару, чтобы нас было четверо. Иначе я не пущу Ализу к тебе, сам должен понимать».
2: «Нет», — запротестовал Колен. «Вы только послушайте».
0: Но ответа он так и не услышал, потому что один непомерно высокий субъект, который вот уже 5 минут упражнялся в скоростном беге, согнувшись в 3 погибели и весь подавшись вперед, проскочил у него между ногами, и возникшая воздушная волна подбросила Колена на несколько метров вверх. Ему удалось ухватиться за балюстраду 2-го этажа, он подтянулся, но не вверх, а вниз, и, упав, очутился снова рядом с Шиком и Ализой.
1: «Все же надо было бы запретить кататься так быстро», — сказал Колен и перекрестился, потому что конькобежец, врезавшись в стену ресторана на противоположном конце катка, растекся по ней, словно медуза, которую швырнул жестокий ребенок. Уборщики снова взялись за дело, и один из них водрузил на месте несчастного случая ледяной крест. Пока крест не растаял, дежурный ставил пластинки духовной музыки. Потом все пошло своим чередом. Шик, Ализа и Колен продолжали кружить по льду.

0: «Вот и Николя!» – воскликнула Ализа.
1: «А вот и Исида!» – сказал Шик. Николя еще только проходил через контроль, а Исида уже вышла на лед. Первый поднялся в раздевалку, в то время как вторая подкатила к Шику, Колену и Ализе. «Здравствуйте, Исида!» – сказал Колен. «Познакомьтесь с Ализой. Ализа – это Исида, а Шика вы знаете».
0: Тут все стали пожимать друг другу руки, и Шик воспользовался этим минутным замешательством, чтобы удрать с Ализой, а Колен и Исида, так и не прерывая рукопожатия, покатились вслед за ними.
2: «Я рада вас видеть», — сказала Исида.
0: Колен тоже был рад ее видеть. К 18 годам Исиде удалось обзавестись каштановыми волосами, белым свитером, желтой юбкой, ядовито-зеленой косынкой, желто-белыми ботинками и темными очками. Она была прелестна, но Колен хорошо знал ее родителей.
2: «На той неделе мы устраиваем прием», — сказала Исида. «По случаю дня рождения Дюпона».
1: «Дюпона? Кто это?»
2: «Мой пудель. Я пригласила всех своих друзей. Вы придете? 4 часа».
1: «С большим удовольствием», — ответил Колен.
2: «И приведите своих приятелей».
1: «Шика и Ализу?»
2: «Да, они симпатичные. Значит, до воскресенья».
1: «Вы уже уходите?» – спросил Колен.
2: «Ага, я никогда долго не катаюсь. Я и так здесь уже 10 часов, пора и честь знать».
1: «Ведь сейчас только 11 утра», – воскликнул Колен.
2: «А я была в баре. Привет!»

0: Колин торопливо шел по напоенным светом улицам. Дул резкий сухой ветер, а под ногами хрустел затянувший лужи ледок толщиной с ноготок. Прохожие прятали подбородки кто во что гораст. В воротники, в шарфы, в муфты. Один даже сунул свой подбородок в птичью клетку, да так, что дверца на пружинке упиралась ему в лоб. «Завтра я пойду к трюизмам», — думал Колин. Это были родители Исиды. «А сегодня вечером я ужинаю с Шиком. Надо скорее идти домой, чтобы подготовиться к завтрашнему дню». Он широко шагнул, стараясь не наступить на белую полосу зебры перехода. Она показалась ему опасной. «Если я сумею сделать 20 шагов, ни разу не наступив на белое», — подумал Колин, «то завтра у меня на носу не вскочит прыщ». «Ах, все это глупости, идиотизм какой-то», — сказал он себе в девятый раз, наступая на белую полосу. «Прыща у меня все равно не будет». Он наклонился, чтобы сорвать голубовато-розовую орхидею, которую мороз выгнал из земли. Она пахла, как волосы Ализы. «Завтра я увижу Ализу». Эту мысль следовало гнать прочь. Ализа по праву принадлежала Шику. «Завтра я там, наверное, найду себе какую-нибудь девушку». Но мысли его снова возвращались к Ализе. Неужто они в самом деле говорят о Жан-Соле Партре, когда остаются одни? Может быть, думать о том, чем они занимаются, когда остаются одни, ему тоже не стоило. Сколько статей написал Жан-Соль Партер за последний год? Так или иначе, он не успеет сосчитать их, прежде чем дойдет до своего дома. Интересно, чем Николя будет нас сегодня кормить? Если поразмыслить, то в сходстве Ализы и Николя нет ничего удивительного, поскольку они родственники. Но так он, как бы невзначай, снова вернулся к запрещенной теме. Да, все же интересно, чем Николя будет нас сегодня кормить? Я решительно не знаю, чем Николя, который похож на Ализу, будет нас сегодня кормить. Николя на 11 лет старше Ализы, выходит ему 29 лет. У него большой кулинарный талант, он нам приготовит фрикандо из телятины. Колен подходил к своему дому. Витрины цветочных магазинов никогда не закрывают железными шторами, никому и в голову не приходит красть цветы. Оно и понятно. Колин снова сорвал орхидею, на этот раз оранжево-серую, и ее нежные, отливающие перламутром лепестки поникли. Она цвета моей мышки с черными усами. Вот я и дома. Колин поднялся по каменной лестнице, покрытой ковровой дорожкой. Он всунул в замок серебристо-зеркальной двери золотой ключ. «Эй, мои верные слуги, ко мне! Я вернулся!» Он швырнул плащ на стул и направился к Николя. «Николя, вы готовите на ужин фрикандо?»
1: «Вот те раз, месье, ведь меня не предупредил, у меня другие затеи».
0: «Какого дьявольского черта вы всегда и беспрестанно обращаетесь ко мне в третьем лице?»
1: «Коли месье угодно выслушать мои объяснения, то извольте. Я полагаю, что фамильярность допустима исключительно между людьми, которые вместе пасли свиней, а это, как вам известно, не наш случай».
0: «Вы высокомерны, Николя», — сказал Колин. «Я горжусь своим положением в обществе, месье, и вы, надеюсь, не поставите мне это в упрек». «Безусловно», — сказал Колин, «но мне было бы приятнее, если бы вы держались со мной попроще». «Я исполнен к месье искренней, хоть и затаенной привязанности». «Польщен и счастлив, Николя, и поверьте, отвечаю вам тем же. Итак, чем вы попотчуете нас сегодня вечером?»
1: «Я намерен, снова следуя традициям гуфе, создать на сей раз фаршированного колбасуся с Антильских островов под соусом из портвейного муската».
0: «А как его готовят?» – заинтересовался Колин.
1: «Рецепт таков. Возьмите живого колбасуся и сдерите с него 7 шкур, невзирая на его крики. Все 7 шкур аккуратно припрячьте. Затем возьмите лапки омара, нарежьте их, потушите в струе из бронзбойта в подогретом масле и нашпигуйте ими тушку колбасуся. Сложите все это на лед в жаровню и быстро поставьте на медленный огонь, предварительно обложив колбасуся матом и припущенным рисом, нарезанным ломтиками. Как только колбасу зашипит, снимите жаровню с огня и утопите его в портвейне высшего качества. Тщательно перемешайте все платиновым шпателем, смажьте форму жиром, чтобы не заржавело, и уберите в кухонный шкаф. Перед тем, как подать блюдо на стол, сделайте соус из гидратоокиси лития, разведенного в стакане свежего молока. В виде гарнира подавайте нарезанный ломтиками рис и бегите прочь.
0: «Нет слов!» – воскликнул Колен.
1: «Буффе поистину великий человек. Скажите, Николя, у меня завтра не вскочит на носу прыщ?»
0: Николя внимательно изучил хобот Колена и пришел к отрицательному выводу.
1: «Да, пока не забыл. Вы танцуете с косиглаз?»
0: «Увы, я все еще танцую вывих или стилем озноб, который с полгода назад вошел в моду в НИИ. С косиглазью я не силен, знаю только несколько па».
1: «Как вы думаете, — спросил Колен, — можно за один урок овладеть его техникой?»
0: «Полагаю, что да», — ответил Николя.
1: «В общем-то, это несложно. Важно только не упасть и в безвкусицу не впасть. Например, не танцевать с косиглаз на ритмы буги-вуги.
0: Тогда упадешь?»
1: «Нет, в безвкусицу впадешь».
0: Николя положил на стол грейпфрут, который он чистил во время разговора, и ополоснул руки под краном.
1: «Вы очень заняты?» – спросил Колен.
0: «Да нет, месье, кухонная аппаратура уже запущена».
1: «В таком случае я был бы очень вам обязан, если бы показали мне па с косиглаза, который вы знаете», – сказал Колен. «Пойдемте в гостиную, я поставлю пластинку».
0: «Я посоветовал бы месье выбрать что-нибудь в том темпе, который создает особую атмосферу. Ну, что-нибудь типа Хлои в аранжировке Дюка Эллингтона или концерт для Джонни Ходжеса», — сказал Николя. «То, что за океаном обозначают словами «Moody» или «Sultry Tune».
1: Принцип стиля скосиглаз, что, впрочем, месье, наверное, и сам знает, состоит в интерференции двух динамических систем, вибрации которых строго синхронизированы.
0: «Я и не предполагал», — удивился Колен, — «что тут приложимы термины современной физики».
1: «В данном случае партнеры находятся на весьма близком расстоянии друг от друга и вибрируют всем телом в ритме музыки».
0: «В самом деле?» — с некоторым беспокойством переспросил Колен.
1: «Таким образом возникает система статических волн, имеющих, как известно из акустики, равномерные колебания, что немало содействует возникновению особой атмосферы в танцевальном зале».
0: «Несомненно», — прошептал Колен.
1: «Наиболее искусным танцорам, — продолжал Николя, — удается создать и дополнительные очаги неких специфических волн, которые приводят в согласные покачивания отдельные части тела. Впрочем, не будем уточнять, какие именно. Я лучше продемонстрирую месье, как танцует с косиглаз».
0: Колен, по совету Николя, достал Хлою, положил пластинку на диск проигрывателя, потом осторожно опустил иглу на ее первую бороздку и стал глядеть, как вибрирует Николя.

У месье уже почти получается, сказал Николя. Еще одно небольшое усилие и порядок. Но почему, спросил Колен, обливаясь потом, это танцует под такую медленную музыку? Ведь так гораздо труднее. Сейчас объясню, ответил Николя. По правилам, партнер и партнерша находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Когда танцуешь под медленную музыку, то колыхание тела можно распределить таким образом, что неподвижной остается только зона вокруг пупка, а голова и ноги свободно вибрируют. В принципе, к этому и надо стремиться. Однако, как ни прискорбно, получается, что некоторые нескромные люди танцуют с косиглаз на негритянский манер в быстром темпе. «Ну и что?» – спросил Колен. А то, что вибрировать при этом начинают не только голова и ноги, но и чресла партнеров, поскольку неподвижные точки перемещаются из зоны пупка к коленям и грудинным костям. Колен залился краской. «Все понятно», — сказал он. «Если же танцевать в ритме буги-вуги, то получается тем неприличнее, чем прилипчивый мотив». Колен впал в задумчивость. «Кто вас научил танцевать с косиглаз?» — спросил он Николя. «Моя племянница. А теоретические основы этого танца я почерпнул из разговора с зятем. Он ведь действительно член Академии наук, как месье уж знает. Поэтому ему не стоило большого труда осмыслить этот стиль. Он говорил мне, что сам разрабатывал его практически 19 лет назад». «Вашей племяннице 18?» – спросил Колен. «И 3 месяца», – уточнил Николя. «Если я, месье, больше не нужен, то разрешите мне вернуться на кухню, чтобы наблюдать за аппаратурой». «Идите, Николя, и спасибо», — сказал Колен и снял пластинку, которая уже остановилась.

Я надену бежевый костюм и голубую рубашку, и красный галстук с бежевым узором, и простроченные замшевые полуботинки, и красные носки в бежевую клетку. А до этого я тщательно умоюсь и побреюсь, и внимательно огляжу себя в зеркале. Сейчас пойду на кухню и попрошу Николя... Николя, может быть, мы сейчас немного потанцуем? Ух ты мой, если месье настаивает, то я, конечно, готов, но если нет, то я предпочел бы, честно говоря, заняться совершенно неотложными делами. Не будет ли нескромно с моей стороны полюбопытствовать, какими именно? Я возглавляю философский кружок домашней прислуги нашего квартала, где проводятся чтения на тему «Сервилизм – это гуманизм», и поэтому мне не пристало пропускать наши знания. Могу ли я поинтересоваться, Николя, чему именно будет посвящено сегодняшнее занятие? Сегодня речь пойдет о завербованности. Будут установлены соответствия между понятием завербованности у Жан-Соля Партера, вербовкой наемников в колониальные войска и наймом прислуги в частные дома. «О, это очень заинтересовало бы Шика», — воскликнул Колен. «К великому сожалению, занятия нашего кружка закрытые. Их посещает только прислуга. Следовательно, месье Шик не может на них присутствовать, поскольку он ей не является». «А почему, Николя, вы все время употребляете «прислуга» в единственном числе?» «Месье и сам понимает, что употреблять «прислуг» во множественном числе было бы распущенностью». «Вы правы, Николя. Как вы думаете, я встречу сегодня родственную душу?» «Мне хотелось бы встретить родственную душу вроде вашей племянницы». «Месье, не следует думать о моей племяннице, ибо, как явствует из последних событий, месье Шик первым застолбил ее». «Но Николя, — сказал Колен, — мне так хочется влюбиться!» Из носика чайника вырвалось облачко легкого пара, и Николя пошел открывать входную дверь. Консьерж принес два письма. «Почта?» — спросил Колен. «Извините, месье, но это мне, — сказал Николя. Месье ожидает известий. Я хотел бы, чтобы мне написала какая-нибудь девушка. Я бы ее очень любил». «Однако уже полдень», — заметил Николя. «Не желает ли месье позавтракать? Могу предложить рубленые бычьи хвосты, чашку пунша с ароматическими травами и гренки с анчоусным маслом». «Как вы думаете, Николя, почему Шик отказывается прийти ко мне ужинать с вашей племянницей, если я не приглашу другой девушки?» «Пусть месье меня извинит, но я поступил бы точно так же. Месье ведь вполне хорош собой». «Николя, — сказал Колин, — если я сегодня же вечером не влюблюсь, и притом по-настоящему, я начну коллекционировать сочинения герцогини де Будуар, чтобы подшутить над моим другом Шиком».

0: عصر به خیر دوشیزه گرین.
1: Я хотел бы влюбиться, сказал Колин. Ты хотел бы влюбиться. Он хотел бы влюбиться. Мы, вы хотим, хотели бы. Они также хотели бы влюбиться. Он завязывал галстук перед зеркалом в ванной комнате. Осталось только надеть пиджак и пальто и кашне и натянуть перчатку сначала на правую руку, потом на левую. Шляпы я не надену, чтобы не испортить прическу. Ты что тут делаешь? Это он обратился к серой мышке с черными усами, которая забралась явно не туда, куда надо, в стакан для зубной щетки и с самым независимым видом оперлась лапками о его край. «Предположим, — сказал он мышке, присев на край ванны четырехугольника из желтого фаянса, — чтобы быть к ней поближе, что я повстречаю у туризмов моего старого друга Шоз...» Мышка кивнула. «Предположим, а почему бы нет? Что он придет туда с кузиной?» На ней будет белый свитер, желтая юбка, и звать ее будут Анзимой. Мышка скрестила лапки, явно выразив удивление. «Да», — согласился Колен, — «это некрасивое имя. Но вот ты мышь, и у тебя усы. Что тут поделаешь?» Он встал. «Уже 3 часа. Я из-за тебя опаздываю, а вот Шик придет туда наверняка очень рано». Он облизал палец и поднял его над головой, но тут же опустил. Палец обдало жаром, как в духовке. «В воздухе носится любовь», — произнес Колен. «Ох, какой накал! Я встал, ты встаешь, он встает, мы, вы, они встаем, встаете, встают. Тебе не надоело жить в стакане? Помочь?» Но мышка доказала, что не нуждается в помощи. Она самостоятельно выбралась на волю и отгрызла кусочек мыла, похожий на леденец. «Какая ж ты лакомка», — сказал Колен. «Только смотри, не испачкай все мылом». Он прошел к себе в комнату и надел пиджак. Николя, видимо, ушел. Вот кто, наверное, знаком с удивительными девушками. Говорят, атеильские девочки, они, как известно, мастерицы на все руки, охотно поступают в прислуги к философам. Он притворил за собой дверь. В левом рукаве подпоролась подкладка. И, как назло, у меня больше нет изоляционной ленты. Что ж, приколочу гвоздиком? Входная дверь захлопнулась за ним со звуком, напоминающим шлепок по голой заднице. Он вздрогнул. Надо думать о другом. Хотя бы о том, что я могу сломать себе шею, сбегая с лестницы. Ворс светло-лиловой ковровой дорожки был вытерт только на каждой третьей ступеньке. Колен в самом деле всегда перепрыгивал через 2 ступени. Вдруг он зацепил ногой медный прут, прижимавший дорожку, и чтобы удержать равновесие, схватился за перила. «И по делам мне нечего думать о всяких глупостях. Я глуп, ты глуп, он глуп». У него заболела спина. Только внизу он понял, в чем дело, и вытащил из-за ворота злополучный медный прут. Дверь подъезда захлопнулась за ним, издав звук поцелуя в голое плечо. Интересно, что я увижу на этой улице? Прежде всего он увидел 2 землекопа, которые играли в классики. Брюхо того, что был потолще, сотрясалось не в такт его прыжкам. Битка им служила распятие, но без креста, одна лишь фигурка, выкрашенная в красный цвет. Колен прошел мимо. Слева и справа возвышались красивые здания из саманного кирпича. В одном из окон появилась женская головка, над ней, словно нож гильотины, нависла открытая фрамуга. Колен послал красотке воздушный поцелуй, а она вытряхнула ему на голову серебристо-черный шерстяной коврик, которого терпеть не мог ее муж. Магазины оживляли до жути унылые фасады больших домов. Внимание Колена привлекла витрина. Все для факиров. Он отметил, что за эту неделю резко подскочили цены на спальные гвозди и стеклянный салат. Потом ему повстречалась собака и еще 2 человека. Холод приковывал людей к домам. А те, кому удавалось вырваться из его оков, оставляли на стенах примерзшие клочья одежды и умирали от ангины. На перекрестке полицейский сунул голову под пелерину и стал похож на большой черный зонтик. А официанты из ближайшего кафе водили вокруг него хоровод, чтобы согреться. Влюбленные целовались в подворотне. Я не хочу их видеть. Я не видеть их не хочу. Они меня мучают. Колин пересек улицу. Влюбленные целовались в подворотне. Он закрыл глаза и побежал. Но он их тут же вновь открыл, потому что под веками у него роились при лестнице, и он неизбежно сбился бы с пути. И сразу увидел перед собой одну из них. Она шла в ту же сторону, что и он. Колин глядел на ее белые ноги, она была в мягких сапожках из белой овчины, на ее поношенную шубку из дубленой бандитской кожи и на шапочку, из-под которой выбивались рыжие пряди. В шубе она была широкоплечья, а полы разлетались в стороны, они так и плясали вокруг нее. «Сейчас я ее обгоню. Я хочу увидеть ее лицо». Он ее обогнал и заплакал. Ей было не меньше 59 лет. Он присел на край тротуара и разрыдался пуще прежнего. Ему стало легче, а слезы замерзали, с чуть слышным потрескиванием падали и разбивались о гладкий гранит тротуара. Минут через пять он обнаружил, что находится как раз перед домом Исиды Трюизм. Две девушки, обогнав его, вошли в парадное. Сердце Колена раздулось до невероятных размеров, потом взмыло вверх, оторвало его от земли, и он влетел вслед за ними.

туфельки из тонкой кожи, точеные щиколотки, потом чуть съежившиеся швы на чулках, будто длинные-предлинные гусеницы и мерцающие ямочки в подколенных впадинах. Он задержался и отстал от них еще на две ступеньки. Затем снова начал подниматься, затем он видел верхнюю часть чулок, той, что слева. Двойной слой шелковой сеточки, вздернутой зажимами подвязок, и в полумраке юбки матовую белизну бедер. Юбка другой девицы, вся в бантовых складках, не давала ему возможности насладиться тем же зрелищем, но зато ее обтянутые бобровые шубы и бедра двигались куда энергичнее, чем у первой, и между ними то и дело западала интригующая бороздка. Скромность заставила Колена опустить глаза, он уже не отрывал взгляда от ее ног и вдруг увидел, как они остановились на третьем этаже. Колен вошел в переднюю Трюизмов вслед за девицами, которым горничная открыла дверь. «Здравствуйте, Колен», — сказала Исида. «Как вы поживаете?» Он привлек ее к себе и поцеловал в висок. Ее волосы чудесно пахли. «Да ведь сегодня не мой день рождения», — запротестовала Исида, — «а Дюпона». «Где же Дюпон? Я должен его поздравить». «Это просто ужасно», — воскликнула Исида. «Сегодня утром его отвели к парикмахеру. Хотелось, чтобы он был очень красивый. Его постригли, помыли и все прочее. Но часа в два примчалось их трое его друзей с отвратительными старыми костями в зубах и увели его. Представляю, в каком виде он вернется». «В конце концов, это его день рождения», — заметил Колен. Сквозь проем распахнутой настежь двойной двери он увидел девушек и молодых людей. Человек 12 танцевали, но большая часть гостей, разбившись на однополые пары, стояли, заложив руки за спину, и обменивались, без сомнения, весьма сомнительными замечаниями. «Идемте», — сказала Исида. «Я покажу, где оставить пальто». Он последовал за ней, столкнувшись в коридоре с двумя девицами, которые под щелканье сумок и пудрениц шли из комнаты Исиды, превращенной в гардеробную для дам. Там с потолка свисали огромные железные крючья, взятые на прокат в мясной лавке. Чтобы завершить убранство комнаты, Исида одолжила еще у мясника две хорошо освежеванных бараньи головы, которые приветственно скалили зубы с крайних крюков. Из кабинета отца Исиды, где устроили мужской гардероб, попросту вынесли всю мебель. Гости швыряли одежду прямо на пол, вот и все. Колен поступил точно так же, но задержал свое зеркало. «Пошли, пошли, скорее», – торопила Исида. «Я познакомлю вас с очаровательными девочками». Он взял ее за кисти рук и притянул к себе. «На вас прелестное платье», — сказал он ей. Это было простое шерстяное платье фисташкового цвета с позолоченными керамическими пуговицами и низкой кокеткой на спине, выкованной в виде решетки из тонких железных прутьев. «Вам нравится?» — спросила Исида. «Прелестно!» — воскликнул Колен. «А если я просуну руку сквозь прутья, меня никто не укусит?» «Не слишком на это надеетесь», — сказала Исида. Она высвободилась из объятий Колена и, схватив его за локоть, потащила к эпицентру потоотделения. По пути они налетели на двух вновь прибывших гостей остроконечного пола, заскользили по паркету, сворачивая в коридор, и, прибежав через столовую, присоединились, наконец, ко всем остальным. «Кстати», — сказал Колен, — «а Лиза и Шик уже пришли?» «Да», — ответила Исида. «А теперь разрешите вам представить...» Представляемые девушки в среднем представляли известный интерес. Но среди них одна, одетая в шерстяное платье фисташкового цвета, с большими позолоченными керамическими пуговицами и необычной кокеткой на спине. «Вот кому меня надо представить», — сказал Колен и придвинулся к Исиде. Чтобы он успокоился, Исиде пришлось его потрясти. «Ну, будьте умницей, хорошо?» Но он уже выглядывал себе другую и тянул за руку Исиду. «Это Колен», — сказала Исида. «Колен, познакомьтесь с Хлоей». Колен проглотил слюну. Он ощутил во рту горьковатую сладость, как от подгоревшего пончика. «Здравствуйте», — сказала Хлоя. «Вы в аранжировке Дюка Эллингтона?» — спросил Колен. И убежал, потому что был убежден, что сморозил дикую глупость. Шик поймал его за полу пиджака. «Куда это несешься?»

Лен, обняв ее и потершись щекой об ее волосы. «Что, старик?» «Черт возьми, черт, вы видите вот ту девушку?» «Хлою?» «Вы ее знаете?» — воскликнул Колен. «Я сказал ей глупость, вот поэтому и хотел удрать». Он утаил, что в грудной клетке у него громыхнуло так, что как будто играл немецкий военный оркестр, в котором барабан заглушал все инструменты. «Правда она красивая?» — спросила Ализа. У Хлои были алые губы, темно-каштановые волосы, счастливый вид, и платье было здесь совершенно ни при чем. «Я никогда не решусь», — сказал Колен. И тут же он бросил Ализу и пригласил танцевать Хлою. Она посмотрела на него, засмеялась и положила правую руку ему на плечо. Он чувствовал прохладное прикосновение ее пальцев на своей шее. Он уменьшил расстояние между их телами, несколько напружинив правый бицепс, что было результатом приказа, посланного головным мозгом по двум точно выбранным нервам. Хлоя снова на него посмотрела. У нее были синие глаза. Она тряхнула головой, чтобы откинуть назад свои вьющиеся блестящие волосы, и с решительным видом прижалась виском к щеке Колена. Кругом воцарилась гробовая тишина, и он почувствовал, что отныне весь остальной мир не стоит для него и выеденного яйца. Но тут, как и следовало ожидать, пластинка остановилась. Только тогда Колен вернулся к действительности и заметил, что сквозь просвет в потолке на них смотрели жильцы верхней квартиры, что плинтус был прикрыт радужной завесой водяных брызг, что из пробитых в стенах отверстий вырывались пестрые клубы газа, и что его подруга Исида стоит рядом и протягивает ему китайский поднос. Правда, без китайских церемоний, но зато с кефурами. «Спасибо, Исида», — сказала Хлоя, тряхнув локонами. «Спасибо, Исида», — сказал Колен и взял крохотный Наполеон в сером походном сюртуке. «Вы зря отказались, они очень вкусные», — сказал он Хлое, но тут же закашлялся, потому что себе на беду подавился иголкой ежа, спрятанной в пирожном. Хлоя засмеялась, обнаружив прекрасные зубы. «Что случилось?» Не в силах справиться с кашлем, он был вынужден опустить ее руки и отойти в сторонку. Но в конце концов кашель прошел. Хлоя вернулась с двумя бокалами. «Выпейте», — сказала она, — «вам будет лучше». «Спасибо», — сказал Колен. «Это что, шампанское?» «Смесь». Он выпил залпом и поперхнулся. Хлоя умирала со смеху. К ним подошли Шик и Ализа. «Что это с ним?» — спросила Ализа. «Он не умеет пить», — сказала Хлоя. Ализа тихонько стукнула его по спине, и раздался гулкий звук, словно ударили в гонг с острова Бали. Все тут же перестали танцевать, решив, что пора садиться за стол. «Ну вот и хорошо», — сказал Шик. «Никто не будет нам мешать. Сейчас найдем хорошую пластинку». Он подмигнул Колену. «Давайте танцевать с Косиглаз», — предложила Ализа. Шик рылся в кипе пластинок, лежащей возле проигрывателя. «Потанцуй со мной, Шик», — сказала Ализа. «Вот под эту пластинку», — сказал Шик. Оказалось, это буги-вуги. Хлоя ждала, чтобы Колен ее тоже пригласил. «Надеюсь, вы не станете танцевать с Косиглаз под эту музыку?» — в ужасе воскликнул Колен. «Почему?» — спросил Шик. «Не смотрите на них, пожалуйста», — сказал он Хлое. Он слегка нагнул голову и губами коснулся ее шеи чуть ниже уха. Она вздрогнула, но не отстранилась. Колен тоже не отнял своих губ. А тем временем Ализа и Шик великолепно демонстрировали, как танцует с Косиглаз в негритянском стиле. Пластинка очень быстро кончилась. Ализа высвободилась из объятий Шика и стала искать другую. Шик плюхнулся на диван, возле которого стояли Колен и Хлоя. Вдруг он схватил ее за щиколотки, и от неожиданности они повалились на диван рядом с ним. «Ну, птенчики, порядок?» Колен сел, а Хлоя удобно примостилась возле него. «Милая девочка, верно?» – сказал Шик. Хлоя улыбнулась. Колен ничего не сказал, но обнял Хлою за шею и стал небрежно играть верхней пуговицей ее платья, которое застегивалось спереди. Подошла Ализа. «Подвинься, Шик, я хочу сесть между тобой и Коленом». Она хорошо выбрала пластинку. Это была Хлоя в аранжировке Дюка Эллингтона. Колен покусывал волосы Хлои у уха. Он пробормотал: «Это в точности вы». Но прежде чем Хлоя успела ему ответить, все остальные гости вернулись танцевать, сообразив, наконец, что еще не время садиться за стол. «Ох, как жаль», — сказала Хлоя.

«Тебе удастся с ней снова встретиться?» – спросил Шик. Они сидели за столом и наслаждались последней творческой удачей Николя, который из обыкновенной тыквы сотворил настоящую тыкву под ореховым соусом. «Не знаю», – ответил Колин. «Просто не знаю, что мне делать. Понимаешь, это очень хорошо воспитанная девушка. В тот раз у Исиды она выпила много шампанского. Ей это было к лицу», – сказал Шик. «Она очень красивая. И не гляди на меня так. Подумай только, я нашел сегодня издание «Проблема выбора при тошноте». Не на ажурной, а на плотной туалетной бумаге». «Откуда у тебя такие деньги?» – спросил Колен. Шик помрачнел. «Да, это стоит безумно дорого, но я не могу без этого обойтись», – сказал он. «Партер мне просто необходим. Я коллекционер. Я должен иметь все, что он написал». «Да он только и делает, что пишет», – сказал Колен. «5 статей в неделю, не меньше». «Я знаю», – сказал Шик. Колен подложил ему немного тыквы. «Скажи-ка лучше, как бы мне снова увидеться с Хлоей?» Шик посмотрел на него и улыбнулся. «Верно, я тебе только голову морочу своими историями с Жан-Солем Партером», – сказал он. «Мне хотелось бы помочь. Что я должен сделать?» «Знаешь, это какой-то бред», – сказал Колен. «Я в отчаянии и в то же время немыслим и счастлив. Здорово, когда так дико чего-то хочется». «Мне хочется», — продолжил он, помолчав, — «лежать на выгоревшей траве. Ну, знаешь, как солнце припекает, и земля совсем пересохла, а трава желтая, как солома, и ломкая-ломкая, а в ней полно-полно всяких букашек, и они мечутся по сухому мху. Лежать ничком и смотреть на все это. А чтобы поблизости была каменная изгородь и корявые деревья с листочками. Тогда сразу все отлегает». «И еще Хлоя?» — спросил Шик. «И Хлоя, конечно», — сказал Колен. «Хлоя в идее». Они снова помолчали. Этой паузой воспользовался графин, чтобы издать хрустальный звук, который эхом прокатился по стенам. «Налить тебе еще немного сатерна?» – спросил Колен. «Да», – сказал Шик, – «спасибо». Николя принес десерт, нарезанный ломтями ананас в апельсиновом креме. «Спасибо, Николя», – сказал Колен. «Что, по-вашему, мне надо делать, чтобы вновь встретиться с девушкой, в которую я влюблен?» «Вообще-то говоря, месье, такой случай, конечно, можно себе представить, но я должен признаться, месье, что со мной этого никогда еще не было». «Естественно», — сказал Шик. «У вас фигура, как у Джонни Вейсмюллера, не каждый может этим похвастаться». «Благодарю вас, месье, за столь лестный отзыв, он тронул мое сердце», — признался Николя. «А месье я могу посоветовать», — продолжал он, обращаясь к Колену, «попытаться собрать посредством того лица, у которого месье виделся с особой встречи с коей для месье столь желательно, хоть какие-нибудь сведения о привычках и знакомствах этой особы». «Несмотря на всю сложность ваших оборотов, Николя», — сказал Колен, «вы в самом деле дали мне разумный совет. Но когда человек влюблен, он, как известно, глупеет. Потому я не сказал Шику, что уже давно хотел бы это сделать». Николя тем временем отправился на кухню. «Этот парень неоценим», — сказал Колен. «Да», — согласился Шик, — «он прекрасно готовит». Они выпили еще сатерна. Николя вернулся с огромным тортом на подносе. «Дополнительный десерт», — объявил он. Колен взял нож, но, поглядев на белую глазированную поверхность торта, резать не решился. «Он слишком красив», — сказал Колен. «Давайте немного подождем». «Ожидание», — сказал Шик, — «это прелюдия в минорной тональности». «Почему ты так говоришь?» — спросил Колен. Он взял бокал Шика и налил в него вина, густого и легкого, как сжатый эфир. «Не знаю», — сказал Шик. «Мне вдруг пришло это в голову». «Попробуй», — сказал Колен. Они подняли бокалы и выпили все до дна. «Невероятно», — сказал Шик, и в глазах его заполыхали красные огоньки. Колен схватился рукой за грудь. «Вот это да», — сказал он. «Ни на что другое не похоже». «Это совершенно не важно», — сказал Шик. «Ты тоже ни на кого не похож». «Уверен, что если его много выпить». «Уверен. Уверен, что если его много выпить, Хлоя тут же придет». «Это еще не факт», — сказал Шик. «Ты меня не подначивай», — сказал Колен, протягивая свой бокал. Шик наполнил оба. «Погоди», — сказал Колен. Он погасил плафон и маленькую лампу, освещавшую стол. Только в углу мерцал зеленоватый свет лампадки под шотландской иконой, глядя на которую Колен обычно медитировал. «О», — прошептал Шик. Вино в хрустальных бокалах фосфорисцировало и переливалось всеми цветами, и сверкание это, казалось, исходило от мириад радужных искр. «Пей», — сказал Колен. Они выпили,
Отцвет вина остался у них на губах. Колин снова повернул выключатель. Он не твердо стоял на ногах. «Один раз не в счет», — сказал он. «По-моему, мы можем допить бутылку». «Не разрезать ли торт?» — спросил Шик. Колин схватил серебряный нож и принялся чертить спираль на белой глазированной поверхности. Внезапно он остановился и с изумлением посмотрел на то, что получается. «Я сейчас попробую сделать одну штуку», — сказал он. Одной рукой он взял из стоящего на столе букета острый лист астролиста, другой – торт, и, быстро вращая его на кончике пальца, осторожно опустил лист колючки в прочерченную им борозду. «Послушай», — сказал он. И Шик явственно услышал Хлою в аранжировке Дюка Эллингтона. Шик посмотрел на Колена. Тот был бледен, как полотно. Шик взял у него из рук нож и решительным движением всадил в торт. Он разрезал его пополам и увидел, что внутри лежит новая статья Партера для Шика, а для Колена — записка, в которой Хлоя назначила ему свидание.

12 главы. Колин стоял на углу площади и ждал Хлою. Площадь была круглая, были на ней голуби, церковь, сквер, скамейки, а на проезжей части машины и автобусы. Солнце тоже ждало Хлою, но оно могло тем временем забавляться, бросать, например, тени, проращивать дикую фасоль, играть со ставнями и пристыдить фонарь, все еще горящий из-за беспечности дежурного электрика. Колин теребил край перчатки и сочинял первую фразу, которую скажет Хлоя. По мере того, как час свиданий приближался, фраза эта все быстрее менялась. Он не знал, что Хлое предложить. Может быть, пойти в кондитерскую пить чай? Но там царит такая тоска, и эти прожорливые сорокалетки, которые поглощают по 7 пирожных подряд, отставив мизинчики. Нет, это не для него. Обжорство он прощал только мужчинам, для которых оно еще имеет какой-то смысл и не умаляет присущего им достоинства. Кино тоже исключается, она никогда не согласится. И в депутата дром ее не поведешь, ей там не понравится, и телячьи бега не годятся, она испугается. И в больницу Сен-Луи нельзя, туда не пускают. И Лувр он отверг, ведь там за ассирийскими херувимами притаились сатиры. И уж, конечно, о вокзале Сен-Лазар не может быть и речи, там нет ни единого поезда, одни только тележки для багажа. Здравствуйте. Хлоя подошла не с той стороны, с которой он ее ждал. Он стал поспешно снимать перчатки, но запутался от растерянности, угодил себе кулаком по носу, произнес «Уф!» и пожал ей руку. Она рассмеялась. «Что это у вас такой смущенный вид?» На ней была шуба из пушистого меха цвета ее волос, такая же шапочка и короткие сапожки с меховой оторочкой. Она коснулась локтя колена. «Возьмите меня под руку. Что-то вы сегодня нерасторопны». «Верно. В тот раз у меня лучше получалось», — признался Колин. Она снова засмеялась, поглядела на него и засмеялась еще громче. «Вы смеетесь надо мной?» — жалобно сказал Колин. «Это не милосердно». «Вы рады меня видеть?» — спросила Хлоя. «Да», — сказал Колин. Они пошли по первому попавшемуся тротуару. Маленькое розовое облако спустилось с неба и повисло над ними. «Могу спуститься пониже», — предложила оно. «Валяй», — сказал Колин. И облако окутало их. Внутри него было тепло и пахло корицей и сахаром. «Нас теперь не видно», — сказал Колин. «Но мы их видим». «Облако все-таки довольно прозрачное», — сказала Хлоя. «Не обольщайтесь». «Неважно. Так все-таки чувствуешь себя лучше», — сказал Колин. «Что будем делать?» «Всего лишь гулять. Вам не будет скучно?» «Тогда говорите мне какие-нибудь слова». «Я не знаю настолько хороших слов», — сказала Хлоя. «Но можно поглядеть витрины. Вот хоть эту». «Как интересно». В витрине красивая женщина лежала на пружинном матрасе. Она была обнажена по пояс, и электрический прибор белыми шелковистыми щетками массировал ей грудь снизу вверх. Надпись гласила: «Берегите вашу обувь. Пользуйтесь только гудолином антипод преподобного Шарля». «Хорошая мысль», — сказала Хлоя. «При чем тут это?» — сказал Колин. «А массаж куда приятнее, когда его делают рукой». Хлоя покраснела. «Не говорите таких вещей. Я не люблю ребят, которые говорят всякие гадости девушкам». «Я в отчаянии. Я не хотел». У Колина и в самом деле был такой отчаянный вид, что она улыбнулась и даже слегка потрясла его за руку, чтобы показать, что не сердится. В другой витрине толстяк в фартуке мясника резал младенцев. Это была наглядная пропаганда общественной благотворительности. «Вот на что уходят деньги», — сказал Колин. «Убирать все это каждый вечер стоит, наверное, очень дорого». «Но ведь младенцы не настоящие», — с тревогой сказала Хлоя. «Как знать. В общественных благотворительных заведениях младенцев навал», — сказал Колин. «Мне это не нравится», — сказала Хлоя. «Прежде таких ужасных витрин не было. Я не считаю, что это шаг вперед». «Неважно», — сказал Колин. «Это ведь действует только на тех, кто и без того верит в подобные глупости». «А это что такое?» — спросила Хлоя.
В витрине было выставлено гладкое, круглое, как шар, брюхо на колесах с резиновыми шинами. А под ним надпись: «И на вашем не будет складок, если вы его погладите электрическим утюгом». «Да ведь я его знаю!» – воскликнул Колен. «Это брюхо Сержа, моего бывшего повара. Как оно здесь очутилось?» «Какая разница?» – сказала Хлоя. «Стоит ли горячиться из-за этого живота? К тому же он такой огромный». «Но Серж так хорошо готовил». «Пошли отсюда», — сказала Хлоя. «Я не хочу больше смотреть витрины, мне это не нравится». «Что же мы будем делать?» — спросил Колин. «Может, выпьем где-нибудь чаю?» «О, сейчас не время. И вообще я это не очень люблю». Колин вздохнул с таким облегчением, что подтяжки его затрещали. «Это что за звук?» «Я наступил на сухую ветку», — покраснев, объяснил Колин. «Не пойти ли нам погулять в Булонский лес?» – предложила Хлоя. Колин с восторгом посмотрел на нее. «Отличная мысль, там сейчас никого нет». Хлоя покраснела. «Я не из-за этого. К тому же», – добавила она мстительно, – «мы будем ходить только по главным аллеям, чтобы не промочить ноги». Она взяла его под руку, и он слегка прижал к себе ее локоть. «Пойдем по подземному переходу», – сказал он. Вдоль всего перехода с обеих сторон тянулись огромные вольеры, где городские уборщики держали запасных голубей для скверов и памятников. Там находились также питомники для воробьев и питомнички для воробушков. Люди избегали пользоваться этим переходом, потому что все эти птицы махали крыльями, и от этого возникал невероятный сквозняк, вздымавший белые и сизые перышки. «Они что, вообще никогда не перестают трепыхаться?» – спросила Хлоя, надвигая на лоб меховую шапочку, чтобы ее не унес ветер. «Они все время меняются», — сказал Колин. Он никак не мог справиться с развивающимися полами своего пальто. «Давайте пройдем поскорее мимо клеток с голубями. Воробьи не поднимают такого ветра», — сказала Хлоя, прижимаясь к Колину. Они прибавили шагу и вышли из опасной зоны. Облачко не последовало за ними под землю. Оно избрало кратчайший путь и уже ждало их у выхода.

0: Темно-зеленая скамейка оказалась сыроватой, но по этой аллее почти никто не ходил, и им было тут неплохо. «Вам не холодно?» – спросил Колин. «Нет, из-за облачка», – ответила Хлоя. «Но все же я могу к вам придвинуться». О, вырвалось у Колина, и он покраснел. Ощущение было удивительное. Он обнял Хлою за талию. Шапочка была у нее надета на бок, и у самых его губ оказалась копна блестящих волос. «Мне хорошо с вами», — сказал он. Хлоя ничего не сказала в ответ. Она только учащенно задышала и незаметно еще плотнее прижалась к нему. Колин говорил ей теперь почти в самое ухо. «Вам не скучно?» — спросил он. Она покачала головой, и Колину удалось, воспользовавшись этим движением, еще к ней приблизиться. «Я...» — шепнул он уже ей прямо в ухо, но в этот момент она как бы случайно повернула голову, и Колин поцеловал ее в губы. Это длилось недолго, зато в следующий раз получилось уже куда лучше, и тогда он уткнулся лицом в волосы Хлои, и так они сидели, не говоря ни слова. «Как мило, что вы пришли, Ализа», — сказал Колин. «Но вы будете единственной девушкой». «Неважно», — сказала Ализа. «Шик не против». Шик это подтвердил, но, по правде говоря, голос Ализы был не очень веселым. «Хлои нет в Париже», — сказал Колин. «Она укатила на 3 недели на юг со своими предками». «Так ты, наверное, очень несчастен». «Что ты? Я еще никогда не был так счастлив», — сказал Колин. «Я как раз хотел вам объявить о нашей помолвке». «Поздравляю», — сказал Шик. Он старался не глядеть на Ализу. «Что с вами происходит?» — спросил Колин. «Похоже, где-то заело». «Все в порядке», — сказала Ализа. «Просто Шик глупый». «Да нет», — запротестовал Шик. «Не слушай ее, Колин. Ничего не происходит». «Вы говорите одно и то же, но не согласны друг с другом», — сказал Колин. «Значит, кто-то из вас врет, а может и оба. Давайте ужинать». Они прошли в столовую. «Садитесь, Ализа», — сказал Колин. «А вот сюда, рядом со мной, вы мне расскажете, в чем дело». «Шик совсем глупый», — сказала Ализа. «Он говорит, что не должен больше жить со мной, потому что у него нет денег, чтобы меня обеспечить. Ему, видите ли, стыдно, что он на мне не женится». «Я негодяй», — сказал Шик. «Право, не знаю, что вам сказать». Колин сам был так счастлив, что все это его невероятно огорчило. «Дело ведь не только в деньгах», — сказал Шик. «А еще и в том, что родители Ализы не согласятся на наш брак и будут правы. В одной из книг Партра как раз описана подобная история». «Это великолепная книга», — сказала Ализа. «Вы ее не читали, Колин?» «Вот вы какие», — сказал Колин. «Не сомневаюсь, что вы по-прежнему тратите все свои деньги на Партра». Шик и Ализа потупили глаза. «Это моя вина», — сказал Шик. «Ализа больше ничего не тратит на Партра. С тех пор, как она живет со мной, она почти перестала им заниматься». В голосе Шика звучал упрек. «Я люблю тебя больше, чем Партра». Она готова была расплакаться. «Ты прелесть», — сказал Шик. «Я тебя не стою. Но коллекционировать Партра — это мой порок, а инженеру, к сожалению, это не по карману». «Я в отчаянии», — сказал Колин. «Я так хочу, чтобы у вас все было хорошо. Разверните-ка ваши салфетки». Под салфеткой Шика лежал томик блевотины, переплетенный в кожу вонючки, а под салфеткой Ализы – массивное золотое кольцо во вкусе Бенвенуто Тошнини. «О!» – воскликнула Ализа. Она обвела руки вокруг шеи Колина и поцеловала его. «Ты мировой парень», – сказал Шик. «Не знаю, как тебя отблагодарить. Впрочем, ты сам понимаешь, что я не могу отблагодарить тебя так, как хотел бы». Колин несколько приободрился, и Ализа была в этот вечер на редкость хороша. «Какие у вас духи?» – спросил Колин. «Хлоя душится орхидеевой квинтэссенцией». «Я не употребляю духов», – сказала Ализа. «Это ее естественный запах», – добавил Шик. «Просто чудо!» – воскликнул Колин. «Вы пахнете лесом, где течет ручей и бегают крольчата». «Расскажите нам о Хлое», — попросила Ализа, которая явно была польщена. Николя принес закуски. «Здравствуй, Николя», — сказала Ализа. «Как ты поживаешь?» «Хорошо», — сказал Николя и поставил поднос на стол. «Ты меня не поцелуешь?» — спросила Ализа. «Не стесняйтесь, Николя», — сказал Колин. «Вы доставили бы мне большое удовольствие, если бы согласились с нами поужинать». «Да-да», — сказала Ализа. «Поужинай с нами».
1: «Месье
0: ее повергает меня в смущение», — сказал Николя. «Не могу же я сесть за стол в таком виде». «Послушайте, Николя», — сказал Колен, — «вы можете, если хотите, переодеться, но я вам просто приказываю поужинать с нами». «Благодарю вас, месье», — сказал Николя. «Пойду переоденусь». Он расставил закуски и вышел.
1: «Ну, так и вернемся к Хлое», — сказала Ализа.
0: «Ешьте, пожалуйста», — сказал Колен. «Не знаю, что это такое, но должно быть вкусно».
2: «Не томи нас», — сказал Шик.
0: «Я женюсь на Хлое через месяц», — сказал Колен. «Но мне хотелось бы, чтобы это было завтра». «Да, вам везет». Колену стало стыдно своего богатства. «Послушай, Шик», — сказал он, — «возьми у меня деньги». Ализа с нежностью посмотрела на Колена. Он был настолько открытым, что видно было, как голубые и сиреневые мысли пульсируют в венах его рук. «Это вряд ли нам поможет», — сказал Шик.
3: «Тогда бы ты смог жениться на Ализе», — сказал Колен.
0: «Ее родители против», — ответил Шик, — «а я не хочу, чтобы она с ними ссорилась. Она еще маленькая».
2: «Вовсе я не маленькая», — сказала Ализа, выпрямляясь на мягком сиденье, чтобы они обратили внимание на ее соблазнительную грудь.
0: «Он совсем не это имеет в виду», — перебил ее Колен. «Послушай, Шик, у меня есть 100 000 инфлянков, я дам тебе четверть этой суммы, и вы сможете спокойно жить. Будешь продолжать работать, и тогда вы вполне сведете концы с концами».
2: «Я никогда не смогу отблагодарить тебя должным образом», — сказал Шик.
0: «Не надо меня благодарить», — сказал Колен. «Просто меня в жизни интересует счастье не всех людей, а каждого в отдельности». Раздался звонок в дверь.
2: «Пойду открою», — сказала Ализа. «Я ведь здесь самая маленькая, вы сами меня в этом упрекаете». Она встала, и ножки ее засеменили по мягкому ковру. Это был Николя, который вышел из квартиры черным ходом и теперь возвращался через парадный в пальто из плотного драпа в зелено-бежевую елочку и в американской фетровой шляпе. Перчатки его были из свиной кожи, а ботинки из настоящего крокодила. Но во всем своем великолепии он предстал, лишь сняв пальто. На нем оказался пиджак из коричневого вельвета в перламутровый рубчик и синие в радужный отлив брюки с обшлагом в 5 пальцев, включая большой.
0: «Ого!» — воскликнула Ализа. «Да чего же ты шикарен! Как дела, племянница? Все такая же красивая!» И он провел рукой по ее груди и бедрам.
2: «Пошли ужинать!» — сказала Ализа.
0: «Привет, друзья!» — сказал Николя, входя в комнату.
2: «Наконец-то вы решили разговаривать нормально!» — сказал Колен.
3: «Конечно, я могу по-всякому!
2: Но послушайте!» — продолжал он. «Не перейти ли нам всем на «ты»?»
0: «Охотно!» — подхватил Колен. «Опусти-ка свою задницу на стул!»
2: Николя сел напротив Шика.
0: «Положи себе закуски», — сказал Шик.
3: «Ребят, вы согласны быть моими шаферами на свадьбе?»
0: «Заметано», — сказал Николя. «Только чур, чтоб с нами в паре не оказалось мордовороток».
3: «Знаем, как это бывает».
2: «Я попрошу Ализу и Исиду быть подружками невесты», — сказал Колен. «А братьев Демаре свадебными педералами».
0: «Договорились», — сказал Шик.
2: «Ализа, сбегай-ка на кухню и притащи сюда блюдо из духовки», — распорядился Николя. «Пора его вынимать».

фигурки из гусиного паштета, изображающие колено в визитке, и Хлою в подвенечном платье. Над их головами была начертана дата бракосочетания, а в уголке стояла подпись «Николя».

Колен бежал по улице. «Свадьба будет замечательная. Завтра, завтра утром придут все мои друзья». Улица вела к Хлое. «Хлоя, ваши губы нежны, ваша кожа золотиста, как персик, ваши глаза видят все как надо, а ваше тело бросает меня в жар». Разноцветные стеклянные шарики катились по тротуару, за ним бежали дети. «Пройдут месяцы, долгие-долгие месяцы, а я все буду целовать вас с ненасытной жадностью. Пройдет столько месяцев, столько дней в году, сколько часов в году, сколько минут в году». А все не исчерпаются поцелуи, которыми я хочу покрыть ваши руки, ваши волосы, ваши глаза, вашу шею. Ему повстречались три маленькие девочки. Они водили хоровод и выводили песенку, вписывая поющий треугольник в танцующий круг. «Хлоя, я хотел бы, чтобы ваши груди прижались к моей груди, чтобы мои ладони касались

Он толкнул дверь и вошел в лавку. «Мне нужны цветы для Хлои», — сказал он. «Когда их доставить?» — спросила цветочница. Она была молодая, хрупкая, с красивыми руками и очень любила цветы. «Завтра утром. Ко мне домой тоже надо отправить побольше цветов, чтобы вся наша комната была ими завалена. Лилиями, белыми розами и гладиолусами и еще другими белыми цветами. Но главное, не забудьте большой

Братья Демаре, близнецы, одевались, чтобы отправиться на свадьбу. Их очень часто приглашали в качестве свадебных пидералов, потому что выглядели на редкость представительно. Старшего звали Кориолан. У него были черные вьющиеся волосы, белая нежная кожа, невинный взгляд, прямой нос и голубые глаза, опущенные желтыми ресницами. Младший по имени Пегас выглядел точно так же, с той лишь разницей, что ресницы его были зелеными, и этого обычно оказывалось достаточным, чтобы отличить их друг от друга. Они выбрали карьеру педиков по необходимости и по склонности, но так как они очень хорошо зарабатывали, выступая в качестве свадебных педералов, им уже почти не приходилось работать, и, увы, это пагубное безделье толкало их время от времени в объятия порока. Вот накануне, например, Кориолан побаловался с одной девицей, и теперь Пегас, стоя перед трильяжем и натирая себе чресло спермацетовым кремом в мужских объятиях, весьма сурово его отчитывал. «Нет, ты скажи мне, в котором часу ты вчера пришел домой?» – допытывался Пегас. «Не помню», – отмахнулся Кориолан. «Оставь меня в покое, занимайся своим делом». Кориолан выщипывал себе брови с помощью медицинского пинцета. «Ты ведешь себя непристойно», – сказал Пегас. «Девочка, если бы только твоя тетя это видела». «Подумаешь, а ты что, никогда этим не занимался, нет?» – грозно наступал на него Кориолан. «Скажи, когда?» – с некоторой тревогой в голосе спросил Пегас. Он прекратил себя массировать и сделал несколько приседаний перед зеркалом. «Ладно, не будем уточнять», — сказал Кориолан. «А то сквозь землю провалишься от стыда. Застегни-ка мне лучше ширинку». У них были брюки особого покроя с ширинками сзади, которые трудно застегнуть самому. «А, вот видишь», — ухмыльнулся Пегас. «Тебе нечего сказать». «Ну ладно, хватит», — повторил Кориолан. «Чья свадьба сегодня?» «Колен женится на Хлое», — сказал брат с гримасой отвращения. «Чего это ты?» — удивился Кориолан. «Парень, что надо». «Да он-то парень, что надо», — подхватил Пегас, не скрывая своего вожделения. «Но она! У нее такие круглые груди, что просто невозможно вообразить ее мальчишкой». Кориолан покраснел. «А мне она кажется красивой», — пробормотал он. «Мне хочется дотронуться до ее груди, а тебе нет?» Брат посмотрел на него с недоумением. «Ну и сволочь же ты!» — крикнул он в сердцах. «Нет второго такого развратника! Кончится тем, что ты женишься на женщине!»

Надстоятель вышел из трижницы в сопровождении пьяномаря и священка. У всех троих в руках были картонки с украшениями для храма. «Когда придет грузовик с краскомазами», — сказал он, обернувшись к священку, «распорядитесь, Жозеф, чтобы заехал прямо в алтарь». Странное дело, но почти всех священков на свете зовут почему-то Жозефами. «Будем красить в желтый?» — спросил Жозеф.

А сколько будет музыкантов? Спросил священник. 7 на 10 до 3, ответил пьяномарь. И 14 пивунчиков, с гордостью добавил надстоятель. Священник аж свистнул. А венчаются только двое, сказал он и причмокнул с восхищением. Да, сказал надстоятель. Вот что значит быть богатым. Народу будет много? Спросил пьяномарь. Очень много, сказал священник. Я возьму красную алебарду и красную трость с набалдашником. Нет, сказал надстоятель. На этот случай нужна желтая алебарда и лиловая трость. Это будет изысканнее. Они остановились под хорами. Надстоятель отыскал в одном из столпов, подпирающих свод, едва заметную дверцу и отворил ее. Они гуськом стали подниматься по узкой винтовой лестнице. Сверху сочился слабый свет. «Тяжело», — сказал надстоятель. Священник, поднимавшийся последним, поддакнул ему. Пьяномарю, который шел между ними, деться было некуда, ему пришлось согласиться. «Еще 2,5 витка», — сказал надстоятель. Наконец они вышли на хоры, расположенные против алтаря на высоте 100 метров над церковным полом, который трудно было разглядеть сквозь туман. Облака беспрепятственно вплывали в храм и огромными хлопьями проносились по среднему нефу. «Погода будет отличная», — сказал пьяномарь, принюхиваясь к облакам. «Пахнет тимьяном». «Немного отдает и лакрицей», — добавил священник. «Надеюсь, церемонии удастся на славу», — сказал надстоятель. Поставив картонки на пол, они принялись украшать стулья музыкантов. Священник разворачивал праздничные покрышки, сдувая с них пыль, и передавал пьяномарю и надстоятелю. Вздымавшиеся над их головами каменные столпы соединялись где-то там, в едва различимой вышине. Матовый бело-кремовый известняк, обласканный нежным сиянием дня, отражал ровный и мягкий свет, а под самой кровлей густела бирюзовая синева. «Надо надраить микрофоны», — сказал надстоятель священнику. «Вот сейчас разверну последнюю покрышку и займусь этим», — ответил священник. Он вынул из сумки красную суконку и принялся энергично тереть подставку ближайшего микрофона. Всего их было 4 штуки, расположенных в ряд перед стульями музыкантов. Микрофоны эти были подключены к особому механизму для того, чтобы каждая мелодия включала соответствующий колокольный звон. Внутри же храма звучала только музыка. «Скорее, Жозеф», — сказал пьяномарь. «Мы с Эммануэлем уже все закончили». «Подождите меня», — попросил священник. «Чуточку терпения, мне осталось работать на 5 минут, не больше». Пьяномарь и надстоятель прикрыли картонки крышками и аккуратно составили их в угол хоров, чтобы по окончании церемонии снова все убрать. «Готово!» — воскликнул священник. Они пристегнули лямки парашютов и грациозно прыгнули в пустоту. Зашелестел шелк, распустились 3 пестрых цветка, и безо всяких осложнений ноги всех троих одновременно коснулись отполированных плит каменного пола.

0: По-твоему, я красивая?
1: Хлоя смотрела на свое отражение в воде аквариума, дно которого было посыпано серебряным песком. В нем резвилась красная рыбка, то и дело выплывая на поверхность. На плече Хлои сидела серая мышка с черными усами, потирала лапками мордочку и любовалась разноцветными бликами на воде. Хлоя уже натянула чулки цвета своей золотистой кожи, легкие, как дымок ладана, и надела белые лайковые туфли на высоком каблуке. Больше на ней ничего не было, если не считать тяжелого браслета из синего золота, от которого ее узкое запястье казалось еще более хрупким. «Ты находишь, что мне уже пора одеваться?» Мышка сбежала с ее круглого плеча, примостилась на груди и взглянула на Хлою снизу вверх, как бы утвердительно отвечая на ее вопрос. «Тогда мне придется спустить тебя на пол. Знаешь, сегодня вечером ты вернешься к Колену, так что попрощайся со всеми здешними мышами». Хлоя посадила мышку на ковер, посмотрела в окно, приподняв занавеску, и подошла к своей кровати, на которой были разложены ее белые подвенечные платья, а также платья Ализы и Исиды, оба цвета воды. «Вы готовы?» В ванной комнате Ализа причесывала Исиду. На ней тоже были только чулки и туфли. «Что-то мы все не торопимся», — с нарочитой строгостью произнесла Хлоя. «Уж не забыли ли вы, подруги, что у меня сегодня свадьба?» «Еще целый час впереди», — ответила Ализа. «Успеем», — сказала Исида. «Ты ведь уже причесана». Хлоя засмеялась, тряхнув локонами. В ванной комнате, затуманенной паром, было жарко, и порозовевшая спина Ализы выглядела так привлекательно, что Хлоя нежно провела по ней ладонями. Исида сидела перед зеркалом, покорно доверив свою голову умелым рукам подруги. «Ой, щекотно!» — крикнула Ализа, засмеявшись. Хлоя нарочно касалась тех мест, где щекотно, пробегая пальцами по ее бокам до бедер. Теплая кожа Ализы чуть вздрагивала от ее прикосновений. «Из-за тебя Ализа испортит мою прическу», — сказала Исида, которая, чтобы не терять времени, делала себе маникюр. «Да чего же вы обе красивые!» — воскликнула Хлоя. «Жаль, что вы не можете в таком виде пойти на свадьбу. Так бы мне хотелось, чтобы на вас ничего не было, кроме чулок и туфель». «Иди, младенец, одеваться», — сказала Ализа, — «а то опоздаем». «Поцелуй меня», — сказала Хлоя. «Я так счастлива». Ализа вытолкнула ее из ванной. Хлоя присела на кровать, и хотя она была одна в комнате, смеялась, глядя на кружева своего платья. Прежде всего она надела целлофановый лифчик и трусики из белого сатина, в которых ее изящные формы приобрели уже совсем

«Ну что, порядок?» – спросил Колин. «Нет еще», – ответил Шик. Вот уже в 14-й раз он пытался завязать галстук Колина, но у него ничего не получалось. «Может, наденешь перчатки?» – предложил Колин. «Зачем?» – удивился Шик. «Думаешь, получится лучше?» «Не знаю, просто пришла такая мысль», – ответил Колин. «Но я не настаиваю». «Как хорошо, что мы занялись этим делом загодя», – сказал Шик. «Конечно, но мы все равно опоздаем, если не справимся». «Справимся, справимся!» Шик снова быстро проделал весь ряд строго определенных движений и с силой потянул за концы галстука. Галстук с треском разорвался посередке, и обе его половины беспомощно повисли в руках Шика. «Уже третий по счету», — заметил Колин с отсутствующим видом. «Я знаю», — сказал Шик. «Ничего страшного». Он сел на стул и, задумавшись, потер себе подбородок. «Ума не приложу, в чем дело», — сказал он. «Я тоже», — сказал Колин. «Но это противоестественно». «Да», — сказал Шик, — «безусловно. Попробую завязывать, не глядя». Шик взял четвертый галстук и небрежно накинул его Колину на шею, с подчеркнутым интересом глядя в это время глазами за залетевшим в комнату шмелем. Подсунув длинный конец под короткий, он сделал петлю, потом отвернул этот конец направо, протащил снизу, но как раз в этот момент его взгляд, к несчастью, ненароком упал на полузавязанный узел, который тут же затянулся, да так туго, что крепко-накрепко прихватил его указательный палец. Шик застонал от боли. «Вот сука, будь он неладен!» «Он сделал тебе больно?» – сочувственно спросил Колин. Шик усердно сосал палец. «Ноготь посинеет», – вздохнул он. «Бедняга», – сказал Колин. Шик пробормотал что-то и взглянул на Колина. «Стоп!» – прошептал он. «Шикарно получилось! Замри!» И не сводя глаз с злополучного узла, Шик отступил на несколько шагов, схватил со столика флакон с фиксатором для пастельных мелков, медленно поднес к губам трубочку пульверизатора и на цыпочках подошел к Колину, который с невозмутимым видом напевал, демонстративно уставившись в потолок. Струя распыленного лака ударила галстук точно в середину узла, он встрепенулся и замер навеки, пригвожденный к месту застывающей смолой.

0: Колен вышел из дома вместе с Шиком. К Хлое они отправились пешком. Николя должен был присоединиться к ним прямо в церкви. Он еще не вынул из духовки приготовленные по рецепту Гуфе блюда, которое, как он ожидал, произведет сенсацию. На их пути находился книжный магазин, перед которым Шик так и застыл. В центре витрины сверкал, словно драгоценность, экземпляр затхлости Партра в лиловом софьяновом переплете, украшенном гербом герцогини де Будуар.
1: «Ох!» — воскликнул Шик. «Ты только погляди!»
0: «Что?» — спросил Колен, подходя к витрине.
1: «А, это...»
0: «Да!» — прошептал Шик. У него от вожделения слюнки потекли. Вскоре под ногами Шика образовался маленький ручеечек и заструился к краю тротуара, обтекая неровности асфальта.
1: «Ну и что?» – спросил Колин. «У тебя же он есть».
0: «Не в таком переплете», – ответил Шик.
1: «Да ну его к черту, пошли, мы спешим», – сказал Колин.
0: «Он стоит не меньше инфлянка, а то и двух», – сказал Шик.
1: «Наверное», – согласился Колин, двинувшись дальше.
0: Шик стал рыться в карманах.
1: «Колин», – позвал он. «Одолжи мне немного денег».
0: Колен снова остановился. Он печально покачал головой.
1: «Тех 25 тысяч инфлянков, которые я тебе обещал, боюсь, хватит ненадолго».
0: Шик покраснел и опустил голову, но руку протянул. Схватив деньги, он опрометью кинулся в лавку. Колен, помрачнев, ждал его. Но, увидев сияющего от счастья Шика, он снова покачал головой, правда, на этот раз с сочувствием, и едва заметно улыбнулся.
1: «Ты просто спятил, мой бедный Шик.
0: Сколько ты за нее отдал?»
1: «Какое это имеет значение?» – ответил Шик. «Идем, идем скорее».
0: Они прибавили шагу. Шик летел, как на крыльях. Возле дома Хлои толпились зеваки и с любопытством разглядывали красивый белый лимузин, который только что подкатил к подъезду. За рулем сидел шофер в свадебной ливрее, а салон был обит белым мехом. Там циркулировал теплый воздух и играла музыка. Небо по-прежнему оставалось голубым, облака легкими и пушистыми. На дворе было еще холодно, впрочем, без особых излишеств. Зима подходила к концу. Пол лифта вздулся у них под ногами и, конвульсивно содрогаясь, доставил Колена и Шика на нужный этаж. Двери раздвинулись, они вышли и позвонили. Хлоя ждала их. Кроме прозрачного лифчика, трусиков и чулок, на ней было всего лишь два слоя белой кисеи и длинные тюлевые фата, не спадающие с плеч, так что голова ее была не покрыта. Возле Хлои стояли Ализа и Исида, одетые точно так же, только в платьях цвета воды. Их пышные волосы блестели на солнце и падали на плечи благоухающими тяжелыми волнами. Прямо глаза разбегались, но не у Колена. Однако он не решился обнять Хлою, чтобы не нарушить гармонию ее туалета. Зато он отыгрался на Ализе и Сиде, а они, видя, как он счастлив, платьев не берегли. Комната была заставлена белыми цветами, присланными Колену, а на подушке раскрытой постели лежал лепесток красной розы. Запах цветов и аромат девушек сливались воедино, и Шику показалось, что он пчела в улье. У Ализы в волосах была сиреневая орхидея, а у Исиды пунцовая роза, а у Хлои большая белая камелия. В руках Хлоя держала букет лилий, а на ее запястье рядом с тяжелым браслетом из синего золота поблескивали сплетенные, никогда не вянущие, будто лакированные листья плюща. Кольцо, которое ей надели на палец при помолвке, было украшено круглыми и продолговатыми бриллиантиками, расположенными таким образом, что они составляли имя Колен, написанное азбукой Морзе. Из огромной корзины цветов в углу высовывалась макушка кинохроникера, которая отчаянно крутила ручку своей камеры. Колен с Хлоей несколько секунд позировали ему, потом их сменили Шик, Ализа и Исида. А затем все двинулись к дверям и вошли все вслед за Хлоей в лифт, трос коего сразу так растянулся, что даже не пришлось нажимать на кнопку. Надо было только всем выскочить на первом этаже, не то замескавшийся снова ввился бы в опустевшей кабине наверх. Шофер распахнул дверцу машины. Три девушки и Колен сели сзади, Шик спереди, и лимузин тронулся. Люди на улице оборачивались им вслед и восторженно махали руками. Им казалось, что едет президент, а потом шли дальше, и почему-то мысли их вертелись вокруг блестящих золоченых предметов. До церкви было не очень далеко. Описав элегантную сердцоиду, машина остановилась у портала. На паперти между двумя богато орнаментированными пилястрами надстоятель, пьяномари, священник встречали прибывших.
1: Портал был задрапирован белыми шелковыми полотнищами, свисавшими до пола, и на этом фоне 14 пивунчиков танцевали балет. Они были в белых блузах, коротких красных штанишках и белых башмачках. Девочки были одеты точно так же, с той лишь разницей, что вместо штанишек были на них красные плиссированные юбочки, а в волосах у каждой торчало по красному перу. Надстоятель бил в барабан, Пьяномар играл на флейте, а священок задавал ритм маракасами. Припев они подхватывали все вместе. Потом священок попытался отбить чечетку и, находясь в контрах со своим басом-смычком, заставил его исполнить сверхмодный хорал на подобающую случаю музыку. Семьюжды 10 и 3 музыканта уже сидели наверху и играли, а колокола звенели, не умолкая. Вдруг оркестр зазвучал в разнобой, потому что дирижер, увлекшись, подошел к самому краю хоров и свалился вниз. Правда, его заместитель тут же встал за пульт, и в тот момент, когда дирижер шмякнулся на каменные плиты, музыканты рванули аккорд, чтобы заглушить шум падения, но церковь, тем не менее, сотряслась до основания. Колен и Хлоя восхищенно глядели на представление, которое давали настоятель, Пьяномар и священок, а два священочка, подручные священка, стояли позади всех у дверей, ожидая момент, когда надо будет подать алебарду. Надстоятель, жонглируя палочками, отстучал на барабане брек. Пьяномар извлек из своей флейты такое пронзительное мяуканье, что половина святош, сгрудившихся на ступеньках, чтобы поглазеть на невесту, тут же впали в экстаз, а священок порвал последним аккордом все струны своего контрабаса. Тогда 14 пивунчиков гуськом спустились со ступенек паперти к машине и выстроились двумя рядами. Мальчики справа, девочки слева. Первой вышла Хлоя. Она вся сияла и была просто неотразима в своем белом платье. За ней появились Ализа и Исида. Тут как раз подошел Николя и присоединился к группе. Колен взял под руку Хлою, Николя и Исиду, Шик, Ализу, и все три пары стали подниматься по церковным ступеням. Вслед за ними пошли братья Демаре, Кориолан справа, Пегас слева, и пивунчики, прихорашиваясь на ходу, тоже шагали парами. Тем временем надстоятель, Пьяномар и священок отложили музыкальные инструменты и, взявшись за руки, закружились в хороводе. Колен и его друзья подошли к порталу уже в ином порядке, а именно, Колен оказался в паре с Ализой, Николя с Хлоей, а Шик с Исидой. Вслед за ними по-прежнему шагали братья Демаре, но на сей раз Пегас был справа, а Кориолан слева. Надстоятели и его кунаки, перестав кружиться, возглавили торжественную процессию и, запев старый григорианский хорал, вдруг со всех ног ринулись в глубину храма, в то время как юные священочки раскалывали о голову входящих тонкие хрустальные флакончики со святой водой и украшали волосы каждого кусочками дымящегося ладана, который у мужчин вспыхивал желтым пламенем, а у женщин лиловым.

когда перед ними предстал сам Сын Божий с весьма кислой миной и подбитым глазом, Колин вспомнил, наконец, всю молитву и смог повторить ее Ализе. Оглушительно задребезжав, вагонетка въехала под своды бокового нефа и остановилась. Колин выпрыгнул и, показав Ализе, где ей сесть, остался ждать Хлою, которая прикатила следом. Народу в нефе было полным-полно. Пришли все их знакомые, они слушали музыку и наслаждались пышностью церемонии. Пьяномари, священник, оба в парадном облачении, появились первыми, подпрыгивая на радостях, а за ними вышел настоятель, ведя под руку архиепископа. Все встали, а архиепископа усадили в большое кресло. Скрип стульев на каменных плитах церковного пола был исполнен божественной гармонией. Внезапно музыка смолкла. Надстоятель опустился на колени перед алтарем и трижды ударил лбом оземь. Пьяномарь направился к колену Хлое, а священник тем временем расставил пивунчиков по обе стороны алтаря. В храме воцарилась мертвая тишина. Люди даже дыхание затаили. Пучки лучей от множества люстр дробились в золоте церковной утвари и разлетались в разные стороны, расчерчивая свод и стены храма широкими желтыми и лиловыми полосами, что делало неф похожим на брюшко гигантской осы, разумеется, если представить его изнутри. Где-то высоко-высоко невнятно зазвучал хор. Плывущие над головами облака терпко пахли кориандром и горными травами. В церкви было жарко, и все собравшиеся погрузились в атмосферу благодушия и расслабленности. Колен и Хлоя стояли коленопреклоненные на обитых белым бархатом скамеечках перед алтарем и, взявшись за руки, ждали начала венчания. Тем временем надстоятель торопливо листал страницы толстого фолианта, потому что забыл все ритуальные слова, но он то и дело оборачивался, чтобы поглядеть на Хлою. Так ему понравилось ее платье. Наконец он захлопнул книгу, выпрямился и махнул рукой регенту. Раздались звуки увертюры. Надстоятель набрал в грудь воздуха и под аккомпанемент 11 засурдининых труб затянул первые фразы молитвы. Архиепископ мирно дремал в кресле, опершись о посох. Он знал, что его разбудят, когда подойдет его черед. И увертюра, и песнопение были выдержаны в манере традиционных блюзов. Колин попросил, чтобы во время обручения был исполнен старый, всем известный мотив Хлои в аранжировке Дюка Эллингтона. Перед Колином на стене висело распятие. Иисус, пригвожденный к большому черному кресту, казалось, был счастлив, что его пригласили сюда, и с интересом наблюдал за происходящим. Колин держал Хлою за руку и со смутной улыбкой глядел на Христа. Он чувствовал себя немного утомленным. Венчание обошлось ему очень дорого — 5000 инфлянков, и он радовался, что церемония удалась на славу. Алтарь был убран цветами. Колину нравилась музыка, которую теперь исполняли. Он увидел стоящего перед ним надстоятеля и узнал молитву. Тогда он медленно прикрыл веки, слегка наклонился вперед и произнес «Да». Хлоя тоже сказала «Да», и тогда надстоятель энергично пожал ей руку. Оркестр грянул с новой силой, и архиепископ встал, чтобы произнести напутствие новобрачным. А священник, протиснувшись между двумя рядами гостей, больно ударил Шика палкой по пальцам за то, что он не слушал, а листал

архиепископ ушел. Молодые стояли в трезнице, и все подходили к ним, чтобы пожать им руки и обругать на счастье. Кое-кто давал им советы насчет брачной ночи, а уличный торговец, заглянувший сюда на огонек, предложил им набор порнографических открыток для пополнения образования. Колян и Хлоя вдруг очень устали. Музыка в церкви все еще играла, гости танцевали, ели божественное мороженое, запивая святой газированной водой с сиропом. К ней подавали маленькие бутербродики с треской, которые все трескали с большим аппетитом. Надстоятель переоделся в будничную сутану с дыркой на заду. Но он как раз собирался купить себе новую, так как рассчитывал прикарманить изрядный куш из тех 5000 инфлянков, которые заплатили за свадьбу. Кроме того, как водится, обсчитал оркестр и наотрез отказался заплатить дирижеру, поскольку тот расшибся еще до увертюры. Пьяномари священник помогали пивунчикам разоблачиться, чтобы поскорее убрать их костюмы. Причем священник занимал

исключительно девочками. Священочки, которых пригласили на халтуру, уже смылись. Грузовик с краскомазами уже стоял перед церковью. Они собирались отскоблить желтую и фиолетовую краски, чтобы снова разложить им по маленьким баночкам. Рядом с Коленом и Хлоей стояли Ализа с Шиком и Исида с Николя и тоже принимали поздравления. Особенно тут усердствовали братья Демаре. Когда Пегас замечал, что его братец слишком уж плотно прижимается к Исиде, он изо всех сил щипал его за бедро и обзывал извращенцем. Теперь в Тризнице оставалось всего лишь человек 12 самых близких друзей Колена и Хлои, которых пригласили на дневной прием. Наконец все двинулись к выходу, окинув прощальным взглядом цветы, украшавшие алтарь. Когда они вышли на паперть, холодный ветер обжег им лица. Хлоя закашлялась и быстро сбежала по ступенькам к теплой машине. Там она забилась в уголок в ожидании Колена. Остальные наблюдали с паперти, как увозят музыкантов в тюремной машине, поскольку все они сидели за долги. Музыкантов набилось в кузов, как сельдей в бочке, и они в отместку подняли ужасный шум. Изо всех сил задудели в свои трубы, особенно усердствовали скрипачи.

0: спальня Колена была, несомненно, квадратной, с высоким потолком. А окно тянулось 50-сантиметровой стеклянной лентой вдоль всей стены в 120 сантиметрах от пола, устланного мохнатым светло-оранжевым ковром. Стены были обиты натуральной кожей. Кровать стояла не на полу, а на своего рода антресолях, построенных на половине высоты комнаты. Наверх вела лесенка из уморенного дуба, отделанная латунью. Ниша под антресолями служила будуаром. Там стояли книги и мягкие кресла, а также висела фотография Далай-ламы. Колен еще спал. Хлоя только проснулась и глядела на него. Волосы ее растрепались, и от этого она казалась еще более юной. На кровати не было ничего, кроме простыни, на которой они лежали. Все остальные постельные принадлежности почему-то оказались разбросанными по комнате, хорошо прогретые огнедышащими бронзбойтами. Хлоя сидела, уперев подбородок в колени, и терла глаза. Потом она потянулась и опрокинулась навзничь, примяв подушку. Колен лежал ничком и пускал слюни, словно старый младенец. Хлоя рассмеялась, встала на колени и, взяв его за плечи, сильно тряхнула. Колен проснулся и принялся целовать ее раньше, чем открыл глаза. Хлоя с охотой поддавалась ему, подводя его к избранным местам. Ее кожа янтарная и душистая была похожа на марципан. Серая мышка с черными усами взобралась к ним по лесенке и сообщила, что пришел Николя и ждет их. Они вспомнили о предстоящем путешествии и разом вскочили на ноги. Мышка воспользовалась этим и основательно поработала над коробкой шоколадных конфет, стоящей у изголовья кровати. Они быстро умылись, надели дорожные костюмы и поспешили на кухню. Николя пригласил их позавтракать в своих владениях. Мышка пошла было за ними, но остановилась в коридоре. Она хотела поглядеть, почему солнце сегодня не сияли так ярко, как обычно, и при случае наорать на них за это. «Ну, как вам спалось?» – спросил Николя. Под глазами у него темнели синяки, а цвет лица был землистый. «Превосходно!» – сказала Хлоя и плюхнулась на стул, потому что ноги ее не держали. «А ты?» – спросил Колен. Он поскользнулся и сел на пол, не попытавшись даже подняться. «Я проводил Исиду домой», – ответил Николя, – «и она, как водится, предложила мне выпить». «А ее родителей не было дома?» – спросила Хлоя. «Нет», – подтвердил Николя. «Были только две кузины, и они упросили меня остаться». «Сколько им лет?» – коварно спросил Колен. «Точно не знаю», – сказал Николя. «Но на ощупь я дал бы одной не меньше 16 и не больше 18 другой». «Ты провел с ними ночь?» – спросил Колен. «Угу. Они слегка выпили, так что мне пришлось убаюкивать всю троицу». «У Исиды широченная кровать. Там было как раз еще одно место. Я не хотел тревожить вас и остался там спать». «Спать?» – переспросила Хлоя. «Кровать эта, видно, была очень неудобная, потому что вид у тебя, я бы сказала...» Николя смущенно покашлял и чрезмерно деловито стал возиться со своими электрическими приборами. «Попробуйте-ка это», – сказал он, меняя тему разговора, и подал начиненные финиками и сливами глазированные абрикосы в ароматном сиропе. «А машину ты сможешь вести?» – спросил Коля. «Попробуем», – ответил Николя. «Как вкусно!» – воскликнула Хлоя. «Поешь с нами?» «Я предпочел бы что-нибудь бодрящее». И на глазах Колена и Хлои он составил для себя чудовищную смесь из кварты белого вина, ложки уксуса, 5 яичных желтков, 2 устриц и 100 граммов рубленого мяса, залитого сливками и посыпанного щепоткой гипосульфида натрия. Все это исчезло в его глотке со свистом пущенного на полную мощность циклотрона. «Как пошло?» – спросил Колен и рассмеялся, увидев гримасу Николя. «Порядок!» – через силу ответил Николя. И в самом деле синяки под глазами у него разом исчезли, словно их стерли смоченной в бензине ваткой, а лицо заметно посвежело. Он фыркнул, как конь, стиснул кулаки и зарычал. Хлоя с некоторой тревогой взглянула на него. «У тебя схватило живот, Николя?» – спросила она. «Наоборот», – рявкнул он. «Все как рукой сняло. Сейчас подам вам еще одно блюдо и в путь». Большой белый лимузин осторожно продвигался вперед, объезжая рытвины. Колен и Хлоя сидели сзади и глядели в окно, но им было как-то не по себе от проносящегося мимо пейзажа. Небо висело совсем низко, красные птицы едва не задевали телеграфные провода, поднимаясь и опускаясь вместе с ними от столба к столбу, а их пронзительные крики отражались в свинцовой воде луж. «Почему ты велел свернуть на эту дорогу?» — спросила Хлоя у Колина. «Так короче», — ответил он. «Да и по-другому нельзя. Старое шоссе в конец износилось. Все так и норовили по нему промчаться, потому что над ними всегда ясное небо. И вот теперь остался только этот путь. Не волнуйся, Николя хорошо ведет машину». «Ненавижу этот тусклый свет, эту мглу», — сказала Хлоя. Ее сердце колотилось, словно стиснутое жесткой скорлупой. Колин положил ей руку на плечи и бережно, как котенка, обхватил пальцами ее тонкую шею. «Да-да», — прошептала Хлоя и, поеживаясь от щекотки, чуть втянула голову в плечи. «Не убирай руку, мне страшно одной». «Хочешь, я подниму, пес, цветные стекла?» — предложил Колин. «Ага, пусть будет попестрей». Колин нажал на зеленые, синие, желтые и красные кнопки, и разноцветные фильтры заменили автомобильные стекла. Теперь Колин и Хлоя оказались словно внутри радуги, и цветные тени плясали по белому меху сиденья каждый раз, когда машина проскакивала мимо телеграфных столбов. Хлоя почувствовала себя лучше. Равнина по обе стороны дороги была покрыта жиденьким, ползучим, блекло-зеленоватым мхом, да кое-где мелькали растрепанные деревья с корявыми стволами. Воздух был недвижим, даже малый ветерок не рябил жидкую грязь, которая черными фонтанами разлеталась из-под колес. Николя изо всех сил старался не потерять дороги. Он с трудом удерживал машину посредине в конец разбитого скользкого шоссе. «Не волнуйтесь», — сказал он, обернувшись к Хлое. «Осталось совсем чуть-чуть. Скоро дорога изменится». Хлоя посмотрела в правое окно и вздрогнула. Привалившись к телеграфному столбу, чешуйчатая тварь провожала их пристальным взглядом.
1: «Гляди, Колин, кто это?»
0: «Не знаю. По-моему, оно не злое». «Это рабочие из бригады, обслуживающие телеграфную линию», — сказал Николя через плечо. «Все они носят вот такие противогрязевые комбинезоны».
1: «Это жутко уродливо», — прошептала Хлоя.
0: Колин поцеловал ее. «Не волнуйся, Хлоя, ведь он всего-навсего человек». Грунт под колесами как будто уплотнился, рыжеватый свет забрезжил над горизонтом. «А вот и солнце», — сказал Колин. «Погляди». Николя покачал головой. «Нет, это медные копи. Мы мимо них проедем». Мышь, сидевшая рядом с Николя, навострила ушки. «Да», — сказал Николя, — «скоро будет тепло». Дорога повернула несколько раз. Жидкая грязь дымилась. Машина пробивалась сквозь завесу белых испарений с сильным запахом меди. Наконец грязь совсем затвердела, и обнаружилось шоссе, пыльное и растрескавшееся. Вдалеке перед ними, как раз над огромной раскаленной плитой, дрожал воздух.
1: «Мне здесь не нравится», — сказала Хлоя. «Может, объедем другой дорогой?»
0: «Другой дороги нет», — сказал Колин.
1: «Не хочешь ли ты почитать Гуффе? Я взял его с собой».
0: Кроме этой книги, они ничего не взяли из вещей, так как рассчитывали покупать все необходимое в пути. «Давай опустим цветные стекла», — предложил Колин.
1: «Давай. Теперь стало светлее».
0: Внезапно дорога еще раз повернула, и они оказались посреди медных рудников, которые раскинулись ярусами по обе стороны шоссе. Бескрайняя пересохшая равнина, покрытая зеленоватой медной рудой, уходила за горизонт. Сотни рабочих в герметических комбинезонах возились вокруг огнедышащих горнов. Другие складывали угольные брикеты, которые непрерывно подвозили электровагонетки в аккуратные пирамиды. Медь от жары плавилась и текла красными ручьями, окаймленными бордюром из твердого, как камень застывшего ноздреватого шлака. Ручьи эти впадали в большие резервуары, откуда медь выкачивали насосами и гнали по овальным трубам.
1: «Какая ужасная работа», — сказала Хлоя.
0: «Зато платят хорошо», — сказал Николя. Несколько рабочих остановились, чтобы поглядеть на проезжающую машину. Их взгляды не выражали ничего, кроме презрения и, пожалуй, насмешки. Это были широкоплечие и сильные люди, и вид у них был невозмутимый.
1: «Они нас ненавидят», — сказала Хлоя. «Поедем поскорей».
0: «Они на работе», — сказал Колин.
1: «Ну и что?» — сказала Хлоя.
0: Николя прибавил газу, и автомобиль мчался по растрескавшемуся шоссе под урчание машины, бульканье плавящейся меди. «Мы скоро выскочим на старую дорогу», — сказал Николя.

0: «Почему они так высокомерны?» – спросила Хлоя. «Ведь работать не очень-то приятно».
1: «Принято считать иначе», – сказал Колин. «Работают по привычке и как раз для того, чтобы не думать».
0: «Во всяком случае, выполнять работу, которую могут делать машины, полный идиотизм».
1: «Должен же кто-то делать машины», — сказал Колин.
0: «О, конечно», — воскликнула Хлоя. «Чтобы получить яйцо, нужна курица. Но когда есть курица, можно получить не одно яйцо, а целую кучу. Следовательно, лучше начать с курицы».
1: «Надо бы узнать, что мешает выпускать машины. Вероятно, просто не хватает на это времени. Люди тратят все время на то, чтобы жить, а на работу у них не остается времени».
0: «А может быть, совсем наоборот?» – спросил Хлоя.
1: «Нет», – ответил Колин. «Если бы у них было время сделать машины, они могли бы потом ничего не делать. Я хочу сказать, что они работают, чтобы жить, вместо того, чтобы работать над созданием машин, которые дали бы им возможность жить, не работая».
0: «Это чересчур сложно», – заметила Хлоя.
1: «Нет, это очень просто. Конечно, такие перемены могут произойти только постепенно, но когда подумаешь, сколько времени уходит, чтобы сделать то, что так быстро изнашивается...»
0: «По-твоему, рабочие не предпочли бы сидеть дома и целовать своих жен, и ходить в бассейн и на танцы?»
1: «Нет», — сказал Колин, — «потому что они об этом не думают».
0: «Даже если они считают, что работать хорошо, разве они в этом виноваты?»
1: «Нет, не виноваты. Ведь им все твердят, труд священен, работать хорошо, это благородно, труд превыше всего, и только трудящиеся имеют право на все. Но при этом общество организовано так, что они работают все время и просто не успевают воспользоваться своими правами».
0: «Выходит, они глупые?»
1: «Да, глупые», — сказал Колин. «Поэтому и согласны с теми, кто им внушает, что нет ничего выше труда. Таким образом, они ни о чем не думают и не стараются освободиться от бремени такой работы».
0: «Давай поговорим о чем-нибудь другом», — предложила Хлоя. «Я от этого устала. Скажи мне лучше, нравятся ли тебе мои волосы?»
1: «Я тебе уже говорил».
0: Он посадил ее к себе на колени и снова почувствовал себя совершенно счастливым.
1: «Я тебе уже говорил, что люблю тебя и в целом, и в частности».
0: «Тогда переходи к частностям», — сказала Хлоя, и с гибкостью змей

Простите, месье, не угодно ли месье здесь остановиться? Спросил Николя. Машина затормозила у придорожной гостиницы. Шоссе было уже хорошим, с гладким покрытием, испещренным солнечными бликами, которые так эффектно выглядят на рекламных фотографиях, а по обе его стороны раскинулся прекрасный ландшафт. Деревья правильной цилиндрической формы, свежая травка, освещенная солнцем, коровы, пасущиеся на луговинах, источенные червяком ветхие ограды, живые изгороди из цветущей жимолости, яблони, усыпанные яблоками, желтые листья, собранные в аккуратные кучки, кое-где снежные овраги, для разнообразия пальмы, мимоза, а в саду гостиницы северные сосны и еще вихрастый огненно-рыжий мальчишка, который гонит по дороге двух овец и одну пьяную собаку. По одну сторону шоссе дул сильный ветер, по другую же ветра не было вовсе. Каждый выбирал то, что ему нравится. Тень отбрасывали не все деревья, а лишь некоторые, и только в одной из канав квакали лягушки. «Да, давайте здесь остановимся», — ответил Колен. «Все равно до юга нам сегодня уже не добраться». Николя распахнул дверцу и вылез из машины. На нем был красивый шоферский костюм из свиной кожи и элегантная кожаная каскетка. Он отошел на два шага и оглядел автомобиль. Колен и Хлоя тоже вышли. «Наш экипаж, увы, не блещет чистотой», — сказал Николя. «Ведь мы ехали по такой грязи». «Неважно», — сказала Хлоя. «В гостинице мы попросим, чтобы его помыли». «Пойди узнай, есть ли у них свободные номера», — сказал Колен. «И не грозит ли нам здесь смерть от голода?» «Слушаюсь, месье», — ответил Николя и приложил два пальца к козырьку каскетки, словно стараясь вывести Колена из себя. Он толкнул калитку из вощеного дуба и нервно вздрогнул, когда ладонь его прикоснулась к обтянутой бархатом ручке. Гравий захрустел у него под ногами, затем он поднялся по ступенькам каменной лестницы и исчез в вестибюле. Жалюзи на окнах были опущены, и изнутри не доносилось ни звука. Солнце подпекало упавшие в траву яблоки, и из них прямо на глазах проклевывались новорожденные зелененькие яблоньки, которые тут же зацветали и начинали плодоносить крохотными наливными яблочками. Яблоньки третьего поколения выглядели уже зелено-розовым мхом, и с них то и дело сыпались на землю яблочки-бусинки. Несколько стрекозлят зажужжали на солнышке, предаваясь невнятным забавам, одна из которых заключалась в быстром волчковании на месте. На ветреной стороне шоссе какие-то злаки волнами склоняли колосья и гудели под сурдинку, а первые палые листья с тихим легким шелестом прилежно учились летать. Стайка жуков, трепеща крыльями, пыталась лететь против ветра с глухим бульканьем, подобным плеску плицев колесного парохода, который поднимается вверх по речке к большим озерам. Колен и Хлоя стояли рядом, молча греясь на солнышке, и сердца у обоих стучали в ритме буги-вуги. Стеклянная дверь тихо скрипнула, появился Николя. Он был весь расхристанный, а каскетка криво сидела на голове. «Они что, вытолкали тебя в зашей?» – спросил Колен. «Никак нет, месье», – ответил Николя. «Они готовы принять месье и мадам и заняться машиной». «А что с тобой случилось?» – воскликнула Хлоя. «А-а-а!» – махнул рукой Николя. «Хозяина не оказалось на месте. Пришлось обратиться к его дочери». «Ты хоть застегнись», – сказал Колен. «У тебя неприличный вид». «Покорнейше прошу, месье, меня извинить, но я подумал, что ради двух хороших номеров стоит принести такую небольшую жертву». «Переоденься, пожалуйста, раз ты не можешь без этого нормально разговаривать», – попросил Колен. «Ты играешь в дурака на моих нервах». Хлоя остановилась у маленького сугроба. Снежинки были пушистые и свежие, они ослепляли белизной и не таяли. «Погляди, какая прелесть», – сказала она Колену. «Под снегами цвели примулы, васильки и маки». «Ага», – ответил Колен. «Только зря ты трогаешь снег, простудишься». «Да что ты, нет», – сказала Хлоя, и вдруг зашлась кашлем, похожим на треск рвущегося шелка. «Милая моя Хлоя», – Колен обнял ее и притянул к себе. «Не кашляй так ужасно, мне больно». Она выпустила снежинки из рук, и они медленно, словно пух, упали на землю и снова засверкали на солнце. «Мне не нравится этот снег», – пробормотал Николя, но тут же спохватился. «Я прошу месье извинить меня за то, что я позволил себе высказаться». Колен снял полуботинок с ноги и швырнул его Николя в лицо. Но тот как раз в эту секунду нагнулся, чтобы оттереть пятнышко на своих брюках. Услышав за собой звон разбитого стекла, Николя выпрямился. «О, месье», – проговорил он с упреком, – «это ведь окно вашей комнаты». «Ну и черт с ним, воздуха будет больше. И тебе наука, чтоб ты не вел себя как идиот».
опираясь о плечо Хлои, Колен поскакал на одной ноге к дверям гостиницы. Разбитое стекло тут же начало отрастать. По краям рамы уже появилась тоненькая прозрачная пленка опалового цвета, отливающая цветами радуги.

0: «Ну, как ты спал?» – спросил Колян.
1: «Недурно. А ты?» – ответил Николя, не надевший в то утро шоферской одежды.
0: Хлоя зевнула и придвинула к себе кувшин с каперсовым сиропом. «Из окна так дуло, что я не могла уснуть».
1: «Разве оно не затянулось стеклом?» – спросил Николя.
0: «Не совсем. Родничок пока не зарос, и сквозь него садил ветер. Утром у меня заложила грудь, она забилась снегом».
1: «Это просто ужасно», – сказал Николя. «Ну, я их обматерю самым строгим образом. Так мы сейчас едем дальше?»
0: «Нет, после обеда», – ответил Колян.
1: «Надо будет снова надеть шоферский костюм».
0: «О, Николя», – пригласил ему Колян, – «если будешь продолжать в таком же духе, я тебя...»
1: «Хорошо», – перебил его Николя, – «но только не сейчас». Он залпом выпил кружку сиропа и доел бутерброд. «Загляну-ка я на кухню», – сообщил он, поднимаясь из-за стола и с помощью карманной дрели поправляя узел на галстуке. Он вышел из комнаты, и звуки его шагов постепенно затихали, видимо, в направлении кухни.
0: «А мы что будем делать, милая моя Хлоя?»
1: «Целоваться». «Это уж потом».
0: «А дальше?»
1: «Дальше?»
0: «Этого я не могу произнести вслух».
1: «Ясно. Ну а еще потом?»
0: «Потом уже пора будет обедать».
1: «Обними меня, мне холодно. Этот снег...»
0: Солнце лилось в комнату золотистыми волнами.
1: «Здесь не холодно», — сказал Колян.
0: «Да», — согласилась Хлоя, прижималась к нему. «Но мне холодно. А еще потом я напишу письмо Ализе».

Улица была из конца в конец запружена народом. Все яростно толкались, пытаясь прорваться в зал, где Жан Соль должен был читать свою лекцию. Люди прибегали к самым изощренным уловкам, чтобы обмануть бдительных экспертов-искусствоведов, поставленных для проверки подлинности пригласительных билетов, поскольку в продажу были пущены десятки тысяч подделок. Кто-то приезжал на катафалках, но полицейские протыкали гробы длинными стальными пиками, навеки предваждая ловчил к дубовым доскам. И тогда те и вправду давали дубы, что, к слову сказать, представляло известное удобство, так как новопредставленные оказывались уже упакованными для похорон. Данная операция приносила ущерб только истинным покойникам, потому что от нее страдали их саваны. Многие почитатели Жан Соля сигали на парашютах со специальных самолетов. В аэропорту Бурже шла форменная драка, чтобы попасть на такой самолет. И становились мишенями для пожарников, которые струей из бронспойта загоняли смельчаков прямо на сцену, где и топили их, как котят. Находились и такие, кто пытались проникнуть в здание по трубам для нечистот. Но стоило им ухватиться пальцами за края канализационных колодцев, чтобы выбраться наружу, как их били подкованными каблуками по суставам, а дальнейшее было уже делом крыс. Но ничто не могло умерить пыл одержимых поклонников лектора. Однако, надо признаться, вовсе не те, что тонули, а другие упорствовали в своих отчаянных попытках проникнуть в зал. И тысячеголосый рокот толпы не угасал, а напротив поднимался к зениту, распространяясь по Поднебесью раскатистым пещерным гулом. Только чистые, ко всему причастные, посвященные являлись обладателями подлинных приглашений, отличить которые от фальшивых не составляло, кстати, труда. И потому эти избранные души беспрепятственно двигались по узенькому коридору, отгороженному вдоль стен домов. Их охраняли стоящие через каждые 50 сантиметров тайные агенты, замаскированные под огнетушители. Однако счастливцев оказывалось все-таки чрезвычайно много, и в зал, уже забитый до отказа, то и дело врывались вновь прибывшие. Шик появился здесь еще накануне. За баснословные деньги швейцар согласился, чтобы Шик заменил его, но это оказалось возможным только после того, как Шик ломом перебил ему левую ногу. Когда речь шла о партере, Шик не скупился на инфлянке. А Лиза и Исида вместе с ним ждали появления лектора. Они тоже провели тут ночь, боясь пропустить такое событие. В темно-зеленой униформе швейцара Шик был просто неотразим. С тех пор, как Колен подарил ему 25 тысяч инфлянков, он все больше пренебрегал своей работой. В зале собралась особая публика. Очкарики с блуждающими взглядами, всклокоченными волосами, замусоленными окурками в зубах и громкой отрыжкой. Женщины с жидкими, словно траченными молью, косичками, плотно уложенными вокруг головы, в кожаных канатках с вытертыми белесыми пятнами на груди, надетых прямо на голое тело. В большом зале на первом этаже, потолок которого был наполовину застеклен, а наполовину расписан красками, разведенными на тяжелой воде, от этих многофигурных кресок зарождалось сомнение, представляет ли хоть какой-нибудь интерес жизнь, если женские формы так безнадежно тяжелые и уродливы. Так вот, в зале набивалось все больше и больше народу, причем тем, кто появился позже, ничего не оставалось, как стоя как-то где-то сзади на одной ноге, другой отбиваться от наседающих на них ближайших соседей. В специальной ложе в окружении свиты восседала герцогиня де Будуар, привлекая к себе внимание истерзанной толпы и оскорбляя роскошью хорошего тона группу неудачливых философов, кое-как примостившихся на складных стульях. Начало лекции приближалось, и присутствующих все больше лихорадило. В глубине зала поднялся галдеж. Несколько студентов пытались посеять смуту в умах, скандируя искаженный текст нагорной проповеди баронессы Орцы. Но Жан Соль был уже на подступах к залу. Шик услышал, что на улице затрубил слон и высунулся в окно. Вдали, в глубине бронированного паланкина, вырисовывался силуэт Жана Соля, а слоновья спина под ним, бугристая и морщинистая, в луче красного прожектора, казалась чем-то инопланетным. В четырех углах паланкина стояли отборные стрелки, держа на изготовку топорики. Слон прокладывал себе дорогу в толпе, шагая прямо по людям, и глухой топот его четырех колонн неумолимо приближался. Перед подъездом слон опустился на колени, и отборные стрелки сошли первыми. Изящно спрыгнув вслед за ними, партер оказался в их кольце. Ловко орудуя топориками, стрелки повели партера в зал. Полицейские заперли все двери, а Шик, подталкивая перед собой Ализу и Сиду, поспешил по потайному коридору за кулисы. В глубине сцены висел бархатный занавес, в котором Шик загодя проделал дырочки, чтобы все хорошо видеть.
Трое молодых людей уселись на подушки и стали ждать. На расстоянии метра от них, не более, Партер готовился начать свою лекцию. Его гибкое и аскетическое тело излучало особые флюиды, и публика, покоренная неотразимым обаянием любого его жеста, в томлении замирала, ожидая вожделенного сигнала к старту. Было много обмороков, связанных с внутриматочным перевозбуждением, которое охватывало главным образом женскую часть зала. И Ализа, и Сида, и Шик явственно слышали хриплое дыхание двух дюжин слушательниц и слушателей, которые пробрались под сцену и там, в кромешной тьме, на ощупь раздевались, чтобы занимать меньше места. «Ты помнишь?» — шепнула Ализа, с нежностью взглянув на Шика. «Еще бы! Там мы нашли друг друга». Он наклонился к Ализе и ласково поцеловал ее. «Вы тоже были там, под сценой?» — спросила Исида. «Да», — ответила Ализа, — «и это было очень приятно». «Не сомневаюсь», — сказала Исида. «Что это, Шик?» Шик как раз снимал крышку состоящего рядом с ним большого черного прибора. «Фонограф», — ответил он. «Я приобрел его ради этой лекции». «Колоссально!» — воскликнула Исида. «Значит, сейчас можно и не слушать». «Конечно, а дома хоть всю ночь напролет слушай. Но мы не будем этого делать, чтобы не заиграть пластинки. Прежде я должен сделать копии. Пожалуй, я даже закажу у фирмы «Крик» владельца серию этих пластинок для продажи». «Этот ящик влетел вам, небось, в копеечку», — сказала Исида. «Какое это имеет значение?» — ответил Шик. Ализа вздохнула. Вздох ее был таким легким, что услышала его только она одна. Да и то едва ли. «Все, он начинает!» — воскликнул Шик. «Я положил свой микрофон рядом с микрофонами радиостудии. Они его не заметят». Жан Соль начал говорить. Сперва ничего, кроме щелканья затворов, не было слышно. Фотографы, кинорепортеры просто удержу не знали. Потом один из них был сбит с ног отдачей своего и своей камеры, и тут же поднялось невесть что. Озверелые коллеги набросились на несчастного и принялись осыпать его порошком магния. Ослепительно вспыхнув, он ко всеобщему ликованию исчез навсегда, а полицейские отправили в тюрьму всех остальных репортеров. «Прекрасно!» — Шик ликовал. «Теперь я один буду обладать этой записью!» Публика, которая поначалу вела себя все более или менее спокойно, начала волноваться и все громче проявляла свое восхищение Партером, отзываясь восторженными воплями и аплодисментами буквально на каждое его слово. И это несколько затрудняло понимание того, что он говорил. «А вы не пытаетесь во все это вникнуть?» — сказал Шик. «Мы потом послушаем на свободе запись». «Тем более, что здесь все равно ничего не слышно», — подхватила Исида. «Он тих, как мышка. Кстати, у вас нет известий от Хлои?» «Я получила от нее письмо», — ответила Ализа. «Они уже приехали?» «Да, им все-таки удалось уехать, но они собираются вернуться раньше, чем думали, потому что Хлоя чувствует себя не очень хорошо», — сказала Ализа. «А Николя?» — спросила Исида. «С ним все в порядке. Хлоя пишет, что он вел себя просто ужасно с дочерьми всех хозяев гостиниц, где они останавливались». «Николя отличный парень», — сказала Исида. «Не понимаю, почему он работает поваром?» «Это действительно странно», — сказал Шик. «А что такого? Это куда лучше, чем коллекционировать парт», — рассказала Ализа и ущипнула Шиха за ухо. «Надеюсь, у Хлои ничего серьезного?» — спросила Исида. «Она не пишет, чем больна, но жалуется, что у нее ноет грудь», — ответила Ализа. «Хлоя такая красивая, невозможно себе представить, что она захворала». «Ой!» — прошептал Шик. «Смотрите, смотрите!» Часть застекленного потолка приоткрылась, и по периметру образовавшегося проема появились чьи-то головы. Оказывается, отважные поклонники Партера забрались на крышу и успешно провели задуманную операцию. Но на этих смельчаков наседали сзади такие же смельчаки, и чтобы удержаться, первым смельчакам пришлось изо всех сил вцепиться в края рамы. «Их можно понять», — сказал Шик. «Лекция совершенно выдающаяся». Партер вышел из-за стола и продемонстрировал слушателям муляжи различных типов блевотины. Самое прекрасное из них, непереваренное яблоко в красном вине, имело огромный успех. Шум стоял такой, что даже за занавесом, там, где сидели Ализа, Исида и Шик, стало уже почти невозможно разговаривать. «Когда же они приезжают?» — спросила Исида. «Завтра или послезавтра?» — ответила Ализа. «Мы их так давно не видели», — сказала Исида. «Да», — подхватила Ализа, — «со дня их свадьбы». «Что и говорить, свадьба удалась на славу!» — воскликнула Исида. «Еще бы!» — сказал Шик. «Ведь именно в тот вечер Николя проводил тебя домой». К счастью, в этот миг весь потолок обрушился, завалив зал.
и это избавило Исиду от необходимости что-либо уточнять. Вихрем взметнулась битая штукатурка, выбеленные звездкой фигуры метались, спотыкались и падали среди обвалившихся кусков бетона, задыхаясь в ядовитом тяжелом облаке пыли, нависшем над обломками. Партер перестал читать. Он хохотал от души и хлопал себя поляшком, радуясь, что столько людей втянуто в это светопредставление. Но все же и он поперхнулся пылью и ужасно закашлялся. Шик лихорадочно нажимал на кнопки аппарата. Из фонографа выбился какой-то зеленоватый всполох, шустро пополз по паркету и скрылся в щели. За ним второй и третий. Шик вырубил ток как раз вовремя, чтобы не успел вылезти из омерзительного вида многоножка. «Что я делаю?» — воскликнул Шик. «Он вышел из строя, микрофон забит пылью!» Адское игрище в зале достигло своего апогея. Партер, дочитав лекцию, стал залпом пить воду прямо из графина. Он явно собрался уходить. Тогда Шик решился. «Я предложу ему выйти через заднюю дверь», — сказал он. «Уматывайте отсюда, я вас догоню».

0: Николя остановился посреди коридора. Два солнца и в самом деле теперь не заливали его, как прежде. Желтые керамические плитки как-то потускнели, они словно подернулись легкой пеленой, и солнечные лучи, вместо того, чтобы разбиваться, разлетаться во все стороны брызгами мельчайших металлических шариков, вяло лились на пол и растекались по нему бесформенными лужицами. Стены, изгрызенные солнечными зайчиками, уже не сверкали так ровно, как прежде. Впрочем, мышки, казалось, не были встревожены этими изменениями, не считая, правда, серой с черными усиками. Ее удрученный вид сразу же поразил Николя. Но он подумал, что мышка просто не хотела так быстро возвращаться домой, что она тоскует по новым знакомым, которых приобрела во время путешествия. «Ты недовольна?» – спросил он ее. Мышка с отвращением указала Николя на стены. «Да», – согласился Николя. «Что-то здесь изменилось. Раньше было лучше. Не пойму, в чем тут дело?» Мышка на минуту словно задумалась, потом горестно покачала головой и беспомощно развела лапками. «Я тоже не понимаю», — сказал Николя. «Даже когда протираешь стекла, ничего не меняется. Видимо, воздух здесь стал едким». Он еще постоял в задумчивости, покачал в свою очередь головой и пошел дальше. Мышка же скрестила лапки на груди и с отсутствующим видом принялась жевать, но тут же сплюнула, почувствовав вкус жевательной резинки для кошек. Продавец, видно, ошибся. Хлоя и Колен завтракали. «Ну как?» – спросил Николя, заглянув в столовую. «Дело идет на поправку?»
1: «Гляди-ка!» – воскликнул Колен. «Наконец-то ты заговорил нормально».
0: «Я не в форменной обуви», – объяснил Николя. «Я чувствую себя неплохо», – сказала Хлоя. Глаза ее блестели, щеки заливал румянец, и по всему было видно, что она счастлива вернуться домой.
1: «Она съела полпирога с курицей», – сказал Колен.
0: «Очень рад. Я его испек, не заглядывая в труды Гуфе». «Ну что же будем делать, Хлоя?» – спросил Колен. «И когда обедать?» – спросил Николя. «Мне хочется пойти вместе с вами двумя, и с Ализой, и с Исидой на каток, и в магазин, и на вечеринку», – сказала Хлоя. «И еще мне хочется купить зеленое кольцо».
1: «Ясно», – сказал Николя. «Тогда я, не теряя времени, займусь обедом».
0: «Только, пожалуйста, Николя, не надевай свою шоферскую одежду», – попросила Хлоя. «А то с тобой очень утомительно разговаривать, и тебе придется лишний раз переодеваться».
1: «Я пойду возьму деньги из сейфа, а ты, Хлоя, позвони друзьям. Мы отлично проведем день».
0: «Иду звонить», — сказала Хлоя. Она встала из-за стола, побежала к телефону, сняла трубку и пронзительно мяукнула. Это означало, что ее надо соединить с Шиком.
1: Николя убирал со стола. Он нажал рычажок, и грязная посуда поползла на кухню прямо в мойку, поспрятанной под ковром в широкой пневматической трубе. Затем он вышел в коридор. Мышка, стоя на задних лапках, передними скребла одну из потускневших кафельных плиток. Протертый ей уголок сверкал, как прежде.
0: «Вот это да!» – воскликнул Николя. «У тебя получается!»
1: «Невероятно!» Мышка остановилась и, тяжело дыша, протянула Николя свои стертые в кровь лапки.
0: «О, ты себя изувечила!» – сказал Николя.
1: «Брось это! В конце концов, здесь и так немало солнца. Пошли, я тебя полечу!»
0: Николя сунул мышку в нагрудный карман, а она, все еще задыхаясь и полузакрыв глаза, выставила наружу свои бедные израненные лапки.
1: Колен, напевая, быстро вращал ручки замков своего сейфа. Тревога, которая мучила его последние дни, отлегла от сердца, и оно, это он чувствовал, обрело теперь форму апельсина. Беломраморный сейф с аметистовыми с черно-зелеными ручками был украшен инкрустациями из слоновой кости. Шкала указывала на наличие 60 тысяч инфлянков. Крышка сейфа откинулась, щелкнув, как хорошо смазанный замок, и Колен разом перестал улыбаться. Стрелка, освободившись от какой-то помехи, тут же двинулась по шкале и после некоторых колебаний остановилась на уровне 35 тысяч инфлянков. Он сунул руку в сейф и судорожно пересчитал деньги, проверяя точность показания. Прикинув в уме свои траты, он убедился, что все сходится. Из своих 100 тысяч инфлянков он 25 тысяч отдал Шику, чтоб тот женился на Ализе. 15 тысяч стоила машина, свадьба обошлась в 5 тысяч. Остальное разошлось по мелочам. Колен немного успокоился.
0: «Все нормально», – произнес он вслух, но заметил, что голос его дрогнул.
1: Он взял сперва столько, сколько хотел, потом заколебался, усталым жестом положил половину назад и захлопнул крышку сейфа. Рукоятки, позвякивая как бубенчики, быстро завертелись. Он постучал по шкале, чтобы проверить, верно ли она указывает оставшееся количество денег. Затем он поднялся, застыл на несколько мгновений, пораженный огромностью сумм, которые ему пришлось потратить, чтобы создать Хлое ту жизнь, которой она достойна, и улыбнулся, вспомнив, какой растрепанной Хлоя была утром в постели, и округлости простыни, прикрывавшей ее тело, и янтарный цвет ее кожи, когда он скинул простыню. Но он тут же заставил себя снова думать, сосредоточиться на сейфе, потому что сейчас не время было думать о таких вещах. Хлоя одевалась. «Попроси Николя сделать бутерброды», — сказала она. «Нам пора уходить. Я всем назначила свидание у Исиды». Колян поцеловал ее в плечо, воспользовавшись вырезом платья, и побежал на кухню. Николя все еще возился с мышкой, он мастерил ей костыли из бамбука. «Вот», — сказал он, — «ходи на них до вечера, и все пройдет». «Что с ней?» — спросил Колян, погладив мышку по голове. «Оттирала кафель в коридоре», — объяснил Николя, — «и кусочек очистила, но она, бедняжка, стерла себе лапки». «Не волнуйся из-за плиток», — сказал Колян мышке, — «это само пройдет». «Не знаю», — сказал Николя. «Как-то странно, будто плиткам не хватает воздуха». «Вот увидишь, они снова заблестят», — сказал Колен. «Во всяком случае, я надеюсь». «Ты прежде этого никогда не замечал?» «Нет». Колен постоял немного у кухонного стола. «Возможно, кафель всегда со временем тускнеет», — сказал он. «Не заменить ли его?» «Это будет очень дорого стоить». «Да», — согласился Колен. «Лучше подождем». «Что ты хотел мне сказать?» — спросил Николя. «Не готовь обеда, сделай только бутерброды. Мы сейчас все вместе уедем». «Хорошо, я только оденусь». Николя опустил мышку на пол, и она засеменила к двери, пошатываясь на маленьких костылях. Даже сзади были видны кончики ее топорщившихся усов. Неведомую ей злую силу, чье-то недоброе присутствие, и не знала, как ей с этим совладать. Она все время кашляла, чтобы хоть немного потеснить противника, вцепившегося в ее плоть. Хлое казалось, что с каждым глубоким вздохом она живьем отдает себя во власть коварного, полного глухой ярости врага. Грудь Хлои едва вздымалась. Прикосновение гладких простынь к ее длинным голым ногам почему-то успокаивало. Сгорбившись, Колян сидел рядом и глядел на нее. Темнело, сумерки сгущались концентрическими кругами вокруг светящегося венчика лампы, вмонтированной в стену у изголовья кровати и прикрытой круглым плафоном из матового хрусталя.

«Давай послушаем музыку, Колин», — сказала Хлоя. «Поставь одну из твоих любимых пластинок». «Это утомит тебя», — ответил Колин, словно издалека. Он плохо выглядел. Сердце заполонило всю его грудь. Только сейчас он это заметил. «Ну, пожалуйста, прошу тебя», — сказала Хлоя. Колин встал, спустился по маленькой дубовой лестнице и зарядил проигрыватель пластинками. Динамики были во всех комнатах. Он включил тот, который висел в спальне. «Ты что поставил?» — спросила Хлоя. Она улыбнулась. Она сама знала. «Помнишь?» — спросил Колин. «Помню. Тебе больно?» «Не очень». При впадении реки в море всегда есть порог, который трудно преодолеть, где кипит вода и в пене кружатся обломки затонувших кораблей. Воспоминания нахлынули из темноты, натолкнулись на барьер между ночью за окном и светом лампы и то погружались в глубину, то выныривали на поверхность, оборачиваясь либо белесым брюшком, либо серебристой спинкой. Хлоя слегка приподнялась. «Сядь ко мне». Колин подошел к ней и лег поперек кровати так, что Хлоя могла положить голову на сгиб его левого локтя. Кружева тонкой ночной рубашки рисовали причудливые узоры на ее золотистой коже, трогательно набухшей в основании грудей. Хлоя пальцами стиснула плечо Колина. «Ты не сердишься?» «На что?» «На то, что у тебя такая глупая жена». Колин поцеловал Хлою в ямочку ее доверчивого плеча. «Спрячь руку, моя милая Хлоя, ты простынешь». «Мне не холодно. Слушай пластинку». В игре Джонни Ходжеса было что-то возвышенное, необъяснимое и абсолютно чувственное. Чувственность, так сказать, в чистом виде, освобожденная от всего телесного. Под воздействием музыки все углы комнаты округлились. Колин и Хлоя лежали теперь в центре некой сферы. «Что это?» — спросила Хлоя. «The mood to be wood», — ответил Колин. «Я это почувствовала», — сказала Хлоя. «А как же доктор войдет в комнату такой формы?» Николя открыл дверь. На пороге стоял доктор. «Я доктор», — сказал он. «Не угодно ли вам проследовать за мной?» И Николя повел доктора по коридору. «Вот», — произнес Николя, когда они оказались на кухне, «отведайте и скажите свое мнение». В большом сосуде из остекленевшего кремнисольдокальциевого соединения отстаивалось варево весьма своеобразного цвета. Оно отливало как пурпуром кассиуса, так и зеленью рыбленого пузыря, но при этом со слабым оттенком синеватого хрома. «Что это такое?» – спросил доктор. «Отвар», – объяснил Николя. «Это я вижу, но для чего он?» «Для бодрости». Доктор поднес сосуд к носу, осторожно понюхал, воодушевился, снова понюхал, но уже со смаком. Попробовал, потом залпом выпил и схватился обеими руками за живот, уронив при этом саквояж с инструментами для врачевания. «Ну как, действует?» – поинтересовался Николя. «Ух!» – крякнул доктор. «Эта вещь! Сдохнешь! Вы ветеринар?» «Нет», – сказал Николя. «Повар. Одним словом, сработало?» «В некотором роде я чувствую такой прилив сил». «Теперь пройдите, пожалуйста, к больной. Вы продезинфицированы». Доктор двинулся, но почему-то в обратном направлении. Судя по всему, ноги перестали его слушаться. «О!» – воскликнул Николя. «Гляди-ка! А вы в состоянии осмотреть больную?» «Видите ли, мне хотелось узнать мнение своего коллеги, поэтому я попросил прийти профессора Дерьмо». «Все ясно. Тогда, пожалуйста, пройдите вот сюда». И Николя отворил дверь черного хода. «Вы спуститесь тремя этажами ниже, поверните направо и окажетесь там, где нужно». «Понятно», — сказал.

0: и в конце концов пристроилась на его правом плече. Колин прибавил шагу и открыл дверь профессору. «Здравствуйте», — сказал он. На профессоре были черный костюм и ярко-желтая сорочка. «Физиологически», — заявил он, — «черное на желтом фоне является собой максимальный цветовой контраст. Добавляю, что данное сочетание не утомляет глаз и предупреждает несчастные случаи на улице». «Наверное», — согласился Колин. Профессору Дерьмо было лет 40. Их ему и давали, а больше он бы все равно не взял. Щеки его были лишены растительности, однако он носил маленькую остроконечную бородку и невыразительные очки. «Не угодно ли вам пройти со мной?» — сказал Колин. «Не знаю», — сказал профессор. «Я колеблюсь». В конце концов, он все же решился. «Кто болен?» — спросил он. «Хлоя», — ответил Колин. «А, припоминаю мелодию». «Да», — сказал Колин, — «это самое». «Хорошо», — решился Дерьмо. «Пошли. Вы должны были сказать мне это раньше. Что с ней?»
1: «Я не знаю».
0: «Я тоже», — признался профессор. «Теперь я могу вам в этом признаться».
1: «Но вы разберетесь с тревогой?» — спросил Колин.
0: «Не исключено», — ответил профессор с сомнением в голосе.
1: «Следовало бы ее посмотреть».
0: «Так пошли?»
1: «Да, конечно».
0: Колин повел было его в спальню, но вдруг спохватился.
1: «Только имейте в виду, она округлилась. Будьте осторожны», — предупредил он.
0: «Я к этому привык», — сказал Дерьмо.
1: «Она беременна?»
0: «Да нет», — воскликнул Колин. «Что за глупость? Комната круглая».
1: «Совсем круглая?» — спросил профессор.
0: «Вы что, ставили пластинку Эллингтона?»
1: «Да», — сказал Колин.
0: «У меня тоже есть его пластинки», — сказал Дерьмо.
1: «Вы знаете Slap Happy?»
0: «Я больше люблю», — начал было Колин, но, вспомнив, что Хлоя ждет, втолкнул профессора в комнату.
1: «Здравствуйте», — сказал профессор.
0: Он поднялся по лесенке к кровати.
1: «Здравствуйте», — ответила Хлоя. «Как поживаете?»
0: «Неважно», — воскликнул профессор. «Вот печень часто пошаливает. Вы знаете, что это такое?»
1: «Нет».
0: «Еще бы, откуда вам знать? У вас-то печень здоровая». Он подошел к Хлое и взял ее за руку. «Горячая, не правда ли?»
1: «Я не чувствую», — ответила Хлоя.
0: «Конечно», — сказал профессор. «Это меня и беспокоит». Он присел на кровать. «Я вас послушаю, если не возражаете».
1: «Пожалуйста».
0: Профессор вынул из своего саквояжа стетоскоп с усилителем и приложил мембрану к спине Хлои. «Считайте», — попросил он. Хлоя стала считать.
1: «Плохо считаете. После 26 идет 27».
0: «Да», — согласилась Хлоя. «Извините меня». «Впрочем, достаточно. Вы кашляете?»
1: «Да», — сказала Хлоя и закашлялась.
0: «Что у нее, доктор?» — спросил Колин. «Это серьезно?»
2: ответил профессор. «У нее что-то в правом легком, но я не знаю, что это».
0: «Как же быть?» — спросил Колин.
1: «Ей придется приехать ко мне, чтобы я мог ее всесторонне обследовать у себя в кабинете», — сказал профессор.
0: «Мне не хотелось бы, чтобы она вставала», — сказал Колин. «Вдруг ей опять станет плохо, как сегодня?»
1: «Этого бояться нечего. Я дам вам назначение, но его надо выполнять».
0: «Конечно, доктор», — сказала Хлоя. Она поднесла руку к рту и закашлялась.
1: «Не кашляйте», — сказал Дерьмо.
0: «Не кашляй, дорогая», — сказал Колин.
1: «Я не могу удержаться», — сказала Хлоя прерывающимся голосом.
2: «Я слышу какую-то странную музыку в ее легком», — сказал профессор. Вид у него был расстроенный.
0: «Так бывает, доктор?» — спросил Колин.
2: «Да как вам сказать?» — ответил профессор. Он потянул себя за бородку, и она с сухим щелчком вернулась на свое место.
0: «Когда к вам прийти, доктор?» — спросил Колин.
2: «Через 3 дня. Мне надо привести в порядок свою аппаратуру».
0: «А обычно вы ею не пользуетесь?» — удивилась Хлоя.
2: «Нет», — сказал профессор. «Я предпочитаю заниматься авиамоделизмом. А ко мне без конца пристают с консультациями. Вот уже год, как я все вожусь с одной моделью, и у меня не хватает времени довести ее до конца. Я просто прихожу в отчаяние».
0: «Конечно», — согласился Колин.
2: «Это настоящие акулы!» — воскликнул профессор. «Я всегда сравниваю себя с беднягой, потерпевшим кораблекрушение, которого со всех сторон окружили эти прожорливые хищники и ждут, когда он задремлет, чтобы опрокинуть его утлый член».
0: «Челн, какой красивый образ», — сказала Хлоя и засмеялась, но тихонько, чтобы снова не закашляться.
1: «Не будьте так доверчивы, милая», — сказал профессор Дерьмо и положил ей руку на плечо.
2: «Это совершенно дурацкий образ, поскольку по справочнику, изданному 15 октября 1944 года, из 35 известных видов акул только 3 или 4 являются людоедами, но и они реже нападают на человека, чем человек на них».
0: «Как интересно вы рассказываете, доктор», — сказала Хлоя с восхищением.
2: Доктор ей явно нравился. «Это не я, это справочник. На этом я вас покину».
1: Он громко чмокнул Хлою в правую щеку,

Похлопал ее по плечу и стал спускаться с антресолей. Правой ногой он зацепил левую, а левая зацепилась за последнюю ступеньку лесенки, и он грохнулся на пол. «У вас тут весьма оригинальная конструкция», — заметил он Колену, энергично растирая себе поясницу. «Извините меня», — сказал Колен. «И кроме того», — добавил профессор, — «эта сферическая комната действует угнетающе. Поставьте пластинку Slap Happy. Может быть, она примет прежний вид. А если нет, то вам придется ее обтесать». «Договорились», — сказал Колен. «Могу ли я предложить вам аперитив?» «Вполне», — сказал профессор, и прежде чем выйти из спальни, крикнул Хлое. «До свидания, детка!» Хлоя все еще смеялась. Она сидела в своей широкой кровати на антресолях, подсвеченной сбоку лампочкой, а снизу казалось, что она находится на ярко освещенной эстраде. Свет лампы играл в ее волосах, как солнце в молодых травах, и после соприкосновения с ее кожей золотил все предметы вокруг. «У вас красивая жена», — сказал профессор Дерьмо Колену, когда они вышли в прихожую. «Ага», — сказал Колен, и вдруг заплакал, потому что знал, что Хлоя страдает. «Ну, полноте», — сказал профессор, — «вы ставите меня в затруднительное положение. Мне придется вас утешать. Минуточку». Он пошарил во внутреннем кармане пиджака и вытащил оттуда маленькую записную книжечку в сафьяновом красном переплете. «А это моя... Вот, поглядите». «Ваша?» — спросил Колен, стараясь успокоиться. «Ну да, моя жена», — объяснил профессор Дерьмо. Колен машинально раскрыл книжечку и расхохотался. «Так и есть», — сказал профессор. «Это действует безотказно. Все всегда смеются. Но скажите, что же в ней уж такого смешного?» «Я не знаю», — с трудом пробормотал Колен и рухнул в приступе неудержимого хохота. Профессор Дерьмо спрятал свою записную книжечку. «Все вы одинаковы», — сказал он. «Вы все считаете, что женщина непременно должна быть красивой». «Ну-с, так где же наш аперитив?»

0: Олег и Шик толкнули входную дверь аптеки. Раздалось громкое «дзынь», и дверное стекло упало на сложную композицию из колб и иных предметов лабораторного оборудования. Тут же вышел аптекарь, оповещенный этим шумом. Он был высокий, старый и худой. Седые патлы султаном торчали на его голове. Он кинулся к своей конторке, схватил телефонную трубку и набрал номер с быстротой, свидетельствующей о многолетнем навыке.
1: «Алло?»
0: Голос аптекаря был подобен гудению сигнального рожка в тумане, и пол под его плоскостопыми огромными черными ногами раскачивался вперед-назад, вперед-назад, а мельчайшие брызги долетали до прилавка.
1: «Алло? Это мастерская Гершвина? Я прошу вас снова вставить у меня стекло во входную дверь. Через 15 минут? Поторопитесь, пожалуйста, а то может прийти новый клиент».
2: «Хорошо».
0: Он бросил трубку, которая тут же повисла на рычаге.
1: «Чем могу служить, господа?»
3: «Пожалуйста, изготовьте этот препарат», — сказал Кулен.
1: «Изготовить препарат значит препарировать, а препарируют трупы, поэтому сначала изготовим труп».
0: Аптекарь взял рецепт, сложил его пополам так, что получилась длинная узкая полоска, и отправил его в настольную гильотину.
1: «Сказано, сделано!» И он нажал красную кнопку. Нож гильотины ударил по рецепту, он вздрогнул и затих. «Заходите часов в 6 вечера, лекарство будет готово», — сказал аптекарь.
3: «Дело в том», — сказал Колин, — «что это срочно. Нельзя ли его сейчас получить?» — добавил Шик.
0: «Хорошо, тогда подождите немного, а я тут же этим займусь». Колен и Шик сели напротив конторки на скамейку, обтянутую пурпурным бархатом, и стали ждать. А аптекарь согнулся в три погибели и почти без шума пополз через потайной ход в лабораторию. Звук скольжения его тела по паркету становился все тише, а потом и совсем замер. Колен и Шик обвели взглядом стены. На покрытых паутиной медных полках рядами стояли банки с простыми химическими веществами и с готовыми сильнодействующими препаратами. Последняя банка в каждом ряду флюоресцировала. В большой конической колбе из толстого корродированного стекла раздутые головастики штопором ввинчивались в воду, но, едва достигнув дна, стрелой взмывали вверх, чтобы снова начать свое винтовое движение, оставляя за собой белесый след взвихренной воды. В стоящем рядом аквариуме длиной в несколько метров аптекарь устроил испытательный полигон для реактивных лягушек. И там же валялись те, кто не выдержал перегрузок. Однако у них еще слабо бились 4 сердца. Всю стену за скамейкой, на которой сидели Шик и Колен, занимала фреска, изображающая самого аптекаря в костюме Цезаря Борджа на колеснице, предающегося весьма сомнительным забавам со своей матерью. На столах стояло множество автоматов для изготовления пилюль, и некоторые из них работали, хотя и не в полную мощь. Пилюли, выкатывавшиеся из патрубков голубого стекла, тут же подхватывались восковыми руками, которые расфасовывали их по пакетикам из гофрированной бумаги. Колен встал со скамейки, чтобы получше рассмотреть ближайший аппарат, и снял заржавевший кожух, который прикрывал механизм. Внутри оказалось некое составное животное, наполовину из плоти, наполовину из металла. Оно без устали заглатывало лекарственное сырье и тут же извергало шарики правильной формы. «Гляди-ка, Шик!» — сказал Колен.
1: «Что там?» — спросил Шик.
0: «Поразительно!» — воскликнул Колен. Шик посмотрел. У животного были удлиненные челюсти, которые быстро двигались из стороны в сторону. Сквозь прозрачную кожу можно было хорошо рассмотреть трубчатые ребра из тонкой стали и вяло сокращающийся пищеварительный тракт.
1: «Обыкновенный усовершенствованный кролик», — объяснил Шик.
0: «Ты думаешь?»
1: «Это широко применяется. У животного сохраняют только ту функцию, которая нужна. В данном случае этому кролику сохранили деятельность пищевода, но, конечно, без химических процессов. Это куда проще, чем изготовлять пилюли обычным способом».
0: «А чем он питается?» — спросил Колен.
1: «Хромированными морковками. Их производили на том заводе, где я работал по совместительству. А кроме морковок, ему дают химические ингредиенты, необходимые для производства пилюль».
0: «Отличная выдумка», — сказал Колен.
1: «И пилюли получаются первоклассные».
0: «Да», — согласился Колен.
1: «Очень круглые».
0: «Послушай», — сказал Колен, снова садясь.
1: «Что?»
0: «А сколько у тебя осталось от тех 25 тысяч инфлянков, которые я дал тебе перед нашим отъездом?»
1: «Тебе давно пора жениться на Ализе. Так длиться не может, ей должно быть очень обидно».
0: «Да».
1: «Ну, 20 тысяч инфлянков у тебя, надеюсь, еще есть. Как-никак, этих денег хватит для женитьбы».
0: «Дело в том, что...» Шик запнулся и замолчал, так как сказать это было трудно.
1: «В чем же все-таки дело?» — настаивал Колен. «Не у тебя одного денежные затруднения?»
0: «Знаю, знаю», — сказал Шик.
1: «Так что же?» А то, что у меня осталось всего 3200 инфлянков. Колен разом почувствовал себя очень усталым. В голове с шумом морского прибоя вращались разные колючие и тусклые предметы. Он с трудом собрался с силами. «Это неправда», — проговорил он наконец. Он был измотан. Так измотан, словно только что прошел трассу стипльчеза со стеком. «Это неправда», — повторил Колен. «Ты шутишь?» «Нет», — сказал Шик. Шик ковырял пальцем угол стола, возле которого стоял. Пилюли вкатывались в стеклянные патрубки с легким постукиванием, напоминающим тихую барабанную дробь, да еще шорох гофрированной бумаги в восковых руках. Эти звуки создавали атмосферу восточного ресторана. «Куда ты их дел?» — спросил Колен. «Я покупал Партра». Шик сунул руку в карман. «Вот взгляни на этот экземпляр. Я вчера его раздобыл. Разве не чудо?» Это было издание «Мертвецов без потребления» в Софьяновом переплете, отделанном жемчугом с комментариями Кьеркегора. Колен взял книжку, уставился на нее, полистал, но видел не страницы, а глаза Ализы во время его свадьбы, ее восхищенно-печальный взгляд, которым она окинула подвенечное платье Хлои. Но Шик не мог этого понять. Он не глядел выше книжного прилавка. «Что я могу тебе сказать?» — пробормотал Колен. «Значит, ты все истратил?» «На той неделе мне удалось перехватить две его рукописи», — сказал Шик, и голос его задрожал от сдерживаемого волнения. «А кроме того, я записал на фонограф 7 его лекций». «Да», — вздохнул Колен. «И вообще, почему ты меня об этом спрашиваешь? Для Ализы не имеет значения, поженимся мы или нет. Она и так счастлива. И кроме того, Ализа и сама необычайно увлечена Партером». Один из пилюльных автоматов как будто забарахлил. Пилюли хлынули из него сплошным потоком, и когда они сыпались в гофрированные пакетики, вспыхивали лиловые искры. «Что там происходит?» — спросил Колен. «Это опасно?» «Вряд ли», — ответил Шик. «Но все-таки нам лучше отойти подальше». Они услышали, как где-то вдалеке хлопнула дверь, и аптекарь вдруг вынырнул из-под прилавка. «Я заставил вас ждать», — начал он. «Это не имеет значения», — заверил его Колен. «Нет, имеет, но я это сделал нарочно, чтобы придать себе весу». «Один из ваших аппаратов, похоже, сломался», — и Колен указал на тот, что извергал пилюли потоком. «А!» — воскликнул аптекарь. Он нагнулся, вытащил из-под прилавка карабин, прицелился и выстрелил. Автомат подскочил на месте и, содрогаясь, повалился на бок. «Пустяки», — сказал аптекарь. «Время от времени кролик берет верх над сталью, и тогда его приходится убивать». Он приподнял автомат, нажал на рычажный рычажок, чтобы выпустить мочу, и повесил его на гвоздь. «А вот ваше лекарство», — сказал он, вытаскивая коробку из кармана. «Только будьте очень внимательны, это весьма сильные средства. Строго придерживайтесь указанной дозировки». «Понял», — сказал Колен. «А как, по-вашему, это лекарство против чего?» «Трудно сказать». Он засунул в свою седую шевелюру длинные пальцы с завитыми ногтями. «Это средство применяется в разных случаях, но вот растение от него очень скоро погибло бы». «Так», — сказал Колен, — «сколько я вам должен?» «О, это стоит очень дорого. Вам следовало бы меня оглушить и смыться, не заплатив». «Ну, для этого я слишком устал». «Тогда с вас 2 инфлянка». Колен вытащил бумажник. «Да это же просто грабеж», — сказал аптекарь. «Мне все равно», — сказал Колен упавшим голосом. Он заплатил и двинулся к выходу. Шик за ним. «Вы оба просто идиоты», — сказал аптекарь, провожая их к двери. «Я старый и не смог бы оказать сопротивление». «Мне некогда», — пробормотал Колен. «Это неправда», — сказал аптекарь. «А то вы не стали бы так долго ждать». «Теперь у меня уже есть лекарство», — сказал Колен. «До свидания, мсье». Он шел по улице, срезая углы, чтобы не расходовать сил понапрасну. «Знаешь», — снова начал Шик, — «даже если я не женюсь на Ализе, это вовсе не значит, что я с ней расстанусь». «Мне нечего тебе сказать», — ответил Колен. «В конце концов, это твое дело». «Такова жизнь», — заключил Шик. «Нет», — сказал Колен.

0: Ветер прокладывал себе путь сквозь кроны деревьев и вырывался на простор, пропитанный запахами лопающихся почек и цветов. Прохожие выше подняли головы и дышали глубже, потому что воздуха было хоть отбавляй. Но и пылающий каркас неторопливо приближался к зениту, потом замер в неподвижности, выпаривая континентальные водоемы, а башенные стенные часы города пробили 3 раза. Колин читал Хлое роман. Это был роман о любви со счастливым концом. Он как раз дошел до того места, где герои и героиня стали писать друг другу письма. «Какая длинная история», — сказала Хлоя. «В жизни все происходит куда быстрее. А у тебя большой опыт в таких делах». Колин больно ущипнул кончик солнечного луча, который так и норовил угодить Хлое в глаз. Луч вяло съежился и заскользил по мебели. Хлоя покраснела. «Нет, никакого опыта у меня нет», — сказала она застенчиво. «Но так мне кажется». Колин захлопнул книгу. «Ты права, Хлоя». Он встал и подошел к кровати. «Сейчас надо принять лекарство». Хлоя вздрогнула. «Так не хочется. Это обязательно?»
1: «По-моему, да. Сегодня вечером ты пойдешь к доктору, и мы наконец-то узнаем, что у тебя. А сейчас прими пилюлю. Потом он, может быть, назначит тебе что-нибудь другое».
0: «Ты не знаешь, до чего это ужасно», — сказала Хлоя. «Будь умницей. Когда я проглатываю эту пилюлю, у меня в груди будто 2 зверя рвут друг друга на части. А потом неправда, что всегда надо быть умницей».
1: «Конечно, не всегда, но иногда надо».
0: Колин открыл маленькую коробочку. «Какой у них противный цвет!» — воскликнула Хлоя. «И они так дурно пахнут!»
1: «Они какие-то странные, не спорю, но принимать их необходимо».
0: «Погляди-ка! Они сами двигаются, и это полупрозрачная оболочка. Они, наверное, живые».
1: «Ты их запьешь водой, так что они долго не проживут?»
0: «Глупости! А может, они рыбы?»
1: Колин рассмеялся. «Вот ты заодно и позавтракаешь». Он наклонился к ней и поцеловал ее.
0: «Ну, пожалуйста, прошу тебя».
1: «Хорошо, но за это ты меня поцелуешь».
0: «Конечно», — сказал Колин. «Если тебе не противно целоваться с таким уродом, как я».
1: «Ты правда не очень-то красивый», — поддразнила его Хлоя.
0: «Я не виноват», — Колин опустил голову. «Я не досыпаю».
1: «Поцелуй меня, Колин, я очень злая. Давай я приму за это 2 пилюли».
0: «С ума сошла!» — воскликнул Колин. «Только 1. Ну, глотай!»
1: Хлоя зажмурилась, побледнела и прижала руку к груди.
0: «Готово!» — произнесла она с трудом. «Сейчас начнется».
1: У корней ее шелковистых волос выступила испарина. Колин сел рядом с ней и обнял ее за плечи. Хлоя обеими руками стиснула его руку и застонала.
0: «Успокойся, ну, пожалуйста», — сказал Колин. «У нас нет другого выхода».
1: «Мне больно», — прошептала Хлоя. Из-под ее век выкатились 2 слезы, такие же огромные, как глаза, и, упав, оставили холодный след на ее округлых, нежных.

совсем нет сил», – прошептала Хлоя. Она опустила ноги на пол и попробовала встать. «Ничего не получается, я вся какая-то ватная». Колин подошел к ней и приподнял ее. Она обхватила его за плечи. «Держи меня, Колин, я сейчас упаду». «Ты устала от лежания», – сказал Колин. «Нет, это из-за пилюль твоего старого аптекаря». Она снова попыталась встать на ноги, но пошатнулась. Колин поддержал ее, но она, падая, увлекла его за собой на кровать. «Мне так хорошо», – сказала Хлоя. «Обними меня. Мы очень давно не были вместе». «Не надо», – сказал Колин. «Нет, надо. Поцелуй меня. Я жена твоя или нет?» «Жена», – подтвердил Колин. «Но ты нездорова». «Я в этом не виновата», – сказала Хлоя, и губы ее дрогнули, словно она вот-вот заплачет. Колин наклонился к ней и стал целовать ее так бережно, как целовал бы цветок. «Еще», – сказала Хлоя. «И не только лицо. Выходит, ты меня больше не любишь. Ты больше не хочешь меня любить как жену?» Он крепко прижал ее к себе. Она была теплой и благоухающей. Флакон духов, вынутый из коробки, обтянутый белым шелком. «Да», – сказала Хлоя, вытянувшись.

0: опоздаем», — предупредил Колен. «Неважно», — сказала Хлоя. «Переставь часы». «Ты правда не хочешь поехать на машине?» «Правда. Я хочу пройтись с тобой по улицам». «Но это далеко». «Неважно», — сказала Хлоя. «Когда ты меня целовал, ко мне вернулись силы. Мне хочется идти пешком».
1: «Тогда я попрошу Николя заехать за нами, ладно?» — предложил Колен.
0: «Ну, если хочешь».
1: Чтобы пойти к доктору, Хлоя надела нежно-голубое платье с очень глубоким остроконечным вырезом, а поверх накидку из рыси и шапочку из того же меха. Туфли из крашеной змеиной кожи завершали ансамбль.
0: «Пошли, кошка», — сказал Колен. «И вовсе не кошка, а рысь. Это слово рычит».
1: Они вышли из спальни. У окна Хлоя остановилась.
0: «Что такое? Здесь не так светло, как обычно».
1: «Тебе кажется», — сказал Колен. «Спроси, смотри, сколько солнца».
0: «Нет», — настаивала Хлоя. «Я отлично помню, что раньше солнце доходило вот до этого места на ковре, а теперь доходит только до сюда».
1: «Это зависит от часа дня».
0: «Нет, не зависит, потому что был тот же час».
1: «Проверим завтра в это же время».
0: «Нет, ты погляди, оно доходило до седьмой черты, а теперь только до пятой».
1: «Идем, мы опаздываем». Проходя мимо большого зеркала в выложенном плитками коридоре, Хлоя улыбнулась своему отражению. «Не может быть, чтобы она серьезно заболела. Они теперь часто будут вместе гулять. Он научится экономить. У них пока еще хватит инфлянков, чтобы жить без забот. А потом он пойдет работать».
0: Звякнул язычок замка, и дверь за ними захлопнулась.
1: Хлоя взяла Колена под руку. Она шла короткими легкими шагами. Два ее шага соответствовали одному шагу Колена.
0: «Как хорошо», — сказала Хлоя. «Солнышко светит и пахнет деревьями».
1: «Конечно», — сказал Колен.
0: «Весна».
1: «Разве?»
0: И Хлоя лукаво улыбнулась.
1: Они повернули направо и, миновав два длинных строения, вошли в медицинский квартал. Не пройдя и 100 метров, они почувствовали резкий запах анестезирующих средств. А в ветреные дни он ощущался еще раньше. Тротуар тут стал совсем другим. Он представлял собой уложенную на бетонных опорах решетку из тонких металлических прутьев, тесно приваренных друг к другу. Она прикрывала широкую, но неглубокую канаву, по которой текла смесь спирта с эфиром. Использованные тампоны ваты, перепачканные гноем, сукровицей, иногда и кровью, неслись в грязном потоке. Сгустки полусвернувшейся крови кое-как подкрашивали эту летучую жижу, которая уносила куски разлагающейся человеческой плоти, вращающиеся вокруг своей оси, как сильно подтаявшие айсберги. Однако эфир забивал все прочие запахи. Под решеткой проплывали и клочья марли, и скомканные бинты. Намокнув, они вяло раскручивали свои уснувшие кольца. Вертикально по фасадам домов в канаву спускались сочные трубы, и достаточно было несколько минут понаблюдать за тем, что из них вываливается, чтобы определить специальность врача, практикующего в этом доме. Из одного сточного жерла выкатился глаз, завертелся волчком, и прежде чем исчезнуть под большим куском разбрюшкой красноватой ваты, подобной ядовитой медузе, на мгновение уставился на них.
0: «Мне тут не нравится», — сказала Хлоя. «Воздух, правда, здесь продезинфицированный, но глядеть на все это не очень-то приятно».
1: «Конечно.
0: Пошли по мостовой».
1: «Можно, но тогда мы попадем под машину».
0: «Зря я решила идти пешком. У меня ноги отваливаются».
1: «Твое счастье, что наш доктор живет недалеко от квартала общей хирургии».
0: «Замолчи», — воскликнула Хлоя. «Мы скоро дойдем».
1: Она вдруг снова закашлялась, а Колен побледнел, как полотно.
0: «Не кашляй, Хлоя», — взмолился он.
1: «Не буду, Колен», — сказала Хлоя, силясь сдержать кашель.
0: «Не кашляй, мы пришли, это здесь».
1: На вывеске профессора Дерьмо были нарисованы огромные челюсти, из которых торчала лопата землекопа. Это рассмешило Хлою. Она смеялась очень осторожно, почти беззвучно, так как боялась снова закашляться. На стене дома были развешаны цветные фотографии, свидетельствующие о чудодейственном лечении профессора. Они освещались специальными прожекторами, которые в данный момент не были включены.
0: «Видишь, какой это крупный специалист», — сказал Колен.
1: «Другие дома украшены не так пышно».
0: «Это только доказывает, что у него много денег», — сказала Хлоя.
1: «Либо что он человек со вкусом», — заметил Колен. «Фасад оформлен очень художественно».
0: «Ага, напоминает образцовую мясную лавку», — сказала Хлоя.
1: Они вошли в подъезд и оказались в большом круглом вестибюле, полностью покрытом белой эмалью. Их встретила медицинская сестра.
0: «Вы записаны на прием?» — спросила она.
1: «Да», — ответил Колен.
0: «Правда, мы, быть может, немного опоздали».
1: «Это не имеет значения», — сказала сестра. «Сегодня у профессора больше операций не будет. Прошу вас». Они послушно двинулись за ней, и их каблуки гулко зацокали по эмалированному полу. В круглой стене было множество дверей, и сестра подвела их к той, на которой была воспроизведена из чеканного золота в миниатюре гигантская эмблема вывески. Сестра отворила дверь и пропустила их вперед. Колен толкнул вторую дверь, массивную и прозрачную, и они оказались в кабинете. Стоя у окна, профессор, вооружившись зубной щеткой, покрывал свою бороду благовонным экстрактом апопанокса. Он повернулся на шум и, протянув руку, двинулся навстречу Хлое. «Ну так как же вы себя сегодня чувствуете?» «Эти пилюли ужасны», — сказала Хлоя. Профессор потемнел в лице и стал похож на мулата. «Досадно», — пробормотал он. «Впрочем, так я и думал». С минуту он постоял, размышляя, потом заметил, что все еще держит в руке зубную щетку. «Возьмите», — сказал он Колену, протянув ему щетку, и добавил, повернувшись к Хлое. «Садитесь, детка». Дерьмо обошел вокруг своего письменного стола и тоже сел. «Видите ли», — сказал он ей, — «это у вас что-то с легким, точнее, в легком. Я надеюсь, что это...» Он оборвал фразу и резко встал. «Да чего попусту болтать? Идемте со мной». «А вы», — добавил он, обращаясь к Колену, который решительно не знал, что ему делать с зубной щеткой, — «положите ее куда хотите». Колен хотел было пойти вслед за Хлоей и профессором, но не смог, пока не отодвинул невидимую, но плотную пелену, которая вдруг оказалась между ними. Он почувствовал странное теснение в груди, и сердце его забилось с перебоями. Он сжал кулаки, силясь прийти в себя. Собрав всю свою волю, он все же ухитрился сделать несколько шагов, и как только он коснулся руки Хлои, все разом прошло. Профессор вел Хлою за руку. Они вошли в небольшой кабинет с белыми стенами и хромированным потолком. Какой-то приземистый, сверкающий полированным металлом аппарат занимал целиком одну из стен. «Вам лучше сесть», — сказал профессор. «Это не займет много времени». Напротив аппарата висел экран из червонного серебра в хрустальной раме, и только одна черная эмалированная ручка посверкивала на цоколе. «Вы хотите присутствовать?» — спросил профессор Колена. «Да, если можно», — ответил Колен. Профессор Дерьмо повернул ручку. Свет из кабинета убегал ярким потоком в щель под дверью и в вентиляционную решетку над аппаратом, и постепенно экран осветился.

0: Профессор Дерьмо ободряюще похлопывал Колена по спине. «Да вы не огорчайтесь, старина, может, обойдется!» Колен стоял, не поднимая глаз, вид у него был раздавленный. Хлоя держала его под руку. Она изо всех сил старалась казаться веселой. «Ну, конечно, — сказала она, — должно же это когда-нибудь пройти. Наверное, — пробормотал Колен.
1: «Короче говоря, — заключил профессор, — если она будет точно выполнять мои назначения, то ей, вероятно, станет лучше».
0: «Вероятно, — повторил Колен. Они стояли втроем в круглом белом вестибюле, и голос Колена, отражаясь от потолка, звучал словно издалека.
1: «Как бы то ни было, — добавил Дерьмо, — я пошлю вам счет».
0: «Само собой разумеется, — сказал Колен. — Благодарю вас за ваши хлопоты».
1: «Если дело не пойдет на поправку, вы снова ко мне придете. Остается еще возможность оперативного вмешательства, которую мы пока еще даже не обсуждали».
0: «Да, конечно», — сказала Хлоя, стиснув локоть Колена, и на этот раз она зарыдала. Профессор обеими руками подергивал бородку.
1: «Весьма досадно», — сказал он.
0: Воцарилась тишина. Сквозь прозрачную дверь они увидели, как появилась медицинская сестра и дважды коротко постучала. В толще двери вспыхнули зеленые буквы указателя «Войдите».
2: «Приехал какой-то месье», — доложила она. «Он просит передать, что Николя уже здесь».
1: «Благодарю вас, шлюха», — сказал ей профессор. «Вы свободны».
0: И сестра удалилась.
1: «Ну что ж», — пробормотал Колен. «До свидания, профессор Дерьмо».
0: «Несомненно», — сказал профессор. «До свидания, лечитесь. Постарайтесь куда-нибудь уехать».

0: что, плохо?» — спросил, не поворачивая головы, Николя, прежде чем машина дрогнулась с места. Хлоя все еще рыдала, уткнувшись в белый мех, а Колен выглядел как мертвец. Запах тротуаров заметно усиливался, испарение эфира обволокли всю улицу. «Поехали», — сказал Колен. «Что у нее?» — снова спросил Николя. «Самое скверное...» Тут Колен сообразил, что он говорит, и взглянул на Хлою. Он так любил ее в эту минуту, что готов был убить себя за неосторожно вырвавшиеся у него слова. Хлоя, забившись в угол сиденья, кусала себе пальцы. Ее шелковистые волосы упали ей на лицо, а меховая шапочка валялась под ногами. Она вся исходила в плаче, будто грудной младенец, только плач этот был беззвучный. «Прости меня, Хлоя, я чудовище!» Колен придвинулся к ней и прижал ее к себе. Он целовал ее бедные обезумевшие глаза и слышал глухие и редкие удары своего сердца. «Мы тебя вылечим», — сказал он. «Я только хотел сказать, что для меня нет ничего ужаснее, чем видеть тебя больной, какой бы ни была твоя болезнь». «Мне страшно», — сказала Хлоя. «Он наверняка сделает мне операцию». «Нет», — сказал Колен, — «до этого дела не дойдет, ты вылечишься». «Что у нее?» — снова спросил Николя. «Я могу чем-нибудь помочь?» Он тоже выглядел крайне несчастным. От его обычной самоуверенности не осталось и следа. «Хлоя, милая моя Хлоя», — умолял Колен, — «ну успокойся». «Конечно», — сказал Николя, — «она очень быстро вылечится». «Нимфея», — произнес Колен. «Подумать только, где она могла ее схватить?» «У нее нимфея?» — с недоверием переспросил Николя. «Ну да, нимфея, или, если угодно, водяная лилия в правом легком. Профессор сперва думал, что там всего лишь какой-то зверек, но оказалась нимфея. Мы видели ее на экране, она уже довольно большая, но, в конце концов, с ней, наверное, все же удастся справиться». «Разумеется», — сказал Николя. «Вы не представляете себе, что это такое», — рыдала Хлоя. «Мне так больно, когда она там колышется». «Не плачьте», — сказал Николя. «Слезами горю не поможешь, а вы только устанете». Машина тронулась. Николя медленно вел ее, пробираясь через нагромождение домов. Солнце постепенно исчезало за деревьями, и ветер свежал. «Доктор советует ей уехать в горы», — сказал Колен. «Он уверяет, что холод убьет эту мерзость». «Она подцепила ее во время нашего путешествия», — сказал Николя. «На той дороге было полно всякой дряни этого рода. А еще он сказал, что вокруг Хлои все время должны быть цветы. Это испугает нимфею». «А зачем ее пугать?» — спросил Николя. «Чтобы она не зацвела. Не то она даст новые побеги», — ответил Колен. «Но мы этого не допустим». «В этом и состоит все лечение?» — спросил Николя. «Нет, не все. А что еще?» Колен ответил не сразу. Он чувствовал, как Хлоя плачет, уткнувшись ему в плечо, и ненавидел ту пытку, на которую он вынужден ее обречь. «Ей нельзя пить», — выговорил он наконец.
1: «Как? Совсем ничего?»
0: «Ничего».
1: «Но не может же быть, чтоб совсем ничего!»
0: «Две чайные ложечки в день», — прошептал Колен.
1: «Две чайные ложечки?»
0: Больше Николя ничего не спрашивал. Он уставился в дорогу перед собой.

Температура в бане резко летит вверх, и вот горячий пар уже рвет легкие, освобождая от болезни. А у девушки в руках огромный веник. Она торжественно омывает его водой, что-то приговаривает про себя, шевеля губами, словно заклинание. А потом раскаленные иголки впиваются в мою спину. Жгучая боль растирает кожу, проникает все глубже в тело. Веник хлещет с интенсивностью парового молота. Хочется безоглядно кричать, но стон лишь прорывается сквозь стиснутые зубы. По лицу течет то ли слезы, то ли пот, но чувствую, что с каждым мгновением боль уходит куда-то далеко-далеко, и я возрождаюсь из небытия. Поворачиваю голову и вижу, как девушка замахивается веником, парит меня. От жары она скинула с себя одежду. Лицо ее сосредоточено, она как бегун на стометровке выкладывается полностью. Заметив мое движение, она бросает веник и выливает на меня пару тазиков теплой, сдобренной ароматом трав очищающей воды, смывая саму болезнь. И, о чудо, я сам самостоятельно, свободно стою, возвращаюсь из непроглядного забытья, можно сказать, с того света. Девушка смотрит мне в глаза совершенно беззащитным взглядом. На лице ожидание, словно она боится, что я снова могу упасть и потерять сознание, а потом, встряхивая оцепенение, кидает мне полотенце. «Вытирайтесь побыстрее!» «Вытирайтесь, слон, и в дом! Самовар уже, наверное, поспел!» Я хочу спросить, откуда она знает, как звали меня в детстве мои друзья, но не успеваю. Девушка распахивает дверь бани и бежит, нагая, к дому под яркой луной. Одеваюсь, медленно стараясь не делать резких движений. Сейчас надо особенно поберечься. Ведь мой организм еще слаб, работает неустойчиво и готов в любое мгновение перекинуться за ту черту сознания. Но постепенно ощущаю, что приступ окончательно миновал, и я воскрес и в этот раз. И только тогда выхожу во двор. Таких крупных звезд на летнем небосклоне еще никогда не видел. Все они с кулак величиной весело мигают мне из своего непостижимого далека. А Млечный Путь, словно фата невесты, нежно полощется на ветру.

Чай сильно отдавал незнакомым привкусом, но напиток радовал язык, а организм жадно впитывал влагу. Девушка, ее звали Вера, уже дважды меняла содержимое заварного чайника, и я разглядел, чем же она меня подчивала. Какие-то листочки, веточки, стебельки заливались крутым кипятком и настаивались. И тут я вспомнил, как несколько лет назад после соревнований возвращался из Орджоникидзе. И там совершенно случайно купил в приаэродромной лавочке сувенир. Это был так называемый горный чай. Симпатичная фабричная упаковка, наполненная вместе с чайным листом травами зверобоя, душицы, живицы. Другой аналогичный сувенир привез себе из Белоруссии. Он назывался «Фирменный напиток Заря» и содержал запах чабреца и тмина, витамина шиповника. «Это верно», — соглашается Вера. «Только у меня средства гораздо сильнее. Вас надо побыстрее на ноги поставить, слон». «Знаешь же, как меня зовут, а называешь слоном», — говорю я. «А мне так больше нравится», — замечает девушка. Она с удовольствием грызет сушки, которые я достал из рюкзака, обильно запивая чаем. На вид ей лет 16-17, невысокая, худенькая, совсем не похожа на деревенскую. Поражают глаза. Большие, карие, в которых хитринки светятся зеленоватые искорки. Русые волосы коротко стрижены. Издали вполне можно принять за мальчишку. «И, по-моему, никогда не надо делать то, что не нравится», — провозглашает девушка и неожиданно спрашивает. «Вот вам ваша работа нравится?» Как тебе сказать, замечаю, я лихорадочно пытаюсь найти максимально правдивый ответ. «Все не так однозначно в жизни, как ты себе представляешь. Я журналист, работаю в молодежной газете. К этой работе себя готовил, учился в университете, но есть мешающие факторы, которые не позволяют, если так можно выразиться, трудиться с максимальной отдачей. Ну и отдельные моменты бывают тоже не очень интересные». Наши взгляды встретились. Я вновь поразился, насколько беззащитно смотрела она на меня. Но все ее существо выражало мне такое доверие и спокойствие, что хотелось в этих глазах утонуть и раствориться, словно сама судьба сидела передо мной. И надо было сделать в это мгновение душевного единения лишь немногое – протянуть руку, погладить девушку по щеке и повести рядом по жизни. Такие глаза не могут лгать, даже если надеть на них темные очки. Сознание вновь вернуло меня за стол, за которым мы пили чай, и я вновь увидел свою хозяйку, максималистки, требовавшей от людей совершенства. «Вы ведь журналист, слон». «Сколько тебе лет?» Она посмотрела на меня своими большими глазами и ответила: «По метрике 17. А по-настоящему даже я не знаю. Возраст – это ведь прожитые годы, это события, которые помнишь, мелкие детали, оставшиеся в памяти». «Тогда сколько же?» – спрашиваю очень серьезно, обоснованно боясь иронии в своем голосе. Глаза у Веры сейчас задумчивы, она погружена в себя. Кажется, даже не замечает, что рядом есть кто-то. Я жду, терпеливо жду ответа, и тут комната начинает кружиться в малиновом круговороте. Сначала медленно, а потом все быстрее, быстрее. И я понимаю, что сейчас начинается новый приступ этой непонятной болезни, что сейчас мое тело начнет ломать боль, от которой нет спасения. Ее можно пережить, лишь погрузив сознание за край бытия. Но сквозь малиновый круговорот я еще успеваю запечатлеть, как через плотно сомкнутые губы Вера выдыхает тягучим старческим языком: «Запомни, отрок, лето 1380-е – знамение нашей победы». Комната исчезает в темноте. Я сижу у костра, огонь лижет толстые поленья. А рядом высохшая и побеленная временем старуха. Волосы паклей торчат во все стороны, но большие глаза разумные и серьезны. Рот старухи медленно открывается в такт словам. Но она очень внимательно смотрит, как ее внучка, худенькая бледная девушка, длинной деревянной ложкой помешивает варево в котелке. Девушка боится смотреть на меня, знаю, ей очень не хочется, чтобы я завтра ушел в свою деревню. Я благодарен ей за это, ведь мне тоже совершенно не хочется возвращаться домой.
с огромной радостью остался бы в этой семье. Но ничего не могу поделать. Мои малолетние дети без меня просто погибнут от голода. Слова старухи проходят мимо меня. Они лишь рождают образы воспоминаний. Я вижу события совсем недавних дней, кишащую неприятельской конницей степь, оскаленные лица, слышу ревущие звуки боя. Небо черно от стрел. Они водопадом сыплются на русские дружины, укрывшиеся толстыми щитами. Под прикрытием такой защиты вперед продвигаются стрельцы с неуклюжими самострелами. Мои пальцы тянут неподатливую тетиву, вкладывая в углубление тяжелую металлическую стрелу. Она способна пробить не только щит кочевника, но и прочные доспехи. Есть у нас оружие и пострашнее. Гигантскую тетиву натягивают десятки людей, и швыряет она в нападающих огромные бревна. Я ухожу на рассвете. Спину мне сверлят влюбленные глаза девушки, которая спасла меня, залечила мне глубокую рану на шее, но не оглядываюсь. Знаю, стоит мне еще раз увидеть их, не смогу сделать дальше ни одного шага. И чувствую, я, конечно, переживу эту невысказанную обиду, но потом буду жалеть всю свою жизнь об этом. Время летит галопом. На сельской улице, во дворах и на своих клочках земли падают от голода люди. Хлеб сгорел. Было знамение небес, но люди не послушались и сеяли. А земля обманула. Она прокалилась от солнца, зной выжег последнюю влагу, и всходов не было. Люди ели жухлую траву и кору деревьев, почерневших от жары, а воду доставали, спускаясь в самые глубокие колодцы. Весь скот пропал. Лишь в соседском дворе каким-то чудом уцелели две курицы. А мы врываемся в усадьбы помещиков, пускаем красного петуха, забираем добро и уходим в леса. За нами снаряжают войска, мы гибнем тысячами, но нам все нипочем. Мой товарищ постоянно пытается что-то мне сказать, но я не понимаю его мимики. А слов у него нет. Вырван язык. Тот тоже клеймен, разорваны ноздри, у другого нет уха. Вдоль дороги на деревьях тесно от повешенных. Птицы трещат день и ночь, но мы сидим в засаде. Верный человек сообщил, что по этой дороге пойдет преследующий нас отряд.

Пуля меня миновала, а сыпняк ударил в спину. Я мечусь, бреду в госпиталь, и врач, стоя надо мной, говорит, он до утра не доживет. Сестричка в белом халате, лицо которой я иногда вижу сквозь туман в глазах, выхаживает меня. Судьбе еще недостаточно испытывать меня. Я увижу и газовые камеры с зарешеченными сверху окошками, и жирную копоть из труб крематория. Успеваю еще насладиться сладким воздухом победы и покоилить замерзший навечно грунт. И всегда, когда боль снедала тело, кровоточили раны и болезни рвали меня, всегда рядом появлялась добрая девичья душа. Она исцеляла меня, ничего не требуя взамен, лечила лишь по праву долга и сострадания. И уходила, наверное, туда, где люди больше нуждались в ее помощи. Я открываю глаза и вновь вижу напротив себя Веру, подперевшую кулачком щеку. Девушка задумчиво молчит, давая мне прекрасную возможность прийти в себя. И лишь через несколько минут, когда сердце вошло в нормальный ритм и перестало испуганно трепетать в груди, я начинаю задавать вопросы.

0: Так это была крапива, начинаю. Я совсем глупо начинаю, но ничего с собой поделать не могу. Еще не отошел от бешеной скачки времен. Мне нужен разбег. Да и при виде ее прекрасных глаз совершенно не знаю, какой надо взять тон, какие найти слова. Интересно, как бы вы смотрели на исцелившую вас фею? Как бы вы с ней говорили, совершенно обоснованно боясь вспугнуть в себе зарождающееся чувство любви к ней? «Крапива», — усмехается девушка. «Но не думайте, что она сорная трава и только на веники для бани годится». «Крапива. Ее и в щи кладут, и салаты из нее делают. Вкусно». «А что это вы про крапиву спросили?» «Да только сейчас сообразил, чем ты меня так отстегала. Пригрезилась, хотя и не спал. И еще много разного видел. Я говорю никчемные слова, совершенно проходные, а мне хочется носить на руках это нежное создание, прижать к себе, целовать ее длинные ресницы. Разве о крапиве должен быть разговор, когда ты восстал из мертвых, начал жить сначала, и разве... Разве надо эту новую жизнь начинать с пустяков?» «Но девушка серьезна. Она хочет, чтобы я и понял ее до конца». «Так это все правда было на самом деле. И с вами, и с вашими предками какая разница? Вы же помните все в деталях?» «И что же это?» «По-разному называют. Ученые толкуют, что генная память. Один писатель назвал памятью предков. Только они не правы. Это просто жизнь, где все соприкасается, и старина, и сегодняшний день. Разве человек, умирая, исчезает навсегда? И его мысли, стремления... Такого быть не может. Мы просто не помним, как перерождаемся из одной оболочки в другую, как обогащается наш разум опытом прежних поколений. Природа слишком бережно относится к своему потенциалу. Она даже старые деревья перерабатывает в уголь, а уголь — в алмазы. И чтобы губить интеллектуальное богатство, это только человек, противоставляя себя природе, может сделать. Но она старается исправить его ошибки». Вера потихоньку втягивала меня в серьезный разговор. Она открывалась мне с другой стороны, и от этого я начинал любить ее все сильнее и сильнее, и моя воля уходила неизвестно куда, словно стиснутая паутиной ее слов. «Вы думаете, сказки все врут?» – воодушевилась девушка. «Наверное, у нее давно не было такого благодарного слушателя». «Ничего подобного. Это мудрость веков. Вот, к примеру, легенда о живой и мертвой воде. Последней сейчас просто полно. Природу сильно загадили, во всех газетах пишут. От яда химикатов и удобрений масса заболеваний, вплоть до генетических, наследственных. Сточные воды переполняют водоемы. Пожалуйста, кишечные болезни. Еще примеры нужны? Пожалуйста. Мы обрабатываем сейчас пестицидами 87% сельскохозяйственных земель. Больше всех в мире. И подавляющая часть препаратов до мишеней, сорняков и вредителей не доходит. Зато губит ни в чем не повинных соседей, отравляя окрестную почву, реки, озера. Ущерб рыбному хозяйству страны от химического загрязнения водоемов выражается многомиллионными цифрами. Оно повинно в третьей гибели рыб в наших пресных водоемах. Пчелы опыляют большинство цветковых растений, но гибнут от пестицидов. Ежегодный убыток для нашей казны – миллиарды. А если сдобрить воду травами? Знать надо только, какими и в каких количествах. Вот в чем наука. Тогда не просто живая вода, эликсир получается. И он нам совершенно необходим, говорит Вера. Она вскакивает из-за стола, наклоняется к кровати и тащит из-под нее тяжелый чемодан. Раскрывает, показывает. Вот она, мудрость веков. Чемодан полон книг. Есть среди них и совсем ветхие. По названиям на обложках вижу «Травники», «Справочники по лекарственным растениям», «Научная литература», тоже о травах. И что? Трава от всех болезней помогает? Конечно. Девушка бережно закрывает чемодан и задвигает его обратно под кровать. Возвращается к столу, потирая руки, и наливает себе новую чашку чая. Пьет мелкими глотками, внимательно смотрит на меня. Не верите, да? Да как сказать? Мне совершенно не хочется обижать ее. Просто не сталкивался с этим до сегодняшнего дня. Так Так давайте устроим маленький экзамен. Вы будете называть болезнь, а я говорить, какой травой ее лечить.
1: Хорошо, соглашаюсь я. Проверить нее, конечно, трудно, справочников не налистаешься, но обманывать она, чувствуется, не умеет. Давай. Чем больное сердце исцелить?

0: Ей можно улучшить. Кровяк, черемуший цвет, вороний глаз. И камни в почках ликвидировать. Синяя юбочка, верость, калина, ягода.
1: Да ты просто молодец.
0: А можно еще вопрос? Вот есть такое растение элеутерококк. Оно имеет название и попроще, мгновенно стала отвечать девушка. Чертов куст, дикий перец, нейтронник, потому что кусты колючие. У растений сильные тонизирующие свойства, противосклеротическое действие, понижает содержание сахара в крови, плюс к этому широкий спектр защитного действия. Не хуже антибиотиков.
1: Шалфей.
0: Регулирует деятельность желудка при хроническом бронхите, очищает дыхательные пути, оздоровляет печень и почки. Полезен при воспалениях горла, при ангине. Очень хороши шалфейные ванны при радикулитах, невритах и ревматизме.
1: Наша оживленная беседа начинает затухать. Оно и понятно, дело к полночи, да и я отяжелел от выпитого чая. Все-таки мы почти весь самовар опорожнили. Ну и, конечно, слабость после болезни давала о себе знать. Вера еще рассказывала, как она собирает травы, как сушит их, как готовит сборы для сельчан. Заметив, что у меня постепенно слипаются глаза, она быстро постелила мне на кровати отца, которого ждала весь вечер. А папаня отправился еще утром на соседний хутор. Это рядом 10 км. Двоюродный племянник женился. Так что теперь наверняка не придет ночевать поздно ведь. Вера же, конечно, осталась присматривать за пчелами. И я вяло, но вполне умиротворенно подумал, что это очень хорошо. Завтра опять смогу поговорить с этой милой, славной девушкой, душа которой не испорчена цивилизацией и столь щедра. Вера помогла мне лечь поудобнее и заботливо укрыла одеялом. Я закрыл глаза и сразу же провалился в сон.

Мне сильно давили на ноги. Открыл глаза и увидел, Вера забралась на мою кровать, забилась в угол подальше от странного явления в противоположном конце комнаты. Пожар? Да нет, не пожар. Приглядевшись, понял, что это больше походило на гирлянду маленьких лампочек, на колонию светлячков, устроивших сбор. «Что это?» – шепотом спросил я, потому что говорить громко казалось кощунственным, словно голос мог разрушить это нагромождение огоньков. «Это зацвел тысячелистник», – так же тихо, но совершенно спокойно ответила Вера. «С детства была уверена, что мне доведется это увидеть. Предчувствие не обмануло. Нам необычайно повезло. Ведь тысячелистник – это старший брат алоэ. Он цветет раз в 10 веков. Есть и предание. Кто съест кисть этих желтых цветочков, напоминающих маленькие трубочки, тот обретет совершенно необыкновенные для человека качества. Так, цветы уже налились в полную силу». Девушка вскочила с кровати. «Ну что же ты?» Вера как-то совершенно органично перешла со мной на «ты». Бред какой-то непроизвольно вырвалось у меня. «Ну что же ты, слон?» Еще раз совсем жалобно, просяще проговорила Вера. «Да ты действительно просто толстокожий. Давай руку быстрее, быстрее!» Все смолкло. И свечение пропало. Точно бред, порождение моей непонятной болезни. Я встал, чиркнул спичкой. Слабый огонек с трудом разогнал тьму. Никаких цветов, естественно. Правда, у горшка с засохшим алоэ в углу отсвечивал какой-то налет, но это мог быть и рассыпавшийся табачный пепел, и обычная бытовая пыль. Хотя на ней еще виднелись небольшие следы босых ног. Но и эти следы постепенно покрывались налетом, и через несколько секунд их уже нельзя было различить. Чертовщина какая-то. Чего только в кошмарном сне не привидится. Болезнь выходит, точно. Вера, наверное, давно спит, подумал я. Ладно, завтра с ней еще успеем наговориться. Интересно, кстати, а что ей снилось? Я ощупью нашел свою кровать, лег и накрылся одеялом с головой.

Меня разбудил автомобильный гудок. Приехали мои друзья. Одеться было делом минуты. Вышел во двор, но девушки нигде не увидел. Зато дождь хлестал вовсю, и мои друзья даже не вылезли из Нивы. Валерка сквозь приоткрытое окно прокричал, чтобы я собирался поскорее, иначе дорога через поле окончательно размокнет, и нам тогда до холодов отсюда не выбраться. Я кивнул и пошел в дом за рюкзаком. Несколько минут просидел за столом, пытаясь сообразить, что это, сон или было? Нет, наверняка, просто бред от очередного приступа моей непонятной болезни. Дом выглядел внутри явно нежилым. Пыльный пол, усеянный отпечатками моих башмаков, пустая полка на стене, прокопченный, давно не чищенный потолок. Даже в керосиновой лампе на непонятно когда мытом столе не было признаков горючего. А алоэ стоял весь поникший в углу, видно, его лет 100 никто не поливал. Я встал, скинул на плечо рюкзак. И все же, чем черт не шутит? Достал из кармана блокнот, выудил визитную карточку, написал на обороте «Спасибо за гостеприимство. Если приедете в город, буду рад вас видеть». И оставил на столе. Усаживаясь в машину, огляделся, ведь Вера говорила что-то о пасеке. Но ни одного улья не увидел. Точно, просто чертовщина. Дорогой друзья надо мной посмеивались. Говорили, что я слабак, раз так быстро сломался в пешем переходе, и больше они меня в поход не возьмут. А я, как всегда, помалкивал насчет своей болезни. У нас не принято ее поминать. Когда подтрунивание над моей слабостью достигло апогея, невольно огрызнулся. Пока вы мотались в город, я с такой девушкой познакомился. «Да какие здесь люди!» – усмехнулся Валерка. «Дом уже сколько времени брошен. Даже если бы там кто-то жил, зачем нам спешно на всю ночь было такие концы крутить? Вышли бы с утра, поймали попутку». «Ага», – влез в разговор Сашка. «Удивляюсь, Слон, как ты еще голых баб там не увидел?» Ребята стали громко смеяться. Валерка включил передачу, и машина медленно пошла вперед по вязкой земле.

0: Где-то в октябре ко мне на прием попал человек лет 60. До меня добрался довольно странным образом. Показывая всем в редакции мою визитную карточку, он искал ее владельца. Мужчина, его звали Юрием Александровичем, пояснил, что нашел ее в своем заброшенном зимовье. Там у него раньше была пасека, но по причине больных ног ходить в такую даль стало тяжело. Но летом, вот уж поистине повезло, теща здоровье немного подправила, бабка Матрена травки знает, а нынешний год на них богатый был, вот и помогла. Поэтому под осень решил проведать зимовье. Вдруг на зайца все же соберусь. Там и нашел мою визитку. «Очень рад», — сказал я. «А мы в поход ходили, заблудились немного, да и дождь еще». «На здоровье», — заметил Юрий Александрович. «У меня претензий к вам нет. Я с просьбой пришел».
1: «Пожалуйста, чем могу?»
0: «Слышал, что ваша газета печатает заметки о всяких там происшествиях.
1: Есть такое дело».
0: «У меня дочка пропала. Давно, правда, лет 15 прошло. Училась она в городе, в медучилище. Но на каникулы не приехала как-то. Понятно, дело молодое. Поехали куда-нибудь в путешествие. Потом смотрю, писем от нее долго нет. Приехал в общежитие и узнал, нет ее, пропала. Как обухом по голове, не знал, что ей делать. Ну, понятно, в милицию обратился, они розыск объявили. Сколько годов искали, а все без результата. Так и жил без надежды. А тут ваша карточка, может, посодействуете?»
1: «Конечно, какой разговор. У вас есть ее фото?»
0: «Да, да, обязательно», — засуетился мужчина.
1: «У меня от предчувствия заныло сердце». Гость полез в карман старенького пиджачка, достал конверт, завернутый для верности в носовой платок, аккуратно разложил фотографии на столе. Снимков было много, все любительские, но недодержанные, немного тронутые желтизной от слабого фиксажа и времени. И со всех них на меня смотрела Вера.

0: Евгений Гаркушев. Пирамиды. Оранжевый грунт, розовое небо, голые камни. Иван выглянул в единственный иллюминатор по земной привычке. Здесь на поверхности Марса изменения редки. Даже когда налетает буря, клочковатые облака, мчащиеся по небу, едва заметны. Только зимой грунт может покрыться сухим льдом, замерзшей углекислотой. Но до зимы далеко, и не выпадет не скоро. В распоряжении Ивана имелось целых 60 квадратных метров жилой площади. 3 спальни, гостиная, каюта управления и связи, пищеблок, круглая комната обсерватории с мощным телескопом и еще метров 200 технических залов. Туда надо выходить через шлюзовую камеру в скафандре. Американский экипаж улетел после полутора лет пребывания на станции. Сейчас дежурил русский космонавт, которому предстояло прожить здесь еще 2 года, из них 6 месяцев одному. Американцы помогли ему подключить привезенный реактор и вернулись домой. Следующий интернациональный экипаж доставит дополнительную технику и начнет сооружение купола. Восемь часов 30 минут по московскому времени. Сейчас оно почти совпадало с марсианским, но сдвигалось постоянно. Ведь сутки на Марсе длятся 24 часа и 40 минут. Сеанс связи в 11 утра. За 2,5 часа нужно многое сделать. В частности, заготовить 10 каменных блоков для строительства купола будущей станции. Иван сел за рычаги в каюте управления, надел виртуальный шлем и завел двигатель «Лося» — суперкомбайна, который собирали на Марсе в течение 5 лет. Но заработал он только сейчас, после запуска реактора, дающего необходимую энергию двигателям и лазерам. Шагающий комбайн отошел от штабеля уже готовых блоков, рядом с которым Иван оставил его вчера, и вгрызся лазерным резаком в скалу, выпиливая блок метрового размера. 5 минут, и дымящийся кусок камня отвалился в подставленные манипуляторы. Лось развернулся, шагнул к штабелю таких же заготовок, ловко взобрался на 3-й этаж, за месяц камни вырубили порядочно, положил блок к другим, спустился и принялся резать следующий кусок. 15 минут — кубометр камня. Час — 4 кубометра. Перерыв, чтобы остыли детали комбайна. На купол станции требуется очень много камня. Толщина стен будет минимум 2 метра, высота купола в верхней точке — 100 метров, диаметр — 300 метров. Без 10:11 Иван встал из-за рычагов, налил себе чашку кофе, проглотил пару сухариков. Есть не хотелось. Аппетит на Марсе пропадал почти у всех. Держа кружку с кофе в руке, пошел в гостиную, настроил коммуникатор. Выливать напиток в условиях станции — бесхозяйственность. Хочешь не хочешь, надо допить. Позывные Земли зазвучали на минуту раньше срока. Голос оператора был странным. Дрожал, как будто его сильно расстроили или обидели. Прежде такого не случалось.
1: «Филатов, сейчас с вами будет говорить президент», — сообщил оператор. 2 минуты до связи».
0: Сигнал, идущий от Земли к Марсу, запаздывал примерно на минуту. За ожидаемое время можно было задать еще один вопрос. Иван удивился. Вроде бы все его действия были штатными, аварий не происходило. А для новых заданий вполне достаточно команды дежурного инженера или главного инженера.
1: «Президент марсианской программы», — уточнил он. «Президент России», — ответил оператор 2 минуты спустя.
0: Включился экран телевизионной связи. Трансляция велась из президентского кабинета. Впрочем, Иван никогда не посещал президента и как выглядят его апартаменты, не знал. Но было ясно, что это не главный зал Центрального управления программой. Сам президент предстал перед камерой в костюме и галстуке, редкость для него, но с темными кругами под глазами. Филатов лихорадочно соображал. День рождения у него через 3 месяца. Выборы президента через 2 года. Зачем он мог понадобиться? Что хочет сказать ему президент? Или для чего-то решил лично услышать отчет о проделанной работе?
1: «Здравствуйте, Иван.
0: Голос президента был уставшим, словно он всю ночь разгружал вручную вагоны, а теперь вот собрался сделать несколько звонков друзьям и знакомым.
1: «Вы мужественный человек, поэтому я не буду готовить вас к неприятным новостям».
0: Под ложечкой Филатова засосало. «Когда неприятную новость сообщает тебе лично президент, какая это должна быть новость?» «Мне очень жаль, но вы не сможете вернуться на Землю», — жестко сказал президент.
1: Пальцы разжались сами собой. Кружка грохнулась на стол, едва теплый кофе брызнул на брюки. В голове пронеслись тысячи разных мыслей. О том, что он сам попросился лететь на Марс. О том, как ему не повезло с рейсом, грузовик вез реактор и не был оборудован системой возвращения. А на прилетевшем до этого корабле улетели американцы. Планировалось, что Филатов заберет следующий корабль. Неужели продажные политиканы не выделят нескольких миллионов на спасательную экспедицию, даже если марсианский проект решено закрыть?
0: Сразу вспомнились жена и сын. Как они без него? Им выплатят страховку, дадут пенсию, но как хотелось приласкать ребенка еще раз. Хотя бы один раз. «Что случилось?» — деревянным голосом спросил Иван. Его вопрос дойдет до Земли через минуту.
1: Неужели нет выхода? Система рециркуляции воды и кислорода на станции может работать очень долго. Пищи хватит по меньшей мере лет на 10.
0: Или выяснилось, что реактор спроектирован неправильно и в ближайшее время взорвется?
1: Скорее всего, так.
0: Что ж, Иван знал, на что шел, когда записывался в отряд космонавтов. Знал, как велик риск участия в марсианской программе. По крайней мере, стоит надеяться, что он умрет быстро. И достойно.
1: «Но вам повезло даже больше остальных. Земля погибнет через 2 дня».
0: Президент словно бы услышал его, хотя сигнал никак не успел бы пройти путь до Земли и обратно.
1: «Как сообщили мне аналитики, вы проживете дольше всех.
0: Орбитальные станции будут уничтожены. Вашим коллегам, возвращающимся с Марса, некуда будет садиться, а вернуться к вам на базу они уже не смогут.
1: Только вы — единственный человек, который может прожить еще 10 лет или даже больше. Вы обязаны использовать время с толком.
0: Или не обязаны. Честно говоря, я не знаю.
1: Не знаю, зачем вообще даю какие-то команды, разговариваю с вами, когда осталось всего 2 дня. «В чем заключается угроза для Земли?» — спросил Иван. Ему не казалось, что все это всерьез. Друзья, наверное, разыгрывают его. Еще и президента на компьютере смоделировали. Хотя за такие розыгрыши надо убивать. «О ситуации вам расскажут коллеги».
0: Президент все еще не слышал его вопросов, но излагал четко.
1: «А вас я хочу попросить сохранить в целости базу. И, может быть, написать что-то. Оставить знак представителям других цивилизаций. Это все глупо, но ученые, возможно, передадут вам программу действий, если вы успеют ее разработать. Энтузиасты, понимаешь ли».
0: Президент, не прощаясь, отключился, а на экране возник дежурный инженер Павел Слотин. Невооруженным глазом было видно, что он в стельку пьян.
2: «Привет, счастливчик!»
0: — заплетающимся языком пробормотал он.
1: «Вы что, с ума сошли?»
0: Иван с трудом сдерживался, чтобы не закричать.
1: «Что происходит?»
0: Слотин не умел угадывать мысли, к тому же состояние его было далеко не самым лучшим для разумного разговора, но вопросы Филатова постепенно доходили до Земли.
2: «Астероид!» — тоскливо пробормотал Павел. «Самый обычный астероид. Точнее, совсем необычный. Да какая теперь нахрен разница?»
0: Казалось, инженер надолго задумался.
1: «И что? Астероид убьет всех? Он такой большой?»
2: «Ага»,
0: — Слотин отозвался нескоро.
2: «Не только большой, но и быстрый. Диаметр 32 километра. Скорость 50 тысяч метров в секунду. Лобовое столкновение где-то в районе Красного моря. Но, как ты понимаешь, это совершенно без разницы».
0: Иван думал. Скорость объекта очень высока, даже по космическим меркам. В Солнечной системе ничто не летает так быстро. Видимо, астероид пришелец издалека. Поэтому его не обнаружила система глобального оповещения, на которую потратили столько денег в ущерб другим космическим программам. Остановить 30-километровую глыбу, по сути, небольшую планету, несущуюся с такой скоростью, невозможно. Современное развитие техники не позволит даже высадиться на ее поверхности, потому что для этого летательный аппарат должен зайти астероиду в хвост, а потом разогнаться до 50 км в секунду. Нереальный маневр. А взрывать бомбы перед глыбой или лупить ее болванками — занятие заведомо неперспективное. Информация точная?
2: Точнее не придумаешь, Ваня. Не самое паршивое, что она просочилась на телевидении в прессу. На улице сейчас лучше не выходить. Плач, скрежет зубовный, мародерство и насилие. Компетентные органы не справляются, тем более половина их сотрудников разбежалась по домам. Да что там полицейские, у нас не вышло на работу треть персонала.
0: Филатов взглянул на часы. Сеанс связи подходил к концу. А Слотин спустя 2 минуты хмыкнул.
2: «Не боись, Ваньк, я с тобой буду разговаривать. Ресурс нечего экономить, а их хрен через 3 дня передатчик в дым превратится. Так что поговорим, даже выпить вместе сможем».
0: Иван увидел дикую картину. Посреди ЦУПа Слотин наливает в граненый стакан коньяк с большим количеством звездочек на этикетке. «И какие у вас еще новости?» — пробормотал космонавт.
2: «Цены стыкали в аптеках, подражал», —
0: мрачно бросил Павел после того, как 2 раза опорожнил стакан. К чести инженера наливал он свой импровизированный бокал не полностью, а примерно на 1/5. Сказывалась выработанная годами культура потребления благородного напитка.
2: «И оружие на расхват. Магазины многие закрылись, но люди витрины громят. Причем берут все больше консервы». «Зачем они им? Пока живут, надеются». «А я не надеюсь, ибо вооружен знаниями». «Коньячку только прихватил. Не пропадать же ему».
0: «Домой не пойдешь?» Паузы были невыносимыми.
2: «Зачем? Холостой я, родных нет. В квартире тесно и грязно. А у нас в центре просторно. Общение культурное, средства связи бесплатные. Впрочем, сейчас уже без разницы, платные они, нет. Последние дни живем. Выпьем, Ваня!»
0: «Подожди, Паша! Давно это все началось?» Остановиться Павел, естественно, не успел. Пока шел сигнал, налил себе даже 2 раза. Потом ответил.
2: «Люди вчера взволновались. Мы сигнал 2 дня назад получили».
0: «С Наташей ты меня можешь соединить?»
2: «Попробую. Номер продиктуй. Не знаю, где искать».
0: Непослушными пальцами Павел набрал на своем мобильном телефоне продиктованные Иваном цифры. Наташа отозвалась сразу же, как только пошли гудки.
2: «Инженер Слотин беспокоит. Соединяю вас с Марсом, девушка».
0: С глупой и одновременно тоскливой улыбкой сказал Павел.
2: «А вы разговариваете, я отойду пока. Муж ваш ответит через минуту. Задержка сигнала».
0: Телефон он положил рядом с микрофоном, подкрутив настройку громкости.
3: «Ваня! Ванечка!»
0: Наташа плакала, словно не могла поверить.
3: «Это я, Наташенька!»
0: Еще не слыша жену, закричал Иван.
3: «Как вы? Как Никита?»
0: Наташа продолжала плакать. Сквозь слезы с трудом проговорила.
3: «Никита рад. Он ведь не знает ничего. В детский сад не ходит, мама дома. Я ему игрушек накупила, сладостей, чипсов. Теперь ведь все равно, что вредно. Только он спрашивает все время, почему ты плачешь, мама? А я на него смотреть не могу. Себя не жалко, тебя не жалко. А за Никиту сердце разрывается. И еще спрашивают, когда папа приедет, хочет тебя увидеть».
0: Иван судорожно выдохнул воздух.
3: «Может быть, мы встретимся где-то, в другом мире». «Ты же никогда в это не верил.
2: А на что нам еще надеяться?
0: Иван говорил прерывисто, делая большие паузы между предложениями. И еще большие паузы между вопросом и ответом.
2: Все мы умрем. Жаль, что я проживу дольше вас. Но я должен. Давай прощаться, милая.
3: Время заканчивается,
0: всхлипнула жена. Да, время.
2: Все наше время. Я тебя любил. Люблю. И буду любить.
3: Позвать Никиту?
2: Нет, нет. Я не смогу удержаться. Почему мы сейчас не рядом?
0: Но Никита уже кричал:
4: «Папа, папа, мы сегодня с мамой дома, и завтра дома, и всегда теперь будем вместе!»
2: «Хорошо, зайчонок. Я тоже буду с вами чуть позже. Никуда не выходите из квартиры, говорят, в городе неспокойно».
4: «Я буду тебя ждать», — обещал сын.
0: Он рассказывал что-то еще о новых игрушках, о том, чему научился за последнее время, когда телефон отключился. Вернувшийся минуты спустя Слотин взял аппарат в руки и констатировал:
5: «Бездушные капиталисты сотовых компаний по-прежнему требуют, чтобы мы оплачивали разговоры. А я не хочу выходить за карточки. Киоск придется взламывать, потому что денег у меня, по-моему, больше нет. Если захочешь, мы позвоним по городскому телефону. Потом».
1: «Я не знаю. Вы высчитали силу удара? Подземные бункеры не помогут?»
0: Пока шел сигнал, Иван вычислял сам. Если диаметр глыбы 32 километра, а радиус 16 тысяч метров, то объем такого шара около 4 миллиардов кубических метров. В каждом кубометре от тонны до 5 веса, в зависимости от плотности объекта. И эта глыба мчится со скоростью 80 тысяч метров в секунду. Кинетическая энергия не просто огромна, она чудовищна. Миллионы, миллиарды мегатонн в тротиловом эквиваленте. Землю разорвет на куски. Погибнут не только люди, все живое, даже бактерии. Скорее всего, планета расколется на тысячи осколков, как мифический фаэтон, из которого образовался пояс астероидов.
2: «Нет, дело абсолютно безнадежное», — почти спокойно ответил Слотин. «Так что можно не питать лишних иллюзий. И точность наведения просто потрясает. Будто специально целились».
0: «Может, так и было?» — спросил Иван. Ответить Павел не успел. Пропал сигнал. Не иначе в городе отключилось электричество. Энергетики тоже посчитали, что могут с большим толком провести оставшиеся 2 дня, если останутся дома. Если ученые разработают какой-то план действий для оставшегося на Марсе человека, он об этом не узнает. С помощью параболической антенны Иван поймал передачу какой-то радиостанции. Ведущий возбужденно рассказывал на английском языке, как люди за баснословные деньги покупают места в заброшенных шахтах и таскают туда запасы пищи и воду. Говорил парень весело. Он был молод и не верил, что Земле действительно приходит конец. Впрочем, трансляция скоро прекратилась. А на станции наступил вечер. Марс повернулся к Земле другой стороной. Параболическая антенна стала бесполезна. Спутник, ретранслирующий сигнал с родной планеты, был рассчитан только на направленную передачу и обеспечивал техническую связь. Резать каменные блоки не поднималась рука, хотя заняться чем-то не помешало бы, и плановое задание на сегодня Иван не выполнил. Вместо этого он устроился в обсерватории, включил стереосистему на воспроизведение по кругу, поставил воина вереска, мельницы и смотрел на звезды, пока не уснул прямо под телескопом. Он хотел найти в небе астероид-убийцу и послать ему проклятие, но не знал, в какой стороне нужно искать. Так же, как не знал точного времени катастрофы. Весь следующий день Иван пытался разглядеть Землю в телескоп. Солнце жгло глаза, из них текли слезы. Связь отсутствовала. Планету не было видно. Великое противостояние. С Земли Марс видно отлично, а вот наоборот не очень-то. На третий день стало ясно. Все кончено. Ни шороха в эфире, только гулкий треск помех. И в какой-то момент у Ивана в душе словно бы что-то оборвалось от невыносимой боли. Он понял, случилось, хоть и не видел ничего. Все его близкие мертвы. Все люди мертвы. Или умирают. Через несколько недель он, возможно, увидит то, что осталось от Земли. Груду обломков? Багровый шар планеты, на которой полыхает пожар? Льдистое свечение густых облаков, образовавшихся после удара и закутавших истерзанную Землю? Запасы энергии в реакторе почти не ограничены. Во всяком случае, на ближайшие 10 лет хватит. Ресурс Лося очень велик. Его проектировали и монтировали лучшие специалисты. Что толку писать письма в никуда, составлять никому ненужные отчеты? Бумага истлеет, станция рано или поздно потеряет герметичность и будет разрушена. Сев за рычаги управления комбайном и надев виртуальный шлем, Иван без устали резал блоки. Он остался один. Но он воздвигнет монумент, который простоит тысячелетия. Памятник Земле и своей семье. Три пирамиды. Большую, чуть меньше и совсем маленькую. Копии древних пирамид. Размеры усыпальницы Хеопса Иван помнил. 233 метра сторона основания, 147 метров высоты. Такую пирамиду он не сложит, ведь для нее понадобится больше 2,5 миллионов кубометров камня. Если вырезать и укладывать каждый день по 40-метровых блоков, работая на 200 с лишним лет. Столько он не проживет, да и техника не выдержит. Но пирамиду нужные пропорции шириной основания в 50 метров, а высотой 31,5 он успеет сложить. Работы без выходных на 2 года или на 3, если темп выдержать не удастся, а техника потребует ремонта. Потом можно сложить еще одну пирамиду, еще. А на стенах пирамид вырезать послание тем, кто придет. И разобрав пиктограммы, пришельцы из других звездных систем или те существа, что вновь разовьются на Земле через миллионы лет, смогут понять. В этой звездной системе жили двуногие, которые добрались до Марса и оставили на нем свой след. Как когда-то поступили гости долины Нила, труд которых так и не смогли повторить многие поколения жителей Древнего Египта.

Максим Дубровин. Смерть птицы. Под землей тихо и спокойно. Тепло, сыро и темно. Под землей черви, медведки, сороконожки, мокрицы, муравьиная королева, жабьи норы и кроты. Узловатые, как будто искрученные артритом корни с тонкими бледными кончиками. Природные камни там и сям –

Человечьи скелеты в обнимку со смертельными тайнами и зарочными кладами. Ниже — черный горючий камень и бурая жирная нефть, почитаемая темными народами за кровь земли. Реки, текущие с ленивой, уверенной медлительностью неизбежной смерти. У них нет берегов, нет начала и конца, и они полны черного песка. Подземные горы, растущие к поверхности, словно новые зубы на смену отжившим и стертым от тучи и неба. Под ними могилы старых богов, имен которых не помнят даже они сами, и пространство, принадлежащее сущностям, вовсе не имеющим имен. Еще ниже беззвучно бурлит сферическое море жидкого огня. У этого моря нет дна, но есть центр. Там, в раскаленной пульпе планеты, неизменные миллиарды лет, безразличные к жизни, смерти и времени, пребывает, не ведая снов и не зная горя, крупица космической пыли, соринка, вокруг которой выросла жемчужина Земли. Так, под землей. На земле убивали птицу. У красноармейца Алексея Птицы в деревне под Рязанью осталась мать и вдовая старшая сестра Мотря с малышом, и брат, и дядькина семья, и дед с бабкой. Лютая смерть попыталась обойти птицу и прорваться к его родным, чтобы навсегда разлучить их. Но красноармеец не хотел разлуки. Поэтому Алексей Птица бросился к амбразуре Дота и закрыл ее своим молодым телом. Немецкие пули с яростью били в его грудь, и ему казалось, что это не пули, а тяжкий железный молот вступил с ним в борьбу. Первым же ударом молота его едва не отбросило от амбразуры, и Птица схватился крепкими руками за случайные арматурины по бокам от дыры. Держась за них, он прижался еще крепче, со всей отчаянной силой, проснувшейся сегодня в нем. Снова и снова крушил невидимый немецкий пулеметчик своим молотом тело птицы, но уже не сдвинуть было солдата с его нового поста. Птица не боялся этих ударов. Он улыбался серому шершавому бетону перед лицом, потому что чувствовал. Удары становятся слабей. Видно, выдохлась злая фашистская сила в войне с русским солдатом. Он не знал, что вражеский молот проделал в его крестьянском теле большую красную дыру, и оттого он не ощущает прежней силы ударов. Кровь текла по груди, по животу и по ногам и лилась прямо на лицо вражескому молотобойцу, застя взор. Боли совсем не было. Это чувство птица потерял где-то в войне. Иногда оно находилось, но непременно во время привалов или случайного сна. В бою же боль терялась опять. Ум птицы оставался сейчас живым, хотя крови в его голове было уже совсем мало, и птица радовался, что может помочь товарищам своим ловким поступком. Он представлял молотобойца внизу. Его жестокое лицо, исступленные глаза, ищущие наших солдат и не могущие разглядеть их за телом находчивого красноармейца. От радости птица заплакал, прижавшись щекой к бетону. Левым глазом он видел кусок бело-серого неба с маленькими черными облачками разрывов, а ниже — бегущих по полю бойцов из своего батальона. А правый глаз был так близко к бетону, что ничего не видел, кроме маленькой щербинки от немецкой русской пули. От слез птица слабел, но слабел и молотобоец. Удары его стали совсем легкими. Слабость птицы была нежной и теплой, а слабость врага, красноармеец чувствовал это, испуганной и жалкой. Руки бойца все еще держались за скобы, но в этом уже не было нужды. Пули пролетали сквозь него, не встречая препоны. Наконец, тело птицы разучилось жить, и он умер.

0: Страх смерти много сильнее самой смерти. Птица незаметно в пылу войны одолел страх, и теперь смерть ему была не опасна и безразлична. Первым делом он проверил ДОТ. Заглянул в отверстие, из которого торчал ствол пулеметной машины, и увидел мертвого фашиста. Враг лежал на земляном полу, раскинув руки. Осколком мины ему порвало лицо, из кровавой мешанины торчал клок усов. На правой руке у фашиста было золотое кольцо. Птица не захотел тратить свою жалость на врага и стал смотреть дальше. Патронов к пулемету не осталось, а ничего из оружия птица больше не нашел. Он обыскал фашиста, забрал зажигалку и флягу с водой. Больше делать тут было нечего, и красноармеец пошел к своим. Дыру в груди птица попытался запахнуть гимнастеркой, но не вышло. Она тоже прохудилась от пуль. Кровь запеклась и почернела. Ветер дул сквозь бойца, превращаясь в его теле в тихий печальный свист. Птица шел вслед за солнцем, и ему было грустно. Он думал, как же теперь он будет воевать? Выдадут ли оружие взамен утерянного? Определят ли паек? Еще он думал, что рано умер, и теперь не сможет вернуться к родным, не сможет жениться, родить детей, построить своими руками будущее страны. Все-таки смерть обманула его и разлучилась с теми, кто был дорог его простой душе. Постовой Платонов увидел в сумерках фигуру, бредущую из тыла. «Стой!» — потребовал он. Птица узнал Платонова. «Это я, птица!» — сказал он. «Струсил? Отлежался?» — спросил бдительный Платонов. «Убили меня, Платонов». «Беда!» — посочувствовал постовой. Он достал кисет, листочки отрывного календаря, добытого в бою у фашистов, скрутил папиросу. Птица подошел и сел на землю. От самокрутки он отказался. Представил, как дым пойдет из дыры, и не захотел курить.
1: «Как мне быть, товарищ?» — спросил птица.
2: «Надо к комиссару идти, он разберется», — рассудил Платонов.
1: «Думаешь, в тыл не сошлют?»
2: «Небось, оставят».
1: «Зачем же я родине нужен мертвый?»
2: «А чтоб живых не растрачивать. Вот атаку можно вперед послать. В разведку тоже».
0: Платонов пригляделся к ране.
2: «Питание можно не отпускать и 100 грамм на тебе сэкономить. Много пользы», — уверенно заключил он.
0: У Платонова выходило складно, и птица почувствовал надежду и бодрость. Даже про сэкономленные 100 грамм было не обидно, ведь достанутся они не кому придется, а красноармейскому бойцу. Они еще немного поговорили. Платонов обещал непременно разыскать после войны родню птицы и помогать им, чем сможет. Скоро Платонова сменили, и он ушел спать, а птица отправился к комиссару. Батальонный комиссар Кольцов не был природой приспособлен к политико-воспитательной работе. Его тяготили обязанности, возложенные долгом. Он любил романтические стихи и мечтал о далеких путешествиях. Еще он мечтал самолично подбить немецкий танк. Но в тяжелое для всего народа военное время было не до грез и приверженностей. Поэтому сейчас он не спал, как того просил измученный организм, а писал речь, которая завтра воодушевит на подвиг солдат. Голова его была полна порохового дыма, горячего железа и слез по убитым товарищам. Он вспоминал и птицу. Поэтому, когда птица зашел в блиндаж, радостно вскрикнул: «Живой!» «Убитый», — сказал боец и показал на дырявую грудь, где больше не билось сердце. Комиссар был молодой человек и материалист, поэтому не верил в хождение мертвых. Его военный опыт и литературный багаж подсказывали, что мертвым положено лежать на земле и смотреть стеклянным взором в хмурое небо под печальный клекот улетающих журавлей. Но и отрицать, что человек с изуродованным телом — птица, тоже было против правды. И Кольцов стал бороться с замешательством административным способом.
1: «Документы сохранил?» — спросил он.
0: Птица похлопал себя по карманам, достал красноармейскую книжку. Комиссар полистал ее, подумал и спрятал в планшет. Птица промолчал, только крепко сомкнул потоптанные каблуки и вытянулся прямее. Тогда Кольцов, вопреки принятому минуту назад в уме решению, достал документы и вернул их красноармейцу. «Ну и черт с ним! Был бы сволочью, давно показался», — решительно сказал он сам себе. «Будешь воевать», — отрубил Кольцов. Птица отдал честь и развернулся, чтобы уйти, но комиссар окликнул его. «Погоди, еще одно! Похоронку, раз уж ты...» Он запнулся, но закончил решительно. «Похоронку все равно придется слать». Красноармеец совсем не думал об этом. А теперь, подумав, ощутил с отчетливой ясностью, что старая мама похоронки не переживет.
3: «Нельзя похоронку, товарищ капитан!»
0: Он прижал руки к груди и тут же отдернул. Было неприятно.
2: «Раз убитый, делать нечего!»
3: «А я ей напишу, что живой!»
0: Выходило нехорошо. Кольцов задумался.
2: «Подам, как пропавшего без вести, но и писем, чтоб не писал. Договор?»
3: «Договор, товарищ батальонный комиссар!»
0: Оставшись один, Кольцов вновь склонился над бумагой с завтрашними словами. Теперь у него получалось легко и стройно. Теперь он точно знал, что будет завтра говорить бойцам. Единственная заминка вышла, когда он решал, как назвать новые явления. Сначала он написал «Боевое советское привидение», потом сообразил, что от такой формулировки «за версту несет поповством», зачеркнул и написал «Одухотворенный человек». Нового обмундирования не дали. Поставить одухотворенного, да еще и пропавшего без вести на довольствие, не получалось. Сбрасывались батальоном. В новой форме никто из несведущих не отличил бы мертвого красноармейца от еще живых его товарищей. Только снеговая бледность пугала слабодушных, но бледность службе помехой не была. Мешала дырка. В нее, даже прикрытую гимнастеркой и шинелью, задувал ветер, и птица хоть не чувствовал холода, но постоянно ощущал раздражающее бесконтрольное движение воздуха внутри себя. На третий день Кольцов сам свозил его в полевой госпиталь. Главный хирург, подполковник Гульба, долго рассматривал черную дырку, тянул носом, отщипывал кусочки и изучал их под микроскопом. Он приставлял к мертвому телу стетоскоп, стучал по холодным коленям мозолистой костяшкой пальца, светил в глаза, дважды измерял температуру разными термометрами. Птица с волнением наблюдал за действиями врача. Ему опять было страшно за свое будущее. Он опасался, что ему запретят военную работу. Наконец хирург вытер руки, аккуратно убрал микроскоп, сжег в лотке отщипнутые фрагменты, достал из железного шкафа градуированный флакон, налил полный стакан, залпом выпил и разрешил воевать. Птица счастливый вышел, а Кольцов задержался. Видя, что комиссар не уходит, подполковник налил полстакана и ему.
3: «Он ведь мертвый?» — прямо спросил Кольцов.
0: Военный хирург Гульба был мудрым человеком, поэтому ответил осторожно, стараясь хотя бы в букве не противоречить основным постулатам ленинизма.
3: «Он находится в термодинамическом равновесии со средой. Он не разлагается, и химические процессы в нем не происходят».
0: Комиссар правильно понял подполковника.
3: «Что ж с ним делать?»
0: Но Гульба ничего не ответил. В это время привезли сгоревшего в фашистском огне танкиста, и стало не до разговоров. Вернувшись в батальон, комиссар внес имя птицы в список погибших. А потом вписал его еще в один список. А на следующий день отвез оба списка в штаб дивизии и долго-долго доказывал что-то дивизионному комиссару. Похоронное письмо мама птицы так и не получила.

0: за проявленный героизм. Санинструктор второй роты сержант Кац Федор Семенович награждается медалью за боевые заслуги. Поздравляю!
1: Служу Советскому Союзу!
0: Наводчик ручного пулемета 3-й стрелковой роты, рядовой Птица Алексей.
2: Я!
3: Птица сделал два шага и замер.
0: За проявленную беспримерную храбрость в бою за населенный пункт Буденовка рядовой Птица награждается медалью за отвагу. Посмертно. Поздравляю!
2: Служу Советскому Союзу!
3: Если бы Птица мог дышать, он бы задохнулся от восторга. Он стоял перед строем товарищей и испытывал чувство гордости за свою страну, которая рождает таких славных героев. Размышляя о себе в героическом смысле, он в то же время думал не о своем подвиге, а о бесповоротной готовности к подвигу любого советского солдата. Он видел эту готовность в обстоятельном Платонове, пылком Кольцове, хмуром Гульбе и в тот момент, когда матовое зимнее солнце полировало тонкими лучами его новенькую медаль, Птица понял окончательно и точно, что фашистам не победить. И с какой бы яростью, каким неистовством не терзали они страну героев, победа останется нашей. И поняв это, Птица закричал:
1: «Ура!»
3: Крик подхватила рота, подхватил батальон, подхватил полк, подхватила дивизия, подхватил фронт, подхватила страна. И услышала небо. Месяц за месяцем воевал одухотворенный боец Птица. Служба мертвого ничем не отличалась от службы живых. Птица ходил в долгие ночные караулы и быстротечные отчаянные атаки, рыл окопы для живых и могилы для мертвых, стрелял по фашистам, травил байки у вечернего костра. Он проявил смекалку и приспособился курить, не вдыхая дым глубоко, а пережевывая его во рту, и пить, не глотая водку, а удерживая ее под языком маленькими порциями, покуда она не впитывалась куда-то в его мертвом организме. От пищи Птица отказался и голода больше не испытывал, чему многие завидовали. Он больше не спал, потому что заснувшему смертельным сном поддельный сон живых не нужен. А по утрам на лицо Птицы выпадала роса. Многие в батальоне и раньше слышали о мертвом бойце, а после награждения узнали и все. Пытливые домогались правды, откуда в обычном человеке взялись силы жить после смерти. Птица не мог объяснить, но желающим разрешал смотреть дырку. Однажды вечером к костерку, у которого грелся Платонов и сидел для компании Птица, подсел бывший политический штрафник, кандидат философии Гольдштейн, и попросил показать смертельную рану. Птица снял гимнастерку, стал ближе к огню. Через дырку Гольдштейн увидел языки пламени, стреляющие искрами в небо, кусок палатки и лес вдалеке.
4: «Надежно убили», — сказал он со знанием дела.
3: «Уж да», — ответил Птица, застегиваясь.
4: «Что же в тебе такого особенного, что остался небо коптить?»
3: Птица хотел пожать плечами, но из темноты раздался голос. «Грешный он! Вот и нет ходу на небо!» К огню вышел неприятный и завистливый человек Кузин. Он давно держался Птицы, веря в его удачливость и надеясь на ее долю для себя. Он сел рядом с Платоновым и стал без спросу ковырять палкой в костре, выискивая картошку. Платонов ничего не сказал, чтобы не прослыть жадным, но отодвинулся от густомясого Кузина и прислонился плечом к холодному Птице.
4: «Небо, ладно», — сделал вид, что согласился Гольдштейн. «А земля почему не принимает?»
3: На это Кузину было нечего ответить. Его представления о загробном мире ограничивались упованием на рай после смерти, и иных исходов он не видел. Он промолчал, сделал вид, что занят картошкой, достал из кармана спичечный коробок с солью, посыпал, спрятал назад. Дым от костра беспрепятственно уплывал в небо, уверенный и спокойный в своей безгрешности.
1: «Почему же я грешный?» — вступился Птица за себя.
5: Я родину любил, жил по правде, воевал без обмана и умер по-честному.

0: сексе и после смерти. Много чувствую разного. Чувствую правоту нашей войны. Чувствую победу над фашистами. Не скорую, но неминучую. Чувствую горе по друзьям убитым и радость по живым людям. Ненависть к врагам. Силу правды своей чувствую. Все важные чувства со мной остались, а лишнего больше не чувствую.
1: Какого же лишнего?
0: Голода, усталости, страха, отчаяния, слабости, боли, сомнений.
1: Легко тебе стало быть?
0: Совсем легко. Кажется, вот взлетел бы сейчас, только ногами оттолкнуться посильнее и в небо. Держит что-то, не пускает.
2: Грехи,
3: вставил Кузин полушепотом.
1: Не грехи, сказал Гольштейн. Таки миссия.
0: Какая такая миссия?
1: Предназначение. В мировой литературе такие случаи неоднократно описывались, но они с диалектическим материализмом плохо сообразуются, поэтому считаются антинаучными и вредными.
0: Про диалектический материализм в колхозе рассказывал партгруппорг, но птица тогда ничего не понял и поэтому не понял и сейчас. Однако загадка собственной одухотворенности волновала его, поэтому он слушал Гольштейна.
1: «Обычно, — продолжал между тем Гольштейн, — дух человека умирает вместе с телом. Что происходит с телом, известно всем, а куда девается дух — загадка».
3: Гольштейн говорил про рай, но не хотел высказывать этого вслух, чтобы не совпасть в убеждениях с неприятным Кузиным.
1: Но бывают случаи, когда от мертвого тела остается живой дух, называемый привидением. Дух этот бесплотен и невидим. Он не покидает мир живых, пока не исполнит миссию.
0: «И в чем миссия?» — спросили одновременно птицы и Платонов.
1: «У каждого духа миссия своя. Отомстить обидчикам за смерть, закончить важную работу, совершить что-нибудь значительное».
0: Птица задумался. Молотобоец-обидчик давно мертв, мертвеханик, поле недокошенное, в деревне даже вспоминать смешно. Да и чего значительного может совершить простой русский солдат, к тому же убитый насмерть? Платонов нашел еще одну заковыку. «А где ж бесплотен, если его потрогать можно?» Для проверки он ткнул птицу в твердый бок.
1: «Случай необычный», — согласился Гольштейн. «Я думаю так. Возложена на Алексея особая миссия, которую не может выполнить бестелесный дух, потому дух и одухотворил собой убитый организм. Кольцов это понял тоже и потому правильно назвал «одухотворенный человек».

С той поры стал искать птица свою миссию. Шли месяцы. Погиб под гусеницами романтический Кольцов, так и не успев сжечь свой заветный танк. Погиб хирург Гульба. Фугасная бомба попала в операционную, а останки подполковника похоронили купно с останками неизвестного бойца, которого он сшивал. Умирали навсегда и бесповоротно люди, которых знал и любил птица, а его миссия оставалась неразъясненной. В полковом листке красноармеец прочитал заметку о себе. Корреспондент, которого птица никогда не видел, подробно и со знанием дела обсуждал феномен одухотворенности. Заметка была написана в хорошем смысле, но версия одухотворенности у корреспондента выходила иная, чем у Гольдштейна. По его мнению, в убитого красноармейца поселилась душа Родины, чтобы помочь живым своим сыновьям. Рассказывал автор об иных случаях одухотворенности. Например, о летчике, что разбился с самолетом, но и мертвым продолжал бить фашистов. 4 раза мертвый летчик ходил на таран, многожды горел и уже совсем превратился в головешку, но продолжал воевать. Приводились истории вовсе нелепые. В частности, о безголовом комиссаре, который, лишившись основного органа, не оставил общественно-политических обязанностей. Птица радовался, что он не один такой на белом свете, и продолжал искать то, для чего он оставлен с живыми. К Днепру вышли в сентябре 43-го.

0: Фашисты укрепились на правом берегу и держались с такой силой, словно почувствовали под собой родную землю. Могучая река несла воды неторопливо и тихо, но больше ничем не могла помочь своему народу. Предстояла кровавая переправа. Маленький отряд капитана Краюхи перебрался на вражеский берег ранним утром на плотах из бочек и рыбацких лодках. Захватить плацдарм, закрепиться, обеспечить переправу. Такой был приказ. И советский офицер Краюха собирался приказ выполнить, хоть и сделать это было невозможно. Он экономно рассадил бойцов по укромным позициям и приказал им беречь свои жизни на пользу стране и убивать врага помногу и надежно. К полудню из всего отряда осталось 14 человек, а к 3 часам — 6. Тогда Краюха приказал радисту вызывать подмогу. Ему было стыдно, но, оглядываясь на реку, он видел, что понтоны возведены только до середины, и не удержать ему этого кусочка берега. Это понимал и доброволец Платонов, который лежал в цепких малиновых кустах недалеко от Краюхи и одной рукой стрелял в немцев, а другой прижимал к раненому боку пилотку. Птица вызвался добровольцем. В одухотворенном виде он еще не пытался плавать и немного опасался переправляться на плоту. Вдруг случится утонуть и лежать на дне между жизнью и смертью до нового потопа. Но война шла на том берегу, и оставаться на этом было стыдно. Кузин вызвался тоже, боялся отпускать везучего. Еще набралось 40 человек. Фашистская артиллерия без роздыха дубасила по реке. Широкий, наскоро сложенный неумельцами плот из свежего дерева сидел в воде низко и почти не слушался. Гребли чем придется, сильно, но не в такт. Медленно-медленно плот двигался к правому берегу. Сперва вдоль понтонов, потом по открытой воде. Снаряды падали в воду справа и слева, с каждой минутой все ближе.
1: «Пристрелялись, гады!» — сказал Гольштейн, вытирая воду с лица мокрым рукавом.
2: «Не убьют, не бойся!» — весело сказал птица. «Там же наши ждут, Платонов и Краюха!»
1: «И оттого не убьют?»
2: «Конечно!»
1: «Врежь ты!» —
0: зло сказал Кузин. От страха у него раскрылись глаза, и он понял, что никакой удачи птица ему не принесет, а ждет его, Кузина, скорая гибель.
2: «Не вру! Мы подмога! Пока мы к ним плывем, они будут держать берег. Мы уже им помогаем! Не бойся, Кузин!»
0: Но Кузин боялся. Он был натреснутый человек, и с каждой минутой страх все сильнее разъедал его душу. Платонов давным-давно открыл надежный способ воевать и не быть убитым. Главное в бою — думать о другом. О чем угодно, только не о смерти и войне, тогда выживешь и победишь. Платонов пытался научить этому товарищей, но ни у кого не получалось так хорошо думать о другом, и многих убивали. Тогда Платонов решил, что у всякого солдата свой способ выживать в бою, и учить перестал. Его же самого умение не думать о войне спасало не раз. Когда убили Краюху и радиста, Платонов переполз к старой толстой березе, удобно выпроставшей корни из-под земли, и стал думать о том, как он после войны поедет в Москву. Как он обойдет весь Кремль вдоль стены, рассмотрит каждую башню, будет слушать куранты. Бум-бум. Бом! Увидит Ленина, может быть, увидит Сталина. Как он спустится по электрической лестнице к подземным поездам метро, как поднимется и выйдет на незнакомой улице и встретит незнакомую девушку. Как они пойдут в парк есть эскимо и кататься на каруселях. И как ничто больше не сможет помешать его счастью. Уже убили всех. Только один Платонов держал плацдарм, от которого зависел в эти минуты исход всей войны. Плот рассыпался от близкого взрыва, когда до берега было еще 200 метров. Половину бойцов пришибло бревнами, а кто не умел плавать, утоп сам. Кое-как сгрудили вместе, что поймали, и, навалившись, поплыли дальше. Кузин совсем растерял остатки храбрости. Когда далекий фашистский пулеметчик начал стрелять по остаткам плота, он решил, что Родина не стоит его жизни.
1: «Зачем мне умирать?» — спросил себя Кузин.
3: Что изменится, если я сейчас выберусь на берег и брошусь навстречу безжалостным пулям? Ведь какая получится подмога из нас?»
1: Он пересчитал глазами оставшихся.
3: «Восьмерых! Плюнуть и растереть! На один зуб фашистам! Не хочу!»
1: Решив так, он отпустил бревно, за которое держался, и нырнул. Под водой Кузин бросил винтовку, документы, снял гимнастерку и сапоги. Плыть сразу стало легче, и Кузин позволил течению отнести себя подальше от опасного места.
4: Он почти выбрался на берег, когда шальная пуля, выстреленная совсем в другого человека, попала ему в голову.
1: Кузин пошел на дно и навсегда исчез из памяти живых и мертвых.
5: Птица помог выбраться Гольштейну на берег. Философский кандидат был ранен в правую руку, из ладони струйкой била кровь. Больше никто не спасся. Впереди в близком прорезке были слышны выстрелы.
3: «Это Платонов держится, нас ждет!» — сказал птица. «Пойдем, товарищ, поможем ему!»
1: Они побежали по голому пляжу. Птица впереди, Гольштейн за ним. Невидимый враг стрелял по ним из леса и удивлялся, что никак не может попасть. А птица чувствовал, что пули одна за одной вонзаются в его тело и толкают назад. Бежать от этого было неудобно, но останавливаться еще хуже.
3: «Как хорошо, что в меня попадают! Хитро мы с товарищем придумали спрятать живого за мертвым!» — радовался птица на бегу, хотя ничего они не придумывали. И мертвый прикрывал живого лишь по случайности, точно так же живой мог сейчас прикрывать мертвого.
1: А через мгновение это стало уже неважным. Пуля пронзила одежду птицы, пролетела через дырку в теле и убила Гольштейна в живот. Платонов символично лежал под березовым деревом. Ему было рано умирать, надо было дождаться подмоги. Но Платонов так устал воевать, что уже не верил в подмогу. Ему стало казаться, что он один на белом свете ведет бой с фашистами и не дает им мордовать родину. И вот теперь его человеческие силы на исходе. Не помогает больше испытанный способ, и нужно умирать. Его ранили еще дважды, в правое плечо и в левую ногу. В ногу было не страшно, Платонов знал, что она больше не пригодится, а плеча было жалко. Отнялась рука, и теперь он не сможет перезарядить пулемет. Это была последняя капля. Платонов зарыдал. Он плакал от обиды, размазывая по щекам слезы бессилия. Он всхлипывал и рычал, подобно дикому зверю, и кусал корни березы, не зная, как еще выразить свое несогласие со смертью. Но, плача, Платонов не забывал и стрелять, чтобы не проиграть войну раньше времени. Таким его и увидел птица. Лежащим почти на спине, некрасиво вывернутым в прицельной позе, рыдающим, окровавленным, но еще живым.
3: «Вот и подмога, Платонов!»
1: — сказал птица, устраиваясь в корнях рядом с товарищем.
4: Они еще долго стреляли по фашистам из своего надежного места. Птица помогал Платонову заряжать пулемет и прикрывал его с той стороны, где засел меткий вражеский снайпер. Потом Платонов перестал стрелять, и в следующий миг на берег хлынули наши войска.
3: Птица почувствовал, что сила, не дававшая ему взлететь в небо, отступила.
1: Он взглянул в последний раз на мертвого Платонова, оттолкнулся ногами от мшистого корня и взмыл над землей. Над лесом плыли комковатые серые облака, а над ними, на высоте недоступной даже орлам, начинались небеса. Выше, за самым высоким и счастливым седьмым небом, светило яркое и честное солнце. Дальше простирался бесконечный космос Вселенной, в самом сердце которого горел вечный огонь. К этому огню, неторопливо и уверенно, плавно взмахивая могучими крыльями, летела душа птицы. Так над землей. на земле, Платонов открыл глаза.

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Как микромил и гигациан разбеганию туманности положили начало. Астрономы учат, что все существующее — туманности, галактики, звезды — разбегается в рассыпную. И из-за этого неустанного разбегания Вселенная расширяется вот уже миллиарды лет. Многие дивятся такому вселенскому бегству, обращаясь мыслями вспять, заключают, что когда-то давным-давно весь космос умещался в единой точке, как звездная капля, которая неведомо от чего взорвалась, а взрыв продолжается и поныне. И тот одолевает их любопытство. Что ж прежде-то было? И не могут разгадать эту тайну. А было вот что. В предыдущей вселенной жили два конструктора-космогонника, искусники, непревзойденные в своем ремесле, и не было вещи, какую не сумели бы они смастерить. Но чтобы что-то построить, прежде надо бы иметь план. А план надо выдумать, иначе откуда же ему взяться? И оба они, Микромил и Гигациан, без устали думали о том, что можно еще сконструировать, кроме тех чудес, которые им приходят на ум. «Смастерить я бы все смастерил, что пришло бы в голову», — говорит Микромил. «Да только приходит в нее не все. Это меня, да и тебя ограничивает, поскольку мы не можем помыслить все, что только можно помыслить, и нельзя исключить, что более достойно осуществления нечто совершенно иное, нежели то, что мы замыслили и в исполнение приводим. Что скажешь?» «Ты прав, без спору», — отозвался Гигациан. «Но какой же ты видишь выход?» «Все, что мы делаем из материи», — ответил Микромил. «В ней сокрыты любые возможности. Если мы задумаем дом, то дом и построим. Если хрустальный дворец, смастерим дворец. Задумаем мыслящую звезду, пламенеющий разум. И это нам по плечу. И все же в материи запрятано больше возможностей, чем у нас в головах. Поэтому надо ей приделать уста, чтобы она сама нам сказала, что можно из нее сотворить такого, что нам бы и в голову не пришло». «Уста нужны», — согласился Гигациан. «Но этого мало. Ведь сказать они могут лишь то, что прежде уродит разум. А значит, надо не только уста приделать материи, но и мышление в ней изощрить. И тогда она уж непременно все тайны свои откроет». «Верно», — говорит Микромил, — «дело стоит труда. Я это так понимаю. Поскольку все существующее — энергия, из нее-то и надо построить мышление, начиная с самого малого, то есть с кванта. Квантовое мышление надо упрятать в клеточку, изготовленную из атомов, столь малую, сколько только возможно. И кому, как не нам, инженерам атомов, взяться за это, уменьшая и уменьшая без устали? Когда я смогу насыпать в карман 100 миллионов гениев, и они свободно там поместятся, задача, почитай, решена. Расплодиться этих гениев без числа, и любая щепотка мыслящего песка

подскажет тебе не хуже бесчетного множества мудрецов, что и как учинить». «Нет, не так», — возражает Гагациан. «Надо взяться за это с другого конца, ибо все существующее — масса. Поэтому из всей массы Вселенной надо построить один единственный мозг, размеров вовсе не невиданных и мышлением изобилующий. Спрошу я его, и он один мне откроет все тайны творения, а твой порошок гениальный, диковинка бесполезная, и только. Ведь ежели всякое мыслящее крупица будет твердить свое, ты запутаешься и ничего не узнаешь». Слово за слово и рассорились вчистую конструкторы, и не было уже речи о том, чтобы все решать вместе решать задачу. Разошлись они, посмеиваясь друг над другом, и каждый взялся за дело по-своему. Микромил принялся кванты ловить и в клеточки атомные запирать. Поскольку же теснее всего им было в кристаллах, то к мышлению приучал он алмазы, халцедоны, рубины. И с рубинами дело лучше всего пошло. Сколько он запихнул в них смышленой энергии, что аж посверкивало. Было у него немало и прочие минеральные сметливые мелочи. Изумрудов голубовато-дымчатых, топазов желто-смекалистых. Но яркая алая рубина в мышлении больше всего ему приглянулась. А пока Микромил трудился в хоре пескливых малюток, Гигациан посвящал свое время гигантам. Сгребал к себе с превеликим трудом солнце и галактики целые, растапливал их, перемешивал, спаивал, сочленял и, потрудившись на славу, сотворил космолюдина, обхвата столь всеохватного, что в ней его ничего почти не осталось, только щелочка, а в ней Микромил со своими фитюльками. Когда же оба свой труд завершили, уже не то их заботило, кто узнает от сотворенного больше тайн, а кто был прав и чей выбор лучше. И вызвали они друг друга на поединок турнирный. Гигациан ждал Микромилов подле своего космолюдина, который на веки веков световых простирался вдоль, ввысь и вширь. Тело его составляли темные звездные тучи, дыхание мириады солнц, ноги и руки галактики, спаянные гравитацией, голову 100 триллионов железных планет, а на голове красовалась шапка лохматой огненной и солнечной шерсти. Налаживая своего космолюдина, Гигациан летал от уха его до губ, и каждое такое странствие занимало 6 месяцев. Микромил же прибыл на поле боя один-одинешенек, с пустыми руками и крохотным рубином в кармане. Он-то и должен был за Спалином сразиться. Увидев это, рассмеялся Гигациан. «И что же может сказать эта крох?» – спросил он. «Что такое ее познание против бездны мышления галактического и раздумий туманностных, где солнце солнцем мысль перебрасывает, гравитация мощно ее усиливает, звезды, взрываясь идеям, блеск придают, а мрак межпланетный умножает громадность мышления?» «Чем хвалишься, да чванишься?» «Берись-ка лучше за дело», — отвечает ему Микромил. «Или знаешь что, зачем нам творение наше спрашивать? Пусть подискутируют сами. Пусть мой гений микроскопический сразится с твоим звездолюдином на турнире, где мудрость служит щитом, а мечом острая мысль». «Будь по-твоему», — согласился Гигациан. И отошли они от своих творений, оставив их на поле брани одних. Покружил, покружил алый рубин во тьме над океанами пустоты, в коих плавали звездные айсберги над светящейся тушей бескрайней, и запищал. «Эй ты, уж больно великий уволень огненный! Шалей-валей непомерный, можешь помыслить хоть что-нибудь?» Всего через год дошли эти речи до мозга колосса и пришли в нем движения небесные сферы искусной гармонии спаянные. Подивился он дерзким словам и решил посмотреть, кто это смеет с ним так разговаривать. Стал он голову поворачивать туда, откуда был задан вопрос, но прежде чем повернул, 2 года минуло. Глянул он светлыми глазами-галактиками во тьму, но ничего не увидел. Рубина там уже давно не было, теперь он попискивал за спиной исполина. «Эка это не складеха, звездотучный ты мой, солнцевласый, эка и чудище ленивище, чем башкой вертеть, солнцами своими кудлатыми лучше ответь мне, сумеешь ли ты 2 до 2 сложить, прежде чем половина голубых гигантов в мозгах у тебя выгорит и потухнет от старости?» Рассердили бесстыдные эти насмешки космолюдина, и начал он быстро, как только мог, оборачиваться. Ведь говорили с ним из-за его спины. И поворачивался все резвее и резвее, а вокруг оси его тела млечные пути загибались, и рукава галактик доселе прямые свивались на поворотах в спираль, и звездные тучи закручивались, шаровидные сбиваясь громады, и все его солнца, планеты и луны завертелись, как запущенные волчки. Но прежде чем уставился он на противника своими глазищами, тот уже сбоку над ним посмеялся.
Все быстрее мчался малец-удалец, все быстрее поворачивался космолюдин, но хотя уже елой вертелся, поспеть все равно не мог. И, наконец, такие набрал обороты, такую скорость развил, что путы гравитации в нем ослабли, швы тяготения гигацианом наложенные распались, скрепы симпатии электрической разошлись. Лопнул космолюдин, словно разогнавшаяся центрифуга, и разлетелся во все стороны универсума, головнями галактиками кружа, дорогими млечными рассыпаясь. И начали разбегаться туманности центробежной силы, разбрызганные. Микромил говорил потом, что победа осталась за ним, коль скоро гигацианов космолюдин разлетелся, не успев промолвить ни бе, ни мэ. Однако ж гигациан отвечал на это, что творения их мерили силой разума, а не силой внутренних скреп, что речь шла о том, какой из них мудрее, а не какой устойчивее в пируэтах. А так как последнего ничего общего не имеет с предметом спора, Микромил сплутовал и бесчестно его надул. С той поры их спор еще сильнее разогрелся. Микромил свой рубиновый камушек ищет, который при взрыве куда-то запропастился, но не может найти, потому что куда ни глянет, всюду видит рубиновый огонек и тотчас туда устремляется. А это аллеет дряхлеющий свет разбегающихся туманностей. И пускается он снова на поиски, и снова впустую. Гигациан же силится гравитациями, канатами, лучами, нитками сочленения лопнувшего космолюдина шить, а иголками служит ему излучение, самое жесткое. Но что не сошьет, все тотчас же рвется. Столь страшную мощь имеет однажды начатое разбегание туманностей. И ни тот, ни другой не сумели у материи тайны ее выведать, хоть у разума ее научили и уста ей приделали. Но прежде чем состоялся решающий разговор, случилась эта беда, которую невежды по неразумию именуют сотворением мира. На самом же деле это гигацианов космолюдин из-за рубинчика Микромилова разлетелся на части, да такие мельчайшие, что летит во все стороны и поныне. А кто нам не верит, пусть спросит ученых, правда ли, что все, что ни на есть в космосе, обращается коловратно вроде юлы. От этого бешеного кружения все и пошло.

0: Дракон парил над городом, широко распахнув огромные крылья. Он был по-своему красив, а в больших драконьих глазах читалась грусть. Горожане попрятались по домам, видимо, не понимая, что стоит дракону всего лишь раз выплюнуть огонь, и их уже ничего не спасет. От огненного безумия в деревянном городе нет защиты. К их счастью, дракон прилетел сюда не за этим.
1: «Привет, Глымард Сморговоркл!»
0: Сложив руки рупором, выкрикнул я в небо. У драконов хороший слух, посему мое приветствие не осталось незамеченным.
2: «Привет. Не ожидал здесь тебя увидеть», — прозвучало у меня в голове.
0: Раздвоенный змеиный язык драконов не приспособлен для того, чтобы произносить человеческие слова. Посему наиболее разумные драконы пользуются безмолвной речью. Глымард Сморговоркл являлся самым разумным из ныне существующих драконов. Я даже подозревал, что по своей сути он гораздо ближе к людям, чем к собратьям-драконам.
1: «А для чего же ты тогда покинул западные пастбища, старый разбойник? Только не говори мне, что у тамошних фермеров кончились овцы!»
0: «Я ищу здесь ее!» Драконы не понимают людских имен. Они не могут даже представить себе, что значит носить абстрактные имени, включающие в себя черты характера самого человека, а также героические подвиги предков. Однако сейчас я прекрасно понимал, кого Глымард Сморговоркл имеет в виду.
1: «Ты не найдешь леди Вирру в этом городе!» — вздохнул я. «Ее здесь нет».
2: «Она здесь. Я это знаю. И ты это знаешь.
0: Драконье чутье не подводит. Да и что бы ты стал в таком случае делать в этой глуши, магистр?»
1: «А ты уже знаешь?» — удивился я.
0: Я стал магистром совсем недавно, и то, что Глымард Сморговоркл об этом знал, наводило на некоторые размышления.
2: До западных пастбищ доходили слухи о том, что некий продавец магических жезлов, освободившись от проклятия, направился на юг в поисках своего предназначения. И как он одолел 1500 магов, пытавшихся встать у него на пути. После чего его и посвятил в магистры некий маг воздуха.
0: «Слухи не остановишь», — медленно произнес я. «Они растекаются в эфире, переносясь за немыслимые сроки на огромные расстояния.
1: Но ты зря сюда прилетел, Глымард Сморговоркл. Нашего боевого товарища леди Вирры здесь нет. Тебе лучше вернуться к своим откормленным овечкам».
2: «Разумеется. Как в добрые старые времена я сделаю вид, что ты меня прогнал. А потом где-нибудь в укромном месте мы поделим полученное тобой от горожан вознаграждение. Только сначала я должен увидеть ее».
1: «Это разговор ни о чем, Глымард Сморговоркл. Или ты уже не веришь мне? Леди Вирры в этом городе нет».
0: Дракон опустился на одну из башен, которая под его тяжестью подозрительно зашаталась.
2: «Мое драконье чутье говорит мне, что она здесь. Зачем ты хочешь обмануть меня, друг?»
0: Я устало мотнул головой. Наивно надеяться провести самого разумного из драконов. Просто я думал, что он поверит мне. Во имя старой дружбы.
1: «Хорошо. Ищи ее. Я буду ждать тебя на дороге, ведущей из города. Захвати меня на обратном пути».
2: «Жди меня, друг. Мы еще покружим в облаках в царстве ветров и драконов. Как прежде, втроем».
0: Я тяжело вздохнул и отправился прочь из города. На душе было муторно.

0: Дракон приземлился передо мной спустя 2 часа, когда я уже отошел от города на несколько миль. Он в безмолвии изогнул шею и опустил голову практически до земли. Я без слов вскарабкался ему на загривок, и Глымард с морга Воркл, мощно взмахнув крыльями, устремился в небеса. Только когда мы пролетели уже 100 миль, он, наконец, обратился ко мне безмолвной речью.
1: «Прости, друг, я не поверил тебе».
0: «Тебе лучше было этого не видеть, Глымард с морга Воркл. Леди Вирра умерла».
1: «Да, ты был прав».
0: Мы разрезали небеса, как много сезонов тому назад. Вот только ощущение, что прошлое вернулось к нам, не возникало. Наверное, потому что на спине Глымард с морга Воркла не было нашей извечной спутницы леди Вирры. Я вспомнил миг, когда впервые вошел в ее дом в покинутом нами городе. Вошел и не сразу понял, что стоящая передо мной располневшая жена трактирщика, окруженная кучей голдящих детей, и есть моя маленькая Вирра. Девушка, за один поцелуй которой в свое время я готов был отдать большую половину жизни. Ведь молодость и жизнь кажется бесконечной, а окружающие нас вещи незыблемыми. Мы летели среди облаков, я и мой единственный друг, которому было предначертано родиться драконом. И ему приходилось много сложнее, чем мне. Потому что только человек может предать мечту, и только другой человек способен его за это простить. Это был рассказ Дэна Шорина «Печаль большого дракона».
2: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Сергей Чекмаев. Дневник Маллигана. Рассказ из вселенной игры The Uncertain. Студия Common Games.

0: Запись 1. 12 июня. Удивительное ощущение снова держать в руках обычную ручку. Я уже столько лет ничего не писал сам, но после замены сустава предупредительный медбот посоветовал разрабатывать кисть. Что ж, я выбрал такой способ. Непривычно, конечно. Голосовой ввод куда проще и удобнее. Наверное, я сначала буду наговаривать запись, а потом аккуратно перепишу ее в этот талмуд. Кстати, пластановый заменитель лучевой кости работает отлично. Просто не нарадуюсь. Можно не только забыть об артрите, но через полгода-год даже снова вернуться к спиннингу. Современная медицина действительно способна на чудеса. С тех пор, как домашний автодиагноз напрямую связали с медицинской службой, не нужно звонить в скорую или записываться к врачу. И мы с Луизой снова начали задумываться... Да, о запретном. Мне давно за 50, она тоже не девочка, хотя для меня навсегда останется той тоненькой смуглянкой, что я встретил в университетском кампусе почти 30 лет назад. Я полюбил носить ее на руках, а она с разбегу прыгала на меня при встрече. Сейчас, конечно, так не получится, но моя Лу по-прежнему стройна и прекрасна. Даже роды не изменили ее изящной осанки. Когда Мик увлекся скайджампом, мы не пытались его отговаривать. Я же помню себя в его годы. Адреналин кипел в крови, хотелось подвигов, восхищенных девичьих взглядов и славы. Ну да. Может быть, мы зря не применили родительскую власть. Вряд ли только он стал бы нас слушать. Сжал губы, один в один материнский жест, молча развернулся, хлопнул дверью и все равно бы сделал по-своему. А потом было поздно. Ветер на площадке для приземлений в тот день поднялся нешуточный, но в допустимых пределах, и организаторы все же решили не отменять соревнования. И когда очередной порыв разметал яркий в цвет комбинезонов вингсьютов человеческий клубок в небе, никто не забеспокоился. Не впервой. Раскроют парашют и приземлятся, и попробуют по новой. Может быть, так и случилось бы, но... Следующий удар ветра перемешал цветные кляксы. Парни зацепились стропами, а в километре стояли опоры высокочастотный ЛЭП. Нам позвонили только вечером. Мика кремировали в закрытом гробу, и на похоронах, помню, я проклял парапланы, летающие крылья и вообще все связанное со скайджампом. С тех пор мы иногда заговаривали о ребенке осторожно, как два сапера, что нащупывают безопасный проход через заминированный участок. Обсуждали и молча соглашались с неизбежным.
1: «Да-да, ты права, наверное, уже поздно рожать. Скорее всего, это опасно в твоем возрасте».
0: И все же... Однажды я рискнул перепрограммировать автодиагноз. Задал ему прямой вопрос и получил большой список необходимых тестов и проб.
1: Каких нервов

мне стоило просто уговорить Лу, сейчас и не подсчитаешь. Роды в 44 — это все-таки солидный риск, пусть в сети полным-полно успешных примеров. А через неделю после всех тестов мы получили положительный ответ. Да, возможно. Да, ребенок родится здоровым. Да, необходимы дополнительные анализы, стационарные наблюдения в центре планирования семьи и за месяц до срока лучше личное сохранение. Но все возможно. Вероятность успеха 97,6%. Запись 2. 16 июня. Вчера немного кружилась голова и горело лицо. Лу еще спросила в спальне, как я себя чувствую и стоит ли нам сегодня попробовать. Я отозвался бодрячком. Не дождетесь, мол, нам еще не так много лет, чтобы говорить об одних лишь болячках. К тому же капсулы, которые мне прописали медботы для поддержания тестостерона, могут давать побочный эффект. Ерунда. Но утром снова чуть мутило, и я даже тайком сбегал к автодоку, чтобы померить давление. Нет, все в норме. Разве что рядовая процедура продолжалась непривычно долго. Он чем-то там щелкал и жужжал у себя внутри, а потом еще вколол какую-то дрянь. А может, взял кровь на анализ, эту машину не разберешь. А я спустился вниз, ждать, когда проснется Луи и пойдет в туалет с розовой упаковкой в руке. Она предпочитала по старинке, хотя и пишут везде, что точность генетического теста практически стопроцентная. Достал дневник, открыл последнюю запись, перечитал вчерашнее. «Зачем я вру самому себе?» Рассказываю всем, что взялся за перо, чтобы разработать новый сустав. Да нет же, нет! У меня и без артрита трясутся по утрам руки, как только я подумаю о... Конечно, есть календарь, где четко прописаны наиболее вероятные дни для зачатия. Вчера и сегодня были не слишком перспективные, но Лу все равно бегает проверяться, а я жду на кухне с трясущимися кистями и суматошно бьющимся сердцем. И просто, чтобы не сойти с ума... Пишу в свой старомодный Moleskine с плотной матерчатой обложкой. На ней, кстати, нарисована погремушка. Обычная погремушка, которой уже не пользовались, наверное, и в моем детстве, но все прекрасно знают, как она выглядит. Я иногда думаю, если человечество внезапно исчезнет, и роботы останутся одни, им тяжело будет разобраться в наслоениях нашей культуры. Представляю, как некий механический исследователь внимательно изучает такую же вот игрушку и приходит к совершенно парадоксальному выводу. Куда ему понять, для чего она предназначалась на самом деле? Что за чушь лезет в голову? Лу вышла немного грустно и покачала головой. Ну да, мы особенно не надеялись, но все же... Все же... Я молча указал ей глазами на белый листок, прикрепленный к вытяжной трубе над плитой. «Ни мне, ни ей не надо смотреть, что там написано. Мы помним наизусть. Это полная распечатка нашего общего теста. Самое главное в ней — последняя строка. Девочка — 32,3%, мальчик — 67,7%. Вот о чем надо думать». Разговаривать, писать и перечитывать в начале следующего дня, ожидая, когда же, наконец, полоски на тесте поменяют свой цвет. Пока Лу готовила завтрак, я весело комментировал ей какую-то чушь из новостей. Наверное, перефальшивил с наигранной радостью, потому что она дала мне легкий подзатыльник и посоветовала молчать, раз уж не могу держать себя в руках. И тут же пожаловалась на головокружение. Спросил еще, не чувствую ли я ничего похожего. Пришлось сказать, что здоров, как бык производитель, обнять ее и... Когда мы оторвались друг от друга, я посоветовал сходить к диагносту. Если уж вколол что-то мне, наверное, подберет средства и для Луизы. Но, думаю, ничего он не найдет. Просто мы оба нервничаем, и это объяснимо. Все наши глупые болячки пройдут мгновенно в тот самый давным-давно ожидаемый день. Представляю, как Лу пустится в пляс, как я с трудом поймаю ее в объятия и скажу, что она самая лучшая жена на свете. Как я предполагал, диагност не нашел ничего.
Отправил на дополнительное тестирование в стационар медслужбы. Вежливые боты уже сообщили, что завтра пришлют Залу специальный транспорт. Наверное, и к лучшему. Вряд ли я бы смог сейчас спокойно сесть за штурвал.

Запись 3. 17 июня. Утром пришло уведомление из медслужбы. Мы подорвались собираться. Лу почему-то решила, что опаздываем, и у дверей вот-вот приземлится знакомый кар с красной полосой. Но я первым делом включил запись. С витиеватыми извинениями дежурный бот сообщал, что из-за высокой загруженности стационар не сможет принять нас сегодня. Не уверен, но Лу, похоже, немного расслабилась. Как бы ты ни относился к роботам, не слишком приятно, когда у тебя внутри копаются бездушные, холодные пластиковые куклы. Ой, только не надо приписывать мне педиофобию, любимую тему ток-шоу и сетевых баталий. Разумеется, я вижу полезность ботов, понимаю, что с повсеместным внедрением интеллектуально активных моделей резко повысился уровень жизни. Но временами, когда вот такой манекен без лица поворачивается к тебе и что-то произносит через синтезатор, кажется, что он лишь изображает запрограммированные эмоции. А, ерунда. Конечно, изображает, он же робот. Что загрузили, то и показывает. Обновление прошивки добавляет вежливости, предупредительности, заботы. А на все прочие случаи есть исполняющий протокол. В новостях, как всегда, пугали вспышкой очередного заболевания. Ну да, после введения универсальной прививки каждый случай кажется настоящей пандемией. Но зато теперь стало понятно, почему перегружен стационар. Ладно, мы подождем. Ждали столько лет, глупцы. Пара дней ничего не изменит. Лу согласилась с моими выводами, но дала понять, что эта тема ей не слишком приятна. По крайней мере, смогу заняться делами. Если бы ее увезли в стационар, я не находил бы себе места. Знаю, как это бывает. Все валится из рук. Мысленно ты там, с ней. Можно, конечно, поехать вместе, но зачем? Внутрь все равно бы не пустили, а нервничать и мерить шагами пустое пространство я могу и дома. В гараже прохудился сток, а Лу давно просила меня поставить, наконец, дистиллятор, купленный месяца 2 или 3 назад. Она начиталась в глобальной сети всяких смешных статей про заряженную воду и микрочастицы и решила немедленно устроить филиал счастья в нашем тихом семейном болоте. Я распаковал основной блок с кряхтением, втащил его по лестнице под причитание жены. Не мальчик, да, но пока еще могу таскать на руках что-то потяжелее прикроватного судна. Например, одну ворчливую мулатку. Первые баки прикрепили уже вдвоем. Лу радовалась как ребенок, даже устроила нечто вроде чайной церемонии. Мы пили свежую, почти родниковую воду из коллекционного фарфора и смеялись до изнеможения, обсуждая букеты послевкусия. После дегустации Лу своим диктаторским правом постановила, что отныне в доме Маллиганов запрещено использовать неочищенную воду. Пусть развлекается, я не против. Вряд ли несколько пластиковых бутылей в месяц пробьют серьезную брешь в моей ренте. Под вечер она совсем оттаяла. Стоило мне вернуться из гаража с грязными руками и в запятнанном комбинезоне, как Лу погнала умываться, а потом с заговорщическим видом поставила на стол тако собственного приготовления. «Никто не умеет делать соус гуакамоле лучше моей жены. Пальчики оближешь». «Серьезно, кто-то думает, что я могу ее обидеть или не выполнить любой каприз?» Когда мы впервые пришли на консультацию, на психологических тестах боты спрашивали о взаимной симпатии, влечении, есть ли между нами до сих пор какие-то чувства. «Да просто посмотрите, как грациозно она пританцовывает у плиты!» А один крепкий старикан все норовит ухватить ее за талию, раз уж рука снова стала сильной.

Запись 4. 20 июня. Медслужба кормила нас завтраками целых 3 дня. Случай небывалый. Я даже не припомню, когда бы приходилось ждать очереди на редкую процедуру. А тут обычное обследование в стационаре. Не знаю, что там случилось. Повторных новостей про вспышку очередного H5N19X3 больше не было, а вездесущие гонзы трубили о масштабном программном обновлении медицинских ботов. Как бы то ни было, вторник и среду Лу просидела, что называется, на чемоданах, потом расслабилась. К вечеру мы решили попробовать еще раз, и, конечно, она снова побежала проверяться. Тест опять не показал ничего. Жена вернулась расстроенной. На все мои расспросы отвечала односложно, а потом и вовсе отвернулась к стене. Ночью я слышал, как она плакала. И я поклялся, что разнесу в медслужбе все по шестеренкам и кирпичикам, но добьюсь своего. Не выношу, когда Лу плачет. Но все оказалось куда проще. Пока я выдумывал максимально ядовитые сообщения для сервиса «Довольный пациент», медицина все-таки вспомнила о нас. Даже снизошла до видеозвонка, хотя, говорят, роботы не слишком одобряют человеческую тягу видеть собеседника. Ненужная информация, как бы. Ну, дай им волю, они бы вообще цифровым кодом переговаривались. Посверкивая сенсорами, безликий робот, или это была роботесса, долго извинялся за просрочку, посетовал на обновление и на то, что некоторые палаты до сих пор не активны, и сказал, что сегодня Кар все-таки заберет пациентку Луизу Маллиган. Но, к сожалению, не в общий стационар, а в специальную палату Центра планирования семьи. Лу, разумеется, распереживалась, один в один классический ипохондрик. «А почему в центр? Наверное, что-то с анализами. Точно будут дополнительные исследования. Они ошиблись, да? Скажи, они ведь ошиблись, и теперь...» Едва смог ее успокоить. Признаю, у меня самого сердце ёкнуло, но не показывать же ей свою тревогу. Кто же тушит огонь жидкостью для растопки? В общем, пришлось потратить немало времени на увещевание, услышать, что я чёрствый, бесчувственный старый пень, а потом, что я молодец, и со мной она чувствует себя сильной. Как обычно. К назначенному времени я сидел на диване в холле, изображая вселенское спокойствие, а Лу сновала перед дверью с хаотичностью домашнего робопылесоса. Конечно, она первой заметила заходящий на посадку Кар, подскочила ко мне и так стиснула ладонь, что у меня аж глаза полезли из орбит. «Не волнуйся», — сказал я. «Посмотрят, проверят, проведут тесты, если нужно. Завтра к вечеру уже будешь дома». Странно, но она поцеловала меня в макушку. Попросила не засиживаться с любовницами, выставить их к ее приезду и не пить больше специально отстаиваемую воду для флоксов. Есть же питьевая. Что за дурацкая мужская привычка? Она давала мне указания, словно мы прощались на долгие месяцы. Я уже и не помню, когда такое было в последний раз. Обычно мы все делали вдвоем, даже когда ссорились. Сигнал домашнего сторожа заставил Лу вздрогнуть. Она крепко прижалась ко мне и полминуты не хотела отпускать. Но кто-то же должен был открыть дверь. Когда она уже садилась в карту, посмотрела на меня с таким отчаянием, что я едва не бросился следом. Но Лу быстро взяла себя в руки. Моя сильная и решительная девочка. Остановила раскрытой ладонью. «Все хорошо, мол, не переживай, милый». Медботы вежливо попрощались. Санитар сел рядом с пациенткой, а сопровождающий забрался на переднее сиденье. Машина качнулась на взлете и на осторожной глиссаде пошла в верхний эшелон, открытый только для аварийных служб. А я вернулся домой, нацедил из дистиллятора полную кружку воды и выпил залпом, словно хотел опрокинуть в себя всю безграничную заботу своей любви.

0: Запись 5. 21 июня.
1: Ночью я спал омерзительно. Оказывается, я совсем забыл, каково это — засыпать, когда жены нет рядом. Даже когда я поздно возвращался из мастерской и не хотел ее будить, когда мы ругались, и она демонстративно выносила мою постель на диван, всегда я чувствовал ее рядом. Дыхание, скрип кровати, невнятные бормотания. Утром я часто жаловался в шутку, что Лу ворочается во сне и подталкивает меня на самый край кровати. Она, разумеется, спорила, и все кончалось веселой вознёй, перьями от подушек, а то и долгими поцелуями. Знаете, как это бывает? Но она и в самом деле упиралась в меня коленками. А сейчас я лежал на нашей огромной кровати один и чувствовал страшную, неудобную тесноту. Тесноту одиночества.
0: Утром, как проснулся, бросился звонить в центр. Услужливый дежурный сообщил, что пациентка Луиза Маллиган сейчас на обследовании, что беспокоиться не о чем, и как только она освободится, то обязательно свяжется со мной. Разумеется, легче не стало. Я выкрутил на максимум громкость интеркома и пошел готовить завтрак. Как быстро мужчины дичают без женской руки. Лу любит подавать все на разогретых тарелках, с салфетками и приборами, потому и отказалась в свое время покупать кухонного помощника. Баловство, мол. Я и представить не мог, что когда-нибудь придется готовить без нее. Обжигаясь, ел руками прямо из пищевой упаковки, пил из пакета соевое молоко и совершенно не ощущал вкуса. По-моему, Лу держала его для панкейков. Когда запищал первый вызов, я с трудом заставил себя успокоиться. Пригладил волосы. Если она увидит меня на экране вот таким, с всклокоченным чубом и безумными глазами, то наплюет на все процедуры и примчится выяснять, в чем дело. Не могу же я сказать, что у меня не получается спать без нее. Но Лу написала сообщение. Не знаю уж, почему не захотела звонить. Наверняка это вечная женская проблема. А я сегодня утром плохо выгляжу. Да наплевать мне, как ты там себя видишь, милая. Я ведь смотрю не только глазами. Бедняжка жаловалась на медботов, довольно скрупулезно перечислила все процедуры, которые с ней вытворяют. Никогда бы не подумал, что она у меня такой педант. В ответ прислал ей пару смайликов, за что удостоился воздушного поцелуя. Ну да, да, совсем как в молодости. Иногда неплохо почувствовать себя старомодным. Программу обследования серьезно расширили, и вопреки тому, что я говорил, ни сегодня, ни завтра Лу домой не отпустят.
2: «Не волнуйся, Стиви, здесь отличная компания, мы с девочками обсуждаем вас, мужчин».
1: Я спросил, когда можно будет ее навестить. И Лу молчала почти минуту, прежде чем неуверенно ответить. Мол, пока не надо, она узнает и скажет время. А лучше никуда не торопиться и подождать ее дома. Совсем скоро мы будем вместе. Удивительно, как греет эта фраза. «Совсем скоро мы будем вместе».
0: Вечером я послал жене витиеватые пожелания спокойного сна и опять не дождался видео, хотя втайне и надеялся на это. Либо стесняется перед новыми знакомыми, либо дуется на меня за излишнюю опеку. Ладно, завтра постараюсь держать себя в руках.

Запись 6. 23 июня. За день мы с Лу обменялись десятком сообщений, но, судя по краткости, она действительно не скучала в центре. Общительная девочка, конечно, она не могла отсиживаться даже в самой комфортабельной палате и пошла знакомиться к соседкам. А женщинам только дай зацепиться языками. Небось и вправду перемыли своим благоверным все косточки. Под вечер снова заикнулся, что хотел бы ее навестить, но Лу сослалась на строгий режим, на жесткие ограничения для посетителей. Не знаю, но, по-моему, она все это выдумала. В информационном блоке Центра планирования семьи мужей призывали приходить как можно чаще, чтобы их слабая половинка не чувствовала себя одинокой. Все сложные моменты в жизни лучше переживать вместе и все такое. Не знаю уж, откуда миссис Маллиган взяла страшилки про короткие часы посещения и медконтроль на входе. То ли это внутренний фольклор постоянных пациенток, то ли на самом деле боялась, что я увижу ее в неподобающем виде. Как будто за 25 лет совместной жизни я не успел разглядеть все, что она хотела бы спрятать.

Я развернул экран планшета, мазнул взглядом по значку новых сообщений, пусто, и вызвал информационный канал. Наскоро пробежал первые строчки новостей и стартовые кадры роликов к ним. Тишина и благодать. Лунные копи отгрузили какую-то там по счету капсулу с гелием-3, парк открыт после реконструкции, незначительные перебои в городском водоснабжении исправлены. На следующей неделе начинается фестиваль красок. Ничего. Никаких тревожных известий. Даже обновление прошивки давно ушло в архив. Доморощенные гонзо-журналисты на все лады склоняли городские службы, по милости которых произошел сбой, но вяло от скуки, за полным отсутствием других, более горячих новостей. Нашим диванным стрингерам только да, из любой мелочи сделают повод для хайпа. И кому только пришло в голову назвать простых видеоблогеров из моей молодости независимой гонзо-журналистикой. Пришлось вернуться к окну. Несколько семейных роботов выгуливали домашних питомцев. Уборщик деловито подновлял дорожное покрытие. Аэрокары медиков и полицейские фургоны в поле зрения больше не появлялись. И я не сразу понял, что меня так насторожило. На улицах почти не было людей. Разок промчались дети на скутерах. Богемный старикан из соседнего дома вышел на променад. И все. Только через полчаса с большим отставанием от графика грузно проплыл желтый школьный автобус. Судя по окнам, непривычно пустой. В полной тишине пискнул вызов. От неожиданности я чуть не подпрыгнул. «Лу!» К сожалению, нет. Городская служба движения предупреждала, что в центральной части проводятся ремонтно-восстановительные работы и просила воздержаться от полетов по основным магистралям. Странно, но в разделе уличных камер я ничего такого не заметил. Объективы показывали обычное дорожное полотно, пустое, по которому время от времени сновали медкары. Много. За минуту или две, что я переключался между трансляциями, успел заметить не меньше десятка. Что за чертовщина происходит? Интерком, наверное, даже покряхтывал, когда я нервно открывал и сворачивал менюшки, разыскивая контакты центра планирования. Пришлось даже прикрикнуть на себя: «Спокойней, Стив!» Пальцы едва заметно дрожали. Красивое лого на заставке, младенец которого прикрывают две руки, ладонь человека и манипулятор бота, крутилось дольше обычного. Или мне просто так показалось? Но вместо дежурной роботессы, для которой я уже заготовил длинную филиппику, перед глазами появилась незнакомая заглушка. Я даже не сразу понял, что от меня хотят, потому что давно отвык от подобных фраз. «Извините, все каналы для прямых сообщений сейчас временно перегружены. Оставьте, пожалуйста, свои координаты, с вами свяжется дежурный оператор. Спасибо».

Запись 7. 24 июня. Разумеется, я оставил свои данные, но до конца дня со мной так никто и не связался. Я таскал интерком с собой по всему дому, поминутно открывал папку входящих сообщений, но Лу ничего не присылала. А приемная центра планирования семьи по-прежнему демонстрировала на экране заглушку о перегруженных каналах, словно из какой-то фантасмагории про конец света и восстание машин. В какой-то момент я уже хотел плюнуть на все и вызвать такси, но сдался и передумал. Если я ввалюсь в стерильную тишину центра за полночь и потребую свидания с женой, роботы для начала вколят мне успокоительное. А Лу потом не менее полугода будет хихикать над моим безумным видом, да еще всем нашим друзьям расскажет в лицах. Как-то не очень хочется прослыть паникером в старческом маразме. Утром еще раз попробую. Четвертая одинокая ночь далась мне нелегко. Конечно, я напридумывал себе кучу неприятных страшилок, сам себя взвинтил, после чего тщательно разгромил бытовой логикой. Хорошее занятие, когда надо чем-то занять время до рассвета. Одно «но». Себя ни в чем не убедил. Хотя и переспорил.

0: Наверное, я все же задремал под утро, потому что сигнал вызова сбросил меня с кровати, словно древний колокол громкого боя на военном корабле. Кутаясь в одеяло и ничего не соображая, я активировал интерком. Новое сообщение в папке входящей. Ура! Но вместо Лу в кадре появился логотип центра. Красная строка снизу выкинула услужливые сообщения. Видеоизображение абонента отключено, и я потянулся добавить звук, но первые же слова заставили меня замереть на месте. Уважаемый мистер Маллиган, Центр планирования семьи извещает, что состояние вашей жены, Луизы Маллиган, незначительно ухудшилось. После консилиума ведущих специалистов было принято решение сменить консервативное лечение на интенсивную поддержку. Просим вас не волноваться. Состояние пациентки находится под постоянным контролем сертифицированных медиков. Сначала я даже не понял, о чем речь. Какое лечение? Лу поехала всего лишь на дополнительное обследование. Стационарное, потому что некоторые процедуры, как утверждали боты, нельзя было провести амбулаторно. Что за чертовщина творится? А если то самое обновление прошивки, о котором столько говорили, принесло с собой масштабный сбой? Если перепутаны данные пациентов, мою жену сейчас лечат от того, чем она никогда не болела. Через мгновение я уже натягивал штаны. Сон слетел, и мысли в голове казались ясными и четкими. Наемный кар брать нет смысла. Если на городских магистралях проводятся какие-то работы, машину просто не пустят в центральный квартал. Так что разумнее всего вызвать такси. Рободрайвер может высадить меня хоть у самого входа. Не было времени тыкать в панели, я командовал голосом. «Окей, интерком. Такси к центру планирования семьи. Немедленно. Доплата за срочность». Планшет принял вызов, по экрану побежали строчки выбора перевозчика, но я не смотрел. Бриться не было времени, так что я просто освежился легким парфюмом и накинул строгую рубаху. Лу не любит, когда я благоухаю, как китайская роза, но этот аромат ей знаком. Подарок на юбилей свадьбы. «Свободных машин не обнаружено», — ровно сообщил поисковик. Запись 8. 24 июня. Продолжение.
1: То есть как, простите?
0: От неожиданности я выругался вслух. Вспомнил, как Лу шутливо била меня по губам за экспрессивную лексику и по привычке испуганно примолк. Ах да, ее же нет со мной сейчас.
1: Но почему вдруг нет свободных машин? В городе с десяток служб, они обмениваются данными напрямую, и даже если рядом нет каров из одного агентства, другое всегда готово подхватить изнемогающего клиента. По социальным индикаторам драйверы получают баллы за доставку нетрезвых или нездоровых пассажиров, так что любой вызов они рвут друг у друга с руками. Или что у них там, с манипуляторами?
0: Незастегнутые рукава мешали печатать, но я не обращал на них внимания. Быстро вытаскивал из поисковика окошки, открывал их, наскоро пробегал глазами информацию перевозчика. «Извините все машины на сервисном обслуживании».
2: «Приносим свои извинения. Драйверы проходят процедуру обновления прошивки».
0: «И даже просто. Машины задействованы в городской программе. Обратитесь в другую компанию». Я присвистнул. Попытался, точнее, но из пересохших губ вырвалось лишь какое-то змеиное шипение. Все таксокары либо на обслуживании, либо разобраны властями, либо их водители обновляют ПО. Что-то в последнее время слишком часто боты меняют программы. Или так было всегда, просто я только сейчас стал обращать на это внимание. Придомовой сторож жалостливо пискнул предупредительным сигналом. Кто-то вошел в охраняемое пространство. Я отмахнулся. Опять уборщик пришел сметать осенние листья. Но нет. Через пару мгновений кто-то позвонил в дверь. Фронтальная камера не показывала ничего. Лишь краешек пустующей улицы и политый ночным дождем палисадник перед входом. Однако пару месяцев назад по просьбе Лу я поставил еще один объектив. Она опасалась соседских мальчишек, которые якобы могли оборвать редкие для нашей глубинки экзотические каллы. Жена почти полгода выращивала их в теплице и, наконец, решилась пересадить в широкую катку рядом со ступенями и традиционным ковриком «Welcome». Не знаю, что меня остановило. Может, подсознательная осторожность? Может, накопившиеся за эти дни странности? Обычно я открывал дверь сразу. Район у нас тихий, патрули ходят едва ли не каждый час. Чего бояться? А тут все-таки включил обзорку. У порога, прижавшись к стене, чтобы не попасть в поле зрения камеры, прятались два полицейских бота, а далеко за их спинами, прикрытая зеленой изгородью, темнела громада фургона. Я прибавил звук, но, увы, когда роботы не стремятся адаптировать свою речь для общения с людьми, понять их сложно. Между собой они всегда переговариваются на повышенных скоростях. Я успел уловить что-то про водопровод, про сигнал вызова такси. Значит, они отследили мой заказ и пришли выяснить, в чем дело. Собственно, так часто бывает, если ты захочешь получить через анонимный аукцион что-то нелегальное. Копы явятся к тебе на порог за разрешением. А если его не обнаружат, прочтут нудную лекцию и выпишут штраф. Но это касается наркотиков, высококалорийной еды, редких животных и ядовитых химикатов. Всего того, что, по мнению медслужбы, может быть опасным для человека. И такси? Опять шалости новой прошивки? Два шага до шкафа. Тревожная сумка, фонарь, теплое одеяло для Лу. Современное поколение и так привыкло к спокойной жизни под недремлющим оком верных роботов, что уже почти забыло слова «тревожный комплект» и «готовность к эвакуации». А мы еще помним. Я сорвал с петель серую накидку, в которую иногда ездил порыбачить на заброшенный карьер. Просунул в рукава сжатые кулаки, накинул капюшон, спустился в кладовку, перевел дом на максимальный режим охраны и выбрался на задний двор через мусорную дверь. Интересно, за сколько я доберусь до центра планирования пешком? Я хочу увидеть Лу и увижу ее. Я заставлю пропустить меня к ней.

0: Запись 9. 25 июня.
1: После всех странных событий я наконец-то могу немного успокоиться. Просто жду утра, и есть время осмыслить, что происходит. Я так привык излагать дневнику свои мысли, что буду продолжать записи, пока есть возможность. Голосовой ввод использовать не смогу, чтобы не привлекать внимания, поэтому продолжу писать в Moleskine. Хорошо, что в суматохе сборов я зачем-то засунул его в карман. Извините за неровный почерк. Из дома я выбрался довольно спокойно. Копы топтались у передней двери и почему-то никого не отправили на задний двор. Сейчас, при здравом размышлении, я решил, что просто напридумывал себе ужасов. Никто не собирался подвергать меня аресту. Скорее всего, полицейские пришли о чем-то проинформировать. Я пока не понял, что творится вокруг, но ситуация явно выходит за рамки простого форс-мажора. Но в тот момент я почему-то решил, что должен прятаться. Осторожно выбрался к заросшей аллее городского коллектора и, пригибаясь, двинул сквозь нестриженные кустарники останки одичавшего цветника. Мэрия все обещала разбить здесь парк, но пока не хватало средств, а рабочие боты обходили зеленый пятачок, помеченный меткой на реконструкции. Над головой, как стая встревоженных голубей, мотались медицинские кары. И еще я с удивлением заметил не меньше дюжины такси. Машины садились где-то в пригородах, потом взлетали, собирались в колонны на аварийном эшелоне и уходили на север. Так водят только боты, подчиненные единой программе. Похоже, город и в самом деле подключил перевозчиков к неведомой масштабной операции. И по-прежнему я нигде не видел людей. В моей голове теснились сотни версий. От самых безумных до действительно тревожных, но логика отбрасывала их одну за другой. Почему не было всеобщего оповещения? По сети, по интеркому, телевизионным каналам. Если это эвакуация, то кто ей руководит? Почему задействованы только роботизированные службы? Масса вопросов, на которые нет ответов. Я вылез из кустов в глухой переулок тихого и благополучного района. Здесь жила в основном университетская профессура и работники кампуса, и я надеялся получить хоть какую-то информацию. Но увиденное повергло меня в шок. Дома с обеих сторон стояли вскрытыми. Да, банально взломанными, как в какие-нибудь 20-е годы, пока еще существовала уличная преступность. Вместо входных дверей зияли раскуроченные проемы, грубо небрежно сорванные с направляющих створки валялись тут же на земле. В одном особняке усиленную сторожевую панель выломать не удалось. Видимо, хозяин изрядно поработал над безопасностью. Поэтому неведомые злоумышленники вырезали ставни и проникли в дом через окна первого этажа. Они даже прислонили к раме нечто вроде импровизированных направляющих из досок, чтобы удобнее было выносить что? Я просто не мог понять, что происходит. Где полиция? Если и в самом деле произошло несанкционированное проникновение, то где копы? Почему в небе до сих пор не черно от следящих дронов и патрульных перехватчиков? Через минуту я получил ответ. Но на самом деле лучше бы оставался в неведении. Проулок медленно перешел в тенистую аллею. Впереди маячил расчищенный пятачок, домашняя стоянка, забитая пустыми карами. Под прикрытием полированных бортов я подобрался к повороту и заглянул за угол. У ближайшего дома стояли две машины такси и полицейский фургон. В зияющем проеме деловито сновали медботы. Конечно, глаза у меня уже не те, что в молодости, но я смог очень четко разглядеть, как они выносили из дома накрытые белым полотном человеческие тела и грузили их на заднее сиденье наемных желтых каров. Много тел. Не меньше полудюжины. Наверное, всю семью, что совсем еще недавно так дружно жила за этими стенами. И что самое страшное и необъяснимое, Всем руководили полицейские. Не просто присматривали за порядком, а именно командовали операцией.

0: Запись 10. 25 июня.
1: Ух, рука устала. Никогда я еще не писал так много за один раз. Слишком много событий для одного дня. Шокирующих и потрясших меня событий, от которых я пытаюсь отгородиться холодной логикой и мрачной решимостью. Утром я намерен забраться в грузовой отсек и оставаться незамеченным столько, сколько возможно. И понять, что происходит и что они сделали с Лу. И клянусь всеми святыми, когда я узнаю... Впрочем, все по порядку. После того дома я удвоил осторожность. Старался не выходить на открытые пространства, пережидал, пока очередной полицейский фургон не скроется за горизонтом. И внимательно смотрел по сторонам. Пару раз мне показалось, что среди механических фигур бредет человек, а однажды я заметил розового толстяка в пижаме, тревожно поглядывающего в небо. Но подойти и поговорить не решился.
0: Все чаще попадались вывороченные дома, в некоторых еще суетились копы и медслужба. А один раз я даже стал невольным свидетелем взлома. В крутом пике на лужайку спустился серый фургон с синей полосой. Машина боднула жаровню для барбекю и опрокинула ее на траву. Копы вывалились разом из нескольких дверей, двое встали у входа, а третий с пневматическим тараном, размеренным и, судя по всему, привычным ударом, вышиб дверь.
1: Какое-то невероятное, нереальное безумие! Нет, я должен срочно забрать Лу. Найти ее в центре, чего бы мне это ни стоило, вытащить оттуда и увезти прочь. Пока не станет понятно, что здесь происходит.
0: В центральной части города хаотичное мельтешение в небе только усилилось. Кары роились, словно мухи над трупом. То и дело приходилось прятаться, поэтому до стационара я добрался уже перед самым закатом. Но главный вход оказался закрыт, и у подъемного лифта для роженец вытянулись два копа. С изумлением, граничащим с шоком, я разглядел у них в руках парализаторы на боевом взводе.
1: Ладно.
0: Попробуем подобраться с другой стороны. Сегодня мне не привыкать входить и выходить через заднюю дверь. Но на углу у раскрытых люков городских коммуникаций стоял здоровенный фургон водоканала. Сервисные боты копались у насосов, а еще один тянул вниз гибкий гофрированный шланг. Черный, блестящий, он извивался, словно ядовитая змея. Я обошел их по широкой дуге, стараясь не привлекать внимания. Но, похоже, один все-таки заметил меня, потому что все они разом прекратили работать, как будто по команде, и посмотрели в мою сторону. Я едва успел заскочить за рекламную видеотумбу. Пришлось дождаться, пока они успокоятся, завершат свою работу и снимутся с места. Но фургон не торопился уезжать. Машина медленно переползла к следующему люку, где все повторилось по новой. У грузовых ворот центра царила бешеная суматоха. Медботы и обслуга выкатывали продолговатые белые контейнеры, ставили их в ряд и убегали внутрь за следующими. Пришлось опять спрятаться и наблюдать. К вечеру, когда светлых цилиндров на стоянке набралось не меньше сотни, с низким гулом в темнеющем небе завис грузовой шаттл с эмблемой USS. Здоровенный, я таких раньше и не видел. Даже не имею представления, что можно на них возить. На площадку высыпали роботы вперемешку, медботы, уборщики, обслуга, наверное, все, что работали в центре. В считанные минуты общей гурьбой они загрузили контейнеры на грузовую палубу. Челнок взвыл двигателями. А пока суета не утихла, я таки смог пробраться в здание. Не буду рассказывать, как долго я искал Лу. Рука устала писать, да и пальцы до сих пор кровоточат. Я нашел ее палату. Нашел длинный грузовой коридор, вдоль которого тянулись многочисленные мокрые следы. А потом
1: я нашел ее. Моя Лу неподвижно лежала в одном из белых цилиндров. И за покрытым инеем прозрачным пластолитом я отчетливо видел ее лицо. Спокойное, умиротворенное, с маленькими льдинками на ресницах. Неживое. Не помню, сколько я бился, пытаясь вскрыть контейнер. Я содрал ногти и в кровь разбил костяшки. Наверное, я что-то кричал. Не помню. Цилиндр лишь насмешливо подмигивал какой-то своей индикацией на боку. Я бегал по этажам в поисках любых инструментов, но все, что я мог найти, так и не помогло освободить мою девочку. И тогда я решил просто ждать. Ждать, пока не прилетит следующий шаттл, чтобы забрать Лу от меня навсегда. Я сделаю все, только бы пробраться внутрь. И берегитесь. Те, кто все это устроил, берегитесь. Вас предупреждаю я, Стивен Маллиган. Дважды несбывшийся отец и теперь уже бывший.

0: Пауль Госсен, Сергей Чекмаев. Спамелла. «Спамелла?» – переспросил он. «Спамелла», – поправила она. «Дурацкий ник».
1: «А мне нравится».
0: Спамелла стояла на фоне заката. Юная, обнаженная по пояс, с тяжелым лазерным карабином на плече, и смотрела в виртуальную даль. Ремень винтовки лениво покачивался, изредка прикрывая правую грудь. Он поймал себя на том, что засмотрелся. Недовольно хмыкнул и повторил: «Дурацкий ник».
1: «Да пошел ты».
0: Спамелла смерила его оценивающим взглядом. На нем красовалась ковбойская шляпа, кожаная куртка с бахромой и черные тупоносые казаки.
1: «Сам-то ты кто? Неуловимый Джо?»
0: «Я последний изгой,

0: ответил он с вызовом. «Красивый ник», — Спамела улыбнулась.
1: «Дура», — он сплюнул. «Это не ник, это судьба».
0: «Вот и познакомились».
1: Груди Спамелы колыхнулись.
0: Они помолчали. «Чёрствый ты», — неожиданно сказала она. «Нет, чтобы подарить девушке немного любви и тепла».
1: А короткое мгновение последний изгой боролся с искушением, потом сдался. «Ну это... давай».
0: Спамела закинула винтовку за спину и прижалась к нему. «Изгой, у тебя ширинки нет».
2: «Как нет?»
1: Он поискал. Ширинки действительно не было.
0: «Программная ошибка», — догадалась Спамела. «Ты, наверное, со стандартным набором в игру вошел».
1: «Да я как-то не подумал. Что будем делать?»
0: «У тебя нож есть?»
1: Нож был.
0: Спамела умело и быстро вспорола брюки. Изгой не успел даже испугаться. «Было классно», — услышал он чуть позже. «Ты такой... такой...»
1: «Да ладно», — не поверил изгой.
0: «Правда?» — сказала она. «Пошли, что ли?»

0: Солнце село. С Памеллой и последние изгои шли по темным улицам заброшенного города строго на запад. Они почти не прятались. Ориентировались на перекрестках, где светились огромные плакаты, рекламирующие сигареты, выпивку и прочие радости реальной жизни. Прищурив левый глаз, можно было разглядеть игровые опции – компас, часы, количество противников и приблизительное расстояние до них. Противники были далеко. Лишь однажды прямо на них выскочил небритый крепыш в драном камуфляже. Последний изгой по-ковбойски выпалил с бедра. Игрок схватился за подстреленное плечо, упал на колени и попытался отползти за угол. Спамелла добила его в самый последний момент.
1: «Быстро стреляешь», — заметила она. «Только пушки твои не очень. Такими с одного раза не убьешь». «Ну, понятно. Стандартный набор».
0: «А что?» — удивленно спросил изгой. «Можно было чего-нибудь помощнее взять? Я в меню не заметил».
1: «Вот я и говорю. Стандарт, то есть самое простое оружие в игре, зато подходящее по антуражу. В расширенных опциях можно хоть ракетомет выбрать».
0: «Да ну!» — не поверил изгой.
1: «Запросто. Только что бы ты с ним делал, попав на какой-нибудь водный уровень или в мир фэнтези? Первые 5 минут, понятное дело, был бы там круче всех, а потом что? Заряды не вечные, а новых взять неоткуда».
0: Последний изгой внимательно рассмотрел свои пистолеты, засунул за пояс. «А это?» — он кивнул на винтовку в руках Спамеллы. «Откуда?»
1: «Это надо заработать. Ты в игре часто бываешь?»
0: «В этой...» — последний изгой выдержал паузу. «В первый раз».
1: «Надо же! Новичок, значит?»
0: — она улыбнулась.
1: «А я в игре уже 8 месяцев. И знаешь, мне нравится быть в паре с новичками».
0: «Почему?»
1: «Так», — сказала Спамелла.
0: Изгою ответ не понравился. «И часто ты побеждаешь?»
1: «Всегда».
0: «Что?»
1: «У меня в игре свои интересы».
0: Она подошла к убитому игроку. «Зачем он тебе?» — спросил изгой.
1: «Смотрю, может, у него найдется чего-нибудь полезное».
0: Она перевернула труп на бок. Разжав цепкие, еще теплые пальцы, Спамелла выдернула из руки крепыша гауссовку. Указатель зарядов стоял на нуле.
1: «Проклятье!»
0: «Ну что?» «Нашла?»
1: «Гауссовка. Мощная штука и бьет далеко, только зарядов нет».
0: «Возьмем с собой», — предложил он. «Пригодится. Может, заряды найдем».
1: «Не найдем».
0: Спамелла отшвырнула оружие в сторону.
1: «Пушка дорогая и редкая. Кто с ней ходит, тот играет не меньше года. Ни мне, ни тем более тебе с таким не тягаться. Не знаю, почему этот подставился. Обычно сторожил, так просто не возьмешь».
0: В карманах крепыша ничего полезного не нашлось. Несколько стреляных обоим и такой же нож, как у изгоя, только в пятнах засохшей крови.
1: «Ничего».
0: Спамелла брезгливо отряхнула руки, поднялась с колен.
1: «Пошли».
0: Через час они вышли на площадь, заваленную искореженными автомобилями. Автомобилей было штук 100, а может 200. Недавно здесь стреляли. На стенах и на асфальте чернели выжженные полосы. Последний изгой присвистнул.
2: «Это что, автокатастрофа века?»
1: «Скорее свалка для антуража. Не ищи логику, ее здесь нет, на то она и игра».
0: Спамелла оглянулась.
1: «Пройдем справа. Там завал вроде не такой высокий».
0: «Ты знаешь этот уровень?»
1: «Нет, конфигурация всегда меняется».
0: «Хочешь сказать, в прошлый раз улицы были другие?»
1: «Не то слово. В прошлый раз была космическая станция «Зоопарк». Позапрошлый архипелаг, заселенный дикарями».
0: «А сейчас?»
1: «Загляни в сценарий. Главное меню, опция, брифинг».
0: Изгой прищурился. «Город зомби. Ага, это мертвецы такие синюшные. И где они?»
1: «Отсиживаются в подвалах или еще где-нибудь. Думаю, вылезут позже».
0: «Мертвяки? Они ж тормоза. Пока подойдут, всех перестреляем». Изгой лихо прокрутил на пальцах лазерные пистолеты, хмыкнул.
2: «Чушь собачья».
1: «Чушь», — согласилась Спамелла. «Это на любителя».
0: «Ну хорошо». Изгой весело смотрел на нее. «А куда мы вообще идем?»
1: «Все время на запад. Победит тот, кто найдет золотой шар».
0: «Что за шар?» — спросила. «Как выглядит?»
1: «Блестящий и круглый».
0: Спамелла первая полезла через завал. Винтовка смачно хлопнула ребристым стволом по упругой попе.
2: «Однако, как тут все прорисовано», — сказал последний изгой.
1: «И если повезет, и ты найдешь микроскоп», — донесся приглушенный голос Памелы, — «то сможешь разглядеть даже молекулы».
2: «Да ты что!»

0: Первый раз их обстреляли около 2 ночи. Били издалека, причем не особенно прицельно. Плазменный шнур сжег покосившуюся афишную тумбу за спиной. Спамела и последний изгой моментально залегли и ползком убрались с опасного места.
1: «Фух», — сказал он шепотом.
2: «Серьезный парень».
3: «А ты что думал? Не боись, мы ему не нужны».
1: «То есть?»
3: «Это просто приманка. Для особо жадных. Плазмоган — самая мощная пушка в игре, только тяжелая очень. С ней особо не побегаешь. Вот и сидит стрелок где-нибудь на чердаке, к люку газовая граната привязана, и палит в белый свет, ждет, пока со всех сторон к нему сбегутся желающие поиметь плазмоган. Тогда начнется потеха».
0: Действительно, плазменный шнур больше не жарил асфальт, а минут через 20 откуда-то с севера донеслись звуки ожесточенной перестрелки. Спамела прищурилась на ближайший плакат. Число противников с каждой секундой уменьшалось.
3: «Видишь?»
0: Изгой кивнул.
3: «Ладно, пошли, пока они там заняты. Только в полный рост не поднимайся».
0: Далекая перестрелка затихла нескоро. Последние изгои с Памелло успели пройти не меньше 2 кварталов. Изгой все время нервно оглядывался.
3: «Это еще что?»
0: Спамела прислонила винтовку к стене, присела на корточки.
3: «Самое веселье будет, когда зомби полезут».
0: Лазерный заряд, посланный откуда-то сверху, сбил последнего изгоя с ног. Он ударился о мостовую и покатился в сторону. Спамела уже стреляла, перебегала с места на место, снова стреляла. Лазерные плюхи с шипением врезались в асфальт рядом с ней. Очухавшись, изгой пару раз пальнул наугад в темноту, попытался прицелиться, но в этот момент Спамела неожиданно опустила винтовку.
3: «Попала».
0: Она прищурила глаз.
3: «Точно, одним меньше. Как ты?»
0: Он поднялся.
1: «Уровень здоровья 80%.
3: «Хорошо, отделался. Давай в тот подъезд».
0: В подъезде сразу же вспыхнул свет.
3: 4-й этаж.
0: Спамела на ходу перезаряжала винтовку.
3: «Бежим!»
0: Нужная дверь была закрыта. Изгой со всей силы саданул по ней сапогом и, выставив перед собой пистолет, и ворвался в квартиру. Противник лежал возле окна, навалившись животом на остатки рамы. В его груди зияла сквозная дырка величиной в кулак. «Готов!» — изгой обернулся к Спамеле. «Лих ты его!» Она нагнулась, рассматривая лицо.
3: «Какие люди!»
0: «Ты его знаешь?»
3: «Еще бы! Король-пожарник!»
0: «Ну и ник!»
3: «Не хуже твоего!»
0: Изгой хмыкнул. «И ты с ним тоже... ну, немного любви и тепла?»
3: «Может и так. Мы были в паре 3 месяца назад. Скучный он?» «Скучный и ленивый».
0: Он сплюнул. «А почему мы его прозевали?»
3: «Он где-то раздобыл худ».
0: «Что?»
3: «Худ, шапка-невидимка».
0: Она указала на валяющуюся под ногами фуражку.
3: «Когда ты в ней, радар тебя не показывает».
0: Вдруг Спамела схватила последнего изгоя за руку.
3: «Смотри!»
0: Мускулистый торс короля-пожарника обхватывала крепкая на вид цепочка. Другой конец был прикован к батарее.
3: «Делаем ноги!» —
0: шепнула она.
3: «Быстро!»
0: И тут на лестничной площадке загремели шаги.
4: «Бросайте оружие! Руки за голову!» — голос был молодой, женский. «И без шуток! Если что, пустим газ!»
3: «Влипли!»
0: Спамела швырнула в дверной проем винтовку.
1: «Влипли», — согласился изгой, и следом полетели его пистолеты.
0: Противниц было 2. Белобрысые, коротко стриженные девушки-подростки, похожие друг на друга, как близнецы. Различались только надписи на майках. У первой крупно было написано «Дискотека Люфт», снизу номер лицензии на разрешенные наркотики, у второй — «Фабрика мягкой игрушки Салливана». Дискотека сразу же пнула последнего изгоя в пах, и пока он скулил и катался по полу, отцепила цепочку с трупа и приковала изгоя к батарее. Потом протянула винтовку.
4: «Увидишь кого-нибудь из окна, стреляй!» «Ну? И без глупостей!»
0: Он взял оружие. Мягкая игрушка сорвала с изгоя ковбойскую шляпу и натянула ему на макушку худ. Последний изгой исчез. Спамели залепили скотчем ресницы. Теперь она не могла закрыть глаза, войти в опции и сбежать из игры. Чтобы не рыпалась, мягкая игрушка саданула ее прикладом в живот.
4: Как зовут?
1: Ноготки дискотеки впились в шею.
5: Спамела!
1: Она все еще хватала ртом воздух после удара, ответ прозвучал глухо. Дискотека влепила ей пощечину.
4: Четче, стерва!
5: Спамела!
1: Мягкая игрушка ухмыльнулась.
4: «Смотри сюда! Спамела!»
1: Дискотека вытащила из воздуха яркий проспект, ткнула его Спамеле в подбородок.
4: «Это бланк годовой подписки на монитор Супер. 12 номеров журнала всего за 24 бакса. Плюс бесплатные DVD в каждом номере. Вариант первый. Ты подписываешь бланк, получаешь в качестве прощального подарка свою винтовку, без зарядов, правда, и спокойно уматываешь за золотым шаром. Вариант второй. Ты отказываешься. Тогда мы вывешиваем тебя в окно, чтобы каждый желающий смог потренироваться в стрельбе. Или сунем головой в унитаз и долго спускаем воду. Ну?
5: Отличный журнал».
1: Голос у Спамелы был сдавленный, но звучал уверенно.
5: «Давно хотела подписаться, веришь? Только вот незадача.
1: Я неграмотная».
4: «Это твои проблемы».
1: На этот раз когти дискотеки нацелились в глаза.
4: «Мне нет никакого дела до того, будешь ты его читать или изведешь на подстилке для кошачьего туалета. Купи, а потом делай, что хочешь, но... Что выбираешь?»
1: Тут последний изгой наконец-то оценил преимущество своей невидимости. Осторожно, чтобы не звякнула цепочка, он прицелился в голову дискотеки и спустил курок. С глухим стуком на пол вывалился пустой магазин, предупредительно пискнул индикатор перезарядки. Противницы подстраховались, и винтовка оказалась незаряженной. В следующее мгновение мягкая игрушка сбила с последнего изгоя худ и согнула неудачливого стрелка пинком в грудь. Дискотека тоже оказалась рядом и сцепленными в замок руками ударила последнего изгоя по затылку. Он рухнул на пол. Уровень жизни снизился до 40%. Наверняка его бы долго били, а потом заставили подписаться на 2, а то и 3 годовых комплекта столь необходимого в реальной жизни журнала «Монитор Супер», но тут вмешалась забытая на время Спамела. Пнув мягкую игрушку в коленную чашечку, она толкнула противницу в сторону. Игрушка взвыла и повалилась на пол. Дискотека едва успела обернуться на звук, как Спамела вцепилась зубами ей в ухо и откусила. Дискотека взвизгнула и, зажав кровоточащую рану, упала на колени. Пришедший в себя изгой наставил на нее пистолет. Спамела наклонилась к мягкой игрушке и выплюнула ухо. С подбородка на голую грудь стекала кровь.
5: «Иди сюда», — сказала она. «Я тебе нос откушу».
1: Мягкая игрушка охнула, прищурилась и вышла из игры.

0: Они залепили дискотеки ресницы, связали за спиной руки и погнали перед собой по ночной улице. Незадачливая противница громко стонала. «Зачем она нам?» Последний изгой вертел в руках пистолеты. «Выстрел в затылок и одним противником меньше».
1: «Пригодится еще».
0: Спамела заглянула в опции.
1: «Золотой шар совсем рядом. Километра два, не больше. С каждым шагом вокруг будет становиться все больше желающих урвать у нас победу. Пусть поработает приманкой. Сам видел, как это действует».
0: Изгой ощупал набухающий синяк на затылке и спросил. «Много врагов осталось?»
1: «Да не так, чтобы очень. Перебили друг друга. Наш друг с плазмоганом постарался».
0: У последнего изгоя сразу же поднялось настроение. Он сунул пистолеты в карманы и поймал Спамеллу за податливое бедро. Она улыбнулась. Тут земля у них под ногами дрогнула и ушла в сторону. Последний изгой рухнул лицом на асфальт, разодрал щеку. Перекатиться не успел. Спамелла упала сверху.
2: «Что это было? Землетрясение?»
0: Он сидел на тротуаре и размазывал по лицу кровь и грязь. От его уровня жизни осталось 3%.
1: «Я же предупреждала!»
0: Спамелла уже стояла на ногах и целилась куда-то в темноту.
1: «Зомби!»
2: «Где?»
0: Он вскочил и сразу увидел. Из канализационных люков, из подворотен, просто из темных углов медленно растекался нескончаемый поток. Зомби были классические, словно из фильмов Джорджа Ромеро. Драные, не первой свежести мертвяки шли, выставив перед собой руки, натыкались друг на друга, иногда падали, поднимались и снова шли вперед. Среди них почти не было стариков или детей, только крепкие молодые мужчины и женщины. Спамелла выстрелила. Обезглавленное тело беззвучно рухнуло на мостовую. Остальных это не остановило, толпа продолжала целенаправленное движение. Последний изгой оглянулся, пытаясь обнаружить путь к отступлению, но позади, из полумрака, тоже медленно надвигались раскачивающиеся тени. Он выстрелил раз, другой, безрезультатно.
1: «В голову целься!» — крикнула Спамелла и уложила второго зомби. «Иначе их не возьмешь!»
0: Последний изгой в ответ меткими выстрелами свалил сразу двух зомби. Пистолеты плясали у него в руках. Развернувшись на каблуках, изгой срезал еще одного, подобравшегося слишком близко. Остро завоняло сжженным мясом.
1: «Неплохо!» — оценилась Памела, выцеливая новую жертву.
3: «Уходить надо!» — крикнул в ответ изгой. «Их слишком много! На всех зарядов не хватит!»
0: Спамелла согласно кивнула, прострелила гортань еще одному зомби и огляделась. Слева обнаружился узкий переулок, но его вот-вот должны были перекрыть нападающие. И тут впереди отчаянно завизжала дискотека. Вскочив с тротуара, она заметалась по улице. Мертвяки, смешавшись, двинулись на нее. Изгой и Спамелла на время получили передышку.
3: «Бежим!» — крикнул последний изгой. «Ну!»
0: Спамелла прицелилась и разнесла голову еще одному зомби.
1: «Бежим!»
0: Минуты полторы они неслись по параллельной улице, наткнулись на чьи-то обглоданные останки и снова свернули, потом еще и еще. Откуда-то со стороны время от времени доносились скупые выстрелы. Кто-то еще сражался с мертвецами. Потом прекратились и они. Последние изгои из Памелы остались в игре одни.
1: «Главное, не терять ориентир», — выдохнула она. «Нам все время на запад».
3: «Они что, каннибалы?»
0: Последний изгой стрелял с двух рук по надвигающимся теням практически без остановки. Мертвецы валились с ног десятками, но на их место тут же вставали новые.
1: «Ага.
3: А почему ожили? Ты читала сценарий?»
1: «Пустое дело», — сказала она. «Я же говорила, не ищи логику, в игре ее нет».
3: «Так уж и нет».
1: «Целься лучше, стреляй чаще, повезет, останешься живым».
0: Она перезарядила винтовку.
1: «Вот и вся логика. Вообще-то все мертвяки — это когда-то погибшие игроки. Сколько раз погиб, столько твоих копий сейчас в игре. Черт! Заряды кончаются!»
0: Мертвяки были везде. Сколько ни стреляй, меньше их не становилось. У Спамеллы кончились заряды, она прикрывала последнему изгою спину, отбиваясь прикладом винтовки. Изгой скупо расстреливал обойму за обоймой, экономя заряды. Один пистолет у него уже опустел. Наконец их зажали возле большого дома.
3: Двери подъездов оказались закрыты, но на первом этаже ярко светились витрины виртуальных магазинов. Спамела потянула последнего изгоя к ближайшему. Они вбежали внутрь, захлопнули дверь перед самым носом у переднего зомби. Изгой подтащил тяжелую тумбу, забаррикадировал дверь. Мертвяки, наткнувшись на неожиданную преграду, остановились. Изгой огляделся. Магазин был оружейным. Винтовки, пистолеты, базуки, гранаты на любой вкус. Также имелась аптечка, повышающая уровень жизни. «А продавца нет», — сказал последний изгой. «Похоже, что весь товар наш!» Улыбаясь, он открыл аптечку и выругался. Коробочка с красным крестом оказалась пуста.
1: «Все немного сложнее».
3: Спамела забралась на прилавок, села, поджав коленки к подбородку.
1: «Хочешь что-нибудь взять? Закажи товар в магазине. Для Реала. Тренажер какой-нибудь, овощерезку, надувную кровать. Виртуальные изделия идут как бесплатный бонус. Суешь кредитную карточку в кассовый аппарат, адрес пишешь в товарной книге. Вон там».
3: Она указала пальцем куда-то на стену.
1: «Висит прайс-лист».
3: Изгой пробежал глазами строчки. Чтобы получить аптечку, следовало сделать заказ на 45 баксов. Винтовку — на 100. Даже дополнительные обоймы стоили по 20-25 долларов. Дороже всего ценилась базука.
4: «Базука — 250 баксов!»
3: «Однако тут расценки», — скривился последний изгой.
1: «Мы в двух шагах от шара», — сказала Спамела. «Потому и цены подскочили. Если помнишь, подписка на журнал стоила всего 24.
3: «Это что, такая форма заработка?»
1: «Ну да»,
3: — кивнула Спамела.
1: «Девчонки на подписке делают до 40%. Чем больше продадут, тем больше получат. Вот и изгаляются».
3: «Значит, придется что-то купить. У меня всего 3%, напомнил изгой. Аптечку он все еще держал в руках.
1: «Да погоди ты!»
3: Спамела соскочила с прилавка и притянула последнего изгоя к себе.
1: «У меня уровень жизни 82%. Отделалась царапинами. Я тебе сейчас половину скачаю. Только не дергайся».
3: И она впилась в его губы. Они стояли долго, минут 20. Потом она отстранилась.
1: «Надо идти».
3: Он нехотя отпустил ее плечи. Его уровень жизни был 50%, ее 35%. «Думаешь, прорвемся?» Изгой кивнул на мертвяков, подпирающих стеклянную дверь. Не меньше полусотни зомби бесцельно бродили вокруг.
1: «Прорвемся», — кивнула Спамела. «Вышибем витрину и уйдем».
4: «Тогда посторонись!»
3: Он с натугой сорвал кассовый аппарат и швырнул его в стекло. Зомби шарахнулись в стороны.

0: Последний изгой сидел возле золотого шара и смотрел в утреннее небо. Спамела стояла в двух шагах. На плече корка засохшей крови, красивую грудь портили царапины и содранная кожа. Ее винтовка валялась на земле. Сражаться было не с кем. До цели дошли только они. Зомби сгинули. Противников, как показывало табло, больше не осталось. Золотой шар они нашли в здании какого-то управления, заваленного стопками совершенно чистой бумаги, и выкатили во двор. «Виртуальный Клондайк», — усмехнулся изгой. «Забрать бы с собой».
1: «Это вряд ли».
0: Спамела пожала плечами.
1: «Просто по почте придут карточки, подтверждающие, что мы прошли игру. Красивые такие, голографические. Потом пара-тройка виртуальных супермаркетов наградят дисконтными картами, может, еще предложат когда-нибудь и куда-нибудь съездить со скидкой. В Египет, например, или на Кипр. Ты когда-нибудь был на Кипре?»
0: «И все?» — удивился он.
1: «А ты что хотел? Мерседес?»
0: Она улыбнулась.
1: «Играй в лотерею».
0: «Ну, все-таки», — сказал он. «Что дальше?»
1: «Да ничего. Надо приложить ладонь к золотому шару, назвать свой ник, и ты победитель».
0: «Конец игре?» — спросил последний изгой.
1: «Ну да. Что еще?»
0: «Слушай», — сказал он, «а что, если нам прежде это... ну, немного любви и тепла?» Спамела решительно шагнула вперед, прижалась к нему бедром.
1: «Почему бы и нет?»
0: Она улыбнулась.
1: «Только, изгой, понимаешь, я тоже немного подрабатываю. Первый раз это было так, в качестве рекламы, а сейчас...»
0: В ее руке появилась пачка синих бумажек. Развернув их веером, она попыталась прикрыть грудь.
1: «Купишь 10 лотерейных билетов по 5 баксов, а? Разыгрываются 2 Мерседеса и кругосветка...»
0: Спамела не договорила. Луч лазера снес ей голову. Тело упало к ногам последнего изгоя. Лотерейные билеты, подхваченные ветром, полетели прочь. Он отшвырнул в сторону последний, теперь уже ненужный пистолет, достал из кармана звезду шерифа и, приложив ее к золотому шару, зафиксировал факт уничтожения несанкционированного спама на 14-м подуровне игры. В конце месяца можно было ждать премиальных.

Эрнест Сеттон Томпсон. «Леди Леопард». Перевод Марии Таировой под редакцией Григория Панченко.

0: Эту историю рассказал мне суровый французский солдат. Его обветренное лицо было испещрено морщинами, широкие плечи сгорбились, он хромал, и у него не хватало одной руки, но в его глазах, в этих зеркалах души, светились мужество и стойкость, которые сделали его идеальным солдатом лет эдак 50 назад. В его манерах сквозили достоинство и простота, и, глядя на его серьезное и доброе лицо, я знал, он говорит правду. Он был родом из Прованса и встал под знамена Наполеона во время злополучного египетского похода. Ему тогда было 22, и по его рассказу я представлял его молодым Адонисом. А затем я пошел на хитрость. Я заказал шампанское. О, как оно играет на струнах жизни, как развязывает язык и пробуждает арфу памяти. Я не ошибся. И эту историю передаю такой, какой ее услышал.
1: В то время я был молод и импульсивен и страдал от жестокого разочарования в любви. Поэтому я присоединился к армии, ибо само имя Бонапарта обожали все сильные и храбрые люди. Мы отплыли в страну Сфинкса. Я был немало разочарован, оказавшись под командованием не самого Наполеона, а генерала Дезе, чьей задачей было вторжение в Верхний Египет. Но арабы Магриба, каждый верхом на быстром скакуне, чувствовавший себя в пустыне как дома, представляли собой совсем не то, что неторопливые оседлые крестьяне-филахи, жившие вдоль Нила. Арабы набрасывались на нас в самый неожиданный момент, угоняли наших верблюдов, разоряли наши припасы, пока мы были слабы, а когда мы собирались силами, чтобы дать отпор, они словно ветер уносились прочь на своих пустынных конях, скрываясь в облаках песка и пыли. Я стоял на посту, когда они явились однажды ночью. Остальные часовые были убиты, а я попал в плен. Арабы увезли меня прочь, привязав к вьючному мулу. И после долгого двухдневного марша без единого шанса на передышку они остановились в оазисе, где пальмы окружили водоем. Все люди и все лошади были совершенно измотаны. Здесь они уснули. Они не поставили часового, ни один араб не нес вахту в ту ночь. Меня же словно жгла изнутри мысль о побеге, побуждая действовать, не давая уснуть. Мои руки и ноги были связаны веревками, и увидев, что весь отряд полностью изможденный забылся глубоким сном, я подполз, извиваясь к ближайшему из своих похитителей. Зубами я вытянул из ножен его ятаган, и после множества молчаливых отчаянных попыток мне удалось зажать его между коленей. Так я перепилил веревку, стягивавшую мои руки,

Освободившись, я разрезал путы на ногах и встал. В тусклом звездном свете, двигаясь быстро и бесшумно, я раздобыл винтовку с большим количеством патронов и кинжал, а также по мешку овса и сушеных фиников. Лошади были привязаны рядом. Все они были благородными созданиями, так что я взял первую попавшуюся, без промедления и шума оседлал ее и поспешил прочь. Сначала шагом, чтобы не нарушать тишину, но когда мы отошли достаточно далеко, я вонзил шпоры в бока лошади, и мы помчались галопом и великолепным галопом к сияющей на горизонте свободе. В ту ночь не было луны, и полярная звезда скрылась за облаками. Мы, солдаты, не слишком сильны в астрономии, но я был уверен, что ярко сияющая звезда, единственно различимая сейчас, могла быть только утренней звездой, обозначающей восток. И зная, что мои люди в любом случае находятся далеко на востоке, я направил своего скакуна в ту сторону и ехал, ехал, пришпоривая его. Эта звезда стала моим проводником. Наконец, далеко впереди звезда зашла, и по какой-то странной, непонятной для меня причине полоса света появилась совсем на другой стороне неба, позади меня. Увы мне, скудоумному! Звездой, на которую я ориентировался, была Венера на западе. Я часто гадал, вышло ли так случайно, или это произошло потому, что Венера была моей путеводной звездой, истинной звездой моей души. Я не щадил ни себя, ни лошадь. Арабский жеребец был слишком изящен, чтобы долго выдерживать мой вес. Он совсем выбился из сил и уже не мог скакать галопом. Он шел, спотыкаясь и подволакивая ноги, и в тот самый момент, когда звезды исчезли с неба, несчастное животное упало и больше уже не смогло подняться. Пока я сидел рядом с ним, полный печаль и отчаяния, окончательно рассвело. Солнце поднялось с неправильной, с моей точки зрения, стороны света. Я был ошеломлен и совершенно раздавлен. Ведь это означало, что все это время я не приближался к своим людям, но уходил все дальше в бескрайнее море песка. Оглядывая песчаные волны с полной безысходностью, я заметил в утреннем свете неясные очертания далеких деревьев, возможно, пальм, в нескольких милях отсюда. Взяв все оружие и еду, я пешком отправился в путь, чтобы достичь обещанного рая. Хотя казалось, что до манящих деревьев всего несколько миль, я весь день пробирался по песку, с трудом переставляя ноги. Я прибыл на место как раз, когда солнце начало клониться к горизонту. Небольшой лесок оказался рощей из нескольких сотен великолепных финиковых пальм, разбросанных по берегу впадины, в центре которой, в самой глубине, сверкал водоем. Собрав все оставшиеся у меня силы, я добрался до воды и начал пить. О, каким восхитительным, животворящим казался мне каждый глоток! А затем, устроившись в полости, которую ветер выточил в скале, придав ей форму колыбели, я уснул беспробудным сном крайне измученного человека. Разбудило меня солнце. Хотя оно еще не полностью поднялось, но уже припекало, а моя каменная кровать не имела крыши ни над ней, ни поблизости. Стоя на этом небольшом возвышении, я хорошо, даже слишком хорошо мог видеть окружающий меня ужасный мир. Пустыня, пугающая, величественная, раскинулась вокруг со всех сторон, как раскаленное море или сверкающее стальное зеркало с изменчивыми яркими пятнами, над которыми воздух дрожал от жара, закручиваясь в бесчисленные вихри, способные перерасти и часто перераставшие в страшный самум. И восходящее солнце заливало пустыню жаром, пока сияющие бронзой небосвод и красно-коричневый песок не слились воедино, ужасающие и смертоносные.
Я закричал, чтобы подбодрить себя, но пустота небес и земли, казалось, поглотила звук, и я не услышал эхо, лишь едкую насмешку в собственном опечаленном сердце.

полдень я отправился к водоему, чтобы напиться, и, подойдя ближе, увидел небольшое стадо пустынных антилоп. Они тоже пришли на водопой, но заметили меня и стремглав бросились прочь. Утолив жажду, я хорошо осмотрел все вокруг и заметил не только следы антилоп и многих других маленьких обитателей пустыни, но и отпечатки лап, несомненно принадлежавшие крупному хищнику. Льву, гепарду или леопарду я не мог сказать точно. Но я внял предупреждению и решил построить убежище на ночь, которое могло бы хоть немного защитить меня. Увы, у меня не было возможности развести огонь, и я не представлял, как долго придется здесь прожить. Весь день я работал над постройкой хижины. Срубал ятаганом небольшие пальмы и стаскивал их к выбранному для нее месту, как и валяющиеся вокруг камни. Прежде чем опустилась ночь, невысокие стены хижины были готовы, а также плотная крыша из пальмовых стволов, покрытых сверху широкими листьями. Поужинав финиками и водой, я улегся в свои новые обители и забылся здоровым сном, благословением молодости, находящей радость в упорном труде. Я сделал вход, но обошелся без окон. Хижина была в длину примерно с меня, и половину ее занимала ложа, которую я соорудил из пальмовых листьев. В середине ночи меня разбудил странный и зловещий звук. Он походил одновременно на рычание и на храп, но исходил из куда более могучих легких, чем человеческие. Я вспомнил следы, которые видел возле водоема, и почувствовал, как мои волосы встали дыбом от ужаса. Кем бы ни было это создание, сейчас оно лежало рядом со входом в мою хижину. Я приподнялся, опираясь на локоть, и постепенно разглядел во тьме огромный темный силуэт, с одного края которого тускло светились два желто-зеленых огонька. Сперва я решил, что это какая-то причудливая галлюцинация, порожденная моим мозгом. Покачал головой и замер. Огоньки поднялись выше, держась на одном расстоянии друг от друга. Храп прекратился или скорее сменился низким урчанием. И в тот же миг меня обдало волной острого, пронизывающего звериного запаха, заполнившего всю хижину. И теперь я в полной мере осознал, что оказался в ловушке, запертый в собственном доме каким-то огромным хищником. Каким именно, я точно сказать не мог, но он находился здесь, наблюдал за мной, и это урчание было злобным, предупреждающим голосом зверя, знающего, что я в его власти. У меня была винтовка, а также ятаган и кинжал. «Что ж, без боя не сдамся», — мрачно подумал я, пытаясь подбодрить себя. «Будь сейчас достаточно света, и я бы прикончил зверя немедля». Но для меня темнота была непроницаема, тогда как хищнику едва ли мешала. Я знал, что если просто раню его выстрелом, зверь быстро разделается со мной. И раз уж я мог ждать, то ждал все время, ощущая на себе пристальный изучающий взгляд, способный видеть сквозь мрак. Наконец зашла луна, озарив развернувшуюся сцену своим тропическим блеском. В ее пребывающем свете я ясно разглядел длинный, гибкий, пятнистый силуэт леопарда, роскошный в своей кошачьей грации, но ужасающий своими размерами. Я, натренированный сражаться в ближнем бою, медленно вытянул из ножен ятаган, в этих обстоятельствах более надежный, чем ружье. Но крыша была слишком низкой, чтобы как следует замахнуться, тут даже не встать в полный рост, а ятаган — не то оружие, которым удобно колоть. Зверь находился слишком далеко и успел бы заметить, если бы я попытался броситься вперед. Нет, несомненно, лучше всего было подождать по возможности, пока не наступит день, а затем надеяться, что единственный выстрел из ружья окажется удачным. Когда рассвело, я смог спокойно разглядеть своего врага. Необычайно красивого большого леопарда с пятнами свежей крови на морде, лапах и белоснежном горле.
«Хорошо», — подумал я. «Он недавно неплохо поужинал, так что не должен быть слишком голодным. Это даст мне немного времени». Когда леопард в конце концов встал, он томно повел головой, задрал великолепный хвост и, прислонившись к дверному проему, потерся о него шеей, как кошка трется о кресло. И теперь я смог полностью его разглядеть. Несмотря на огромный размер, это оказалась самка. Мех на ее горле, груди и животе был белоснежным, украшенным черными, как смоль, пятнами, напоминающими куски угля среди лебяжьего пуха. На лапах пятна собирались в розетки, словно в браслеты из черного блестящего бархата. Сверху шкура была золотисто-коричневой, короткошерстной и лоснящейся, испещренной разбросанными повсюду розетками черного бархата. По обеим сторонам от рта топорщились усы, словно яркие серебряные брызги, белые и плотные. И в глубине, под широким лбом, сверкали, как драгоценные камни, ее глаза. То аметист, то порою топаз, но всегда с отблесками пламени цвета опала. Леди Леопард была прекрасна и не проявляла агрессии. Но она оказалась весьма жестокой, и я знал, что она может стать совершеннейшим дьяволом, если ее разозлить. «Что ж», — пришла мысль, — «или ты умрешь, или я. Мы оба ждем подходящего момента, чтобы напасть». И я медленно поднял винтовку, целясь ей в сердце. Я чувствовал, что она в моей власти, и все же не мог спустить курок. Она качнулась ближе, потерлась плечом о проем. Я приготовился закончить дело. Она повернулась, глядя на меня сверкающими глазами, желто-зелеными в отблесках золотистого меха, и в то же мгновение старое воспоминание завладело всем моим существом. Однажды у меня была возлюбленная. Добрая фея и безжалостный дьявол в одном лице. Настоящая тигрица. Она была настолько же красива, насколько упряма. Ее волосы были красно-золотыми, а глаза походили на драгоценные зеленые топазы. Она была прекрасной и обаятельной, но безумно ревнивой и жестокой, страшнее вампира. Много раз она угрожала мне с ножом в руках. Я любил ее как сумасшедший, но она измучила меня, а потом оттолкнула, обдав презрением. Я ушел в армию, а спустя неделю она лишилась себя жизни. Да, таким был конец моей пламенной миньоны. Она послала мне небольшую записку. «Прощай, но мы встретимся снова». Долгое время она была принцессой моих снов и постоянно появлялась в них. И глядя на прекрасного зверя, стоявшего передо мной, с золотисто-красной шкурой и красно-золотистыми глазами, я почувствовал муки старой любви. Любви, которая умерла, но все еще была жива. Леди Леопард смотрела на меня. И ее глаза сверкали, словно драгоценные камни. В них не было угрозы, в них было понимание, в них была любовь. Я выдохнул, не сумев сдержаться. «Миньона!» Я не предполагал, что она поймет меня, но говорил доброжелательно и ласково. Она плавно вошла внутрь хижины, и когда она потерлась спиной и шеей о мои колени, словно большая кошка, жаждущая любви, я отложил винтовку и начал гладить ее голову, шею, спину. Она вздрогнула, как от удара током, потерлась о мою руку и замурлыкала тем долгим, низким, урчащим звуком, который на кошачьем языке означает «любовь». «Я люблю тебя! Я принимаю твою любовь!» С этого момента леди Леопард демонстрировала все признаки привязанности, следуя за мной по пятам, терлась о мои ноги, требуя ласки. И все же временами мне казалось, что это не более чем прелюдия к смертоносной атаке.
Так кошка играет с мышью, готовая расправиться с ней, когда придет время. В тот же вечер огромный стервятник приземлился недалеко от водоема. Я осторожно подошел ближе, чтобы получше разглядеть его, как вдруг внезапно леди Леопард бросилась вперед и преградила мне путь со злобным рычанием. На морде ее, без сомнения, была написана ярость. Она же светилась в глазах, сквозила в каждом движении. «Ого!» — подумал я. «Моя леди ревнива!» Я отступил и вернулся в нашу хижину, где она сразу же вновь превратилась в ласкового котенка. Так же прошла ночь. Леди Леопард заняла место возле моей кровати. Она уходила на какое-то время, но вернулась с рассветом. В то время я подозревал, что она поедает труп моей лошади. Следы и отметки на ее морде и белом мехе, казалось, подтверждали это. Может, сперва так и было, но здесь она могла найти и другие источники пропитания. На третье утро, когда я проснулся, леди Леопард не оказалась рядом. Но вскоре она появилась, неся в зубах небольшую упитанную газель, очевидно, только что ею убитую. Она положила ее к моим ногам, замурлыкала и запрыгала вокруг. Я принялся снимать шкуру с добычи. Леди Леопард ревностно следила за процессом, и когда я разделал тушу, принялась за еду, рыча и облизывая еще теплое мясо. Я не поклонник сырого мяса, но в армии мы часто вялили его излишки, нарезая на тонкие полоски и высушивая на солнце. Обработанное таким образом, оно долго хранится, и его можно есть, никак больше не готовя. Я уже нарезал мясо, когда мне пришло в голову, что шкуру тоже можно использовать. Из нее могла получиться фляга для воды, которая пригодится мне, когда я вновь отправлюсь в путь. Я наполнил шкуру песком, придав ей форму фляги, и связал кожаными полосками. Шкура с ноги превратилась в горловину, и когда она высохла, я высыпал песок. Теперь у меня была сумка для воды. Моя спутница наблюдала за тем, что я делал, не выказывая никаких эмоций. Но то, что я предпринял позже, возымело совсем другой эффект. Мысль о побеге или спасении не покидала меня, и чтобы приблизить такую возможность, я решил пожертвовать своей красной рубашкой. С трудом взобравшись на высокую пальму, я повесил рубашку на самый длинный побег, словно сигнальный флаг. Моя леди Леопард наблюдала за мной, не сводя глаз, тихонько рыча. А как только я спустился, она молниеносно взобралась наверх, яростно ударила по флагштоку, опрокинув его на землю, и так же быстро спустилась. Теперь мы начали понимать друг друга. Наша дружба росла с каждым днем. Я обнаружил, что всегда могу завоевать ее расположение, поглаживая ее спину, голову и морду. Она любила прикосновения моих рук и после нескольких поглаживаний терлась о меня головой, громко мурлыча или каталась по земле у моих ног в полном экстазе. Страх, что она убьет меня, исчез через несколько дней. Спустя 2 недели мы стали лучшими друзьями, не разлучались ни днем, ни ночью. Она добывала себе еду и воду и всегда часть добычи предлагала мне. Моя жизнь была прекрасна. Я имел в своем распоряжении множество фиников, сушеного мяса и воды. И все острее чувствовал, что в драгоценных глазах моей леди Леопард живет душа, душа женщины. И все чаще называл ее миньоной. Иногда по утрам она отлучалась из нашей хижины. Но всегда прибегала и прибегала с радостью, стоило лишь громко позвать ее «Миньона!». Мы, несомненно, были друзьями, даже больше, чем друзьями, ближе и дороже друг другу. Мысль о том, чтобы убить ее, или страх, что она убьет меня, полностью испарились. В нашей жизни в пустыне мы были честными и равными партнерами.
И все же я не мог перестать надеяться на воссоединение с людьми. Готовясь к побегу, запасся финиками и сушеным мясом, в одну из ночей наполнил водой свою флягу и повесил снаружи на хижину. Как обычно, леди Леопард встала на рассвете и исчезла. Я знал, что ее не будет по меньшей мере час. Так что я повесил сумку с водой на шею, привязав ее к двум кожаным ремням, крест-накрест обхватившим мою грудь, взял еду и оружие и отправился на восток, шагая так быстро, как только мог. Я надеялся за 3-4 дня добраться до своих собратьев по оружию. Я был одержим целым роем мыслей, вскоре превратившихся в бред. Надежда на побег, страх погони и мести, решимость сражаться за свободу и сильные угрызения совести, нежные мысли о моей светлоглазой королеве пустыни, спасшей и полюбившей меня. Солнце встало, и ослепленный я бросился вперед, изнуряя себя без особой необходимости, глядя перед собой в поисках обнадеживающих знаков и назад в страхе. Пересекая скалистый откос, я запнулся на его дальнем краю и, потеряв равновесие, полетел вниз по расщелине через тернистую чащу, ошеломленный, исцарапанный, истекающий кровью. Когда я пришел в себя, то обнаружил, что повис на ремнях от сумки с водой, зацепившихся за ветви крепкой акации. Я был абсолютно беспомощен. Не знаю, как долго я так провисел, но через час после того, как пришел в чувство, я услышал громкий пронзительный рев, и в мгновение ока моя леди Леопард бросилась ко мне, перескакивая по камням. Ее морда исказилась от ярости. Она встала надо мной и грозно зарычала. «Миньона!» — слабо позвал я. И в тот же миг она прониклась сочувствием ко мне. Гнев исчез с ее морды и из ее голоса. Она вспрыгнула на колючий ствол, разорвала ремни сумки, зацепившиеся за него, и я смог спуститься. После этого она вытащила меня из каменной ловушки на ровный песок. Я жадно выпил воду. Леди Леопард полакала немного, а затем в неистовстве разорвала сумку на мелкие клочки. Она подождала, пока я оправился настолько, что смог погладить ее голову в знак благодарности и прося прощения. У меня не было сомнений насчет того, каким путем я должен теперь идти. Я поплелся назад к оазису, и моя дикая возлюбленная шла рядом со мной. Весь день мы добирались назад, но в оазисе нас ждали пища и отдых. Прошло целых 3 дня, прежде чем я поправился. Леди Леопард не отходила от моей постели. Она приносила мне свою добычу, но к воде мне приходилось ковылять самому. Я больше не сомневался в силе привязанности моей пустынной возлюбленной, и не последним свидетельством ее чувств была жестокая ревность при любом намеке на то, что наша любовная связь может быть разрушена. Я стыдился своего вероломства, и все же мое сердце продолжало стремиться к людям. Желание воссоединиться с ними переполняло меня. Однажды, когда Миньона ушла раздобыть себе завтрак, я составил новый план. От края своей красной рубашки я оторвал длинную полосу. На каждом ее конце я закрепил по камню, к середине привязал рукав красной рубашки, скатанный в сверток и неплотно связанный. Затем, после множества бесплодных попыток, я забросил его на верхушку тонкой пальмы, растущей на гребне холма. Благодаря камням ткань обернулась вокруг ствола, словно болос, и повисла. Спустя совсем немного времени бриз развернул сверток, и мой флаг из красного рукава затрепетал на ветру. Когда моя возлюбленная леди Леопард вернулась домой, я был в хижине.
но вскоре она заметила трепещущий красный флаг. Она посмотрела на него с подозрением, обошла вокруг дерева, понюхав ствол, убедилась, что я не забирался на него, и постепенно смирилась с флагом. В следующие несколько дней я видел, как она рассматривала его с интересом и подозрением, но в конце концов перестала. Спустя 2 месяца я все еще был пленником моей королевы пустыни. Никогда в жизни я не встречал более прекрасного создания. Она была красива, когда злилась и когда спала, но только играя, раскрывалась во всем великолепии. Я научился любить ее глубоко и искренне. И хотя я все еще ждал того дня, когда смогу сбежать, мне было больно осознавать, что и для нее, и для меня это будет страшный удар. Агония скорби, возможно, смертельная агония. Миньона была на охоте в тот день, а я прогуливался по вершине холма рядом с деревом, на котором висел мой флаг. Вдалеке над песками я увидел темное облако пыли. Оно быстро росло, и я понял, что приближаются всадники. Кто? Арабские солдаты или собратья из Франции? Я поспешил в хижину, чтобы взять оружие и спрятаться. Отряд быстро приближался. После я узнал, что они заметили мой флаг. Теперь, когда они были близко, я смутно различал французскую форму. Они замедлились, перешли на шаг, всматриваясь в мой флаг и исследуя каждую впадину, где мог скрываться враг. Мое сердце затрепетало, я вышел вперед с приветственным криком, но в тот же миг Миньона преградила мне путь. Взбешенная фурия, она стояла между нами. Ее клыки сверкали, морда исказилась от ярости, а в груди рокотало рычание, сотрясавшее все ее тело. Я попытался обойти ее. Встав на задние лапы, она положила передние мне на плечи, и, глядя в ее пламенеющие глаза, я знал, что смотрю в глаза женщины, сошедшей с ума от ревности. Она ударила меня лапой по лицу жестоко до крови. Я вскинул винтовку, целясь ей в сердце, и выстрелил. Миньона испустила долгий крик, полный муки, и упала на спину. О, этот крик! Женский крик! Я отбросил винтовку и упал на колени рядом с ней. Теперь она застонала. «Миньона!» — вскричал я. «Миньона, прости! Прости меня!» Она попыталась встать, но жизнь угасала в ней. Приподняв белоснежную морду, она начала вылизывать мое лицо и руки, не прекращая стонать. Я знал, что эти стоны означают «прощай». Я обезумел от горя, я мог лишь завывать: «Миньона! Миньона! Моя любимая Миньона, прощай! Но мы встретимся снова, Миньона!» Солдаты нашли нас лежащими рядом.

0: В нашем сегодняшнем эфире следующий рассказ. Его написала Теодора Госс. Называется он «Роза о 12 лепестках». Ведьма. 12 лепестков у этой розы. Пусть опадет первый. Мадлен откупоривает бутылку. Крошечный лоскуток шелка выпархивает из нее и со звоном ложится на стол. Да это же осколок цветного стекла. Или нет, постой-ка. Лепесток розы, прозрачный, точно засахаренный. Она кладет его на блюдце и мнет ложечкой до тех пор, пока от него не остается лишь несколько липких комочков до облачка аромата. Она снова заглядывает в книгу. Толченый розовый лепесток перемешать с вымоченным в уксусе пометом детеныша летучей мыши. Частый оконный переплет дает мало света, да и глаза уже не те, что прежде, хотя ей всего-то 32. Мадлен ниже склоняется над страницей. Подарил бы лучше очки вместо жемчуга. Она щурится. Морщинки на лбу и вокруг глаз раньше времени превращают ее в старуху, какой она без сомнения и без того скоро станет. У мышиного помета запах сырой и неуютный. Так пахнет земля в пещерах, куда никогда не заглядывает солнце. А что, если в этой книге все обман? 2 фунта 10 шиллингов, включая расходы на пересылку, столько она заплатила. Ей вдруг вспомнилось объявление в дамском угоднике. «Станьте чародейкой! Назло врагам, друзьям на удивление! Проще поваренной книги!» Снаружи вроде и впрямь волшебная. Надпись «Компендиум Магикарум» на корешке. Красный кожаный переплет в золотых пентаграммах. Только вот на последних страницах реклама чудодейственного лосьона, который сделает ваши щечки гладкими, как попка младенца, и собрание сочинений Скотта. Не так-то легко было найти эти 10 шиллингов, не говоря уже о 2 фунтах, теперь, когда король совсем ей не платит. Счастье, что хоть домик удалось снять по дешевке, без воды, правда, и удобства на улице зажимолостью. Мадлен крошит стрекозиные крылышки в чашку, где уже и так намешано всякой всячины. Фиалковый корень, кошачьи косточки с деревенской свалки, чернильный орешек с дубовой ветки, упавший в кольцо фей, марена для цвета, наверное, толченый розовый лепесток, помет летучей мыши. Так, теперь заклинание. Надеюсь, в нем-то нет ошибок. Она немного знает латынь, у брата научилась. После смерти матери, когда отец стал все чаще запираться с бутылкой у себя в спальне, Мадлен торговала в лавочке, куда местные женщины приходили за мукой и ситцем, мужчины купить табаку или новую косу, а ребятишки забегали за конфетами по дороге в школу. Обычно после уроков брат усаживался рядом с ней за прилавок и твердил свои «Амо, Амос». Серебряный крест, который он заслужил, подставив горло под гибернийский штык, вот единственное украшение, что у нее осталось. Она разводит смесь водой из полого камня и добавляет туда собственные слюны. Это ей неприятно. В детстве ее учили не плеваться, но она представляет себе, как плюнула бы в лицо королю в тот первый раз, когда он вошел в лавочку, облокотился о прилавок и улыбнулся в золотистую бороду. «Знал бы я, какая хорошенькая лавочница в этой деревне. Давно пришел бы за покупками». Она вспоминает. Покрытые золотистым пушком ягодицы в белоснежных складках белья, как 2 половинки персика на салфетке. «Иди ко мне, Мадлен». Дворец просыпается, свежий утренний воздух звенит от цокота лошадиных копыт, переклички мальчиков-пажей. «Ты никогда больше не будешь нуждаться, слышишь?» Ожерелье из жемчужин, с ее ноготь каждая, золотая филигранная застежка. «Нравится?» «Гибернийская работа, при осаде Лондона взяли». Только потом она заметила, что крученная шелковая нить в одном месте пропитана кровью. Она накрывает смесь чистой салфеткой и оставляет на ночь. Идет в другую комнату, их в домике всего 2, и садится к столу, за которым пишет письма. Берет жестянку из-под леденцов, как гремит. И не снимая крышки, она знает, что жемчужин осталось всего 5, а через месяц, когда она заплатит за дом, их будет 4. «Назло врагам», — думает она, подслеповато щурясь в тусклом свете, и морщинки на лбу раньше времени превращают ее в старуху, какой она и без того скоро станет. Королева. Лепестки опадают со склоненных над ручьем кустов императрицы Жозефины и Славы Дижона. Им не нравится расти у воды. Все в этом уголке сада должно напоминать о деревне. Искусственный ручей с декоративными рыбками, грушевое дерево, которое еще ни разу не цвело, колокольчики, старательно высаженные по весне садовником. Именно здесь больше всего любит бывать королева, но розам не нравится ни она сама, ни ее романтичные воздушные платья, ни ее лепет, ни ее стихи. А вот и она. Читает Теннисона. Королева подставляет руки ветру, чтобы затрепетали широкие рукава, и представляет себя прекрасной Элейн, плывущей вниз по реке к Камелоту. Нелегко быть лилейной девой с таким-то животом. О своем животе она старается не вспоминать, не прикасаться к нему, делает вид, будто его не существует. Уж, конечно, у лилейной девы Элейн никакого живота не было, думает она, забывая, что Галахад как-то ведь родился. А может, он тоже вышел из озера? Ее собственный живот представляется ей пещерой, во мраке которой растет что-то отдельное от нее самой, чуждое и враждебное. Всего 12 месяцев назад, вообще-то 14, но с цифрами у нее плохо, она была принцессой Елизаветой Гибернийской, носила розовый атлас, сплетничала с подружками про учителя верховой езды, танцевала с братьями в развалинах Вестминстерского собора, объедалась тортом на свой 17-й день рождения. А теперь она стала пещерой, и внутри нее растет что-то противное, не имеющее к ней, лилейной деве Астолата, никакого отношения. Но ей не хочется об этом думать. И она гонит эту мысль на задворки памяти, туда, где живут слизняки, лягушки и прочие противные твари. Она тянется за розой, громадной славой Дижона, но та в порыве раздражения втыкает шипы ей в палец. Королева вскрикивает, сует палец в рот и, как обиженный ребенок, плюхается на землю. Край ее воздушного платья собирает грязь на берегу ручья. Волшебник. Вольфганг Мак вставляет в петлицу сорванную утром розу и смотрит на себя в зеркало. При виде пугала в линялом шерстяном костюме с поникшими седыми усами он хмурится, в точности, как нахмурился бы его учитель, герр-доктор Амброзиус. Жалкий вид для придворного волшебника.
1: «Gott in Himmel!»
0: — бормочет Вольфганг Мак по детской привычке, которую хранит больше как память о родине, ведь он атеист, хотя и неубежденный. Он знает, что бог тут ни при чем, а виноват король, который платит так мало. Платили бы ему, скажем, на шиллинг больше в неделю, хотя что толку, он и это отсылал бы чахоточной сестре, умирающей на водах в Берне. Ее лицо, бескровное и бледное, преследует его неотступно, словно призрак, и Вольфгангу стоит немалого труда изгнать его сейчас из памяти. Он берет в руки томик стихов Гёте, заботливо перевязанный розовой ленточкой, и вздыхает. «Ну и подарок принцессина Христины!» В часовню он входит робко, потупившись. Там людно и шумно, придворные обмениваются последними сплетнями. Когда он идет по проходу, какая-то герцогиня задевает его своим шелковым шлейфом, а виконтесса тычет эгретом в глаз. Шпага благоухающего водой Наполеон Маркиза запутывается у него в ногах, и он едва не падает в объятия баронессы, которая мерит его взглядом через лорнет. Бочком он выбирается из давки и отступает в угол часовни, где прячется весь остаток вечера. «Кристины начались», — думает он. Из угла ему слышно, как архиепископ бубнит что-то на плохой латыни, но не видно ничего, кроме чучел птиц на дамских шляпах да блестящих от макарсарового масла мужских голов. Да, архиепископу не мешало бы поучиться у герра-доктора Амброзиуса. И Вольфганг, как это часто бывает с ним, переносится мыслями в берлинский дом, в лабораторию, где крепко пахнет мылом, потрескивают угли в жаровнях, пыхтят перегонные кубы, а среди книг, втраченных молью переплетах, дремлет чучело Василиска. Он вспоминает свою постель на чердаке и сестру, которая служила горничной в доме герра-доктора, чтобы он мог учиться на волшебника. Ее лицо, бледнее простыней на водах в Берне, снова встает у него перед глазами, и он опять думает, как дорого обходится лекарство. Кажется, он что-то пропустил. Толпа подалась вперед, несут подарки. Конь-качалка под красным кожаным седлом, серебряный бокал, чепчик, вышитый монахинями Ионы. Свой томик Гёте он прячет за спину. Внезапно он видит знакомое лицо. Как-то раз она пришла к нему в сад, села рядом и стала расспрашивать о сестре. «Да», — вспоминает он, — «незадолго до этого у нее умер брат, и когда он заговорил о своем одиночестве, в ее глазах встали слезы». Даже он, человек далекий от придворных интриг, знал, что эта женщина была любовницей короля. Она исчезает за надушенным маркизом и появляется снова, совсем рядом с алтарем, где королева, неловко прижимая белоснежный сверток к груди, принимает подарки принцессе. Король тоже заметил ее, и золотая борода не смогла скрыть недовольной гримасы. Вольфганг Мак, который ничего не знает о нынешних отношениях короля с бывшей любовницей, недоумевает, почему тот сердится. Она поднимает руку, совсем как архиепископ. Что это за аромат? Такой таинственный и сладкий, от которого мгновенно проясняется в голове и хочется чихнуть. Он бессознательно принюхивается. Фиалковый корень, чернильный орешек, розовый лепесток, помет летучей мыши с легкой примесью уксуса. Разговоры стихают, умолкают даже деревенщины-баронеты у дальней стены часовни. Она произносит:
1: «Вот мой подарок принцессе. В 17-й день рождения она уколет веретеном палец и умрет».
0: Надо ли говорить, что за переполох тут поднялся? Встревоженный и несчастный, Вольфганг Мак наблюдает за происходящим из своего угла, покусывая ус. Какие крупные слезы стояли у нее в глазах тогда, в саду. Суматохи ему наступают на ногу. И тут неожиданно его зовут.
2: «Где этот чертов волшебник?»
0: Затянутые в перчатки руки выталкивают его на середину часовни. Он оказывается прямо перед королем, чье багровое от гнева лицо утратило всякую привлекательность. Королева лежит в обмороке, ей подносят флакон с нюхательными солями. Архиепископ держит принцессу как куль с овсом, который, откуда ни возьмись, свалился ему прямо в руки.
2: «Что это такое, маг? Колдовство или глупый розыгрыш?»
0: Вольфганг нервно потирает ладони. Он перестал заикаться еще в детстве, но тут вдруг запинается.
3: «Да, ваше величество, колдовство».
0: Дурманище, таинственное, самое что ни на есть настоящее колдовство. Такое ни с чем не перепутаешь.
2: «Так уничтожь его! Расколдуй обратно, делай, черт тебя подери, что хочешь, но чтобы все стало как прежде!»
0: Вольфганг Мак уже знает, что ничего тут не поделаешь, но рассеянно кусая в присутствии короля ус, отвечает:
3: «Конечно, ваше величество».
0: Король. «А как бы вы поступили, если бы не Яков IV британский, а вы сами мерили теперь шагами зал совета на глазах у своих придворных, графа Эдинбурга, чьи владения обширнее ваших собственных и включают сотни и сотни акров девственного леса, который французский император хоть сейчас купит на корню, ведь ему нужно заново отстроить флот после неудачной индийской кампании? Графа Йорка, чья родословная восходит к Тюдорам, пусть и по женской линии, и архиепископа, который совсем недавно порицал грех супружеской неверности с кафедры собора в Абердине. У вас над головой стяг с британской розой о 12 лепестках. Лишнее напоминание о бывшей пассии, по чьей милости вы вот-вот лишитесь престола. Редеющие волосы Эдинбурга, двойной подбородок Йорка, золотая строчка, маскирующая расставленные швы архиепископского облачения, предупреждают вас, такого молодого, чья борода пылает на солнце, точно клубок золотой пряжи, подагра не за горами. Вся экономика Британии стоит на торговле шерстью, а пряжа ценится вдвое дороже сырья. Налог на продажу шерсти — главный источник ваших доходов. Королева, которую вы даже в мыслях не называете Елизаветой, молода. Вы подсчитываете. Через 3 месяца она оправится от родов, еще через 9 родит другого ребенка. Осенью у вас будет наследник».
4: «Ну так что же?»
0: Эдинбург откидывается в кресле, и вас охватывает непреодолимое желание свернуть его морщинистую шею. Вы отвечаете: «Не вижу необходимости уничтожать 1000 прялок из-за каприза одной сумасшедшей».
4: Мадлен. Лицо припухло со сна, на шее красные точки в ряд, отпечаток жемчужного ожерелья, подаренного вами накануне. Темная прядка щекочет вам ухо. «Умна, что и говорить, иначе не выбрала бы прялку. «Я уверен, Вольфганг Мак найдет средства», — добавляете вы, ни секунды не сомневаясь, что он мошенник. «Господа, неужели вы никогда не читали волшебных сказок? В них ведь говорится, что лучшее средство против колдовства — другое колдовство. Простым изменением условий существования заклятие не разрушить». Архиепископ фыркает. Ему смешно даже вспоминать, что было время, когда он читал сказки. «Вы эгоист, Яков IV. Это ваш главный порок, но сейчас вы говорите правду. Наверное, потому вы и стали королем». Вдовствующая королева.
5: «Что она там делает, эта девчонка? Играет в кто кого перетянет, очевидно, и, конечно же, слишком близко к ручью. Наверняка испортит платье». «Да чего же легкомысленная молодежь, — думает вдовствующая королева. — С кем это она?»
6: «Юный лорд Гарри, будущий граф Эдинбург». Вдовствующая королева гордится остротой своего зрения и никогда не надевает очков, хотя ей почти 63.
5: «Жаль, что девочка такая страшненькая».
4: Вдовствующая королева втыкает иглу в комнатную туфлю черного бархата. «Глаза, как вареный крыжовник, такое впечатление, что она вечно на тебя пялится, и никакого понятия о дисциплине». «Вот в наше время, — думает вдовствующая королева, вспоминая держатели для спины монахинь с розгами, — в наше время девочки знали, что это такое. Взять хотя бы королеву. Никакой дисциплины. Родила двух мертвых младенцев за 10 лет и умерла, не дожив до 30. Лен, конечно, подешевел с тех пор, как два королевства объединились. И все-таки лучше бы королек, — так она про себя величает Якова IV, — женился на той славной немецкой принцессе».
7: Игла снова впивается в черный бархат. Стежок, еще стежок, узелок. Королева берет обе туфли в руки и сравнивает вышитые на них розы. Однако одной не хуже машинной. Корольку как раз впору придутся, а то пол во дворце такой холодный, ноги все время мерзнут.
4: Треск рвущейся ткани, всплеск.
6: «Девочка, разумеется, вдовствующая королева ведь вас предупреждала. Вы только поглядите на нее. Платье с одного боку разорвано, нижняя юбка в грязи до колен».
5: «Примите мои извинения, госпожа. Во всем виноват я один», —
4: говорит лорд Гарри, кланяясь с нарочитым изяществом учителя танцев.
6: «Да, ты», — отвечает девочка, пытаясь поддать ему ногой.
4: «Алиса», — восклицает вдовствующая королева. Вообразите, Елизавета хотела назвать дочку Элейной. Ну и имя для наследницы британского престола.
8: «Но он отнял мою книжку со стихами и сказал, что бросит ее в ручей».
5: «Глупости. Ничего подобного он не делал. Марш в свою комнату сейчас же. Ты ведешь себя как маленький трубочист».
8: «Пусть сначала отдаст мою книгу».
4: Лорд Гарри отвешивает второй поклон и протягивает девочке потрепанный томик.
5: «Вам стоило только попросить, ваше высочество».
4: Алиса поворачивается к ним спиной, и вы замечаете то, чего вдовствующая королева, несмотря на всю остроту своего зрения, не видит. В уголках чуть выпуклых глаз девочки, цветом и впрямь похожих на крыжовник, набухли слезы, нос покраснел. Прялка.
3: Она не хотела становиться убийцей. Она помнит домик на Северных островах, где появилась на свет. Тепло очага и ласковые руки мастера, гладкие от работы ланолина. Она помнит и первые услышанные ею слова.
5: «А зачем же тогда на ней розы?»
3: «Это для какой-нибудь леди. Посмотри, какая тоненькая. Шерсть наших горных овец на ней прясть не станут, это точно. Для нее только годовалый барашек подойдет».
4: Ночами волны бились о скалы, мерное дыхание мастера и его жены вплеталось в их гул. Днем чайки кричали над морем, а еще ей вспоминались, хотя и смутно, песни лесных птиц и солнечный луч, скользящий по стене из дикого камня. Вечером приходили рыбаки, и кто-нибудь обязательно спрашивал:
2: «Что это такое ты там мастеришь, енох? Для кого это? Уж не для феи ли?»
4: Тогда мастер ласково проводил по ней рукой и отвечал: «Тише, ребят, это для леди. Она спрядет на ней пряжу такую тонкую, что шаль из нее пройдет сквозь обручальное кольцо».
3: Она не хотела становиться убийцей. Но теперь, когда ее перевезли в другой домик на юге, где она стоит и слушает, как разговаривает сама с собой Мадлен, ей остается только вспоминать крики чаек, догнать мысль о том, что ее судьба — не спрясть пряжу такую тонкую, чтобы шаль из нее прошла сквозь обручальное кольцо, а убить королевскую дочь.
9: принцесса.
6: Алиса поднимается по лестнице. Конечно, она могла убежать, переоделась бы нищенка и в Шотландию, не хуже какой-нибудь героини Скотта. Но ей не хочется никуда бежать.
3: И вот утром своего 17-го дня рождения она в ночной рубашке карабкается на башню с томиком Гёте в руках, перевязанным розовой ленточкой, чтобы не рассыпались потрепанные страницы. Она без туфель, побоялась, как бы скрипучая дверца шкафа не разбудила баронессу, которая ночует в ее комнате, сколько она себя помнит. Босиком даже легче оказалось прошмыгнуть мимо спящих стражников, а ведь именно сегодня они должны караулить ее с особым тщанием. У двери в покое вдовствующей королевы она на секунду испугалась.
10: «Если кто-нибудь услышит меня сейчас, не миновать мне немилости».
3: В этом состоянии она провела большую часть жизни. И было время, когда она придумала, будто немилость — это такая страна со своими реками, городами и торговыми маршрутами.
6: Как бы все сложилось, не умри ее мать так рано.
3: Она помнит лицо. Складки подушки отпечатались на щеке. Бледные губы шепчут что-то о лилейной деве Астолата.
6: «Нет», — думает она, — «ничего бы не изменилось».
3: Девушка спотыкается и едва не роняет книгу. Разумеется, нет никаких оснований полагать, что ведьма окажется на башне в такую рань. Но почему-то Алиса надеется, что она там. Она и в самом деле там. Сидит на низком табурете, перед ней прялка.
10: «Ты меня ждала?»
3: — спрашивает Алиса. Глупый вопрос. Кого же еще может ждать ведьма? Но она просто не знает, как начать.
10: «Тебя».
3: Голос у ведьмы певучий и низкий. Волосы седые, в уголках губ морщинки, но она все еще красива. И не совсем такая, какой представляла ее Алиса.
10: «Как ты узнала, что я приду так рано?»
3: Ведьма улыбается.
11: «Я опытная колдунья. Предсказываю будущее.

0: Значит, ты все видела. Ты знаешь, каково это быть проклятой принцессой.
1: Она отворачивается и подходит к окну, чтобы ведьма не заметила, как дрожат у нее руки.
0: Ты знаешь, что другие девочки не хотели играть со мной или трогать мои игрушки. А мальчишки плевали через плечо, от сглаза, так они говорили. Даже горничные крестились потихоньку, стоило мне отвернуться.
1: Она уже чувствует знакомое жжение в уголках глаз, это подступают слезы, и высовывается из окна, чтобы охладить лицо. Далеко внизу идет через двор садовник с ножницами в руках. Принцесса спрашивает:
0: «Почему же ты тогда не сняла заклятие?»
1: «С колдовством так нельзя», — голос ведьмы печален. Алиса оборачивается и видит, что ее лицо мокро от слез. Принцесса делает шаг, наступает на подол ночной рубахи и на этот раз роняет книжку, которая падает прямо под колесо прялки. Ведьма поднимает ее и улыбается, взглянув на обложку.
2: «Гёте, ну, разумеется. Я часто спрашивала себя, что стало с Вольфгангом Магом».
1: Алиса думает с облегчением:
0: «И все-таки я не заплачу».
1: Он уехал сразу после смерти сестры. У нее была чахотка, она долго болела, а он посылал деньги на ее лечение. Однажды он написал мне из Берлина, сообщал, что купил дом своего учителя. С тех пор я ничего о нем не слышала. Ведьма тыльной стороной ладони вытирает глаза.
2: «А я и не знала, что его сестра умерла. Однажды я говорила с ним. Он был добрым человеком».
1: Алиса берет у нее книгу, потом медленно, словно с трудом подбирая слова, произносит:
0: «Как ты думаешь, заклятие сработает? То есть я хочу сказать, ты и вправду веришь, что я просто заснул на 100 лет, а не... Ну, ты понимаешь».
1: Ведьма смотрит на нее. Дорожки от слез еще не высохли на щеках, но взгляд совершенно спокоен.
2: «На этот вопрос я не знаю ответа. Быть может, ты просто будешь лежать, как бы в кармашке у времени».
1: Алиса дергает за ленточку, которой перевязана ее книга.
2: «Какая, в общем-то, разница? Что будет, то и будет».
1: Она ласково проводит рукой по колесу прялки, и оно начинает крутиться от ее прикосновения.
0: «Красивая. Прямо как для меня делали».
1: Ведьма поднимает руку, точно хочет остановить принцессу или само время, но Алиса прижимает палец к острию веретена и давит, пока капля крови, темная, как лепесток кардинала Ришелье, не расцветает на кончике ее пальца и не стекает в ладонь. Падая, Алиса видит склоненную голову и вздрагивающие плечи ведьмы. Откуда-то приходят слова:
2: «Прекрасная Элейна! Возлюбленная

0: садовник. Много позже, когда садовник состарится, он расскажет внукам, как шарахались в тот день от перепуганных насмерть конюхов лошади, как сражались со своими сундуками придворные, покуда лакеи волокли по коридорам дворца кресла и даже кровати, а король в комнатных туфлях черного бархата выкрикивал распоряжение. Повара бросают на кухне кипящие чайники, вдовствующая королева свои драгоценности, которые остаются лежать там, где она их уронила, запнувшись о подол ночной рубахи. Все бегут, спасаясь от надвигающейся летаргии, которая уже поймала в свои сети канарейку в клетке, и та, чуть слышно попискивая, прячет голову под крыло. Цветы в саду складывают лепестки, и даже омары, которых главный повар собирался подать под масляным соусом к обеду, прикорнули в баке с водой. Несколько часов спустя во дворце не осталось никого, кроме канарейки, омаров и принцессы в башне. Садовник скажет:
1: «В тот день я постригал розовый куст у подножия башни. И посмотрите, что я там нашел!»
0: Тут он протянет им розу того сорта, что зовется Британия, о 12 лепестках, полураскрытую, свежую и влажную от росы. Его внучка воскликнет:
2: «Ой, дедушка, да ты ее в саду сорвал сегодня утром!»
0: А внук, умненький мальчик, инженером стать хочет, добавит:
3: «Дедушка, такого не бывает, чтобы люди спали 100 лет!»

0: башня. А теперь немного истории. Когда башня была еще совсем юной, не башней, а скорее лачугой, один мальчик вытащил из ее стены камень, и у нее появился глаз. Она видела, как отец мальчика, вождь, повел свое племя против солдат в железных панцирях и пернатых шлемах. Две армии сошлись на равнине. Одна регулярная, сверкающая в утреннем свете, как лезвие меча. Другая темная и косматая, точно гребень волны. Волна обрушилась на клинок, и тот искромсал ее в куски. Время шло. У башни вырос второй этаж с вертикальной прорезью глаза, узкого, как древко копья. Она наблюдала, как подле нее возник деревянный сарай, где спали в повалку скотины и люди. Однажды утром башня почувствовала, как ее кольнуло, будто стрелой. Яркий огненный цветок распустился над крышей сарая. Люди бросились в рассыпную, скотина мычала. Башня опалила стену. Ожог соднил, как старая рана. Белобровый, почти безбровый человек приказал построить замок и высечь над входом в башню имя Эльфрик. Стены замка рухнули под ударами таранов и камней, пущенных из катапульт. С вершины холма за осадой наблюдал человек, чей нос, сломанный в детстве, так и остался крючковатым. Когда на месте груды камней поднялся дворец, он приказал высечь над входом в башню имя Дербле и вставшего на дыбы кабана. Время шло, и женщина на белом коне проехала через деревню, что выросла под стенами дворца, а свита шлейфом тянулась за ней. Разбогатевший на табачных плантациях нового света Дарбли поднес ей ключи от дворца в подарок к свадьбе с графом Эссексом. Башня украсилась именем Елизаветы I. У нее появился третий этаж, а в нем точно фасеточный мушиный глаз, окно в частом свинцовом переплете. Однажды утром башня увидела, как сын королевы, играя во дворе в мяч, упал, и кровь хлынула у него из носа. Окна дворца занавесили черным бархатом. Королева и принц-консорт со свитой ускакали прочь. Деревня опустела. Время шло. Листья краснели и золотились. Снег падал и утекал ручейками. Молодые ястребы кружили над зубчатыми стенами дворца, пробуя крылья. У подножия башни вырос розовый куст, помесь шиповника и бедра испуганные нимфы с цветами о 12 лепестках и мохнатыми колючими стеблями. Однажды утром к башне подъехали люди, пока их коней пестрели пятнами пота. Всадники вошли в башню, и там, где когда-то играл сын вождя, повели речь о Якове III. Из Франции шли войска, Британия была паролем. Покидая башню, один из заговорщиков сорвал с куста розу. «Пусть она будет нашим талисманом», — произнес он театрально, как человек, уверенный, что его слова войдут в историю. Башня решила, что вновь останется одна. Но когда с деревьев опала листва, у ворот дворца показалась процессия со стягами, на которых красовалась роза о 12 лепестках. Привезли французскую мебель, посадили фруктовые деревья, деревенскую улицу замостили, и лошадиные подковы зазвенели на камнях. Давно стоит она, эта башня, наблюдая течение жизни, изменчивые, как струи ручья. Вот и опять перед ней пустынные деревенские улицы. Но нет, не совсем пустынные. Какая-то женщина все еще живет в домике на окраине. Волосы ее совсем поседели, но она каждый день выходит в сад, срывает помидоры, выпалывает сорняки. Когда денек выдается погожий, она выносит на улицу прялку, и придет шерсть, такую тонкую, что шаль из нее пройдет сквозь обручальное кольцо. В те дни, когда ветер с запада, башня слышна ее негромкая песня, которой вторит жужжание прялки. Время идет, женщина все реже показывается в саду, и однажды башня понимает, что не видала ее уже много дней, а может быть и лет. Иногда по ночам ей кажется, будто она слышит дыхание спящей принцессы. Гончий пес. Через полстолетия во дворце появляется живая душа. Гончий пес, весь покрытый пылью. Шерсть у него на хребте вылезла клочьями, в проплешинах видны болячки. Он хромает, пальцы передней лапы раздроблены. Он пришел из города каменных скелетов, меж которыми ветер перекатывает груды пепла. Пришел, спасаясь от танков, орудийного огня, изголодавшихся фермеров с винтовками. Вот уже несколько недель он ковыляет по пыльным дорогам. Когда идет дождь, он сворачивается калачиком под деревом. Потом, напившись из лужи, бредет дальше, и грязь насыхает у него меж пальцев. Несколько раз он сворачивал с дороги в поле, чтобы поймать кролика, но увечная лапа не позволяет ему быстро бегать. Запах крольчатины щекотал ему ноздри сквозь ароматы свежей травы, маков и васильков. Зверьки были там, под землей, манящие и недоступные. Но сегодня утром пес почуял другой запах, неистребимый, как вонь тухлого мяса, запах колдовства. Он покинул дорогу и углубился в лес, пробираясь сквозь колючие заросли. Вот он уже в деревне, бредет по мостовой, входит в дворцовые ворота. Когти цокают по плитам пола. Но что это? Какой-то аромат струится в воздухе, неясный, но памятный со щенячества. Бекон! Так, сюда, вон в ту дверь. Пес ковыляет в большой зал, где на столе в самоподогревающихся блюдах ждет завтрак. Яйца еще свежи, желтки пышны и золотисты, белки поджарены до нежнейшей корочки. Колбаски плавают в собственном жиру, тосты румяны. Пес оставляет разводы яичного желтка и колбасного жира на скатерти, полвека хранившей девственную белизну, и засыпает в гостиной вдовствующей королевы на дорогом ковре, который так и не выцвел под лучами солнца. Потом он живет долго и счастливо. Должен ведь хоть кто-то. Летом бродит по дворцовым садам, роется в клумбах, ловит сонных рыбок в искусственных прудах. Однажды он даже подходит к башне, источающей темный запах колдовства, и поднимает в знак неодобрения лапу. Проголодавшись, он идет в кладовку и отгрызает куски от висящей там туши или доедает колбасу и яйца со стола, или достает сонных мышей из-под клавесина. Осенью он гоняет желтые и красные листья по саду и даже ухитряется вытащить из бака с водой омара, хотя панцирь у него такой толстый, что и не разгрызть. А вот до канарейки в клетке он так и не добрался. Зимой покалеченная лапа ноет на ледяном полу, и пес спит в королевской кровати под бархатным покрывалами. Снова настает лето, но пес уже слишком стар, чтобы бегать по саду. Он лежит в гостиной вдовствующей королевы, и ему снится, будто он опять щенок. И чьи-то теплые руки поднимают его, и голос шепчет: «Какой красивый пес!» А еще он видит во сне волшебную игрушку, которую называют «мяч». Умирает он на сытый желудок, доев последние яйца пашот. Наверное, тут и должна бы закончиться настоящая волшебная сказка. Принц. Но вот едет на бульдозере принц. А вы чего ждали? За 100 лет многое изменилось. Гарри ставит машину на тормоз и вытирает блестящий от пота лоб. Проводит ладонью по коротким пшеничным волосам, которые тут же встают торчком. Полдень едва миновал, а нос у него уже покраснел и облупился на солнце. Еще 2 акра, и можно будет хлебнуть пивка, да закусить сэндвичем с печенкой, что Мадж положила ему с собой. Жир вперемешку с соком большого маринованного огурца уже пропитал бумажную обертку и скоро выпачкает его кожаный мешок. Принц откидывается на спинку сиденья и, покусывая большой палец, разглядывает заросли шиповника, который заполонил здесь весь лес. 2 акра посреди чащи как раз хватит, чтобы посадить ячмень да поставить перегонный куб. Чертовски удачная мысль, думает он, предвкушая, как поплывут в Амстердам бутылки, пока они с Майком и Стивом будут сидеть и смотреть футбол по цветному телеку. Линолеум на кухню, как Мадж хотела, и американские сигареты. «Хватит этого дерьма по карточкам», — говорит он вслух, и тут же, вздрогнув, оглядывается по сторонам. «Сдурел, что ли, болтать такое вслух?» Он снова прикусывает палец. 20 фунтов полицейскому комиссионеру на лапу, чтобы не совал свой нос куда не надо. Хорошо, еще Мадж согласилась одолжить денег. Снова взревел бульдозер, запахло соляркой. Вам не нравится, куда я клоню? Что это за принц такой? И при чем тут сандвич с печенкой и луком, маринованный огурец и пиво? Уж простите, другого взять негде, а этот прямой потомок графа Йорка. Того самого, что ведет свой род от Тюдоров, хотя и по женской линии. Теперь все титулы упразднены, конечно. Мы ведь, в конце концов, в социалистическом союзе Британии. Если Гарри знает, что он принц, Майку и Стиву он об этом, разумеется, не скажет. А то ведь продадут за пачку американских сигарет. Даже Мадж нельзя доверять, хотя вот уже 3 года, как они живут в одной квартире коммунального дома. Черт, ее и насчет самогона-то вон сколько пришлось уламывать. Бульдозер ревет, воет натужно. Переднее колесо застряло в канаве. Гарри выходит из кабины посмотреть. Черт, придется звать Майка со Стивом. Он пинает колесо, ствол дерева, какой-то куст цепляется колючками за его штаны. Он вырывается и пинает колесо снова. В лесу вспыхивает свет. Что за дьявольщина? Мы-то с вами знаем, это сверкает на солнце стекло в башенном окне. Гарри открывает бутылку пива, отхлебывает, теплая горечь заполняет рот. Не как браконьер, проклятый, шастает по его земле. Мы с вами помним, что земля принадлежит Социалистическому Союзу Британии. Он впивается зубами в сандвич с печенкой и луком. И чем Мадж вечно хмурится, думает он, представляя, как она в халате стоит на кухне у раковины. Весь лоб уже в морщинах. Ну что, пойти за Майком и Стивом, что ли? Но теплое горькое пиво плещется у него в желудке и шепчет, что ни к чему ему какие-то Майк со Стивом. Он и сам с любым браконьером отлично справится. И он смачно хрустит огурцом. Стой, где стоишь, принц Гарри. Держись подальше от леса и его колючих зарослей. Принцесса не для тебя. Не тебе, пропахшему пивом, подняться по лестнице на башню. Не твоим сальным губам прижаться к ее устам. Не тебе увести ее с собой, думая при этом. Карма у Мадж уж больно раздалась. И не будет она жарить тебе печенку с луком, вытряхивать из твоей пепельницы окурки да гладить твои кальсоны. Во всяком случае, я так надеюсь. Вернемся, пожалуй, к началу. Опадают лепестки. Розовый куст, который никто не подстригал целую сотню лет, оплел своими ветвями всю башню до самой крыши. Один побег нащупал дырочку в оконной раме и пророс прямо в комнату, где лежит принцесса. Теперь над ней полог из переплетенных стеблей, покрытых цветами, и лепестки медленно кружат в неподвижном воздухе. Ночная рубашка принцессы вся усыпана ими, свежими, яркими и ароматными, и прошлогодними, сухими, точно клочки старого пергамента со свернувшимися краями. Покуда дворец спит в глубоком омуте времени, где нет ни течений, ни водоворотов, розовый куст растет, как ему и положено природой. Его корни уходят в темные подземные ходы червей и кротов, обутывают насквозь проржавевший бронзовый шлем. Больше 200 лет назад цветок с этого куста опрометчиво избрали символом нации. Век спустя Мадлен взяла с него лепесток для ворожбы. Вольфганг Мак сделал бутоньерку из его розы, но она выпала из петлицы его сюртука в часовне и была растоптана придворными каблуками и кавалерийскими сапогами в наступившей затем суматохе. Прялку вырезали из его же старого одеревеневшего корня. Всего 500 лет назад на него помочился покрытый пылью пес. Птицы прилетали лакомиться его оранжевыми плодами и разнесли семена по округе. Из них и выросли колючие заросли, в которых порвал свои рабочие штаны и расцарапал плечо принц. Слышите, как он ругается? Розе известен конец этой истории. Выйдет ли принц из леса с перепачканным кровью рукавом? Только Чищоба знает. Умерла ли ведьма или по-прежнему сидит у окна с частым переплетом, перекатывая в морщинистые ладони последнюю жемчужину, которой мерцает точно крошечная луна? Об этом знает прялка, и уж, конечно, дерево, из которого ее вырезали, расскажет об этом родному кусту. Дышит ли принцесса? Может быть, она проспала 100 лет, и лепестки, упавшие ей на лицо, трепещут от ее дыхания? А может, она и не спала вовсе? Может, она просто исключительно хорошо сохранившийся труп, и лепестки на ее лице не дрогнули ни разу? Все знает Роза, но ничего не скажет. Ветер играет ее листвой, осыпает лепестки, и она шепчет: «Каждый выбирает конец по себе». Мне по душе вот какой. Принц спотыкается о поваленный дуб, падает в кольцо фей и исчезает. Феи заставляют его стирать их крохотные одежки и больно щиплют, стоит ему начать жаловаться. Алиса подтягивается и стряхивает лепестки с рубашки. Потом идет в большой зал и доедает завтрак, овсянку с кленовым сахаром. Выходит на деревенскую улицу и дивится, стоящей кругом тишине, как вдруг до нее доносится чья-то песня. Она идет на звук и оказывается у домика на краю деревни, где Мадлен, чьи волосы белы, как снег, сидит с прялкой в саду. Ведьмы, как известно, живут необычайно долго.
1: «Доброе утро»,
0: — говорит Алиса. «Завтракать будешь?» — спрашивает Мадлен.
1: «Я поела», — отвечает Алиса. «Спасибо».
0: Ведьма продолжает прясть. Принцесса читает своего Гёте, и на веретено ложится пряжа, такая тонкая, что шаль из нее пройдет сквозь обручальное кольцо.
2: Будет ли так?
0: Не знаю. Я, как и вы, жду, когда поднимет голову канарейка, когда императрица Жозефина распустится в саду, когда раздастся звук, который всем нам скажет, что где-то проснулся человек.

это город-герой Москва. 94 FM. Пионер FM.

0: Здравствуйте! Вы слушаете «Модель для сборки» на волнах «Пионер-ФМ». Сегодня в студии вас приветствуют диджаки Андрей Эдисон, отвечающий за музыкальную часть программы.
1: Всем привет, дорогие друзья! Собственно, в этот прекрасный праздничный вечер мы, как всегда, собрались в студии, чтобы подарить вам очередную модель. Прежде всего, мы ее сегодня дарим прекрасной половине человечества, потому что рассказ сегодня будет замечательный, очень интересный, и музыка, я думаю, сегодня тоже будет на уровне, но об этом чуть позже.
0: Также хочу представить себя, вашего покорного слугу. Меня зовут Влад Коп. Я отвечаю за литературную часть нашего сегодняшнего эфира, точнее, за ее прочтение, поскольку, естественно, ни в чьих силах писать по рассказу каждую неделю и выдавать его на гора прочитанным вслух. Что я могу сказать по поводу праздника? Конечно же, хотелось сразу же поздравить всех милых женщин, но в первую очередь маму, которая дала мне жизнь, и свою жену, которая дала жизнь моему сыну, нашему сыну. И всем остальным, разумеется, уж не обижайтесь, что не перечисляем всех. А рассказ сегодня будет вполне себе сюрпризом. Несмотря на достаточно страшное название «Смерть взаймы», это, в общем, история как раз, я считаю, к празднику. А называется рассказ... Это сюрприз, конечно, но я попытаюсь этот сюрприз все-таки до поры до времени особо не раскрывать. Представьте себе такое написание рассказа, название рассказа, кавычки, Эрих Мария Ремарк, точка, смерть взаймы, кавычки. Вот такой вот ребус. А что это значит, вы поймете попозже.
1: Вот заинтриговал-то прямо, а? Вот интересно, знает кто-нибудь такой рассказ у Эриха Марии Ремарка или нет? Как я уже говорил, эфир нас сегодня ждет весьма интересный, как, впрочем, и всегда по традиции нашей, доброй нашей старой традиции. Ну а то, что касается музыки... Ну вот вы знаете, поскольку мы уже тут все стараемся по мере сил проникать в общение с вами, дорогие наши слушатели, дорогие наши форумчане и читлане, и вообще все-все-все. Вот как вы знаете, мы тут с вами не так давно общались, в том числе и в чате в момент программы. И я заметил одну такую интересную штуку. Вы там придумываете замечательные конкурсы, сами себя развлекаете. Вот сегодня я предлагаю вам поразвлекаться точно так же. Вот сейчас вы слушаете замечательный трек от проекта «Энтогеник», альбом «Гая София». Шикарная работа, вот пока мы с нее начали. А что вы сегодня будете слушать в момент рассказа самого? Вот если честно, я еще сам не придумал. И, наверное, даже я и не буду раскрывать никаких карт и ничего говорить. И особенно это касается наших дорогих форумчан, постоянных слушателей. Вот вам очередная будет задача на, скажем так, на этот эфир. Будете отгадывать. Вот, а мы потом с вами вместе почитаем. Ну и придумаем какой-нибудь приз тому, кто все угадает. Ну что, наверное, на этом будем потихоньку заканчивать вступительную часть, так как по традиции мы оставим несколько минут вам на то, чтобы вы приготовились к правильному восприятию рассказа сегодняшнего нашего. Так что настраивайтесь, устраивайтесь поуютнее, и мы тоже займемся тем же. И буквально через несколько минут, как всегда, мы начнем наш сегодняшний рассказ.
0: И на всякий случай для тех, кто присоединился к нам только что, или тех, кто не знает, что такое сейчас звучит в эфире, напоминаю, это модель для сборки на частоте Pioneer FM.
1: Абсолютно точно. И самое главное, что-то я все о форуме, да. А если большинство из тех, кто недавно присоединился, еще не в курсе, форум программы, на котором вы можете общаться, оставлять свои пожелания, замечания и прочее, www.mds.ru. Welcome, как говорится, и в том числе и мы там временами появляемся, так что есть возможность какие-то интересные моменты нам обсудить. Ну все, незаметно присоединяемся и поехали.

Вы слушаете «Модель для сборки» на частоте «Пионер FM». Как я сказал выше, сегодня в эфире прозвучит рассказ со следующим названием. Эрих Мария Ремарк «Смерть взаймы».

0: Мимо проплывали улицы, ярко освещенные подъезды, огни домов, ряды фонарей. Сладостная, мягкая взволнованность вечернего бытия, нежная лихорадка озаренной ночи. И над всем этим, между краями крыш, свинцово-серое большое небо, на которое город отбрасывал свое зарево. «Объездную дорогу все еще строят», — сказал Клерфе, чтобы нарушить молчание, царившее на палубе его небольшого корабля. «Мы с вами проедем через пригороды Уайлдертауна, а затем перекусим у Паркхилла и двинем на Айрон-Сити по каналу». В Айрон-Сити жил дядя Лилиан, девушки, что сидела рядом с Клерфе. Она молча кивнула. Очевидно, маршрут, предложенный Клерфе, ее вполне устраивал. Лицо ее было серьезным, оно показалось Клерфе совсем чужим, но очень красивым. Было в нем что-то от таинственной тишины, которая свойственна природе, деревьям, облакам, животным, а иногда женщине. Они с Клерфе познакомились в санатории, расположенном в самом центре Дрискл-Фореста. Клерфе приехал проведать старого друга, гонщика. Лилиан решила покинуть санаторий, в котором провела, по ее словам, последние 7 лет. Она попросила Клерфе помочь ей добраться до Айрон-Сити. Они ехали по тихим загородным улицам. Ветер усилился, и казалось, что он гонит ночь перед собой. Вокруг большой площади стояли небольшие дома, уснувшие в маленьких садиках. Над головой путешественников тихо плескались голубые паруса корабля.
1: «Как хорошо», — сказала Лилиан. «Будь у меня корабль, я бы каждый вечер совершала на нем медленные прогулки. Все кажется совсем неправдоподобным, когда так бесшумно скользишь по улицам. Все наяву и в то же время, как во сне. Тогда по вечерам никто, пожалуй, и не нужен».
0: Клерфе ловко достал пачку сигарет одной рукой, открыл и выбил из нее сигарету. Вторая рука его лежала на гладком, словно сделанном из кости штурвале корабля. Разрывать контакт с кораблем было нельзя ни на секунду. «А ведь вообще вечером хочется, чтобы кто-нибудь был рядом, правда?» — сказал он и прикурил. Она кивнула.
1: «Вечером, да, когда наступает темнота. Странная эта вещь».
0: «Хотите немного поводить?» — спросил Клерфе. «Это доставит вам удовольствие».
1: «Конечно хочу, только я не умею», — кивнула Лилиан. «Говорят, что корабли марсиан отзываются не каждому человеку».
0: «Это правда», — согласился Клерфе. «Но мы уже посоветовались с Карлом». Так, насколько удалось понять Клерфе, кораблю хотелось, чтобы его называл его водитель. И он его так и называл. «И он согласен пустить вас за штурвал», — закончил Клерфе. Лилиан улыбнулась. «Вы совсем не умеете водить?» — спросил Клерфе.
1: «Нет, меня никогда не учили».
0: «Волков мог бы давным-давно обучить вас», — сказал Клерфе. Так звали весьма надменного господина, в компании с которым он встретил Лилиан в первый раз. Однако Лилиан покинула санаторий одна на корабле Клерфе, хотя у Волкова был свой собственный корабль, напоминающий золотую бабочку. И Клерфе воспользовался случаем узнать, что бы это все значило. Она рассмеялась.
1: «Борис слишком влюблен в свою Патрицию».
0: Не у всех корабли выбирали себе мужские имена. У некоторых водителей были и корабли девушки.
1: «Никого к ней не подпускает», — закончила Лилиан.
0: «Это просто глупо», — заявил Клерфе. «Вы сразу же поедете сами. Давайте попробуем». Корабль остановился. Клерфе снял руку со штурвала и поднялся, чтобы поменяться местами с Лилиан.
1: «Но ведь я действительно не умею водить», — смутившись, сказала она.
0: «Неправда», — возразил Клерфе. «Умеете, но не догадываетесь об этом». Когда Лилиан пробиралась к штурвалу вдоль узкой скамьи, ее бок в легкой шубке коснулся тела Клерфе. Она напомнила ему маленького медвежонка из детской книжки. Клерфе показал ей, как переключать скорости и выжимать сцепление. «На самом деле, это совсем не то, что рычаг скоростей в земной машине, и сцепления тут тоже нет», — сказал он в заключении. «Но так проще и понятнее нам, землянам». И корабли согласились разговаривать с нами на понятном нам языке.
1: «Интересно, почему?»
0: — пробормотала Лилиан.
1: «Почему они вообще согласились подчиниться людям?»
0: «Этого никто не знает», — ответил Клерфе. «Я думаю, что они столько простояли без дела, что им снова захотелось мчаться по пустыням и дорогам. Но без водителя они не могли этого сделать. А теперь трогайте», — добавил он резко.
1: «Минутку».
0: Она показала на одинокий автобус, медленно кативший по улице.
1: «Не пропустить ли его?»
0: «Ни в коем случае». Клерфе крутанул штурвал под ее рукой, и корабль стронулся с места. Лилиан судорожно вцепилась в рулевое колесо, напряженно вглядываясь вперед.
2: Боже мой, мы едем слишком быстро.
0: Клерфе посмотрел на спидометр. Это был один из весьма немногих приборов, которые землянам удалось разместить на кораблях марсиан, включить их в схему чуждых и совершенных, почти живых механизмов. Прибор показывает ровно 25 километров в час. Неплохой темп для стайеров.
2: А мне кажется, целых 80.
0: Через несколько минут первый страх был преодолен. Они ехали вниз по широкой прямой улице. Корабль слегка петлял из стороны в сторону. Иногда колеса почти касались тротуара. Но постепенно дело наладилось, и все стало так, как и хотел Клерфе. В машине были инструктор и ученица. «Внимание!» — сказал он. «Вот полицейский!» Добродушный сержант, зевая, стоял на перекрестке и даже не смотрел в их сторону.
2: «Остановиться?»
0: «Уже слишком поздно».
2: «А что, если я попадусь? Ведь у меня нет водительских прав».
0: «Тогда нас обоих посадят в тюрьму».
2: «Боже, какой ужас!»
0: Испугавшись, Лилиан пыталась передвинуть пальцы на лепесток штурвала, означавший торможение. Но с непривычки у нее не получилось растопырить пальцы так широко, как требовалось. «Дайте газ!» — приказал Клерфе. «Газ! Жмите крепче! Надо гордо и быстро промчаться мимо него! Наглость — лучшее средство в борьбе с законом!» Полицейский не обратил на бронзовую бабочку, промчавшуюся мимо во всем блеске своих серебристо-голубых парусов, никакого внимания. То время, когда марсианские корабли на улицах поселков землян были в диковинку, давно прошло. Девушка облегченно вздохнула.
2: «До сих пор я не знала, что регулировщики выглядят как огнедышащие драконы», —
0: сказала она. Лилиан сделала несколько поворотов, издавая при этом взволнованные короткие восклицания. Фары встречных машин вызывали в ней дьявольский страх и такую же гордость, когда они оказывались позади. Вскоре в маленьком пространстве между штурвалом и удобной скамьей водителя возникло чувство товарищества, какое быстро устанавливается в практических делах. И когда через полчаса впереди показалась сияющая в ночи, словно шкатулка с драгоценностями, сосисочная Сэма Паркхилла, и они снова поменялись местами, Клерфе не мог Лилиан позволить рулить на автобане, они оба почувствовали такую близость, будто рассказали друг другу историю всей своей жизни. Два шоссе встречались здесь и вновь расходились, исчезая во мраке. Одно вело в мертвый город марсиан и дальше на рудники, а второе в поселок 101-й. День и ночь по обеим дорогам грохотали грузовики. У самого перекрестка Сэм Паркхилл воздвиг из остатков своей ракеты, которую скрепил заклепками, свою закусочную. Когда Клерфе и Лилиан подъехали, здание против обыкновения не дрожало от рева музыкального автомата. Над входом висела вывеска «Горячие сосиски Сэма». Это был единственный на сотни миль бесплодной пустыни очаг света и тепла. Точно сердце, одиноко бьющееся в исполинском черном теле. Сэм Паркхилл прибыл на Марс в составе 4-й экспедиции, как многие космонавты, уже не вернулся на Землю. Несмотря на солидный возраст и обилие помощников, он еще сам иногда становился за кассу. Так случилось и в этот вечер.
3: «Мне ничего было не надо, я только хотел завести сосисочную, первую, единственную на Марсе, центральную, можно сказать, понимаете?» —
0: говорил он.

0: А потом была война и санаторий. Лилиан отвыкла от большого количества людей, да и в санатории пациенты двигались по дорожкам соснового бора плавно, неторопливо, глубоко вдыхая целебный воздух. Здесь же в огромном зале могли одновременно разместиться не менее 150 человек. Сейчас зал был заполнен всего на треть, свет над остальными столиками был погашен. Но и полусотни дальнобойщиков в синих и зеленых комбинезонах, заляпанных машинным маслом, в оранжевых и черных платках, которые они повязывали на голову подобно старинным пиратам, которые одновременно ели и переговаривались друг с другом и стучали пустыми кружками по столам, призывая мальчишку принести еще пиво, хватило, чтобы ошеломить Лилиан. Когда они с Клерфе покинули корабль и шли к закусочной, девушка запнулась об окаймляющей дорожку бордюра сбитого стекла и чуть не упала, но Клерфе ловко поймал ее.
1: «Лучшие горячие сосиски на двух планетах! Первый торговец сосисками на Марсе! Лук, перец, горчица — все лучшего качества! Что-что, растяпой меня не назовешь!» — энергично продолжал Парк Хилл.
0: Лилиан слушала его, хлопая глазами, как мультипликационная зверюшка.
1: «Я работал как одержимый, да, мэм? Кипятить сосиски, подогревать булочки, перечный соус варить, картошку чистить и жарить, чистить и резать лук, приправы расставить, салфетки разложить в кольцах, чтобы чистота была, ни единого пятнышка!»
2: «И ты сделал это все один», — смеясь сказал Клерфе.
1: «Он смеется над старым Сэмом», — доверительно сообщил Парк Хилл Лилиан. «Смейся, смейся, несчастный, ведь дядя Сэм специально для этого стервеца заварил фирменный кисло-сладкий соус. Конечно, я был не один, мэм, мне помогала моя Эльма, добрая, работящая Эльма. Теперь она уже не ходит, только я по-прежнему кручусь тут, в этом аду».
0: Он положил свернутые в кольцо салфетки на край подноса. Клерфе рассчитался, и они с Лилиан прошли к свободному столику.
3: «Он всегда так?» — спросила Лилиан.
0: Парк Хилл оглушил ее.
2: «Нет», — ответил Клерфе.
1: «Мне кажется, он хотел произвести на тебя впечатление».
3: «Ему это удалось», — пробормотала девушка.
0: Они устроились за действительно очень чистым столом и принялись за еду. Сосиски оказались выше всяких похвал. Горячий сок так и брызгал, горчица обжигала рот, картошка была в меру прожарена, и даже кока-кола была остужена именно так, как надо.
3: «А вы с ним давно знакомы?» — спросила Лилиан. «Ты работал дальнобойщиком?»
1: «Да», — сказал Клерфе. «После войны я жил здесь, гонял свой грузовик на рудник и обратно. Потом мне это надоело, и я уехал в Детройт-2. Там как раз тогда нашелся один умник, которому удалось выйти на контакт с кораблем. Они уже тогда все принадлежали государству, и власти не знали, что с ними делать. Узнав, что корабль можно оживить, власти объявили кастинг. Любой мог прийти, коснуться корабля и попробовать стать его капитаном. И я решил сходить. Потом корабли расползлись вместе со своими водителями по автомобильным компаниям. Их продали за бесценок, государству они были не нужны. Сэм — мой самый старый поклонник. Он не пропускает ни одних гонок, где я участвую. Он смотрит их по стереовизору, и если случается так, что некому стоять у кассы, то закрывает заведение. У него тоже есть корабль, но он не откликнулся на руки Сэма, а он, как Волков, оказался очень ревнивым собственником».
3: «И где же теперь этот корабль?» — спросила Лилиан.
0: Внезапная догадка осенила ее. Девушка вздрогнула.
3: «Неужели он разломал его?»
1: «Нет, конечно. Корабль стоит в саду. Тем своим гостям, которые ему очень нравятся, Сэм его даже показывает».
0: «Если мы поедем сейчас», — добавил Клерфе, «то доберемся до Айрон-Сити часам к 3 ночи. Но мы можем остаться и переночевать здесь». Светлые глаза Лилиан остановились на нем.
3: «Я бы предпочла ехать сейчас», — сказала она и добавила, спохватившись. «Или ты устал? Тогда давай останемся здесь, конечно. Я уверена, что просто не у Сэма такие же ослепительно чистые, как и сталы».
1: «Нет, я не устал», — сказал Клерфе. «Я люблю водить ночью, и я специально выспался днем».
0: Лилиан представила на миг, что должен ощущать водитель, несущийся на своем корабле по ночной пустыне. Древние марсианские горы, мертвые города марсиан из стекла и кварца, шахматными фигурками застывшие на черных склонах, две луны в звездном небе, ветер, свистящий в парусах.
3: «Да он романтик», —
0: подумала Лилиан и с трудом сдержала улыбку.
3: «Притом, видимо, тайный».
1: «Но если ты захочешь спать, у меня в корабле есть пуховый спальный мешок», — продолжал Клерфе. «Ты завернешься в него и чудесно выспишься по дороге. Пустыня здесь ровная, как тарелка.

0: и качать на кочках тебя не будет.
1: Посмотрим,
0: кивнула Лилиан. Они уже закончили со своими сосисками и картошкой. Поднявшись из-за стола под восхищенными взглядами дальнобойщиков, Лилиан направилась к выходу. Сэм Паркхилл обнаружился во дворике. Раньше он сам подметал дорожку и стоянку перед своей закусочной. Сейчас же он стоял и смотрел, как трудится механическая метла.
2: «Как, вы уже уезжаете?» — огорчился Паркхилл, увидев их.
0: «Да», — ответил Перфе.
1: «Спасибо за сосиски, правда, очень вкусно», — сказала Лилиан.
0: Сэм покосился на Клерфе.
3: «Вы очень торопитесь, как я вижу», — проворчал он. «А я хотел показать твоей даме кое-что необычное».
0: Лилиан сразу догадалась, что, но не произнесла ни слова. Клерфе усмехнулся и произнес:
3: «5 минут у тебя есть».
0: Он демонстративно извлек пачку сигарет из кармана кожаной куртки, а также зажигалку, и принялся неторопливо выбивать сигарету из пачки. Сэм направился в обход своего заведения по широкой дорожке. Лилиан последовала за ним. Как и говорил Клерфе, корабль Паркхилла стоял в саду. Наверняка вырастить сад в пустыне было нелегким делом. Хотя, с другой стороны, опыт Дрискола показал, что нет ничего невозможного для настойчивого человека. Корабль «Марсиан» стоял между яблонями, тонувшими в белой пене собственных цветов. Аромат цветения был так силен, что перебивал даже запах сосисок и лука. И с точки зрения Лилиан, изумрудный корпус и серебристо-серые спущенные паруса марсианского корабля смотрелись в окружении цветущих яблонь очень гармонично.
1: «Очень красиво. Особенно среди этих цветов», — честно сказала она.
3: «Да», — сказал Паркхилл и вдохнул. «Я часто хожу сюда, смотрю. Раньше я думал, что когда-нибудь встану за руль и помчу мою Эльму по пустыне, и она будет улыбаться мне. Но не сложилось. И теперь я думаю, что мой корабль был мудрее меня. Ты уже нашел свой причал, Сэм. Вот что он хотел сказать мне. Хватит нестись сквозь пустоту».
0: Он любовно погладил бронзовую завитушку на боку корабля.
3: «Если вы коснетесь руля, вы услышите его мысли так же, как слышу их я», — сказал Сэм решительно. «Забирайтесь».
0: Лилиан не стала с ним спорить. Корабль ей действительно понравился. Сэм соединил руки, сделав небольшую ступеньку, какую делают, когда хотят помочь всаднику взобраться в седло. Лилиан оперлась на нее носком своего софьянового сапожка и перелетела через высокий борт. Сэм не последовал за ней. Его корабль был еще меньше, чем Карл, принадлежавший Клерфе, а Паркхилл был грузным человеком. Вдвоем им было бы тесно на крохотной палубе.
1: «Как же он собирался катать здесь свою жену?» — подумала Лилиан.
0: Очевидно, в молодости Паркхилл был намного стройнее. Она подошла к штурвалу, белеющему в свете двух лун, и осторожно коснулась его рукой. За время управления Карлом Лилиан успела ощутить его характер, спокойный и покладистый, но характер этого корабля оказался совсем иным. На Лилиан обрушилась боль и ужас. Лицо Сэма, гротескно искаженное бессильной яростью, черно-белый шахматный городок Марсиан, грохот выстрелов, и город рассыпается водопадом старинного стекла и осколков кварца. Сэм хохочет, словно демон, стреляет снова. Последняя изящная башенка вспыхивает, как бенгальская свеча, и взрывается фонтаном голубых черепков. На корме, близ руля, сидит молодая женщина. Кисти ее рук тонкие, куда им до огромных лапищ Сэма. Глаза яркие и большие, как луны, светлые, спокойные. Ветер колышет ее свободные одежды, и сама она дрожит, меняет свои очертания, как отражение на воде. Складки шелка, как струи голубого дождя, падают вдоль ее хрупкого тела. И снова Сэм. Отвратительный и ужасный. Его трясет от страха и злобы, и в руках его черный пистолет. Снова раздается грохот, и прекрасная марсианка тает в пламени, как сосулька, а ледяные осколки уносит ветром.
2: «Вы чувствуете?» —
0: как с другой планеты донесся до Лилиан голос Паркхилла.
1: «Да», —
0: сказала она.
1: «Да, чувствую».
0: Ей невыразимо, до боли захотелось спасти этот прекрасный корабль, угнать его у этого жестокого и сального чудовища. Но было, наверное, уже поздно. Его бездумная алчность, страх и ненависть уже разрушили что-то в сердце и мышцах древнего корабля, паруса которого ветер наполнял еще тогда, когда первый предок Паркхилла еще не проломил дубиной череп своего противника. Лилиан крепко стиснула штурвал. Клерфе услышал за спиной слишком хорошо знакомый скрип. С таким бритвенно-острый нос корабля рассекает песок безводного моря. Он обернулся через плечо. Дальнобойщик, ковырявшийся в моторе своего огромного грузовика, тоже обернулся и выронил ключ. Дверь в кабину другого грузовика распахнулась. Из нее появилась всклокоченная женская голова, голое плечо и обвязанная оранжевым платком голова водителя. Корабль Сэма Паркхилла медленно и величаво выехал из-за угла закусочной. Его вела марсианка, хрупкая, с развивающимися волосами в отороченном мехом полушубке. Корабль проплыл мимо грузовиков, мимо водителей и проституток и начал выворачивать на шоссе. У входа в закусочную появился Сэм Паркхилл. Глаза у него были круглые, рот открыт, но он молчал. И прекрасное наваждение исчезло. Корабль замер. Бессильно опали голубые паруса. Марсианка отошла от руля, перегнулась через борт.
1: «Простите меня»,
0: — сказала она, и голос ее, нежный и звонкий, расколол тишину.
1: «Я сама не знаю, как это у меня получилось. Я сейчас поставлю его на место».
0: Клерфе покосился на Сэма. Лицо Паркхилла блестело от слез. Он потряс головой и промычал что-то невнятное. Лилиан потянулась к штурвалу.
4: «Постойте!»
0: — наконец смог выговорить Сэм. Теперь на него смотрели все. Дальнобойщики, пьяная проститутка, его любимый гонщик и хрупкая девушка в слишком теплом для конца весны полушубке.
4: «Не надо!»
0: — произнес Паркхилл.
4: «Такая, значит, судьба. Значит, вас он ждал. Я-то нашел свой причал, а у вас еще все впереди. Езжайте!»
0: Лилиан улыбнулась.
1: «Спасибо», — сказала девушка. «Только это она. И она говорит, что ее зовут Эльма».
0: Теперь слезы стекали по лицу Сэма, как дождь по лобовому стеклу машины. Он махнул рукой. «Тогда мы поедем», — сказал Клерфе. Он сел в свой корабль. Два древних корабля, прекрасных, словно призраки, выехали на шоссе под взглядами высыпавших на крылечке людей. Скоро их голубые паруса растаяли в темноте. Дальнобойщик хлопнул по крутому бедру свою случайную подругу. Женщина глубоко вздохнула, словно просыпаясь. Дверь кабины закрылась.

0: Лилиан думала, что на шоссе Клерфе захочет ехать первым. Она совсем не знала дороги. Но Клерфе следовал за ней, только раз громко крикнув, и она сама увидела съезд с шоссе. Вспыхнул отраженным светом знак, на котором синей краской был изображен парусник. Лилиан съехала с дороги и остановилась, поджидая товарища.
1: «Ее правда зовут Эльма?» – спросил Клерфе.
0: Лилиан отрицательно покачала головой. Лицо ее было печально.
1: «Сейчас мы поедем по пустыне», — сказал Клерфе. «Так будет быстрее. Правь вон на ту гору с раздвоенной верхушкой. Где-то через час мы въедем в канал, который приведет нас в Айрон-Сити. Ты его увидишь. Он выглядит, как черная трещина в земле».
0: Лилиан снова качнула головой, на этот раз соглашаясь. Клерфе выжил газ. В летучем лунном свете два древних корабля, металлические лепестки ископаемого цветка, голубые султаны, огромные бесшумные кобальтовые бабочки заскользили по зыбким пескам. Они неслись по безводному дну давно мертвого моря, как пылинки в серебристом сиянии, и паруса чуть слышно гудели под напором ветра. Они шли рядом, и Клерфе время от времени поглядывал на Лилиан. Обычно на лицах водителей отражалось упоение скоростью и властью над пространством. Но Лилиан была спокойна и серьезна, словно жрица неведомого культа. Сложно, почти невозможно было поверить, что она прикоснулась к штурвалу корабля меньше 3 часов тому назад и при этом вопила от страха, как девчонка, и 25 километров казались ей безумной скоростью. Теперь она шла под 120, и именно она задавала темп. Карл едва поспевал за кораблем Лилиан, чье имя было не Эльма. Больше всего Клерфе опасался, что Лилиан заснет за рулем. Это было самое страшное, что могло произойти с водителем. На этот случай у Клерфе были крючья, потомки древних абордажных багров, чтобы зацепиться за борт и перейти на другой корабль, но даже опытный гонщик сильно рисковал бы, выполняя подобный трюк на такой скорости. Но его страхи не оправдались. Светлые глаза Лилиан сияли в свете лун. Распахнутый полушубок развивался на ветру. «А ведь в санатории она все время мерзла», — подумал Клерфе. Скоро они въехали в канал, и сразу стало темнее. Лилиан сбросила скорость, прежде чем он успел прокричать ей об этом. «А ведь она прирожденный гонщик», — подумал Клерфе. Они продолжили свой путь в безмолвии, и лишь шелест парусов нарушал тишину.

0: «Ты не боишься?» — спросила она.
1: «Чего?»
0: «Того, что я больна».
1: Ветрянка, убившая марсиан, была не единственной болезнью, с которой земляне не успели справиться до выхода в космос. Все остальные были гораздо менее безобидными. Лекарство от туберкулеза найти так и не удалось, и его лечили по старинке. Сладким воздухом сосновых боров и диетой. Но помогало далеко не всем. Клерфе перегнулся с кровати, взял со столика бутылку вина и наполнил свой стакан. «Я боюсь совсем другого. Во время гонок при скорости 200 километров у меня может лопнуть покрышка переднего колеса», — сказал он. «Колеса, которые делали марсиане для своих кораблей, — это единственное, что сносилось за те века, что они мчались, подвластные всем ветрам. А мы еще не научились делать вещи столь же прочные и надежные. У меня покрышки от Мишлен, это одни из самых лучших, но...» Лилиан вдруг поняла, чем они похожи друг на друга. Они оба были люди без будущего. Будущее Клерфе простиралось до следующих гонок, а ее... до следующего кровотечения. За окном было озеро. Лилиан открыла тугую раму, когда пришла в номер, чтобы проветрить его, да так и не стала закрывать. Занимался робкий рассвет. Весна шумела в платанах на площади и в облаках. Клерфе тоже смотрел на почти голые платаны. Вдруг он произнес: «Юнец под звезды в небесах уходит в полночь и просыпается в слезах, зовя на помощь». Стихотворение, которое он читал, удивительным образом совпало с настроением Лилиан. Проснувшись после краткого сна, она чувствовала себя беспомощной и одинокой в этом огромном городе. Пока это стальное чудовище еще спало, но вскоре должно было проснуться и устремить на нее взгляд своих пустых желтых глаз. Клерфе продолжал: «С лицом бледнее, чем луна, он смотрит косо. Дуреха плачет у окна, простоволос, в пруду уставший от утех влюбленных пара, водой смывает смертный грех, баньши полощет саван». Он читал стихотворение размеренно и неторопливо, что выдавало большой опыт в такого рода делах. «Убийца шутку отколол, вино — лекарство. Монашка умерщвляет пол, взыскует царство. Мать колыбельную поет, качая зыбку. Бордель за стенкой орет, и лжет улыбка. Смеется злобно на стене рисунок мертвеца. Заснуть бы снова надо мне, но дрожь трясет юнца».
0: «Чьи это стихи?» — спросила Лилиан.
1: «Мои», — сказал Клерфе и снова наполнил стакан. На этот раз он протянул его Лилиан, и она с удовольствием выпила прохладного, чуть горького вина. «Я тогда был молод и бомбардировал стихами все крупные журналы», — сказал он, усмехаясь. «Этот назывался «Романс о ночи». Один из журналов в припадке безумия принял романс и даже прислал мне чек. На эти деньги я покинул землю. Если бы не это, я вскоре превратился бы в дым, как и многие мои друзья. Те, кто не успел уехать».
0: «Красивый стих», —
1: сказала Лилиан задумчиво.
0: «У меня тоже бывает такое ощущение ложности всего происходящего. Будто за привычными масками прячутся чудовища, которые только и ждут, пока ты отвернешься, чтобы вырваться».
1: Она вспомнила лицо Сэма Паркхилла, такого, каким владелец закусочной запомнился ее кораблю, и вздрогнула. Лилиан сделала большой глоток вина и откинулась на подушку. «В Германии эти чудовища не были столь деликатны», — сказал Клерфе. «Они не стали ждать, пока люди отвернутся, чтобы начать свои людоедские пляски. Наоборот, они заставили всех танцевать вместе с ними. И немцам пришлось смотреть и участвовать. Отблески людоедских костров вспыхнули и на Марсе, когда коричневый путч провалился и безумцев изгнали с Земли. Здесь они продолжали сеять коричневую заразу, но и тут она не привелась. Если на Клерфее лежала какая-то вина за гибель его друзей на Земле, то он давно искупил ее службой в рядах марсианского освободительного легиона. Лилиан коснулась его руки.
0: «Эти пляски закончились навсегда», —
1: сказала она и вернула опустевший стакан Клерфе. «Тренер видел, как ты парковалась», — сказал он. Лилиан оставила свой корабль на стоянке компании «Арес Моторс», которой принадлежал корабль Клерфе. Компания, помимо того, что выпускала треть всех автомобилей, которые бегали по дорогам Марса, являлась крупнейшим устроителем гонок. «Он хочет взять тебя в команду», — продолжал Клерфе. «Было бы неплохо, если бы ты в ближайшие дни пришла на наш полигон и попробовала свои силы. Я не знаю, нужны ли тебе деньги, но гонки — это шанс очень неплохо заработать».
0: «Деньги мне не нужны», — ответила Лилиан. «Мой отец оставил мне больше, чем я успею истратить. Но я приду на полигон».

0: Повсюду клочьями свисали гирлянды, оборванные дождем. Мокрые полотнища флагов с шумом ударялись о флагштоки. Гроза, этот редкий в Редтауне гость, неистовствовала. Но не она в этот раз была в центре внимания, хотя и совершенно незаслуженно. Горожане толпились за ограждениями, и не меньше трети остальных жителей Марса наблюдали за стартом кораблей через свои стереовизоры. Шла прямая трансляция. Гонки «Тысяча тысяч» в Редтауне были одними из самых важных гонок сезона. Через город, где некогда ревнивый марсианин расстрелял двух посланцев с Земли, проходил один из крупнейших каналов. Когда-то он играл важную роль в ирригационной системе марсиан, но вслед за морями высохла и часть каналов. А потом пришли земляне и стали... А потом пришли земляне и принялись проводить в каналах гонки на прекрасных марсианских парусниках. Участникам предстояло проехать более 1000 километров, и это расстояние в поэтической форме было отражено в названии гонок. Почти все каналы проходили через города, что придавало гонкам большую популярность. Набережные каналов в Натаниэл-Йорке, Уайлдертауне, Грейнвилле, Алюминиум-Сити и Детройте-2 были огорожены прочными и легкими щитами для предотвращения несчастных случаев. Население же крокотных городишек вроде Мэрилин-Виллидж или Холтвилл-Спрингс, построенных уже землянами на берегах пересохших каналов, во время гонок увеличивалось втрое. Везде были за счет муниципалитетов установлены дополнительные фонари и разноцветные прожекторы. Соревнования по традиции проходили ночью. Корабли покидали Редтаун на закате, а победитель должен был ворваться с первым лучом солнца или чуть раньше. Шоу предстояло грандиозное. «Осталось еще 5 минут», — сказал Ториани. Лилиан сидела за штурвалом. Она не ощущала особого напряжения. Лилиан знала, что у нее не было шансов на выигрыш, но в то же время она уже знала, что во время гонок всегда происходит много неожиданностей. Особенно во время длительных гонок. Да и ментальное присутствие корабля в ее сознании, которое она ощущала как ровное ароматное дыхание, успокаивало ее.
1: А это город-герой Москва. 94 FM. Пионер FM.

0: «Проклятый дождь!» — продолжал Ториане озабоченно. «Обычно гроза приходит сюда через неделю. А сейчас вся вода стекает в канал, управлять будет чертовски трудно. Корабли будут плыть на размякшей глине и лужах. Не торопитесь. Пусть противники загубят свои корабли, тогда вы и вырветесь вперед».
1: «Спасибо за совет. Я справлюсь», — сказала Лилиан.
0: Она подумала о Клерфе. Тренер проявил редкую мудрость и такт, и никогда не ставил их участниками одних и тех же гонок. Клерфе хотел прийти проводить ее на старт, но Лилиан попросила его остаться в номере. В его присутствии она чувствовала себя растерянной маленькой девочкой, а сейчас ей надо было внутренне собраться и приготовиться к бесконечной изматывающей ночи. Клерфе выполнил ее просьбу, хотя, видимо, обиделся. «Ты стесняешься меня?» — спросил он. «Все знают, что мы любовники, или что?» Она не могла ему объяснить. Он не настаивал, пошел, купил себе пиво и протер пыль на стереовизоре в гостиничном номере. «Осталось еще 2 минуты», — сказал Ториане. Лилиан кивнула. Впереди них уже никого не было. Теперь весь оставшийся день и часть ночи самым важным человеком на свете станет для нее судья с секундомером в руках. В каждом маленьком городишке, который они будут проезжать, на пит-стопе ради нее будет дежурить врач, местный или специально приглашенный. У нее никогда не бывало кровотечения, когда она сидела за штурвалом, словно корабль передавал ей часть своей жизненной силы и оберегал ее. Однако с собой у Лилиан была кислородная маска и несколько высокоэффективных средств, останавливающих кровь. Что бы ни случилось с ней в пути, она должна была дотянуть до следующей остановки. Лилиан чувствовала, что у нее поднимается температура, но решила не обращать на это внимания. Теперь у нее часто поднималась температура, иногда на градус, а иногда и больше, и Лилиан знала, что это означает. «Зато по вечерам выглядишь не такой измученной», — подумала она и усмехнулась. Лилиан вспомнила о новом трюке, изобретенном ею. Благодаря ему повышенная температура превратилась из врага в ежевечернего друга, который придавал ее глазам блеск, а лицу — нежное оживление. Лилиан вспомнила Зельмана Ваксмана, врача из Алюминиум-Сити, давно боровшегося с болезнью, убивавшей ее. Он нашел Лилиан после того, как она заняла 3-е место в не очень значительной гонке «Звезда пустыни». Ваксман пригласил Лилиан в свою лабораторию. Многое из того, что он рассказывал, было известно Лилиан. Но того, как далеко уже продвинулись ученые и врачи в поисках лекарства от туберкулеза, она не знала. Руководство санатория в Дрискл-Форест настороженно относилось к новым веяниям, а, возможно, тут сыграла свою роль профессиональная ревность. Все равно, примерно каждому второму пациенту удавалось справиться со страшными симптомами только с помощью насыщенного воздуха Дрискл-Фореста. Но, как горько шутили в клинике, кто-то должен быть и тем первым, кому этот воздух не помог спасти жизнь. Ваксман предложил Лилиан войти в число владельцев лаборатории, и она согласилась. Она отдала весь свой приз за 3-е место, не такую уж крупную сумму, если честно признаться, и получила право на ознакомление с ежегодным отчетом лаборатории и на право первой получить лекарство, когда оно будет создано. Ваксман обещал подготовить отчет к декабрю, который был для Лилиан так же далек, как Сириус или Вечность. В глубине души она твердо знала 2 вещи. Что Ваксман действительно откроет средства от туберкулеза, и что она этого уже не увидит. Но были и другие, те, кому это лекарство было нужнее, чем сладкий воздух соснового бора. Если бы Лилиан удалось занять призовое место в 1000 тысяч, возможно, это приблизило бы день, когда дамоклов меч, висящий над многими хорошими людьми, будет снят и положен на полку. Когда остро отточенный маятник, спускавшийся с каждым взмахом все ниже и ближе к трепещущей груди, остановится. Когда, кроме надежды, люди обретут еще и путь.
2: 20 секунд, сказал Ториане. Слава богу!
0: Стартер сделал знак, и корабль Лилиан ринулся вперед. Люди кричали ей вслед.
2: «Стартовала Лилиан Дюнкерк!» — громко объявил диктор. «Наша единственная женщина-гонщик! Пожелаем ей удачи!»
0: Лерфе включил стереовизор. Передавали новости из Алюминиум-Сити. Казалось, в комнату ворвался ураган. Сквозь шум слышались фамилии гонщиков, названия селений и городов, знакомые и незнакомые. Натаниэл Йорк, Грейнвилла, Мэрилин Виллидж, вторая попытка, Блэк Ривер и Люстик Корнер, перечень часов и секунд. Диктор взволнованным голосом сообщал о выигранных минутах, так, словно он говорил о Святом Граале. Потом он перешел к поврежденным осям, лопнувшим покрышкам, говорил о разорванном контакте гонщика с кораблем. Когда так швыряет на ухабах, сложно непрерывно удерживать хоть одну руку на костяном колесе. Обо всем этом он повествовал таким тоном, словно это были несчастья мирового масштаба. В полутемную комнату неудержимым потоком хлынули гонки. Неистовая погоня за временем, за каждой секундой. Но люди гнались там не за жизнью. Они боролись за то, чтобы быстрее промчаться по мокрым спиралям шоссе мимо орущей толпы. За то, чтобы быть впереди на несколько сот метров и оказаться первыми в каком-нибудь пункте, который через секунду надо покинуть. Эта бешеная гонка длилась много часов подряд. Корабли стрелой уносились из уродливого провинциального городишка, словно за ними по пятам гналась атомная бомба, и все для того, чтобы на несколько минут раньше 500 других гонщиков примчаться в тот же отвратительный провинциальный городишко. Лерфе слушал с наслаждением, как знаток классической музыки слушает симфонию любимого композитора в исполнении знаменитого оркестра. Он не жалел, что сейчас не он мчится сквозь ночь, и струи грязи, вырываясь из-под колес кораблей холодными фонтанами, окатывают с ног до головы других, и скрипят мачты, и бешено мчатся в небе две луны. Он не хотел соревноваться с Лилиан. Но он не понимал, почему гонки так сильно захватили ее. Конечно, они захватили миллионы людей, выстроившихся в этот вечер и в эту ночь вдоль высохших каналов Марса. Однако Клерфе казалось, что собственная жизнь Лилиан и есть гонки. Она сама неслась вперед, стараясь как можно больше урвать от судьбы. Она гналась за призраком, который мчался впереди нее, как заяц-монок мчится перед сворой собак на охоте.
2: «Говорит Детройт-2!» — торжественно сообщил диктор, уже другой.
0: Лерфе опять услышал перечень часов и минут, фамилии водителей, имена кораблей, средние скорости участников соревнований и наивысшие скорости отдельных гонщиков. А потом тот же голос с небывалой гордостью возвестил:
2: «Если лидирующие корабли не снизят темпа, они достигнут Редтауна в рекордное время!»
0: Клерфе отхлебнул пиво и устроился поудобнее в мягком кресле. На экране снова замелькали паруса, бронзовые и изумрудные корпуса кораблей, люди с зонтиками в непромокаемых плащах. Мелькали белые стены, люди, разлетавшиеся в разные стороны, как брызги, зонтики, качавшиеся взад и вперед, подобно шляпкам грибов во время бури. Чей-то корабль опасно накренился. Но Клерфе видел по обводам корпуса, что это не корабль «Лилиан». Он смотрел передачу почти до самого утра. Сон сморил его, когда гонка вышла на финишную прямую. Корабли миновали крохотный Олбани и приближались к Редтауну, который покинули 9 часов назад с другой стороны. Лилиан вышла к Клерфе. Она обеими руками прижимала к груди уродливый кубок, ослепительно сиявший в лучах взошедшего солнца. Лицо ее было усталым и ошеломленным. Она пришла в Редтаун второй, уступив только Иммерту, единственному марсианину среди водителей кораблей и признанному фавориту. Пресса так и баловала своим вниманием единственную девушку среди профессиональных гонщиков, но теперь Лилиан предстояло вдохнуть фимиам триумфа полной грудью. «Баленсиаг и Диор передерутся за право шить тебе костюм для следующих гонок», — улыбаясь, сказал Клерфе. Лилиан устало улыбнулась в ответ. Клерфе нашел единственно верные слова.
1: «Заглянем в ангар к моему кораблю», — сказала она. «И потом пойдем домой».
0: Клерфе кивнул. Они направились в огромный серебристый ангар, где корабли приводили в порядок после гонок, заменяли колеса, оси и, конечно же, мыли в теплой воде со специальным средством, сделанным из отложений мертвых морей. Корабль «Лилиан» как раз опускали в бассейн, где его ждала стая мальчишек-автомойщиков с мягкими мочалками в руках. Девушка успела похлопать по его заляпанному красной глиной боку, и острый нос плавно разрезал пушистую пену. Лилиан зевнула. Клерфе стоял рядом, держа в руках тяжелый кубок. Ему прилагался солидный денежный приз, что, впрочем, не отменяло очередного визита к дяде Гастону. Дядя Лилиан, по ее рассказам, был страшно скуп. И хотя отказать племяннице, совершеннолетней и дееспособной, в ее праве тратить деньги, как ей хочется, он не мог, страдал от этого неимоверно.
1: «Пойдем», — сказала она. «Я тоже хочу принять ванну». Мы умчались из этого маленького провинциального городишки и вернулись к тем же гаражам, кафе и ловчонкам. Вернулись туда, откуда умчались, презрев смерть. Целую ночь мы неслись вперед, как одержимые. Сейчас меня просто валит с ног ужасающая усталость. Я покрыта коркой грязи и скоро окаменею, словно узрела воочию медузу Горгону. Но мы сделали это. Мы мчались вперед, охваченные диким порывом, как будто на карту было поставлено все самое важное на свете. И в конце концов мы снова вернулись в уродливый провинциальный городишко, из которого уехали. Из Редтауна в Редтаун. Разве можно представить себе более выразительный символ бессмысленности?
0: Более чем удивительные речи для человека, занявшего второе место на пьедестале этой символической бессмысленности, заметил Клерфе. Лилиан хотела ему ответить, но ее взгляд скользнул куда-то за спину Клерфе. Выражение ее лица изменилось. Клерфе обернулся. К ним, неслышимый в грохоте помывочных агрегатов, приблизился и Мерту. Клерфе непроизвольно напрягся, глядя в желтые, как у кошки, глаза марсианина. Но его смуглое лицо ничего не выражало, словно и сейчас на нем была золотая маска. «Ничего удивительного», — сказал Имерту. «Только человек, думающий так, может выиграть эту гонку». Он подошел к Лилиан, плавно опустился на одно колено, взял ее кисть в свою и коснулся губами ее руки, потной и замызганной грязью. Затем также спокойно поднялся и направился прочь. Клерфе окликнул его. «Что вы, собственно, хотели этим сказать?» — спросил Клерфе. Высокий марсианин смерил его взглядом.
3: «Я изучил вашу культуру жестов, и я выразил именно то, что хотел», — ответил Имерту.
0: Лилиан улыбнулась.
4: «Преклонение? Восхищение?» — уточнил Клерфе.
3: «Да», — кивнул марсианин. «Она идеальный кормчий. Есть старая легенда, где говорится о том, что если корабль находил своего кормчего, он мог не только катиться по земле, но и летать в небесах».
0: Лилиан засмеялась и обняла Имерту.
1: «Я рада, что вы не сердитесь».
0: Марсианин улыбнулся и ничего не ответил.

Каждый круг был лишь немногим больше 3 километров. Но трасса проходила по улицам Алюминиум-Сити, как раз по центру города, обегала гавань, шла по холму, на котором стояло казино, и сворачивала обратно. Во многих местах ширины шоссе едва хватало для обгона. Дорога почти сплошь состояла из виражей, двойных виражей, поворотов в форме шпильки и поворотов под острым углом. Надо было проехать 100 таких кругов, свыше 300 километров, а это значило, что водитель корабля должен десятки тысяч раз переключать скорости, растопыривая пальцы на твердых лепестках штурвала, тормозить, трогаться с места, снова переключать скорости, тормозить и снова трогаться. «Настоящая карусель», — смеясь сказала Лилиан Клерфе. «Хуже, чем гонка в каналах под дождем. Там, по крайней мере, мы все время двигались по прямой или по широкой дуге». Тренер что-то крикнул. «Уже начинается», — сказал Клерфе. Он помог Лилиан застегнуть у горла белый комбинезон. Затем вынул из кармана кусочек дерева и похлопал им сперва по машине, а потом себя по руке. «Готово!» — крикнул тренер. «Готово!» Лилиан поцеловала Клерфе. Он выполнил все обряды, положенные по ритуалу. Клерфе сделал вид, что плюнул на корабль Лилиан, имени которого она ему так и не открыла, и на ее комбинезон от Диора, пробормотал заклятие, созданное будто бы еще марсианами, потом протянул руку с двумя растопыренными пальцами по направлению к шоссе и к навесам, где находились другие машины. Это было «Эттаторе» — специальное заклинание против дурного глаза. Клерфе пошел к выходу. Лилиан смотрела ему вслед. Он торопился занять свое место на трибунах и поэтому почти бежал. «Вот кто был рожден для этой карусели», — с любовью подумала она.

Стартовали все 20 машин. В первом круге Лилиан оказалась восьмой. Ее место на старте было не очень удачным, и она на секунду замешкалась. Теперь она шла впритык за Микотти. Лилиан знала, что тот будет рваться к победе. Фриджерио, Имерту и Сакетти шли впереди них. Имерту лидировал. Во время четвертого круга на прямой, которая подымалась к казино, Имерту, выжимая из мотора все, что было возможно, промчался мимо Сакетти. Лилиан повисла на его задних колесах. Он тоже перенапряг двигатель корабля и обогнал Сакетти только перед самым входом в тоннель. Выйдя из него, Лилиан увидела дым, вырывающийся из трюма корабля Имерту. Марсианин снизил скорость. Лилиан обошла его и начала нагонять Монти. Она знала каждый метр дороги. Гонки проходили по городу, и поэтому тренироваться было почти невозможно. Только во время самих гонок перекрывали уличное движение. Тренировка сводилась главным образом к тому, что гонщики объезжали дистанцию и запоминали, где им придется переключать скорости. Лилиан объехала ее не меньше 100 раз, и теперь, как ей казалось, могла бы править кораблем с закрытыми глазами. Монти она настигла через три круга на одном из крутых виражей около Газгольдера и как терьер повисла на его задних колесах. «Еще 92 круга и 17 противников», — подумала Лилиан, увидев у трибун чей-то корабль рядом с кораблем Имерту. На корме были видны разводы свежей сажи. Тренер просигнализировал ей, чтобы она до поры до времени не рвалась вперед. Видимо, Фриджерио и Сакетти, которые терпеть не могли друг друга, вступили в борьбу между собой, пожертвовав интересами фирмы. Это нарушило весь порядок в команде, и теперь тренер хотел попридержать в резерве Лилиан и Мейера Третьего на тот случай, если лидеры загубят свои машины. Модель для сборки продолжается. Через пару минут на волнах Пионер-ФМ окончание рассказа Эрих Мария Ремарк «Смерть взаймы».

На частоте Pioneer FM продолжается модель для сборки и заканчивается сегодняшний рассказ под названием «Эрих Мария Ремарк. Смерть взаймы».

Прошел час, и Лилиан была уже второй. Теперь она холодно и безжалостно нагоняла Имерту. Она не хотела пока обходить марсианина. С этим можно было обождать до 80-го или даже до 90-го круга, но она намеревалась идти все время за ним на расстоянии нескольких метров, не отставая ни на секунду. Идти до тех пор, пока Имерту не начнет нервничать. Хотя, конечно, скорее бы начали нервничать кварцевые башенки в мертвых городах его расы. Но Лилиан не желала еще раз рисковать, перенапрягая мотор. Она рассчитывала, что это сделает Имерту в надежде избавиться от своей преследовательницы. Имерту так и поступил, но с его кораблем ничего не случилось. И все же Лилиан почувствовала, что Имерту очень забеспокоился, ведь ему не удалось достичь своей цели — оторваться от Лилиан. Имерту стал блокировать дорогу и виражи, он не хотел пропустить Лилиан вперед. Лилиан начала хитрить, делая вид, будто намерена обогнать Имерту, на самом деле она к этому и не стремилась. В результате Имерту начал наблюдать за ней внимательнее, чем за собственной машиной, и стал менее осторожен. Так они сделали круг и значительно обогнали нескольких гонщиков. Обливаясь потом, тренер показывал Лилиан таблички и махал флажками. Он требовал, чтобы Лилиан не обгоняла Имерту. Оба они были из одной конюшни, хватит и того, что Сакетти и Фриджерио затеяли борьбу. Из-за этого Фриджерио загубил покрышку и отстал от Лилиан на целую минуту. Между ними было уже 5 других гонщиков. Саму Лилиан нагонял теперь Монти. Но Монти еще не удалось прицепиться к задним колесам ее корабля. При желании Лилиан могла бы легко оторваться от него на крутых виражах, которые она проходила быстрее Монти. Они опять пронеслись мимо старта. Лилиан видела, как тренер взывал ко всем святым и грозил ей кулаком, запрещая идти вплотную к Имерту. Лилиан кивнула головой и отстала на корпус, но не больше. На этих гонках она должна победить либо с помощью тренера, либо наперекор ему. Она так решила. Неудачный старт несколько задержал ее, но Лилиан знала, что все равно победит. Она победит в этих гонках так же, как победила смерть. Она была очень спокойна, напряжена до предела и в равной степени хладнокровна. Эти чувства пришли у нее в состоянии странного равновесия. В таком состоянии человек уверен в то, что с ним ничего не случится. Равновесие как бы делает человека ясновидящим, спасая его от всяких сомнений, колебаний и неуверенности. В детстве у Лилиан нередко появлялось такое ощущение равновесия, но за годы, проведенные в санатории, ей часто его не хватало. Не хватало этих мгновений ничем не омраченного счастья. А впереди было еще много-много лет, таких же светлых и радостных. Там были корабли, руки Клерфе горячие и ласковые, шум дождя в темноте и даже детский смех.

Иллиан увидела, что корабль Имерту вдруг завертелся волчком и встал поперек дороги. Раздался скрежет ломающейся мачты, всплеснули в воздухе кобальтовые паруса. Лилиан видела, как два других корабля на огромной скорости столкнулись друг с другом. Она видела, как корабль Имерту словно во время замедленной съемки не спеша перевернулся. Имерту не удержал штурвал, от удара его выбросило за борт. Он пролетел по воздуху и упал на землю. Сотнями глаз Лилиан впилась в шоссе, пытаясь найти хоть какой-нибудь просвет, через который можно было швырнуть корабль, но просвета не было. Шоссе вдруг стало огромным и в ту же секунду уменьшилось до микроскопических размеров. Лилиан не ощущала страха. Она старалась наскочить на другой корабль не под прямым углом, а по касательной. В последний момент она еще успела подумать, что надо освободиться от штурвала, но руки не поспевали за ней. Все в ней словно приподнялось. Она вдруг стала невесомой, словно сбылась старая легенда, и ее корабль поднялся в воздух, оттолкнувшись от раскаленного, размягченного асфальта шоссе. Но сказки — это всего лишь сказки, где бы их ни сочиняли. На красной планете или на голубой. Что-то ударило ее в грудь и в лицо. И со всех сторон на Лилиан ринулся разбитый вдребезги мир. Еще секунду она видела перед собой бледное, искаженное от ужаса лицо дежурного по трассе. А потом гигантский кулак ударил ее сзади. Она услышала темный гул. И все стихло. Корабль, который налетел на Лилиан, пробил брешь в сплошном месиве кораблей. Через нее смогли проскочить корабли, идущие следом. Гонщики один за другим пролетали мимо, их корабли, вихляя и дрожа, проходили вплотную к разбитым собратьям, так что металл со скрежетом терся о металл, и казалось, что это громко стонут покалеченные корабли. Дежурный, держа лопату, перелез через мешки с песком и начал вытаскивать Лилиан. Когда гул двигателя приближался, он отскакивал в сторону. У Лилиан было разбито лицо, в ее грудную клетку вдавился руль. Изо рта у Лилиан текла кровь, она была без сознания. Толпа уже облепила шоссе, как мухи облепляют кровавый кусок мяса. Появились санитары с носилками. Они оттащили Имерту в безопасное место, подняли его и передали другим санитарам, которые стояли за баррикадами из мешков. Несколько служащих, неся перед собой дощечки со знаком «Опасно», уже прибежали на место аварии, чтобы предостеречь остальных гонщиков. Но гонки успели переместиться в другое место. Все корабли миновали этот отрезок шоссе и теперь снова возвращались сюда. Некоторые из водителей бросали быстрый взгляд по сторонам, глаза других были прикованы к ленте шоссе. Гонки продолжались. Их не прекратили.

0: Лерфе сидел в приемном покое и ждал. За закрытыми дверями операционной в ослепительном свете бестеневых ламп врачи колдовали над телом Лилиан. Ее привезли сюда сразу, на медицинском геликоптере, который всегда дежурил на гонках в Алюминиум-Сити. В операции принимал участие и Ваксман. Он приехал посмотреть на гонки и успел добежать до медицинского геликоптера, прежде чем тот покинул место аварии. Из его путанных объяснений реаниматоры все-таки смогли уяснить, что перед ними коллега-врач, который уже имел дело с этой пациенткой, и взяли его с собой. А вот Клерфе пришлось долго колесить на такси по узким улочкам города. Основные магистрали были перекрыты из-за гонок, а его корабль остался на стоянке для гостей мероприятия, до которой было очень далеко добираться. Время было клейким, как липкая бумага, на которой медленной и мучительной смертью умирали мухи. Клерфе раскрывал потрепанные журналы и тупо смотрел в одну точку, а потом снова захлопывал их. Буквы казались черными жуками, выползшими из старого пустого черепа. Комната пропахла страхом. Весь тот страх, который люди испытывали в этой комнате, скопился в ней. Немного погодя, в комнату вошла женщина с ребенком. Ребенок начал кричать. Женщина расстегнула кофточку и дала ему грудь. Ребенок зачмокал и уснул. Застенчиво улыбнувшись Клерфе, женщина опять застегнула кофточку. Через несколько минут сестра приоткрыла дверь. Клерфе поднялся, но сестра не обратила на него внимания. Она кивком пригласила женщину с ребенком следовать за ней. Клерфе опять сел. В этот момент он увидел через окно, как к больнице подъехала открытая машина с тренером и двумя механиками. Сестра из приемного покоя привела всех троих в комнату ожидания. Вид у них был подавленный. «Вы что-нибудь узнали?» — спросил Клерфе. Тренер показал на Ториане. «Он был там, когда ее вынимали из машины». «У нее шла кровь горлом», — сказал Ториане.
1: «Горлом?»
0: «Да, похоже было на горловое кровотечение. Она ведь была больна, так ведь?»
2: Клерфе вздрогнул. Месяц назад Лилиан начала принимать таблетки, которые ей привозил Ваксман. Врач сказал Клерфе, что они остановят темного зверя, пожиравшего ее легкие изнутри, и добавил, что если бы не пожертвования Лилиан, позволившие провести более масштабные и качественные исследования, лекарство было бы открыто на год, а то и два позже. И таблетки Ваксмана действительно помогали. У Лилиан с тех пор не было ни одного кровотечения. Она перестала спать днем. Щеки ее округлились, она медленно, но верно набирала вес.
0: «Исключено!» — раздался голос Ваксмана.
2: Все обернулись к врачу. Он появился в приемном покое, словно его призвала мысль Клерфе, хотя это, разумеется, было не так.

0: мы сделали вскрытие. Все туберкулезные очаги были обезызвествлены. Она была абсолютно здорова.
1: Все трое посмотрели на Клерфе. Он сидел неподвижно.
0: «Где она?»
1: — спросил он, помолчав.
0: «Они приводят ее в порядок», — ответил Ваксман.
1: Клерфе поднялся. «Я должен ее видеть», — сказал он.
0: «Не стоит», — сказал Ваксман. «Лицо. Она очень сильно ударилась лицом, а штурвал сдавил ей грудную клетку. Врач считает, что она ничего не почувствовала, и я думаю, так же. Все произошло очень быстро. Она сразу же потеряла сознание, а потом так и не пришла в себя».
1: «Бросьте», — сказал Клерфе. «Я видел подобное много хуже, много раз».
0: «Где, позвольте спросить?»
1: — осведомился Ваксман. У Клерфе сдавило горло. Он молча закатал рукав и показал татуировку марсианского освободительного легиона.
0: «Вы уверены, что хотите видеть ее такой?» — спросил Ваксман.
1: «Уверен», — ответил Клерфе. Ваксман принял решение.
0: «Хорошо», — сказал он. «Пойдемте со мной. Я дам вам халат и поговорю с врачом».
1: Клерфе стоял и смотрел на то, что осталось от Лилиан. От женщины, убежавшей от грозного бесплотного хищника, пожиравшего ее легкие. От той, что принесла спасение многим своим товарищам по несчастью, в чью плоть также вгрызался этот ненасытный зверь. От первой женщины Марса, вставшей за штурвал корабля и опередившей на нем многих мужчин. От той, благодаря кому женщины Марса надели брюки и появилась стрижка а-ля Дюнкерк.
0: «Это должно было случиться со мной. Со мной», — думал Клерфе. «Мне, а не ей, была уготована смерть в расколотом корабле. Это мои легкие должен был пробить штурвал из белой кости».
1: У него было странное чувство. Как будто он кого-то обманул. Оказавшись лишним, он все так же продолжал жить. Произошло недоразумение. Вместо него убили другого человека, и над Клерфе нависла неясная серая тень подозрения в убийстве. Словно он был изнемогшим от усталости водителем, который переехал человека, хотя мог этого избежать.
0: «Здесь вы ничем не поможете», — мягко сказал Ваксман. «Она умерла. Никто из нас теперь ничем не поможет. Когда человек умирает, все кончено. Никто ему уже не поможет».
1: «Я знаю», — сказал Клерфе. «Что же теперь будет с ее кораблем?» Он ясно чувствовал, что возвращать корабль Сэму Паркхиллу нельзя, хотя вряд ли мог бы объяснить, откуда у него такая уверенность. Клерфе видел корабль Лилиан на пит-стопе, когда пробирался сквозь толпу к выходу с трибун. Корабль почти не был поврежден. С него только сняли паруса, пропитанные кровью. Механики уже установили на место мачту и штурвал, вылетевший из своего гнезда во время столкновения. Марсиане творили для вечности, не для себя.
0: «Может быть, вы поведете его?» — сказал Ваксман.

нашем сегодняшнем праздничном эфире вы слушали рассказ «Эрих Мария Ремарк. Смерть взаймы». Ну а теперь для тех, кто, может быть, не совсем понял, что происходит, потому что я верю, что не все доверчивые люди на Земле еще вымерли. А, может быть, действительно кому-то показалось, что такой рассказ мог бы написать Эрих Мария Ремарк в самом деле. Да, он мог бы написать такой рассказ в нашей альтернативной истории. В общем, сейчас по порядку. Напоминаю, что вы слушаете «Модель для сборки» на частоте Pioneer FM. Рассказ, который вы сегодня слышали, он взят из антологии мистификации «Классициум» издательства «Снежный ком».

который современные авторы попытались писать от имени классиков мировой литературы, живущих в альтернативном мире стремительного взлета человечества. В 20 веке атома, электричество и покорение Солнечной системы. Марс, Венера, спутники больших планет — все это уже освоено к тому моменту, с которого начинается описание и игра наших современных авторов на поле своих предшественников именитых. Рассказ, который вы прослушали сегодня, написала Мария Гинзбург, которую мы тоже от всей души поздравляем с праздником и желаем ей и творческих успехов, и счастья, как это говорится, в семейной и личной жизни. Так, теперь давайте я вам сейчас немножко расскажу о том, кто же еще принимал участие в проекте и о самом, собственно, проекте. Представьте, что в 20-м столетии человечество обошлось без двух мировых войн, а революции были менее кровавыми. Представьте, что космонавтика начала бурно развиваться с середины 30-х годов, и через 25-30 лет межпланетные перелеты стали делом вполне обыденным. И Солнечная система оказалась гораздо более гостеприимной, чем на самом деле. На Марсе закат древней мудрой цивилизации, на Венере буйные доисторические джунгли и даже спутники газовых гигантов обитаемы. Собственно, такая картина мира была вполне нормально для 50-х-60-х годов прошлого столетия, когда ученые еще толком не знали, что происходит даже на наших ближайших соседях, не говоря уже о спутниках планет-гигантов. Ну и представьте, что подобно герою знаменитого рассказа Рэя Брэдбери о скитаниях вечных и о Земле, литературные классики получили возможность побывать в космосе, на Луне, Марсе, Венере, других мирах и, разумеется, не могли не отразить это в своем творчестве. О космосе в 20 веке, по правилам вот этой вот игры сборника «Классициум», писали не фантасты, а самые что ни на есть классики мировой литературы. Набоков, Лондон, Уэллс, Шукшин, Платонов, Грин, Гелеровский, Бабель, Хемингуэй, Шолохов, Ремарк, Маяковский, Гумилев, Довлатов, Бродский и так далее. То есть, как вы видите, речь идет не только о зарубежных авторах, а также и о наших. Ну и вот интересный факт, например, в антологии есть рассказ, написанный якобы Владимиром Набоковым под названием «Марсианка Лолита» о запретной любви землянина к инопланетянке. Ну тут, в общем, достаточно, я думаю, все предсказуемо, да? Эрнест Хемингуэй воспел «Венерианское сафари». Ну а Эрих Мария Ремарк, как вы услышали, написал о марсианских гонках в духе раннего Брэдбери. Когда составители сборника думали о том, как же все-таки всех авторов, пишущих для этого сборника, немножко определить с рамками, за которые не стоило бы выходить, ну, то есть, чтобы они описывали один и тот же мир, а не несколько разных, была придумана некая историческая хроника. Вот такую историческую хронику я вам сейчас зачитаю. В 1914 году, во знаменование победы в России мирной социалистической революции, русской группой изучения реактивного движения, или РГИРД, был произведен первый успешный запуск ракеты на жидком топливе. В 1921 году был создан международный ракетный консорциум, в состав совета директоров которого вошли такие энтузиасты идеи межпланетных сообщений, как Циолковский, Цандер, Кондратюк, Оберт, Эснапельтри, Годдард и другие. В 1925 году ОКБ МРК возглавили молодые талантливые инженеры Королев и фон Браун. В 1928-м с ракетодрома в Пенемюнде, привет всем, кто играл когда-нибудь в Вольфенштайн, ракетой «Вотан-2» впервые был осуществлен запуск искусственного спутника Земли. В 1931-м русский космолетчик Ю Гагарин совершил первый орбитальный полет на космическом корабле «Светогор-1». В 1939-м совместный русско-германский экипаж на космическом корабле «Светогор-4» совершил первую посадку на Луну. В 1942-м стартовала совместная русско-германо-американская экспедиция к Марсу на двух кораблях с атомными двигателями «Вотан-16» и «Перун-5». В 1945-м на Венеру стартовала совместная русско-американская экспедиция на трех атомных планетолетах «Просперити-3», «Перун-9» и «Перун-9А». В период с 1943 по 1960-й первая волна колонизации Марса и Венеры. В 1950-м атомный планетолет «Пионер-2» с международным экипажем в 50 человек стартовал к Юпитеру. В 1959-69 годах активное освоение спутников планет-гигантов, то есть так называемых внешних миров.
1964-м первое вооруженное столкновение частей самообороны марсианских колонистов с армией самозваного императора Тускуба IV у подножия вулкана Олимп. Начало длительной позиционной войны, окончившейся массированным десантом международных сил. Тускуб IV убит, его военачальники подписали с командованием землян мирное соглашение. Эти события послужили причиной создания военно-космических сил. С 1965 года на каждой колонизируемой планете постоянно базируется формирование ВКС. В 1972-м разразился так называемый «рудный конфликт». Межпланетная рудная компания, возглавляемая известным своей эксцентричностью миллиардером Генри Филдом, попыталась установить на подконтрольных ей территориях особый режим, фактически упразднив юрисдикцию управления внеземных колоний. Во время боестолкновения между флотом МРК и ВКС в поясе астероидов выяснилось, что корабли Филда оснащены лучше. Лишь ценой немалых потерь УВК удалось навести порядок. В 1984-м началась массовая миграция землян на планеты Солнечной системы. В 1989-м марсианские колонии объявили о своей независимости. А в 91-м их примеру последовали колонисты Венеры и внешних миров. С 1992 по 99 череда локальных конфликтов между Землей и внешними мирами. Причем независимые миры Марса и Венеры попеременно поддерживали и тех, и других. И в 2000 году старт первой межзвездной экспедиции на фотонном прямоточнике Светогор-Альфа. Цель — система Альфа и Проксима Центавра. Ну что ж, космография в этом мире... Такова. Солнечная система оказалась такой, какой она представлялась в первой половине 20 века. Помимо Земли, пригодными для жизни оказались Меркурий, Венера, Марс, спутники Юпитера, Ио, Европа, Ганимед, спутники Сатурна, Титан, Япет, спутники Урана, Титания, Оберон. И на всех планетах и спутниках есть собственные биосферы. Правда, высокоразвитая разумная жизнь имеется только на Марсе. Там была некогда великая цивилизация, но она давно пришла в упадок, а колонизация Марса землянами только ускорила этот процесс. Как знакомо, по Земле. На Венере обитают гигантские ящеры и прочие твари. Среди колонистов, правда, ходят легенды о венерианской цивилизации, скрытой в глубине центрального материка, но наука этого не подтверждает. На остальных мирах жизнь находится на довольно примитивных стадиях, но не исключено, что до сих пор сохранились марсианские колонии, уже тысячи лет оторванные от родного мира, так как марсиане утратили интерес к освоению космоса, сосредоточившись на познании глубин внутреннего мира. На Марсе сухо, пустыни, горные хребты, каньоны, лишь немногие каналы полноводные, и с каждым годом на планете становится все суше. На Венере, наоборот, очень влажно, основную часть планеты покрывает океан. Есть центральный материк, вроде древней Пангеи, и множество вулканических островов. На Меркурии адская жара, но благодаря действующим вулканам атмосфера довольно плотная, и есть открытые водоемы, система мелководных морей на полюсах. На спутниках больших планет климат разнообразный. На Ио и Обероне — вулканический ад и кремнеорганическая жизнь. На Титане и Титании — болотистые джунгли. На Европе — Ганимеде и Япете — подледные океаны. Осталось только, пожалуй, сказать, на какие рассказы настоящих авторов ориентировались писатели, участвовавшие в сборнике. Это «Аэлита» Алексея Толстого, «Лунная дорога и внуки Марса» Александра Казанцева, «Марс побуждается» Константина Волкова, «Звездоплаватели» Георгия Мартынова, от Рэя Брэдбери, естественно, «Марсианские хроники», «Затерянный марсианский город» и так далее. Ли Брекет, «Шпагрианон», «Венерианская колдунья», «Шеноч последний», Эдмонд Гамильтон, «Сокровище громовой луны», Стэнли Вейнбаум, «Марсианская одиссея», «Безумная луна» и Артур Кларк, «Лунная пыль и пески Марса». Видимо, достаточно только добавить, что антология вышла в ноябре 2011 года в издательстве «Снежный ком Москва», а составители этой антологии — Игорь Минаков и Глеб Гусаков. Спасибо им всем за это огромное, и спасибо авторам, которые принимали участие в этом сборнике. Я не буду перечислять все произведения, которые они написали от имени именитых наших предков, но... Скажу только, что произведения многих из этих авторов звучали в модели для сборки и, надеюсь, будут звучать впредь. На этом мы еще не прощаемся. Вас ждет еще некоторое количество музыки. Встретимся через несколько минут, чтобы попрощаться до следующего эфира.

0: В эфире Pioneer FM, модель для сборки. Еще раз с праздником, милые наши дамы. Вот такой вот подарок мы вам припасли на сегодня. Надеюсь, он вам понравился.
1: И нам осталось буквально совсем несколько минуточек, чтобы поблагодарить вас за то, что вы были с нами, а также попрощаться. А также я могу сказать, что вот сейчас звучит замечательный трек от проекта «Майя». Трек с альбома, который называется «Secret Knowledge of Ancient Civilization». Это канадский лейбл «Altar Records». Работа мая месяца 2011 года. Замечательная. Вот ей мы, собственно, на сегодня будем заканчивать наш эфир. И, как я уже говорил, то, что игралось в течение рассказов, мы с вами обсудим на форуме по адресу www.mds.ru. Вы мне расскажете, что это было, я вам расскажу, как это было, и, в общем, будет нам счастье, наверное. А также, кстати, хочу в качестве такого небольшого анонса, что ли, сказать, что, в общем, у нас есть с вами определенная договоренность, дорогие друзья, о том, что в одном из, ну, таких относительно недалеких эфиров, может, там через недельку, две, три, в общем, в недалеком будущем мы сделаем такую, в общем, программу по заявкам, о чем мы уже с вами общались и говорили на эту тему. И те замечательные треки и работы, которые за последние несколько лет, а может быть даже и за последние там 10-15 лет, чего уж там, звучали в модели для сборки и запомнились и понравились вам больше всего, вот мы из них сделаем замечательный микс, специальную подборку и под какой-нибудь отличный подходящий рассказ это дело обязательно вспомним и вместе с вами немножко поностальгируем в программе «Модель для сборки». Ну что, наверное, на этом имеет смысл уже попрощаться на сегодня. Спокойной вам всем ночи. На этом все. Сегодняшний эфир для вас подготовили и провели автор программы и литературный ведущий Владислав Коп, а помогал ему сегодня диджей Андрей Эдисон. Встречаемся с вами здесь же, на Pioneer FM, ровно через неделю.
0: И маленький постскриптум от литературного ведущего. Дорогие женщины, присоединяемся ко всем поздравлениям, которые вы сегодня услышали, точнее уже, наверное, вчера, но хотим еще одно пожелание вам дать. Берегите мужчин, которые вас любят, тоже берегут, всячески холят, лелеют, любят и еще раз любят, несмотря ни на что. Всего вам доброго, всего хорошего, будьте счастливы. Пока.

0: Юлиана Лебединская. «Вяк по правде».
1: «Вя!»
0: — раздалось из динамиков. Апрель, Майя и Октавус переглянулись. Они дошли до суперфинала, обошлись десяток умнейших противников и вот, наконец, сошлись с главным соперником — онорами с планеты Лаумой. Онеры были похожи на серые резиновые сардельки с тремя круглыми глазками, выстроенными птичкой на овальном лбу и шестью тонкими проворными руколапками. Одеты сардельки были в чешуйчатые штаны и короткие плащи серо-синего цвета. А еще они постоянно подпрыгивали на месте и заняли призовые места во всех параллельных соревнованиях. Команда «Апреля» знала, что им придется столкнуться с непривычно сильным соперником, но и они подготовились ого-го. Ночами не спали, учили все новые и новые факты об их необъятной вселенной. История, география, экономика, биология, социальное устройство и прочее-прочее, все, что касалось разных планет Кольца. И что выходило далеко за рамки школьной программы. Они стали первыми старшеклассниками в истории галактической викторины, дошедшими до финала. И ответ на очередной вопрос они точно знали. Кто первым ступил на хрустальную планету Амейс? Конечно же, тигровые сауриане, земляне на пару недель от них отстали. Короткий синхронный кивок, пальцы на кнопки и...
1: Пиу-пиу, вя!
0: Соперники успели на долю секунды раньше.
2: «Это правильный ответ!»
0: — раздался торжественный возглас ведущего.
3: «Что?»
0: — Октавус подпрыгнул в кресле и уставился на Апреля.
3: «Что он вообще сказал?» «Почему не перевели?»
0: — подхватила Майя. Ее черные короткие кудри, казалось, наэлектризовались от возмущения. «Не знаю», — буркнул Апрель.
3: «Тихо, следующий вопрос».
2: «В каком году крупнолистные лианы на Новой Венере внезапно... поменяли цвет с красного на ярко-фиолетовый? И почему?»
3: «Знаю, жму!»
0: Пальцы Майи скользнули по кнопке, но...
1: «Пиу-пиу!»
0: — запищало со стойки соперников.
1: «Да-да! Мяу! Мяу-а-я-бья!»
2: «И снова правильный ответ!»
0: Казалось, ведущий сейчас захлебнется от радости.
2: «Наши лаумейские гости лидируют!»
3: «Что за чушь вообще?»
0: Майя в ярости стукнула кулаком по столу. Грудь ее порывисто вздымалась под красной майкой. Девушка взлохматила собственные кудри, став похожей на черный одуванчик.
3: «Кто-нибудь вообще понимает их вяканье?»
0: «Бред какой-то!» — поддержал ее Октавус. Его и без того длинное лицо вытянулось в недоумении. Он отчаянно теребил ворот черной куртки.
3: «Нечестная игра!»
0: «Тсс!» — шикнул на них Апрель, хотя и ему было все труднее сохранять спокойствие.
2: «В каком возрасте воздушным летофлаем с сиреневого Бурана разрешено вступать в брак и заводить детей?»
3: Апрель знал! Планета летофлаев долгое время была закрыта от всего космоса, на нее только недавно разрешили пускать туристов, как, впрочем, и на планету Лаумой.
0: О таких мирах вопросов на викторинах обычно не задавали, и все же Апрель проштудировал все, что было на сегодня известно о сиреневом Буране, все, что удалось разузнать, собрать по крупицам.
3: Он ткнул кнопку. Он нажал, он успел.
0: На трель их звонка наложилось соседнее
3: «пиу-пиу», и все же...
2: «И все же лоумейцы были быстрее»,
0: объявил ведущий таким самодовольным тоном, будто бы сам с нечеловеческой быстротой нажал треклятую кнопку.
1: «Да, да, да, да, боу-да»,
0: провозгласила серая сарделька, возбужденно подпрыгивая.
2: «И снова правильный ответ!»
3: «Чушь какая-то!»
0: — в один голос воскликнули Октавус и Майя.
2: «Да, кажется, я понимаю, как им удалось обойти всех соперников!»
0: «Проклятые сардельки!» — простонала Майя, опуская голову на стол. Сардельки победили! За весь финальный тур команде «Апреля» удалось лишь один раз первыми нажать на кнопку, и то потому, что у ближайшей к вражескому культу сардельки вдруг зачесалась в боку, и она отвлеклась.
3: И ни разу никто не перевел сардельки на вяканье.
0: Апрель едва дождался, когда закончится церемония награждения, где им вручили позорное и нелепое серебро вместо вожделенного главного приза, карманного телепорта, дающего возможность переместиться в любую точку галактики, о которой хоть что-то известно. А главное, дающего официальное разрешение на такое перемещение. С золотым телепортом можно открыто заявиться на самые загадочные и неизученные планеты, на которые еще никому не было пути, да хоть Литофлаю под юбку заглянуть. Этот телепорт дает неограниченные возможности для исследований. С ним можно такую карьеру первооткрывателей сделать. Эх, и достался каким-то сарделькам. После награждения Апрель немедля устремился в комитет галактической викторины.
4: «О, а вот и наши серебряные...»
0: Председатель комитета, пожилой землянин с серебристыми бородой и усами и фальшивой улыбкой, поднялся ему навстречу. «Что за ересь происходила?» — оборвал его Апрель, с трудом держа себя в руках и, чтобы не сжать кулаки, сжимая пальцами края куртки золотистой с двумя черными полосками на груди, подходящей под цвет его светлых волос.
3: «Почему лаумейцев не переводили?»
4: «Видите ли...» —
0: протянул председатель, жуя кончик уса.
4: «Их планета открылась для общего доступа лишь недавно, и язык еще не изучен полностью».
3: «Тогда как их вообще допустили к соревнованиям? И как, объясните мне, в таком случае понять, правильно ли они ответили?»
4: «Понимаете ли, молодой человек, в чем дело?»
0: Председатель погладил аккуратную бородку.
4: «А дело в том, что Онеры с Лаумей никогда не врут. Они попросту не умеют этого».
3: «Чего?»
0: «Чушь какая-то. Ну, допустим. А как это гарантирует, что они действительно давали правильные ответы?»
4: «У нас был консультант Лаумейц», —
0: развел руками председатель.
4: «Он подтвердил, что каждый ответ правильный».
0: «Чудесно!» — выдохнул Апрель.
4: «Да не волнуйтесь вы так!» —
0: председатель схватил его за плечи и встряхнул.
4: «Вы прекрасно играли. Вы с командой ничуть не опозорили нашу родную землю, а наоборот, войдете в историю как истинные герои. Первые старшеклассники-земляне, зашедшие так далеко. На самом деле сегодня лаумейцам повезло лишь в том, что у них более проворные пальцы».
0: Он рассмеялся все отчаяннее, тряся Апреля за плечи. Апрель мягко высвободился и вышел из комитета. «Ладно, не все так плохо», — грустно проговорила Майя, когда они сидели вечером втроем у Апреля дома на эластичном мягком коврике и потягивали пурпурное вино от тигровых саурян. «В конце концов, нам призовых кредитов насыпали. Можно полететь куда-нибудь». На ней была все та же красная обтягивающая майка и белая переливающаяся юбка по колено. Только волосы пригладила аккуратно. «Можно», — буркнул Апрель. А в голове его медленно зарождался план.
3: «Ну, не телепорт, конечно, но компактный кораблик на троих прикупить можно», —
0: натянуто бодрым голосом сказал Октавус.
3: «Небольшой, для ближайших полетов, но тоже неплохо».
0: Октавус демонстративно отправил в рот кусок нововенерианского сыра с плесенью. Что ж, друзья его теперь уже немного успокоились и пытались подбодрить капитана. Но и капитан не тряпка бесхребетная.
3: «Купим кораблик», — кивнул Апрель. «Купим. И я даже знаю, куда полетим».

0: из новостей Всегалактического Вестника Земли. Феномен онеров не изучен, но потрясающий. В ближайшие месяцы будет сделано все, чтобы сблизить наши цивилизации и научиться друг у друга новому и... Корабль онеров-чемпионов отбывал с Земли через 3 дня после турнира. Огромный, серебристо-блестящий, замысловатым названием «Вяк-вяк-оу-э-вяк-оу-ик». Капитан их команды был, как выяснилось, и капитаном корабля. От других сарделек он отличался более высоким ростом, красно-чешуйчатыми штанами и плащом, а также красноватым ежиком на голове. Ко времени прощания с гостями команда «Апреля» уже заимела собственный корабль — симпатичную облегченную лодочку на троих. Вообще-то оформление подобных покупок занимало больше времени, но серебряным призерам, героям Земли пошли навстречу. Стартовали они на час раньше злополучных сарделек и зависли на маршруте следования онерского корабля.
1: «Значит так, врём про заглохший двигатель», — в который раз проговорил «Апрель», вытирая пот после возни с этим самым двигателем, заглушенным хитрым образом, но вполне рабочим. «Просимся на борт, втираемся в доверие, совершаем подмену».
0: Он шагнул в сторону жезла. Узкого, 33 сантиметра в длину, золотого цвета, изукрашенного причудливой резьбой и, на первый взгляд, неотличимого от призового телепорта. Распечатал его «Апрель» на 3D-принтере, утяжелил бронзовым стержнем и теперь спрятал во внутренний карман дутого комбинезона цвета темного серебра. На «Октавусе» был такой же, а на «Майе» цвета спелого персика, как она сама любила уточнять.
1: «И валим»,
0: — закончил «Апрель».
2: «А если не найдем настоящий телепорт?»
0: — засомневалась Майя.
3: «Шутишь?» — фыркнул «Октавус». «Это их трофей. Они его на самое видное место поставят. Тем более перед поверженными противниками».
2: «И все-таки я не уверена».
1: «Ну не получится, просто прогуляемся, подумаешь», — отмахнулся «Апрель». «Но я думаю, все выйдет».
2: «Я не об этом. Все-таки нехорошо воровать. Они же увидят подмену, напишут в комитет».
1: «И что?» «Апрель» уже терял терпение. «Во-первых, никто не докажет, что подменили его именно мы. Может, в комитете бракованный выдали. И вообще, мало ли с кем они до нас общались, кому хвастались трофеем. Вокруг них стаи журналистов толпились и просто любопытные всякие с кучи планет. И неизвестно, с кем они еще пообщаются, прежде чем заметят подмену, а мы уже далеко будем».
2: «Не знаю»,
0: — мялась Майя.
2: «Может, зря мы это все затеяли? Они как-никак победители, а мы, получается, воры».
1: «Мы победители! Это наш приз! А они жулики вякающие! Ты ж сама возмущалась, что ни одного их ответа не перевели! Только «да-да-да» из динамиков!»
2: «Но ведь даже в новостях написали...»
1: «Да что они написали?» — вмешался «Октавус». «Им что скажут, то они и напишут! Какая-то межпланетная политика очередная! Зачем-то понадобились галактическому сообществу эти вякальщики, вот и нарисовали им первое место! Отпад просто!»
0: Майя закусила губу. «Апрель» подавил раздраженный вздох.
1: «И чего эта красавица раскисла в последний момент? Обговорили же все 100 раз. Хватаем телепорт, ныряем в отдаленные миры, ищем какой-нибудь симпатичный, пригодный для жизни и зависаем там, пока о них не забудут или пока вся эта шумиха с онорами не утихнет. «Октавус» прав, для чего-то сардельки нужны галактическому сообществу. Но скоро ему понадобится что-то другое. О сардельках забудут, а стало быть, забудут о пропавшем трофее. Наверное. Ну и вообще, кому нужен этот лживый, вонючий мир, где у честных людей выигрывают какие-то вякальщики?»
0: «Да успокойся ты», — встряхнул «Апрель» мою за плечи.
2: «Что ты как маленькая? Представь, сколько интересного и необычного нас ждет.
1: Затеряемся в недрах галактики, нас в жизни никто не найдет. С таким-то девайсом.
2: А вернемся с необычайными открытиями, так о нашем проступке никто и не вспомнит на фоне заслуг-то.
1: А сардельки что они сделают для мира? Придут в новый мир и скажут:
2: а!»
0: Майя улыбнулась, пока еще не уверенно и слабо, но ямочки на щеках уже заиграли, а значит, подруга снова в деле. Датчики зафиксировали приближающийся пассажирский корабль. «Апрель» включил сигнал о бедствии. Его понимают на всех языках, даже на неизученных.

0: корабль, Оноров поравнялся с ними и немедленно выслал шлюпку с ботом-спасателем. Апрель с командой оглянуться не успели, как уже оказались на борту Онорского корабля в небольшом ангаре, где стояло еще две спасательных шлюпки. Их встречали три сардельки, включая красно-ежикового капитана. Они сосредоточенно моргали всеми тремя глазами на лбу, а перед ними жужжал серебристый цилиндр на колесиках.
1: «Чем мы мочь вам помочь?» – прожужжал цилиндр.
2: «Так у вас все-таки есть переводчик?»
0: Апрель едва удержался от смешка.
3: Цилиндр завякал в сторону сарделек. Они провякали в ответ длинные и витиеватые.
1: «Земляне, дарить нам бот-переводчик. Последняя модель. То время, что мы провели на Земле, этот бот успел изучить нашу речь. Не полностью, но общее понимание возможно».
2: «Понятно. Насчет помощи. Мы хотели...»
0: Апрель испуганно замолчал. Он приготовился выложить ложь о поломанном двигателе, но с языка едва не сорвалась внезапная, хоть и правдивая фраза: «Мы хотели украсть у вас телепорт». Апрель судорожно вздохнул, изо всех сил напряг извилины, стараясь выдавить из себя заготовленную фразу. «Ни с того ни с сего заглох двигатель. Мы первый раз сами в открытом космосе купили кораблик в эйфории от высокого места в турнире. От радости даже проводника с собой не взяли. Теперь не знаем, что делать. Спасите, помогите.
2: Мы бы хотели у...
0: Апрель зажал рукой рот. Дышалось тяжело, глаза лезли на лоб, а тот, кажется, вспотел. Бот-переводчик растерянно взвыл. Оноры переглянулись. Что-то провякали боту.
1: «Кажется, наш переводчик более несовершенен, чем мы думали», — выдал бот.
0: Только и выдавил из себя Апрель и покосился на Октавуса. Судя по покрасневшему вытянутому лицу, друг также изо всех сил сдерживался, чтобы не ляпнуть правду.
2: «Мы бы просто хотели с вами поближе познакомиться», — выпалила вдруг Майя. «Мы ничего о вас не знаем, но вы нам очень интересны. Да, будут еще всякие программы по сближению цивилизаций, если верить новостям, но тут вот они вы, а вот мы. Почему бы не познакомиться, если мы оказались совсем рядом?»
0: Бот-переводчик издал протяжное вяканье, лица оноров просветлели.
1: «Вы тоже нам очень интересны», —
0: быстро выплевывал слова бот.
1: «Вы самые сильные наши соперники. Мы очень вас уважаем и восхищаемся. Мы бы тоже хотели узнать вас, понять, познакомиться».
2: «Супер!» — выдохнул Апрель. «Спасибо, мы рады. А еще у нас того... двигатель... Ай!»
0: Майя больно наступила ему на ногу.
2: «Все в порядке с нашим двигателем. Нам нужен был повод, чтобы попасть к вам на корабль. Мы боялись, вы просто так нас не пустите. Ну, незнакомцы в космосе, еще и бывшие соперники».
0: Она смущенно пожала плечами.
2: «Простите».
0: Оноры выслушали перевод и заулыбались.
1: «Мы подготовим вам каюты и пристыкуем вашу лодку к нам», — сообщил босс. «И будем много общаться».

0: Майи выделили крохотную на отдельную каюту, круглую, белоснежную и светлую, с одинокой кроватью-полочкой и столиком-полочкой. Апрелю с Октавусом досталась более просторная мужская комната, но одна на двоих. Серебристая, с двумя узкими койками, мини-столом и стулом.
1: «Как ты умудрилась их обмануть?»
0: Набросился Апрель на Майю, едва они остались одни в мужской комнате. Комбинезоны они сняли и остались в черных эластичных штанах и таких же футболках.
1: «Да», — подхватил Октавус. «У меня чуть мозги из ушей не полезли, так правду хотелось сказать».
2: «А я и сказала правду»,
0: — тряхнула кудрями Майя.
2: «Ну, одну из. Мне действительно они очень интересны. И я на самом деле очень хочу с ними познакомиться поближе. Это чистая правда».
0: И добавила тихо.
2: «Просто не вся».
1: «Ладно».
0: Апрель взъерошил волосы и спросил тихо.
1: «Кто-нибудь заметил телепорт?»
2: «Нет», —
0: прошептал Октавус.
1: «Там, где мы шли, его точно не было. Может, у капитана в каюте?»
2: «Нас как раз туда и пригласили на дружеский ужин», — кивнул Апрель.
3: «Вы, главное, рта не открывайте, когда его увидите», — хмыкнула Майя.
1: «Точно.
2: Похоже, это проблема»,
0: — растерянно пробормотал Октавус.
1: «Они как-то вынуждают людей говорить правду, и не только людей, наверное. А что если...»
2: «Ничего не если»,
0: — ощетинился Апрель, хотя и ему стало не по себе. «Но не отступать же теперь, когда зашли так далеко.
1: То, что они провоцируют тебя на правду, ни о чем не говорит. Они могут каким-то психотропным оружием владеть. Или сами психотропы ходячие. И уж точно это ничуть не означает, что сами сардели никогда не врут».
2: «Пожалуй, не означает», — кивнул Октавус.
0: Майя промолчала.

0: Из новостей Всегалактического вестника Земли. Вовсю идет работа по проектированию специальных поселений для наших лаумейских гостей, где будут максимально привычные для онеров условия. Такие же поселения построят и на Лаумей для наших сородичей. Наши планеты во многом схожи, но есть и принципиальные различия. И мы надеемся, что гостям будет у нас удобно, и очень скоро мы пожнем первые плоды. Через пару часов все собрались в просторной круглой капитанской каюте. На белых ее стенах висели причудливые картины в серебристых тонах. На полочках стояли то ли металлические плоские вазы, то ли какие-то онорские приборы, а может, предыдущие трофеи. Посередине комнаты разместился продолговатый стол, низкий и прозрачный. Онеры расселись вокруг него на мягкие сиденья, похожие на небольшие резиновые пуфы, тоже цвета серебра. На столе дымились миски и чашки с чем-то зеленым, пахнущим мятой и рыбой. «Прошу к столу, дорогие гости!» — отчеканил бот. «Благодарю!» — кивнул Апрель, осторожно присаживаясь на пуф и жалея, что они не прихватили с лодки своей еды. Они даже толком не знали, где именно пристыковали их лодку. Майя и Октавус устроились по обе стороны от него. Онеры немедленно придвинули к каждому по тарелке, в которой лежало нечто больше всего похожее на смесь кальмара и морской капусты, причем еще живого кальмара. «Это наш ум дружбы», — сообщил бот.
1: «Видимо, какое-то особое блюдо, вроде наших хлеба с солью», — пробормотала Майя, вглядываясь в миску.
0: «Или трубки мира», — также тихо произнес Октавус, плохо скрывая отвращение. Бот подполз ближе, прислушиваясь.
2: «Мы благодарим вас!»
0: — громко ответил Апрель и мужественно сживал кусок капусты кальмара. На вкус напоминала скользкую, словно улитка, курятину.
2: «А вы и правда не умеете врать?»
0: «Совсем-совсем?» Апрель с неподдельным интересом заглянул в троеглазие капитана, хотя на самом деле взгляд притягивало нечто, стоящее на очередной полочке за капитанской спиной. Жезл. Золотой, с причудливой росписью. Карманный телепорт, дающий бесконечные возможности.
2: «Мы не знали, что есть вранье, пока не столкнулись с другими цивилизациями. Мы были поражены, что такое вообще существует в мире».
3: «Отпад!» — выпалил Октавус.
0: Бот растерянно на него воззрился.
2: «Ну, в смысле, вот это да! Ничего себе! Мы в восхищении, в общем», — объяснил Октавус.
0: «Да, мы, в свою очередь, были очень удивлены, что в мире существуют такие, как вы», — добавил Апрель. «Идеально честные».
1: «Расскажите, как у вас все устроено?» — подалась вперед Майя. «Ну, как это жить без вранья?»
3: «Это же, наверное, так сложно».
2: «Нам сложно понять, что именно вам интересно. Для нас в жизни без вранья нет ничего сложного, необычного. Нам непонятно, зачем вам вранье. Может, если объясните, нам будет проще ответить на ваш вопрос».
0: Майя задумалась. Растерянно посмотрела на друзей. Во взгляде читалось: «А и правда, зачем?»
2: «Ладно, вот смотрите», — начал Апрель. «Допустим, я опоздал на урок в школе. Мне надо как-то объяснить учителю, почему я опоздал. Не могу же я просто сказать, что проспал, верно?»
0: Он засмеялся. Бот перевел его слова. Онеры переглянулись, тихо повякали между собой.
2: «Почему не можешь?» — спросил наконец бот. «Разве это не правда?»
3: «Правда, конечно. Но если я так отвечу, учитель будет недоволен. Может, выгнать из класса или написать в дневнике, что я опоздал, или к директору школы отправить, смотря какой учитель. В общем, лучше сказать, что с утра надо было срочно помочь маме, а лучше бабушке, сбегать в аптеку за корвалолом, за таблетками для старух, потому что у нее свои закончились. При этом никто не пострадал, и всем хорошо.
0: Понятно?» На этот раз анрианцы вякали между собой дольше и смотрели на Апреля с откровенной укоризной.
2: «Если наше чадо опоздало в комнаты знаний по своей вине, оно должно сделать вывод и больше не опаздывать. Если оно обманет, оно не сделает вывод. Странный у вас пример. Можно другой?
1: Хорошо, давайте я попробую, вызвалась Майя. Допустим, моя мама немного располнела, стала как сардель, не такая стройная, как ей бы хотелось, а вот такая.
0: Она изобразила в воздухе сначала силуэт песочных часов, потом пухлую сардельку.
1: Живот у нее отрос, и там попа. И вот она спрашивает у папы: «Как я выгляжу? Я не слишком толстая?»
2: А он не хочет ее обидеть, понимаете? Он говорит, что она выглядит прекрасно, что она самая красивая, чтобы ее не обижать.
0: На этот раз, прежде чем ответить, анорианцы задумчиво осмотрели свои сардалеподобные тела.
2: «Твоя мама обижается. На правду?»
1: «Не только моя.

0: буркнул тот, но продолжил. «Что ж, окей. Возьмем такой пример. Я попал в неприятность, большую, едва не погиб. А у моей мамы больное сердце. Ей те самые таблетки нужны постоянно, о которых Апрель говорил. Если я расскажу ей, что мне угрожала очень сильная опасность, что она могла меня потерять, у нее может случиться инфаркт. Умрет она, понимаете, от долбанной правды. Поэтому на вопрос «как дела?» я ответил, что у меня все хорошо, и о том случае при ней вообще никогда не упоминал». Онеры какое-то время сверлили Октавуса взглядом.
1: «Но
0: ты же не умер? Разве она не будет этому рада?» Они перебросились еще парой вяков.
1: «И разве
0: не лучше, если она будет предупреждена на случай новой большой неприятности?» «Я тоже сдаюсь», — фыркнул Октавус. «Что ж», — миролюбиво улыбнулся Апрель, — «кажется, нам надо немного больше времени, чтобы понять друг друга». Онеры, казалось, выдохнули с облегчением.
1: «Вы можете пробыть у нас еще двое ваших суток до точки гиперпрыжка. Тогда сможете спокойно вернуться на Землю на своей лодке. Интересной вам ночи!»
0: «Отпад!» — подытожил Октавус.

0: ночи правда выдалась интересная. Друзья договорились выкрасть телепорт, как только онеры заснут. Но внезапно оказалось, что лоумейцы вообще не спят. Во всяком случае, не так, как люди. Вялые, расслабленные сардельки бродили по кораблю с затуманенным взглядом пары глаз. Они рассеянно тыкались в серебристо-белые стены друг в друга и в гостей. При этом третий глаз глядел вполне себе бодро и осмысленно. Встречая кого-то из землян в коридорах, сардельки приветливо моргали неспящим глазом и что-то радостно вякали.
1: «Засада, однако»,
0: — прошипел Апрель, усаживаясь на стул, когда они в очередной раз собрались в мужской комнате на совещание.
1: «Одно радует.
0: Никого не смущает, что мы сами туда-сюда бродим. Вписываемся, так сказать, в общую картину». «Да, так мы до телепорта не доберемся», — проговорил Октавус. Они с Майей устроились на его кровати.
1: «Но послушайте, если они действительно такие правдолюбы, может, все же телепорт их по праву? И все их ответы были честными? А если мы утащим телепорт, мы еще и рассорим Лаумей с землей, об этом ты не подумал? Значит, похоже, я согласен с Майей. Надо нам свалить отсюда по-добру-поздорову и не ломать дров».
2: «Я бы осталась еще на два дня, о которых они говорили. Просто чтобы пообщаться, поизучать друг друга».
3: «Да вы что, свихнулись?»
0: Апрель вскочил.
3: «Что изучать? Какие правдолюбы?»
0: «Психотропы они. Я вам точно говорю, от них же мурашки по коже не чувствуете?»
1: «Меня однажды цыганка пыталась загипнотизировать. Такие же ощущения были».
0: «Врут они все, праведниками прикидываются, у самих планы насчет Земли, небось, ого-го! Мы, если разорвем этот союз, только благо нашей планете сделаем, вот увидите! Нам потом еще спасибо скажут, когда они делов на других планетах наделают!»
2: «Но все равно до телепорта нам не добраться», —
0: напомнила Майя. «За два дня что-нибудь придумаем. А пока давайте спать. Ночью мы их все равно не перебдим, а днем найдем решение на свежую голову».

из новостей Всегалактического Вестника Земли. Жизнь без вранья. Возможно ли это? Жители Лаумы наглядно показали «да, возможно». Мы надеемся, что межпланетный обмен опытом научит и нас такой жизни. Да, несомненно, будет сложно, особенно поначалу. Но потом, какие возможности откроются перед нами? Без бесконечного вранья станет невозможно вести войны, политические интриги, исчезнут предательства и обиды. Человечество выйдет на совершенно новый... С утра отдохнувшие странным образом сардельки бодро скакали по кораблю, звонко вякая. Земляне же, наоборот, выползли из кают, зевая и путаясь в ногах. «Мне нужен кофе».

0: простонала Майя, моргая совой.
1: Точно, кофе. И сладкие брикеты, подхватил Октавус. И почему мы их не взяли с собой? Так мы же взяли, хлопнул себя по лбу Апрель. Мы взяли с собой лодку, она же пристыкована где-то.
0: Друзья переглянулись и бросились на поиски бот-переводчика. А отыскав того, объяснили хозяевам корабля, что теперь они хотят угостить их своей трубкой мира. И уже скоро они сидели все в той же капитанской каюте и разливали онором крепкий ароматный кофе, какой бывает только на Земле, и ни один инопланетный аналог с ним не сравнится. Майя лично намолола зерен перед отлетом, и о мини-кофеварке на борту тоже она позаботилась.
2: «Я бы еще выпила».
0: Она шагнула к кофеварке.
1: «Ты и так уже две чашки выглушила!» — хохотнул Апрель.
2: «Ну и что?»
0: Майя демонстративно ткнула кнопку запуска кофемашины.
3: «Тише! Послушайте!»
0: — шикнул вдруг на них Октавус. Майя с Апрелем замерли. Все, что они услышали — гудение кофеварки.
2: «Я ничего не слышу. Хочу кофе».
0: Майя ухватила чашку свежесваренного напитка.
1: «Я тоже ничего не...»
3: «В том-то и дело!»
0: Громким шепотом проговорил Октавус.
3: «Они все спят!»
0: Друзья огляделись. И правда, онеры мирно дрыхли. Кто на пуфе, кто на столе, кто на полу.
1: «Чего это они вдруг?» Начала Майя и осеклась.
0: Заглянула в собственную чашку. Потом оглядела чашки, валяющиеся возле хозяев корабля.
1: «Я слышала, что если человек очень сильно устал, то кофе на него может подействовать наоборот, как снотворное».
0: «На человека!» — кивнул Октавус. «А как оно действует на инопланетный и пока еще неизученный организм, никому неизвестно».
1: «Нам теперь известно!»
0: Апрель бросился к выходу из каюты.
1: «Погнали за телепортом!»

Ну и команда же ему попалась. Как разнылись оба у самой цели. А может, не надо, а может, ну его, а может, лучше с ними дружить. Болваны. Еле-еле подменили таки телепорт. Потом кое-как растолкали сарделек, сказали, что получили сообщение с Земли и должны срочно-срочно возвращаться. И посоветовали больше не пить земной кофе. «Ну, разве что выспаться захотите», — хихикнул Апрель. «Выспаться», — неожиданно внятно, хоть и по слогам повторил капитан Сарделек и от души зевнул. «Как это прекрасно», — продолжил за него бот. «Благодарим. Нам и правда нужно многому друг у друга учиться. Счастливого пути!»

0: Через полчаса их лодочка одиноко висела в открытом космосе, а Апрель прикидывал, в какой из редких миров стоит податься в первую очередь. Он проводил рукой над телепортом, и тот рисовал в воздухе координаты, 3D-шные изображения планет, краткие характеристики. Октавус с Майей напряженно молчали. «Ничего, взбодряться. Стоит им только оказаться, например, вот на этой далекой планетке, золотистая, с бирюзой, воды много, притяжения что надо, и дышать на ней можно. Красотища!»
1: «Я хочу домой»,
0: — неожиданно заявила Майя.
1: «Отвези меня на Землю, а потом ступай куда хочешь».
2: «С ума сошла? Мы же в одной лодке. Мы же столько запланировали, а что тебя ждет на Земле? Статья за воровство?»
1: «Мне все равно. Я хочу домой».
0: У бота заразилась отрывистой речью. «Октавус, угомони ее, а я телепорт настрою».
2: «Знаешь, я с ней согласен», — тихо проговорил друг.
0: «На Землю тебе, пожалуй, лететь опасно. Новости могут прийти раньше. Высади нас на ближайшие станции землян».
3: «Вы чего это? Бросаете меня, значит? Мы же друзья!»
0: «И как друзья мы говорим тебе правду. Я не хочу лететь непонятно куда на ворованном телепорте. И Майя не хочет. И тебе, — Октавус покачал головой, — не советуем».
1: «А лучше всего вернуться, пока не поздно, на корабль лаумейцев и поставить телепорт на место. И выпросить прощения у онеров, если заметили уже».
3: «Да пошли вы!»
0: Апрель в сердцах шмякнул телепортом о стол. И реальность заиграла радужными красками, а потом исчезла.

0: из новостей Всегалактического Вестника Земли. Все наши мечты, к сожалению, так и остались мечтами. После неожиданного и неуместного поступка троих наших соотечественников, онеры отказались от какого-либо сотрудничества с Землей. Правда, обещали подумать о том, чтобы вернуться к этому вопросу через пару десятков лет в обмен на поставки на Лаумей зернового кофе на льготных условиях. Странное желание, но лучше, чем ничего. Что до наших недавних героев и галактических воров Апреля, Май и Октавуса, молодые люди не знали и не могли знать о новшестве этого года. Золотой телепорт настраивается на определенных существ. В данном случае на команду онеров. В случае же, если телепортом решит воспользоваться кто-то другой, он немедленно перенесется в ближайшее отделение межгалактической полиции. Из вечерних новостей на канале «Все против всех. Земля». Преступники или герои? Предатели или спасители Родины? Кто же на самом деле эти подростки? У многих людей вызывал большие вопросы так называемый «обмен опытом» с самой правдивой цивилизацией. К чему бы привело перенятие подобного опыта? Разучиться врать всей планетой? Но бывает же ложь во благо. Сколько случаев, когда ложь просто необходима, чтобы спасти жизнь себе или близким? А в карты как играть? Ха-ха! Нет-нет, однозначно мировоззрение онеров категорически нам чуждо, и лучше ему навсегда остаться на Лаумей. А что до наших героев, это неправильно, что они до сих пор сидят в заточении. Мы требуем освободить Апреля, Майю и Октавуса и вернуть на Землю с почестями. Наши активисты уже собирают экспедицию к орбитальной земной станции номер 3, где временно задержатся. Вы слышали? Слышали это?
1: Апрель метался по узкой камере в изоляторе орбитальной станции номер 3.
0: Нас освободят! Нас еще и героями сделают! Кто был прав? Я был прав! А то, что пока мы не в выгодном положении, так это ерунда, даже лучше. Будем не только героями, но еще и героями-мучениками. Все скоро закончится!
1: Он изо всех сил хлопнул Октавуса по спине. Октавус не ответил. А в соседней комнате Майя печально смотрела на кусочек неба в окне. Где-то там, за небесным горизонтом, планета Лаумей. Где-то там пьют кофе смешные сардельки. Где-то там мир без лжи. Где-то там.

0: Илья Новак. Из глубин. Саба майл айту. Торджала кинь стала анна гори дилукулум. Без сомнения, доктор Хаокин был талантливым экспериментатором и лучшим из ныне практикующих врачей-гипнотизеров. Но профессора Барнаби слегка раздражала его манера произносить восторженные монологи. Да еще дама на стуле сидела с застывшим взглядом и не шевелилась. «Ведь уже поздно. Скажите, для чего вы меня позвали?» – спросил Барнаби. И в ответ Хаокин, покачивая перед лицом дамы хрустальным колокольчиком на длинной серебряной цепочке, завел свою шарманку.
1: «Мою работу можно уподобить лозоходству по поверхности мозга. С этой лозой, —
0: доктор качнул колокольчиком,
1: — я не спеша двигаюсь через пустоши рассудка. Я продираюсь сквозь вересковые заросли моральных запретов и забредаю в чаще генетической памяти. Под сенью шатра либидо я отдыхаю на берегу озера, в черных глубинах которого таится древнее чудовище Она. В своих странствиях мне приходится плутать в каменных лабиринтах воспоминаний, пересекать патогенные зоны кошмаров, отдыхать в укромной долине первого сексуального опыта и барахтаться в прихотливых волнах океана случайных ассоциаций. И вот однажды я обнаружил, что на отдаленном и до сих пор никем не исследованном полюсе сознания есть, выражаясь метафорически, затерянная пустыня, совсем небольшая, и посреди нее озеро, даже не озеро, почти лужа. К моему удивлению, выяснилось, что такая пустыня с озерцом есть в сознании каждого человека. Несколько дней назад я впервые пересек эту пустыню и, опять-таки говоря метафорически, встал над озерцом. Его берега покрывала корка запекшихся нейронов, ограждая поверхность от любого вмешательства, а вода была чиста и прозрачна. Казалось, лучи жаркого солнца, светящего из-под высоких черепных сводов, пронзают ее насквозь. Однако... Странное дело, я не видел дна. Озерцо было бездонным, и вместо своего отражения я разглядел лишь смутный образ, словно клуб белесого пара в сине-зеленой воде. Я повернул свою лозу, и тогда что-то поднялось из глубины. Поднялись слова. Думаю, сейчас я опять услышу то же самое, и это будет уже в четвертый раз. Вот.
0: И Хаоким качнул колокольчиком. Звук оказался чистым, нежным, как первый солнечный луч, проникший под веки сквозь рассветную дрему. Дама на стуле закрыла глаза и, почти не шевеля губами, проговорила глухо, отрешенно, голосом, мало походившим на женский:
2: «Саба май лайту, торджалаки инстала на горе дилокулум».
1: «Вот!» — воскликнул Хаоким. «Вы слышали, друг мой? Опять то же самое, в четвертый раз! Они все говорят одно и то же!»
0: Он вновь качнул колокольчиком, теперь резче. Дама моргнула и пришла в себя.
1: «Вы свободны, дорогая. Нет-нет, платы не надо, сейчас я на отдыхе, это просто дружеская помощь. Сеанс прошел успешно, вечерняя мигрень отменяется».
0: Когда пациентка, с восторгом поблагодарив доктора, ушла... Барнаби задумчиво сказал:
3: «Да, вроде что-то знакомое, но... Потому вы и позвали меня?»
1: «Конечно, дорогой мой! Каково? Вы знаток, вы лучший из лучших! Кому как не вам расшифровать это послание?»
3: «Ну-ну, не преувеличивайте». Барнаби даже порозовел от смущения.
0: «Да, там было слово «приходит», а еще что-то на датском и, кажется, на готском. Слово «красный» или даже так «красном» — это же глупость. Неужели все ваши пациенты, когда вы подвергаете их гипнотическим манипуляциям и вторгаетесь в определенный отдел их мозга, произносят одну и ту же фразу?
1: «Все!» —
0: протянул Хаоким, нависая над Барнаби. Тощий великан и низенький толстячок, стоя рядом, выглядели как единица и ноль.
1: «Все!» «Однако же я не решусь утверждать столь категорично, так как, повторяю, обнаружил это недавно, уже когда мы приехали сюда, в коттедже. То есть я услышал эту фразу пока что от четверых, но интуиция подсказывает мне. При гипнотической стимуляции определенного рода я и впредь буду слышать все те же слова. Вы, гуманитарий, филолог, знаток языков, вы переведете их?»
3: Пока что я разобрал лишь «красный» или «красным», «приходите» и еще, пожалуй, «семь».
1: Ну что это за язык?
3: Это разные языки.
1: Ну хорошо, попробуем.
3: К счастью, я захватил в отпуск несколько словарей, собираясь готовиться к лекциям. Теперь они пригодятся.
1: «Так идемте!» —
3: обрадовался Хао Ким, вешая цепочку с колокольчиком на свою тощую длинную шею. Спустя всего пару минут пожилой профессор и пожилой доктор скорым шагом шли сквозь ночь от крошечного летнего домика Хао Кима к несколько более вместительному жилищу Барнаби. Доктор был холост, а профессор приехал на отдых с женой, пятилетней дочерью и отцом, глубоким стариком. Как выяснилось по дороге, жена Барнаби уехала на длительную с ночевкой экскурсию в глубину острова. Девушка с внучкой, скорее всего, уже спали.
1: «Нет, это чепуха», — говорил Барнаби, пытаясь угнаться за длинноногим спутником. «Подумайте сами, как такое может быть? Что это за слова? Что это за мантра такая, зашитая в мозг каждого человека?» «Может быть, пароль, включающий человеческий компьютер на самоуничтожение?» — ухмыльнулся Хао Ким. «Нет, нет, решительно чепуха». «Формально говоря, да, ведь все мои пациенты живы. Приходят красным семь. Непонятно. Но я ведь проверил уже четверых».
3: «И что же? Все они такие же отдыхающие, как и мы, ведь так? Люди примерно одного возраста, достатка, социального положения».
1: «К чему вы клоните? Как это связано?»
3: «Не знаю, но тем не менее утверждаю. Для полноты эксперимента вам необходимо подвергнуть внушению и дальнейшему исследованию других, отличающихся...» Барнаби не договорил, потому что Хао Ким, крякнув, повернулся в сторону проходящего мимо молодого, загоревшего до черноты грека, который днем обычно сидел на складном стуле у берега и сдавал на прокат легкие пробковые лодочки.
1: «Постойте, молодой человек!»
3: «Нет, ну зачем же так?» — начал было Барнаби, но опоздал. Колокольчик, звеня монотонно и завораживающе, уже раскачивался перед глазами грека. Хао Ким действительно был одним из лучших гипнотизеров. Лодочник впал в транс, а вскоре его обветренные губы приоткрылись, и глухой отрешенный голос молвил:
2: «Сабамай лайту, тарджалакин стала анна гори дилукулум».
3: «Ну, конечно, еще и голландский», — отметил Барнаби в то время, как Хао Ким выводил грека из транса.
1: «Что вы сказали?»
3: Они уже приблизились к дому профессора.
1: «И я говорю, что второе слово «мал» — это, судя по всему... Ага, нет, это баскский. Погодите, я сейчас».
3: В комнате в кресле перед телевизором сидел отец Барнаби, на его коленях примостилась внучка.
1: «По-моему, это означает «раз», — продолжил профессор.
2: «Сабамайл айту, торджалаки инстала анна гори дилукулум», — раздумчиво повторил Хао Ким и добавил, обращаясь к отцу профессора.
1: «Добрый вечер. Так, значит, у нас есть семь, потом «раз», потом «приходит» и, наконец, «красный». Что-то я не пойму». «Лапочка!» — вскричал он, вдруг подскакивая к креслу.
3: Взяв девочку на руки, доктор торжественно поцеловал ее в лоб. Дочка Барнаби нахмурилась. В руках у нее был розовый чупа-чупс, зализанный до состояния тонкой сосульки.
2: «Господи, да мы все липкие! Что это у нас? Леденец?» «Да, леденец!»
3: Ребенок хмуро смотрел на гостя, не выпуская конфету изо рта, а Барнаби скептически наблюдал за сюсюкающим доктором. Никогда не имевший собственных детей, Хао Ким трепетно относился к чужим.
1: «Ладно, ладно», — наконец произнес Барнаби и кивнул отцу. «Уже совсем поздно, ей пора спать, папа. Спокойной ночи, красавица».
3: Когда старик и девочка скрылись в соседней комнатке, профессор достал из стоящего в углу чемодана несколько словарей, лист бумаги и карандаш.
1: «Ну что же», — сказал он, усаживаясь за стол и включая лампу.
3: «Четыре слова я припомнил своими силами. Теперь поищем остальные. Вроде бы здесь нет латыни, хотя как раз ее можно было бы ожидать в такой фразе, но зато есть что-то из тюркского.
1: Но что это за слова, которые будто бы лежат на самом дне сознания от начала времен? Я все равно буду считать это совпадением, пока кто-нибудь не докажет мне обратного».
3: Профессор сосредоточенно листал словари, когда, уложив внучку, в комнате вновь появился его отец. Он выключил телевизор и направился обратно в спальню.
1: «Баба, одну секунду!» — позвал профессор.
2: «Что тебе?» — спросил старик скрипучим голосом.
1: «Одну секунду, папа. Вы ведь знакомы с Хаокимом? Это мой друг. Он врач, он хочет кое-что сказать вам». И Барнаби горячо зашептал на ухо Хоакиму. «Ну, загипнотизируйте его. Он из Восточной Германии, хотя по национальности поляк. Был мастером на предельной фабрике, пока не эмигрировал. Совсем другой социальный слой. Мне интересно, разве вам нет? Ну же, давайте!»
0: Спустя минуту глухой отрешенный голос промолвил:
4: «Саба майлайту, торджалаки инстала на горе дилукулум».
1: «Чертовщик!» — почти рявкнул Барнаби, когда Хаоким отступил от старика, и тот, устало поднявшись из кресла, с недовольным видом зашаркал в спальню. «Не понимаю. Это крупное открытие, не так ли?»
5: «Ну да, похоже», — растерянно протянул Хаоким. «Только пока не могу понять, что именно я открыл».
0: За стеной проскрипели пружины, когда старик улегся. В прибрежном поселке все спали. Время перевалило за полночь, а ночи летом в этих широтах длятся недолго.
1: «Здесь очень старая мебель», — заметил Барнаби. «Стол качается, кровать даже под 5-летним ребенком начинает скрипеть. Я уже жаловался в дирекцию, завтра обещали заменить. Теперь не мешайте мне».
0: И он снова углубился в словари. Хаоким, порывистая натура которого не терпела бездействия, стал ходить по комнате, скупо освещенной огнем настольной лампы. Так прошло минут 10.
1: «Скажи», — вдруг произнес Барнаби.
6: «Ну, конечно, это киргизский. Тут возможны варианты: или скажи, или глагол, или, допустим, молви. Впрочем, они все равно синонимичны».
1: «Какое это слово?»
0: Хаоким склонился над столом.
1: «Третье? Ага. Так, и что у нас получается?»
0: Схватив карандаш, он стал писать.
1: «7 раз, скажи, приходят красным. А вот это, которое перед красным, овер, что это?»
0: «Предлог, скорее всего. В или на, или еще это может быть что-то вроде во время».
1: «Мне тут пришло в голову... Ха! А что, если это ответ на вопрос о смысле жизни?»
0: «Спокойнее, доктор, спокойнее. Я филолог, но не полиглот. Я не могу знать все языки мира. Пожалуйста, выпейте пока чаю, если хотите». Однако Хаоким не желал чаю. Он ходил по комнате от стены к стене, иногда вставал у окна и вглядывался в ночную темень. Потом бросился в кресло перед выключенным телевизором и заснул. А проснулся, когда за стеной скрипнули пружины, после чего мимо кресла в сторону туалета прошаркал старик. Барнаби сидел за столом и глядел на Хаокима.
7: «Ну, что у вас?»
0: — спросил доктор, протирая глаза.
5: «Кажется, я расшифровал, хотя...»
6: «Что? Ну уже, говорите!»
5: «Послушайте, а ваш гипноз безвреден?»
6: «Конечно».
0: Они замолчали, когда старик прошел обратно. Заскрипели пружины, он лег.
5: «То есть абсолютно безвреден? И нет ни малейшего намека на какие-либо отрицательные последствия?» — повторил вопрос Барнаби.
6: «Какие последствия, дорогой мой? Гипноз практикуют уже не один век. Наоборот, это полезно. Так что означает последнее слово?»
5: «Я не уверен. Мне надо услышать его еще раз. Потому я и спрашиваю. Дочь...»
6: «Малышка? Ваша девочка?» — удивился Хаоким. «Вы хотите, чтобы я ее загипнотизировал?»
0: Доктор замер с раскрытым ртом, сам не понимая, почему эта мысль обеспокоила его. Уж кому как не ему было знать, что гипнотические сеансы никакого вреда принести не могут. И все равно Хаокима пугал этот отрешенный голос, который может палиться из уст ребенка.
1: «Ну так что же?»
0: Барнаби с тревогой уставился на него.
1: «Ведь я потому и спрашиваю. Безвреден, говорите? Или у вас все-таки есть сомнения?»
6: «Нет, никаких сомнений, все нормально», — упавшим голосом произнес Хаоким.
1: «Нет-нет, гипноз действительно абсолютно... Я сейчас ее принесу».
0: Он отправился в спальню, поднял девочку с постели, принес в комнату и осторожно усадил в кресло.
5: Ребенок проснулся, но явно не понимал, что происходит.
8: «Малышка!»
5: – прошептал Хаоким, поднимая колокольчик.
8: «Дорогая малышка, смотри сюда!»
5: Через пару минут дорогая малышка молвила отрешенным недетским голосом:
4: «Саба майлайту, торджалак инстала на горе дилокулум».
5: Доктора Хаокима передернуло. Потом ребенок захныкал, и он осторожно отнес девочку в спальню. Проскрипели пружины, воцарилась тишина. Хаоким вернулся в комнату. Барнаби уже склонился над словарями.
8: «Профессор?»
5: – неуверенно произнес доктор после продолжительного молчания.
8: «Вы не находите, что на этот раз оно звучало как-то... ну, не так. Словно бы глуше, а? В общем, что у нас получается? 7 раз молви, торджалаки приходят, дали какой-то предлог и красным, да?»
5: Однако Барнаби не слушал доктора. Склонившись над столом, он лихорадочно листал книги. Хаоким пожал плечами и вновь стал мерить комнату шагами.
8: «Рассвет!»
5: Вдруг услышал он голос Барнаби и посмотрел в окно. Там было еще темно. Хаоким подошел к столу и склонился над листом бумаги, где аккуратным детским почерком профессора было выведено: 7 раз молви, некто приходит, предлог, красный, рассвет».
8: «И что же? Вы расставили это в том порядке, в каком оно и...»
5: «Да, но осталось еще одно слово. Я слышал его, я даже вроде бы узнаю язык, но никак не могу сообразить».
8: «Вот это слово, да?»
5: Длинный палец Хаокима уперся в строчку.
8: «Торджалаки! Немного зловещее слово, мне кажется».
5: «Дайте мне еще подумать», — попросил Барнаби. Хаокиму все больше хотелось спать. Он пошатался по комнате, потом включил телевизор, но Барнаби тут же раздраженно окликнул его.
8: «Уберите, мешает!»
5: Наконец, записав что-то на листке, профессор выпрямился и произнес:
8: «Есть!»
5: За стеной приглушенно скрипнули пружины.
8: «И что же там?» – спросил доктор.
5: «Вы хотите, чтобы я прочитал?»
8: «Ну, конечно же! Да что это с вами, дорогой мой?»
5: Барнаби поежился. «Как-то промозгло стало. С океана веет сыростью, и особенно это чувствуешь, когда воздух охладится за ночь. Вы замечаете?»
8: «Так, ладно.
5: Здесь суахили, голландский, киргизский, венгерский, датский, готский, баскский.
8: Понимаете, а вдруг смысл на самом деле другой? Я ведь ориентировался только на слух, не видел правильного написания. Эти слова, звучащие точно так же, но на каком-нибудь древнем языке или древних языках, могут означать нечто совершенно иное. А последнее слово вообще расплывчатое, у него нет четкого определенного значения. В общем, я тут еще изменил падежи, поэтому получается... ну, скажем так. 7 раз молви, создание приходит на красном рассвете».
5: Хаоким в полной растерянности воззрился на него.
6: «Создание? Дорогой мой, какие создания?»
5: «Там возможен целый ряд синонимов. Посланники, стиратели сознания, уничтожители». Барнаби вяло провел ладонью по лицу, встал, прошелся по комнате и замер у окна.
8: «Ну, ради всех святых, что это означает?»
5: «Не знаю. Может быть, формула смерти? Слова, которые Бог сказал Адаму и Еве, изгоняя их из рая? Девиз сатаны? Я не знаю. Просто ума не приложу». За стеной скрипнули кроватные пружины. Хаоким уселся на стул, до того занятый профессором. Они переглянулись. Доктор сидел, согнув длинные ноги, будто готовый вскочить в любое мгновение, а профессор стоял у окна, сцепив руки за спиной.
8: «Все равно чепуха», — глухо произнес Барнаби. «Ну подумайте, каким образом некая фраза может вызвать что-то извне, повлиять на окружающую нас реальность?»
5: Осунувшееся лицо профессора обратилось к окну, за которым шумел океан.
3: Хауким вгляделся в листок. «Семь раз, молви, торджалаки приходят на красном рассвете». Вдруг он нахмурился, поднес к глазам руку, загибая пальцы и шевеля губами. Досчитав, произнес, не поднимая головы.
8: «Извне, вы сказали?»
3: «Нет, речь о другом. Что если как раз сейчас что-то поднимается из глубин?» Мигнув, погасла настольная лампа. Перед рассветом в поселке иногда ненадолго отключали электричество. Пружины кровати скрипели за стеной все громче и громче. Хоаким смотрел на Барнаби, а Барнаби, не моргая, смотрел в окно, за которым что-то приближалось со стороны лодочной станции. Пружины проскрипели особенно громко, пронзительно. Раздался тихий свист, щелканье, затем тихие невнятные голоса. Открылась дверь в комнату. Что-то застрекотало. И вот тогда доктор Хауким закрыл глаза, чтобы не видеть, как, наполняя комнату страшными тенями, сквозь окно медленно вливается жирный, осклизлый свет зарождающегося над океаном

0: Артем Белоглазов. Сэм.
1: Я зеленый крокодил, дзинь-бац-брек.
0: Нечесанные лохмы закрывают лицо. Сигарета прилипла к губе. Пх! Сизый дым колечками. Парень приподнимает голову и щурит узкие, как у монгола, глаза. Они словно щели бойницы. Кто за ними, что не различишь. Пх! Дым вьется клубами пара на морозном воздухе. Только сейчас не зима, лето.
1: Все дороги исходил, дзинь-дзинь.
0: Струны у гитары расстроены, дребезжат. Бряк ладонью по корпусу в аккомпанемент. Волосы сальные и грязные, слиплись сосульками. Набрякшие веки, землистые в пятнах кожа. Гитарист жадно затягивается, на кончике сигареты вспыхивает яркий огонек. Тлеет, увеличивая столбик пепла. Человек не стряхивает его. «Дзинь-бац-дзинь!» — завершающий аккорд. Концы струн на колках вихляются, подрагивают. Косая челка падает на лоб.
1: «Черт возьми, какого цвета твои глаза? Я никак не могу увидеть, разглядеть. Они скрыты, спрятаны за дурацкими грязными космами, вечно прищурены. Мне кажется, очень-очень важным узнать ответ на этот вопрос. Ну же, ну!»
0: Рука с неровно обгрызенными ногтями отводит непослушную прядку за ухо. Пепел срывается с кончика сигареты, летит на потертые джинсы. Тьфу! Следом за пеплом к ногам падает изжеванный фильтр. Парень поднимает голову.
1: «Черт! Черт!»
0: В досаде пинают дощатую коробку, на которой только что сидел Сэм.
1: «Твою мать!» —
0: разоряюсь уже по инерции.
1: «Пара секунд, и я бы понял! Понял!»
0: «Но может и нет».
1: Откуда мне знать?
0: Сеанс прекращен. Дверь противно скрипит, иногда это раздражает. Сейчас, например. Когда будет следующий сеанс?
1: Когда? Да, я знаю, вечером, но когда точно? Не люблю ждать. А ты, Сэм, ты любишь ждать? Или нет, или тебе вообще все по барабану.
0: Иду на кухню, теперь под ногами скрипят половицы. Да что ж такое, сговорились они! Хватаю бутылку с растительным маслом, возвращаюсь. Сколько нужно, чтобы смазать ржавые петли? Идиотский вопрос. Глупый. Лей, не жалей, все одно подыхать. Знаю, бесполезно. Масло слишком жидкое, мера это временная. Но и мне немного осталось. На двери прикреплен календарь. Фотография луга, заросшего цветами. Дата 30 июня обведена жирной красной линией. Еще 5 дней.
1: Я тискаю, сминаю в руках пластиковую бутылку. Вчера было 6. 6!
0: Пальцы становятся липкими от масла.
1: Сэм, мы придумаем что-нибудь, верно? Надо лишь правильно задать вопрос, чтобы разобраться, осмыслить. Я не могу понять тебя, Сэм. Не могу увидеть твои глаза. Ты такой разный, все время разный. Но когда я загляну в них, в эти бездонные колодцы, тайники, зеркала души... «Концерт по заявкам слушателей!» — хрипит радиоприемник в комнате. Черт, опять волна сбилась. Меня больше интересуют новости. Мать-перемать, они интересуют всех жителей планеты, но меня особенно. Что произойдет с остальными, неизвестно.
0: «Мой же срок отмерен». 5 дней. Завтра будет 4.
1: Отменяется.
0: Ну и правильно, нечего тут. Отношу бутылку на кухню, прихватываю кусок ветоши и, выйдя на улицу, сажусь на крылечко. Доски шероховатые, занозистые. Домик построен не больно-то давно. В прошлом году, что ли? Да, вроде бы. Небольшая пятистенка, крытая шифером. Кухня да комната, печь, топящаяся дровами. Приятель мой Андрюха, заядлый охотник, иногда целыми неделями здесь живет. А я в первый раз. И, видимо, последний. Пригласили, приехал. Ёлы-палы, кто ж знал-то? Тщательно оттираю жирные пальцы. Вокруг лес, Березки, сосенки, заросли крапивы возле рассыпавшейся поленницы. Дятел с красным встопорщенным хохолком долбит трухлявое дерево, ищет короедов. Частый дробный перестук. Листья трепещут на ветру, колышутся, пригибаясь к земле травинки. Тени ложатся на хвойный ковер ажурными узорами. Солнышко в небе пухлое, желтое, летнее. Ароматный блинчик на сковородке. Шкварчит, пышет жаром, кокетливо прячется в мягкий пух облаков. Воздух свежий, душистый, пахнет смолой и нагретой почвой.
2: Ку-ку!
0: Раздается в глубине леса.
2: Ку-ку!
0: Идиллия? Как бы не так. Задумчиво смотрю на коробку. Какого черта, Сэм? Я всего-то спросил, откуда ты? Вечером спросил, между прочим, а ты появляешься утром и разыгрываешь целую пантомиму. Ты еще песенка эта. Крокодил. Ты, случаем, не рептилия? Все дороги исходил, намек на экспансию? Исследовательскую экспедицию? Что? Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось? Не отвечай. Не надо. Вдруг повезет. Не могу уяснить, Сэм, отдельная самостоятельная особь или нет? Мне трудно судить. Тем, кто находится за барьером, гораздо труднее. Они видят и регистрируют изменения, происходящие на границе. Почему именно там? Здесь, в эпицентре, лес обычный. Вояки кольцом оцепили зону. Тысячи танков готовы двинуться на штурм. Не сразу, нет. После того, как бомбардировщики сделают парочку заходов. Истребители на аэродромах ждут сигнала. Любой объект, поднявшийся над лесом выше, чем на 100 метров, должен быть уничтожен. Как хорошо, что объектов этих нет. Пока нет. Интересно, последует ли ядерный удар, если... Любопытство сухое, пыльное, ненастоящее. Оно отдает равнодушием. Какая в сущности разница? Все равно погибну. Мировая общественность взбудоражена, жутко напугана. Ее страшит неизвестность, пытка ожиданием, трансформации земной природы, которые возникли близ рубежной черты. Мама моя, бежал, не оглядываясь. Черт дернул посмотреть. Дикторы в новостных выпусках сподобили мутацию, изменения. А здесь этого нет. Нет! Зато есть Сэм.

Сегодня он предстал в образе крепкого накачанного дядьки. Автомат на груди, надраенная бляха ремня, кепка с мятым козырьком. Камуфляж сидит на теле как влитой, точно вторая кожа. Бугры мускулов распирают пятнистую ткань. Жесткая щеточка усов и черные очки. Признаться, очки меня смутили. Позднее. А сначала... О, я оторопел. Застыл столбом на пороге. Закрывающаяся дверь мягко толкнула в спину. Она еще по